0: способны на эффективность агрессии против России. Это ошибка, трагическая ошибка для Украины. С Россией нельзя так. Те, кто так себя ведут с Россией, платят цену. Сейчас платят цену Украина.
1: Договоренности между Вашингтоном и Москвой по поставкам дистоплива из России выгодно для американцев, заявил каналу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент. Он также отметил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из России в США.
2: Президент Трамп вступил в должность, чтобы работать на благо американского народа. И сделка – это хорошо для американского народа. Это позволит снизить цены на дизельное топливо. Европейцы дали русским больше денег. С начала этой войны они дали им больше, чем украинцам, потому что европейцы не могут обойтись без российских энергоресурсов. У них провальная энергетическая политика, и они продолжают финансировать Владимира Путина. Поэтому их заявление о том, что мы не имеем права на паузу в росте цен на дизельное топливо – это полное лицемерие.
1: Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике. Трамп со своей стороны заявил, что Штаты очень рады получать российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Соглашение Владимира Путина и Дональда Трампа разорвало цепь санкций в отношении Москвы. Об этом заявил бывший президент Сербии Александр Вучич. Он обратился к своим сторонникам в прямом эфире через соцсети.
3: Договоренность Трампа и Путина, очевидно, во многом меняет ситуацию в мире. Американцы таким образом прорвали цепь санкций, введенных против Российской Федерации. Трамп показывает себя прагматичным, практичным человеком, который хочет решать собственные проблемы и получать дешевое дизельное топливо, чтобы снизить цену галлона дизеля. Для России же чрезвычайно важно, чтобы эта договоренность состоялась. И дело не в деньгах, как многие думают, а прежде всего в политическом эффекте. Россия добивается гораздо большего. Ей удается разорвать цепь европейских санкций и внести дополнительную напряженность в отношения между бывшими партнерами по западному лагерю – американцами и европейцами.
1: Снег в Москве выпадет существенно позже обычного. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, первый снег появится в столичном регионе не раньше 11 ноября.
4: Метеорологическая зима приходит каждый раз в разные сроки в зависимости от складывающейся синоптической ситуации. Так вот, учитывая те процессы, которые происходят сейчас на европейской территории страны, на территории всей планеты, можно сказать, что в этом году зима придет позднее сроков. Но средняя дата прихода зимы в столицу, то есть устойчивый переход температуры через нулевую отметку в сторону отрицательных значений, приходится на 11 ноября, но в этом году, наверное, будет позднее, точно так же, как и первый снег мы увидим позже средних многолетних сроков, и временный снежный покров также образуется позже положенного.
1: На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге в воскресенье завершилась программа 10-го тура. Московский ЦСКА со счетом 3-0 разгромил родину, дубль оформил Обликов, Балтика и Ахмат, голов не забили, ничья 0-0. Футбольный Сочи дома обыграл Уфу в матче 13-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-1. На 59-й минуте пенальти реализовал Захар Федоров. Сочи набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Московский ЦСКА нанес поражение краснодарскому «Локомотиву» Кубани в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги. Встреча завершилась со счетом 87-84. 24 очка победителям принес Мелло Тримбл. ЦСКА одержал 3 победы в 3 матчах текущего сезона. «Зенит» победил «Автодор» 91-71. Самым результативным игроком стал Крис Ледлум. Россиянка Лада Денисова завоевала серебряную медаль в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Афинах. Победу одержала София Тимиздемир из Турции. Чемпионат Европы стартовал 27 сентября и продлится до 13 октября. Дзюдоисты сборной России уступили команде Японии в финале командного турнира на чемпионате мира, который проходит в Баку. В решающем матче российская сборная проиграла со счетом 1-4. В медальном зачете сборная России заняла 5-е место. Всего россияне завоевали в Баку 6 медалей. 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые. Победу в медальном зачете одержала сборная Японии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 12 октября, в Магадане 0+2, облачно с прояснениями, без осадков. В Челябинске +11, +13, переменная облачность, также без осадков. В Мурманске +1, +3, переменная облачность, без осадков. В Перми +11, +13, облачно, пройдет небольшой дождь. В Нижнем Новгороде +17, +19, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет дождь. Днем в городе на Неве +8, +10. В Москве облачно, местами пройдет небольшой дождь. Днем в столице +14, +16.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Консерватники.
1: Программа «Консерватники» в эфире «Радио России». Андрей Афанасьев и Роман Антоновский в студии. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Рад приветствовать вас на нашем самом модном из всех консервативных шоу.
1: И самом консервативном из всех модных.
3: Да, после небольшого перерыва мы с вами в прямом эфире. Это значит, что вы можете лицезреть наш приятный бородатый лиц с Андреем. Вот. И также пообщаться с нами, написав нам ваши сообщения, вопросы в любом удобном вам мессенджере по номеру 925-222-99-92. И мы начинаем, потому что тем у нас за эту неделю скопилось интересных очень много.
1: Да, хочется, конечно, не пропустить тему с тем, что произошло в начале октября на митинге и шествии КПРФ в центре Москвы, который был приурочен к годовщине расстрела Белого дома в 93-м году. Акция была согласована с властями, однако собравшиеся, не знаю уж там, что они выпили, съели или понюхали, решили скандировать почему-то «Долой царя», и начались массовые задержания. Во время шествия по улицам Москвы участники скандировали «Мы хотим свободу», «Долой Роскомнадзор», «Нет политическим репрессиям», «Свобода политическим заключенным» и «Долой партию жуликов Моро», что самое удивительное. Какое отношение это имело к событиям 93-го года? Вопрос, я бы сказал, если не риторический, то уж точно философский.
3: Я бы еще, знаешь, задал вопрос, какое отношение КПРФ имеет к памяти защитников Белого дома, потому что мне было 13 лет, когда все дело происходило, и тогда главный такой, скажем, антилиберальный коммунистической партии была Трудовая Россия Анпилова, да, то есть те как бы люди, то есть как бы мы там к ним не относились, но которые реально тогда организовывали протесты против ельцинских либералов и активно участвовали в защите Белого дома. А КПРФ на словах как бы поддержали защитников Белого дома, но ни одного, значит, члена КПРФ среди защитников не было, хотя помимо той же самой Трудовой России и каких-то там имперских советских патриотов было немало нелюбимых коммунистами русских националистов тогдашних, то есть там то же самое, там русское национальное единство тоже принимало активное участие, казаки, православные монархисты в обороне Белого дома во время этого противостояния. Поэтому, собственно, совсем непонятно, почему КПРФ организовывает митинги в память о защитниках Белого дома, потому что сама партия в тот момент заняла выжидательную позицию и никак в тех событиях не участвовала. Ну и, конечно, странновато это вот «Долой царя», но, знаешь, меня вот происходящее на самом деле напомнило Навальнинги, да, когда ныне почивший, значит, иноагент и экстремист Навальный тоже выводил какой-то молодняк либеральный на улицы, вот, и заставлял их там провоцировать силовиков, драться с полицией, и потом, значит, Навальный получал свой дежурный штраф, свой дежурный 15 суток, а вот эти там ребятишки ему поверившие, которые там нападали на служителей правопорядка, они получали реально уголовный срок. И вот та же самая картина, тоже какие-то там соевые эмо-коммунисты, которые, значит, там стали скандировать «Долой царя», устраивать там провокации и затевать мелкие потасовки с полицией, благо всех их там быстренько упаковали. Но, вот знаешь, мне это напомнило другое. Похожие соевые коммунисты сейчас во Франции вместе с погромщиками-мигрантами тоже активно участвуют в этих погромах. И вот тут на самом деле такая опасность, которую надо душить в зародыше, потому что на Западе вот эта смычка леворадикалов и коммунистов с мигрантами, исламистами, этнобандитами произошла. И вот они все вместе громят там и Бельгию, и Францию, и все это поджигают. У нас сейчас тоже эта смычка формируется, но пока, к счастью, не сформирована до конца. Потому что вот, благо там были малочисленные эти соевые коммунисты и наши доблестные силовики, росгвардейцы, быстренько там их успокоили и упаковали. А вот если бы бок о бок с ними были вот эти вот крепкие, загорелые ребята из стран ближнего зарубежья, то все это, с этим справляться было бы гораздо сложнее.
1: Да, и вроде бы сейчас уже ответственные люди понимают эту угрозу и видят, что угроза идет от этих людей. И они будут использовать любую возможность. Знаешь, Ром, что вот меня больше всего покоробило в событиях у нас в Москве, это то, что ищут любой повод, чтобы повернуть повестку в свою сторону. Расстрел Белого дома, это как раз и был либеральный госпереворот.
3: Да.
1: Ну, будем называть вещи своими именами. А лозунги, которые звучат про «мы хотим свободу», «нет политическим репрессиям» и все остальное, это же, ну, чистой воды та же самая либеральная повесточка. Люди, вот вдумайтесь, люди пришли почтить память защитников Белого дома с лозунгами тех, кто их расстреливал. Я прав или нет, Рум?
3: Да. Безусловно. То есть сейчас понятное дело, что как раз вот у нас, судя по всему, место уехавших в релокацию либералов-навальнистов активно как раз занимают коммунисты. Потому что вот, например, у них там и товарищ Бондаренко, который до сих пор у нас там на пятом году из своего путается в ответе на вопрос, чей Крым, и как его там активно защищали все коммунисты, которые, когда, значит, его там совершенно правильно за различные нарушения снимали с выборов. И вот постоянно у них эти митинги. Причем реально же они вот для вот этой активности протестно используют любой повод. То есть, например, в Краснодаре они, значит, там какие-то митинги проводили против строительства храма. То есть, опять же, да, то есть раньше, например, против строительства храмов протестовали всякие либеральные активисты, да?
1: Коммунисты всегда протестовали. Да. Я как человек, занимавшийся этой темой, могу тебе сказать, всегда там были коммунисты. Причем абсолютно такие системные, от самой настоящей КПРФ. Приходили мундепы прям с корочками или там, ну, с какими-то там сами лапами и хвостом, подтверждающим, что они муниципальные депутаты от КПРФ, всегда они качали эту тему. И замечательно склеивались, спаивались с либеральными оппозиционерами, а финансировалось это все, уже сейчас доказано и подтверждено, из иноагентских фондов, и лично иноагенты, экстремисты, просто враг России Михаил Ходорковский активно финансировал борьбу с храмовым строительством в Москве. Потому что, в отличие от многих, прекрасно понимал, где сила и сплочение русского народа, и куда надо давить.
3: Да, безусловно. И опять же, тоже возвращаясь еще к теме международной, да, большой, вот эти вот погромы, устроенные преимущественно детьми мигрантов, скраплением белых леворадикалов малолетних во Франции. Я заметил, что почти все наши, значит, крупные левые ломы, они их оправдывают. То есть, нет, это вот, мол, там, типа, не дети мигрантов там громят, а это вот, ну, правильно, значит, французские школьники вышли там бороться за свои права, за справедливость. Почему так происходит? Ну, потому что, как я уже и говорил, в Европе спайка диаспора мигрантов с леваками уже случилась, у нас она в данный момент как в процессе находится, в формировании. И история в том, что левые движения, как правило, теряют популярность среди коренного населения, в том числе среди белого рабочего класса, что в Европе, что в России. Это понятно, почему происходит, потому что они не занимаются проблемами простого человека. То есть, когда какой-нибудь там...
1: Сколько бы они при этом не говорили...

0: во Франции, потому что в этом они видят то, что они, не дай бог, будут пытаться повторить в России, именно устроить какой-нибудь Майдан, в котором, значит, наши там леворадикалы и коммунисты сомкнутся вместе с неуехавшими либералами, а мускулом этих протестов будут именно вот мигранты-исламисты.
1: Да, предупреждали мы, конечно, об этом и неоднократно говорили. Ну, хорошо, что мы хотя бы в таком застарелом, запоздалом формате, но все-таки увидели эту угрозу, и мы рады и благодарим всех тех, кто эту угрозу сейчас купирует. Наши силовые органы все-таки хорошо и правильно работают. А вот такие государства, как Франция, их, видимо, уже не спасти. Вот разница между нами и Францией, что в России есть шанс, он пока шанс, мы его еще не до конца реализовали, спастись, одуматься и перестроить свою культурную, национальную, миграционную, экономическую, любую политику и спасти себя. А во Франции, вот мне кажется, даже если уже сейчас придет какой-нибудь новый Деголь или кто-то покруче Деголя, уже ничего не повернуть вспять.
0: Придет Ле Пен. Ну, вот. Ну, бабушка Ле Пен.
1: Ну и что, да. Она уже как бы с ней тоже...
0: Слушай, знаешь, на самом деле, вот когда я тоже критикую происходящие протесты во Франции, некоторые мне там подписчики задали вопрос: Роман, а разве нам вот не выгодно то, что, значит, мигранты, дети мигрантов шатают Францию, которая активно поддерживает Украину, является одним из главных спонсоров войны против России. Здесь вопрос такой: в моменте, конечно, нам это выгодно. Я часто писал, что нам с точки зрения прокси войны с Западом, протекающих в 7 доменах, о которых ты пишешь и рассказывал в прошлой передаче, выгодно поддерживать разные антисистемные группы в Европе. Да, то есть там правых антиглобалистов, левых антиглобалистов, тех же самых мигрантов, чтобы они шатали ситуацию там изнутри, чтобы странам Запада было не до поддержки Украины, не до борьбы с Россией с этими проблемами внутренними, и чтобы они сносили леволиберальные режимы. Но нам выгодно, чтобы на место леволиберальных и социалистических режимов проукраинских в Западной Европе пришли бы не исламисты, а правые популисты и евроскептики. Потому что если на руинах Евросоюза образуется халифат, то нам легче от этого не будет. Он точно так же пойдет там войной на Россию, как там шел Гитлер Наполеон, и как сейчас там руками Украины идет на нас Запад. То есть для России выгодно, чтобы объединенная Европа развалилась, потому что каждый раз, когда Европа объединяется под любым флагом там папистов, Наполеона, Гитлера, леволибералов, она идет на Россию. А когда Европа раздроблена на независимые, суверенные государства, друг с другом враждующие, нам такая Европа не опасна. Мы с одними европейскими странами дружим, с другими враждуем и играем в плане дипломатии на их противоречиях друг с другом. Поэтому в моменте нам выгодно, чтобы вот эти там мигранты с леворадикалами пошатали эти проукраинские и леволиберальные режимы, но стратегически нам выгодно, чтобы к ним на смену пришли не вот эти леворадикалы с мигрантами, а там правые популисты, евроскептики типа Ле Пен или там АДГ, которые выступают против военной поддержки Украины и там за нормализацию отношений с Россией, потому что не видят в этом, как любые нормальные люди, какой-либо выгоды для своей страны.
1: Слушай, а вот на твой взгляд вообще, насколько в потенциале, если вдруг вот эти мигранты придут к власти, как мы это видим, например, где-то в Бирмингеме, и избрался уже какой-то такой конкретный прям мигрантище, скажем так, придут они к власти, они насколько вообще компетентны и способны эту власть удержать и, ну, построить даже, пусть этот треклятый халифат?
0: Слушай, ну, ты знаешь, во-первых, не только, значит, они приходят уже и в Британии, да, то есть, например, мэром Сен-Дени, пригород Парижа мигрантский, стал, значит, уже рожденный во Франции темнокожий сын африканских мигрантов, который, значит, начал убирать полицию из Сен-Дени, хотя один из самых там криминальных пригородов Парижа, и который поддерживает погромщиков, вместе с ними там ходит, обнимает, фотографируется. То есть уже понятно, чьи интересы они защищают. Я бы здесь сказал так, что большинство, конечно, этих мигрантов не особо компетентно, чтобы управлять там страной, если они к власти придут, но нужно понимать, что ими управляют более умные люди, потому что, допустим...
1: А кто это?
0: Слушай, я бы...
1: Рептилоиды?
0: Я бы здесь выделил там две части. С одной стороны, многие, например,

0: это вот, то есть частью мигрантов исламизированы, управляют всякие международные сети террористические, типа братьев-мусульман. Люди не глупые, которые там каких гулянистов, каких-нибудь турецких. То есть реально есть международные сети пан-исламистов, у которых есть финансы, которые ориентированы, поддерживаются там Турцией, Саудовской Аравией, Эмиратами, и вполне тоже могут эффективно управлять вот этими массами мигрантов. А с другой стороны, ты знаешь, я думаю, что вот эти мигрантские массы могут быть управляемы те же самыми леволибералами глобалистами. Потому что вот я задавался вопросом, почему вроде британцы, ну, англосаксонская элита, такие хитрые, подлые, умные люди, но допускают у себя вот этот кризис, когда действительно происходит замещающая миграция в самой Британии. А потом я понял, что просто есть две Британии. Есть Британия простых англичан, как вот там недавно приезжал в Россию там простой английский парень Томми Робинсон, лидер местных правых националистов, который там записал видео, какая замечательная страна Россия, что нужно заниматься проблемой миграции, там, дружить с русскими, а не спонсировать Украину. А есть, например, вот эта британская корпорация элиты, состоящая вот из старых английских семей, миллиардеров, медийщиков, спецслужбистов. И этой корпорации Британия, в принципе, все равно кем управлять. Простыми английскими рабочими или какими-то мигрантами из Пакистана или еще с какой-то стороны. Поэтому я думаю, что вот эти орды мигрантов вполне могут использовать для там, смены власти или каких-то революций, майданов. Вот, но управлять ими будут более умные люди, либо, соответственно, пан-исламисты арабской и турецкой, типа террористы братьев-мусульман, либо те же самые леволиберальные глобалисты.
1: Да, как говорится, я человек завистливый, завидовать тут нечему.
0: Но я добавлю в окончание этой темы важное, что с другой стороны всегда это может выйти из-под контроля, потому что мы помним, что нередко Запад пытался использовать исламистов в своих целях, и они из-под контроля выходили. Потому что кто создал Талибан? Талибан создали британцы и пакистанские спецслужбы, чтобы свалить просоветский режим на Джабулы, когда СССР там развалился. В итоге Талибан вышел из-под контроля, и потом там сами американцы с британцами и даже пакистанцы с этим Талибаном стали воевать. То есть зачастую, наоборот, бывает так, что Запад из мигрантов-исламистов создали для своей цели какое-то оружие, а потом это оружие обернется против него, потому что такие примеры мы в истории уже видим, вот как на примере того же самого Талибана.
1: Да, ну, есть подобные новости, к сожалению, из России. Нам не нужно расслабляться и думать, что у нас таких проблем нет. Ряд блогеров, называющих себя мусульманскими блогерами, хотя надо проверить, насколько это вообще мусульмане, рассуждают сейчас публично о ваххабитах, которые очень огорчились, увидев, как некоторые дагестанские бойцы ММА выходят под флагом России на ринг, одерживают там победы или нам говорят, например, русские вперед и благодарят русских болельщиков за поддержку. То есть, когда у нас появляется настоящая, подлинная, не унижающая, не принижающая друг друга дружба народов, тут же появляется какая-то дружба народов курильщика, альтернативная.
0: Конечно. Причем не какие-то там прям дагестанские бойцы, а реально лучшие дагестанские сегодняшние бойцы UFC выходят с российским флагом. Шара Буллит, замечательный боец, который после победы сказал, что там дословно примерно следующее, что там Дагестан – сила, Россия – мощь, то есть как бы отдал должное и своей малой родине Дагестану, и своей большой родине России. И в итоге, защитив свой чемпионский титул, вышел с российским флагом Ислам Махачев. На сегодняшний день сильнейший дагестанский боец, и один из сильнейших российских бойцов. Он сейчас, по-моему, два чемпиона, получается, России в UFC. Это Ислам Махачев и Петр Ян. Вот, и естественно, у всех это подгорело, потому что сейчас идет тоже огромная работа, о чем говорил наш гость, тоже замечательный дагестанский боец ММА и чемпион по кудо Марат Али Асхабов, вот, о том, что серьезные силы работают над тем, чтобы арабизировать, ваххабизировать дагестанскую молодежь и внушить ей то, что Россия – это ее враг.
1: Да, и нужно понимать, что процесс этот по радикализации нашей мусульманской молодежи на Кавказе, в Поволжье, он длится десятилетиями. И снова нужно отдать должное тем, кто обратил на это внимание. Слава богу, что это произошло, в том числе в высоких кабинетах. Но немножко поздновато. То есть, насколько легче работать с ранней стадией, с профилактикой. Это как с раком, да? Вот нашли рак на 3-4 стадии, ну хорошо, что нашли, дай бог, чтобы он был операбельный. А на первой, на второй, в принципе, и лечение дешевле, и быстрее, и организм не такому стрессу подвергается, и отравлению. Мы вот пока, конечно, с такими вопросами работаем не очень хорошо.
0: Конечно. И ошибки иногда совершаем даже мы сами. Потому что, например, вроде бы дагестанский муфтият, который вся в республике там противостоит ваххабитам и даже издавал фету против ношения никабов. Но они недавно, значит, издали целую книжку и чествовали память имама Гамзата. А это человек, который воевал против Российской империи в Кавказскую войну. Причем, ну, видимо, такой был протурецкий агент. Более того, он вместе с семьей вырезал аварскую ханшу, которая правила в ауле Хунзах, за то, что та приняла подданство России. Ну, то есть, как может сегодня в год единства народов России дагестанский муфтият чествовать в Дагестане, то есть имама, который всю свою сознательную жизнь против России воевал, и более того, будучи аварцем, вырезал аварские семьи, включая вот эту замечательную ханшу, которую, наоборот, России присягали. Потому что я хочу четко вот сейчас всем дать понять, что Кавказская война не была войной кавказцев против России, а это была война за Северный Кавказ между Турцией, Британией, Персией и Россией, где одни кавказцы, дагестанцы и чеченцы выступали на стороне России, а другие, соответственно, там кавказцы выступали там на стороне Турции, потому что, будучи маленькими народами, они не были политически субъектны и просто примыкали либо к одной, либо к другой великой державе.
1: Да, и нам нужно менять историографию, историософию этого процесса. Я тут с тобой согласен полностью, потому что выглядит это все как будто бы специально спозиционировано, как какой-то вот такой империалистический, как сказали бы участники митинга у Белого дома, кричавшие «Долой царя!», экспансию Российской империи. В контексте большой игры, в контексте большого, серьезного геополитического противостояния за Кавказ, очень важный, серьезный регион, все выглядит абсолютно по-другому. Что, туда бы пришли англичане, и было бы кому-то лучше? Хуже было бы абсолютно точно. Они бы поступали с кавказским местным населением, как поступали с любым другим населением, которое для них туземцы и вообще даже не люди.
0: Да ладно, англичане, турецкие единоверцы поступали с кавказцами намного хуже, чем русские. Потому что мне странно видеть, когда, например, там в наших республиках, где живут потомки черкесских племен, там кабардинцы, там адыги и черкесы, собственно, и так далее, честную, значит, память мухаджиров, тех, кто, значит, ушел там в Турцию, чтобы не принимать подданство России. Их память чествуют потомки тех, кто решил быть с Россией. И они, выбрав подданство России, сохранились в итоге как уникальные самобытные кавказские народы, живут в собственных автономных республиках сегодня. А те черкесы, которые, наоборот, ушли, значит, в Турцию, лишь бы не жить под русской христианской властью, они в итоге исчезли, потому что турки стали их насильно ассимилировать и по факту записывать в турки. И в итоге черкесы, ушедшие в Турцию, они фактически там, как те же самые убыхи, как народность, полностью исчезли. Тоже об этом нужно говорить, тоже это нужно разъяснять.
1: Да, потому что если уж ты здоровый кавказский националист, и для тебя важно сохранение культурных особенностей твоего народа, твоего этноса, то ты должен быть благодарен России, дружище. Англия бы вас бы просто подвергла геноциду, вас бы не было. А турки за два поколения сделали бы из вас себе подобных, и не сохранилось бы некрасивой аварской, даргинской, лезгинской, чеченской, любой другой культуры. Все были бы турки, и все.
0: Как вон турки записывают в турки курдов, например, называя горными турками, да. И, например, в Азербайджане тоже ситуация не лучше, потому что там есть меньшинство талышей и лезгинов, и тоже, в принципе, талыши с лезгинами там пытаются записать в азербайджанцы.
1: Турки азербайджанцев записывают в турок.
0: Да. И получается, что да, в итоге, а все те народы, которые остались в России, они здесь имеют свою культурную автономию в рамках русского мира и прекрасно сохраняют свою самобытность. Нам, конечно, нужно делать упор, чтобы в качестве героев для кавказских народов показывать тех кавказцев, которые верой и правдой служили России, и за это были с лихвой вознаграждены. Потому что, например, чеченец Арцу Чермоев, который участвовал на стороне России в поимке имама Шамиля, знаешь, как был вознагражден России? Его дети стали первыми чеченскими миллионерами, они потом в Баку получили нефтяные промыслы, это были, собственно, в рамках Российской империи, дети, значит, присягнувшего России Арцу Чермоева, стали первыми миллионерами Российской империи чеченской национальности. Или Алиханов Аварский замечательный, тоже побывал даже в этих, в заложниках у имама Шамиля, в итоге послужил прекрасно России и занимал самые высокие должности, то есть был там генерал-губернатором Тифлисской губернии, вот, и был, собственно, осыпан наградами. И даже когда он там, был случай, когда он там вызвал на дуэль своего командира за оскорбление, его застрелил, его после этого не казнили, просто разжаловали в рядовые, дали ему шанс исправиться, и он, проливая свою кровь, своим подвигами служил то, что ему там потом вернули офицерское звание, все награды, и больше у них таких он ошибок уже не повторял. Вот о таком человеке нужно рассказывать. А у нас, к сожалению, там имам Шамиль большую часть жизни бываешь с России, более известен, чем там Алиханов Аварский или Арцу Чермоев.
1: Я с тобой полностью согласен, Рома, и, видимо, это придется делать нам. Русские националисты должны рассказывать про Алиханова Аварского, Арсу Чермоева и многих-многих других героев русской истории. Быть героем русской истории не обязательно иметь гаплогруппу R1A1 у себя в крови и фамилию Иванов, Петров, Сидоров, там, Вознесенский. Нет. И мы это признаем. Мы этим и отличаемся там, от тех же самых англичан и любых других европейцев, что для нас народы, связавшие свою судьбу с русским народом, ставшие частью русского мира, русской цивилизации, русского государства, равноправные братья и сестры. Несмотря на различия, которые между нами существуют. Поэтому Россия такая большая, великая. И это и есть та самая дружба народов. Просто сегодня мы, наконец, входим в то состояние, в тот контекст, когда дружба может быть без унижения. Весь 20 век русский народ в основном унижали. Движемся к следующей теме.
2: Консерватники.
1: Ну что, дорогие американские партнеры, там зря время не теряют. Министр войны Хексет провел такую серьезную, очень знаковую встречу. Выступал там перед младшим офицерским составом, перед солдатами, сержантами. И выдвинул 6 инициатив в области обороны и войны. Вот. Во-первых, при Хексете и при Трампе, соответственно, уволено 10% генералов и адмиралов. Еще 10% генеральских должностей сокращено. Логика железная. Нельзя изменить культуру, имеется в виду культуру управления, теми же людьми, которые ее допустили. То есть, первое, признается системная ошибка в управлении американскими вооруженными силами. Ее не заметают под ковер, ее не прячут и просто берут и сокращают 10% должностей и 10% генералов и адмиралов просто одним решением. Это очень такой нехилый шаг. Другое очень интересное. Хексет объявила о запуске проекта «Меридиан». Это такое как бы исследование будущего войны, моделирование на ближайшие 120 дней. Технический директор Пентагона это возглавляется, председателем назначены 3 человека. Кто же это? Илон Маск, понятное дело, да, человек из не просто бигтеха, а очень бигтеха, очень больших технологических компаний. Пальмер Лаки, 34 лет от роду, в юности он придумал шлем виртуальной реальности Oculus и продал его запрещенной экстремистской Facebook примерно за 2 миллиарда идею эту. Ну, а потом основал свою собственную компанию Anduril, которая занимается автономными системами, дронами для армии. Вот, она по оценкам стоит 61 миллиард. И у них там есть один такой аксакал, это Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей. 83 года ему, историк, политик, человек, который в конце своего срока, первого срока Трампа, уже входил в Совет по оборонной политике. То есть взяли и вот так вот очень серьезно укрепили аналитические структуры. Привлекли людей, что называется, с гражданки, но с колоссальным пониманием ситуации, технологий, прогнозирования нейросетей, искусственного интеллекта и всего остального, что стало неотъемлемой частью нашей жизни. Вот обратите внимание, что ни один из этих трех сопредседателей не служил в армии, пишет наш коллега Андрей Андреевич Медведев. Двое делают бизнес на оборонных контрактах, третий вообще политик и стратег. И вот они вместе сядут за стол и могут придумать очень многое, гораздо большее, чем завсегдаты среднестатистических наших политических ток-шоу на многих федеральных каналах. Такие бывают ток-шоу, вот, где люди приходят и делают вид, что знают и понимают, хотя при этом это их единственная работа. Вот. Когда мне, как журналисту, приходит человек, у которого единственная работа – это ходить и давать интервью, у меня возникает определенный вопрос. А когда есть люди, которые сделали что-то очень крутое, большое, мощное, они обладают достаточной экспертизой, их привлекают к обороне и безопасности, это вот то, в чем я вижу смысл. Очень интересно. Проект «Крепость Америка». Каждая база американская военная должна вырабатывать собственное электричество. Критические цепочки поставок возвращаются домой, то есть США. Формируются запасы боеприпасов, топлива, лекарств и даже крови. То есть каждая военная база США на территории США должна быть полностью автономной. Это, кстати, они смотрят на опыт СВО, не иначе. Представляете, что это такое? То есть мы воюем, мы получаем опыт своей кровью, а они, что тут хочется сказать, молодцы, но гады. Или гады, но молодцы. Смотрят на наш опыт и занимаются изучением этих вопросов.
0: Да, используют просто Украину как полигон для обкатки своих новых военных технологий.
1: Да, это посыл там тоже губернаторам. Если ваш штат сочтет за честь принять 15-25 тысяч наших замечательных военных, покажите, почему и как вы это сделаете. Обоснуйте бюджет, и мы в ответ дадим, конечно, но потребуем лояльность. То есть берут и через... Ну, там у них немножко другая структура, да, в США, и они просто оккупируют свои собственные штаты, еще сильнее закрепляют военными базами и деньгами. Что интересно, вот это прямо, что называется, по нашей теме. Создается управление по религиозным делам, которое будет подчиняться напрямую министру обороны. Политкорректность и секулярный гуманизм имели право голоса, а капелланы, то есть военные священники, нет. Exit приводит данные. Менее 5% военных нерелигиозны. 95% признают всемогущего Бога. Духовное здоровье, по его словам, теперь стоит на одном уровне с физическим, потому что пока мы ведем физическую войну, все мы знаем, что такое настоящая битва духовная. То есть все то, о чем говорим тут мы, о чем говорят наши военные священники, Святейший Патриарх, американский министр войны трактует уже в своем и взводе, и в своих интересах. Понятное дело, что он не православный человек, но это чрезвычайно важно. Вот про этот духовный взвод, что напрямую будут подчиняться министру обороны. И это тоже результат СВО, друзья. Это тоже наш опыт, наш пот и кровь нашего военного духовенства. Признаны уже даже не на государственном в России уровне, а на уровне нашего противника. Как ни крути. Вот это, конечно, шикарно. Что ты думаешь, Ром?
0: Ну, сейчас можно сказать, что на самом деле сейчас в плане развития военных технологий мы, наверное, находимся на таком же переломе, как в свое время находились и в Первую мировую, и Вторую мировую войну. И здесь нужно понимать, что наибольший практический опыт колоссальный в итоге накоплен в этой сфере армии России. Но при этом, как мы видим, то есть, как ты правильно сказал, американцы просто тоже учатся на происходящем на полях Украины, как вести войну будущего. Причем я думаю, что в недалеком будущем нас ждут не только дроны, бреющие над бойцами, но и, собственно, сухопутные боевые роботы.
1: Да, они уже есть.
0: Уже есть. Ну, уже практически есть, да. На самом
1: не
0: деле.
1: Не практически, они есть, а называются НРТК. Наземный роботизированный транспортный комплекс.
0: Да, технический комплекс. Да, уже появляется. Все будет управляться искусственным интеллектом, и тот, кто в этих разработках отстанет и будет приходить на поле боя там, с обычной танковой артиллерией, это будет то же самое, как туземцы, приходящие со стрелами и луком воевать против огнестрельного оружия у колонизаторов. Поэтому здесь, в этом плане, нам тоже нужно крайне внимательно следить за тем, что происходит в Америке и в Китае в сфере ВПК, как у других передовых военных держав, с тем, чтобы аналогичные разработки проводить у нас и тоже испытывать на практике, как на Украине, так, например, и в Африке, где наш африканский корпус тоже активно участвует в борьбе местных африканских дружественных стран с исламистами, которых курирует Запад.
1: Да, это так. Поэтому нужно обращать внимание, на что делает акцент противник в нашей работе. И соответствующе делать выводы и еще сильнее работать в данном направлении.
0: Ну да, и на самом деле еще здесь тоже важный момент. То есть, например, Палантир взял к себе там сотрудничать в партнеры бывшего министра обороны Украины Федорова, который как раз отвечал там за цифровизацию, за беспилотные системы, и заключил контракт о партнерстве с Аркадием Воложем, бывшим главой Яндекса, который сделал за рубежом небес. То есть двух серьезных людей с большим цифровым опытом с Украины и из России, они взяли к себе в партнеры для разработки, значит, различного военного ПО. И здесь тоже мы можем думать в этом направлении, кого можем к себе, допустим, переманить из стана наших врагов. Потому что я, например, напомню, что при всем уважении к таланту, к подвигу там Курчатова, Сахарова и других людей, которые разработали советскую атомную бомбу, во многом продвижению их разработки способствовало то, что наши доблестные разведчики под началом Павла Судоплатова завербовали Оппенгеймера, у которого был левый взгляд, и Оппенгеймер передал в том числе чертежи американских разработок. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что эта игра может быть не только в одни ворота, но и в том числе и нам можно людей, допустим, взглядов каких-то русофильских, консервативных, недовольных тем, что происходит на Западе, имеющих тоже компетенции в этих наукоемких отраслях военной индустрии, тоже переманивают к себе на работу.
1: К следующей теме.
2: Консерватники.
1: Да, если вы живете в Ярославской области, особенно недалеко от Переславля-Залесского, то простите нас, пожалуйста, за эту новость, но вы обязаны ее знать. У вас там есть парк-отель такой, Переславль. И 24-26 октября у вас произойдет нечто страшное там. Трансформационный фестиваль единения «Русский код». Там у вас соберутся всевозможные пробужденные мастера, простите, кундалини, джиотиш-астрологи, кстати, Анфиса Чехова, которая раньше программа про половые отношения вела, а теперь стала джиотиш-астрологом и проводником, простите, иннерденс. Я не знаю, что это такое даже. Всевозможные йогины, медитаторы, кого там только не будет. В общем, какой-то шабаш будет проводиться, и мало того, ужасно, отвратительно и безобразно, что у нас вообще до сих пор это проводится, и люди на это ходят, люди принимают в этом участие, людей в это заманивают и затягивают. Так еще они это и назвали «Русский код». Там от русского примерно ничего. Но понимая, что русская тема, вопрос русской культуры, идентичности, духовности сейчас чрезвычайно востребованы. Они находятся на первом месте для огромного количества людей. Все эти ушлые торгаши воздухом, эмоциями и дрянью, собственно, духовной, они все соберутся там в одном месте и будут что-то там еще пытаться задвигать про русский код. Вот это отвратительно, это форменное вообще безобразие.
0: Да, конечно, я там еще очень с большим интересом изучил то, что пишут о себе, значит, участники, там, например, построение образовательных продуктов для женщин, мастер медитации, основатель проекта Welcome Back Home, без англицизмов, конечно, обойтись нельзя, мастер женских трансформаций. Одна девушка себе написала, значит, в резюме из выступающих: психолог с опытом работы в аппарате губернатора. То есть не уточняя, кем она работала в аппарате губернатора, какие функции там выполняла, была ли она там, сидела ли она там на ресепшене или еще что-то. Еще у половины какие-то странные, в общем, кличка, как сказал бы Глеб Жеглов, что у вас, да, крикухи такие, прозвища поганые. Вот, то есть очень... А, вот, например, Ромагор, духовный наставник, мистик и автор системы технологии жизни, более 14 миллионов просмотров в соцсетях. В общем, какой-то, знаешь, такой... собралось внушительное шапито, и совершенно непонятно, какое отношение это имеет к русскому культурному коду. Мне кажется, что тут слово «русский» просто применительно к таким мероприятиям, оно просто девальвируется и марается.
1: Пользуясь тем фактом, что мы работаем в прямом эфире федеральной радиостанции, обращаемся к профильным органам, Федеральной службе безопасности, Следственному комитету, прокуратуре, с настоятельной просьбой проверить это мероприятие на законность проведения, на соответствие указу президента о сохранении традиционных ценностей, ну и вообще на здравый смысл. Самое главное, что все это порождение социальных сетей, в частности, запрещенных у нас на территории России, но все равно имеющих огромное влияние и воздействие на аудиторию. И эти люди, они просто паразитируют на аудитории. Они хотят только подписчиков, только лайков, платных всевозможных семинаров. У каждого из них есть какой-то там чат последователей, поклонников. Я действительно прикинул, ну вот там есть... люди, которые берут по 3000 рублей в месяц за то, что вот с ними в чате сидят их подписчики и задают им вопросы о бытии, о жизни какой-то. И вот если у тебя набралось 100 таких человек, это 300 тысяч в месяц чистого дохода. 200 таких человек, а возможно есть у нас 200 любителей кундалини, готовых за общение и практики платить 3000 в месяц, то это уже 600 тысяч человек, ну и так далее. А если 1000, вы сами понимаете, это 3 миллиона рублей. И вот зарабатывая эти деньги, да, там была история с Блиновской, там со всеми остальными, они вот эти налоги платят вообще или нет? Или у нас только будут малый и средний бизнес кошмарить?
0: Ну, я думаю, нет. Ну, в принципе, у каждой проблемы есть имя. То есть, этот фестиваль основал и проводит некий Владислав Митьковский, который о себе говорит как продюсер-визионер, гости, партнеры амбассадора фестиваля Ирина Хакамада, Радислав Гандапас, Павел Гительман, Сати Казанов. Ну, короче, все понятно. Полный, в общем-то, набор.
1: Ты как будто бы какое-то заклинание прочитал.
0: Да-да. То есть, еще говорит, что... ему пришла в голову идея построить город будущего по сакральной геометрии и васту. На мой взгляд, очень интересная новая концепция строительства. Я вот не знаю, что за концепция сакральной геометрии и васту. Это мне напоминает попытку евангельского протестанта, двоюродного деда Малаканина Проханова построить в советское время евангельский город солнца в Сибири.
1: Органы, дорогие наши правоохранительные, проверьте их, пожалуйста, еще на употребление веществ запрещенных. Вот мне кажется, что абсолютно точно управление по борьбе с наркооборотом, или как там сейчас у нас называется эта структура, наркоконтроль, наркополиция, да, должны это мероприятие 24-25 ну так прошерстить, так проверить. Я думаю, там они столько всего интересного найдут, в том числе нового и неизведанного. Ром, вот люди... помимо того, что занимаются этой ерундой отвратительно, они еще и имеют наглость называть это русский код. Вот о чем это говорит?
0: Ну, это говорит просто об их нечистоплотности. Потому что сейчас, когда русским стало быть модно, многие дельцы просто пытаются русскость монетизировать, но наполнить это абсолютно антирусскими смыслами. Как, например, тоже в каком-то там русской стилистике проводили фестиваль кальянной культуры. Да? Хотя
1: какое-то... Очень русская забава народная.
0: Да, хотя какое отношение восточный кальян имеет вообще там к русскости и к русским. И здесь есть большая проблема, то, что вот многие из тех, кто раньше русских ненавидел и ненавидеть русских не перестал, они теперь пытаются зарабатывать на русскости, просто под брендом русский, запихивая всю ту же самую там многонационалочку, все те же самые там какие-то чуждые русским восточные или западные традиции, включая духовные, пытаются просто туда напихать. Потому что я тоже, знаешь, был там, помню, на каком-то мероприятии, посвященном традиционным ценностям, и там какой-то шаман был на сцене, там еще кто-то. То есть реально люди просто не понимают. Или тоже вот у меня есть там проект «Русские супергерои» про настоящих русских героев прошлого, настоящего. А есть, например, проект «Русские супергерои», где есть такие замечательные супергерои, как, например, некая внучка Бабы Яги, внешне сделанная как Харли Квинн. То есть, по сути...
1: Очень по-русски.
0: Да, то есть, внешность у нее слезали с супергероини Марвела.
1: Даже свою ничего придумать не могут.
0: Да, и более того, полное непонимание смыслов, потому что в славянской мифологии, в русской, Баба-Яга абсолютно хтоническое, зловредное создание, и, соответственно, ни Баба-Яга, ни ее внучка не могут быть положительными героями, потому что в русских сказках это всегда были антигерои, там, принадлежащие вот к темной там, вселенной, к преисподней.
1: В общем, вы там все эти инфоастрологи, и ими вам легион, как вы там называетесь, кундалини-мастера.
0: Дышите маткой подальше от русского культурного кода.
1: Да, раз уж пока в нашей стране настолько либеральные, непродуманные законы, что ваша деятельность не подпадает ни под какую-то статью, а я надеюсь, что это временно, то не смейте примазываться без покаяния к русской традиции, русской культуре. Не смейте свои... псевдопрактики, свое шарлатанство затягивать в русский смысловой код. Не смейте. Ударит током очень сильно, так, что вообще вам очень это не понравится. А еще лучше покайтесь, пока есть время. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Хочется процитировать святого пророка и предтечу Иоанна, память которого мы совершали в пятницу 9 октября. После короткой паузы продолжим. У нас депутат Госдумы. Новая, умная и красивая.
2: Консерватники. Театр на Радио России.
3: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
4: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
2: «Блуждающие звезды» – радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
5: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
2: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
6: Ну, как тебе нравится мой грим?
3: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
2: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
7: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
8: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
7: Ну и своим чуть-чуть.
2: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
9: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
7: Потрясающе!
2: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
12: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО,
2: получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России за сутки в Доброполье в ДНР освободили еще 137 зданий. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили планировавшийся визит в Москву. Первый мокрый снег может выпасть в Центральной России и Поволжье в заключительной декаде октября. Далее подробно. За минувшие сутки под контроль российских войск в зоне спецоперации перешло 4 населенных пункта. Группировка «Запад» овладела Новотроицким и Петровским в Донецкой Народной Республике, а подразделения войск «Север» установили контроль в кольце окружения ВСУ над поселками Резниково и Купино Харьковской области. Как отметили в военном ведомстве, в Резниково были сосредоточены основные силы подразделений ВСУ. Кроме того, вооруженные силы России за сутки в Доброполье в ДНР освободили еще 137 зданий, в том числе 3 производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Морская пехота группировки «Центр» продолжает зачистку западных кварталов Доброполья и территории шахты «Добропольская». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ. Цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их запуска. Также были поражены пункты временной дислокации ВСУ в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений с Украиной отложили планировавшийся визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и Европа поддержать новое мирное предложение для России, утверждает издание «Аксиос». Ранее «Аксиос» утверждал, что Уиткоф и Кушнер планировали посетить российскую столицу до конца октября. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, спецпосланник Трампа в ходе контактов в среду выражал надежду на скорую встречу с российским лидером. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поставил под сомнение возможность приезда американской делегации в указанный срок. Напомню, на прошлой неделе в Майами состоялись переговоры между делегацией Украины и представителями США. По информации СМИ, они прекратились досрочно после того, как президент США Дональд Трамп, проведя телефонные переговоры с Владимиром Путиным, объявил о заключении сделки с Россией по дизельному топливу. В ходе встречи планировалось обсудить новое, всеобъемлющее предложение по завершению украинского конфликта. В субботу хозяин Белого дома заявил журналистам, что Владимир Зеленский много раз мог урегулировать украинский конфликт, но не сделал этого. Поэтому, по его словам, Украине нужен новый лидер. Позднее он призвал провести на Украине выборы. Проходимцы затягивают Европу в омут противостояния. Так в нашем МИДе отреагировали на агрессивный выпад премьер-министра Эстонии. Тот заявил, что ЕС бросит все силы на то, чтобы Украина смогла превратить российские НПЗ в руины. Угрозы прозвучали сразу после того, как Москва и Вашингтон пришли к договоренности по дизельному топливу. Между тем, премьер Финляндии призвал запретить выдачу россиянам туристических виз для поездок в ЕС. Кроме того, Хельсинки пообещали предоставить Киеву очередную партию боеприпасов для перехвата беспилотников. Такие действия уже раскритиковали представители финской оппозиции. А вот премьер Словакии Роберт Фицо подчеркнул: договоренности США и России показывают наивность Евросоюза, который в награду за свою санкционную политику расплачивается острым топливным дефицитом.
2: Русские нафты до Соединенных Штатов Соглашение по импорту российской нефти в Соединенные Штаты снизит цену на нефть на американском рынке и обеспечит большие доходы для российской казны. А мы в Евросоюзе все запрещаем, вводим санкции, эмбарго, читаем нравоучения и платим за дизель, как сумасшедшие. При этом дрожим от страха, хватит ли его вообще.
1: Приморские врачи удалили опухоль объемом 13 литров и размером больше двух баскетбольных мячей, сообщает Минздрав Приморья. Медики удалили у 56-летней женщины новообразование размером больше двух баскетбольных мячей, которое заняло всю брюшную полость вдоль до диафрагмы. Объем удаленной жидкости составил около 13 литров, говорится в сообщении. Отмечается, что женщина обратилась к врачам, лишь когда качество жизни заметно ухудшилось, поэтому новообразование достигло такого размера. Сейчас пациентку уже выписали домой. Опухоль отправили на исследование для уточнения диагноза. По предварительным данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, первый мокрый снег может выпасть в Центральной России и в Поволжье в заключительной декаде октября. Тем не менее, как утверждает специалист, другие прогностические расчеты пока не подтверждают зимнюю апробацию.
3: Что касается заключительной декады, то есть 10-дневки, то по одному из прогностических сценариев гидродинамической модели в Центральную Россию и в Поволжье будут прорываться ныряющие циклоны, из-за чего ожидается ощутимое похолодание, когда столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше 2-5. В этой связи есть вероятность перехода осадков из жидкого в твердое агрегатное состояние, то есть возможно выпадение первого в текущем осеннем сезоне мокрого снега. Однако другие прогностические расчеты такую зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Но обстановка прояснится ближе к выходным, так что берем на заметку и внимательно следим за развитием атмосферных процессов.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА разгромил родину в столичном дерби в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу красно-синих. Дубль оформил Иван Обляков. Еще один мяч забил Даниил Круговой, который впервые отличился в текущем сезоне. Еще в одной встрече Ахмат и Балтика сыграли в ничью 0-0. Реал Сосьедад обыграл Депортиво со счетом 3-2 в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в текущем сезоне вышел в стартовом составе Реал Сосьедад и на 34-й минуте забил свой первый мяч за клуб с 28 октября 2025 года. Московская «Динамо» в овертайме обыграла петербургский «СКА» со счетом 4-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубль оформил Ник Меркли, еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой. В овертайме отличился Павел Шен. У «СКА» голами отметились Владислав Семин, Матвей Короткий и Василий Атанасов. Российская теннисистка Мира Андреева проиграла китаянке Джейн Циньвэнь в финале турнира категории WTA 1000 в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-4. По итогам турнира Андреева впервые в карьере поднимется на третью строчку рейтинга женской теннисной ассоциации. Гроссмейстер Андрей Есипенко досрочно стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Ростове-на-Дону. За тур до окончания соревнований Есипенко набрал 7 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей. Есипенко впервые стал чемпионом России. Ранее он дважды становился серебряным призером. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня в понедельник, 12 октября, в Магадане 0, плюс 2, облачно с прояснениями, без осадков. В Екатеринбурге плюс 9, плюс 11, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 5, плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 2, плюс 4, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 8, плюс 10. В Москве облачно, местами пройдут небольшие дожди. Днем в столице плюс 14, плюс 16.

0: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
5: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
6: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Консерватники.
8: Второй час программы «Консерватники», и как мы вам и обещали, с нами сегодня Наталья Москвитина, наша давняя, ну, во-первых, сестра во Христе, во-вторых, коллега по телеканалу «Спас», в-третьих, соратница в борьбе за жизнь и счастье материнства и семью, а теперь еще депутат Государственной Думы. Наташ, привет.
9: Добрый, прекрасный вечер.
10: Добрый вечер.
8: Очень интересно тебя послушать, на самом деле, потому что мы с тобой давно знакомы. Роман – колумнист тоже на телеканале «Спас». Ну, я тоже веду несколько программ. И когда твой достаточно близкий, хорошо знакомый тебе человек меняется, да, получает какой-то новый статус, то один мой хороший знакомый, как сказал, нужно знакомиться еще раз. Я думаю, что с тобой знакомиться еще раз не надо, но очень интересно послушать твои впечатления, твой опыт вот на этом новом поприще. Это, конечно, крест. Те, кто думают, что депутатство – это что-то легкое, ну, ничего об этом не знают. А мы тебя очень хорошо знаем, и на самом деле аудитория Радио России, наша программа «Консерватники» тебя тоже хорошо знает. Ты наша неоднократная гостья, но теперь в новом качестве. Расскажи, вот немного времени прошло, меньше месяца, мне кажется, наверное, да? Каково это быть вообще депутатом?
9: Но мне хочется верить, что со мной не надо знакомиться второй раз, что я не настолько изменилась. И вообще я, конечно, не ощущаю каких-то вот изменений. Это какой-то, ну, абсолютно бесшовный переход, потому что я 10 лет занимаюсь помощью другим людям. Теперь это другой статус. Очень мало времени прошло, что-то сказать такого конструктивного, наверное, ну, сложно это сейчас выдумать или выгрузить из себя, но я вообще очень благодарна людям и хочу вот сейчас это зафиксировать, что за этой победой стоят реальные люди, молитвы, голоса, люди, которые переживали, которые сейчас подходят на улице и, ну, понятно, уже с просьбами с какими-то подходят, но вот ради людей это все и делалось. И там, в стенах Государственной Думы, в которых я была великое множество раз, продвигая инициативы, рассказывая о законопроектах, рассказывая конкретные истории живых людей, я сейчас, конечно, вот именно что по-другому знакомлюсь с этим учреждением, потому что теперь я, ну, на другом уровне, что ли, буду продвигать те же самые инициативы. И хочется обратиться ко всем, кто вот переживает за все наши традиционные консервативные темы, чтобы молитву не оставляли, потому что я без нее не смогу сделать то, вот, на что Господь Бог поставил.
10: Ну, вот наша слушательница Маруся пишет, что Наталью Москвитину поздравляем, и всех нас, россиян, с этой победой. Ура!
9: Аминь.
8: Вот видишь, у нас зрители какие-то тебе лояльные. Ну, расскажи, вот ты каждый день, получается, теперь туда ездишь? Как на работу?
9: Ну, у меня региональная неделя была, вот я вернулась буквально вчера, причем возвращалась достаточно нелегко, потому что Москва не принимала, и я вылетела из Череповца, долетела до Москвы и вернулась обратно в Череповец.
8: У тебя регион Вологда, правильно я понимаю?
9: Да, Вологодская и Новгородская. У меня два региона. Вологодская область ведущая, но я отвечаю за два региона, и поэтому два региона тоже благодарю сердечно, дорогие, любимые, все, кто люди переживали, я с вами, и вот я принимала, собственно, людей, вот сюда приехала к вам, все это очень живо, активно, люди приходят на прием, плюс я не смогла все-таки вот переключиться, вот была ты общественник, а тут ты депутат, я все-таки села в Вологодской области на машину в Вологде и поехала 6 часов до Великого Устюга, потому что там две семьи, которым удалось помочь, решила их запросы и захотела обнять, даже где-то вот за какие-то системные ошибки попросить прощения, потому что, мне кажется, ну, система может ошибаться, да, потому что система, она бездушная, где-то там твоя фамилия прошла, там какая-то ошибка произошла, такое бывает, но бросить человека на произвол судьбы, когда он там оббивает пороги, что-то просит, а его не видит, не слышит, потому что в системе неизвестно, изменяемо какая-то там какой-то пункт. Я прям поехала и сначала изменила, конечно, это все, да, а потом приехала и сказала, что так не должно быть, извините. И вот как вот сидим вдвоем друг перед другом, и у человека слезы наворачиваются, а женщина сидит с особенным ребенком. Ей приходилось проходить этот путь, ну, в общем, не только за себя, но и за дочку. Но и у меня тоже слезы на глазах, потому что, ну, теперь кажется, что мы сможем больше вот брать эти истории, этих мам, этих детей и решать уже на федеральном уровне.
10: Какие законопроекты уже придумываешь, наверное, на новом месте разрабатываешь?
9: Ну, конечно, я как бы шла последние годы с законопроектом, с законом, с региональным, который был принят в 32 регионах. Он защищает право на материнство, защищает женщину от давления, деструктивного склонения к аборту. Вот, это моя такая боль, потому что меня саму склоняли. Я смогла противостоять там в свои 20 лет, в свои 23 года, в 25. Каждый раз были аргументы, и я справилась. Но любая другая девчонка, молодая, не обязательно молодая, или наоборот, тебе 40 лет, и тебе говорят, зачем тебе сейчас рожать, уже там отражалась. Ну, в общем, это какой-то рудимент такой морально-нравственный, и мне бы не хотелось, чтобы женщины с этим сталкивались, потому что не всегда легко найти контраргумент, не всегда легко выстоять, когда близкие люди тебе это говорят. Когда работодатель тоже себя ведет по-хамски, ну, это кошмар, и потом приходится искать другое место работы, потому что ты якобы там написала заявление по собственному желанию, а тебя на самом деле к этому настропалили. Вот хочется, чтобы материнство было под защитой. Ну, а если глобально посмотреть вообще на эту тему семьи, материнства и отцовства, то для меня такая вот уязвимая очень тема, она, мне кажется, очень такой перегретой, уже как будто бы вчера должна была решиться, а мы все никак к ней даже близко не подойдем, это тема отцовства. И вот буквально там, когда позавчера в информационном поле все обсуждали там голкипера, который там отказался алименты платить,

0: там 2, 3, 4. В первом браке, если брак все равно в итоге распался, он все равно твой ребенок. И поэтому отвечать за это надо, ну, всей своей личностью. Стал ты много денег зарабатывать или стал ты их мало зарабатывать? Но кажется, что если ты до этого был там футболистом, не знаю, известным или не очень известным, но вдруг ты, у тебя из карьеры все хорошо, и твой заработок в разы вырос, то это ты сделал благодаря тому, что у тебя есть этот ребенок, в том числе. То есть твой карьерный рост от этого зависит, поэтому увиливать и убегать, еще как прозвучало в новостях, что менять какие-то конституционные нормы из-за этого не стоит. Все-таки мало кто думает в этот момент о ребенке. А вот мне что-то прям подумалось. Через годы ребенок прочитает новости от 26-го года, как папа через суд добился не платить 25%, а платить там, например, там 20-15%. Для ребенка это, конечно, травма.
1: Безусловно, да, потому что отец должен заботиться о своем ребенке. Даже, как раз, недавно услышал на телеканале «Спас» замечательную фразу, что если для ребенка в детстве отец не стал богом, то в зрелости для него бог не станет отцом.
0: Да,
1: то есть это очень меткое выражение. А вот много ты работаешь и сделал вот как раз на почве охраны материнства. Ты тоже упомянул, что тебя тоже отговаривали сохранение ребенка. И ведь ситуация нередкая. Многие мои знакомые тоже рассказывали то, что когда, значит, там жена была беременна, то, например, говорили там предлоги, что давайте сделаем вам аборт, потому что там что-то не так с ребенком. Потом, когда все это перепроверялось, оказалось то, что плод совершенно здоровый и все нормально. Или, например, вообще там доходили до того, что там приходит многодетная мать, там беременная, там 3-4 ребенком, и говорит, что-то вы прям зачастили, может, если вас стерилизуем. Вот как вообще-то этот тренд воспринимать? Это вот откуда? Действительно, какие-то методички по сокращению, грубо говоря, населения России все время там до спецоперации спускались? Или откуда вообще вот идет то, что действительно некоторые врачи предлагали матерям избавиться от ребенка под разными предлогами, и ситуация, собственно, не единичная, действительно, случаев таких очень много?
0: Когда-то методички спускали. Это были 90-е годы, и спонсировали Центр планирования семьи и репродукции фондом Сороса. Это совершенно реальная история, доказуемая. Уже много раз были расследования, и опубличено это было. Но сейчас все не так просто. Если бы можно просто сказать, что эти люди до сих пор получают деньги, то можно было бы сейчас, уж насколько мы повернулись в сторону традиционных ценностей, этот канал финансирования перекрыть и начать, наконец, нормально относиться там, к будущим матерям. К сожалению, за эти годы, вот за 30 лет сознание сменилось наших людей, и многие просто считают вариантом нормы предложить отказаться от уже зачатого ребенка. Я намеренно говорю не плод, а именно ребенок, потому что предлагают прервать беременность уже в то время, когда и сердце бьется, и когда ребенок чувствует боль, там с 7-й недели уже это все вполне как бы чувствительно, осязаемо для ребенка. А аборт можно сделать до 12-й недели. Ну и вот, в общем, таких вот советчиков много. Они, вот сколько я общаюсь, я в 10 лет в этой теме, больше 10 лет. Ну, честно, вот я очень много видела мифов и предубеждений, особенно от людей старшего поколения. И эти люди могут быть где угодно. Это могут быть твои близкие, это могут быть врачи, это могут быть работодатели. Они действуют из благих побуждений, вот как благими намерениями высланы на дорогу куда, да, в ад. Также вот мы хотим человеку помочь, вот советуем там, давай вот не сейчас, давай вот там перенесешь это событие, а оно как бы не имеет обратной силы тоже, материнство, как и отцовство. Если это началось уже, то как бы, надо уже рожать. Не то, что надо, я вот тоже не сторонник там каких-то понуждений, но это уже факт биологического, физиологического процесса, поэтому от тебя требуется там, если ты близкий человек, работодатель, там, не знаю, соседка, подруга, помочь. У человека, конечно, могут быть какие-то трудности. В общем, а кому легко? Мы все сталкиваемся с какими-то сложностями в жизни, и, конечно, узнавая новость о том, что ты ждешь ребенка, сразу прокручивается в голове там, жизнь изменится 100%, даже если ты планировал. А если не планировал, то это как бы очень

0: неожиданно. Ну так просто возьми да помоги. А никто же не хочет в это включаться. Поэтому люди вспоминают, что, в общем-то, вроде бы по закону свобода выбора, можно прервать беременность, а можно выносить. Поэтому, может, вот сейчас прервешь, вот такой как бы совет, типа, хороший, да? Но женщина после этого, и отец ребенка, и эта женщина, мама, она будет страдать. Вот то, что практически неоспоримо. Какие-то единицы не испытывают каких-то моральных терзаний, и то потому, что они такую траекторию себе выбрали. Скорее всего, это после уже не единожды сделанного аборта. И человек просто, чтобы не сойти с ума, он начинает одобрять это и другим советовать.
1: Да, страшная, конечно, эта картина. Но, знаешь, Наташ, вот даже в рамках там эфиров на телеканале «Спас» и наших эфиров здесь, на Радио России, я вижу изменения. Честно могу сказать, был в моей жизни такой период, когда мне было неприятно и страшно на эту тему говорить. Ну, просто мне там говорили: Андрей, вот это надо, там, выступить, помочь. А я увиливал, так в сторону отходил, говорил: да-да-да, хорошо, да, и уходил. Был какой-то внутренний вот такой крючок, барьер, и несколько знакомых, близких, ты в том числе, на меня очень серьезно повлияли, и я понял, что об этом надо обязательно говорить. У проблемы аборта во многом мужское лицо, не только мужское, но мужская роль там минимум 50%, если не больше, всегда. И изменилась ситуация. Все больше людей, самых разных, не напрямую связанных с помощью мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Не только священники, не только такие вот труженики, как ты. Просто самые разные люди. Спортсмены, музыканты, актеры, предприниматели или просто обычные граждане начинают открыто об этом говорить. Что меняется у нас?
0: Ну, переосмысление темы произошло, мне кажется, на мой такой субъективный взгляд, это произошло с начала СВО, когда к цене человеческой жизни мы начали относиться по-другому. И то, что мы не могли годами, общественники, пробить эту стену, ходя по разным органам исполнительной власти, показывая проекты, просясь на встречи к главам субъектов. И нас вообще не слышали. Даже, где-то, может быть, как-то так относились, мягко говоря, снисходительно. Так вот. Вот какие-то там есть люди, у которых очень узкая, своеобразная тема. Вот,
1: Специфические такие,
0: да.
1: С ветерком.
0: И потом в какой-то момент вдруг я обратила внимание, что посвободнее стало. Не могу сказать, что это прямо в один момент было. Когда стали произносить традиционные ценности на разных федеральных площадках, то, за что мы бились, стало звучать у людей, которые даже иногда с трудом эти фразы проговаривали. И спустя, наверное, еще год мне показалось, что и понятийный аппарат подтянулся, и люди стали вообще понимать, что это. И сейчас это уже не витрина, а реально действующая практика нашего государства. 5 лет на это ушло. 5 лет — это очень немного, очень немного. Если учесть, что с 90-х это прям было падение, когда это просто как из каждого утюга про свободы женщин, про то, что каждая женщина имеет на это право, сейчас уже так никто просто не осмелится говорить.
1: Расскажи, как проходит твой день? Вот ты вернулась из региональной недели, из региональной поездки. Поездила по замечательной корневой Руси, Вологодская, Новгородская земля. В Новгороде стал княжить Рюрик, в Вологду пошел его брат Синеус. Это буквально корень, самый глубокий корень из исторически известных Руси. Приезжаешь в Москву, в огромную, и тебе нужно утром встать, выпить кофе, собраться и отправиться в Государственную Думу. Что ты там будешь делать? Как пройдет твой день?
0: Я приехала с эпицентра русского мира, что ли, русский север. Вологодская область — это сила русского мира, и я вдохновлена, скажем так. Завтра у меня нетипично начнется день, потому что я буду на телеканале «Спас» писать программы, а вот вторник, среда, четверг и пятница — это пленарные заседания и комитеты. Я и раньше принимала участие в комитетах, в пленарных заседаниях, как ты понимаешь, нет, это для меня абсолютно новинка. Вот. А комитет — это понятная мне категория, и я даже многих знаю из этого комитета. Я входила в совет комитета по семье у Нины Александровны Останиной, и когда мы как бы вот уже знакомились второй раз, ну, знакомились — это очень громко звучит, потому что мы хорошо знакомы, и она так сказала, что вот были в совете, и вот теперь стали депутатом, поэтому надеемся...
1: Она осталась, да?
0: Да, она возглавляет комитет, и вот теперь нам уже, ну, в другом качестве, что ли, работать. Ну, и что тут сказать... Состав Государственной Думы обновился очень сильно. Какую-то часть депутатов я знаю и 8-го созыва, и даже 7-го созыва была знакома. А много новых, очень много бойцов СВО, 46 человек. И для меня это очень такие яркие союзники. Практически со всеми мы познакомились еще до первого пленарного заседания, на котором, кстати, был президент. Вот. Это тоже такой достаточно мотивирующий момент. Вот. Ну, как бы, что вот сказать? Я, несмотря на то, что была в этих стенах, я так, ну, все равно переживала, честно, как-то по-человечески. Вот когда тебя сажают на первый ряд...
1: А ты сидишь в зале пленарных заседаний прям перед председателем.
0: Да, и в тот момент, когда был президент, то есть я была перед президентом, ну, такая ответственность очень серьезная. Вот. А так радостно, что остались в этом созыве люди, которые за традиционные ценности, которые приходили, поддерживали, когда я была в общественной палате, когда мы делали общественные слушания закона. И мне это прям вот ценно, потому что приходили действующие депутаты, вот с которыми я сейчас уже изнутри Думы встретилась, и у них было принятие бюджета, и они говорили: у нас ровно час, мы прямо вот к тебе забежим и на пленар в Думу. И я думала, ну, наверняка никто не придет, но пришли все. Вот, пришли все, и я понимаю, что я там просто вот не одна. Вот это вот чувство, когда ты сидишь, перед тобой президент, и ты вот думаешь, ну ты же вот просто как частица, вот, ну, я не знаю, вот как песок в море, да, что ты сможешь? Но я вот сижу, думаю, вот и те за нас, и эти, ну то есть я там не в одиночку, вот это мне очень греет душу.
1: У тебя окна в кабинете куда выходят?
0: У меня нет пока кабинета, но это все вещи какие-то, вот, вот меньше всего я думаю про это.
1: Ты да, но людям-то нашим интересно, как проходит день депутатов. Тебе не дали кабинет, то есть ты уже работаешь, трудишься, уже вернулась с региональной недели, а кабинет не дали?
0: Нет.
1: Потому что еще предыдущий созыв не очистил, кабинета не освободил?
0: Ну, там какой-то длительный процесс, знаете, там в коридорах мебель стоит, выносят из кабинетов мебель, там, что-то ремонтирует, я не знаю. Вот этим я меньше всего интересуюсь, хотя я знаю, что есть депутаты, которые вот прям очень переживают, какой кабинет будет, там, сколько комнат, одна там или две, но это все какая-то чепуха. Слушайте, я вот просто все время на ногах, постоянно по всей стране путешествую, по 4 поездки, по 4 региона в неделю у меня бывает. И я просто с одного региона не залетаю в Москву, в другой регион, в третий, и не успеваешь ни поесть, ни поспать. Встречи очень все высокопоставлены, и ты летишь там за неделю в какой-то третий регион, и по пути узнаешь, что начался процесс, о котором договаривались там 2 региона назад. В общем, ты в этом. И какая у тебя там будет гостиница, или там какая у тебя будет машина, господи, да ты вообще просто не выходишь на улицу. Ты из кабинета в кабинет, из региона в регион. И в какой-то момент в Архангельской области это было, я дважды за полгода знакомилась с министром здравоохранения.
1: Вы друг друга забыли.
0: Он мне напомнил. Это было, конечно, просто кошмар, потому что второй раз это уже была встреча с губернатором губернатором, и сидел министр здравоохранения, губернатор как бы так официально нас познакомил, я говорю, очень приятно, и министр включает микрофон, говорит, да, она у нас была полгода назад, мы уже знакомились, и я понимаю, что я реально не помню, потому что ты не видишь регион, ты просто из самолета в машину, из машины в кабинет, и что-то уже просто замыливается. Вот. Но все равно цель ясна, ты все равно же достигаешь, неважно, какие кабинеты, какие машины, какая погода. Иногда прилетаешь вообще просто в полулетней одежде, а там снег лежит. Вот у нас Мурманская область была этой весной, это, по-моему, был апрель, и я была реально вот в балетках. А там снег, ну, практически вот по колено. И я понимаю, что нет времени даже из чемодана вытащить вещи и загрузить. Ты едешь вот и работаешь, едешь и работаешь. И везде, во всех поездках подходят люди, что-то просят, передают вот такие вот бумаги, часто исписанные от руки. Ты пытаешься успеть вникнуть, потому что через полчаса у тебя глава региона, губернатор, и ты хочешь донести эту историю, вот, чтобы она не пропала. Потому что помимо системных каких-то изменений есть конкретные люди, у которых просто тут ничего не решается, людей не видят, не слышат. А ты говоришь, вот вы знаете, вот, а у этой женщины 10 детей, вот у нас было так, Курганская область, 10 детей, она вот родила, я когда прилетела, я попросила, можно вот прямо сегодня, кто вот у вас выписывается из родильного дома, я просто пойду и вот человек поприветствую, потому что нет ничего важнее в регионе, чем мама, которая рожает там 6-го, 7-го, там 10-го ребенка. И я познакомилась, была очень скромная женщина, 11-й даже ребенок, и я говорю, а вот, ну, есть какая-то мечта? И она так смутилась. У нее это, то есть ей не надо вот ничего. Я думала, человек сейчас скажет, дом, там, трехэтажный дом, детей много, вот. И она очень скромно подумала и говорит, ну вот разве что поставить детскую площадку с горкой, чтобы дети бегали, потому что детей очень много, и я не успеваю за всеми ними следить, чтобы они вышли из дома, и там вот горка была. И потом я просто замолчала, думаю, ну реально она могла воспользоваться возможностью, потому что я заехала сначала в родильный дом, а потом ехала к губернатору. А она вот, ну, такую вот маленькую, ну, мечту, да. И вот, понимаете, наши люди, они не хотят вот с небес чего-то, да, там, журавлей этих, да. Они вот, ну, просто чуть-чуть побольше комфорта. И это надо уважать, надо надо слышать, что хочет наш человек.
1: Да, и, наверное, таких-то историй у тебя вагон вообще. В основном, с чем подходит к депутату Госдумы? Вот к тебе в эту региональную поездку волокжане и новгородцы с чем приходили?
0: Да простые очень вещи часто беспокоят людей, потому что не могут достучаться, потому что, ну, кажется, что это можно решить... Ну, вот, не заходя там в какой-то кабинет. Само рассосется, вот как бы. Само решится, что вы вот ходите, обиваете кабинеты.
1: Да не так это.
0: Нет, нет. Человеку нужно обязательно помогать. Сам человек не может сделать какие-то вещи, потому что внутри регионов часто замыливаются глаза. Вот. Ну, с чем? Вот была, например... Женщина, у нее есть супруг, у супруга погиб брат на СВО. Погиб, и вроде бы даже в системе погиб, но в какой-то другой части системы, как вот по-человечески объяснить, да, написано, что он живой. И числится, как будто бы он активный. Но мы понимаем, что война как бы такая история, где, ну, там, не как в аптеке. То есть, ну, война есть война, да. И она говорит, для меня вот это непонятно. Мне кажется, там вот все четко. Вот прибыл, убыл, погиб, живой. А на самом деле все не так. И вот она стала там через суд доказывать, а родители там просто, ну, мягко говоря, на валерьянке. Она боится, что это родители как бы ее мужа, да, у мужа погиб брат. И она очень боялась, что родители просто умрут от того, что сердце остановится, потому что вот они пошли в кабинеты, написали там эти заявления и выйти оттуда не могут, им тяжело. Потом они приехали домой, им позвонили и говорят, да нет, он там в статусе активный. И они, значит, назад. И так несколько раз. И вот она обратилась, чтобы как-то уже к какой-то категории соотнесли уже этого человека. Ну, понятно, что его уже нет в живых. А из-за того, что он числится где-то все-таки как он живой, то выплаты не делают. Федеральные, региональные там, и социальный фонд. И мы добились все-таки выплаты, все они получили.
2: Знаешь, слава богу. Слава богу. Знаешь, я вот у тебя, это была моя мечта, я люблю фантазировать то, что я депутат, я себя в канале всякие законы придумываю правильные, вот. Поэтому мне вот интересно, как раз вот, Андрей, интересно, куда тебе окна выходят, мне интересны всякие инициативы законотворческие. Вот в плане, допустим, как раз-таки пропаганды семьи традиционной, то, что вот я сейчас вижу, что происходит, допустим, там кто-нибудь в соцсетях повесит фотографию многодетной православной семьи, вот куча комментариев там из серии, а вы там предохраняться ли пробовали, а что-то там плодить нищету, ну, действительно, то есть сложился образ семьи многодетной как семьи неблагополучной. Сейчас вот у нас вышел, по-моему, закон, что в рекламе надо изображать семью, то есть семью нужно изображать там счастливую, многодетную, правильную. При этом во многом взгляды людей формирует массовое искусство. У нас, к сожалению, есть как сериалы, допустим, там, хорошие, качественные, семейные, так и сериалы там, про девушек с сниженной социальной ответственностью, про то, как там обеспеченные люди вместо того, чтобы создавать многодетные семьи друг другу там, напропалую изменяют и находят в этом какой-то смысл жизни. И плюс еще разные вот люди под видом коучей, одни, значит, проповедуют женоненавистничество, как вот севший недавно у нас там Маркарян. Но есть аналогичные женщины, да, типа Маркаряны в юбках, которые точно так же проповедуют ненависть там к мужчинам, воспринимая мужчину как вот просто там кошелек на ножках, который нужно опустошать и переходить к следующему. Вот, допустим, нет мысли тоже как-то, допустим, с этими явлениями двумя побороться, чтобы тоже у нас как-то усилилась пропаганда именно правильных традиционных семейных ценностей.
0: Ну, не обязательно вот там бороться и вот эта вот отдельная категория там запрещать что-то, чтобы победить зло. Мне кажется, надо вывести уже на арену нормальную семью, показать все радости, ну, где-то и сложности, не без этого. И этого сейчас почему-то мало, и действительно показывать семью многодетную как семью маргинальную. А я обратила внимание, как бы это же моя тема, я постоянно с семьями-то и встречаюсь, что как раз-таки более нормальную семью легче найти среди многодетных. Это такие устойчивые семьи, которые умеют управлять всем временем, там, крупными какими-то там бизнес-компаниями, крупными процессами, именно потому что у них вот в тылу семья. И это надо просто рассказывать и показывать, давать им право голоса, не выдергивать из новостей постоянно вот там какие-то ужасы. У нас там есть на телеканале чат, я читаю постоянно новости, у нас есть одна сотрудница.
2: Ужасы нашего городка.
0: Да, и она всегда скидывает в чем-то негатив. И я вот просто думаю, господи, ну когда это закончится? Ну, плохие новости есть всегда. Но не обязательно фокус внимания держать на этом. Мы так уже заточены. Вот с, опять-таки, вот я 84-го года, с моего детства. Вот такие вот новости, они обязательно ужасные, да, и ты как бы ждешь и вот подкармливаешь там свою эндокринную систему. Сейчас будет какой-то ужас, и ты вздохнешь и подумаешь, а вот у нас не так, слава богу, а у нас-то хорошо, да. Да? Ну, надоело, вот просто до невозможности. Но не сторонник я, вот давайте вот это запретим, а вот это вот разрешим. Вот тут не так с этим надо работать. Нужно, ну, нам как минимум точно, как работникам информационного новостного поля показывает нормальных людей, которые умеют говорить, которые в своей жизни много чего достигли, у которых много детей. И вот причем много, это не какая-то вот сейчас вот модно, вот многодетность — это модно. Это не модно, это норма. И у меня 4 детей, но я маломногодетная. Вот, пожалуйста, так и запишите.
1: Маломногодетная?
0: Маломногодетная, да. Вот так к этому надо относиться.
2: Ну, а я имею в виду, что, может, не запретами, если мы говорим, допустим, про массовую искусство, может быть, на это должен быть определенный какой-то... даже, знаешь, как госзаказ.
1: Заказ,
2: конечно. Допустим, если поучиться у наших оппонентов, то, например, там, в Голливуде, в Netflix, там есть специальная должность. Там,
0: ну, да.
2: Директор по diversity, который следит, что в этом фильме один герой должен быть темнокожий, второй гей, там, третий лесбиянка, все запрещенные в России, кроме темнокожих. Вот. Соответственно, и действительно, ты видишь, что там многие фильмы, они снимаются вот с учетом вот этих вот определенных квот, и за этим следит специально обученный человек. Но тем не менее...
1: Комиссар,
2: но тем не менее, как бы смешно это там не звучало, как
0: так
2: бы.
0: Так и есть. Что? И есть. Смешно, не смешно.
2: Да. Но это работа, но так и не работает. Да.
0: Да, я просто немножко про другое. Мне хочется, чтобы это было еще как-то эстетически красиво, чтобы это не было так, что хочется там переключить канал. А пока мы только пробуем в это. Пока это не очень получается тонко, пока это не очень, как бы, ну, объективно и не очень в это верить. Веришь, потому что эти люди, которые пишут, у них нет этих многодетных семей. Они тоже вот напитаны всеми этими ужасными новостями. И получается, это все так криво, что за это немножко стыдно. Хочется, чтобы мы это все-таки переросли. Чтобы был на это, да, государственный заказ, если говорить совсем там, ну, прямо и примитивно, да, но мне кажется, что, наверное, это естественный путь развития здорового общества.
1: Вот, кстати, насчет здорового общества. Дмитрий нам пишет, наш слушатель: «Я вот не имею возможности иметь детей, к сожалению, и готов оказать помощь беременной девушке или женщине с ребенком, даже готов их принять к себе. Вот есть и такие люди. Но есть о них такой... не расскажут». Почему? Вот, может быть, нужно как-то больше, действительно, чтобы был вот тот самый тоже госзаказ, там, да, какое-то вот жесткое решение говорить не только о страшных и тяжелых ситуациях, а чтобы был пример. Потому что человек примером воспитывается и формируется, а у нас, у нашего поколения с примерами проблемы.
0: Ну, не всегда у нас проблем. У нас есть разные примеры. Нужно давать дорогу молодым, что называется. Да. Давать дорогу многодетным. Да у нас вообще классные люди. Жертвенные, честные, которые, вот как мы видим сейчас, за судьбу нашей страны готовы жизнь отдавать. Мы что, не можем найти людей, у которых здоровая, полноценная семья, которые... Не обязательно вот у них там уже, не знаю, там 7 детей. У них может быть и один ребенок, но они нормально относятся к многодетности, они идут к этому. Они хорошо относятся к своим друзьям, у которых много детей. Они позитивно в эту сторону думают, у них нет никаких предубеждений. И вообще, в целом, вот молодые ребята, с которыми я общаюсь, они не боятся этой темы. Но с ними никто не говорил. Вот ты выходишь в ВУЗе, выступаешь перед молодыми. Кстати, мальчишки лучше эту тему как-то воспринимают. Они хотят и большую семью, и не боятся там 4 и 5 детей. Но я честно говорю, у меня 4 детей. Да? Я показываю фотографии с моими детьми. У меня старшая дочка сейчас студентка. Вот ей сейчас 20 лет, я в этом возрасте уже была замужем и родила ее. Вот. И она, кстати, очень нацелена на создание семьи, на многодетность. И вообще как-то вот я со своими пытаюсь постоянно на эту тему говорить. И если вижу что-то не то в информационном поле, как вот пример с элементами позавчерашний, я с ними говорю на эту тему. Говорю и отвечаю на сложные вопросы, которые у них есть, потому что они же там в своем облаке общаются, да, в своем вот этом вот сообществе. И у них есть неудобный вопрос. Всегда ли у меня есть ответы? Нет. Не всегда. Ну вот мы сидим, у нас есть традиция такая семейная, мы обязательно собираемся за общим столом, уж хотя бы чай попить. Ну, пытаемся, конечно, как-то прям вот поужинать, чтобы услышать и то, что у них там удалось в течение дня и не удалось. И они спрашивают. И часто приводят своих однокурсников или одноклассников. Двое детей у меня сейчас 11 класс заканчивают. Они у меня погодки, но вот в один класс я их отдала, и вот они сейчас тоже заканчивают. Так что понятно, что идеального общества не бывает, и бывают вопросы сложные, но надо туда заходить, надо на эти темы общаться, надо присутствовать и там, где сложно, потому что кто, кроме нас? Вот мы будем отвечать за результат.
1: Что могут сделать люди, которым не все равно? Ведь, ну, есть такой стереотип, что людям все равно. А я знаю, что огромному количеству наших сограждан и каких-то влиятельных людей, можно назвать, и самых обычных, рядовых, вот не наплевать, они не пройдут мимо чужого горя. Они помогают, они работают, и все эти годы работали в твоем фонде волонтерами по всей стране. Куча историй о том, как люди, которым просто не все равно, реально спасали жизни. Сейчас эта жизнь уже взрослая, не то что там бегает, на работу ходит, и уже у нее свои дети могут быть. А что могут люди сделать, вот, чтобы помочь таким депутатам, как ты? Потому что, ну, депутатов много, а Наташа-то москвитина одна у вас.
2: Не разорваться на все.
0: Ну, знаете, я всегда говорю так, что у каждого ответственность на своем месте. Мне очень хочется, чтобы мы вот на эти темы, на сложные в том числе, не боялись говорить там, где Бог нас поставил служить, где мы родились, где мы ходим на работу, где вокруг нас есть там 5 человек, на которых мы можем повлиять. Вот когда я начинала заниматься темой профилактики абортов, я всегда просила не молчать, когда ваши коллеги, ваши соседи начинают эту тему обсуждать. Потому что мы часто не согласны, но мы молчим. И я говорю, вы просто начинаете рассуждать на эту тему, и вы увидите, как просто на глазах мнение человека меняется. Ну, понятно, что не всегда меняется. Да, где-то это неприятно, но надо выходить из зоны комфорта. Вот мы боремся за семью, мы боремся за многодетность, за наши ценности. Ну, какие эти ценности, вот эти традиционные ценности, когда у нас из поколения в поколение мало рожали, много разводились. Пока ты не будешь артикулировать, во что ты веришь, люди это не поймут, само по себе это не передается. Поэтому, ну вот глобально что делать? А глобально делать очень просто. Вот вы слышите новость по радио, и она не очень приятная, и вам хочется переключить. А люди сидят и улыбаются. А вы возьмите и поговорите. А что это, ну разве это правильно? А мне вот не нравится. Я хочу, чтобы в нашей стране, ну, в другие принципы верили. Я хочу, чтобы общество менялось, было здоровее, добрее, чтобы помогали в семье, чтобы бабушка, которая едет в троллейбусе, ей место не уступает, чтобы мы не молчали, а отворачивались, а подошли и попросили мужчину встать. Ну, в общем, такая пассионарная позиция, она в нас зашита, но мы почему-то ее приглушили. Мы жертвенные, добрые, активные русские люди. Давайте в свою силу вступим, и тогда мы с собой-то изменим наше общество великое.
1: Так и есть, и ну, надо отметить, что положительные изменения они потихоньку происходят. Но у нас остается 5 минут эфира, и хочется поговорить вот про, знаешь, про духовную составляющую, про веру. Ведь без Бога это все невозможно. А у нас народа сейчас больше в храмах или меньше?
0: В моем храме очень много людей. Я хожу в храм Александра Невского при МГИМО, и сегодня была в храме. У нас вообще просто не протолкнуться, очень молодой приход и много мужчин. Вот, я очень этому радуюсь. Наверное, бывает по-разному. После ковида уменьшилось количество людей, потом всплеск был какой-то. Но мы же как бы вот, ну, не про статистику. Я вижу вокруг себя много молодых людей, которые верят в Бога и делают это как-то, вот, мне кажется, ну, как-то смело, что ли. Я не знаю, как вот молодые, они все как миссионеры. Раньше что-то такого не было. В 90-е, наверное, было, когда много людей крестилось. И вот сейчас тоже какой-то подъем есть. И очень немаловажную роль в этом играет наш патриарх, который тоже вот и в Думу приходит, и в Совет Федерации, и транслирует очень правильные мысли. И вот уж раз мы финалимся, мне очень нравится фраза нашего патриарха: надо отличать шумы от сигналов. Вот мы живем в каком-то бесконечном информационном шуме, и не знаешь, кто прав, кто виноват, правильно это или неправильно, и как к этому относиться. А потом в какой-то момент вдруг сигнал проходит. Вот сигнал, он всегда от Бога проходит. И вдруг это как камертон, все у тебя внутри выставляет по правильным полочкам. И вот нужно просто не путать одно с другим. И среди молодых очень много искренних, которые все прекрасно понимают, и надо им в этом помогать. Не надо там их ругать, штаны там или что там, в косынке она зашла или не в косынке. И мне прям не то чтобы кажется, а я вот это вижу реально в регионах, что перестали вот на эти формальные какие-то атрибуты православной веры обращать внимание. Много людей, которые реально пойдут сейчас за Христа умирать, пойдут на передовую, поедут, а, ну, может быть, они как-то не так там в храм заходят. Это не имеет никакого значения.
2: Главное, что заходят, да.
1: Как людям, которым нужна помощь или которые хотят, наоборот, тебя поддержать, связаться с депутатом Москвитиной?
0: Ну, вообще, тут такой регламент как бы строгий, чтобы с депутатом связаться, нужно написать на сайте Государственной Думы, там есть формат обращения, вот, я пока, честно, вот до конца это даже не изучала, потому что пока идет оформление, и мы еще не знаем сами вот этих вот, там, как туда зайти в систему. Я вот честно говорю, что я вот, у меня нет сейчас оперативности, я не смогу вот прям там завтра зайти и все это проверить. И мне пишут в личные сообщения, я им тоже говорю, не думайте, что я там не отвечаю, у меня пока нет входа в систему. Так вот, к сожалению, у всех сейчас. Вот, у меня есть социальные сети, я очень часто вообще просто мобильный телефон раздаю, в регионе вообще все знают мой мобильный телефон. Есть фонд «Женщины за жизнь», я оттуда не уходила, я там остаюсь в учредителях, туда можно написать. Ну, в общем, сейчас информационный очень век, поэтому найти меня можно точно, со мной связаться, и хочется не упираться в какие-то бюрократические вещи, там, зайдите на сайт Государственной Думы.
1: Заполните бланк.
0: Но вообще это и так в том числе работает.
1: В общем, друзья, есть такой стереотип, да, про депутатов. Он, наверное, сформировался в 90-е во многом, когда действительно было много депутатов, которые просто использовали свой мандат в целях либо прикрыться, либо спрятаться от чего-то, обкашлять или решить какие-то вопросики. А мы Наталью Москвитину знаем давно, много лет. И мы можем сказать, что ну вот это депутат, чьему депутатству мы с Романом, с коллективом нашей программы очень рады. Знайте это и просто помните, что нет в жизни только белого или только черного. И далеко не все депутаты – это какие-то небожители, имен которых мы даже и не вспомним. Есть такие, как Наталья Москвитина. И они нуждаются тоже в нашей помощи. Они там в этих кулуарах и коридорах среди самых разных людей борются за хорошие, светлые, правильные вещи. Поэтому, если вы верующий, ну, молитесь за Наталью весь созыв. Может быть, ей удастся сделать, Господь сподобит, сделать какое-нибудь очень большое, важное, нужное дело для всего нашего народа. Если у вас есть какая-то возможность помочь или что-то организовать хорошее, там, в Вологде, Новгороде или еще где-нибудь, ну, тоже свяжитесь, выйдите. Вот живой, настоящий, абсолютно без короны человек, который готов делать что-то вместе. Я испытываю сдержанный оптимизм, когда вижу таких, как ты, Наташа. Спасибо тебе.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Берегите друг друга, берегите семью, сражайтесь всегда за близких людей и не бойтесь решиться на еще одного ребенка.
1: Аминь.
3: Консерватники. Радио России. Пернатые хищники Кавказа.
4: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
3: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Горно-Алтайска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
6: Это волшебство технологий.
7: Каждый гость студии – настоящая находка.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике. Соглашение Владимира Путина и Дональда Трампа разорвало цепь санкций в отношении Москвы. Количество заданий поизменится в ЕГЭ по истории и математике в 2027 году. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике. В Доброполье в ДНР штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов и территории шахты «Добропольская», сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Резникова и Купино в Харьковской области. Ведут бои за Николаевку, Варваровку, Нефедовку, Черное, Приколотное, Котовку и Гогино. Договоренность между Вашингтоном и Москвой по поставкам дистоплива из России выгодна для американцев, заявил каналу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент. Он также отметил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из России в США.
2: Президент Трамп вступил в должность, чтобы работать на благо американского народа. И сделка – это хорошо для американского народа. Это позволит снизить цены на дизельное топливо. Европейцы дали русским больше денег. С начала этой войны они дали им больше, чем украинцам, потому что европейцы не могут обойтись без российских энергоресурсов. У них провальная энергетическая политика, и они продолжают финансировать Владимира Путина. Поэтому их заявление о том, что мы не имеем права на паузу в росте цен на дизельное топливо – это полное лицемерие.
1: Напомню, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике. Трамп со своей стороны заявил, что Штаты очень рады получать российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Соглашение Владимира Путина и Дональда Трампа разорвало цепь санкций в отношении Москвы. Об этом заявил бывший президент Сербии Александр Вучич. Он обратился к своим сторонникам в прямом эфире через соцсети.
3: Договоренность Трампа и Путина, очевидно, во многом меняет ситуацию в мире. Американцы таким образом прорвали цепь санкций, введенных против Российской Федерации. Трамп показывает себя прагматичным, практичным человеком, который хочет решать собственные проблемы и получать дешевое дизельное топливо, чтобы снизить цену галлона дизеля. Для России же чрезвычайно важно, чтобы эта договоренность состоялась. И дело не в деньгах, как многие думают, а прежде всего в политическом эффекте. Россия добивается гораздо большего. Ей удается разорвать цепь европейских санкций и внести дополнительную напряженность в отношения между бывшими партнерами по западному лагерю – американцами и европейцами.
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину раскрыл подробности встречи Владимира Путина и Герхарда Шрёдера. Представитель Кремля рассказал, что российский лидер узнал о приезде экс-канцлера Германии в Москву, увидев его по телевизору в свой день рождения.
4: Я вам скажу честно, вчера вы виделись с президентом, и он рассказал, что я включил телевизор в день рождения. Утром смотрю, говорит, Шрёдер ходит в Москве по супермаркету. Я, говорит, вообще не понял, что происходит, но я попросил с ним связаться и позвать его. И вот они вечером, он был одним из немногих участников празднования уже вечером дня рождения президента. Совсем немного людей, совсем. Я хочу вам напомнить, что в свой день рождения Путин провел почти десяток телефонных разговоров международных. Ну и только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить с днем рождения.
5: Герхарда Шрёдера ведь ждет очередная волна негодования, скорее всего, в Европе.
4: Да. Да, и президент его спросил, собственно, а как ты относишься к тому, вот если это произойдет, если мы как-то это обнародуем. Потому что, ну, действительно, история такая, я даже не знаю, как ее охарактеризовать, она милая, да, человеческая. И Шрёдер сказал, ничего страшного.
1: количество заданий изменится в ЕГЭ по истории и математике в 2027 году, следует из материалов Федерального института педагогических измерений, которые есть в распоряжении РИА Новости. По истории заданий прибавилось. В 2026 году ЕГЭ для сдающего состоял из 21 задания, а в 2027 году из 22 заданий. В частности, увеличилось количество заданий по работе с историческим источником. Их стало 3 в 2027 по сравнению с 2 в прошлом году. Количество заданий с высоким уровнем сложности при этом не изменилось. Кроме того, изменения коснулись ЕГЭ по профильной математике. КИМ по профильной математике для сдающего в 2027 году будет состоять из 20 заданий, в то время как в 2026 году он состоял из 19 заданий. В ЕГЭ по математике базового уровня изменений нет. Снег в Москве выпадет существенно позже обычного. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, первый снег появится в столичном регионе не раньше 11 ноября.
6: Метеорологическая зима приходит каждый раз в разные сроки в зависимости от складывающейся синоптической ситуации. Так вот, учитывая те процессы, которые происходят сейчас на европейской территории страны, на территории всей планеты, можно сказать, что в этом году зима придет позднее сроков. Но средняя дата прихода зимы в столицу, то есть устойчивый переход температуры через нулевую отметку в сторону отрицательных значений, приходится на 11 ноября. Но в этом году, наверное, будет позднее. Точно так же, как и первый снег, мы увидим позже средних многолетних сроков. И временный снежный покров также образуется позже положенного.
7: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге в воскресенье завершилась программа 10-го тура. Московский ЦСКА со счетом 3-0 разгромил родину, дубль оформил Обликов, Балтика и Ахмат, голов не забили, ничья 0-0. Футбольный Сочи дома обыграл Уфу в матче 13-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1-1. На 59-й минуте пенальти реализовал Захар Федоров. Сочи набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Московский ЦСКА нанес поражение краснодарскому Локомотиву Кубани в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги. Встреча завершилась со счетом 87-84. 24 очка победителям принес Мелло Тримбл. ЦСКА одержал 3 победы в 3 матчах текущего сезона. «Зенит» победил «Автодор» 91-71. Самым результативным игроком стал Крис Ледлум. Россиянка Лада Денисова завоевала серебряную медаль в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Афинах. Победу одержала София Тимиздемир из Турции. Чемпионат Европы стартовал 27 сентября и продлится до 13 октября. Дзюдоисты сборной России уступили команде Японии в финале командного турнира на чемпионате мира, который проходит в Баку. В решающем матче российская сборная проиграла со счетом 1-4. В медальном зачете сборная России заняла 5-е место. Всего россияне завоевали в Баку 6 медалей. 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые. Победу в медальном зачете одержала сборная Японии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Сегодня, в понедельник, 12 октября, в Хабаровске плюс 15, плюс 17, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 5, плюс 7, переменная облачность, без осадков. В Перми плюс 11, плюс 13, облачно, пройдет небольшой дождь. В Самаре плюс 18, плюс 20, малооблачно, без осадков. В Туле плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без существенных осадков. Во Владикавказе плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет дождь, днем в городе на Неве плюс 8, плюс 10. В Москве облачно, местами небольшой дождь, днем в столице плюс 14, плюс 16.

0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
1: Унылая пора? Нет-нет, для нас очей очарование. Октябрь – особое состояние души, когда мир становится тише, а воздух гуще и осмысленнее. В нем смешиваются запахи прелой листвы, влажной земли и горьковатой свежести, словно сама природа заваривает целебный травяной чай. 11 октября, пожалуй, самый необычный день в календаре древних народных праздников. День вдыхания осеннего воздуха. Ну а для нас с вами это прекрасный повод прислушаться к мудрой, неспешной традиционной музыке. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Осенний воздух – это и есть тот самый ветер, который уносит всю суету и оставляет лишь главное – в каждом вдохе. Отголосок преданий о лесе, который засыпает, о духах, готовящихся к зиме, о предках, что смотрят на нас сквозь редеющий лес. В этот день мы понимаем, осень – это не прощание, а глубокая тихая сказка, рассказанная миру на языке ветра и золотых листьев и красных рябиновых бус. Таисия Краснопевцева сменяет татарскую мелодию «Жанкай Жанаш» рябиновой русской народной песней.

0: До середины октября на берегах Ангары можно увидеть множество пернатых. Они слетаются, чтобы собраться в стаи и улететь на юг. Зрелище немного грустное, но обнадеживающее, ведь когда-нибудь наступит весна, и птицы вновь вернутся. Виктор Жалсанов.
1: Песня поется о том, как к богатым берегам реки Ангары слетаются птицы перелетные. Подобно этому к нашей семье, богатой благодетелью и детьми, приезжают гости.
0: Виктор, а какой народный музыкальный инструмент помогает вам воссоздать эту картину?
1: Инструмент называется бурят-монгольский суха-хур. Ангрэнг они блендл. У богатых берегов Ангары.

На Руси октябрь называли свадебником. Собран урожай, подготовлены закрома, можно с чистой совестью гулять и праздновать создание новой семьи. Время веселья. Считалось, что самый первый, самый глубокий вдох воздуха 11 октября забирает все летние печали и тревоги и выдыхает в холодное небо легкость и светлую грусть.

Осенью 1925 года в Бурятии произошло знаменательное событие. В поселке Верхняя Березовка, окруженном сосновым лесом и горами, состоялась презентация первого в автономной республике трактора. Мощность железного коня фирмы «Фордсон» Генри Форда составляла 22 лошадиные силы. 3 гектара земли за день. Раньше о таких возможностях в Загустаевской сельхозкоммуне имени Ленина и мечтать не могли. Позже тракторы поставлялись уже из Ленинграда, с завода «Красный Путиловец». Машине дали прозвище «Федор Петрович». Не исключено, что именно Федор Петрович стал героем народной песни «Колхозный трактор», которая звучит в исполнении бурятской этно-рок-группы «Шоно».

Португальская гитара особенно выразительно звучит в октябре, потому что она обладает уникальным пронзительным тембром, который идеально созвучен осеннему настроению и удивительно тонко и поэтично передает светлую грусть, тоску по утраченной любви или несбывшимся мечтам. Антонио Эустакио, португальская гитара.

0: Сергей Николаевич Старостин зовет нас в странстве с народной музыкой. Не будем задерживаться, последуем за ним.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Хочу познакомить вас с Мариной Хамгушкеевой, с юной, очень талантливой исполнительницей на бурятском многострунном музыкальном инструменте «Ятага». Это многострунный инструмент китайского происхождения, который также был и в Монголии. Собственно говоря, слово «ятыган» по-монгольски означает «лежащий». Именно так расположен музыкальный инструмент во время игры. Отдаленно он напоминает гусли, но ближе всего к этому инструменту, естественно, японский кото. Этот инструмент струнно-щипковый. Правой рукой защипывают необходимые струны, а левой создают вибрацию струны, что, безусловно, украшает звучание. В Бурятии этот инструмент появился в 20 веке, но быстро завоевал популярность и сейчас преподается во многих музыкальных школах и даже вузах. Ну а теперь о нашей талантливой исполнительнице на этом инструменте. Марина Камгушкеева, воспитанница педагога Ольги Дандоковны Ивановой, детской школы искусств Бурятии имени Ямпилова. В своем юном возрасте она неоднократно становилась уже победителем самых разных фестивалей и принимала участие в самом престижном фестивальном конкурсе «Мир Сибири» в 2026 году, куда она привезла свою очень интересную, сложную и разнообразную программу. В ее исполнении вы услышите и бурятские старинные народные песни, такие как «Алтаргана» и «Зоряшье», а также авторские инструментальные наигрыши бурятских и монгольских композиторов –

0: Я надеюсь, что звучание бурятского «Ятага» и исполнение Марины Хамгушкеевой вам понравилось.
1: Слово «осень», «октябрь» на многих наводит грусть, тоску. Поводов для такого настроения хватает. Александр Маточкин, сказитель, исследователь и собиратель фольклора, в это время года заводит Башлачева, его знаменитую песню «Как ветра осенние». Закономерно, что музыка Александра Башлачева звучит в фолк-альбоме, ведь корни его поэзии в древнерусском музыкально-поэтическом эпосе, и он словно озвучивал сказания и былины, окрашивая свои рассказы-перепевы современной речью, переводя на современный язык и наделяя их современным ритмом. А вот как распевали бы песни Башлачева в деревнях? Наверное, так, как делает это Александр Маточкин.
2: Задаюсь я вопросом, стал бы я сказывать старины, если бы в школьном возрасте не познакомился с наследием Башлачева, когда отец пластинку, вот эту знаменитую фирму «Мелодия», принес. Но, наверное, все равно стал бы, потому что в то же время ведь я и Шергина уже читал, и «Повесть временных лет», слава богу, уже почитывал. Вот, в те же годы Евангелие нашел, от прабабки досталось, а там тексты на русском и на славянском, вот интересно было почитать. То есть русское предание, оно пробивается же множеством ростков, и кто тяготеет к нему душой, тот все равно найдет. Но, конечно, без Башлачева вот эта основа языковая, корневая, была бы неполной. Было важно то, что наш современник, не какой-то там древний человек, а в наше время появился такой человек, который напомнил, как все было скроено, да все опять перекроил.
1: Александр Башлачев, «Как ветра осенние». Под гармонь поет Александр Маточкин.

0: же создал тебя такое, Тударица? Такой высокой, стройной. Ты оставила рану в моей груди. Рана эта не от ножа, а от сильной любви, Тударица. Этно-джазовая группа «Тригон» завершает нашу программу, которую подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.
1: Cine te-a făcut pe tine, Tudorițu, nene? Așa înaltă și subțire, Tudorițu, nene? Parcă m-a întrebat pe mine, Tudorițu, nene. Parcă m-a întrebat pe mine, Tudorițu,

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска наносят поражение противнику на стратегических направлениях СВО. В Кремле отреагировали на призыв Трампа сменить украинского президента. Российские власти разъяснили законодательные нюансы при замене окон в квартире. Подробности далее. Российские военнослужащие в Харьковской области ведут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного. Продолжается противостояние с противником за Приколотное, Котовку и Гогино. Об этом сообщает Минобороны. Дроноводы группировки «Восток» сожгли автоматические гранатометы и минометы на позициях ВСУ в Запорожской области. В свою очередь, военнослужащие группировки «Войск Центр» за минувшие сутки освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в ДНР. ВСУ потеряли за сутки свыше 1400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск. Уголовное дело возбуждено в связи с массированной атакой ВСУ на гражданские объекты в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на 11 октября противник с использованием беспилотников нанес массированные удары по частному сектору Лисичанска. В результате атаки погибли 2 человек, 10 пострадали. Кроме того, ранения получили жители других районов республики. Тем временем большая часть Киева осталась без воды. Причиной украинские СМИ называют повреждение линии электропередач. Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК заявлял в своем телеграм-канале, что в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах столицы произошли аварийные отключения электроэнергии. В свою очередь мэр Виталий Кличков сообщил о пониженном давлении воды в системе. Напомню, вооруженные силы России наносят удары по обеспечивающим интересы ВСУ энергообъектам Украины в ответ на удары Киева по гражданской инфраструктуре России. В Кремле отреагировали на призыв Трампа сменить украинского президента. В Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, накануне президент США в беседе с журналистами обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт и призвал украинцев к выбору нового лидера, который бы смог договориться с Россией. Заявление главы Белого дома, а также дизельная сделка с Москвой сорвали начавшийся был переговорный процесс в Майами с участием украинской делегации. Эти обстоятельства в том числе послужили причиной решения группы американских переговорщиков отменить запланированный на конец октября визит в Москву. О смене планов встречи с участием Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера сообщил портал Axios. Визит будет отложен до тех пор, пока спецпосланники не выяснят, готовы ли Украина и Европа договориться о новом едином предложении российской стороне, уточнил портал. Россиян успокоили по поводу хранящихся средств на платформе Яндекс.Пэй. Все деньги клиентов находятся в безопасности, об этом сообщила компания Яндекс. Специалисты пояснили, что сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Напомню, из-за череды атак на дата-центры Яндекса вышел из строя ряд востребованных онлайн-сервисов и приложений, включая Яндекс.Пэй, Яндекс.Гоу и Яндекс.Еда. Власти разъяснили законодательные нюансы при замене окон в квартире. Не во всех случаях требуется согласие соседей. Без одобрения жильцов в квартире можно заменить деревянные окна на пластиковые. Об этом рассказал в интервью РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. А вот в случае, если собственник планирует расширить оконный проем, изменить его расположение или установить дополнительное окно, такие работы могут затрагивать общее имущество дома и потребовать согласования, а в отдельных случаях согласия всех собственников, добавил парламентарий. Не сдавшим ОГЭ девятиклассникам предлагают взяться за профессию. Те, у кого НЕОД по тестированию, могут пойти по двум направлениям, пересдать экзамен в сентябре или же бесплатно получить на год рабочую профессию. Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что регионы могут поддерживать такое обучение и сами формировать список профессий под реальные кадровые потребности местных предприятий. По словам министра, данная практика расширит возможности для развития практических компетенций у школьников параллельно с подготовкой к пересдаче экзамена. А обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет в зависимости от выбранной специальности. Об этом накануне сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передают РИА Новости. По его словам, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений, например, врачей, педагогов и инженеров. Сроки обучения в магистратуре также будут различаться от 1 до 3 лет. Мошенники начали играть на доверие россиян. Все чаще в преступную схему вплетаются госорганизации и ведомства. Об этом предупредили в интервью РИА Новости депутат и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Одна из распространенных в последнее время уловок – звонить от имени жилищной инспекции и сообщать о якобы выявленных нарушениях в квартире или доме. Доверчивый гражданин теряет бдительность и начинает действовать по алгоритму мошенников. Депутаты вновь призывают никогда не сообщать кодов из СМС, паролей или данных документов. Иран обвинил США в контрабанде топлива в прибрежных водах Омана. Операция якобы руководит глава Центрального командования США. Об этом в интервью иранскому каналу Пресс-ТВ заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Ризаи. По его словам, Штаты используют для этого 5-6 небольших судов для перекачки нефти на более крупные танкеры. Иран каждую ночь наносит по ним удары, добавил Ризаи. Россиян в ноябре ждут 20 рабочих и 10 выходных дней. Об этом рассказал РИА Новости представитель университета имени Кутафина Михаил Афанасьев. Эксперт напомнил, что россияне будут отдыхать в среду 4 ноября в связи с празднованием в России Дня народного единства. При стандартной 40-часовой рабочей неделе сотрудникам в ноябре предстоит отработать 159 часов, а для тех, у кого установлена 36-часовая занятость, лимит составит 143 часа. Жители юга России рассказали о нашествии мраморных клопов. Насекомые заполонили машины и дома в Краснодарском крае и Дагестане. Клопы предпочитают труднодоступные места, кучкуются на стенах зданий и группами забираются в одежду, пишет российская газета. Мраморные клопы не кусают людей, но опасны для плодовых растений, а также распространяют резкий неприятный запах. При этом местные жители говорят, что стандартные средства борьбы с насекомыми, вроде дихлофоса, против клопов бессильны. Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА разгромил родину в столичном дерби в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу красно-синих. Дубль оформил Иван Обляков. Еще один мяч забил Даниил Круговой, который впервые отличился в текущем сезоне. Еще в одной встрече Ахмат и Балтика сыграли в ничью 0-0. Реал Сосьедад обыграл Депортиво со счетом 3-2 в матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу. Российский полузащитник Арсен Захарян впервые в текущем сезоне вышел в стартовом составе Реал Сосьедад и на 34-й минуте забил свой первый мяч за клуб с 28 октября 2025 года. Московская «Динамо» в овертайме обыграла петербургский «СКА» со счетом 4-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубль оформил Ник Меркли, еще одну шайбу забросил Артем Швец-Роговой. В овертайме отличился Павел Шен. У «СКА» голами отметились Владислав Семин, Матвей Короткий и Василий Атанасов. Российская теннисистка Мира Андреева проиграла китаянке Джейн Циньвэнь в финале турнира категории WTA 1000 в Пекине. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-4. По итогам турнира Андреева впервые в карьере поднимется на третью строчку рейтинга женской теннисной ассоциации. Гроссмейстер Андрей Есипенко досрочно стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам, который проходит в Ростове-на-Дону. За тур до окончания соревнований Есипенко набрал 7 очков и стал недосягаем для ближайших преследователей. Есипенко впервые стал чемпионом России. Ранее он дважды становился серебряным призером. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 6-8, облачно, небольшой дождь. В Хабаровске 15-17 градусов, в Екатеринбурге 9-11, в Ханты-Мансийске от 6 до 8 тепла, в Мурманске плюс 1-3, осадков не ожидается. В Красноярске и Новосибирске сегодня плюс 8-10, в Сыктывкаре 10-12 градусов, в Перми небольшой дождь плюс 11-13, в Оренбурге, Самаре, Пензе и Туле 18-20 градусов. В Ростове-на-Дону сегодня 23-25, в Краснодаре 26-28, в Сочи 21-23 градуса, в Симферополе 25-27. В Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается дождь, температура воздуха днем составит плюс 8-10, в Москве местами небольшие, осадки днем 14-16. Сейчас в столице 11 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба.
3: Театр Радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алик Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть шестая.
4: Понял я. Ни речи, ни отметки остаются в памяти навек. В этот день ты доказал нам, Деткин, что делами славен человек. Чтоб хвалу могли воздать мы смелости, ты вернись в сохранности и целости. Хочешь, Алик, хочешь, я пойду вместе с тобой?
5: И я пойду.
6: В ее фразе было только три слова. И в двух из них было всего по одной букве, всего по одной. Но слова эти обожгли меня в положительном смысле.
7: Мне понятно ваше желание разделить со мной трудности. Поверьте, мне очень не хочется наступать на горло вашей песни. Народная мудрость гласит, один в поле не воин. Но в данном случае совершенно необходимо, чтобы воин был в поле один. Но вы все время будете рядом со мной. Но если я не вернусь...
4: Ты вернись в сохранности и целости.
7: Постараюсь.
5: Ты уходишь?
7: Боишься остаться без руководства?
5: Что ты задумал? Может быть, скажешь, Алик, что ты задумал?
7: Я открою вам путь к телефону. Я устраню племянника.
4: Устранишь?
7: В каком смысле? Физически? В каком смысле?
8: В том смысле, в котором надо.
4: Устранишь? Но ведь это, он, знаешь, его все тут как огня.
7: Уж ты бы помалкивал.
4: Значит, идешь один. Окончательно.
7: Я сделал решительный шаг, сбросил с себя пальто.
5: Ты простудишься?
7: Что поделаешь? Это необходимо.
5: Алик.
7: Она протянула руки и взяла пальто. Если что, пусть это будет память обо мне.
5: Алик.
4: В случае чего, ты кричи.
7: Кричать? Ни за что.
4: Что же нам делать? Бездействовать?
7: Нет. Спрятаться за деревьями и ждать моего сигнала. Когда я высунусь из окна и незаметно махну рукой, знаете, с племянником покончено.
4: Навсегда?
7: Навсегда или временно? Ну, какое это имеет значение? Важно, что путь к телефону будет свободен. Я вам незаметно махну.
4: Почему незаметно? Ты маши позаметней, а то мы не заметим.
7: Будь осторожен. Думал бы раньше. Я смелым, решительным шагом двинулся к даче, навстречу риску, подвигу и неизвестности.

0: Глава 12. Вы все еще трепыхаетесь.
1: Получила дальнейшее развитие социалистическая демократия. Единой дружной семьей живут народы Советского Союза. На должном уровне поддерживается наша обороноспособность.
2: Мы в космос улетаем на работу, прикуем на орбите корабли.
3: Все еще трепыхаетесь. Тогда уж мы вас добьем.
0: Племянник по-прежнему играл сам с собой в дурака. Я остановился, но лишь на секунду. Потом, чтобы не оставлять себе времени для сомнений, распахнул куртку, разорвал свою старую рубашку на тех самых местах, где она уже была заштопана. Потом и ее распахнул, чтобы было видно голое тело, и толкнул дверь.
4: Это ты, парнёк?
0: Я.
4: Сквозь стену прошу.
0: Нет, я через дверь. Через ту, которая перекосилась и открывается только чуть-чуть. Сбросил пальто и пролез. Видите, рубашку порвал, но пролез. Остальные застряли и вернулись обратно. А я прямо к вам.
4: Чего же не смылся?
0: Мне вам нужно сказать, сообщить.
4: Смелый ты, я погляжу, парнёк. А если я тебя обратно туда запихну, как сельдь в банку?
0: Запихните, пожалуйста. Я сам с удовольствием запихнусь. Но сначала послушайте, я должен вам сообщить.
4: Я бы вас выпустил немного попозже. Но раз вы сами хвост подымаете, смотрите, гаврики. Там ведь написано, не подходить. А ты, парнёк, подошел, начихал, значит. Запихнул я тебя обратно. И будешь сидеть тихо, будто мать родная не родила.
0: Да запихните, пожалуйста. Но сначала послушайте.
4: Чего там?
0: Мы обнаружили там исключительно интересную запись на крышке стола. Прямо на крышке, сверху. Вы не заметили, потому что эта запись сделана карандашом и чуть-чуть стерлась. Но зато очень важная и адресована лично вам.
4: Мне?
0: Лично вам, представляете?
4: Мне лично?
0: Да вам. Не верите? Можете посмотреть.
4: На столе?
0: Да-да-да. Прямо на круглой крышке. Если вам за какие-то бумажки там музей объявил благодарность, то уж за стол с надписью, наверное, портрет ваш в музее повесят. И всем экскурсантам будут рассказывать.
4: А может, и деньжатами пахнет.
0: Заплатят. Во-первых, за стол. Это же предмет, непосредственно связанный с жизнью писателя. И с его творчеством. Потом, он же всего на трех ножках. А в музее, знаете как? Чем старее вещь, чем больше поломана, тем сильнее за нее хватаются. Слышали, говорят, музейная редкость. Это значит что-нибудь поломанное или разорванное. А во-вторых, там же надпись, обращенная к вам. Табличку прибьют из личного архива. Я так и читал. И повесят портрет. Ваш портрет.
4: Ну ты не умничай. Не твоих мозгов это дело, парнёк. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал... Тоже выпущу. Дух из тебя. Понял?
0: Понял, не дурак. Довольный собой, он рассыпал мелкий противный смешок и затопал вниз, перешагивая через две или через три ступени. Я еле за ним поспевал. Лишь бы не сорвалось. Но если сорвется, я погибну в подвале. И не так, как Аида и Радамес, которые все-таки были вдвоем. Нет, я закончу свою жизнь в темном, сыром одиночестве. Все решится буквально через секунды. Вот сейчас. Мы остановились у двери, ведущей прямо в подвал. Племянник схватился за щеколду. Железо с ржавым стоном проехало по железу.
4: Выходи-ка, парнёк.
0: Нет, вы вперед проходите. Вы ведь старше, я себе не позволю.
4: Вежливый ты, парнёк. Не люблю вежливых.
0: Он шагнул в сырой мрак подвала, и в то же мгновение я решительно закрыл за племянником дверь. Тут же навалился на щеколду и с трудом задвинул ее. вам мешать?
5: Открой дверь! Открой!
0: А вы нам открыли, а?
5: Ну, парнюк!
0: Что?
5: Ночью у меня!
0: Пока что не я у вас, а вы у меня. Сидите в подвале!
5: Я сейчас твоих дружков!
0: Что? Что?
5: Я их всех будто мать родная не родила!
0: Сначала найдите!
5: Я их...
0: Посидите вдвоем со скелетом!
6: Он стал колотить в дверь ногами, но она была прочно обита ржавым железом.
0: Да, попробуйте пролезть через другую дверь. Хотя через нее пролезет только ваша голова или ваша нога.
5: Наврал!
0: Нет.
5: Ты мне наврал!
0: Нет, я сказал правду. Подойдите к столу и убедитесь.
6: Послышался топот его ножищ. Вот сейчас он остановился возле стола. А сейчас вот читает. Племянник, передай привет своей тете.
5: Открой!
6: Раздался крик из глубины подземелья. Похоже на рев циклопа, запертого в пещере.
5: Открой!

0: Глава 13. На воле.
1: Аня, как ты это сделал? Расскажи, что получилось.
2: Как важен результат. Он сидит в подвале. Сидит, он кричит в подвале. Кричит. Остальное, как говорится, детали.
3: Победителей не судят и не расспрашивают.
4: Точно.
0: Я глянул на покойника.
2: Да, зачем оглядываться назад? Лучше будем смотреть вперед.
3: Я слышал, что у военных принято анализировать военные операции, которые привели к победам. На них учатся остальные.
2: Давайте спустимся на минутку.
0: Спустились все.

0: телефон. Прошу.
1: Все тихо подчинились, а телефона в комнате не было. Но уже в следующий миг Глеб поднял со стула старый женский халат, и оказалось, что телефон скрывался под ним. Зачем это?
0: Тетя очень боится, если соседи, которые с других дач, то всегда будут просить. Она прячет, чтобы не знали. Он ведь прямой.
1: В каком смысле?
0: Сразу соединяется с городом. Такой только дедушке. В благодарность.
1: Я прочитал надпись на потускневшей пластинке. Гл. Бородаеву от благодарных читателей. Наташа.
2: Да.
1: По-моему, твоя мама.
2: Как? Алло? Мамочка.
1: Если бы она сказала таким голосом: «Алик», я отдал бы все самое дорогое. Новый велосипед, двухколесный, и шариковую ручку, и бильярд с металлическими шариками.
2: Алло? Мамочка? Нет, не из города. Мы еще здесь, на даче. Опоздали на электричку. Мамочка, все хорошо, ты не волнуйся. Я буду часов в 11. Да. Мамочка, ты попроси, пожалуйста, Анну Петровну, чтобы не уходила. Ну, чтобы еще посидела с тобой, дождалась меня, если может. Попросишь? Мамочка, честное слово? Нет, нет, все хорошо, сейчас мы на даче. Нет, нет, не на улице, ты не волнуйся. Просто опоздали на электричку. Да. Целую тебя.
1: Ну уж этого-то мне точно никогда не услышать. И вдруг она сказала...
2: Спасибо, Алик.
0: Не стоит. Пожалуйста.
1: Ответил я и громко закашлялся, чтобы не услышали, как заколотилось в груди мое сердце. И протянул трубку Мироновой.
3: Сколько минут можно разговаривать?
4: Сколько хочешь. Ты же не в автомате.
5: Разве не ясно?
2: Что?
5: Разве не ясно, что и другие родители тоже волнуются? И что поэтому не надо затягивать? Разве не ясно?
1: Миронова быстро набрала номер, а я, как детектив, постарался представить себе весь ее разговор полностью.
3: Валентин Николаевич?
1: Ты говоришь?
3: Издалека.
1: Очень плохо.
3: Слышно. Это потому, что я нахожусь за городом.
1: Тебе нужно?
3: Маму или папу, или брата, или сестру. Передай маме, Михаил, что я приеду в 11 или в 11 часов 10 минут, потому что мы опоздали на электричку. Повтори все это слово в слово.
1: Ты приедешь в 11 или в 11 часов 10 минут, потому что ты опоздала на электричку.
3: Не я опоздала, а мы. Мы все опоздали. Повтори еще раз.
1: Он повторил, на этот раз без ошибок, и она повесила трубку. Не сказала ни целую, ни до свидания, а просто повесила.
4: Это младший твой брат?
3: Он моложе на 1 год и 7 месяцев.
1: Как только Миронова отошла от аппарата, покойник, не дожидаясь приглашения, сам бросился к телефону.

0: разве нельзя было в другое время? Разве можно так долго?
1: Алло, алло, алло, мамочка, это я. Телефон был так долго занят. Ты звонила дежурному? Какому? Ах, по городу? В больницу? Что, и в морг? Нет, мы на даче одни, ну, то есть без взрослых. Нет, мы не сами, нам не Нелли разрешила.
2: Зачем? Зачем ты это сказал?
3: Но было уже поздно. Мама кричала, что она родила покойника не для того, чтобы его потерять, или что-то похожее. Я вновь, как опытный детектив, мысленно представил себе весь разговор.
4: Боже мой, Геночка, как ваша учительница могла это сделать? Боже мой, боже мой. Ведь мы же ее предупреждали.
1: Мамочка, ну когда предупреждали?
4: Ой, ты меня доведешь, но это уже последняя капля.
1: Мамочка, ну как последняя? Подожди, в каком смысле?
2: Иди, твоя очередь.
3: Глеб пригнулся так низко, как не пригибался еще никогда.

0: Я потом, после тебя. Я могу после.
1: Еще бы. У тебя дома ведь никто не волнуется. Ты, конечно, заранее предупредил. Уж ты-то знал. А Нинель, ты подумал? Скоро я выясню все, все мотивы. Зачем тебе было нужно, а? Ладно, потом объяснишь. А теперь звони, как ни в чем не бывало. Иначе все догадаются раньше времени. Звони, будто и у тебя дома волнуются.
0: Мы тут. Я поздно. В 11.
2: А разве нам не пора на станцию?
3: Пора, пора.
1: Пора, мой друг, пора. Бежим. Ходить мы вообще разучились.
3: Стойте. Сначала надо выпустить из подвала племянника.
1: Зачем его выпускать?
3: Чтобы он там не умер. Алик, жестокостью нельзя победить жестокость.
1: О, как ты добра.
2: Пусть сидит за решеткой в темнице сырой. Разве он не заслужил наказание?
3: По-моему, он свое отсидел.
1: Мы сидели гораздо больше, хотя ни в чем не были виноваты. Почему же он должен сидеть меньше, чем мы?
4: Мне не хотелось ей возражать, выполнять любое ее желание, моя мечта. Но как же нам его выпустить? Каким способом? Пожалуй, освободить его из подвала еще труднее, чем загнать туда.
0: Он ведь не сам, это же я.
4: Молчи.
5: Наташа права. По-моему, племянник Григорий уже осознал. Сидит тихо.
1: И как раз в эту минуту из подвала донеслось.
6: Открой! Слышишь, парня? Сломаю стену! Оторву тебе голову!
1: Я готов пожертвовать своей головой, но она еще может вам пригодиться. Следствие не закончено. Кое-что мне не ясно. Следствие будет доведено до конца, до победного. И может быть, я найду смягчающее вину обстоятельства. Так что сидите тихо.
6: Открой! Дачу сожгу! Не пожалею себя!
1: Вот видите? Он себя не хочет жалеть. А вы думаете, он пожалеет вас? О, как вы доверчивы!
3: Что же делать? Время идет. Где выход, Алик?
1: Освободить должен кто-то один. А остальные должны перед этим исчезнуть. И в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности.
3: Ты не пойдешь.
1: А почему бы мне не пойти?
3: Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас. И именно тебе собирается оторвать голову.
4: Значит, она дорожит моей головой? Это заставило меня устремить все свои силы на поиск решения.
1: Глеб, понимаешь ли ты, что в это жуткое положение мы попали именно из-за тебя?
0: Ну, понимаю.
1: Я еще выясню, для чего, с какой целью ты это сделал.
0: Я сам. Хоть сейчас.
1: Нет. Нет, не теперь. Ни в коем случае не теперь. Пойми, решают секунды. Мы можем опоздать на последнюю электричку. И тогда, одним словом, готов на подвиг?
0: Я бы, конечно, если бы...
1: Никаких если бы. Готов или нет?
0: Готов.
1: Тогда именно ты спустишься в подвал и освободишь оттуда племянника. Только тебе одному он не сделает ничего. Ведь вы же сообщники, соучастники преступления.
0: Да он меня... Ведь это же я его сначала, а потом с вами вместе. Он не простит.
1: О, как ты наивен. Неужели ты думаешь, что я всего этого не предвидел? Излагаю свой план коротко, или, как говорят, конспективно. Разжевывать нету времени. Для племянника все должно выглядеть так. Ты не с нами, ты против нас. Запомнил?
4: Я отвел Глеба на задний план и изложил в жестах свой замысел. А из подвала продолжала нестись.
6: Открой, открой, открой, открой.
4: Только теперь уже достаточно ритмично и музыкально.

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина. Действующие лица и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина, Рамиля Искандер. Валя Миронова, Дарья Семенова. Племянник Григорий, Дмитрий Писаренко. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». Окончание радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня разучим гимнастику, которая поможет вам снизить артериальное давление. Автор комплекса – специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон Владу Спицыну. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Первое упражнение выполняем в положении стоя. Ноги на ширине плеч. Руки опущены. Слегка наклонившись вперед и подняв подбородок, одновременно покачивайте расслабленными руками вперед-назад. Темп медленный, дыхание произвольное. Покачиваем

Следующее упражнение выполняем в положении стоя. Ноги вместе, кисти у плеч. Одновременно поднимите оба локтя максимально вверх, как бы стараясь их соединить за головой. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Темп средний. Повторяем упражнение 8-10 раз.

Сохраняем положение стоя. Ноги вместе, руки на поясе. Сведите локти вперед, отводя ногу назад на носок. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Тоже повторите другой ногой. Темп медленный. Повторяем упражнение 8-10 раз.

Продолжаем стоять. Ноги вместе. Руки на поясе. Отведите локти назад. Максимально сведите лопатки. Одновременно поставьте ногу вперед на носок. Вдох. Вернитесь в исходное положение. Выдох. Тоже повторите другой ногой. Темп медленный. Повторяем упражнение 8-10 раз.

Следующее упражнение выполняем стоя. Ноги вместе. Руки вытянуты вперед. Глаза закрыты. Пройдя 6 шагов, повернитесь кругом. Вернитесь в исходное положение, сделав еще 6 шагов. Темп дыхания произвольное. Повторяем 4-6 раз. Следующее упражнение выполняем стоя. Ноги вместе, кисти у плеч. Поднимите локти с одновременным подъемом ноги, согнутой в колене. Тоже повторите другой ногой. Темп медленный. Повторяем упражнение 8-10 раз. Дыхание произвольное. Продолжаем стоять. Ноги вместе, руки на поясе. Не поднимая ногу высоко, покачайте ей как маятником вперед-назад. Повторите тоже другой ногой. Темп средний. Повторите упражнение 8-10 раз. Дыхание произвольное.

Следующее упражнение выполняем стоя. Ноги вместе, руки в стороны, глаза закрыты. Поднимите ногу, согнув ее в колене. Выполняйте поднятой ногой движение в тазобедренном суставе в сторону и назад.

повторите то же самое другой ногой. 4 раза одной и 4 раза другой ногой. Темп медленный. Дыхание произвольное.

Заключительное. 10-е упражнение первой части комплекса выполняем в положении стоя. Ноги вместе, руки свободно висят. Слегка наклонившись вперед, подняв подбородок, раскачивающими движениями, поворачивайте руки и туловище в одну, затем в другую сторону. Темп средний. Повторите 8-10 раз. Дыхание произвольное.

0: Отлично! Вы молодцы! В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Так что не пропускайте занятия, ведь это море позитива и заряд бодрости на весь день. До скорой встречи! Передаю микрофон Лене.
1: Взять вес.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показало, как веганские, вегетарианские и всеядные диеты по-разному влияют на микробиоту кишечника. Микробиота – это сложная экосистема микроорганизмов, населяющих кишечник. Она выполняет разнообразные функции – ферментацию пищевых волокон, защиту от патогенов, укрепление иммунной системы и выработку жирных кислот, которые поддерживают здоровье кишечной стенки. Состав микробиоты напрямую зависит от типа питания, а это, в свою очередь, влияет на общее состояние здоровья. Диета веганов богата клетчаткой и полифенолами, которые стимулируют рост бактерий, участвующих в процессах ферментации. Микробиота тех, кто придерживается этой диеты, содержит больше бактерий, связанных с растительными полисахаридами, а это способствует повышению эффективности кишечного барьера. В то же время веганская диета лишена бактерий, ответственных за метаболизм витамина В12, так что получать его веганам нужно из дополнительных источников. Вегетарианская диета схожа с веганской, но за счет молочных продуктов в микробиоте вегетарианцев присутствует бактерия, необходимая для переваривания лактозы. Вегетарианцы имеют схожую с веганами способность к ферментации растительных волокон, но их микробиота содержит больше микроорганизмов, поступающих из молочных продуктов. И, наконец, всеядная диета обладает большим разнообразием микробиоты, в том числе бактериями, участвующими в ферментации белков и жиров. Некоторые бактерии, преобладающие у всеядных, связаны с повышенным риском воспалительных заболеваний кишечника. Исследование показало, что микробиота веганов и вегетарианцев лучше справляется со снижением уровня холестерина и риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшает когнитивные функции, в то время как микробиота всеядных лучше перерабатывает белки и жиры, обеспечивает более широкий спектр питательных веществ, но несет опасность воспалительных процессов. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
4: Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой колобок?
4: Веселый колобок. Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
4: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
10: На правах рекламы.
11: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
12: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
11: Но цифры действительно пугают.
12: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
11: Но почему это происходит?
12: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
11: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
12: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
11: А разве это не так?
12: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
11: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
13: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
11: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
13: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22/03 и узнаете, как это сделать.
11: А вот что насчет технологии производства?
13: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
11: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
13: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *22/03 и узнаете, как это сделать.
13: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
11: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
10: Радио России. Главное радио страны.
15: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные уничтожили огневые группы ВСУ. Американские переговорщики отложили визит в Москву. В Центробанке перечислили выгоды от цифрового рубля. Подробности далее. Две огневые группы ВСУ уничтожили за ночь в Харьковской и Сумской областях бойцы северной группировки войск. Скрытное передвижение противника зафиксировали дроны-разведчики, сообщает Минобороны. Расчеты ударных БПЛА атаковали противника, а также вскрыли пункты управления дронов. В результате боя противник потерял живую силу и около 200 БПЛА различного типа. Большая часть Киева осталась без воды. Причиной украинские СМИ называют повреждение линии электропередач. Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК заявлял в своем телеграм-канале, что в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснявском районах столицы произошли аварийные отключения электроэнергии. В свою очередь мэр Виталий Кличков сообщил о пониженном давлении воды в системе. Напомню, вооруженные силы России наносят удары по обеспечивающим интересы ВСУ энергообъектам Украины в ответ на удары Киева по гражданской инфраструктуре России. У России не будет проблем с реализацией дизеля. Об этом заявили в Кремле. Россия без проблем сможет продать свое топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный. Такое мнение высказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее правительство объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизеля, который действовал для производителей по 31 октября. Мера позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Тем временем американские переговорщики отложили визит в Москву. О том, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер не приедут в конце октября в Россию, как планировалось ранее, сообщает портал Axios. Источники информации при этом не указываются. Причиной отмены встречи стал срыв недавних переговоров с украинской делегацией в Майами. Поездку американской дипломатии отложили до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое предложение для российской стороны. Об этом говорится в публикации. Напомню, на прошлой неделе в Майами состоялись переговоры между делегацией Украины и представителями США. Однако первая сторона досрочно покинула Штаты в знак протеста против договоренности Трампа и Путина возобновить поставки российского дизеля на мировые рынки. В ответ хозяин Белого дома призвал Украину к выбору нового президента. О победе над Россией сегодня будут говорить в Варшаве. Соответствующий план на форуме по безопасности представит главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организаторов Варшавского форума по безопасности. Американский генерал впервые публично представит теорию победы над Россией и стратегию, которая в последние месяцы обсуждалась исключительно на высшем уровне военного комитета НАТО. Напомню, Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В Москве призвали Запад к отказу от курса на милитаризацию континента. В противном случае России придется симметрично ответить. Выплаты будущим матерям до 1 000 000 рублей могут освободить от налогов. Эту сумму работодатели выплачивают сотрудницам до рождения ребенка. Предложение не облагать эти средства НДФЛ содержится в документе, который Госдума внесла на рассмотрение в правительство, пишут «Известия». Согласно инициативе, льготу предлагается распространить на выплаты в период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до рождения ребенка. Сейчас освобождение от НДФЛ и страховых взносов действует только в течение первого года после рождения ребенка. Как пояснили в Минфин, изменения позволят применять льготу и при выплате матпомощи до рождения ребенка в период отпуска по беременности и родам матери. В случае принятия закона новые правила начнут действовать с 1 января. Центробанки перечислили выгоды от цифрового рубля. Новый вид валюты разумно использовать в трех случаях. Об этих сценариях рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахрумова. Во-первых, выгодно переводить крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов. Второй сценарий касается ИП, которые с цифровыми рублями смогут экономить на приеме платежей. В-третьих, новые деньги выгодно использовать владельцам крупного холдинга с множеством юридических лиц. Цифровые переводы не привязываются к операционному дню в разных часовых поясах. Происходит бесшовно и оперативно, уточнила представитель регулятора. Мошенники начали обманывать на истории с детскими пособиями. Преступники обзванивают родителей и от имени сотрудника соцфонда сообщают о якобы сторонних переводах, которые могут привести к аннулированию детских выплат. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил в пресс-службе платформа «Мышеловка» Народного фронта. Чтобы не лишиться пособий, жертве предлагают исключить лишние начисления с совокупного дохода. Для этого необходимо перевести все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет, чтобы они не попали в отчетность. В «Мышеловке» напоминают, что соцфонд не требует перевода средств на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи решаются строго через официальное уведомление на портале госуслуги или при личном визите в ведомство. В МВД рассказали, что грозит за передачу банковской карты другому человеку. Под уголовную статью подпадают те, кто за деньги передал свою карту для криминальной деятельности или сам совершает незаконные операции по чужому указанию за вознаграждение. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 7 лет и крупным штрафом. При этом, если нарушителю нет 18, за него отвечают родители, добавили в ведомстве. В России появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения – Национальный парк «Вулканы Камчатки». Соответствующее поручение правительства опубликовано на официальном портале. Объект создадут на базе двух природных парков регионального значения – Южно-Камчатского и Ключевского. Его площадь составит почти 900 тысяч гектаров, сообщает афиша Daily. Новый парк расположится в четырех муниципальных округах – Усть-Камчатском, Мельковском, Усть-Большерецком и Елизовском. Согласно документу, строительство проекта планируется завершить к концу 2029 года. Световой меч Дарта Вейдера выставят на аукцион. Атрибут знаменитой киносаги «Звездные войны» аукционный дом Heritage Auctions оценил в 1 миллион долларов, сообщает агентство Associated Press. Реквизит использовали в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Именно этим мечом Вейдер сражался с Люком Скайуокером в «Облачном городе» в сцене, где он отрубает сыну руку и произносит «Я твой отец». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Рубин проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. Мяч в свои ворота отправил игрок казанцев Джахангир Урозов. ЦСКА взял верх над Родиной 3-0. Дубль у Ивана Облякова. Еще один гол на счету Данила Кругового. «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью 0-0. В турнирной таблице лидируют московская «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 22 очка, на одно меньше у «Зенита» и Краснодара. Сочи победил Уфу 1-0 в 13-м туре первой лиги чемпионата России по футболу. Благодаря этому успеху южане вышли на второе место в турнирной таблице. У них равенство по очкам с Велесом. Лидирует в первой лиге Нижний Новгород, опережающий своих преследователей на 8 очков. Гол Арсена Захаряна помог Реалу Сосьедад обыграть Депортиво 3-2 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник впервые в сезоне вышел в стартовом составе своей команды. На 56-й минуте его заменили. В рамках чемпионата Испании этот гол стал для Захаряна первым с конца февраля прошлого года. Московская «Динамо» обыграла в овертайме СКА 4-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Санкт-Петербурга идет на 6-м месте в западной конференции, столичная команда на 9-й позиции. Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Вашингтона отличился в матче против Сиэтла. Этот гол стал для Овечкина 930-м в регулярках НХЛ и 1007-м с учетом плей-офф. Вашингтон уступил Сиэтлу 3-5. Сборная России по дзюдо заняла 5-е место в общекомандном зачете чемпионата мира, который прошел в Баку. Всего на счету россиян 6 медалей, в том числе одна золотая. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 12-14 градусов. В Магадане от 0 до плюс 2 облачно с прояснениями. В Тюмени 9-11, в Сургуте от 6 до 8 тепла. В Иркутске плюс 5-7 облачно, без осадков. В Архангельске от 2 до 4 градусов. В Вологде сегодня до плюс 10 облачно, временами дожди. В Кирове 9-11 градусов. В Ярославле временами осадки плюс 13-15. В Волгограде сегодня 23-25. В Санкт-Петербурге во второй второй половине дня ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов. В Москве местами небольшой дождь, днем 14-16. Сейчас в столице 11 градусов, ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: 7:10 в Вологде. На областном радио начинается утренний региональный час. С вами Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Доброе утро, дорогие друзья, дорогие наши и любимые радиослушатели. Как вас не любить, когда вы лучшие, поверьте. И мы очень стараемся, чтобы каждое утро было добрым, информационно наполненным. А еще вы ведь самые стойкие и надежные. Мы в эфире 100 лет. Помните, в декабре отмечали знаменательный юбилей, а уж скоро 101 день рождения праздновать будем. А что сегодня? Сегодня мы ожидаем утренних гостей, заместителя директора школы и руководителя Центра дополнительного образования 30-й школы Вологды. Они расскажут о том, как будут отмечать 45-летие своего учебного заведения. Затем переключаемся на другую тему и расскажем об участии вологжан в форуме «Женское сердце России», который прошел в Пскове недавно. И расскажут о деятельности филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Вологодской области. Ну а начнем давайте с прогноза погоды. Синоптики обещают сегодня, 12 октября, днем облачную, с прояснениями погоду, небольшой, местами умеренный дождь, ветер восточный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы и не изменится. Температура воздуха предстоящую ночь ожидается от 0 до 5 градусов, а днем такая. В Великом Устюге днем плюс 6, в Никольске плюс 9, в Вытегре плюс 6, в Бабаеве плюс 10 градусов, в Кириллове плюс 6, в Тотьме плюс 7 градусов, в Череповце и Вологде плюс 9. Да, похолодало заметно, так ведь и Покров впереди, осень не стоит на месте. И мы не стоим на месте и далее приобщаемся к новостям. Передаю слово Владимиру Юдину.
1: Доброе утро. В Череповце в октябре запланировано отключение электроэнергии по нескольким адресам. Энергетики проведут текущий и капитальный ремонт оборудования. Сегодня с 8:30 до 11 утра. Электричества не будет в некоторых домах на проспекте Победы, начиная с 93-го дома по 107-й, а также на улице Свердлова, дом 3. С часу до 3 часов дня отключение запланировано на Советском проспекте, дом 98. В Вологде ремонт Местнорядского моста вышел на новый этап. Подрядчики завершили работы по переносу канализационных сетей за 4 месяца вместо запланированных 6. Специалисты также перенесли сети связи и переустроили водопровод. Теперь строители готовятся к основным мостовым работам. В ближайшее время начнут бетонировать конус и монтировать балки пролетного строения. До конца года на мосту планируют открыть технический проезд и пешеходный проход, полностью завершить благоустройство и оставшиеся работы рассчитывают в 2027 году. На стадионе «Череповец» продолжается масштабное обновление. Строители готовят основание футбольного поля и приступают к установке новых сидений на западной трибуне. Систему подогрева газона уже смонтировали. Сейчас она проходит испытания. Специалисты укладывают геотекстиль и щебень, чтобы обеспечить прочность основания и эффективный отвод воды. Приступить к укладке футбольного покрытия планируют с 15 октября. Тем временем на западной трибуне полностью завершили гидроизоляцию. На стадион доставили новые сиденья в цветах российского флага, начинается их монтаж. Также устанавливают две входные группы. Ремонт стадиона ведется в рамках подготовки к юбилею Череповца по инициативе губернатора Георгия Филимонова. Ход работ находится на личном контроле городских властей. В Кремлевском саду Вологды благоустройство выполнено уже на 70%. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. На территории парка приступили к высадке 130 деревьев. Среди них ели, березы, клены и несколько видов ив. Вдоль проспекта Победы планируют создать кленовую аллею. Завершить озеленение рассчитывают до 15 октября. По сообщению администрации, здоровые деревья сохраняют, спиливают только аварийные и больные. Параллельно продолжаются и другие работы. Восточная часть сада практически готова. В западной устанавливают сцену, а входную группу готовят к завершению. В благоустройстве задействованы около 60 специалистов. Череповце на площади Химиков установят ажурную фигуру мамонта высотой 3,5 метра. Металлическую скульптуру весом 400 килограммов уже доставили в город. Ее изготовили из нержавеющей стальной проволоки, поэтому инсталляцию называют «призрачной». Мамонт станет отсылкой к истории Череповца, где когда-то обнаружили скелет этого древнего животного. Фигуру разместят в зеленой зоне рядом с фонтаном. Здесь обустраивают сцену с амфитеатром, зоны отдыха, детскую и спортивную площадки. На территории высадят 36 деревьев и более 1500 кустарников. Часть пространства планируют подготовить к 1 ноября, а полностью завершить работы к 1 декабря. В ноябре на площади также сделают каток. В Вологде открылся бесплатный беговой центр Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Новое спортивное пространство разместили на стадионе «Буревестник» Вологодского государственного университета. Центр площадью 250 квадратных метров оборудован раздевалками, душевыми, универсальным залом и зоной восстановления. Рядом обустроили беговой круг с четырьмя дорожками. Заниматься здесь смогут бесплатно люди любого возраста и уровня подготовки. По словам председателя Всероссийской Федерации Легкой Атлетики Петра Фродкова, Вологда стала шестым городом, где открылся такой центр. Жители Череповца могут подать документы на получение почетного знака «Человек труда». Награду присуждают за значительный вклад в развитие Вологодской области и выдающиеся профессиональные достижения. Прием заявок продлится до 15 ноября. Сейчас формируют список кандидатов на следующий год. Фестиваль «Гончаровские хоровые ассамблеи» завершится в Вологде 24 октября. В этот день на сцене Вологодского колледжа искусств выступит Московский академический большой хор под руководством народного артиста России Льва Конторовича. Напомним, фестиваль проходит с 1 октября и посвящен памяти Валерия Гончарова, более 40 лет развивавшего концертное искусство на Вологодчине. В нем приняли участие 5 мужских хоров из разных городов России. В программе заключительного концерта музыка Рахманинова и Чеснокова, русские народные песни, произведения Баха, Моцарта и других композиторов. Мероприятие проходит в рамках программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны». В Череповце открылась персональная выставка художницы и педагога Светланы Патютько. Экспозиция под названием «Родной край, сердцу рай» представлена в выставочном зале Череповецкого музейного объединения. Посетители увидят натюрморты, деревенские пейзажи и коллаж, посвященный крестной художнице. Большинство работ она создала всего за 2 года. Автор родилась в Череповце, окончила Московское художественное промышленное училище имени Калинина. Многие годы Светлана Патютько преподавала в детской художественной школе номер 1, где обучала детей живописи и композиции. Выставка работает по адресу улица Юбилейная, дом 36 в Череповце. Вологжан приглашают на Покровские вечерки в Центр народных промыслов «Резной палисад» в Вологде. Праздник состоится 14 октября в 17:30 вечера. Гостей познакомят с традициями, народными играми и обычаями. Также участников ждет музыкальная викторина и чаепитие у самовара. Желающие смогут принести с собой угощение. Кроме того, посетители увидят 2 выставки. В экспозиции «Сказ на 2 голоса» представлено более 50 работ вологодских мастеров. Прялки, сундуки, короба, матрешки и игрушки. Еще одна выставка посвящена традиционной и авторской глиняной игрушке русского севера. Покровские вечерки пройдут по адресу улица Засодинского, дом 5. Организаторы рекомендуют взять сменную обувь. И в завершении выпуска. В Вологодском доме актера представят моноспектакль «Гудбай, Одесса» по произведениям писателя Исаака Бабеля. Главную роль исполнит артист театра юного зрителя Руслан Житков. В основе постановки 3 рассказа из цикла «Одесские рассказы», «Король», «Справедливость в скобках» и «Закат». Зрители ждут истории о колоритной Одессе начала 20 века, ее жителях, приключениях и непростом прощании с родным городом. Режиссером и автором инсценировки выступил Денис Долбышев. По его замыслу, это история памяти, человеческой идентичности и связи с прошлым, которая сохраняется даже вдали от родины. Спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей России. Увидеть постановку можно будет 25 октября в Доме актера в Вологде на Ленинградской, 4. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
2: делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц.
0: Мы продолжаем утреннюю программу областного радио. Неделю назад мы отметили День учителя. Профессиональный праздник школьных педагогов, преподавателей колледжей, вузов. И мы сегодня решили продолжить разговор про школу, про учителей, про воспитание. Потому что школа – это всегда актуальная тема. И сегодня на нашу программу приглашены Елена Николаевна Бурцева, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 30 Вологда. Елена Николаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: И еще руководитель Центра дополнительного образования этой школы Юлия Геннадьевна Чумакова. Юлия Геннадьевна, здравствуйте.
4: Приветствую всех слушателей.

0: было всего 30 классов и 721 ученик. Следующими директорами были Симачева Галина Николаевна и Урнева Галина Михайловна. И вот с 2009 года директором нашей школы является Дороченская Светлана Владимировна, рядом с которой жизнь, наверное, у нас так сильно и изменилась.
1: Кипит. Ну что, изменилась жизнь. Я знаю еще, что в школе сейчас работает центр дополнительного образования. То есть и школа, и доп. Образование все вместе в одном, что называется, флаконе. Тут и хореография, тут и театр, и обучение игры на гитаре, и вокал. Вот давайте об этом расскажем. Какие на сегодняшний день вот формы работы востребованы? Пожалуйста, Юлия Геннадьевна.
2: Да, с удовольствием расскажу, сколько лет я работаю в 30-й школе, столько лет наш центр существует, а я уже работаю 25 лет здесь. Всегда с интересными людьми. Это были и театралы, и прекрасные вокалисты. Все профессионалы своего дела, прекрасная команда. Конечно, меняются дети, меняются немножко взгляды родителей на наше доп. Образование. Но неизменным остается одно, вот именно служение нашей школе. То есть мы работаем в системе со школой, в одной дружной системе. Что нам школа скажет, что нам директор скажет сделать, что нам другие учителя скажут поддержать, то, собственно говоря, мы и проводим художественное направление. Вы уже, Ирина Альбертовна, собственно говоря, все и сказали, оно таким у нас осталось. То есть, да, и хореография, и вокал, и обучение игре на гитаре.
1: Все это демонстрируется на праздниках, на школьных линейках,
2: конечно,
1: на каких-то торжественных, да?
2: Безусловно, из этого и складываются наши традиции. То есть, вот за столько лет уже традиционным все и стало. Это и линейки 1 сентября, и последние звонки, и праздники, концерты, посвященные 8 марта, 23 февраля. Это
1: День учителя.
2: Понятно, вот из городских таких интересных мероприятий, это, понятно, наша детская Рубцовская осень, наше детище. Детище с каждой новой темой, меняющейся ежегодно. Это серебряная струна. Вообще, конечно, мы стараемся немножечко жизнь наших учителей облегчить, помогать им вот именно в плане подготовки каких-то творческих конкурсов городских, региональных, ну и всероссийские у нас тоже появляются все чаще и чаще конкурсы. Тут у нас есть прекрасный коллектив театральной подмостки учителей как раз к юбилею школы. Мы готовим композицию, которая называется «Школа вдохновения». Они будут рассказывать, как они вдохновлялись столько лет работать в школе. Там есть у нас 45 лет, вот одна учительница, Ольга Васильевна, она в школе 45 лет, вот они все начинают с этого. В моей школе 45 лет, и я в ней работаю 45 лет, и ни разу в жизни об этом не пожалела. Скажет она на юбилее школы, вот в такой композиции,
1: вот молодцы,
2: где будут открываться наши двери, школьные двери, заходить учителя, и потом петь, вот Елена Николаевна как раз тоже у нас участвует в этом проекте, петь песню «Слова», потому что, собственно говоря, что самое главное в нашей профессии – это слова, которые должны доходить до сердца наших детей.
1: И какие же слова в вашей песне про школу?
2: Это, наверное, Елена Николаевна лучше скажет.
0: Там слова не про школу, там просто о том, что мы остаемся в сердцах наших учеников словами, которые говорили им на протяжении всей жизни. Но я немного хочу добавить про центр дополнительного образования, потому что идея пришла раньше, чем пришла Юлия Геннадьевна работать в школу. Зайцева Галина Павловна и Кравченко Татьяна Николаевна, и Колясина Любовь Марковна, вот они писали первую программу развития, и надо было, чтобы школа чем-то выделялась. И вот они выбрали для себя художественно-эстетическое направление, а мы уже спустя те годы, как они ушли с работы, продолжаем их традицию.
2: Да, я пришла, уже были наши Смирновы, к примеру. Театрали наши Лариса Анатольевна и Владимир Евгеньевич, наши актеры драматического театра. Они уже работали.
1: Да, школа выделяется на всех конкурсах. Вот я бываю на конкурсах там актерского мастерства, читают стихи, например. Выделяется школа на самом деле, да. Чувствуется работа с детьми, чувствуется. Хорошо. Про в чистом виде воспитание, вот про то, насколько сейчас это важно, потому что одно время мы говорили только про оказание образовательных услуг, да, про обучение. Сейчас акцент на то, что школа должна и воспитывать. Елена Николаевна, если об этом вы расскажете, тоже, может быть, какие-то у вас есть задачи, может быть, какие-то важные проекты, что-то есть такое особенное, интересное?
0: Воспитание и образование в нашей школе всегда шли вместе.

0: рука об руку. Но на сегодняшний момент самые яркие, вернее, главные направления – это, конечно, патриотическое воспитание. У нас есть патриотический клуб «Сварог», есть отряд «Юнармия», который носит имя Андрея Голубева, выпускника нашей школы, который погиб на СВО. Есть отряд «Орлята России». Ну и, конечно, есть внеурочная деятельность «Герои Вологодчины». Поэтому патриотическое воспитание занимает важную роль в нашей школе. В реалиях современного мира профориентация тоже не оставляет никого равнодушным. И в этом году мы подписали соглашение с Логософт Плюс и с колледжем связи и информационных технологий. Поэтому наши ребята ходят, занимаются в колледж связи, получают первую профессию оператор ЭВМ. Это ученики 7, 9 и 10 классов. А профильный класс инженерный, вот они уже сотрудничают еще и с Логософт. То есть это ребятам показывает, что вы после школы можете продолжить обучение и как в нашей Вологде можно найти хорошую, престижную, хорошо оплачиваемую работу. Поэтому профориентация – это тоже важно. И, конечно, это духовно-нравственное и эстетическое направление. И здесь мы не только сами с детьми работаем, мы еще и родители привлекаем. На все школьные конкурсы, которые бывают, родители приходят в качестве членов жюри. А вот украшение школы уже несколько лет у нас стало общим делом. У нас вместе мы украшаем школу к Новому году. 9 мая на 1 сентября, ну и сейчас к юбилею школы 45 лет, есть то, что придумали дети, и есть родительский комитет общешкольный, который через родителей отправляют свои идеи в классы, и все вместе мы украшаем. А вот наш, мы называем ярмбомбинг, это когда мы украшаем не только школу, но и школьный двор. И все проходящие люди, которые зимой гуляют в Новый год, они отмечают, как у нас красиво и сказочно в школьном дворе. А весной и летом у нас цветочный десант, когда дети и родители вместе высаживают цветы. Поэтому здесь и трудовое направление, и эстетическое вместе.
1: Хорошо, но про учебу-то немножечко расскажите все-таки, как... Я знаю, что сильные педагоги у вас. Вот на ключевые это какие предметы? Хватает ли педагогов?
0: Педагогов хотелось бы иметь больше. Но наши учителя молодцы. И вот мы отмечаем то, что учителя не просто коллеги, а за долгие годы работы вместе мы становимся друзьями. И всегда готовы подменить друг друга, помочь. Поэтому вот в старших классах у нас учителя только с высшей категорией. Именно поэтому у нас такой прекрасный результат за прошлый год.
2: 15 медалистов у нас, вот говорю. И два у нас 100 бальника за прошлый год.
1: А медалистов?
2: Медалистов 15 человек. Вот это да. Да, да.
1: Вот молодцы, 30-я школа, нет, молодцы. Ну что, Юлия Геннадьевна, давайте расскажем про юбилей. Как готовитесь, что запланировали? Я уверена, что не только вот одно большое торжество,
2: безусловно,
1: но весь год, наверное, да, была какая-то подготовка, и что-то были события. Расскажите.
2: Однозначно. Во-первых, мы начали его не с 1 сентября, мы начали уже в мае месяце. В мае месяце у нас было уже все распланировано, то есть мы уходили на каникулы, и уже у нас были отдельные готовые вот такие параметры и так далее. Но я не буду рассказывать про концерт, то, что он был уже тоже составлен, были составлены все номера, он будет у нас проходить, большой очень концерт будет проходить у нас в ДКПЗ 23 октября в 6 часов вечера. Но помимо этого, конечно, мы подключили всех детей школы к подготовке нашего юбилейного. У нас, во-первых, Виктория Александровна у нас буклет – очень интересно готовит, опять же, в разрезе по годам вот расписано. Потому что, правда, это очень любопытно посмотреть. Вот какая была маленькая школа, 30-то классов, и какая стала огромная, 63 класса.
1: Так два здания же у вас сейчас.
2: Теперь два здания с 2023 года появилось. Вот это прекрасное второе здание школы. Вот, но это вот сейчас-то ведь немыслимо. 1908 учеников в школе. Хорошо, что два здания. Все хотят в 30-ю школу, кто, собственно говоря, живет вот в нашем микрорайоне. Все стремятся туда попасть.
1: Вот. Конкурс?
2: Конкурс, безусловно. Вот поэтому вот по подготовке к юбилею, конечно, и другие мероприятия. Это вот, например, сейчас доска, и каждый день меняется. До юбилея 17 дней, 16 дней, и мы так ходим. Вау! Ждем его. Что касается родителей, родительских комитетов, у нашего директора Светланы Владимировны, очень хорошие помощники, родители. Вот это вот прямо какая-то песня. И вы понимаете, они тоже все участники подготовки к юбилею. Вот.
0: Родители готовят танцевальный номер. Это да. будет сюрпризом. Будут танцевать только родители школы.
2: Такие свои.
1: Да, у вас школа славится флешмобами. Я тут как-то смотрела.
2: Такие
1: да.
2: массовые, причем такие вот все родители.
1: Когда и успеваете?
2: Молодые. По вечерам они встречаются в спортзалах, репетируют и так далее. В общем, это вот от очень славненько.
0: Наши молодые педагоги тоже еще в мае начали и летом продолжили. Сняли сеть интервью с теми людьми, для кого школа является важным этапом жизни. Это директор школы Урнева Галина Михайловна дала нам интервью, выпускники школы и просто те люди, для которых школа вот является таким, как дом. По-другому сказать нельзя. И у нас в соцсетях, в группе ВК эти видеоролики выкладываются сейчас, и все ребята смотрят, кто-то вспоминает свои школьные годы, а кто-то узнает, как было раньше.
1: Раньше вообще ведь школа была как второй дом, а вообще вот нынешним-то ученикам как школа? Понятно, что выпускникам, да, вот тем, кто дорожат школой, когда вот давно, может быть, закончили, помнят и первого учителя, но это и поколения были другие, и жизнь была другая. А как сейчас?
2: Я думаю, что дом остался для многих, когда они говорят «моя школа», «любимая школа».
0: У нас очень много, помимо того, что уроки и
2: внеурочная деятельность,
0: ребята дружат между собой из разных классов и даже из разных параллелей. И для них это не проблема, потому что вот проходишь вместе, ученики шестые, с восьмые класса, они всегда встречаются, ну а потом парочки влюбленные складываются. И есть люди, которые, закончив школу, женятся, а первую любовь они встретили именно в школе. И детей теперь уже сюда к нам приводят и говорят, что мы учились.
2: И наши-то все дети выросли в нашей родной 30-й школе. Это понятно, на наших глазах.
1: Вопрос задам. Вот смотрите, чтобы воспитывать других, надо прежде всего, ну это вот слова Гоголя, чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя. Так вот, как вы-то работаете над собой? Ведь время идет, а жизнь меняется, интересы детей меняются, вкусы меняются, их настроение, их приоритет, какие-то их взгляды. Надо соответствовать им, все сейчас по-другому. Понимаете, что вы должны соответствовать, да?
2: Безусловно. Ну, к примеру, встать в 7 утра и начать слушать курсы, посвященные искусственному интеллекту. Курсы очень интересные, требующие много времени, требующие ответов на вопросы. И, собственно говоря, поднимающие настолько современные темы, от которых сейчас нам не уйти.
0: Профессия учителя – это очень творческая профессия, которая требует от учителя быть гибким и меняться вместе со временем и со своими учениками. Поэтому обмен. Мы учим детей, дети учат нас – это происходит постоянно, потому что даже те фильмы, которые мы сейчас смотрим, или города, поездки, куда мы ездим, это все не потому, что я сказала, а вы сделали, а вместе решаем. От детей мы узнаем о некоторых реалиях нашей жизни.
2: Елена Николаевна еще и классный руководитель, вдобавок ко всему. Угу. Вот, поэтому вот только вчера вернулась из Ярославля со своими детьми.
1: Ну вот уж простите такой, но вот я не могу не задать этот вопрос. Какие ценности педагогического труда, учительского мастерства вы считаете самыми главными?
0: Я по-любому считаю, что это доброта, любовь к детям и профессионализм в своем предмете.
2: Ну я присоединюсь к Елене Николаевне, хочу добавить только одно. Я все время поражаюсь, насколько все учителя высокоорганизованные люди. Вот я все время говорю, надо же владеть такой организацией, таким высоким коэффициентом полезного действия. Ведь можно день вот с этим КПД считать таким вот вяло-текущим, а можно за полдня успеть огромное количество дел.
1: Прекрасно. Ну что, уважаемые гости, ваши пожелания, может быть, и нашим слушателям, и школе своей, педагогам, коллективу, ученикам. Юлия Геннадьевна.
2: Юбилей. Ну что, чтобы этот юбилей у нас прошел на ура. Я сейчас могу думать только о юбилее, это понятное дело. Поэтому я своим учителям тоже пожелаю, чтобы вот они так вдохновились, вдохновили детей. Кстати, юбилей-то так и называется. Вдохновение юбилей. Вдохновительный он. 45 лет вдохновения. Поэтому, наверное, да, не киснуть, не, что мы сейчас все любим делать, жаловаться друг другу. А вот именно успевать в этой жизни чем-то вдохновляться, кем-то и чем-то.
0: А я хочу закончить словами Андрея Дементьева. Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. Мы гордимся своими учениками, а ученики, я думаю, гордятся нами. И пусть так будет у каждого.
1: Дорогие учителя, дорогие педагоги, заместитель директора 30-й школы Елена Николаевна Бурцева и руководитель Центра дополнительного образования Юлия Геннадьевна Чумакова. Того же самого я и вам желаю вдохновения в вашем нелегком труде.
2: Спасибо, Ирина Альбертовна.
1: До новых встреч. С юбилеем вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Областное радио. Утренний гость.
1: Информационное утро на областном радио продолжается. И мы переключаемся на другую, не менее важную тему. Будем говорить о фонде «Защитники Отечества». Не первый раз мы приглашаем представителей этого фонда в нашу студию. Рассказывали уже о задачах, о деятельности фонда. Но сегодня будем говорить не только о деятельности, но расскажем и об одном очень интересном, ярком событии – форуме, который называется «Женское сердце России». Форум недавно прошел, и вот сегодня в нашей студии как раз делегация, которая участвовала в этом событии. И, наверное, есть что рассказать. В нашей студии руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Вологодской области Элеонора Эдуардовна Терепкова. Элеонора Эдуардовна, здравствуйте.
4: Добрый день, дорогие друзья.
1: Еще одна гостья – Анна Аркадьевна Голубева, вдова участника СВО. Анна Аркадьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: И еще у нас в студии Людмила Ивановна Кашина. Это мать погибшего участника СВО. Людмила Ивановна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Я думаю, что правильно будет все-таки, несмотря на то, что не первый раз говорим о деятельности фонда, все-таки давайте, для чего создан, как работает, и, может быть, вот в целом пока то как бы общую картину, что был за форум. Пожалуйста.
4: Дорогие друзья, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента Российской Федерации. В 2023 году мы начали свою работу. 1 июня филиалы Государственного фонда открылись во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и у нас, в Вологодской области. И для нас очень отрадно, что деятельность фонда постоянно развивается, и главная цель нашей работы в режиме одного окна сопровождать наших ветеранов боевых действий, которые закончили взаимоотношения с Министерством обороны, возвращаются в новую мирную жизнь, и мы помогаем им адаптироваться. Кроме того, нашими подопечными являются члены семей погибших бойцов. Это мамы, это вдовы, дети наших героев. В 2025 году полномочия фонда расширились, и на нашем попечении сейчас тоже очень непростая и категория, которая нуждается в помощи государства, это члены семей пропавших без вести. Работа с этой категорией также носит системный характер, и фонд является единым окном входа для помощи этой категории у нас граждан. Если говорить про организацию работы фонда, то это персональное, индивидуальное сопровождение по всем возникающим вопросам, которые есть у наших подопечных, начиная от медицинской реабилитации, трудоустройства, заканчивая очень интересными проектами по патриотическому воспитанию молодежи, по увековечиванию памяти павших бойцов, по оказанию психологической помощи всем категориям наших подопечных.
1: Да, психологическая помощь, наверное, это вот во главу угла. И, наверное, это не самое простое. Наверное, может быть, одно из самых сложных направлений работы.
4: Да, и в этом очень важно именно уровень квалификации тех психологов, которые готовы оказывать эту помощь. У фонда «Защитники Отечества» особые требования, особые подходы к этой работе. И мы организуем эту работу как на площадке филиала фонда, так и с помощью учреждений здравоохранения, образования, чтобы наши подопечные получили качественную и своевременную психологическую помощь.
1: Вы говорите про систему как бы «одно окно». Как это происходит? Вот внутрь немножко можно заглянуть.
4: Филиал фонда есть очень важные и главные сотрудники. Это социальные координаторы, которые работают во всех муниципальных образованиях нашей Вологодской области. Они находятся на базе комплексных центров социального обслуживания, и граждане, у которых возникают вопросы по оказанию помощи в той или иной ситуации, обращаются к нашим сотрудникам, и уже совместно с ними мы отрабатываем все вопросы, которым они нуждаются.
1: Все понятно. Хорошо. Ну и теперь давайте, пожалуйста, про форум расскажите. В каком составе съездили, с каким настроением, что представили, что показали, как себя проявили?
4: Хочется сказать, что идея создания данного форума, она как раз зародилась в Пскове, где и проходил наш форум, наш северо-западный этап. На базе Псковской области есть реабилитационный центр, где проходят реабилитацию, в том числе вдовы, матери наших погибших участников специальной военной операции. И во время встречи на площадке Пскове вдов и нашего председателя фонда Анны Евгеньевны Цивилевой зародилась идея, что легче всего проходит адаптация и принятие вот новой жизненной истории посредством творчества. Когда наши вдовы, когда наши мамы находят утешение в новом виде деятельности. Это может быть прикладное творчество, это может быть художественное творчество. И вот эта идея переживания горя через творчество, она как раз и объединила наших женщин в таком прекрасном мероприятии, как фестиваль «Женское сердце России».
1: Ну и хорошо. Кто поехал?
4: Знаете,
1: кто согласился обрести себя в новом качестве, в каком-то виде творчества?
4: Вы знаете, я благодарна нашим социальным координаторам за то, что очень ответственно они подошли как раз отбору кандидатов в нашу делегацию Вологодской области. Мы ведь в Северо-Западном федеральном округе представляли наш край, нашу Вологодчину.
1: Это на сцене.
4: На сцене. Там было несколько направлений. Это ярмарка наших замечательных народных промыслов. Это прекрасное их выступление на сцене с литературно-музыкальной композицией, где они на слова поэтов наших вологодских представили нашу Вологодчину во всей ее красе. Ну и это вообще бриллианты нашей Вологодчины, женщины, увлеченные, творческие, которые искренне любят свой край и вот это вот свою любовь могли продемонстрировать на площадке форума.
1: А, например?
4: А, например, те женщины, которые у нас здесь в студии, я думаю, что они сами смогут про это рассказать.
1: Людмила Ивановна, пожалуйста.
6: Ну, я бы продолжила, да, эту тему, потому что действительно этот форум дает возможность показать, как через творчество, через участие в каких-то вот таких интересных мероприятиях можно найти, ну, так скажем, новые смыслы, может быть, жизни. Потому что это очень важно оказаться в среде людей, близких тебе по духу. И я вот хочу отметить, что, ну, мало того, что программа была очень интересная, форума, но мне бы хотелось отметить, что в период подготовки своего участия и знакомства с другими женщинами из нашей области мы почувствовали родные души. Мы так подружились, мы так полюбили друг друга, что вот теперь даже в чате общаемся и скучаем, потому что нам друг друга не хватает. И вот работа над сценарием, она тоже, вы знаете, я с каждым днем влюблялась в него больше и больше. Вот я перечитываю стихи, пою песню, которую мы должны выучить.
1: Так, и какую?
6: для меня Россия – это Вологда. Mm-hmm. Вот эта песня, мы, в общем-то, поднеслись очень ответственно и полюбили еще больше наш край. А вообще, вот я хочу сказать о том, что вот этот форум, он дает возможность почувствовать, что ты не один. Вот не один не только потому, что рядом с тобой женщины с такой же судьбой, но когда нас собралось более 120 человек в зале, и приехали руководители фонда и другие ответственные люди, ты понимаешь, что это забота государства. Вот, что эта проблема известна нашим руководителям, и они пытаются помочь решить эту проблему. А еще я бы хотела сказать, что вот с помощью вот такого выступления, какое было у нас и у других участников, у нас, ну, мы смогли сказать о своей любви к родине. Понимаете? Вот о том, чем мы дорожим и как мы любим нашу Россию. Вот. И еще, ну, естественно, это объединяет. Вот. Это тоже очень важно. Это не просто слова, потому что, знаете, последние годы мы как-то так сильно развернулись в сторону Запада и стали упор делать на индивидуализм, вот. Забывая о том, что, в общем-то, в нашей стране, на Руси, всегда жили коллективом. Это в первую очередь и суровые условия жизни. А второе, у нас всегда были враги, которые хотели откусить кусок земли, закабалить, увести в рабство наше население или даже его уничтожить. Поэтому очень важно быть вместе. И вот здесь, на примере участия в этом форуме, мы это как бы чувствуем особенно остро.
1: Да, и чувствовать, и верить в победу.
6: Да, конечно.
1: Только в какую, как это будет? И когда будет?
6: И когда будет.
1: Да, когда
6: будет. Ну, мы верим, что это будет.
1: Да, надо верить. А что получается, ведь не просто форум такой ради того, чтобы развлечься, там, и вы развлеклись, и там как-то попели, потанцевали. Какие-то есть и другие, наверное, смыслы во всем этом. Как вы считаете?
4: Вы знаете, вот во многом мероприятие, которое организует фонд, он делает акценты на ярких эмоциональных таких вот событиях, чтобы жизнь наших подопечных, наших мам, наших вдов, нести эмоциональный такой настрой, чтобы они отвлеклись от своих каких-то грустных мыслей, чтобы они поверили, что есть будущее в любом случае. Жизнь продолжается, и вот эта вера в лучшее, эта забота о них как раз была и продемонстрирована во время проведения этого форума. И главная идея, которая у любого мероприятия фонда, это забота к нашим подопечным, это уважение к ним, ну и та справедливость, которая должна быть в нашем обществе по отношению к нашим категориям.
1: Мы продолжаем общение с участниками фонда «Защитники Отечества». И сейчас я хочу предоставить слово Анне Аркадьевне Голубевой. Анна Аркадьевна, расскажите немножечко и ваши впечатления. И мне хотелось бы услышать, а вот как ваши складываются отношения вообще вот с прежним миром? Потому что все равно жизнь поделилась на до и после. Все равно это другое. И как-то надо этот момент пережить, и как-то надо настроить себя. И как вернуться, и как по-прежнему быть той же милой, улыбающейся, цветущей молодой женщиной?
0: Для меня форум, это, знаете, была своего рода терапия. Вот все-таки, когда мы живем, вот мы еще участницы «Журавлей СВУ-35», и мы в своем мирке уже живем несколько лет, ну, 2 года, и привыкаем к нашим историям, а там это была, знаете, такого своего рода встряска. Вот увидела еще других женщин, молодых женщин, вот девочек молоденьких, вот и деточки у всех маленькие, жизнь вот только началась, такие они довольные были, да, цветущие семьи, а тут вдруг все оборвалось, и за каждой, да, стоит вот такая история непростая, когда снова пропускаешь вот через себя это терапия жесткая, но терапия, это тоже помогает. Когда вот не все так сладко, гладко, а вот эта вот горчинка, ложка дегтя в бочке меда есть.
1: А что, хочется другим помочь? Или хочется что-то сделать?
0: Хочется выслушать, хочется обнять, помочь. Да, и, знаете, людям действительно не хватает, может быть, да, вот такой психологической помощи, когда есть с кем поговорить, есть с кем обсудить.
5: То есть мы, например, с Людмилой Ивановной частенько встречаемся, мы можем это вот все обсудить между собой, как говорится, перемолоть в муку. А у кого-то этой возможности нет. И вот такие мероприятия, как форум, это помогает сделать, и действительно важно. А я туда больше поехала еще для нашего прославления нашего промысла Вологодчины. Это кружевоплетение, кружевница. В 23-м году, к тому же, погиб. Я оставила прежнюю работу и пошла учиться.
1: Почему?
5: Знаете, я многодетная мама. Там было много всего. Навалилось много всего. Получилось, что я и мать, и отец, трое детей, и у всех своя история. То есть у меня был студент, поступающая, подготовка к ЕГЭ. И также это была маленькая у меня девчушка, первый класс, вот во второй перешла. Поэтому всем нужно было мое внимание. И на работе страдать тоже было некогда. Там надо работать. И я, видимо, на, как бы сказать, бывает, знаете, идешь на адреналине, тянешь, а потом все равно приходишь к этой точке, когда ну все, ну не можешь. И важно вот вовремя остановиться. Я взяла передышку. На месяца два я ничего не делала, просто сидела с ребенком. Вот она гуляла, а я сидела на лавочке и смотрела на этот мир и думала, почему кто-то вот так вот живет счастливой жизнью, продолжает жить, а у меня такая беда, так скажем, война вот так вот сильно укусила.
1: Мне кажется, это каждый задает такой вопрос. И вот все равно, да, вольно или невольно, если случилась беда, то почему именно со мной? А за что? А почему? Почему у других не так?
5: Да. И как бы долго все равно сидеть не можешь. А я как-то все равно это творчество, оно было в моей жизни, там что-то все равно как-то делала. И был у меня момент, что хотелось мне кружеву-то прикоснуться. Но все, знаете, времени нет, то возможности нет, то еще что-то, ну, какие-то причины. А здесь, ну, вот оно тебе, пожалуйста, вот если, ну, когда еще, если не сейчас? Жизнь же так скоротечна у нас. И я пошла учиться в колледж, в наш губернаторский колледж, параллельно в студию Центра народной культуры. И вот в двух местах я занималась. Вот и занималась.
1: Ну, это подвиг, равно сильно подвигу, да, взять вот так. Это же непростое дело.
5: Оно меня закрутило, и как бы стало не просто увлечением, вот моим хобби, это моя стала профессией. То есть я...
1: Мастер уже?
5: Ну уж не мастер, кружевница третьего разряда, да. То есть у меня есть свидетельство об образовании, я... профессионал, что ли. Но в ремесле же можно всегда учиться всему, стремиться, и останавливаться-то нельзя. Совершенству нет предела.
1: Вот видите, это радость вам приносит, да, и детям, наверное. Да.
5: То есть кружево
1: мне... доход.
5: И доход, да, но пусть пока небольшой, но
1: все-таки
5: он есть, да. Ну, вот я оформила самозанятость, и теперь работаю.
1: Элеонора Эдуардовна, давайте расскажем, а вот другие-то женщины, как они находят выход? Ну вот Людмила Ивановна, да, в творчестве, здесь тоже творчество, ремесло, да? А что, как другие женщины? И, может быть, попутно все-таки, как вы можете помочь? Вот, ну пусть даже если мы говорим о женщинах сегодня, то давайте на них и как бы сосредоточимся, сделаем акцент. Как женщинам помогаете?
4: Вы знаете, вот каждая женщина, которая была членом нашей делегации, нашла свой путь вот после вот такого трагического события. И вот у нас сейчас есть ярких 9 женщин, 9 примеров, которые прошли через это. Одна из женщин стала поэтом. Она пишет очень хорошие стихи. Она занимается сказкотерапией. Она вот эти истории своей трагической жизни в сказку. Кто-то стал писать книгу воспоминаний и углубился в краеведение. Вот это наша мама из Белозерского края. Ряд женщин занялись серьезно вокалом, и выступление на большой сцене их укрепляет, и они вот через это. Ну и хочу сказать, что каждая из наших уважаемых женщин, она индивидуальна, у нее свой потенциал, и в любом случае вот эта женская мудрость, женское сердце всегда покажет путь, по которому должна каждая пройти, чтобы преодолеть эту сложную ситуацию.
1: Хорошо, давайте еще расскажем путь, по которому надо прийти к вам и обратиться, если вдруг какая-то требуется помощь.
4: В каждом муниципальном образовании есть штатный сотрудник филиала фонда, это социальный координатор. Я рекомендую всем подписаться на нашу группу ВКонтакте, где есть адрес адреса, где есть телефоны наших социальных координаторов во всех муниципальных образованиях. Наша группа называется «Защитники Отечества, Вологодская область». Ну и, конечно, приезжайте к нам в город Вологду. Мы находимся по адресу улица Энгельса, дом 61. Наш телефон, код Вологды 81-72, телефон 54-41-54. Звоните по этому телефону, мы обязательно найдем и подскажем, куда обратиться, и из любой ситуации поможем выйти.
1: 54-41-54. Хорошо. Государственный фонд «Защитники Отечества» по Вологодской области. Ну что, я думаю, что на этом можно поставить точку. Информацию наши слушатели восприняли. Может быть, некоторые как-то и посчитают, что это руководство к действию, потому что чего сидеть сложа руки, если есть направление, есть путь указанный, да, путь верный, правильный, красивый для некоторых, красивым может стать. Ну и напомню, что сегодня в нашей студии рассказали о деятельности Фонда защитников Отечества и о недавнем событии. Это был форум «Женское сердце России», который прошел в Пскове. Рассказали Элеонора Эдуардовна Терепкова, руководитель филиала Государственного фонда защитников Отечества по Вологодской области, Анна Аркадьевна Голубева, представитель этого фонда, и еще одна представительница, Людмила Ивановна Кашина. Большое спасибо за участие сегодня в нашем утреннем эфире. Всего самого хорошего здоровья, хорошего настроения, ну и поддержки всяческой со стороны родных, близких и ваших соратников по фонду.
6: Спасибо.
5: Спасибо большое.
1: До свидания.
3: Утренний гость.
7: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Рассказ о погоде в эфире областного радио. 12 октября в понедельник синоптики обещают на территории региона облачную с прояснениями погоду, небольшой, местами умеренный дождь, ветер восточный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление около нормы и не изменится. Температура предстоящей ночью будет от 0 до плюс 5 градусов, а днем такая. В Великом Устюге плюс 6 градусов, в Никольске плюс 9, в Вытегре плюс 6, в Бабаеве плюс 10, в Кириллове плюс 6, в Тотьме плюс 7 градусов, в Череповце и Вологде 9 градусов выше 0. В народном календаре сегодня день Феофана Милостивого. И по народным приметам, если на Феофана наблюдается густой туман, значит, остальная часть осени порадует сухостью и теплом. А вот раскаты грома слышны, значит, зима будет снежная. А если к концу дня ветер утихает, впереди хорошая погода. Да, осеннее тепло, осенняя краса долго нас радовала, но, видимо, все, дело к зиме. Готовьте теплые свитера, куртки, зонты, резиновые сапоги, но главное, будьте здоровы, не простужайтесь. Всего вам самого доброго, здоровья, оптимизма, крепости духа. Ирина Цветкова, Дмитрий Белов, Владимир Юдин, Радио России Вологда. До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Окруженным в Доброполе боевикам предлагают сдаться в плен. Россиян успокоили по поводу хранящихся средств на платформе Яндекс.Пэй. Власти хотят убрать с тротуаров курьеров на электросамокатах. Подробности далее. В Доброполе ДНР, находящимся в окружении военным ВСУ, предлагают сдаться. Листовки с призывом сложить оружие разбрасывают БПЛА «Молнии» группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны. Такой подход позволяет избежать гибели украинских военнослужащих от огня своих же сослуживцев, которые зачастую уничтожают тех, кто пытается выйти к российским позициям. Применяемые методы психологического воздействия на блокированные подразделения ВСУ снижают сопротивление и сохраняют жизни окруженных украинских военных, отметили в Минобороны. В Кремле отреагировали на призыв Трампа сменить украинского президента. А Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, накануне президент США в беседе с журналистами обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт и призвал украинцев к выбору нового лидера, который бы смог договориться с Россией. Заявление главы Белого дома, а также дизельная сделка с Москвой сорвали начавшийся был переговорный процесс в Майами с участием украинской делегации. Эти обстоятельства послужили причиной решения группы американских переговорщиков отменить запланированный на конец октября визит в Москву. О смене планов встречи с участием Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера сообщил портал Axios. Венгрия отказалась оказывать военную поддержку Украине. Премьер-министр Петер Мадьяр в интервью финской газете «Хельсинг Саномат» заявил, что страна также не допустит возможности транзита оружия через свою территорию. Напомню, что в июле на саммите НАТО в Анкаре Мадьяр заявлял, что новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружение. Россиян успокоили по поводу хранящихся средств на платформе Яндекс.Пэй. Все деньги клиентов находятся в безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании Яндекс. Специалисты пояснили, что сами деньги не хранятся в дата-центре. Там находятся серверы, которые обеспечивают работу сервисов. Записи о каждом счете хранятся в нескольких копиях на разных площадках. Напомню, из-за череды атак на дата-центры Яндекса вышли из строя ряд востребованных онлайн-сервисов и приложений. Временно не работали Яндекс.Пэй, Яндекс.Гоу, Яндекс.Еда. Цифровой рубль пользуется спросом у россиян. В сутки наши граждане открывают от 3 до 5 тысяч счетов. Такими темпами в Центробанке довольны, призналась зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. По ее словам, изначальные прогнозы были гораздо скромнее. По словам представителя регулятора, количество счетов цифрового рубля превысило 220 тысяч, из которых около 10 тысяч открыли юридические лица. Напомню, цифровой рубль, как третий вид нацвалюты, поступил в массовый оборот с 1 сентября. Власти хотят убрать с тротуаров курьеров на электросамокатах. Кроме того, для них в обязательном порядке необходимо ввести водительские права. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает парламентская газета. По его словам, это тяжелые, мощные устройства, а нахождение их на тротуаре опасно. Дитрих считает, что порядок допуска курьеров к работе можно выстроить по аналогии с выдачей водительских прав категории М для мопедов. Напомню, московские власти уже ужесточили ответственность курьеров на дорогах. С середины октября каждый из них будет проходить ежегодное тестирование на знание правил дорожного движения. Многодетным предложили предоставлять бесплатное жилье из числа нераспроданных квартир. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, необходимо ввести специальную программу, в рамках которой семьи с детьми смогут приобрести безвозмездно на 15-20 лет жилье, которое годами не может реализоваться в многоквартирных домах по причине дороговизны. Общественник полагает, что такое предложение может иметь форму субсидированной аренды за счет государства. Кроме того, по его мнению, многодетным надо предоставлять ипотеку под 0% или -2%. В МВД рассказали о двухэтапной схеме мошенников со взломом госуслуг. Звонок начинается всегда с обычной бытовой темы. Например, это замена домофона, установка шлагбаума, оформление допуска во двор или доставка цветов, рассказал агентству ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин. После того, как жертва мошенничества передает код злоумышленникам, ей приходит СМС-сообщение о том, что госуслуги взломаны. По словам Васенина, аккаунт может быть действительно взломан. Затем злоумышленники предлагают позвонить и просят назвать еще один код от госуслуг, либо предоставить доступ к мессенджеру. В результате жертва рискует потерять доступ к аккаунту или деньги. В МВД призвали ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним коды из СМС. Склад с алкогольной продукцией горит в Подмосковье. Серьезный пожар вспыхнул в поселке Запрудня Талдомского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь пожара достигла 2500 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания пока не называются. На месте происшествия работают 40 пожарных и 14 единиц техники. Почти 1000 медведей отстрелили в Красноярском крае за последние пару месяцев. Об этом сообщает Минприрода региона. По данным ведомства, на 8 октября было ликвидировано 898 особей. Всего в регионе насчитывается не менее 25 тысяч хищников. Пойти на крайние меры власти заставила тревожная ситуация, которая сложилась с хищниками в нынешнем году. По официальным данным, жертвами медведей-людоедов по всей России стали 24 человека и треть погибших жителей Красноярского края. Причиной выхода медведей к населенным пунктам эксперты называют недостаток кормовой базы в тайге из-за неурожая кедрового ореха. Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае. Завтра в регионе ожидаются сильные дожди. Порывы ветра могут достигать до 24 метров в секунду. Во Владивостоке за 12 часов может выпасть до 5 сантиметров осадков. А в Москву придет похолодание. Однако речь идет о возвращении нормальных температурных значений после затяжного аномального тепла. О погоде в рабочую неделю расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В центре России потепление окажется кратковременным. В Москве сегодня дождь, но на термометрах аномальные плюс 16. А затем воздушные массы начнут трансформироваться, то есть остывать. И постепенно похолодает до плюс 10. Поливать перестанет только в пятницу и снова немного потеплеет до плюс 13.
1: Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Рубин проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. В свои ворота мяч отправил игрок казанцев Джахангир Урозов. ЦСКА взял верх над «Родиной» 3-0. Дубль у Ивана Облякова. Еще один гол на счету Данилы Кругового. «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью 0-0. В турнирной таблице лидируют московская «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 22 очка, на одно меньше у «Зенита» и Краснодара. Сочи победил Уфу 1-0 в 13-м туре первой лиги чемпионата России по футболу. Благодаря этому успеху южане вышли на второе место в турнирной таблице. У них равенство по очкам с Велесом. Лидирует в первой лиге Нижний Новгород, опережающий преследователей на 8 очков. Московская «Динамо» обыграла в овертайме СКА 4-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Санкт-Петербурга идет на 6-м месте в западной конференции. Столичная команда здесь на 9-й позиции. Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Вашингтона отличился в матче против Сиэтла. Этот гол стал для Овечкина 930-м в регулярках НХЛ и 1007-м с учетом плей-офф. Вашингтон уступил Сиэтлу 3-5. ЦСКА обыграл «Локомотив Кубань» 87-84 в баскетбольной единой лиге ВТБ. Самым результативным стал игрок армейцев Мело Тримбл, набравший 24 очка. В еще одном противостоянии дня «Зенит» разгромил «Автодор» 91-71. В составе клуба из Санкт-Петербурга 23 очка на счету Криса Ледлума. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня от 0 до плюс 2, облачно с прояснениями. В Екатеринбурге 9-11 градусов, в Владивостоке 16-18, небольшой дождь. В Омске 12-14 градусов, в Сургуте и Ханты-Мансийске от 6 до 8 тепла. В Петрозаводске плюс 5-7, вечером дожди. В Великом Новгороде 9-11, небольшие осадки. В Уфе сегодня 14-16 градусов, в Перми 11-13, временами дожди. В Ярославле 13-15, ожидаются осадки. Краснодаре сегодня 26-28. В Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов. В Москве местами небольшие осадки, днем 14-16. Сейчас в столице 12 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 745 миллиметров ртутного столба.
0: Театр на Радио России.
4: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
5: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
6: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
7: Ну, как тебе нравится мой грим?
4: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
8: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд, точное московское. Понедельник, 12 октября на календаре, а все это утро вместе с вами проведут Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
11: Здравствуйте, 8-925-222-99-92, получаем ваши сообщения, присоединяйтесь в наших мессенджерах, в Телеграм-канале, в Макс-канале, на платформе Смотрим.ру и на портале Вести.ру.
10: Ну, а сейчас обсудим, наверное, одно из самых ярких событий последних дней.
0: Сигналы. Политическая карта.
10: Ну, конечно же, речь идет о топливной сделке между Россией и Соединенными Штатами. Вот уже издания начинают писать интересные сообщения. Трамп рассержен на Зеленского, ждет прекращения ударов по НПЗ в России, пишет одни из американских порталов. В общем, по словам источников издания, из числа сотрудников Белого дома, Трамп по-настоящему рассержен. Он считает, что Зеленский воспринимает Соединенные Штаты как нечто должное. А после заключения в пятницу сделки с Россией по отмене санкций против дизельного топлива, Трамп по-прежнему сосредоточен на прекращении украинских ударов по российским НПЗ. Он считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в Соединенных Штатах. Ну и напомню, да, что совершение Киевом таких атак вредит отношениям между Трампом и Зеленским. Об этом пишут медиа. Но, тем не менее, что мы видим? Да, американский лидер ранее выступил с утверждением, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. А по словам упомянутого сотрудника Белого дома, Трамп ожидает, что Владимир Зеленский будет его соблюдать. А президент Соединенных Штатов 10 еще октября заявлял, что его страна неоднократно требовала от Зеленского не наносить удары по российским НПЗ, но тот якобы не слушал. А есть еще несколько интересных заявлений. Посол по особым поручениям МИДа России назвал договоренности по топливу серьезным шагом Москвы и Вашингтона навстречу друг другу, но при этом не исключает, что Евросоюз вполне может подтолкнуть киевский режим на очередные провокационные шаги и прямые нарушения, чтобы этой договоренности помешать.
11: Ну и опять же, да, все эти заявления последовали после телефонного звонка, телефонных переговоров, довольно обширных по содержательной части, Владимира Путина и Дональда Трампа, на которых, в том числе, среди прочего, было принято решение о возобновлении поставок нефти и нефтепродуктов из России в США.
10: Ну и еще одно интересное заявление от подавшего в отставку президента Сербии Вучич. Тот заявил, что в договоренности с Россией и США о поставках дизельного топлива Соединенными Штатами разорвали цепь антироссийских санкций. Это, безусловно, влечет за собой значительные перемены в мире. И когда говорят об этом, по словам Вучича, имеют в виду именно стратегические изменения. Дело вовсе не в 300 тысячах или нескольких миллионах тонн дизельного топлива. Это мелочь. Куда важнее тот факт, что этим шагом американцы разорвали цепь санкций, наложенных на Российскую Федерацию.
11: Будем обсуждать последние заявления и реакцию на эти заявления с политологом, профессором кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Маратом Башировым. Марат Фаатович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Как вам довольно неоднозначная реакция на все эти заявления и переговоры? Ну вот, по крайней мере, Axios, то издание, которым на тезисно Татьяна упомянула, пишет, что Трамп якобы недоволен Зеленским. Означает ли это смену режима на Украине, как минимум?
12: Нет, конечно, не означает. Это означает то, что Россия и США, откладывая на год те экономические проекты, которые обсуждались в Анкоридже, начали их реализовывать. То есть раньше их привязывали к тому, что должны завершиться военные действия на территории, та, которая принадлежит нам, и та, которая остается у Украины. Теперь, и об этом просили европейцы, кстати сказать. Значит, помните, после встречи в Анкоридже европейские лидеры коллективно помчались в Вашингтон, сидели в приемной у Трампа, уговорили его. И Трамп целый год ждал. Вот теперь он решил, что бессмысленно ожидать доброй воли от Зеленского, от европейских лидеров, и открыл эту дверь. Господин Вучич абсолютно прав, потому что вот это соглашение по поставке дизельного топлива, это же не просто поставка. За этот же дизель нужно заплатить, а значит, нужно открыть закрытые ранее, да, ограниченные финансовые каналы расчетов. Эти танкеры нужно нанять, и, очевидно, нанимать будем не мы. То есть танкер с нашим дизелем поплывет мимо Европы и попробуй его захвати. Это уже американское топливо. Нужно заплатить за портовые услуги, страховка и так далее, и так далее. То есть это то, что тянет за собой вроде бы простое объявление о поставке дизельного топлива на рынок США. Но я хочу обратить ваше внимание, что Трамп не просто отработал историю с нашим дизелем. Он вчера еще договорился с канадцами, и канадцы увеличат поставки дизеля. Здесь же такая сиюминутная история связана с ценами на американских автозаправках. Там цена выросла очень серьезно на дизель. Ему нужно эту цену сбить перед выборами в Конгресс. Поэтому это такой многослойный пирог. Но напрямую это с отставкой Зеленского не связано, хотя мы услышали, что Трамп уже дважды об этом сказал за последние сутки.
10: Да-да-да, о том, что необходимо все-таки провести выборы на Украине. Тем не менее, частичное снятие...
12: Он сказал сменить лидера. Вот да. Это очень важно. Не просто провести, а сменить лидера. Он напрямую указывает, что Зеленский является угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Атакуя НПЗ, которых сейчас будет поставляться дизель.
10: Ну, у них с Зеленским с самого начала отношения не очень-то и складывались. Вспомним, как Трамп сделал замечание по поводу внешнего вида украинского президента. А тем не менее, я к другому хотела сказать. Вы верно отметили про многослойность этой истории. И можно ли говорить о том, что вот эта сделка с Россией, она, по сути, знаменует возвращение американского президента концепции «Америка фёст». Но помните, Америка прежде всего. То есть сейчас он готов сделать внутриполитические, внутриэкономические интересы выше, и связано это исключительно с выборами.
12: Трамп никогда не отказывался от поиска выгоды. Просто иногда он откладывает решения для того, чтобы их подготовить. То есть, например, все говорили, что закон Линдси Грэма – это такой ушедший из жизни иноагент, и террорист, и, ну, в общем, абсолютно нехороший американский политик. Он же перед смертью, это сенатор, он предложил Конгрессу Соединенных Штатов, да, нужно уточнить, он предложил принять закон об адских санкциях против России. И очень долго все бодались из-за этого закона. В конечном итоге он умер, этот закон приняли, но там оказалось, что у президента Соединенных Штатов есть право снимать определенные санкции. И вот именно этим законом Трамп сейчас и воспользовался. Для чего это рассказываю? Ему нужно было принять этот закон именно в том виде, который есть, для того, чтобы юридически сделка между Россией и США относительно дизельного топлива, она была чиста. Поэтому он всегда стремился зарабатывать. И что сейчас будут делать американцы? Американцы будут заходить на российские доли рынка, на которых раньше присутствовали европейцы. Я вас уверяю, что дизельной сделкой все не закончится. Пойдет постепенное снятие санкций России и появление американского бизнеса в России.
13: Так это-то...

0: нефтепродуктов. Еще один ответ на то, что нефтеперерабатывающие производства в России якобы все. Нет, дистоплива достаточно, перерабатывающих мощностей вполне себе. Это еще один сигнал тем, кто говорит, что ТЭК российский в руинах, этого не происходит. И посмотрим, как будет развиваться и масштабироваться это сотрудничество. Опять же, до 1 миллиона тонн будет поставлено в первые месяцы, ну и до 3 миллионов тонн, по заявлениям Новака, дистоплива может вырасти до конца года и в перспективе. С нами на связи профессор РГУ нефти имени газа, нефти и газа имени Губкина Валерий Бесель. Валерий Владимирович, здравствуйте.
1: Доброе утро. Смотрите, соглашение с Москвой позволит быстро снизить мировые цены на топливо на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Сама по себе сделка и объемы, как вы их оцениваете? Насколько это действительно серьезные объемы и как это действительно влияет на мировые рынки?
2: Ну, на мой взгляд, что объемы это серьезные, но не те объемы, которые повлияют на мировые рынки. А вот на рынке США, куда будет направлено это дизельное топливо, повлияет. А для Трампа это сейчас самое важное, чтобы каким-то образом поиметь шансы на выборах в Конгресс и в Сенат.
1: А для нас что это значит?
2: С точки зрения глобальных рынков, конечно, не так.
1: Не повлияет.
2: Для нас это, прежде всего, информационная победа. Значит, ну и возможность в моменте заработать немножко денег, которые пригодятся нам для компенсации дефицита бюджета. Ну, а с точки зрения реальных возможностей, что говорил ваш коллега, ситуация следующая. Россия где-то традиционно получала 85 миллионов тонн дизельного топлива, потребляла где-то 45 миллионов тонн. Но в основе получения дизельного топлива это первичная переработка нефти, и многие установки разрушены. В каком состоянии они находятся, я сказать не могу, но то, что у нас всегда был профицит, это факт. Потому что основной статьей экспорта нашего нефтегазового комплекса был в том числе дизельное топливо и битум. Поэтому то, что мы сможем это поставить, никаких сомнений не вызывает. Объемы поставок, конечно, это не то, что влияет на мировые рынки, но, тем не менее, это хорошо.
1: Да, ну смотрите, может быть, это тоже позитивный момент. Я тут подумала, возникает же определенная конкуренция за российские углеводороды, ну то есть за российский дизель, а с нашими, ну сейчас основными покупателями, Индия, Китай, которые в основном наши объемы и покупают. И может быть, это определенный сигнал Китаю о том, что Россия может договариваться с Соединенными Штатами, может с ними торговаться. А мы можем как-то нарастить свою цену на нефтепродукты? Продукты, в том числе и с нашими постоянными покупателями.
2: Что касается Индии, Индия покупает нашу сырую нефть, потому что Индия построила мощнейшую нефтепереработку и превращает сырье нефть в продукцию с высокой добавленной стоимостью, продукты нефтепереработки. Они покупают нашу сырую нефть, в лучшем случае битумы. Что касается Китая, объемы потребления нефти и нефтепродуктов в Китае постоянно растут, они будут покупать наши нефтепродукты в любом случае, потому что удовлетворить их за счет других поставщиков невозможно. И я бы не стал бы выстраивать такие глубокие схемы намеков, в этом нет никакого смысла. Мы просто договорились о сделке с Америкой, нам она сейчас выгодна, и ну, понятно, что Трамп это не делал, но... Наверное, на сегодняшний момент это лучший кандидат, который нас бы устроил с точки зрения продолжения нашей политики.
0: Ну да, тем более, главное, чтобы его не кидало из стороны в сторону. А то помните, как одно говорит, на следующий день совершенно другое.
2: А его будет кидать из стороны в сторону. Дело в том, что Трамп как политик, он полностью находится в руках тех людей, которые финансировали его предвыборную кампанию. Это серьезные люди из ФРС. И поэтому как бы рассчитывать, что он будет прям поддерживать такую железную... политику нет, невозможно.
0: Он еще пробуй, и сам бизнесмен, и шоумен, мы это знаем, и помним,
2: его
0: что у него...
2: его деньги, это не, вы не представляете даже, какая мелочь его деньги.
0: Я понимаю, да, всего лишь несколько миллиардов, денег, я понимаю, и тем не менее, его тоже это, состояние выросло.
2: Это даже не ребенок.
0: Да-да-да, это понятно. Но, смотрите, а что касается новостей по поводу глобального балансирования рынка нефти и нефтепродуктов, пришло сообщение от G7, которая договорилась выбросить на рынок дополнительные 100 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов из собственных запасов, которые, как мы понимаем, уже практически истощены. О чем это говорит вообще в целом? Чем,
2: собственно говоря, это опять же рынок информационный вброс, показывающий, что G7, они сплочены. G7 это прежде всего Америка, где есть эти 100 миллионов.

0: остальных стран нету 100 миллионов. Это первое. Второе. Мир ежедневно потребляет порядка 96 миллионов баррелей нефти. То есть это суточная норма потребления в глобальном мире. Поэтому даже если Америка каким-то образом и третье, это, конечно, не факт, что они эти 100 миллионов выкинут на рынке, потому что, ну вот поверьте мне, ни в Италии, ни в Японии, ни в Германии никаких серьезных запасов нефти нет от слова совсем.
1: Ну вот смотрите, мы недавно с вами обсуждали и топливные проблемы в российских регионах, но с дизелем вроде проблем никогда не было. Мы действительно производим так много дизельного топлива, что мы готовы вообще без дополнительных мощностей все это поставить на внешние рынки.
0: Я в начале передачи сказал цифры. Мы производим где-то 85-86 миллионов тонн дизельного топлива, потребляем 45 миллионов. Это в ситуации нормальной работы МПЗ. Я сейчас не знаю, сколько у нас мощности по переработке. Но вы не забывайте фактор, что практически заканчивается сельхозработа.
1: То есть нам нужно меньше, у нас пик спроса мы прошли.
0: Правильно прошли с пик спроса. Поэтому, если есть возможность, почему бы его не продать? Если есть возможность продать и при этом сыграть очень красивую политическую игру.
2: Действительно, я соглашусь с вами, что если нам это выгодно сейчас в моменте, то почему бы и нет. А дальше, вот смотрите, чуть ранее у нас в эфире прозвучало мнение, что в перспективе это может открыть и вообще довольно серьезный формат отношений, возобновить, да, снятие постепенной санкций. Никто не говорит, что они будут сниматься по щелчку пальцев все там 30 тысяч санкций персональных и секторальных. Но это проглядывается, как вы считаете, в перспективе?
0: Я пока в это не верю. Я могу сказать, что огромное достижение нашей власти и вот наших государственно образующих элит, то мы с вами санкции практически никак не чувствуем. Ни на годовом уровне, ни в рамках работы компании, потому что на многие вещи мы перешли на свое самообеспечение, в частности продукты, а во-вторых, это рядом Китай, потому что в технологическом плане Китай давно опередил все так называемые развитые страны мира от слова совсем. Вы сами это видите в повседневной жизни, видите, какие вы свои печки покупаете, телевизоры, автомобили.
1: Да, мы все вполне смогли заместить, и более того, даже сейчас говорим о технологическом суверенитете, а не об импортозамещении. Благодарим вас, Валерий Владимирович, Валерий Бесель, профессор РГУ нефти и газа имени Губкина был с нами на связи. Ну, наверняка эта сделка станет одной из главных тем обсуждения российской энергетической недели, которая вот-вот стартует в Москве с 15 октября.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Сигналы точного времени.
2: Продолжаем эфир, продолжаем говорить на политические темы, которые касаются, в общем-то, нас. В любом случае, фокус на России в любом заявлении из Европы. 8 часов 31 минута 20 секунд, точное московское. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Тут из Франции приходят важные новости, что касается, во-первых, финансирования оборонно-промышленного комплекса. Огромные цифры и существенный рост расходов. Я бы даже сказал чуть иначе. Огромный, колоссальный рост расходов. 63,5 миллиарда евро на 2027 год Франция планирует выделить на оборону, пишет издание «Le Monde», на 11% больше, чем в этом году. Сразу же маленькое пояснение. Это те средства, которые можно, что называется, пощупать по линии Минобороны. Но мы знаем, что хитроумные политики и законодатели обыкновенно на Западе проводят деньги на войну через другие ведомства, через энергетику, через транспорт. А как же транспорт? Строительство мостов и инфраструктуры, это же тоже военка, да. Так что 63 миллиарда евро – это не окончательная цифра, разумеется, она будет намного больше.
1: Ну и сама Франция находится сейчас в политическом и в социальном кризисе в буквальном смысле, потому что рейтинг Макрона, например, накануне обновил вообще исторический минимум и опустился до 15%. Это действительно самый рекордный показатель за историю правления французского президента. В общем, даже антирекордом я бы это назвала, потому что ранее самый низкий показатель был зафиксирован в сентябре на уровне 16%, но затем случился протест школьников, протест детей-мигрантов, протест, который перерос потом и подцепил все лицеи школьников, родителей, и перерос настоящий политический кризис. Во всем виновата абсолютно провалившаяся социальная политика Франции, где переполненные школы, где в школах может обрушиться крыша, где в каждом классе более 40 человек, особенно это касается неблагополучных районов Франции, где в этих классах по-французски практически дети не говорят.
2: Ну, а возвращаясь к сказанному, армия Франции должна быть готова к возможному крупному конфликту с Россией, заявила официально министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен. И вот те самые цифры, которые сказал раньше, да, очень хорошо все это монтируется воедино. Для чего вооружается Франция? Как все это воспринимается обществом и кому, каким силам внутри Франции выгодно демонизировать Москву? Вот об этом мы будем говорить с политологом Андреем Картуновым. Андрей Вадимович, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Ну, рейтинги Макрона давно уже обновляют антирекорды, деньги в оборонку заливаются огромные. Как Франция готовится к войне, да? И с кем, самое главное?
5: Ну, вы знаете, я бы все-таки не говорил о том, что Франция действительно готовится к большой европейской войне. Французы воевать не хотят. Франция, если использовать социологический термин, является постгероическим обществом. И таким обществом оно является уже довольно давно. Можно сказать, что даже и во время Второй мировой войны особого желания воевать у французов уже не было, в отличие от Первой мировой войны. Поэтому мне кажется, что здесь дело идет не о том, чтобы действительно подготовиться к возможному военному конфликту с Россией, сколько в том, чтобы гарантировать Франции военно-политическое лидерство в Европе. И это особенно важно сейчас, поскольку на это лидерство появился другой кандидат в лице Германии, канцлера Мерца, где тоже идет очень быстрое...
2: Так Франция с Германией, прошу прощения за вот это лидерство континентальное, давно пытаются соперничать, ну и тут же Европа двух скоростей вспоминается. А вот это вот соперничество, ну оно уже и не вальяжное, да, учитывая цифры и ситуацию, да. Вот Германия откровенно готовится к войне с Россией. В 29-м году называются сроки. Там и колею переводят, и определенные другие размеры, и вообще по полной вооружаются, да, и далеко не 10% бюджета, а мы считали намного больше. Франции-то это зачем? Она не надорвется. Тем более, как вы сказали, что она не очень-то любит воевать. Я бы сказал, и не умеет.
5: Ну, вы знаете, у Франции есть как минимум одно принципиальное преимущество по сравнению с Германией. Оно заключается в том, что Франция ядерная держава. И вот сейчас Макрон делает ставку именно на ядерный потенциал Франции, говоря о том, что Париж готов развернуть свой ядерный зонтик над европейскими странами, заменив в этом плане, ну, хотя и не полностью, но хотя бы в какой-то степени заменив американские гарантии безопасности странам Европы. Вот это неубиваемый козырь, поскольку понятно, что у Германии ядерное оружие в обозримом будущем не появится. И вот рассуждение о грядущей войне, это все-таки попытка каким-то образом мобилизовать электорат, доказать необходимость увеличения военных расходов даже за счет сокращения расходов социальных. Собственно говоря, вот это мы перераспределение сейчас видим очень наглядно на примере Франции, ну, как, впрочем, и на примере Германии.
1: Да, вот смотрите, Андрей Вадимович, мы только что обсуждали, большой блок у нас был про Соединенные Штаты и про сделку по дизельному топливу, и сейчас из Франции появляется реакция, санкционная политика Евросоюза в отношении России плачевна, об этом заявил кандидат в президенты Франции, основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, и он как раз сказал, что дело не в стратегии Трампа, это европейская стратегия плачевна, очевидно, что действовать нужно не так. А как тогда надо действовать? И кто будет играть на как раз санкционном вопросе Европы в отношении России?
5: Ну, пока Макрон находится у власти, конечно, ожидать смены стратегии по санкционному вопросу от Франции не приходится. То есть Макрон будет, наверное, и прежде активно продвигать новые пакеты санкций, хотя Франция здесь тоже занимает позицию, можно сказать, несколько лицемерную. В тех областях, где Франция нуждается в России, Париж всегда требует исключений и каких-то особых условий. Ну, скажем, Франция всегда категорически возражала против предложения запретить россиянам въезд на территорию Евросоюза и на территорию Шенгенской зоны. Это понятно, потому что во Франции до сих пор много российских туристов, и, в общем, Париж не хочет терять этот источник дохода. Но в остальном, да, это будет поддержка санкционных пакетов, по крайней мере, вот до апреля будущего года, когда произойдут выборы, и когда в политической жизни Франции многое может сильно поменяться.
2: И вот как раз про выборы, да, последние опросы говорят о том, что разрыв в рейтинге между Марин Ле Пен и Филиппом, Эдуаром Филиппом, экс-премьером, растет, но мы также понимаем, что не все так однозначно, и кто-то отчаянно во Франции тормозит Марин Ле Пен, по крайней мере, французские банки отказывают ее партии, партии «Национальное объединение» в финансировании. А это что, черная метка в избирательной кампании? Где Марин Ле Пен брать деньги?
5: Ну, конечно, я думаю, что политический истеблишмент, да и значительная часть деловых кругов крайне не хотели бы прихода к власти Марин Ле Пен, но надо учитывать также и то, что они испытывают, мягко говоря, мало симпатий в отношении Жан-Люка Меланшона. То есть вот здесь как раз, по всей видимости, Макрон будет стремиться сначала руками правых максимально ослабить левых, а потом уже, объединившись с левыми, нанести поражение правым. Это вот такая двухходовая комбинация, которая, конечно, является политическим риском, но других вариантов у него нет, поскольку сам политический центр во Франции очень слабый, и, конечно, кандидат из этого центра проигрывает как Марин Ле Пен, так и Жан-Люк Меланшону.
1: Да, вот что интересно, АСВ может получить права по кредиту, выданному партии Марин Ле Пен еще много лет назад, 9,5 миллиона евро. Что это за кредит, откуда он взялся, и, собственно, не ждать ли нам очередных обвинений во вмешательстве в выборные процессы, только уже на этот раз не в американские выборы, а французские. Будет то же самое, что с Трампом происходило.
5: Ну, естественно, такие обвинения всегда делались и будут делаться дальше. Марин Ле Пен подозревает в связях с Москвой. Она неоднократно приезжала в Москву, она встречалась с российским лидером Владимиром Путиным. И это не забыли, это будут ей припоминать. Да, можно сказать, Марин Ле Пен сейчас движется к центру. Она пытается себя позиционировать в качестве, ну, скажем так, умеренного политика. Ну и действительно, перед нами есть примеры европейских правых, которые, приходя к власти, в общем, становились весьма дисциплинированными членами европейского сообщества. Скажем, можно вспомнить про Джорджа Мелони, которая, в общем, в своей предвыборной риторике в Италии очень резко критиковала политический истеблишмент, но потом, в общем, существенно поменял свои взгляды, и сейчас с Брюсселем у нее отношения наладились. Ну, не исключено, что такое произойдет и с Марин Ле Пен, хотя, конечно, часть ее электората будет требовать серьезных политических перемен. И эти перемены, по всей видимости, не сведутся только к каким-то косметическим ремонтным работам в отношении фасада Пятой Республики. Потребуются, конечно, более серьезные изменения и социальной политики. Ну, я думаю, и позиции Франции в отношении европейских проблем, в отношении России. По крайней мере, вот такой поддержки Украины, которую мы наблюдали со стороны президента Макрона, по всей видимости, уже не будет.
2: Давайте представим, что на выборах в будущем году, в 27-м году во Франции, что-то очень сильно меняется, и к руководству приходит человек, я так опосредованно скажу, представляющий национальное объединение. Что-то может поменяться в делах Парижа и Москвы?
5: Я думаю, что да. Не считаю, что это приведет к какому-то радикальному изменению. Конечно, сдвиги будут постепенными, но если вот этот процесс совпадет с, скажем так, серьезными подвижками непосредственно по линии боевого соприкосновения на Украине, то я допускаю, что новый французский лидер попытается себя позиционировать в качестве очередного посредника, поскольку за ним не будет шлейфа вот такой безоговорочной поддержки Киева, который идет за президентом Макроном.
2: Хорошо, да. А что внутри Франции? Вот мы часто говорим о том, что далеко не все в порядке. Рейтинг-то ведь Макрон, он зиждется не только на внешней составляющей, но и на внутренней. Что внутри Франции? Вообще, каков потенциал электорального протеста, так скажем?
5: Ну, вы знаете, вот сейчас модно вспоминать историю парижской весны 68-го года, которая чуть было, так сказать, не сбросила французское правительство и фактически ознаменовало собой конец эпохи де Голля. Пока что протесты такого масштаба не достигли. Ну вот, по последним данным, в протестных акциях участвовали примерно 450 тысяч человек. Это довольно много, но вот тогда, в 68-м году, на улице вышло около 10 миллионов. И сейчас, наверное, ключевой вопрос о том, насколько вот эти относительно, так сказать, локальные протесты учащихся, школьников, студентов, перерастут в более серьезное социальное противостояние. То есть поддержат ли эти протесты профсоюзы?
2: А вот тогда, ли... да, и фермеры на тракторах. Посмотрим. Спасибо. Андрей Картунов был с нами на связи, политолог. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь, читаем ваши сообщения.
4: Радио России. Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем.
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
7: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
6: И каковы последствия?
7: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
6: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
7: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
6: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
7: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
6: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
7: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
6: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
7: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
6: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
7: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
6: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
7: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты. Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
6: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
7: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
6: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Радио России.
8: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
9: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
10: Карл, войско поведет на Полтаву.
11: Петр будет вынужден дать бой.
12: Приготовиться к атаке.
13: Вали!
14: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по железнодорожному и морскому транспорту на Украине. В Госдуме заявили об оккупации Украины. Общественники обратили внимание на школьное дежурство. Подробности далее. Российская армия поразила 4 локомотива, которые использовались в интересах ВСУ. Удары наносились в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, минувшей ночью войска поразили в море, шедший в порт Одесса, сухогруз с военными грузами. Почти 70 квадратных километров территории в Сумской и Харьковской областях взяли за неделю под контроль группировки войск «Север». Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. За это время бойцы освободили 5 населенных пунктов, один в Сумской области, а также по 2 в Харьковской и Запорожской областях. В ДНР тем временем удалось предотвратить переброску переодетых в российскую форму военных ВСУ. Боевики, запрещенные в России группировки «Азов», в форме наших военных под видом союзников пытались пробраться на российские позиции в Днепропетровской области. Однако разведка вычислила врага и направила на уничтожение огневую группу. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Более 1,5 сотен беспилотников сбили за минувшую ночь средства ПВО над Россией. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны. Украина оккупирована и превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и коалицией желающих. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем канале в Максе спикер написал, что коллективному Западу, оккупантам, не нужна независимая Украина. Поэтому делают все, чтобы сохранить свое влияние, поставляя снаряды и оружие. Жители Украины для них всего лишь расходный материал. Володин добавил, что Зеленский уже давно утратил легитимность и под любыми предлогами уходит от проведения выборов. При этом граждане Украины запуганы, законы в стране не работают, политическая система разрушена, подчеркнул спикер Госдумы. Как победить Россию? Об этом сегодня будут говорить в Варшаве. Соответствующий план на форуме по безопасности представит главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организаторов Варшавского форума по безопасности. Американский генерал впервые публично представит теорию победы над Россией, стратегию, которая в последние месяцы обсуждалась исключительно на высшем уровне военного комитета Альянса. Напомню, что Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В Москве призвали Запад к отказу от курса на милимитаризацию континента. В противном случае России придется симметрично ответить. Визовые центры Кипра возобновили прием документов после технического сбоя. Информацию распространила Ассоциация туроператоров России. Проблемы у посредника появились с четверга. Из-за помех временно приостановили визовые услуги центров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Сегодня компания вернулась к работе, уточнили в АТОР. Тем туристам, которые не смогли записаться в визовый центр из-за сбоя, повторно записываться не нужно. Компания самостоятельно свяжется с заявителями по телефону или электронной почте и сообщит, как подать документы, добавили в Ассоциации туроператоров. В стране растет подростковая преступность. С начала года несовершеннолетние совершили на 12% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила ТАСС официальным представителем МВД России Ирина Волк. По ее словам, подросткам предлагают деньги или запугивают уголовными преследованиями за якобы совершенное преступление и при этом требуют совершить вполне реальное нарушение закона. Например, поджечь бензоколонки, объекты железнодорожной инфраструктуры или служебный автотранспорт. Вдогонку МВД Следственный комитет публикует неутешительные цифры. За первое полугодие в преступления террористического характера были вовлечены почти 200 подростков. И эта цифра ежегодно растет, подчеркивает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки, к примеру, закрытые группы, онлайн-игры или анонимные чаты. В этой связи Петренко напомнила подросткам о статье 31 Уголовного кодекса, которая дает возможность избежать уголовное наказание. Для этого необходимо сразу же прекратить противоправные действия, связаться с полицией и предупредить о преступлении. В противном случае подростка неизбежно ждет реальный срок вплоть до 10 лет лишения свободы. Не сдавшим ОГЭ девятиклассникам предлагают взяться за профессию. Те, у кого неуд по тестированию, могут пойти по двум направлениям. Пересдать экзамены в сентябре или же бесплатно получить рабочую профессию. Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что регионы могут поддерживать такое обучение и сами формировать список профессий под реальные кадровые потребности местных предприятий. По словам министра, данная практика расширяет возможности для развития практических компетенций у школьников параллельно с подготовкой к пересдаче экзамена. Ну а школьников нужно мотивировать на дежурство. Особо отличившимся ребятам можно выдавать кубок чистоты или внеплановую экскурсию. С таким предложением в интервью агентству ТАСС выступила член общественной палаты Ольга Павлова. Помимо поощрений для школьников необходимо ввести этический кодекс дежурного. Ребенок не имеет права выгонять другого из класса или наказывать. Дежурный помощник, а не надзиратель. И этому нужно учить на классных часах, подчеркнула Павлова. Россиянам рассказали о требованиях к замене окон в квартире. Не во всех случаях требуется согласие соседей. Без одобрения жильцов в квартире можно заменить деревянные окна на пластиковые. Об этом рассказал в интервью РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский. А вот в случае, если собственник планирует расширить оконный проем, изменить его расположение или установить дополнительное окно, такие работы могут затрагивать общее имущество дома и потребовать согласований, а в отдельных случаях согласие всех собственников, подчеркнул парламентарий. Пожарные локализовали возгорание на складе алкогольной продукции в Талдовском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Напомню, ранее мы рассказывали о возгорании на складе в поселке Запрудня. Площадь пожара достигла 2500 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара будут установлены позже. И штормовое предупреждение объявили в Приморском крае. Завтра в регионе ожидаются сильные дожди. Порывы ветра могут достигать до 24 метров в секунду. Во Владивостоке за 12 часов может выпасть до 5 сантиметров осадков. Жители Приморья призывают быть осторожными и учитывать погоду при планировании поездок. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленной версии женского теннисного рейтинга россиянка поднялась на третью строчку с пятой. На прошлой неделе Андреева дошла до финала турнира категории 1000 в Пекине, где уступила китаянке Джин Циньвэнь. Лидером рейтинга осталась Арина Соболенко из Белоруссии, следом идет Елена Рыбакина из Казахстана. Екатерина Александрова не сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире категории 1000 в Ухане. В стартовом раунде россиянка в трех сетах уступила представительнице Канады Лейли Фернандес. Рубин проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. В свои ворота мяч отправил игрок казанцев Жахангир Урозов. ЦСКА взял верх над «Родиной» 3-0, дубль у Ивана Облякова, еще один гол на счету Данилы Кругового. «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью 0-0. В турнирной таблице лидируют московская «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 22 очка, на одно меньше у «Зенита» и «Краснодара». Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Вашингтона отличился в матче против Сиэтла. Этот гол стал для Овечкина 930-м в регулярках НХЛ и 1007-м с учетом плей-офф. Вашингтон уступил Сиэтлу 3-5. Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями Кубка легенд. В финале турнира столичная команда в 5 партиях обыграла Белогорье. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 6,8, небольшой дождь. В Хабаровске 15-17, в Магадане от 0 до плюс 2 облачно, в Мурманске плюс 1-3, осадков не ожидается, в Иркутске плюс 5-7, переменная облачность, в Омске плюс 12-14, в Вологде от 8 до 10 и дождливо, в Кирове сегодня 9-11 градусов, временами дожди, в Ставрополе 20-22 градуса, в Нальчике от 18 до 20. В Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается дождь, температура воздуха днем составит плюс 8-10. В Москве местами небольшие осадки, днем 14-16. Сейчас в столице 12 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
0: Пернатые хищники Кавказа.
4: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
0: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: 9:12, 18 секунд. Точное московское. Сигналы точного времени. Это понедельник, 12 октября. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
9: Доброе утро. Подключайтесь к нашей беседе в 8-925-222-99-92. Также заходите в наши мессенджеры. Национальный мессенджер «Макс», канал «Радио России», также в Телеграме. Ну а самые актуальные новости читайте на вести.ру. Напишите нам, пожалуйста, часто ли вы делаете покупки осенью, вот где-то в октябре, в ноябре, там еще в ноябре черная пятница впереди нас ждет, и попадаете ли вы на распродажи, и как много вы покупаете на распродажах, и смотрите ли затем, на самом деле это распродажи или просто кто-то переписал ценник?
8: Тут у меня, знаешь, редакционный карандаш начал стихотворение. Падают листья, падают цены. А продолжите, кстати говоря, друзья, напишите нам, что вы думаете по этому поводу. Так уж ли, а действительно падают цены. 8-9-2-5-222-99-92. Вообще, конечно, есть большой соблазн купить то, что вам электронный алгоритм, опять же, мы без них никуда, да, в приложениях показывают, да, что, ну, знаешь, цена-то в 4 раза снизилась на тот товар, который у тебя в корзине. Но тогда надо вспоминать изначально и помнить, да, по какой цене он был у вас в корзине изначально. Тот самый товар, к которому вы решили присматриваться. Потому что, знаешь, электронные штуки, они немного лукавят. И довольно часто бывает такое.
9: Да, ну и мошенники не дремлят. В общем, они активно используют любовь нашу с вами к распродажам, купить что-то с большой скидкой. И дублируют сайты популярные для якобы осенних распродаж, где вы заказываете одежду дешевле, чем, например, на сайте оригинала. Процентов на 30, а может быть на 50, а может быть даже на все 70. И вы думаете, что какая выгодная покупка, надо срочно срочно покупать и отключайте критическое мышление, которое позволяет вам понять, что вы используете не настоящий сайт и вводите банковские данные, которые станут доступны мошенникам.
8: Это правда. Дело в том, что мы покупаем много, охотно, через электронные приложения. Все больше смещается потребительский сегмент в сторону удобства. И обувь, и одежду, и предметы бытовой химии, и косметику, и какие-то аксессуары для своих хобби. Все что угодно. Покупают и стар, и млад, от школьника до пенсионера. Поэтому осенние распродажи всем социальным группам подвластны и, в общем, практически всему ассортименту товаров.
9: Ну и сейчас одна из популярных схем — это, конечно, так называемые байеры, сайты-перекупщики, которые купят для вас и обязательно передадут вам одежду и обувь ушедших брендов.
8: Ага, ну такая, знаешь, ностальгическая история, и это тоже пользуется спросом. Опять же, люди прекрасно понимают, что всем хочется носить красиво и качественно, и вот на это и расчет. А что на самом деле происходит? Как нас обманывают эти самые электронные алгоритмы? И не только.
9: Руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин присоединяется к нашей беседе. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
10: Доброе утро.
8: Здравствуйте.
9: Какие схемы наиболее распространены у мошенников в период так называемых осенних распродаж?
10: Ну, смотрите, на самом деле каких-то специфических схем именно для осенних распродаж нет, а есть, в принципе, все эти схемы, которые работают буквально круглый год, просто во время осенних распродаж они немножко видоизменяются, чтобы соответствовать нашим ожиданиям. Ну, то есть всевозможные фейковые магазины, всевозможные несуществующие продажи, всевозможные байеры, которые готовы вам что-то такое купить, что вы купить сами не можете. Я на самом деле деньги они возьмут, но делать особо ничего не будут. И это такая плата за риск, да, то есть вам хочется что-то получить, готовы расстаться с деньгами, не сильно проверяя продавца.
8: Знаете, как раньше говорили, деньги карман жгут, но здесь в данном случае электронный кошелек.
10: Ну, фактически, да, то есть как бы если есть возможность тратить что-то сверх, чтобы купить что-то особенное, то люди, ну, в принципе, склонны к небольшому риску.
9: Да, мы склонны к риску и не всегда внимательно. На что смотреть, как не попасться на сайт копию, но уже мошенническую?
10: Ну, вообще, по классике настораживать должно несколько вещей. Первое – это цены, которые сильно ниже, чем по всему остальному рынку, потому что должна быть какая-то причина, почему цены такие низкие. А второе – это то, что сам сайт как-то немножко не так выглядит подозрительно, какой-то новый домен, какое-то новое что-то, чуть-чуть другой дизайн, чем вы обычно привыкли. И третье – это то, что вас побуждают делать покупку как можно скорее. То есть там какой-нибудь счетчик, который говорит, что вот сейчас эта вещь стоит там 10 тысяч рублей, а если вы не купите в течение получаса, она будет стоить 50. Вот эти три маркера, которые обычно выделяют, которые, ну, характеризуют такой типовой фишинговый сайт.
9: А правильно ли я понимаю, что мошенники активно используют в том числе искусственный интеллект и дипфейки для того, чтобы наживиться? Ну, в частности, много жалоб, что в соцсетях появляются ролики якобы от знаменитостей, которые рекламируют распродажи, что якобы это ликвидация остатков уникального товара, значит, только последние 3 дня вы сможете купить что-то очень-очень дешево, практически даром. Заходите, и там отсылки на как раз такие мошеннические сайты. Насколько легко распознать эти рекомендации?
10: Ну, на самом деле, большая часть, если говорить о применении искусственного интеллекта вот подобного вида мошенничества, на самом деле, главный вектор использования – это создание правдоподобных дубликатов сайтов, максимально похожих на то, что было в оригинале. Плюс какие-нибудь боты технической поддержки, которые с вами будут в чате беседовать и говорить, куда вам правильно перевести деньги, чтобы получить товар. Потому что, как правило, там не будет формы оплаты, там будет какой-нибудь чат с ботом, куда надо будет кинуть реквизиты, потом какой-то код или что-то такое. Дипфейки именно со знаменитостями, но это такой дурной вкус все-таки. Люди на это более-менее насмотрелись, и фокусироваться на это уже мошенники фактически перестали, потому что, да, конечно, качество выросло, действительно можно за недорого сделать симпатичную рекламу вот такую, да, но в этом нет глубокого смысла. Это просто хорошо сделанный сайт, хорошо распиаренный по соцсетям, по профильным группам во всяких соцсетях, с помощью всевозможных механизмов, выведенный в топ таковых систем, работает гораздо лучше, чем дипфейк с каким-нибудь знаменитым артистом или депутатом.
8: Например. Ох уж эти дипфейки, ох уж эти селебрити. А вот знаете, что важно еще подчеркнуть? Мы же знаем, что усилия наших регуляторных органов направлены на то, чтобы мы все хорошо, грамотно и законно покупали товары. И с 1 октября, если я ничего не путаю, действуют новые правила, законодательно оформленные, по поводу размещения товаров на этих самых маркетплейсах. Я о тех самых карточках, которые заполняют продавцы. Вручную заполняют. Я знаю людей, которые этим занимаются, да, около студенческого возраста в основном. Ребята, получают хорошие деньги. А вопрос соответствия, как он будет регулироваться, да? То есть мы нашли товар, который выдает себя за более премиальный, но на самом деле таковым не является, например, да? Как здесь вот быть?
10: Ну, смотрите, ведь регулирование это замечательно, конечно.
8: Простите, я к тому, что все равно останется лазейка. Знаете, а не успели, а у нас 10 тысяч позиций, один человек.
10: Конечно, ну так на это и расчет. Но, ну, смотрите, с одной стороны, когда вы покупаете что-то сильно дешевле, вы же как бы понимаете, что что-то не так. Просто вы как бы такую внутри себя заключаете сделку. Да, конечно, карточка странная, что-то описано не то, но выглядит как надо и стоимость сильно меньше, да, то есть вы как бы в голове у себя понимаете, что да, это такой налог на риск, действительно, я могу получить товар, действительно, если текстовое описание, которое было написано на вас как-то вот откликнулось, да, что там распродаем остатки там какой-то распродажи там того года, вот у нас осталось тут 5 вещей там таких-то размеров, вы понимаете, что ну да, правдоподобно может такое быть, действительно могут продавать за небольшую сумму. И вы оплачивать, скорее всего, будете не через какой-то нормальный терминал, да, не через какую-то систему, а перевод какой-нибудь будет или какой-нибудь, я не знаю, что-нибудь. То есть потом поймать за руку такого продавца достаточно тяжело.
9: Потому что очень много фейка, да, и нет реальных данных. Благодарим вас, Сергей Евгеньевич. Сергей Полунин, руководитель группы защиты инфраструктуры.

0: стоимостью 350 рублей якобы на распродаже, а изначальная цена у него 10 тысяч. Ну, то есть специально ставят завышенное, чтобы ярче показать скидку в 90% и привлечь ваше внимание, и в том числе влиять на алгоритмы выдачи.
1: Шансов не купить практически нет. Идеалу покупаем.
0: Роман Харланов, юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка, с нами на связи. Роман Львович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. По традиции звоним вам узнать, как же нам быть, кто больше лукавит. Нам ведь хочется качественно и недорого, но порой не всегда так происходит.
2: Ну, если говорить об уловках маркетологов, то их таких самых популярных всего 7. Важно их знать и как им противостоять. Ну, одна из такая первая, это самая популярная, искусственный дефицит. То есть как это работает? Создаются ощущения, что товар скоро закончится, то есть последний экземпляр осталось мало, там, и нагнетают срочность, что акция заканчивается через 3 дня, или там, это заставляет действовать импульсивно, потому что люди боятся что-то упустить, в частности, вот, боятся упустить выгоду. Как этому противостоять? Ну, во-первых, не поддаваться ажиотажу. Не оплачивайте покупку сразу в интернет-магазине, положите товар в корзину, вернитесь там через несколько часов или вообще на следующий день, чаще всего желание пропадет. И проверьте обязательно наличие аналогичного товара на других магазинах. Вторая уловка – это так называемые мифические скидки и акции. Вот как это работает? Часто завышают исходную цену, то, о чем как раз говорили, чтобы скидка выглядела солиднее. Или предлагают там 2 плюс 1 или 3 по цене 2, но при этом могут навязывать там ненужные сопутствующие товары или товары с истекающим сроком годности. Как этому противостоять? Изучите условия акции. Возможно, скидка действует только при покупке на определенную сумму или там при наличии карты магазина. А если товар дорогой, проверьте его реальную обычную цену в других магазинах, на других площадках. И при покупке продуктов внимательно смотрите, конечно, на срок годности. Третье, самое такое популярное, это так называемое капельное ценообразование. То есть как это работает? То есть изначально в рекламе или на ценнике указана привлекательная цена, но дополнительные расходы, там, страховка, там, или, допустим, доставка, или какие-то сервисные сборы, она всплывает уже после того, как вы выразили желание купить. И противостоять этому тоже достаточно просто, то есть внимательно читайте условия, и часто вот эти важные детали в виде дополнительных услуг, они спрятаны в мелких шрифтах, в конце длинного договора или в условиях акции. И не стесняйтесь уточнять у продавца, что именно входит в заявленную цену. Четвертый такой популярный момент – это эффект брошенной корзины или персонализации. То есть это когда онлайн-магазины отслеживают ваши просмотры и присылают уведомления. То есть там, что вот вы оставили корзину, товар там скоро подорожает, и постоянно напоминают об этом товаре и об вашей корзине. Как этому противостоять? Не поддавайтесь на эмоциональные триггеры и, не игнорируйте, конечно, уведомления, но и не принимайте решение сразу. То есть дайте себе время подумать и решить вообще, нужен вам этот товар или нет. Очень часто вот пятый такой популярный метод манипуляции – это создание искусственной необходимости. То есть когда реклама тонко формирует убеждение, что этот продукт такой некий обязательный элемент для счастья, успеха или соответствия окружению. А противостоять этому тоже просто: перед покупкой задайте вопрос, а действительно ли это мне нужно. То есть просто проведите ревизию, составьте список того, что у вас уже есть, может быть, у вас есть похожий товар, или вообще, в общем, вам для счастья этот товар и не нужен. А шестое – это эмоциональное воздействие рекламы. То есть часто это как работает? То есть динамические ролики, запоминающиеся джинглы, образцы счастливых людей, использующих использование разных инфлюенсеров, там, популярных медийных личностей. И все это вызывает такой некий эмоциональный отклик и желание владеть этим товаром. Но как противостоять? Относитесь к рекламе критически и не позволяйте эмоциям брать верх над разумом. А также бывает, встречается, вот особенно в магазинах интернет-торговли, это манипуляции с отзывами. То есть когда на маркетплейсах часто встречаются только положительные отзывы, а отрицательные либо скрывают, либо там сфабрикованы. А противостоять как? Внимательно изучите отзывы, оценивайте их объективность, проверяйте, как давно они составлены, и сравнивайте с отзывами на аналогичные товары в других продавцов. В общем, нужно стремиться к так называемому такому осознанному потреблению, которого основные принципы, можно, наверное, так озвучить, осознанного потребления. То есть вы составьте список, заранее запланируйте покупки и строго его придерживайтесь. Или не приходите в магазин, кстати, на голодный желудок, потому что голод усиливает импульсивность. Не принимайте решения сразу, дайте себе время на обдумывание, особенно при крупных покупках.

0: всегда сравнивайте, проверяйте цены на разных магазинах, читайте отзывы, изучайте характеристики товара и повышайте, конечно, свою финансовую грамотность, потому что умение планировать бюджет и составлять финансовые цели помогает принимать более взвешенные решения. Потому что помните всегда, что да, главная цель маркетологов – это продать товар.
1: Конечно, вы именно продать, заработать. Тем не менее, сейчас все бренды жалуются, что им стало гораздо сложнее. Некоторые закрываются, некоторые закрывают офлайн-магазины. В связи с этим стоит ли ждать в октябре и в ноябре бешеных скидок на распродажах, каких-то распродажи остатков, еще что-то, коллекций? Или в этом году все-таки распродажи будут скромнее?
0: Ну, традиционно мы ждем всегда октябрь-ноябрь, это вот черные пятницы, там киберпятница, кибернедели. Черные недели – это то, что традиционно вот мы взяли с западного рынка, в том числе с Соединенных Штатов, когда традиционно вот эти распродажи ко Дню Благодарения происходили. И они тоже достаточно у нас популярны, особенно они популярны в интернет-магазинах. Но если вы планируете какую-то серьезную покупку, реально можно, да, сэкономить, но все-таки мониторьте цены. Мониторьте, потому что перед вот этими черными пятницами очень часто недобросовестные производители, которые хотят вас обмануть, они повышают цены.
2: Поэтому... Да, а потом откуда ни возьмись, возникает можно, да. Да, прекрасная скидка в 90%. Спасибо большое, Роман Львович. Как всегда, Роман Харланов, юрист, сопредседатель деловой России в Московской области, эксперт потребительского рынка. Ну и вот под занавес этой части эфира у меня... Стишок дописался. Сезон распродаж изменит баланс наших Е-кошельков. Шоппинг для всех 24/7, буквально в три смены. Купим мы все от китайских самокатов до французских духов. Все в этом мире неизменно. Падают листья, падают цены. Пожалуй, так.
1: Не уходи пока из ведущих эфиров. Поэт и Кирилл, благодарю тебя за этот стишок. Продолжим буквально через минуту.
3: октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
4: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+. Точного времени.
1: 9:31:08. Точное московское время. Понедельник, 12 октября. На календаре начало новой рабочей недели. И вместе с вами встречает ее Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
2: Здравствуйте. Продолжаем. И возвращаемся к одной из наших излюбленных тем. Льготная семейная ипотека. Тут Банк России на днях выпустил рекомендации, которые так или иначе призваны... Ну, во-первых, сделать нас более информированными, б, банки, чтобы те, чуть не сказал, окаянные, соблюдали строго рекомендации и регламентации, которые Банк России, как регулятор, предписывает.
1: Да, ну и 15 лет кредит, семьи должны знать, что если они берут на больший срок, а скорее всего это так, особенно если квартира стоит дорого, если жилье сразу большое, а на семью наверняка нужно что-то больше, однокомнатное, минимум двухкомнатное, да, а и многие семьи так и поступают, двушки и трешки, наиболее популярные по семейной все-таки ипотеке, и через 15 лет семейная льгота обновиться, и обнулиться, я бы даже сказала, но процент будет явно не нулевой, процент будет зависеть от, ну, от текущей ключевой ставки на момент окончания льготной программы.
2: Какой она будет через 15 лет, не знает никто. Знаешь, как обычно звонишь аналитику нефтегазового рынка, они рассказывают практически анекдот. Да, совершенно точно. В ближайший месяц, условно, там нефть будет колебаться от 20 до 200 долларов за баррель. И дальше начинаешь понимать, что вот он, циничный юмор аналитиков нефтегазового рынка. Но они так шутили до того, как нефть спикировала в область отрицательных значений несколько лет назад. Сейчас им нужно шутки переписывать.
1: Нет, мне понравилась шутка, которая была в 2014-м, по-моему, когда один из аналитиков сказал, а рубль падает, потому что доллар растет.
2: Гениально.
1: Это было действительно очень логичное объяснение происходящего тогда. А тем не менее, если говорить о семейной ипотеке, хочется, конечно, с позитивом смотреть в будущее. Будущее, что через 15 лет, да даже раньше, люди начнут просить отменить льготную ипотеку, потому что хотят не под 6%, не под 10%, а под 4%.
2: А тогда она уже будет 2% по всей стране. Доживем ли мы? Да. Но, в общем, пора представлять эксперта, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархот. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: Что там подсказывают вам фьючерсы на ипотеку через 15 лет? Какой она будет? А если серьезно, то для чего понадобились разъяснения Банка России? Неужели у нас слово регулятора чуточку иначе может трактоваться участниками рынка?
0: Ну, дело в том, что 15 лет – это огромный срок. Начнем, что у вас появляется ребенок, и в 15 лет ребенок уже имеет паспорт, гражданин Российской Федерации. Это начнем с того, что это колоссальный срок. Во-вторых, Банк России смотрит на статистику ипотечного рынка и видит ситуацию, когда, ну, скажем так, ипотечный механизм становится менее доступным, жилье менее доступным, и заемщик для того, чтобы сократить ежемесячный платеж, он удлиняет срок. И он пишет, что в договоре ипотеки уже срок не 15 лет, а 20 лет, 25, а иногда даже 30. И возникает ситуация, когда вы занимаетесь дотационной активностью, то есть льготная ипотека, все дотации с федерального бюджета на протяжении 30 лет, что, в общем-то, очень странно. И возникает вопрос, а может быть у заемщика условия улучшатся, или сама рыночная ипотека станет еще более доступна, чем льготная на момент выдачи. Поэтому Банк России оговаривает условия, что значит, ставка может быть увеличена на 3-4 процентных пункта относительно предыдущей ставки или относительно ключевой, но не более чем ключевая плюс 3 процентных пункта. Теперь давайте смоделируем ситуацию. Предположим, в конце этого года или в начале следующего заемщик с одним ребенком берет льготную ипотеку, ставка 12%. Ключевая ставка, допустим, 14%, она не меняется. И проходит 15 лет, и предположим, что ключевая ставка снижается до 9%, например, или до 7%. Если мы к этому значению прибавим, например, 4 процентных пункта, то мы получим еще более низкую ставку, чем на момент выдачи семейной ипотеки, то есть не 12, а 11, например. Следовательно, сделаем вывод, что через 15 лет ставка не увеличится. То есть она будет даже ниже, а снижение будет на усмотрение, естественно, банка. Это ситуация, когда она не будет увеличена. А если она будет увеличена, то очевидно, что должна быть ключевая ставка достаточно высокой. Будет ли она такая через 15 лет? Сказать сложно, но, скорее всего, не будет все-таки, потому что текущая высокая ключевая ставка связана с всякими экономическими процессами, экономическими шоками.
2: Мы с вами в 41-м году созвонимся. Созвонимся,
1: Андрей Валерьевич. Да. Андрей Валерьевич, а тем не менее, давайте представим позитивную картину. Ключевая ставка вернулась в сбалансированную какую-то зону, и ипотеку в России обычную стали выдавать снова, ну сколько у нас там было, под 7%, да, а семейную ипотеку взяли под 10%. Есть ли механизм добровольного выхода из льготной программы в таком случае? Потому что семьям, конечно же, выгодно будет потом перерефинансироваться, на более низкий процент.
0: Очень хороший пример. Есть механизм, есть рефинансирование. В том числе, если даже не будет рефинансирования семейных программ, можно будет взять рыночное рефинансирование, если оно будет более дешевым. Банк закрывает за вас семейную ипотеку, выдает вам кредит под меньшую ставку с меньшим платежом. Такая ситуация, конечно, будет предусмотрена.
2: Понятно. Скажите, ну вот 15 лет ипотека, довольно серьезные, значит, нюансы прописаны в обновленной семейной ипотеке. А сейчас-то в среднем по рынку за сколько у нас люди, так, знаете, апропо, выплачивают ипотеку? 7-8 лет. И какова доля просрочек? Обычно говорят, что ипотечник, он очень обязательный парень или девушка.
0: Так и есть. Ипотечные активы одни из самых качественных с точки зрения кредитного риска. У них по ним самая низкая просроченная задолженность. По российским стандартам бухгалтерского учета это просрочка доля просроченных платежей меньше 1%. По международным, так сказать, там ближе к 4%, наверное, процентам. Ну, по-разному, в разном оценке. Но это кратно ниже, чем по необеспеченным кредитам, по потребительским кредитам. По срокам здесь изначально оформляется ипотека на срок, естественно, свыше 15 лет. Поэтому такая норма была и придумана. То есть ближе там к 20 годам. Но при этом заемщики стараются досрочно погасить ее. То есть если есть лишние деньги, они тратят их на погашение долга этой ипотеки. И здесь средний срок погашения 9-10 лет. Вот, то есть через 9 лет после оформления ипотеки на 20 лет, как правило, эта ипотека уже досрочно погашена.
2: А как сейчас банки подходят к моделированию платежеспособности клиента? Я так понимаю, что условия достаточно серьезно ужесточены по сравнению с теми, которые были сейчас, и, с другой стороны, они приведены в некое балансовое равновесие, потому что нужно как-то помогать заемщикам справедливо оценивать все риски и платежи.
0: Совершенно верно, есть такой момент, он очень ярко выражен. И здесь, конечно, сразу бросается в глаза то, что, по сути дела, на момент выдачи ипотеки с точки зрения платежеспособности оценивается доход заемщика. Если вот этот платеж по той же самой льготной ипотеке в совокупности с другими долгами и платежами не превышает 40%, то ипотеку можно выдавать. Насколько долго сохранится этот доход, никто не знает. Но предполагается, что в рамках ипотеки квартира остается в залоге у банка. Следовательно, когда возникает затруднение, заемщик найдет какие-то способы, чтобы все равно продолжать гасить этот кредит. Поэтому можно пренебречь вот этими рисками. Главное, что есть залог в виде квартиры. Главное, чтобы еще, конечно, поток доходов он позволял гасить эту ипотеку.
1: Да, вот это самое важное. С другой стороны, семейная льготная ипотека становится более адресной. Мы видели ужесточение действия льготных программ в течение последних 2 лет, да, когда сначала только семьи с детьми до 7 лет, потом только одна ипотека, значит, на семью, а не каждый там мама с папой. А сейчас очень сильно ужесточил. Станет ли она более адресной? Действительно ли позволит семьям купить все-таки свое жилье?
0: Да, безусловно, потому что на самом деле, конечно, вариация с точки зрения количества детей, она очень важна, потому что совершенно разная финансовая нагрузка на домашнее хозяйство при одном ребенке, при 4 ребенка, например, это очень важно. И на самом деле программа не должна становиться общеохватной, федеральной, она должна именно относиться для семей с детьми. Чем больше детей, тем более выгодные условия, что, в общем-то, изначально надо было закладывать еще на момент ввода этой программы. Вот, и действительно, получается, что платеж семей...
2: Платеж семей, там что-то пропало. Продолжайте.
0: Да, если предположить платеж семей для хозяйств многодетных, да, где более 3 детей, да, и платеж для семей в рамках этой же программы для семей с одним ребенком или без детей, действительно, там кратное снижение, то есть снижается финансовая нагрузка на домашнее хозяйство, что сам высвобождает средства для тех же самых семейных трат, потребительских расходов.
1: Да, ну и, конечно же, лимит желательно пересматривать вслед за стоимостью жилья, в котором многодетная семья сможет разместиться. Иначе низкая ставка останется красивой цифрой, а недостающие метры придется платить по рыночной цене, что немногие семьи в России могут позволить.
2: Говорим спасибо нашему собеседнику, кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархоту был на связи. Вот что еще важно заметить. Условия по льготной ипотеке на строительство частного дома или его завершение и так далее, останутся неизменными. На уровне 6% вне зависимости от количества детей, региона проживания семьи. Да, вот такая вот история. А с другой стороны, мы слышали, что нам ИЖС теперь будет более доступным. Оказывается, вот не совсем так.
1: Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире. Продолжим после короткой рубрики.
4: Андрей Светенко. Хранитель времени.
5: В этот день, в 1922 году, декретом Совнаркома в свободный оборот поступила новая денежная единица «червонец». Старшее поколение, конечно, помнит это название, но что оно означает? Купюра советских времен красно-коричневого цвета достоинством в 10 рублей в вульгарном речевом обороте «чирик»? Нет. Другое. В результате денежной реформы, кстати, одной из главных реформ в рамках НЭПа, червонец стал твердой конвертируемой валютой, приравнивался к 10-рублевой золотой монете царской чеканки. На 25% стоимости был обеспечен всем достоянием республики, золотом, драгметаллами и иностранной валютой, а на 75% краткосрочными государственными обязательствами. Удивительно, но денежная реформа, названная по имени тогдашнего наркомфина Сокольникова Сокольниковской, была абсолютно из-за разряда рыночных. Уговаривать в доверии к советскому червонцу не понадобилось. Это были не бумажные деньги, а звонкая монета высокой пробы. 9 грамм золотника. При этом червонец оказался твердым вдвойне. И по форме, и по существу. Государство гарантировало свободный обмен червонца на иностранную валюту. И за один только 23-й год удельный вес червонца в общей денежной массе вырос с 3 до 80%. В следующем, 24-м году, государство позволило себе ввести в обращение уже бумажные эквиваленты червонцев, казначейские билеты с тем же номиналом в 10 рублей. Одновременно с этим началась чеканка разменной серебряной и медной монеты. В результате в 1925 году советский червонец официально котировался на всех иностранных биржах. Что касается внутреннего обращения, то граждане стали активно менять остававшиеся у них на руках старые царские и новые советские золотые монеты на бумажные червонцы, иногда даже переплачивая за них. Благодаря этому курс червонца во второй половине 20-х годов был стабильным, а НЭП набирал силу и обороты. Весомость бумажного советского червонца в мире парадоксальным образом проявилась еще и в том, что он стал объектом подделки и фальсификации в очень значительных масштабах. С вами был Андрей Светенко.
6: Радио России. 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
3: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
9: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
8: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
9: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а как правило они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека Квинки.
8: А какие еще возможности лечения существуют?
9: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
8: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
9: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
8: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
9: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
10: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
9: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
9: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
10: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
9: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился,
10: да.
9: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
10: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
9: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
11: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
10: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Радио России.
13: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. Премьера в театре Гоголя 24 октября. «Обыкновенное чудо» по знаменитой пьесе сказки Евгения Шварца. В центре сюжета взаимоотношения двух людей. Он, сочинитель, подавлен творческим кризисом и вопросом собственного предназначения. Она, спутница его жизни, пытается осознать свое место в тени большого художника. Сумеют ли они найти выход из лабиринта, который сами же создали? Узнаем на премьере в театре Гоголя. Информация на театргоголя.ру. 12+.
14: Беда, государь.
15: Карл напал ночью под Нарвой.
14: Что делать будем?
15: Биться. Пали!
16: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В ДНР предотвратили переброску переодетых в российскую форму военных ВСУ. Запад на фоне дизельной сделки звереет. В Центробанке перечислили выгоды от цифрового рубля. Подробности далее. ДНР удалось предотвратить переброску переодетых в российскую форму военных ВСУ. Боевики, запрещенные в России группировки «Азов», в форме наших военных под видом союзников пытались перебраться на российские позиции в Днепропетровской области. Однако разведка вычислила врага и направила на уничтожение огневую группу. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Тем временем бои продолжаются в Доброполье. Войска зачищают от противника жилые кварталы. Боевиков убивают из шахты «Добропольская». Об этом рассказал телеканалу «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
2: Группа «Центр» продолжила освобождение самого непосредственно населенного пункта Доброполя. Противник еще упирается, но тем не менее сейчас работа наших бойцов сконцентрирована на освобождении территории жилой застройки, а также наши подразделения выбивали противника с шахты «Добропольская». Далее продолжаются бои за Дружковку. Здесь противник также упирается, использует многоэтажную застройку, промышленные объекты. Но опять же, метр за метром идет освобождение данного населенного пункта. Ну и опять же, здесь помогает охват данного населенного пункта, что также способствует освобождению данного города.
1: В Доброполе тем временем находящимся в окружении военным ВСУ предлагают сдаться. Листовки с призывом «сложить оружие» разбрасывают БПЛА «Молния» группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны. Такой подход позволяет избежать гибели украинского военнослужащего от огня своих же сослуживцев, которые зачастую уничтожают тех, кто пытается выйти к российским позициям. У России не будет проблем с реализацией дизеля, об этом заявили в Кремле. Россия без проблем сможет продать свое топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный. Такое мнение высказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее правительство объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизеля, который действовал для производителей по 31 октября. Мера позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Между тем, Запад на фоне дизельной сделки звереет. Сегодня главы МИД стран Евросоюза займутся вопросом принятия санкционных мер против более чем 1500 физических и юридических лиц из России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Комментируя соглашение США и России по дизелю, политик сказала, что санкции Евросоюза против России будут эффективнее в случае координации по этому вопросу с Британией и США. И выразила желание, чтобы Вашингтон задействовал закон Ленси Грэма, внесенный в список террористов против России. У подростков есть выход 31. Это специально созданный властями проект, который помогает оказавшемуся завербованным ребенку вырваться из клубка преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылки на силовые следственные органы. Номер 31 в названии проекта означает номер статьи Уголовного кодекса, которая освобождает от ответственности лицо за добровольный отказ от преступления. Из широко распространяемой в публичной среде информации проекта подростки узнают, что настоящие сотрудники силовых структур никогда не будут писать в мессенджерах с незнакомого номера, поэтому такой контакт стоит сразу блокировать и обратиться за помощью в полицию. Напомню, сегодня МВД сообщило о росте преступности среди подростков. За 8 месяцев совершено на 12% больше преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О том, что наказание постигнет неизбежно, свидетельствуют суды над украинскими шпионами. Южный окружной военный суд приговорил к 18-7 годам колонии отца и его дочь, которые работали на киевских террористов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, фигуранты самостоятельно установили контакт в интернете с киевскими кураторами и передавали им информацию о военнослужащих и объектах армии в регионе. Родственников задержали в Сочи при попытке выезда из страны. Выплаты будущим матерям до 1 000 000 рублей могут освободить от налогов. Эту сумму работодатели выплачивают сотрудницам до рождения ребенка. Предложение не облагать эти средства НДФЛ содержится в документе, который Госдума внесла на рассмотрение в правительство, пишут «Известия». Согласно инициативе, льготу предлагается распространить на выплаты в период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до рождения ребенка. Сейчас освобождение от НДФЛ и страховых взносов действует только в течение первого года после рождения ребенка. Как пояснили в Минфине, изменения позволят применять льготу и при выплате мат-помощи до рождения ребенка в период отпуска по беременности и родам. В случае принятия закона новые правила начнут действовать с 1 января. Центробанки перечислили выгоды от цифрового рубля. Новый вид валюты разумно использовать в трех случаях. Об этих сценариях рассказала зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова. Во-первых, выгодно переводить крупную сумму денег родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно и без каких-либо лимитов. Второй сценарий касается ИП, которые с цифровыми рублями смогут экономить на приеме платежей. В-третьих, новые деньги выгодно использовать владельцам крупного холдинга с множеством юридических лиц. Цифровые переводы не привязываются к операционному дню в разных часовых поясах, происходит бесшовно и оперативно, уточнила представитель регулятора. Жители Юга России рассказали о нашествии мраморных клопов. Насекомые заполонили машины, дома в Краснодарском крае и Дагестане. Клопы предпочитают труднодоступные места, кучкуются на стенах зданий и группами забираются в одежду, пишет российская газета. Мраморные клопы не кусают людей, но опасны для плодовых растений, а также распространяют резкий неприятный запах. При этом местные жители говорят, что стандартные средства борьбы с насекомыми, вроде дихлофоса, против клопов бессильны. Погода в столичном регионе держится почти на летних отметках. Сегодня будет все еще тепло, несмотря на дожди. О погоде в первый рабочий день расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому ожидается в Москве и по области облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 14-17 градусов. Понятно, что это аномальное тепло. Напомню, что норма октября дневная составляет всего лишь 8 градусов с плюсом. Но и атмосферное давление будет расти, составит 748 миллиметров ртутного столба.
1: Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленной версии женского теннисного рейтинга россиянка поднялась на третью строчку с пятой. На прошлой неделе Андреева дошла до финала турнира категории 1000 в Пекине, где уступила китаянке Джень Циньвэнь. Лидером рейтинга осталась Арина Соболенко из Белоруссии, следом идет Елена Рыбакина из Казахстана. Екатерина Александрова не сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире категории 1000 в Ухане. В стартовом раунде россиянка в трех сетах уступила представительнице Канады Лейле Фернандес. Рубин проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА взял верх над Родиной 3-0. «Ахмат» и «Балтика» сыграли между собой в ничью 0-0. В турнирной таблице лидируют московское «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 22 очка, на одно меньше у «Зенита» и «Краснодара». Сочи победил Уфу 1-0 в 13-м туре первой лиги чемпионата России по футболу. Благодаря этому успеху южане вышли на второе место в турнирной таблице. У них равенство по очкам с Велесом. Лидирует в первой лиге Нижний Новгород, опережающий своих преследователей на 8 очков. Гол Арсена Захаряна помог Реалу Сосьедад обыграть Депортиво 3-2 в футбольном чемпионате Испании. Российский полузащитник впервые в сезоне вышел в стартовом составе своей команды. На 56-й минуте его заменили. В рамках чемпионата Испании этот гол стал для Захаряна первым с конца февраля прошлого года. Московская «Динамо» обыграла в овертайме «СКА» 4-3 в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Клуб из Санкт-Петербурга 6-й в западной конференции, столичная команда 9-я. Это были новости спорта. Погода.
1: В Магадане сегодня 0 плюс 2, облачно, без осадков. В Южно-Сахалинске 12-14 градусов. В Екатеринбурге 9-11. В Тюмени такая же температура. В Сургуте и Ханты-Мансийске 6-8 градусов. В Омске 12-14. В Вологде от 8 до 10. Временами пройдет дождь. В Петрозаводске от 5 до 7 тепла, вечером дожди. В Кирове 9-11. Временами осадки. В Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается дождь. Температура воздуха днем составит 8-10 градусов. В Москве местами небольшие осадки, днем 14-16. Сейчас в столице 13 градусов, ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 743 миллиметра ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящий исторический портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», если хотите. Но в любом случае радиостудия достаточно виртуальная, и любой портрет можно создать, используя технические средства. А вот наши гости – это совершенно настоящие, замечательные собеседники и люди, которые очень нестандартно отвечают на самые простые вопросы. Вопросов сегодня будет немало, потому что касаться эти вопросы будут балета, чудесного мира, о котором все хотят все время что-то знать, но не все это сделать могут. А сегодня у нас в студии Денис Родькин, замечательный танцовщик, премьер Большого театра, российский артист балета и лауреат премии президента России. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Традиционный вопрос, вот как и во сколько лет вас выбрала хореография?
2: На самом деле вы правильно задали мне вопрос, именно меня выбрала хореография, а не я ее. Все так сложилось как-то очень, я бы сказал, случайно, и часто я называю свой личный путь в балете – это судьба. То есть это не то, что у меня там мама запланировала, вот мой сын будет премьером Большого театра, мы все для этого сделаем. Ничего мы для этого специально не делали, а вот так вот сложилась жизнь, что все то, что со мной случилось, само привело в Большой театр. Началось все с безобидного степ-танца во Дворце культуры «Красный Октябрь» в Тушинском районе. Туда пришел парень, который гениально сел на шпагат. Я думал, что я хорошо сажусь на шпагат, а он, оказывается, садился лучше. Я спросил у мамы, где же так учат. Моя мама спросила у мамы мальчика, что учат так в балетной школе. А эта балетная школа оказалась у нас практически на первом этаже. Мы жили на третьем этаже, а она на первом этаже.
1: Знак судьбы.
2: Абсолютный. Я всегда думал, какие-то оттуда всегда выходят аккуратные дети из этой двери. Чему же там учат? И вот, наконец-то, придя в степ-танец, я узнал, что, оказывается, грубо говоря, под нами есть балетная школа. И руководителем этой балетной школы был замечательный совершенно человек, хореограф, балетмейстер народных танцев, который, к сожалению, в 2013 году скончался, Владимир Михайлович Захаров. И у Владимира Михайловича были грандиозные связи в правительстве Москвы, которые ему позволило впоследствии из этой балетной школы сделать государственное хореографическое училище, которое выдавало профессиональный диплом артиста балета. Такие дипломы выдают в Академии хореографии на Фрунзенской в Москве и в Академии русского балета в Санкт-Петербурге. Вот, собственно говоря, и у меня тоже в 2009 году появился такой диплом. В 2003 году образовалась хореография графическое училище, а в 2009 году, спустя уже, получается, 6 лет, я имел вот этот диплом. И так как я знал, что есть такой великий театр, как Большой театр, понимал, что мне туда, скорее всего, не попасть, я решил пойти на просмотр. И так сложилось, что меня взяли. И вот с этого и начался, так сказать, мой путь в Большом театре.
1: Ну, а вот это вот желание бить степ, танцевать чётку, оно...
2: Желание было у мамы исключительно.
1: А, у мамы?
2: Да, конечно. У меня было желание играть в футбол. До 14 лет.
1: Как у всякого нормального парня.
2: До 14 лет, да. Но мама, она очень бережно относилась к моему здоровью, и она всегда боялась, что футбол — это очень травмоопасная история. Хотя балет не менее травмоопасный. Конечно, все-таки поменьше, но все равно риск есть. И говорит то, что вот в футболе там такие травмы и так далее. Поэтому
1: а вы прям профессионально хотели заниматься
2: футболом?
1: Да,
2: конечно. Я хотел быть футболистом. Более того, меня приглашали. У меня были хорошие данные. Возможно, даже лучше, чем для балета.
1: А на какой позиции? Нападающий?
2: Нападающий, да. Высокий, у меня была очень хорошая скорость на физкультуре. Тренер, он всегда хотел, чтобы я связал. Я объясню просто. До 2003 года я учился в общеобразовательной школе. А когда уже, как я сказал, уже образовалось хореографическое училище, я с головой уже перешел в балет. И тренер меня всегда дразнил. Ну, не то, что дразнил. Ему было обидно, что я не посвящаю свою жизнь.
1: Такие данные пропадают.
2: Такие данные. Он говорит, ну что, мол, того, что наш Барышников наконец-то пришел. Или Нуреев, он говорил. Ему всегда было обидно, что я не посвящаю свою жизнь все-таки спорту, а посвящаю балету.
1: Помните, как вот это знаменитое роль роль Евстигнеева, когда он говорил, насколько лучше бы Ермолова играла в театре, если бы в нем стоял у станка. Тренер мог сказать, насколько бы Нуреев мог играть головой с таким прыжком.
2: Конечно.
1: А?
2: Я вам более того скажу, что когда бывший тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов пришел на какой-то спектакль, и он увидел меня за кулисами, говорит, мне, конечно, таких данных, как у тебя, не хватало. Я говорю, а что именно прыжка, конечно, такого не
1: прыжок,
2: хватало.
1: Прыжок, да. Ну, вообще-то, одно из основных качеств артистов балета, вот когда читаешь мемуары, вот мне запомнилась одна из фраз Нежинского, когда ему рассказывали про какого-то танцовщика, он говорил, это все хорошо, а он прыгать умеет, да, мастер, вот этого зависания.
2: Конечно. Ну, у Нежинского, надо было сказать, грандиозный прыжок, по крайней мере, так говорят, это на самом деле никто не проверил.
1: А хроники нет, есть только фото.
2: Да, есть только фото, видео никаких не сохранилось. Знаете, мы как-то приехали в Довиль, и там есть замечательный театр, и на стенке этого театра написано: «На этой сцене Нежинский совершил свой грандиозный прыжок». Я так и заволновался.
1: А указана высота?
2: Высота не указана. Я думаю, ну что же это за сцена? Там сцена чуть-чуть меньше этой студии.
1: У нас большая студия.
2: И там написано, да, и там написано, ну, для сцены, как бы, у вас студия достаточно такая скромная. Все-таки, если взять сцену Большого театра, это настоящий полигон. И было написано, здесь за один прыжок перелетел Нежинский всю сцену. Я думаю, ну, сейчас я увижу и смотрю, там сцена, я ее не то что перелетел, я ее перешагнул. Поэтому, понимаете, это был тоже феномен Дягилева создать вот этот интерес. Он же запрещал снимать специально.
1: То есть он... Чтобы да, только это, да, например,
2: он уже думал на 100 лет вперед, что о нем будут говорить, о его, так сказать, антрепризах, что вот были такие танцовщики грандиозные, которые перелетали через всю сцену. А действительно, нам всем кажется, вот кто открывает там книгу, то что действительно перелететь через всю сцену, ну, это практически невозможно.
1: Обман восприятия.
2: Мы тогда, помню, с моим коллегам начали шутить. Мы только, значит, шагнем, прыгнем, а нас уже нет, значит, на сцене. И говорим, надеемся, нам тоже повесят.
1: Ну, это, кстати, ведь как смотреть старые еще черно-белые хроники футбольных матчей. Многие футболисты говорят, что скорости, конечно, были не те. Несмотря на величие Пеле, там, Гаринчи, вот как они играли, этот дриблинг великолепный.
2: Ну, то есть поменьше, да, говорят, что скорость?
1: Да, да, вообще ни в какую сравнение.
2: А вот в балете наоборот, как-то все ускорено. И говорят, ну, посмотрите, каким темпом они танцуют.
1: То есть сейчас...
2: Михаил Леонидович Лавровский нам говорил, он говорит, вы танцуете лучше и даже быстрее нас, просто пленки были немного другие. Но что их поколение отличалось всегда от нашего, что они вот в первую очередь ставили именно раскрыть душу на сцене, а не показать голую технику. Потому что у нас иногда сейчас хромает тем, что мы пытаемся повыше прыгнуть, побольше скрутить, но если это Ромео, то это должно быть какие-то чувства именно
1: от
2: Ромео.
1: Сердца.
2: От сердца. Это должна быть в первую очередь душераздирающая любовь, а не прыжок. Ну, прыжок тоже очень важен. А если есть душераздирающая любовь, то появится и прыжок.
1: Людмила Ивановна Семеняка, когда была у нас в эфире, она ровно об этом и сказала, когда я стал спрашивать ее о каких-то элементах техники. Она сказала, вы найдите образ, и он вам все продиктует.
2: Совершенно всё. Правильно.
1: Вы сами все найдете.
2: А я всегда замечаю за собой, что когда я начинаю думать о технике, я и технически как-то плохо танцую. А когда я забываю о технике и как-то пытаюсь танцевать именно душой, пропустить образ через себя, техника, она сама приходит.
1: Ну, вот, кстати, о роли мамы мы должны сказать. Почему я об этом еще раз вспоминаю? Вот Николай Максимович Тискаридзе, у которого же вы, собственно говоря, группе Большого театра, да?
2: Да, первые 4 года я работал с ним.
1: Вот я помню одно из его интервью, когда его спрашивали, как он тоже пришел в балет, и он сказал, что во главе угла была мама, которая сказала, что я буду тебя поддерживать в занятиях балетом, но только не в кардебалете, чтобы ты был, только премьером, только на первых ролях. Иначе бросай все и иди, чем хочешь занимайся. Вот у вас такого не было?
2: Не, моя мама сразу поняла, что у меня получается. Поначалу ей говорили, заберите ребенка, ничего не получится и так далее.
1: А кто
2: Я
1: говорил?
2: Не знаю, почему они так говорят. Ну, первый педагог. Я, честно, для меня это загадка, почему он так говорила. Потому что я сейчас смотрю свои детские балетные фото, но у мальчика есть данные, объективно. То есть это не то, что там пытаюсь себя похвалить, ну, как бы данные есть. Но мама не верила в это, и когда мне исполнилось 14 лет, мама поняла, что у меня получается, и в 14 лет я сам влюбился в это искусство, и уже футбол был далеко на втором плане.
1: в семье никто никогда хореографией не занимался, да?
2: Не, никогда. У меня дедушка, он был комбайнером. Папа у меня вырос в деревне и приехал потом в Москву, здесь встретил маму. И, собственно говоря, вот так получился я.
1: Ну, то есть, в общем-то, здоровые гены и физическая одаренность, это вот, наверное... как раз оттуда.
2: Конечно, и я более того скажу, я много говорил уже в интервью, я когда приезжал к дедушке, так получилось, что до 18 лет я никогда не был на море, ездил отдыхать к деду в Красноярский край, дедушке и бабушке. Но дед не понимал, что как бы мы работаем в Москве, и он...
1: Говорил, там надо это.
2: Ну да, давай, значит, так, давай,
1: дровишек
2: хватит.
1: Там, да.
2: Я помню, папа у меня приехал, и, значит, хочется выспаться, а там же плюс 4 часа еще. И, значит, дед открывает шторы, солнце, я помню, и говорит, давай, вставай, пора работать. Папа мой говорит, пап, ну дай поспать. Моему папе на тот момент было 45 лет. И дед говорит, у меня в твоем возрасте был самый возраст работать, а ты все сейчас проспишь.
1: Спишь, вот так, да, было. День он закончится.
2: Да, и на самом деле вот этот физический труд, он меня немножко как бы облагородил, потому что я не валялся на лежаках у моря, а я работал, и, собственно говоря, вот так, наверное, сформировалась моя фигура. Плюс еще дед заставлял меня пить это отвратительное молоко из-под коровы, и я считаю, что это
1: 6-процентной жирности.
2: Да, и я считаю, что это ключ успеха к тому, что я вырос, потому что на сцене всегда красиво, когда танцовщик высокий, с хорошим объемом плеч, это всегда ценится, именно такая мужская харизма на сцене. Я считаю, что это заслуга моего дедушки, потому что вот если бы я не давился этим молоком на протяжении всего лета, я бы вряд ли вырос. Мне такое чувство, что это молоко мне тогда дало какой-то сил, потому что это же экологически чистый продукт.
1: Вот еще один вопрос, который все время задают людям балета, это, конечно, режим питания. Ну, про балерин мы не будем спрашивать, а вот именно премьеры, танцовщики, то есть это, по сути дела, диета белковая. Да, жиров нету.
2: И углеводы.
1: И углеводов.
2: Есть. На самом деле есть. Все по-разному. Понимаете, вот если футболистов и больная тема.
1: Да.
2: Если футболистов контролируют, нас никто не контролирует, мы сами должны контролировать свое питание и здоровье.
1: То есть съешь тарелку спагетти накануне игры, вам никто не говорит.
2: На самом деле это вы полезную вещь сказали, потому что я чаще всего ем именно макароны перед спектаклем.
1: А кстати, вот в семье вас кто готовит, или вы не успеваете?
2: Ну,
1: просто?
2: Когда Элеонора готовит. Ну, я, честно говоря, начал готовить только на карантине, потому что делать было нечего. И, конечно, времени на это не хватает нам, потому что готовка — это

0: Это да, это судьба, это даже не выбор. Это вот как-то вот так
1: столкнуло друг к другу. Да, вот так
0: столкнуло. Потому что я, честно вам скажу, я не хотел, вот когда я пришел в театр, там по прошествии какого-то времени, я не совсем хотел связывать свою личную жизнь с творческой личностью. Но, понимаете, мы предполагаем, а Бог располагает. Поэтому вот как-то с Элеонорой мы вместе совпали, и вот у нас сложился вот такой союз, как в жизни, так и на сцене.
1: Ну, это возможно только уже на интуитивном уровне понимания такое. Да?
0: Ну,
1: Потому что какие-то вещи вы даже, наверное, не проговариваете в полную, просто посмотрите друг на друга. Понятно, о чем речь идет.
0: Конечно, да? Конечно, да.
1: Я напомню, что Элеонора Севенарт у нас за кадром сейчас присутствует в нашей беседе, но совершенно не за кадром в жизни Дениса Родькина. Ваши совместные партии, ваши совместные работы. Да, она прима-балерина, вы премьер. То есть вот прецеденты были, да, Владимир Васильев, Екатерина Максимова. Там можно продолжить ряд, но ну, не длинный он будет.
0: Не,
1: да?
0: Вообще не длинный.
1: Вообще не длинный.
0: Вот, пожалуй, да, вы сказали только Максимова и Васильев, а я вот так сейчас сижу, и я не могу еще кого-то
1: назвать,
0: вспомнить.
1: Может, за рубежом кто-то?
0: Ну, за рубежом тоже трудно, но просто самая яркая пара, которая приходит сразу на ум, это, конечно, Екатерина Максимова и Владимир Васильев.
1: Владимир Викторович был у нас в студии, замечательные стихи пишет.
0: Да, он и рисует, да, вообще талантливый человек.
1: Талантливый человек, абсолютно. У вас нет таких дополнительных пока выплесков творческих?
0: Ну, пока еще, знаете, танцую, пока, видимо, не нашел.
1: Танцую, пока молодой.
0: Да, танцую. Возможно, когда на пенсию уйду, а это очень скоро.
1: У артистов балета это 30...
0: Ну, 40 лет. 20 сезонов, 21 сезон работаешь и...
1: Об этом уже говорят мальчикам и девочкам, когда они начинают. У тебя впереди 20 сезонов.
0: Но...
1: Один ты уже пропустил.
0: Конечно, такого нет, но каждый танцовщик, опять же, интуитивно понимает, что в жизни после 40 начнется вторая, скажем так.
1: Ну, это, как правило, балетмейстер.
0: Ну, не знаю. Вообще нет. По-разному может быть. Вот вы знаете, вот вы привели в пример Владимира Викторовича Васильева, да. Он и стал после того, как ушел из Большого театра, впоследствии он стал и генеральным, по-моему, директором, художественным руководителем Большого театра, также он был балетмейстером. Он и художник, поэтому вот у всех разная судьба. Кто-то становится педагогом. Все зависит от таланта, и что немаловажно. Важно от везения, конечно.
1: То есть вот этот компонент надо обязательно.
0: Обязательно.
1: Да?
0: Везение это, я бы сказал, 60 талант, 40 везения.
1: Вот
0: потому что бывают талантливые люди, им просто не везет.
1: Хотя бы 70 на 30.
0: Нет, я вот для себя так ставлю, потому что я даже порой там не буду говорить, кто. Вижу, что человек бесталантный, но везение сработало для него большую роль.
1: Да.
0: Да, конечно.
1: И в таких случаях все равно можно, так сказать, на этом везении
0: выехать,
1: ехать,
0: конечно,
1: и
0: конечно.
1: Дальше ехать.
0: Да, вот есть такие везунчики именно по жизни.
1: Ну, удивительно, конечно.
0: Вот в моем случае, вот если я много работаю, мне как-то впоследствии и везет. Вот у меня так.
1: Ну, это как бы из того, что все случайности не случайны.
0: Да, да, потому что везет тому, кто везет, как говорится. А есть, правда, такие, смотрю со стороны, там вот исключительно на везение, просто. И меня такие люди восхищают, потому что это такие, знаете, счастливчики судьбы, по факту.
1: Ну, за что им это?
0: Понятия не имею.
1: Тут поневоле задумаешься о реинкарнации, может быть, в прошлой жизни.
0: Может быть, что-то, да, в прошлой жизни.
1: Что-то такое хорошее сделал.
0: Что-то не додали, что сейчас надо дать побольше. Такое тоже может быть, да.
1: Ну, вот сцена Большого театра, притягательная, роковая, я не знаю, какая она еще, волшебная. Вот вы когда первый раз на нее ступили, что испытали? Наверное, помнится это еще.
0: Ну, по-разному, потому что первый раз я на нее вступил как артист кардебалета, и так как я был молод, мне было 18 лет, и, в общем, мне сказали, у тебя сегодня спектакль. Я говорю, надо порепетировать. Он говорит, нет, ничего не надо репетировать. Оказалось, что там надо было просто постоять и, так сказать, в массе и создать вот эту атмосферу народа. Ну, я был одним из многих.
1: А что за спектакль был?
0: Дон Кихот.
1: Дон Кихот.
0: Да, там просто как бы на площади ты стоишь, размахиваешь
1: руками. Поселяне и поселенцы.

0: да, как бы создаешь вот этот антураж. Да, живописный антураж, так скажем. И потом, конечно, я уже начал что-то танцевать в кардебалете. Это был декабрь 2009 года. Я уже в кардебалете вышел, в балете «Эсмеральда», и прям чувствовал себя счастливым. А потом я уже станцевал такую первую большую, ну, небольшую, а она большая с точки зрения как бы нашего классического искусства, но в спектакле я там на сцене ровно танцевал 7 минут. Это партия «Голубой птицы», так как историческая сцена была на тот момент на реконструкции, мы танцевали в Кремлевском дворце съездов. И там я станцевал партию «Голубой птицы». Конечно, я тогда почувствовал вот это ощущение того, что ты как будто бы на сцене беспомощно голый, что ли, вот так сказать, образно говоря, потому что...
1: Это вы имеете в виду ощущение пространства,
0: да? Да, ощущение пространства. Тебе надо своим танцем захватить вот этот огромный зал КДС. Он достаточно такой прохладный, потому что все понимают, что там он как бы строился для собраний, в первую очередь.
1: Да, для собраний,
0: конечно. А не для танцев.
1: Весь фокус там на трибуну.
0: Да, и там, собственно говоря, я и понял, что работа предстоит очень большая. А впервые в большой роли на историческую сцену я вышел в балете «Дочь фараона» Пьера Лакотта. И там, конечно, ощущения тоже совершенно другие, но близкие к тому, что я испытал в КДС, так как я понимал, что на эту великую историческую сцену ступали такие артисты, вот как Владимир Васильев, как Галина Уланова, как Марина Семенова, да, и на этой сцене творил величайший хореограф нашего времени Юрий Николаевич Григорович, и что вот я, молодой мальчик, мне было 20 лет на тот момент, я удостоен танцевать ведущую партию в этом спектакле. Конечно, такие ощущения были немножко предательские, в том плане, что кажется, в зале ты вот все отработал, уходишь на сцену, и тебя как будто вот обезоружили. Вот такое ощущение было. Потом, конечно, опыт приходил, и начал уже на сцене себя чувствовать как, ну, не то что дома, а как-то в своей стихии, в своем пространстве. И впоследствии, конечно, спектакли бывали разные. Бывали и трудно давались, даже те, которые танцевал, бывали как-то просто, и все зависело, конечно, от моего эмоционального состояние на данный момент.
1: Ну, это действительно очень важно. Эмоциональное состояние, затем физическое состояние, вообще настройка на роль. А вот я хотел бы спросить о видах волнения, которые существуют у артиста. Да, вот они существуют?
0: Да, бывает волнение прям нехорошее, такой мандраж.
1: А чем оно продиктовано?
0: Продиктовано тем, что, несмотря на то, что ты вроде бы и отрепетировал все, но понимаешь, что на сцене может произойти все что угодно. Вот правда, потому что мы живые люди, и, ну, я не знаю, партнерша к тебе как-то не так подбежит, ты ее не сможешь поднять, что-то прыгнешь там и неудачно приземлишься, такое тоже может быть, там... усталость накоплена и так далее. Конечно, ты иногда волнуешься из-за этих моментов. А бывает волнение вот именно приятное, что вот-вот ты сейчас вырвешься,
1: как и вот,
0: ты...
1: Как вот на свидание спешишь. Да,
0: да.
1: Вот сейчас,
0: да.
1: Вот, сейчас дверь открою, и вот.
0: Да, вот, и вот. И вот, вот. Да. И бывает такое волнение. Бывает такое, что совсем не волнуюсь. Такое тоже бывает. Но здесь я начинаю сразу немножко расстраиваться, потому что понимаю, что может быть как-то уже есть какое-то чувство перегорания, и, ну, слава богу, сейчас пока волнение, оно присутствует. И, ну, к сожалению, разные волнения бывают, потому что репертуар большой, люди ждут от тебя уже совершенно другого результата, то есть тебе не простят той ошибки, которую можно было сделать 19-25 лет, а сейчас и завистников много, что уж там говорить, и среди, к сожалению, поклонников, которые считают, что сделать хорошо тому артисту, которому ты любит, значит, подгадить другому немножко, то есть вот как-то так посмотреть на него, позавидовать, написать гадость в интернете, это у нас мастеров сейчас очень много.
1: В общем, как бы сыров и клакеров уже нет, но традиции живут.
0: Кстати, клакеры еще присутствуют, конечно.
1: Ну, вообще удивительно, конечно. Вы сказали, что вот это ощущение, что от вас, как от премьера, все время ждут чуда.
0: Да.
1: И очень быстро забывают то, что было, как снег, который заметает следы. Вот только ты прошел, и опять чистое пространство. Да? Кто, где, что.
0: Да,
1: а теперь давай опять чудо. Ну, вчера же было.
0: И главное, знаете что, если вдруг станцуешь не очень хорошо, это тебе помнить будут долго, а если станцуешь хорошо, это забудут через 2-3 дня.
1: Как принято сейчас говорить.
0: Но это в основном, опять же, вот эти недоброжелатели.
1: Высококонкурентная среда, да, все-таки.
0: Понимаете, есть такой круг недоброжелателей, что они постоянно ждут исключительно твоей ошибки. Просто исключительно только ее ждут. То есть пройдет хорошо спектакль, как будто его не было. Следующий, а вот здесь ошибся, и все. И начинается вот это вот мусолить, начинают там. Хотя сами, извините, порой некоторых из училищ повыгоняли, они тем самым свои комплексы.
1: То есть это вот такой контингент.
0: Конечно. Но они считают, что они могут написать. Я имею право писать, но не они точно. Потому что в основном все эти люди, которые в каких-то чатиках сидят, они не сложившиеся люди. Но это как бы я говорю не потому, что я хочу их как-то обидеть, потому что я говорю факт.
1: Просто мы должны знать, что этот мир тоже существует.
0: Конечно,
1: потому что об этом вы не узнаете нигде, кроме как в нашей программе, которая так называется «Настоящая историческая». И как раз мы сегодня имеем возможность задавать самые разные вопросы нашему гостю, Денису Родькину, солисту Большого театра. Денис, огромное спасибо вам за то время, которое вы нашли в своем плотном творческом графике для наших слушателей. До встречи в эфире. Рады всегда вас слышать и видеть.
0: Спасибо.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2025 года. Радио России. Главное. Радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня я хотел бы рассказать вам о достаточно малоизвестном офицере, архитекторе, скульпторе, мемуаристе, белогвардейце Сергее Мамонтове. Родился Сергей Иванович Мамонтов 3 февраля 1898 года в Москве. Принадлежал он к той самой прославленной московской купеческой семье Мамонтовых. Великий Савва Мамонтов приходился ему двоюродным дедом. Причем двоюродный дед и внук, несмотря на относительную отдаленность родства, действительно общались. Наш герой с любовью вспоминал о том, как великий меценат водил его в детстве ловить лягушек. Савва же Мамонтов первым преподал нашему герою уроки лепки, а ведь его племянник впоследствии действительно стал крайне одаренным, хоть и малоизвестным, скульптором. Детство нашего героя прошло в подмосковных Химках, в отцовском имении Киреево. После окончания гимназии в 1916 году Сергей Мамонтов решил связать свою жизнь с военной службой. Третий год шла Великая война, Первая мировая. Наивный московский мальчик надеялся как можно скорее попасть на фронт, не думая еще о том, что фронт и война скоро сдвинутся с полей Галиции и Румынии на его родную землю. Окончив гимназию, Мамонтов поступает во Второе Константиновское артиллерийское училище. Там он впервые полноценно знакомится не только с основами военного дела, но и становится превосходным всадником. Лошади будут его любовью до конца жизни. Свои знаменитые мемуары он и назовет «Походы и кони». После окончания ускоренных курсов училища Мамонтов направляется прапорщиком в 64-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на юго-западном фронте. На дворе стоял 1917 год. Год развала старой русской армии. Пусть артиллерийские части, да и юго-западный фронт как таковой – были в сравнительно лучшем состоянии, чем поглощенные солдатской и комитетской анархией Северной и Западной фронты. В свое краткое пребывание на фронте Мамонтов попадает под буквально последние удары австро-венгерской артиллерии. Фронт разваливался, наступала Октябрьская революция. Прапорщик утерянной армии вернулся в Первопрестольную. Удивительное воспоминание Мамонтова о том, как парадоксально под гнетом наступавшего военного коммунизма умирала его родная, оставившая сейчас нам столько прекрасного, старая, купеческая, немножко смешная Москва. Жизнь в Москве в 1918 году была странная. С одной стороны, ели в облу, а с другой легко тратили большие деньги, так как чувствовали, что все пропало. Большевистская власть еще не вполне установилась. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Характерный пример. Вышел декрет. За хранение спиртных напитков – расстрел. Тут многие москвичи вспомнили о своих погребах. В начале войны в 1914 году алкоголь был запрещен, и они из патриотизма замуровали входы в винные подвалы. И даже не помнили, что там у них есть. Отец и еще трое составили компанию, которая покупала такие подвалы в темную. Заранее тянули узелки, одному попадали редчайшие вина, другому – испорченная сельтерская вода. Каменщик проламывал дверь, возчики быстро грузили вино на подводы и покрывали бутылки соломой. Все моментально увозилось. И каменщик, и возчики получали за работу вино и очень это ценили. Работали быстро и молча. Отец привозил свою часть на квартиру Федора Николаевича Мамонтова, ну, где-то бутылок 200. Внимательно осматривал и отбирал бутылок 20. Потом звал повара и заказывал шикарный ужин по вину. Я как-то присутствовал при этом и ушам своим не верил. А к этому вину нужен рокфор, а к этому оленье седло с шампиньонами. Пате де фуагра непременно с трюфелями. И, конечно, кофе. Ну и вот в этом роде. Это когда кругом голодали, и достать ничего было нельзя. Но за вино достаточно. оставалось все. Повар без удивления записывал и забирал все остальное вино как валюту. Отец служил в коннозаводстве и хорошо зарабатывал. Он приглашал 4-5 человек, знатоков, и потом, чтобы вино исчезло, мог ведь быть донос, человека 4 молодых. Мы с братом всегда фигурировали. Нас называли «помойкой». И наша обязанность была после ужина вылокать все вино. Не выливать же его в помойку. Стол был прекрасно накрыт, со многими стаканами у каждого прибора. Отец предупреждал нас вначале не пить, а пригубливать, чтобы не потерять вкус. «Обратите внимание, — говорил отец, — это настоящий бенедиктин, сделанный еще в монастыре, а не на фабрике. Уника! А это столетний коньяк, такого вам уже в жизни пить не придется. А вот бургундское, Шамбертен. Про него Дюма писал, что Д'Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма в вине не смыслил. Вот для него и создан пате де фуа-гра с трюфелями. Попробуйте». Сам отец ничего не пил, у него были больные почки. Но вино знал. Значит, раньше много пил, иначе как бы он это узнал? По окончании ужина отец командовал: «Ну-ка, помойка, вали!» И мы дули вино стаканами. «Эх, — сказал как-то кто-то из старших, — этот Шамбертен нужно пить на коленях, они его лакают стаканами. Дикие времена». Оставались одни пустые бутылки, и их уносили. Действительно, времена были дикие. Пир во время чумы. В августе 18 года Сергей Мамонтов вступает в ряды добровольческой армии. Мамонтов входит в число конных артиллеристов вооруженных сил Юга России. Он воевал в 1-й конно-горной батарее, а с апреля 19 года во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской бригады, войдя в ряды прославленных дроздовцев. С дроздовцами он прошел бои на Украине с Нестором Махно, бои на Северном Кавказе, отступление в Крым, Улагаевский десант, последние бои в Крыму и эвакуацию в ноябре 20 года. Гражданская война для поручика Сергея Мамонтова закончилась в Галлиполе, последнем месте подвига бывшей добровольческой белой русской армии Врангеля. После Галлиполи Мамонтов перебирается в Париж, а затем в Берлин. Там он заканчивает высшее техническое училище архитектуры. В 30-е годы и в период Второй мировой войны начинается его карьера как архитектора, пусть и достаточно скромная. Как белый эмигрант он побоялся оставаться в Германии с наступлением советских войск. Для него по-прежнему это была красная, казалось бы, вражеская армия. Пусть многие белогвардейцы тогда уже прозрели и видели ее совсем по-другому. Мамонтов перебирается в Тироль, а затем просто меняет континент. Он перебирается в Центральную Африку. Африканский период в жизни Мамонтова займет 15 лет. Он оставил в этот период архитектуру и приобрел кофейную плантацию. Однако жизнь плантатора не могла удовлетворить острый ум и тягу к литературе московского офицера. Он начинает писать статьи в американских журналах. И за одну из них, высмеявшую африканского диктатора Дако, он был брошен в тюрьму. Со свержением Дако и приходом к власти безумного императора Бакасы Мамонтова ожидала еще худшая судьба, но он был спасен французским консулом и вывезен во Францию. Последние годы его жизни прошли на юге Франции, в Каннах, где он работал архитектором, занимался скульптурой, много писал, публиковался в эмигрантских журналах и изданиях, оставив прекрасные мемуары о Центральной Африке и опубликовав в 1979 году снискавшую премию Даля книгу «Мемуары о революции, гражданской войне в России. Походы и кони». Скончался Сергей Иванович Мамонтов 3 марта 1987 года в возрасте 89 лет.
1: Россия. Обстоятельства времени.
2: «26 октября в Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи» и будет посвящено юбилею легендарного артиста. На сцене мировые звезды балета Евгения Образцова, Виктория Терешкина, Мария Ильюшкина и другие. Автор и ведущий – народный артист России Андрис Лиепа. 6+.
3: Карл, войско поведет на Полтаву.
4: Петр будет вынужден дать бой.
5: Приготовиться!
3: готовятся к атаке.
4: Пали!
5: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня говорим о том, что волнует очень-очень многих людей. Как сохранить ясный ум, жить без головной боли, забыть про таблетки и не бояться инсульта? В студии специалист высшей категории, эксперт по здоровью сосудов головного мозга Денис Николаевич Шестопалов. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ой, Денис Николаевич, хорошо, что именно вы сегодня с нами в эфире. У нас тут у всех сегодня голову давит от погоды. Что посоветуете?
9: Картина знакомая, я часто слышу такие жалобы. И знаете, что обидно? Они к этому привыкают. Подумаешь, переутомился, возраст уже, да, там, погода. Это самые страшные слова при описании здоровья. А ведь это все звоночек, самый тихий, но самый опасный.
8: Это так серьезно? Это не просто усталость?
9: А я сейчас объясню. Это состояние, когда кровь должным образом не поступает в головной мозг и нормально не уходит оттуда. Как правило, возникает на фоне шейного остеохондроза и других заболеваний шейного отдела позвоночника, которые есть у большинства людей старше 50 лет. В связи с сидячей работой, малоподвижным образом жизни, привычкой сутулиться, межпозвонковые диски теряют эластичность, истончаются, а позвонки деформируются. Они давят на сосуды шеи, это приводит к их спазму, кровь начинает хуже поступать в мозг, ну а вы сами понимаете, какие могут быть последствия.
8: Я думала, что просто устала, посплю и пройдет, я ж не старая еще.
9: Вот это главная ошибка. Это опасность, которую нельзя игнорировать. Пока вы отмахиваетесь, болезнь ведь может прогрессировать, она не дремлет. Каждое утро с затекшей шеей – это шаг вниз по лестнице, нарушение мозгового кровообращения, ишемия, гипертония, а в итоге – инсульт. Статистика очень жесткая. Инсульт случается каждые 1,5 минуты в России. Каждые 1,5 минуты. И он молодеет, к сожалению, в 50 лет, в 45. Раньше говорили, это болезнь стариков, а теперь у 30-летних может случиться инсульт, понимаете?
8: Каждые 1,5 минуты?
9: Именно так. И начинается все с этого, со спазма мышц шеи, головных болей, головокружений, скачков давления. И вы представляете, сколько людей живут с этой бомбой замедленного действия и даже не знают, чем это может обернуться. А ведь ученые уже давно придумали прибор, который может дать шанс уберечь себя. Это технологичный, современный медицинский прибор. Сидите себе в кресле, смотрите телевизор, читаете газету или вяжете, а прибор работает на ваше здоровье.
8: Так что же это за прибор? Расскажите скорее.
9: Называется он Neurodance Axis. Это прибор, который может помочь наладить мозговое кровообращение, устранить спазм сосудов и дать возможность организму самовосстановиться. Так что, пока я с вами в эфире, у вас есть шанс позвонить по бесплатному номеру, получить консультацию о медицинском приборе Neurodance Axis и сделать заказ. 8 800 707 7507. Повторю, 8 800 707 7507. 07.
8: Ну а теперь рассказывайте, как именно он работает.
9: Он воздействует непосредственно на шейно-воротниковую зону с помощью технологии электронейростимуляции. За такой подход в лечении, между прочим, Нобелевскую премию дали. Произведен Neurodance Axis в России, что положительно сказывается на его стоимости.
8: Ну а как он выглядит? Сложный аппарат?
9: Что вы, это технологичный, современный, компактный аппарат. Он, знаете, похож на красивый полумесяц. Надеваешь его на шею и забываешь. Можно заниматься своими делами. Он очень легкий, весит всего 280 граммов. Это же мечта, а не прибор.
8: И всего-то надеть на шею.
9: Да, и прибор помогает убрать тот самый спазм сосудов, о котором мы уже говорили. Представьте себе садовый шланг, на который наступили. Вода либо перестает течь совсем, либо цедится маленькой струйкой, и ее недостаточно для полива. То же происходит и с пережатыми сосудами. Чтобы протолкнуть кровь, организм что делает? Повышает давление, правильно. В результате сосуды повреждаются. И вот Neurodance Access может помочь убрать это зажатие и дать шанс крови циркулировать мощной, полноценной струей. Сосуды расслабляются, кровоток восстанавливается, давление и холестерин приходят в норму. Туман уходит, мысли становятся ясными, память острой, как в молодости, и все это может стать вашей реальностью. Прибор предназначен для домашнего применения. Процедура всего 15-20 минут в день. Курс 10-14 дней. Попробуйте почувствовать себя здоровым.
8: И где же это чудо взять? Сколько стоит? Где заказывать?
9: Для наших слушателей есть хорошая новость. Официальный представитель запустил программу «Здоровые сосуды». Заказать Neurodance Access на выгодных условиях можно, записавшись в специальный реестр, позвонив по телефону 8 800 707 7507. Я медленно повторю, чтобы все успели записать или позвонить. 8 800 707 7507.
8: Выгодные условия, это я люблю. Рассказывайте подробнее.
9: Вы можете получить Neurodance Access по цене завода-изготовителя. Экономия 40%. 40%, представляете? Но, внимание, выделенная партия приборов по спеццене ограничена. Предложение действует только в течение эфира и 2 часа после него, поэтому медлить нельзя.
8: Друзья, записывайте телефон. Это бесплатный номер по всей России. 8 800 707 75 07. Повторяю, 8 800 707 75 07. Звоните прямо сейчас, не откладывайте.
9: Да, очень важно не упустить шанс поправить свое здоровье. Но вот что я еще хочу сказать. Также очень важно позаботиться о близких. Представьте свою маму. Ей 70, 75, 80 лет. Она старается изо всех сил держаться. Каждое утро встает и натягивает улыбку на лицо. Говорит, все хорошо, не переживай, я в порядке. Но вы же видите. Вы видите, как она по утрам держится за голову. Как она осторожно встает с кровати, боясь упасть. Как она забывает, куда очки положила, или выключила ли газ, закрыла ли дверь. И самое страшное, вы видите страх в ее глазах. Тот самый страх, о котором она никогда не скажет вслух. Она боится. Боится стать вам обузой. Боится, что вы будете видеть ее немощной, беспомощной, потерявшей себя.
8: Боже, ну вы прямо в душу заглянули. Моя мама точно так же говорит. Все хорошо, не переживай. А я переживаю каждый звонок, каждое сообщение. Сердце замирает.
9: Это нормально. Это любовь. А теперь представьте другую картину. Вы дарите своей маме Neurodance Access. Вот она надевает этот легкий, удобный медицинский прибор на шею, включает его и садится смотреть любимый сериал. 2 недели по 15-20 минут в день. И у вас появляется шанс увидеть, как мама словно расцветает на глазах. Возникает возможность, что по утрам та самая мучительная тяжесть в затылке у нее отступает. Голова становится легкой и ясной. Это прекрасно, что давление может стать стабильным, а головокружение перестать беспокоить, возвращая уверенность в каждом шаге. И, пожалуй, самое заметное – это память. То, что еще недавно вызывало тревогу, может постепенно улучшиться. Она снова вспоминает, где оставила вещи, о чем говорили вчера, что собиралась делать сегодня.
8: Друзья, вы слышите? Это не просто прибор. Это спокойствие для вашей семьи. Это шанс подарить себе и своим близким второе дыхание. Звоните 8 800 707 75 07. Запомните, 8 800 707 75 07. Денис Николаевич, напомните еще раз, что указывает на плохое мозговое кровообращение, кроме высокого давления.
9: У этого состояния масса симптомов. На первой стадии наблюдаются частые головные боли, повышенная утомляемость, головокружение, подташнивание, может быть, шум в ушах, рассеянность, онемение конечностей или проблемы с памятью. На второй стадии это все усугубляется. Плюс может добавиться еще тремор рук, шаткость походки, чувство тумана в голове, нарушение настроения и расстройство сна. А на третьей стадии человек просто рассыпается. Высокая вероятность инсульта, проявление деменции, нарушение речи и координация движений.
8: А можно не допустить этого?
9: только одним способом – убрать причину. Попробуйте медицинский прибор Neurodance Axis. Его действие направлено на устранение спазмов, на восстановление мозгового кровообращения. Организм сам может начать восстанавливаться, если ему помочь.
8: Друзья, вы еще сомневаетесь? Вы еще думаете, а может подождет, не ждет, болезнь не ждет, инсульт не ждет. Каждый день промедления – это шаг вниз по этой лестнице. Запись в реестр программы «Здоровые сосуды» действует всего в течение 2 часов. Потом цена вернется к розничной, и выгодное предложение будет упущено. Поэтому прямо сейчас берите телефон и звоните 8 800 707 7507. Еще раз повторю, 8 800 707 7507. Консультация по Neurodance Access бесплатная. Вам все подробно объяснят и оформят заказ с доставкой на дом или на ближайшее отделение почтового оператора.
9: Хочу подытожить нашу беседу. Медицинский прибор Neurodance Access очень прост в использовании и специально разрабатывался для применения дома. Достаточно включать Neurodance Access всего в течение 15-20 минут в день на протяжении 14 дней, чтобы появилась возможность наладить мозговое кровообращение и не мучиться от остеохондроза. Вот почему крайне важно каждому человеку иметь Neurodance Access. Чтобы его заказать, позвоните по телефону 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. И напоминаю, что в течение 2 часов вы можете получить этот прибор по минимальной цене от производителя со скидкой в 40%. Будьте здоровы, дорогие друзья. Берегите себя и своих близких.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, УГРН ИП 323-774-600, ровно 210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
1: Радио России.
2: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
3: 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра. За дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
4: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска ведут зачистку Доброполья в ДНР. Молодым учителям хотят компенсировать аренду жилья. Грандиозную аферу с льготной ипотекой раскрыли питерские сыщики. Подробности далее. Вооруженные силы России охватывают Славянско-Краматорскую агломерацию с нескольких сторон. Основные бои идут в районе Славянска. Об этом сообщил «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
2: Продолжается наступление в этом направлении, и, безусловно, здесь решающую роль играет также охват населенных пунктов, причем он проходит с нескольких сторон. Здесь более серьезные силы наших бойцов сконцентрированы. Здесь мы видим также направление Славянска. Вблизи как Николаевки, так и Славянска разворачивается один из основных театров боевых действий. Вот Краматорско-Славянская агломерация. Противник всячески упирается.
1: По словам Пушилина, бойцы ведут зачистку Доброполья. Кроме того, противник пытается контратаковать в Красном Лимане и его окрестностях. Для этого ВСУ использует большое количество беспилотников. Задача наших бойцов – не дать боевикам продвинуться и закрепиться на земле. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщают местные СМИ. Подробности не приводятся. В Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее Минобороны России сообщило, что в районе Пятихатки Днепропетровской области, а также близ Одессы и Кривого Рога, герани поразили 4 локомотива поездов, используемых в интересах ВСУ. В Кремле отреагировали на призыв Трампа сменить украинского президента. Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле, и к выходу на мирное урегулирование. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, накануне президент США в беседе с журналистами обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликты и призвал украинцев к выбору нового лидера, который бы смог договориться с Россией. Заявление главы Белого дома, а также дизельная сделка с Москвой сорвали начавшийся было переговорный процесс в Майами с участием украинской делегации. Эти обстоятельства послужили причиной решения группы американских переговорщиков отменить запланированный на конец октября визит в Москву. О смене планов встречи с участием Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера сообщил портал Axios. Визит будет отложен до тех пор, пока спецпосланники не выяснят, готовы ли Украина и Европа договориться о новом едином предложении российской стороне, уточнил портал. Между тем, источники сегодня сообщили агентству ТАСС, что американские переговорщики не отменяли намерение посетить Москву, однако приедут с четким пониманием позиции Киева. Молодым учителям хотят компенсировать аренду жилья. С предложением ввести субсидию в размере 50% на эти цели выступил глава Думского комитета по развитию гражданского общества Борис Чернышов. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости. В документе уточняются детали федеральной программы. Под нее могут попасть молодые учителя, которым на протяжении 5 лет после окончания вуза наполовину компенсируют аренду жилья. Данная мера не только привлечет молодых специалистов в школы, но и позволит закрепить в профессии, убежден Чернышов. Обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет в зависимости от выбранной специальности. Об этом накануне сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости. По его словам, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений, в частности, будущие врачи и педагоги, и инженеры будут учиться дольше, чем специалисты, например, туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут различаться от 1 до 3 лет. Ранее Фальков сообщил, что Миноборнауки планирует завершить плавный переход российских вузов на новую модель высшего образования до 30 года. Закон беспощаден к предателям России. Очередной судебный процесс завершился над украинскими агентами. На этот раз вердикт вынес Южный окружной военный суд. На скамье подсудимых оказались отец и дочь, которые добровольно согласились сотрудничать с украинской разведкой и позже влиться в террористическую армию ВСУ. Что входило в задачи подсудимых, рассказал представитель Федеральной службы безопасности.
3: В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России установлено, что отец и дочь инициативно установили контакт посредством мессенджера с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ. Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленники осуществляли пособническую деятельность в интересах противника, собирали и передавали украинской стороне информацию в отношении действующих военнослужащих и объектов вооруженных сил Российской Федерации, а также планировали выезд на Украину для участия в боевых действиях против России.
1: Добавлю, за шпионскую деятельность и сотрудничество с врагом мужчину приговорили к 18 годам колонии, его дочь получила 7 лет заключения. Далее новость с пометкой «Срочно». Минцифры и Минобороны обсуждают вопросы защиты дата-центров на фоне атак БПЛА на объекты Яндекса. Об этом сказал в Госдуме министр цифрового развития Максуд Шадаев. Пользуясь возможностью, цитирую Шадаева, скажем, что Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой. Минцифры совместно с Минобороны обсуждаем вопрос прикрытия этих объектов, сказал он. При том объеме атаки то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, добавил министр. Другим темам. Грандиозную аферу с льготной ипотекой раскрыли питерские сыщики. Банда преступников оформляла кредиты на подставных заемщиков. При этом в банки относили липовые документы, в которых говорилось о намерении построить на заемные средства частные дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Однако после получения кредитов строительство либо прекращалось, либо шло с использованием самых дешевых материалов, а остаток денег преступники присваивали себе. Накануне оперативникам удалось задержать банду мошенников. В нее входили двое мужчин и женщин. За 23-й год группировке удалось оформить 13 ипотечных кредитов на сумму около 155 миллионов рублей. Сейчас полиция устанавливает всю цепочку причастных к преступлению лиц. Глобальную безработицу тем временем предсказывает глава МВФ. По расчетам Кристалины Георгиевой, в обозримой перспективе искусственный интеллект может вытеснить до 40% рабочих мест. В лучшем случае их дополнят технологиями, а в худшем ликвидируют. Об этом эксперт рассказала на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Бангкоке. Георгиева сравнила развитие нейросети с медленно движущимися цунами. В связи с переключением рынка труда на искусственный интеллект, глава МВФ призвала правительство задуматься над тем, где искать новые источники налоговых поступлений.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленной версии женского теннисного рейтинга россиянка поднялась на третью строчку с пятой. На прошлой неделе Андреева дошла до финала турнира категории 1000 в Пекине, где уступила китаянке Джен Циньвэнь. Лидером рейтинга осталась Арина Соболенко из Белоруссии, следом идет Елена Рыбакина из Казахстана. Екатерина Александрова не сумела преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире категории 1000 в Ухане. В стартовом раунде россиянка в трех сетах уступила представительнице Канады Лейли Фернандес. Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Вашингтона отличился сегодня в матче против Сиэтла. Этот гол стал для Овечкина 930-м в регулярках НХЛ и 1007-м с учетом плей-офф. Вашингтон уступил Сиэтлу 3-5. Рубин проиграл московскому «Динамо» 0-1 в 10-м туре российской футбольной премьер-лиги. ЦСКА взял верх над Родиной 3-0. «Ахмат» и «Балтика» сыграли между собой в ничью 0-0. В турнирной таблице лидируют московская «Динамо» и ЦСКА, набравшие по 22 очка, на одно меньше у «Зенита» и «Краснодара». ЦСКА обыграл «Локомотив Кубань» 87-84 в баскетбольной единой лиге ВТБ. Самым результативным стал игрок армейцев Мело Тримбл, набравший 24 очка. Это были новости спорта.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня 0 плюс 2, облачно. В Южно-Сахалинске 12-14 градусов. В Челябинске 11-13. В Тюмени от 9 до 11 градусов. Петрозаводске плюс 5-7, облачно, вечером дождь. В Великом Новгороде 9-11 градусов, ожидаются кратковременные осадки. В Уфе 14-16, в Нижнем Новгороде 17-19, в Ялте сегодня 24-26. В Санкт-Петербурге во второй половине дня ожидается дождь, температура воздуха днем составит 8-10 градусов. В Москве местами небольшие осадки, днем 14-16. Сейчас в столице 14 градусов, ветер южный 3 метра в в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: из фондов областного радио.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Цветкова. Сегодня наша программа посвящена удивительной женщине, чье творчество глубоко в душе у каждого из нас – Ольге Александровне Фокиной. Ольга Фокина – известная поэтесса, лауреат Государственной премии России имени Горького, лауреат литературных премий имени Твардовского, Рубцова, Волошина, Володина, Большой литературной премии России, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Знак Почета, обладатель медали за трудовую доблесть, почетный гражданин города Вологды. Родилась поэтесса в маленькой деревушке Артемьевской Архангельской области. Рано познала крестьянский труд. Первые стихи начала писать в 8 лет. Закончила литературный институт имени Горького. Училась, кстати, в одно время с Николаем Рубцовым. Через все творчество пронесла наша землячка любовь к северу, к работящим и сердечным северянам. Народ для нее – неисчерпаемый кладезь мудрости, красоты и образности языка, сюжетов, тем, характеров. Каждое стихотворение Ольги Фокиной – частица народного сознания. Так писал о ней Сергей Викулов. Сегодня поэтические произведения Ольги Фокиной стали хрестоматийными и составляют гордость русской поэзии. На ее стихи огромное количество песен, в том числе и вологодских авторов. И сейчас, дорогие слушатели, интервью вы услышите Ольги Фокиной эксклюзивно для нашей телерадиокомпании.
2: 680 километров от Вологды. Как вы в Вологде оказались?
3: В Вологде я оказалась не случайно. После окончания литературного института, в котором я была уже знакома с Сергеем Викуловым, он учился на высших курсах, Василий Белов, Александр Романов, я знала творческую атмосферу вологодскую. Конечно, хотела сразу поехать обратно домой, устроиться снова работать фельдшером, как я работала до поступления в Литинститут, всего один год, правда. Но бывшее место медика было уже занято, мне предлагали другой лесопункт, и я решила, что я там не буду справляться, потому что очень много людей, много больных, и на стихи у меня не останется на литературную работу времени. И поэтому я отказалась от медицинской работы и решила заняться работой литературной. Поехала в Архангельск. В Архангельске побывала я в обкоме партии, и мне сказали, что у них своих писателей много, что пока они жилья там они обещать не могут. Может быть, там через полгода, когда откроется телевидение в Сергиевске, тогда, может быть, место будет там работы, а пока, в общем, они ничего не могли мне пообещать. Мне пришлось возвратиться сюда, в деревню. Но меня рекомендовали поехать в Ярославль. Меня ждали в Ярославле. Я побывала морозным днем. Мне он не понравился, почему? Слишком промышленный. Я даже не нашла своего писателя и уехала обратно в Москву. Но вообще-то я могла после института остаться в Москве, потому что даже еще не сданы были госэкзамены. Литинститут меня устроил на работу в издательство «Советская Россия». Это рядом с Кремлем, сзади ГУМа. И я, значит, работала там месяца три, работала весенние и летние месяцы. И я поняла, что я не городской житель, летом я жить в городе не могу, даже и в Москве. И хотя и в обед я ходила, значит, сидеть под кремлевской стеной на Мураге, чтобы пообщаться с землей. Мне было тяжело, я написала 3 или 4 заявления своему начальнику, чтобы он отпустил меня с этой работы. Они мне говорили, что вы делаете, Оля, кто как может цепляется за эту Москву. А вы не хотите? Оставайтесь, Валентин Иванович, такой редактор был. Я придумала, что мой младший брат уходит в армию, маме в одной будет тяжело, мне нужно вернуться к маме, хотя у мамы был еще сын, который за ней ухаживал. Я совершенно не нужна была здесь. В общем, я уехала в августе, вернулась я сюда, в Корнилово. Я помню, пошла собирать землянику за реку Жасодангу. Была совершенно счастлива. И сочинила это в уме все. Отгорела косынка, отцвела, отлиняла я все эту косынку. С головы не снимала. Это потом стала песней. Толкунова ее пела.

0: стихотворение было опубликовано в 1952 году. Сейчас даже скажу, 2 августа.
1: Ну. Чудо бабушка Серенька и Козлик. Бабушка Козлика очень любила, а бабушка Козлику позже скормила. Вот как позже скормила. Бабушка, ты бы того осторожнее, все-таки знаешь, колхозная пожня. В общем, вот критическое у меня стихотворение было о соседке, о соседкиной козе. И оно напечатано было в «Новом Севере» в газете «Время».
0: А как ощущение, вот когда впервые что-то публикуют?
1: Я уже посылала в «Пионерскую правду», они там мне напечатали, отзыв писали хороший, сказали, еще присылайте. Никаких особенных эмоций я не испытала.
0: Была какая-то вот какое-то издание, может быть, книга, которую вы, ну, все равно как-то ждали, может быть, по-особенному, выход ее?
1: Выход первой книги «Сыр-бор» в «Молодой гвардии» с предисловием Бориса Шульгина. Это событие. Завала «Молодая гвардия». И Борис Шульгин жил в Москве тогда. И я помню, он очень тепло ко мне отнесся. И он очень теплое предисловие написал. Меня по этой книжке после окончания Литинститута, вот как раз в 63-м уже году, мая, и меня по первой книжке по этой приняли члены Союза писателей, хотя принимали обычно с 3 книжками. Меня по первой приняли.
0: Это как так?
1: Ну, когда я приехала вот отсюда, я выбиралась из этих мест, числа 5 или 7 мая, я пошла отсюда пешком к лесам, шла с чемоданом до Тоймы, чтобы в аэропорт в надежде на самолет. 13 км. А аэропорты оказались закрыты, пришлось возвращаться вот до Устёрги, придет баржа с семенами и будут выгружать. И надо перебираться через Двину. Добралась опять до Устюрги в обратном пути, значит, через Двину переехала, это сам на барже, до Котласа меня довезли, а там уже, значит, поезд до Москвы. Когда начался совещание, первый секретарь ЦК комсомола Павлов начал свое выступление словами: «К нам приехала фельдшер из Архангельской области Ольга». Моя книжка «Сыр-бор» продавалась уже из-под полы. И у меня сразу взлетел мой этот престиж. И уже критик Александр Михайлов, архангел Огородец, который, когда я первый раз опубликовалась в «Альманахе Север», он критику на меня навелся. Напрасно опубликовали Ольгу Фокину, потому что беспомощное стихотворение. А стихотворение было такое. Я в стихах, конечно, первоклассница, трудно мне писать самостоятельно. Вдохновение вспыхнет и угаснет, прошипев на сырость прилагательных. Не идут глаголы тонконогие, в неопределенности наречия. И боюсь споткнусь на первом слоге я по дороге в душу человечьей. В небе звезд до головокружения. Тут тебе и боги, и медведицы. Смущено мое воображение. Почему не греют, если светятся? Хорошо мерцать, но греть прекрасней. Мне не надо высоту спасающей, мне не надо звездочку. Куда с ней? Стать бы солнцем, греющим, сверкающим. Вот бы это было стихотворение опубликовано, и Михайлов его раскритиковал. Беспомощно признается, беспомощность Фокина своей. Зачем вы его опубликовали в «Альманахе»? И тут вот этот Михайлов уже был в ЦК партии, по-моему. И тут он, когда так вот на совещании, и он сразу подошел ко мне книжечку просить. А я ему не подарила.
0: Как вы смотрите? Жестоко.
1: Жестоко. Не подарила.
0: Давайте теперь о Вологодских. Яшин, Рубцов, Белов. Вот такая когорта мужская.
1: Да.
0: И вот вы там. Неловкости не было никакой? Вот никто там не ущемлял прав?
1: А я попала в стихию родную. Во-первых, в Литинституте у нас было 7-этажное общежитие, а женского полэтажа только была женщина. Потом в семье

0: Лондонской по Союзу писателей, когда я была еще студенткой фельдшерской школы, я приходила в Союз писателей Архангельской на их собрание, и там был Иван Дмитриевич Полуянов. И помню, была в Архангельской публикация, моя первая в областной газете «Северный комсомолец», которая посвященная одному военному, который на катке нас всех девчонок защищал. И у меня там были такие слова: для всех то в шутку, то всерьез. Зовешь дядя Иванию, а как ответьте на вопрос, не быть с любовью раннюю? Иван Дмитриевич говорит: вот хорошо бы это было, вот ко мне бы вот относилось бы, дядя Ваня. И когда стал вопрос, куда деваться мне теперь из Москвы, я уехала, не захотела, остальные мне не приемлемы. Я написала письмо Ивану Дмитриевичу Полуянову, который уже приехал в Вологду был. И вот Иван Дмитриевич Полуянов показал письмо Викулову Сергею Васильевичу. Мне пришло с приглашением приехать посмотреть, что и как. В случае, говорит, если вам не понравится, мы опубликуем ваши стихи, заплатим гонорар, и у вас окупится поездка. Приехала уже глубокую осенью. Полуянов меня привел в гости к Виктору Васильевичу Гуре. Они меня там супом накормили, я помню, Гуре. А потом ходили в обком партии. Но там был такой по идеологии товарищ Сталь. И он напустился с критикой на Ивана Дмитриевича Полуянова за какую-то его статью в газете. А на меня не обращает внимания. А потом, значит, когда Иван Дмитриевич обратился к нему с моим вопросом, что вот приехала член Союза писателей, вот к нам в Союз, он сказал: ну, пусть ищет квартиру, пусть ищет работу. Годика через три посмотрим, что из нее получится. Ну вот, Сергей Васильевич повел меня к Дрыгину, оставил меня в приемной секретарше, зашел сам. Через 5 минут вышел с направлением на работу в Вологодский комсомолец и с разрешением поселиться на Октябрьской, 19, там флигелек, коридорная система, двухэтажный флигелек такой. Вот, и все устроилось за 5 минут.
1: Стоило к Дрыгину зайти.
0: Стоило зайти к Дрыгину. Не было никаких гонений ни разу, никогда. Я прожила в этом, на Октябрьской 19, в этой комнатке, там, где потом и Вася Белов жил. И весной дали квартиру.
1: Иногда там, вот, ну, оглядываясь назад, хотелось бы что-нибудь поменять в том, что раньше когда-то, может быть, сделали, может быть, сказали, еще что-нибудь.
0: Ничего не хотела бы я ничего менять. Как получилось, так получилось. Я, в общем-то, считаю свою судьбу литературную довольно счастливой. Ко мне очень хорошо относились и московские писатели, и за время своей литературной жизни сначала осуществилась моя мечта побывать в Артеке. Побывала я в Италии, в Австралии, в Канаде. По территории Советского Союза у нас декады литературы и искусства были организованы Союзом писателей и кинематографии. И я вместе с вот, композиторами, ведущими поэтами в Якутии побывала, в Казахстане, в Туркмении. Литературная жизнь была очень насыщенной в наши времена. Теперь такого значения литературе, по-моему, и никто не придает. И меньше читают, и меньше издают. Я думаю, что это пройдет.
2: Как зрелость опаслива к добавочным хлопотам, так молодость счастлива отсутствием опыта. Где юность встрепещется над свечкой влюбленности, там зрелость воздержится от крыл опаленности. Где молодость бросится с врагом в рукопашную, там зрелость укроется за крепость вчерашнюю. Ах, юным о смертушке задуматься некогда, а зрелым пример таких бывает за лекаря. Равны на термометре отчаяния градусы, но молодость в гумуте, а зрелость под парусом. Но молодость выплывет, держась за соломинку, из омута гиблого к шалашику домику. А зрелости парусник, образчик симметрии, средь моря опал и сник при полном безветрии. Веками проверено, молодое сгибается, а старое дерево не гни и сломается.
1: А вот как считаете, над автором, над творческим человеком давлеет вот то место, где он находится? На творчество как-то влияет вот то место, где находитесь?
0: Это смотря от человека, от характера.
1: Вот у вас как?
0: То у меня

0: делать, я все так же, на меня место не влияет.
1: Вот, ну просто кто-то, может быть, вот жил сколько-то в деревне, писал про деревню, переехал в город, пишет про город.
0: Вот я так не могу, Я все равно все пишу про деревню, живя в городе. Проблемы те волнуют, потому что здесь же родные люди, и их проблемы становятся своими проблемами. Это уж, наверное, судьба.
1: Спасибо большое вам за время, за уделенное.
2: Спасибо, Ольга Александровна, вам за искусство слова, за то, что в ваших стихах красота, глубина чувств, достоинство, нравственность. Благодарим за предоставленную запись интервью Евгения Ерошкина. До новых встреч!

0: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+. Слушаем.
1: Итак, правительство концептуально поддержало внесенный в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить авиакомпаниям обмениваться черными списками авиадебоширов. Причем сами эти списки правительство предлагает расширить, и высказано серьезное замечание к одному из наиболее резонансных предложений. В нынешней редакции проекта предлагается разрешать включать в черные списки лиц, наказанных за мелкое хулиганство. И вот если норма пройдет в предложенном виде, то теоретически кандидатами на попадание в список приземленных станут, например, граждане, которые нецензурно выражались на земле. Это означает, что материться, конечно, неправильно, но если вас за мелкое хулиганство привлекает, то вы, соответственно, можете прослыть заодно и человеком-дебоширом, попавшим в черные списки авиакомпаний. С нами на прямой связи Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Илья Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Обмен черными списками. Что он будет означать? Мы говорили на прошлой неделе, что это как-то, в общем, не очень правильно. Если человек нарушает, значит, нормы поведения в полете, и его одна авиакомпания более не желает видеть у себя на борту, то он может спокойно купить билет в другими самолетами других авиакомпаний. Теперь же вот предлагается это пресекать.
2: Здесь ключевой момент, что это больше даже профилактика идет, потому что человек, который понимает, что подобные меры так широко и объемно работают, уже не захочет вести себя достаточно буйно, либо проявлять слишком, в общем-то, рьяно свои эмоции. И эта мера носит, прежде всего, такой характер. Нам очень бы хотелось, чтобы пассажиры знали об этих нормах, задумывались о своем поведении и во время полета соблюдали не только права тех пассажиров, которые находятся рядом с ними, ну и, конечно, уважали бортпроводников, которые обслуживают пассажиров во время рейса.
1: Что касается риска попасть вот в эти черные списки тем, кто будет привлекаться за мелкое хулиганство на земле, как говорится, здесь вы тоже видите какую-то опасность или не нуждается предложение, вот, которое сейчас правительство рассматривает в доработках?
2: Нам кажется, что подобная мера должна всегда работать в взаимной увязке с видеоподтверждением, либо фотоподтверждением, либо аудиоподтверждением, да, чтобы была какая-то фиксация того нарушения, которое происходит, для того, чтобы пассажир, который совершает то или иное действие, мог бы это понимать и в случае чего опротестовать. Зачастую бывает так, что бортпроводники что-то высказывают, это провоцирует ответную реакцию со стороны пассажиров, и люди, как сказать, на эмоциях высказываются, но никак не хотели вести себя достаточно буйно. Поэтому здесь очень тонкая грань между тем, что действительно является дебоширством, и что является проявлением эмоций.
1: Илья Сергеевич, а что говорят цифры статистические в последнее время? У нас количество авиадебошей на рейсах растет и остается на том же уровне или снижается все-таки? Во что хочется верить?
2: После принятия документа нормативного о черных списках действительно кратное произошло снижение дебоширов. Многие стали более спокойно вести себя на рейсах. Но когда мы говорим про рейсы чартерные, это чуть-чуть другой сегмент. Там по-прежнему очень высокий показатель дебоша на борту. Но здесь дебош мы более широко рассматриваем. Это и курение на борту воздушного судна, и, в общем-то, распитие алкогольных напитков после предупреждения. И вот подобные действия тоже, надеемся, что в скором времени будут попадать. Потому что до сих пор курение на борту воспринимается очень мягко и очень гуманно.
1: Чартеры в данном контексте означают те самые самолеты, которые летают на курортные, так сказать, берега, где люди у нас расслабленные, готовы уже, так сказать, отдыхать и уже начинают отдыхать в самолете.
2: Да, это в основном те рейсы по турпутевкам, и, кстати, там сейчас черные списки не работают, и хотелось бы нам, чтобы вот черные списки имели широкое распространение на данный сегмент, и надеемся, что после того, когда федеральный единый список появится, обмен данными будет налажен, это будет все-таки возможность и для закрытия данного сегмента.
1: Спасибо. Спасибо большое, Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров. Но посмотрим, как будет работать эта норма, потому что действительно русский человек, который летит на курорт, он уже на себя на курорте ощущает, как только переступает порог авиавокзала, он уже на курорте, как только он сдал чемодан, все, он уже считает, что теперь уже отдых начался, вперед в бар. А дальше уже посмотрим, дойдет ли он до самолета. Но, как правило, многие доходят. Хотелось бы, чтобы доходили трезвыми. Трезвыми предлагают сделать и 31 декабря. Все-таки выходной день. Хотелось бы, чтобы это был. Вы как, друзья, считаете? Хорошая идея. Следует ли 31 декабря навсегда закрепить в качестве праздничного выходного дня или оставить пока так, как есть? Все. А вот общественники вновь предложили сделать 31 декабря официально днем выходным. Там, где необходимо обеспечить работу предприятий и организаций, следует ввести двойную оплату, считают они. Причем авторы инициативы в беседе с РИА Новостями заявили, что рабочий день во многих организациях и так проходит в сокращенном режиме, что правда, кстати. Поэтому, если сделать его выходным, то результативность сильно не упадет и не изменится. Также они отмечают, что службы, обеспечивающие охрану здоровья и безопасность, продолжит работать в любом случае. В этом году, между прочим, хочу напомнить, 31 декабря будет выходным в связи с переносом выходного с воскресенья 4 января. Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, с нами на прямой связи. Константин Васильевич, приветствую вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Каждый год мы вот так или иначе касаемся каких-то подобных предложений. Но в чем сложность, как считаете, за много лет признать, наконец, 31 декабря официально выходным и забыть об этом?
3: Да, мне прям как-то показалось, что вы как в фильме. 31 декабря мы традиционно идем в баню.
1: Готовимся.
3: Вот, да. Ну, здесь традиционно мы тоже на работе все, мне кажется, мягко говоря, не в самом рабочем настроении, предпраздничном. Действительно, все ждут окончания дня. Многие встречают с семьями, поэтому надо и успеть приготовить, и в гости попасть, и всех поздравить. Поэтому 31 декабря, мне кажется, действительно, если его официально сделать праздничным днем, то это тот самый случай, где день за три с точки зрения положительных эмоций. И когда мы торопимся и в попыхах уже начинаем нарезать салаты, наверное, это действительно снижает некую такую праздничную атмосферу, а праздник все-таки семейный, для нас ценный. И связан потом с большим количеством дней. Вот, может быть, бы там подсократить можно, да. Вот как сейчас перенос. Это было бы, наверное, правильно.
1: Ну, я частенько на работе 31 декабря нахожусь. Я вот вижу, например, что у нас с самого раннего утра и 30-го, и 31-го большое количество приезжает людей, которые обмениваются, вот там сказать, межведомственный обмен подарками, снующие вот эти граждане с большим количеством пакетов поздравительных и так далее, и так далее. Тогда люди спросят, соответственно, уже даже приходят вопросы. Если 31-е будет выходным днем, то, соответственно, 30-е станет таким же, каким до сегодняшнего дня является 31-е. Означает ли это, что мы таким образом уже будем два дня отдыхать? И 30-го наполовинку, так, по-русски, и 31-го официально выходной.
3: Да, риск, конечно, существует определенный, но 30-го полноценный день рабочий. Да. Мне кажется, что да, пробки гарантированы, вот, безусловно, но все-таки 31-й это связано с необходимостью дома что-то приготовить, самому приготовиться, бессонная ночь у многих, да, и в этом отношении, наверное, для здоровья полезнее, чтобы выспаться на 31-е, не торопясь, так сказать, всех тоже поздравить своих близких и далеких, и спокойненько ночью встретить Новый год. Мне кажется, это точно для экономики никакого ущерба не принесет, А положительных эмоций и такого хорошего настроения добавит.
1: Ну, тот, кто захочет, да, поработать, в принципе, ведь правда, что если нужна будет какая-то, значит, работа предприятий, которые должны все равно работать в круглосуточном постоянном режиме, то здесь внутренним распорядком как-то уже выстроят графики и разберутся, правда?
3: А... Больше того, да. Да, приятнее, что двойная оплата труда. Тоже, а то вот 31 декабря вроде бы уже многие не работают, те, кто работают, им обидно.
1: Да. А вам-то, Константин Васильевич, а вы-то как вот лично считаете, вообще 31 декабря, если взять вот в целом, да, это будет все-таки такой выходной день полноценный, или это все-таки будет такой день, когда, ну, скажем, все будут носиться по магазинам, с закупками заняться, да, поднимать, так сказать, нашу магазинную экономику?
3: Да-да-да, розничные продажи и в том числе подарки, кто не успел купить, потому что действительно рабочие недели не всегда получается. Может быть, и, кстати, через эту призму, если посмотреть, для экономики даже будет больше пользы. Все те, кто, как всегда, на последний день оставляют покупки, они-то как раз и создадут дополнительный спрос. И это будет дополнительные доходы и налоговые в том числе. Обычно в праздники мы видим, насколько полки продуктовые начинают уставать, тем, что все раскупается, все, так сказать, используется, и салаты, индекс оливье тоже показывает, что это спрос точно немного повышает, да, и цены в том числе.
1: Спасибо большое. Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Здесь вот новость совершенно новогодняя уже была на прошлой или позапрошлой неделе, когда уже объясняли гражданам, какие продукты уже сейчас можно закупать к новогоднему столу. Но у нас все вот начинается, да, в праздник. Новогодние праздники начинаются в начале октября. Уже можно сказать, что они начались. Андрей Светенко далее, хранитель времени, затем я к вам вернусь.
4: Времени. В этот день в 1922 году декретом Совнаркома в свободный оборот поступила новая денежная единица «червонец». Старшее поколение, конечно, помнит это название, но что оно означает? Купюра советских времен красно-коричневого цвета достоинством в 10 рублей? В вульгарном речевом обороте «чирик»? Нет. Другое. В результате денежной реформы, кстати, одной из главных реформ в рамках НЭПа, червонец стал твердой конвертируемой валютой, приравнивался к 10-рублевой золотой монете царской чеканки. На 25% стоимости был обеспечен всем достоянием республики, золотом, драгметаллами и иностранной валютой, а на 75% краткосрочными государственными обязательствами. Удивительно, но денежная реформа, названная по имени тогдашнего наркомфина Сокольникова Сокольниковской, была абсолютно из-за разряда рыночных. Уговаривать в доверии к советскому червонцу не понадобилось. Это были не бумажные деньги, а звонкая монета высокой пробы. 9 грамм золотника. При этом червонец оказался твердым вдвойне. И по форме, и по существу. Государство гарантировало свободный обмен червонца на иностранную валюту. И за один только 23-й год удельный вес червонца в общей денежной массе вырос с 3 до 80%. В следующем, 24-м году, государство позволило себе ввести в обращение уже бумажные эквиваленты червонцев, казначейские билеты с тем же номиналом в 10 рублей. Одновременно с этим началась чеканка разменной серебряной и медной монеты. В результате в 1925 году советский червонец официально котировался на всех иностранных биржах. Что касается внутреннего обращения, то граждане стали активно менять остававшиеся у них на руках старые царские и новые советские золотые монеты на бумажные червонцы, иногда даже переплачивая за них. Благодаря этому курс червонца во второй половине 20-х годов был стабильным, а НЭП набирал силу и обороты. Весомость бумажного советского червонца в мире парадоксальным образом проявилась еще и в том, что он стал объектом подделки и фальсификации в очень значительных масштабах. С вами был Андрей Светенко.
0: Слово – это больше, чем текст. смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более миллиарда человек. Это каждый седьмой житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
10: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
9: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
10: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
9: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
10: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
9: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
10: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
9: Я так считаю. Разве это не так?
10: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способны к расширению.
9: А есть ли у организма какая-то защита?
10: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
9: Тем самым затрудняя кровообращение?
10: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
9: Похоже на принцип домино.
10: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
9: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
10: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
9: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
10: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
9: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
10: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
9: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
10: Конечно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
9: Что же вы приготовили?
10: Артериал.
9: Что это такое и что из себя представляет?
10: Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это на настоящее немецкое ноу-хау.
9: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
10: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22*03. Звонки по России бесплатные.
11: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
9: В чем же воздействие флавонолов?
10: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
9: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
10: К сожалению, нет. Потому что результат зависит не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев. Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
9: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
10: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
9: Получается, пить какао бесполезно.
10: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22*03. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
11: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
9: Теперь понятно, почему в состав «Артериала» немцы добавили именно флавонолы.
10: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
9: Это так важно?
10: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
9: А во-вторых?
10: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
9: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
10: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03, *22*03. Звонки по России бесплатные.
11: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
9: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах артериала.
10: Артериал создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно, для нормального кровотока без рисков возникновения сгустков. Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
9: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
10: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. Артериал – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полная сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
11: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
9: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» – это оригинальное немецкое качество.
10: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Защитите свои сосуды, защитите себя и тех, кто вам дорог.
9: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то артериал просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
11: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
12: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Пирога, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
13: Игорь Евгеньевич, старший следователь, мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
14: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
15: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через два года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
17: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска взяли под контроль 2 населенных пункта в Запорожской области и в ДНР. Правительство принимает усиленные меры по защите дата-центров. Москвичи смогут поставить оценку своему участковому врачу. Подробности далее. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Российская армия сегодня ударила по железнодорожному и морскому транспорту на Украине. Войска поразили 4 локомотива, которые использовались в интересах ВСУ. Удары наносились в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области. Кроме того, минувшей ночью войска поразили в море шедший в порт Одесса сухогруз с военными грузами. Бойцы южной группировки войск тем временем уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Славяно-Краматорской агломерации. Кроме того, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, операторы беспилотных систем обнаружили и уничтожили наземный робототехнический комплекс противника. Правительство принимает меры по защите дата-центров. Проблемой, в частности, оперативно занимаются Минцифры и Минобороны. Об этом заявил в Госдуме министр цифрового развития Максуд Шадаев. Он назвал беспрецедентные атаки на инфраструктуру Яндекса. По его словам, вместе с оборонным ведомством эксперты обсуждают вопрос прикрытия этих объектов. Напомню, за последнее время Яндекс столкнулся с чередой атак на свои дата-центры в разных регионах. Из-за выхода из строя системы с перебоями работают многие популярные сервисы цифровой инфраструктуры. У России не будет проблем с реализацией дизеля, об этом заявили в Кремле. Россия без проблем сможет продать свое топливо на мировые рынки, потому что спрос на нефтепродукты в мире огромный. Такое мнение высказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее правительство объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт из России дизеля, который действовал для производителей по 31 октября. Евросоюз утвердил очередной 22-й по счету пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали около 1600 компаний и физлиц, которые связаны с оборонным сектором. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, это крупнейший с 22-го года пакет ограничений против России. Ранее издание «Политика» со ссылкой на источники сообщало, что новый пакет санкций затронет российский военно-промышленный комплекс, в первую очередь выпуск ракет. Большие надежды на действие санкций возлагает и глава МИД ФРГ Йохан Вадефюль. «Нам нужно не ослаблять давление, а усилить его на Путина, чтобы заставить его быть готовым к переговорам», цитирует немецкого чиновника агентства Reuters. По его словам, Германия поддержала Зеленского в конфликте с Трампом и отказалась смягчать санкции против Москвы. В России растет уровень подростковой преступности. Одновременно выросло число преступлений террористической направленности. По данным Следственного комитета России, количество завербованных преступниками подростков с начала года составило 196, в то время как 3 года назад этот показатель составлял менее 100. Кто попадает в ловушку и какими путями, рассказал официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
19: Следственная практика показывает, что на такие преступления идут дети совершенно из разных семей, в том числе благополучных. Злоумышленники используют различные каналы и механизмы вербовки для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия. Закрытые группы, онлайн-игры и анонимные чаты. Обманывая, запугивая, шантажируя и угрожая подросткам, их вводят в заблуждение. Пользуются незнанием уголовного законодательства, обещая легкий заработок и уход от ответственности.
18: В этой связи Петренко напомнила подросткам о статье 31 Уголовного кодекса, которая дает реальную возможность избежать уголовного наказания. Для этого необходимо сразу же прекратить противоправные действия, связаться с полицией и предупредить о преступлении. В противном случае подростка неизбежно ждет реальный срок вплоть до 10 лет лишения свободы. Канал нелегальной миграции прикрыли столичные полицейские. Преступной бандой руководили трое выходцев из Центральной Азии и Закавказья. Через преступную сеть в Россию нелегально проникали тысячи иностранцев. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Преступники за деньги оформляли фиктивные трудовые договоры, изготавливали поддельные медицинские книжки, обеспечивали клиентов жильем, транспортом для работы в такси. При этом они использовали разветвленную сеть из более чем 100 подконтрольных юридических лиц. Сделки с клиентами происходили в шоуруме киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Вскоре все трое предстанут перед судом. Москвичи смогут поставить оценку своему участковому врачу в мобильном приложении «ЕМИАС-Инфо». Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Она рассказала, что в приложении появились персональные страницы участковых врачей с фотографией доктора, информацией о его образовании, опыте, расписании и оценкой качества работы. По словам Раковой, теперь у пациента появится понятная и удобная точка взаимодействия со своим врачом от записи на прием до получения полезной информации. О том, как отразится новшество на качестве работы врачей, не сообщается. Французские школьники продолжают протесты. Сейчас в Париже наблюдается несколько блокад, пишет газета «Паризьон». В ходе протеста у лицея имени Фернана Дагена в Мериньяке полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Сами протестующие применяли пиротехнику и разожгли огонь на дороге. По данным, на этот день полиция задержала уже почти 7 тысяч участников акции, большинство из которых несовершеннолетние. А в центре Парижа тем временем дотла сгорел старейший продовольственный рынок «Анфан Руж». Он пользовался популярностью у парижан туристов. Пожар произошел прошлой ночью. К утру огнеборцам удалось справиться с пожаром, но от рынка почти ничего не осталось. Причина возгорания пока не называется. Для справки, Анфан Руж был основан в 1615 году во время правления короля Людовика XIII. Название, которое переводится как «рынок красных детей», возникло из-за соседства с приютом для сирот, которые носили одежду красного цвета. Жителям российской столицы пора утепляться. Завтра в Москву придет похолодание. Вместе с понижением температуры циклон принесет обильные осадки. Такой прогноз дал на неделю ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
20: Во вторник пройдет холодный фронт, сопровождаемый ливнем. Дневная температура воздуха в течение суток понизится и будет колебаться от 10 до 13. В среду, четверг, атмосферный фронт, застряв в параллельных воздушных потоках, продолжит поливать дождем столицу, хотя осадков станет меньше и в облаках могут появиться просветы в темное время суток 6-9 днем. И в пятницу с наступлением светлого времени суток, благодаря антициклону, ожидается по-осеннему погожий денек с существенными суточными колебаниями температуры. Ночью это 5-8, днем 11-14 градусов. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются и в выходные. Спорт.
21: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты стартовал матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Хабаровским Амуром и Тольяттинской Ладой. В первом периоде счет пока не открыт 0-0. Тем временем континентальная хоккейная лига определила лучших игроков пятой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях. Лучшими в своих амплуа стали вратарь Хабаровского Амура Максим Дорожко, канадский защитник Череповецкой Северстали Иоаннис Калдис и нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов. Лучшим новичком стал форвард Челябинского Трактора Артемий Незамеев. Российский нападающий Андрей Свечников стал первой звездой встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой его Каролина Харрикейнс была сильнее Филадельфии Флайерс со счетом 4-1. Он забросил шайбу и отдал результативный пас. Сиэтл Кракен взял верх над Вашингтон Кэпиталс 5-3 у проигравших первый гол в сезоне в активе Александра Овечкина. Россиянка Мира Андреева снялась с турнира женской теннисной ассоциации в Ухане. Об этом сообщает пресс-служба организации. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Также накануне с этого турнира снялась из-за болезни Анна Калинская. Ранее стало известно, что Андреева поднялась с пятой на третью позицию женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер поднялась на 13-ю строчку, Калинская на 21-ю, а Екатерина Александрова на 24-ю. Лидирует в рейтинге уроженка Москвы Ирина Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Глава Европейской федерации плавания Антонио Силва рассчитывает, что Россия в скором времени сможет принимать крупные европейские соревнования, включая чемпионат Европы. Об этом заявил сам Силва. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что руководство European Aquatics в октябре обсудит вопрос проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
22: Погода.
18: И о погоде на завтра, 13 октября. В Петропавловске-Камчатском 8-10 градусов. В Магадане от 0 до плюс 2, облачно, без осадков. Во Владивостоке 13-15. В Тюмени плюс 7-9, временами дожди. В Архангельске и Петрозаводске 3-5 градусов, вечером дожди. В Казани и Нижнем Новгороде 19-21. В Санкт-Петербурге завтра временами дожди, днем максимальная температура составит 6-8 градусов. В Москве ожидаются кратковременные осадки, воздух остынет до 11 градусов. Сейчас в столице 15 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

0: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии, мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: Знания, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова 20 мегабайт.
2: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
1: 20 мегабайт. Слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
3: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
4: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
1: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
3: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
5: Обжорство?
3: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
5: Но практически, да, то же самое.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
7: А давайте, друзья, продолжим обсуждать темы важные, интересные и полезные. Меня, напомню, зовут Дмитрий Чернов. Это, напомню, канал «Слушаем», напомню, в прямом эфире Радио России. Ну и, конечно, все наши координаты традиционно также напоминаю. Телефон 8-925-222-99-92 для сообщений в мессенджерах различных, если вы понимаете, о чем я. Ну и также напоминаю, что есть Макс-канал Радио России, где публикуется у нас и, соответственно, анонс сегодняшнего выпуска канала «Слушаем». И здесь, соответственно, в комментариях можете оставлять свои сообщения. Или нажмите на имя, фамилию ведущего тут же в анонсе, и попадете в мой Макс-канал «Черновик». Тут тоже много интересного. И секретик сегодняшнего дня также узнаете. Ну, а сообщения я зачитываю. Не забывайте подписываться, пожалуйста. Кроме того, напомню, что в этом часе мы обсуждаем тему автомобильную. У нас будет автостраничка, и предлагается опять все-таки ликвидировать или снизить предельный нештрафуемый порог превышения скорости. Вновь возвращается кто-то к теме, которая постоянно муссируется. Но ваше мнение мне тоже бы хотелось бы, если вы автомобилисты, выясните по этому поводу. А надо ли ликвидировать вот этот разрыв между фактической скоростью и той, которая обозначена на знаке? К чему это приведет? Зачем это нужно сделать? Узнаем мы и у авторов, тоже попытаемся выяснить этой инициативы, зачем это нужно и необходимо. А начнем мы с общепита, потому что увеличилось количество ликвидаций бизнеса в сфере общественного питания на 15%. И уже в этом году большое количество ресторанов, кафе закрывается, и заведениям становится сложнее удерживать посетителей. А как одна из версий вот этого, значит, потока закрытий заведений общепита, что, дескать, готовая еда отбирает выручку, и есть у заведений два типа посетителей. Одни приходят провести время, встретиться с друзьями, отметить какое-то событие. Другие приходят просто поесть. И вот теперь у тех, кто не готовит дома, было два варианта: пойти в ресторан или заказать доставку. А теперь еще и появился третий вариант – купить готовую еду в магазине. Все это, конечно, бьет по сфере общественного питания. С нами на прямой связи Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы. Сергей Константинович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Такое же было уже, да, в период пандемийный. когда большое количество ресторанов просто вынуждено было закрыться, но тогда причина была в том, что люди просто физически не ходили никуда. А сейчас-то все-таки с чем в первую очередь вы связываете рост ликвидации в общепите?
5: Ну, вы совершенно правильно сказали про готовую еду. Это сегодня самое быстрорастущее направление ритейла. Оно прибавляет примерно по 35% в год. И ритейл, магазины строят уже огромные фабрики кухни, которые работают именно на готовую еду. Готовая еда как доставляется, так мы видим, что практически каждый магазин открыл у себя кафе, которое полностью применяет с собой общественное питание.
7: Ну, означает ли это, что у нас ведь как традиционно бывает, да, у нас рестораны и кафе, которые неделю работали там, скажем, с полупустым заведением, они в пятницу и субботу наверстывали это все за счет того, что вот туда большое количество людей приходило, что называется, потусоваться, повстречаться, что-то отметить и так далее. Эти-то, эта-то категория остается, эта категория все-таки приносит какой-то доход, или он несопоставимо мал по сравнению с тем, что могло бы быть?
5: Он слишком мал. Пятница, суббота, безусловно, люди есть, рестораны заполнены. Ну, тут все хорошо, но ресторан работает каждый день, сотрудники работают каждый день, надо платить зарплату, надо платить налоги, надо платить аренду. И вот такой простой, по будням, он для ресторанов, ну, для многих казался фатальным.
7: Каким вам видится ближайшее будущее? Давайте в горизонт следующего года, к примеру, да? Мы что же, будем видеть, как все больше и больше у нас в столице, где несопоставимо меньше, скажем, в сравнении с Петербургом заведений таких вот общепитовских, и что же, у нас все будет и меньше их становиться, в столице, например, или в других городах они там вообще просто аховая ситуация, закрываются все?
5: Ну, ситуация похожая во всех городах, и готовая еда растет. Что-то может измениться, если остановится рост, но пока рост идет. Строятся огромные фабрики кухни, как я говорил, да. И пока мы идем в одну сторону. При этом фонд оплаты труда, ну, растет, сотрудникам надо платить, аренда все равно растет, потому что у всех заложена индексация. Я боюсь, что рынок будет продолжать падать.
7: В качестве сохранения каких-то рычагов для сохранения бизнеса, на что готовы сегодня пойти предприниматели, вот, чтобы любой ценой свой ресторан уберечь от закрытия? Первое, это, я так понимаю, все равно повышать цены.
5: Ну, да, вы знаете, как бы это повышение цен, это урезание меню, это уменьшение порций. Но сказать, что эти методы работают, они нет, они сегодня не работают при падении количества гостей, потому что все, что можно было оптимизировать, оптимизировали еще в пандемию. Потом оптимизировали там в 2022 году, когда нарушалась логистика. Оптимизация уже проведена. Сейчас оптимизация дает краткосрочный эффект по прибыли. То есть ты цену поднял, ты какое-то время ходит, у тебя больше денег. Но потом люди перестают ходить, а в долгосрочной перспективе ресторан, к сожалению, умирает.
7: Ну, как-то совершенно все в темными красками нарисовано нам будущее. Ну, на ваш взгляд, какие необходимы сегодня, в общем, меры, может быть, с государственной точки зрения, так сказать, принять помощь какую-то, налоговые какие-то послабления сделать? Ну, совершенно же как-то все действительно безрадостно.
5: Ну, здесь, на самом деле, государство пошло на встречу с налоговым послаблением с НДСом. А с 2022 года у ресторанов при выручке до 2 миллиардов рублей нет НДСа, а с прошлого года при 3 миллиардах рублей нет НДСа. Это, конечно, помогает. Если бы этих мер не было, то у нас, наверное, осталось бы ресторанов сейчас, ну, в 3 раза меньше, чем мы видим. А государство идет на встречу, и я думаю, что и страховые взносы для ресторанного бизнеса государство решило сохранить льготные, то есть, ну, как и некоторым другим отраслям. Я думаю, что здесь надо бизнесу работать очень плотно с государством, внимательно смотреть, что происходит, и какие-то точечные льготы, какая-то точечная помощь должна осуществляться. То есть мы удержали наш ресторанный бизнес после пандемии, потому что то решение с нулевым НДС, оно, по сути, подняло ресторанный бизнес на прежний уровень. Если мы помним, все умирало, закрывалось, но с 2021 года было принято решение, инвесторы пришли, мы все это вытянули. Ну и сейчас нужны, опять-таки, такие же меры. Мы должны как-то вместе работать, вместе сотрудничать и найти решение.
7: Ну что ж, да, здесь, наверное, бить, как говорится, кулаком по столу и кричать «прекратите в магазинах продавать готовую еду» тоже не выход, да, не вариант.
5: Ну, безусловно, как бы это торговля, она имеет на это право. Единственный момент, Роспотребнадзор сейчас рассматривает уравнивание правил, потому что получилась такая правовая коллизия. То есть ресторан должен соблюдать кучу правил, работать по жесткому санпину, а торговля работает по санпину торговли, где нет тех сложных обязательных правил. Ну, тут, я думаю, это все выровняется. В любом случае, это не решение вопроса.
7: Спасибо большое, Сергей Миронов, омбудсмен ресторанного рынка Москвы, был с нами на прямой связи. Далее давайте поприветствуем Алексея Гвоздева. Он со своим финансовым аспектом сейчас расскажет про ускорение годовой инфляции в России. Ну а затем, друзья, поговорим мы про сроки получения высшего образования.
8: Здравствуйте. Инфляция в России ускорилась до 7,17, а недели ранее была 6% с четвертью. За неделю цены в России выросли почти на процент. Но такого скачка все ожидали заранее. Ускорение инфляции связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ с 1 октября. Потому что цены на продукты выросли только на 0,17%, на товары на 0,13%, а на услуги более чем на 5%. Подешевели капуста, картофель, яблоки, кроссовки, электропылесосы и дизельное топливо. Подорожали яйца куриные, помидоры, бананы, телевизоры, смартфоны, мыло и на 0,3% бензин. Стоимость жилищно-коммунальных услуг выросла неравномерно. В зависимости от региона от 8 до 22%. В Москве и области плюс 13%. По подсчетам Центробанка, прямой вклад в инфляцию от повышения тарифов – 0,7%. Всего же с начала года цены в России выросли на 6% по данному росту. Естественно, личная инфляция у всех разная, и, как правило, люди оценивают ее выше официальной. Количество наличных рублей в обращении тоже растет. Люди все чаще предпочитают хранить сбережения в наличных. Примерно 4 из 10 человек хранят деньги на счетах в банке, столько же наличными, остальные выбирают баланс и на депозитах в банке, и наличные в кошельке. Рубль к концу октября может укрепиться из-за масштабного налогового периода, считают аналитики. Еще на рубль повлияют повышенные объемы экспортной выручки от выросших осенью цен на нефть. Это в плюс. Однако в итоге основное влияние на курс рубля окажут действия Минфина по бюджетному правилу, считают эксперты. И пока прогнозируют к концу месяца, что за 1 доллар будут давать от 80 до 85 рублей. Цена золота тоже может вырасти до 5600 долларов за унцию к концу года. Это позитивный сценарий аналитиков, но есть и негативный, по которому за унцию этого драгоценного металла будут давать 4300 долларов. Высокие процентные ставки снижают инвестиционную привлекательность золота, поскольку металл не приносит процентного дохода. При этом рост цен на нефть подталкивает инфляцию вверх, в результате чего центробанки могут повысить ставки. Для инвесторов это означает, что стоит вкладывать деньги в разные активы. Одни заработают, другие просядут, а третьи сохранят. Потом их роли могут кардинально поменяться. Кстати, Герман Греф назвал несколько типичных ошибок инвестора. Первой ошибкой Греф назвал принятие решений в состоянии паники под воздействием сильных эмоций. Вслед за ней возникает вторая ошибка. На основе слухов или быстрых изменений на рынке менять стратегию. По его мнению, стоит изучить типы рисков и понять, какие риски важны именно для вас. Не складывать все яйца в одну корзину, диверсифицировать свой портфель и не менять стратегию на ходу, например, в понедельник с утра. Не стоит просто жалеть об упущенных возможностях, лучше начать что-то делать сейчас. По словам Грефа, частные инвесторы стали лучше разбираться в финансовых инструментах и чаще использовать искусственный интеллект для выбора вложений и управления портфелем.
7: Так, продолжаем. Срок обучения по новой системе высшего образования в России составит от 4 до 6 лет. Переход к новой системе ведущие вузы страны начнут уже в этом вот периоде, 26-27 учебном году. Об этом сообщили в Минобрнауке. Однако конкретный срок обучения будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по специальности. Так, вот давайте здесь побеседуем, потому что не очень понятно, в чем новость, собственно говоря. Юрий

0: вот система, такой период и был. В чем же здесь, что тут нового, как говорится? Чем обрадовала Минобрнауки в данном конкретном случае, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, внимательно тоже прочитал еще летом вот такие новости интересные. Тоже у меня возник вопрос, что 4 года был бакалавриат, а сейчас практически становится специалитет, как я понял, да? И 6 лет – это, конечно, скорее всего, более сложные профессии, наверное, это медицина и так далее. Но смысл в чем? Вот то, что читается между строк, то, какую мысль, как я понимаю, нам министерство доносит, то, что освоение профессии теперь будет более практично ориентированной. То есть практически с первого года обучения будет теория и практика идти рядом. Это, конечно, большой прогресс, потому что теория без практики мертва практически. Я всегда выступал, особенно у гуманитариев, например, когда я изучаю психологию, я никогда не понимал, что это такой диплом, который заряжен только теорией, скажем, метафорически, да, но без практики и без того, когда вот действительно практики профессионала не оценили практический экзамен выпускника, когда тот же психолог, например, сдал зачет, например, 10 видеозанятиями с пациентом, который он провел работу, а уже более старшие товарищи оценили эту работу. И когда он каждый год, например, посещает клиники, смотрит, как действительно профессионалы работают, сам принимает каким-то образом в этом практикуме участие, постепенно, из года в год, его практические навыки и умения растут, и уже на выпуске мы уже получаем специалиста, и при этом сами, скажем, те, кто заказывает этого специалиста, они понимают, а почему бы нам его не взять на работу, понимаете? Да. Я это очень сильно поддерживаю, такой подход. Как на практике это получится, не знаю. Например, работая в МГТУ имени Баумана 5 лет, я видел там уже давно, еще до всех этих указов и нововведений, там практически на многих кафедрах было внедрение вот именно практика ориентирования, когда студенты практически каждый год занимались на практике освоением тех специальностей, которые они изучали, это физики, и космонавтика и так далее. И на выходе всегда спрос огромный на таких специалистов, поэтому МГТУ имени Баумана всегда была в топе востребованных специалистов. Если на это будет сделан основной, скажем, удар, я считаю, что это очень перспектива. Нужно еще для наших слушателей заметить такой момент, что, например, с этого года аспирантура выходит из уровня высшего образования, потому что раньше был непрерывный цикл, например, да, начиная от школы и заканчивая даже докторантуру. Аспирантура сейчас выделяется, это будет отдельная уже подготовительная, скажем так, освоение научной специальности, которая будет готовить уже к сдаче кандидатов и докторов наук. Это уже будет отдельно, выделенное абсолютно, скажем, красной жирной чертой. Наверное, это и правильно, потому что высшее образование, магистратура, специализация, это все-таки не научные разработки. Вот, это уже
0: высокие, а что означает, скажем, в данном случае выделенное, не понимаю. То есть можно будет после окончания вуза, пройдет какое-то время, можно поступить в аспирантуру по желанию, так сказать, совмещая ее с профессией.
1: Да. Аспирантура это было раньше как по до сегодняшнего 1 сентября, это как продолжение магистратуры, скажем так. Магистратуру закончил, и ты уже можешь спокойно перейти в аспирантуру и там учиться, не работая. Вот, а здесь аспирантуру выделяет. Как сепарация это произойдет по факту, тоже мне очень интересно, потому что я бы тоже, например, хотел бы видеть такое, чтобы, например, в аспирантуру шли люди уже тоже хотя бы пару-тройку лет на практике это посмотрели, а как эта теория-то работает
0: это
1: на заводах, фабриках, в поле и так далее.
0: Юрий Владимирович, большое спасибо вам за рассказ. Юрий Оболонский, исполнительный директор Национального родительского комитета. Все меняется. Я напомню, что вся эта реформа была затеяна еще в 23-м году по указу президента, и она вот все эти 3 года пробация в рамках пилотного проекта проводилась в 6.

0: вузах у нас крупнейших в стране. Ну и вот теперь все становится уже на какие-то свои самостоятельные рельсы образовательные для каждого вуза. Понаблюдаем, как это все будет на деле. Ну а я вернусь к вам через минуту.
1: Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
2: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
3: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч?
1: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное, честно, открыто и по существу.
4: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
5: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
1: Говорим о важном без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Слушаем.
0: Ну что, друзья, давайте теперь про автомобильные наши дела побеседуем. Вот Сергей и написал: я за ограничение скорости, ограниченного именно дорожным знаком. Так оно у нас сейчас-то так ограничено дорожным знаком, а чем еще? Тут вопрос в другом, о том, что нужно ли нештрафуемый порог, так сказать, ликвидировать или снижать. Что это такое? Поясню для тех, кто имеет весьма опосредованное отношение к автомобилям. Вот на знаке написано 60 километров в час ограничения, а водитель едет со скоростью до 80. Вот этот вот в 20 километров в час надбавочка, так сказать, нештрафуемая, вот ее предлагается убрать. А правильно ли в очередной раз поступают те, кто предлагает все-таки снизить нештрафуемый порог, а предлагает это в том числе Национальный автомобильный союз? В России необходимо провести аудит всей дорожной системы и перейти к снижению нештрафуемого порога, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Давайте поприветствуем нашего эксперта, автоэксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова. Максим Александрович, приветствую вас.
6: Дмитрий, здравствуйте, рад послушать.
0: Так, вы как считаете, что нам нужно сделать? И надо ли в очередной раз, во-первых, не только это обсуждать, но и вообще как-то начать снижать этот нештрафуемый порог? Вы как придерживаетесь какого мнения?
6: Мое мнение не изменилось за последние несколько лет. Я считаю, что нельзя ничего трогать, и все оставить так, как есть. Я объясню, почему. Во-первых, вы совершенно верно сказали, что это просто нештрафуемый порог. Это не значит, что человек, который при знаке 60 едет 70, он не нарушает, он нарушает. Но у нас даже, вы знаете, что за некоторые нарушения у нас инспектор может предупреждение вынести, да, в том числе и устное.
0: Да.
6: То есть это здесь примерно то же самое. То есть вы нарушаете. Если, не дай бог, случится какой-то ДТП, не дай бог, кто-то пострадает или погибнет, и выяснится, что под знак 60 вы ехали 79 нештрафуемые, и именно это привело, в том числе, допустим, к гибели человека, вы потом не отмоетесь. Поэтому нарушать нельзя. И надо ехать по знакам. Абсолютно верно. Почему я против снижения нештрафуемого порога? Потому что эта идея возникает каждые полгода. Последний раз мы это обсуждали в апреле, а до этого дважды в 25-м году, а до этого в 24-м и так далее. У всех инициаторов только один аргумент. Будет лучше. А что лучше? Нет, ну вот будет лучше, если мы так сделаем. А что будет лучше? Ответа нет. Ответа нет, потому что нет статистики. Вообще никакой. Ни у кого, ни у госавтоинспекции, ни у инициаторов нет статистики, согласно которой можно было бы сказать. Вот в 26-м году из-за того, что столько-то тысяч водителей или миллионов водителей превысило скорость на 8,5 км в час, на 13 км, на 15 км. Случились вот такие-то, именно из-за этого, случились такие-то ДТП, произошло то-то. Нет статистики такой. И быть ее не может. Когда мне говорят, что ты знаешь, что из-за этого нештрафуемого порога на многие дороги ставят знаки ограничения скорости заведомо более низкие, исходя из того, что водители в среднем едут быстрее. Но это чушь собачья. Возможно, в 3, 5, 10, 100 местах такое и есть. Может быть, даже это кто-то может подтвердить документально, хотя я таких примеров документальных не знаю. Но по всей стране это не так. Поэтому аргумент, что если мы снизим нештрафуемый порог, допустим, до 5 км в час, и тут же везде поднимется разрешенная скорость, не поднимется. Это следующий аргумент. Еще один аргумент. Если вы сделаете, мы сделаем 5 км в час нештрафуемый порог, то все поедут еще медленнее. Мы и так-то едем не быстро. У нас на некоторых дорогах, где можно ехать без проблем 90, ставят знаки 70. Потому
0: это
6: что
0: правда.
6: Доказано, да, доказано не нашими учеными. Мы же всегда, знаете, как и любим. А вот в Лондоне платный въезд-центр давайте и у нас сделаем. Так вот в Лондоне, а также в Германии, давно уже доказано, что и это любой здравый человек, если подумает, поймет, но доказано научными методами, что человек, если он не смотрит каждые 30 секунд на спидометр, он не может ехать, допустим, ровно 80 и там 90 км в час.
0: Да.
6: То есть он будет ехать то 82, то 85, то 95. Сейчас мне скажут, какой же ты водитель, если ты не можешь. Я могу, вот лично я близко могу ехать. Близко. Но если мы берем среднестатистического водителя, не каким-то гигантским опытом, не гонщика там и так далее, не профессионала какого-то, он будет, что и чтобы при пороге плюс 5, чтобы не попасть на штраф, он будет ехать уже не 90, а будет ехать там 80. Мы поедем еще медленнее. Поэтому я придерживаюсь того же мнения, к счастью, этого же мнения придерживаются и МВД, да, что у нас не настало время для снижения скоростного порога. Давайте сначала на всех дорогах разберемся с скоростным режимом, давайте уберем ограничения.
0: Антон Шапарин-то именно это и предлагает. Сначала давайте аудит проведем, а после этого уже будем решать, снижать или не снижать.
6: Из этих предложений всегда на первую полосу, на первую строчку вытекает предложение «давайте снизим скоростной порог». Мы же с этого начали.
0: Ну,
6: и,
0: да.
6: все об этом. Ну вот, поэтому я против таких предложений. Давайте начнем с этого, со следующего. Мы с вами сейчас выступаем за то, чтобы пересмотреть скоростной порог на всех дорогах. Вот пересмотрим, а потом...
0: Вот это крайне, это крайне срочно необходимо сделать, потому что в иной раз ведь еще большая проблема в том, что есть огромное количество дорог, в том числе там и вне населенных пунктов, где почему-то стоит скоростной режим 40, а те, кто, может быть, не водит машину, не знают, что иногда и слишком медленное вождение автомобиля приводит, ничуть не меньше является причиной ДТП, чем и большая скорость.
6: И есть третья сторона вопроса. Если знак 90, а дорога скользкая, поворот, и вы ехали 80, и все равно слетели в кювет или врезались, не дай бог, со встречную машину, вы не превышали скорость. Но в причинах ДТП все равно напишут, водитель выбрал неправильный скоростной режим. Поэтому все равно водитель за все отвечает. Да, даже если 90, а 90 ехать по факту нельзя, вы не должны ехать. Да, то есть как бы нештрафуемый порог, это еще далеко не причина всех наших бед. Вот так. Просто количество штрафов увеличится кратно, это да. Потому что у нас подавляющее, абсолютное большинство штрафов, которые выписывает камера, это штрафы за превышение на 20-40 км в час. Если будет нештрафуемый порог плюс 5, мы штрафов кратно будем собирать больше, а ситуация по безопасности, она плюс-минус такая же останется. Безопасность решается другими средствами, которые активно используются, в частности, в Москве, и не только в Москве, в некоторых других крупных городах тоже. Это разделение транспортных потоков, это новые дороги, это должны быть у нас федеральные трассы, не по одной полосе в каждом направлении, хотя бы по две. Это освещение, разметка, правильная организация пешеходных переходов. То есть, ну, понимаете, да? Но это все долго и очень...
0: Ну, вот это настоящая реформа, это настоящая такая, в общем-то, революция в дорожном движении. Это ее необходимо к ней рано или поздно приступать-то? Тяжело ли это или непросто ли это? Неважно. Важно, что это необходимо сделать. И, Максим Александрович, давайте мы с вами как-то побеседуем на эту тему поподробнее, когда будет побольше времени и, возможно, в следующих наших эфирах. Спасибо большое за комментарий. Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. Но хочется все-таки вот понять, да, если проводить этот самый аудит, который предлагает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, он у нас в эфире, у меня много раз об этом говорил, что он необходим, этот самый аудит, потому что в том числе, да, и вот здесь тоже, кстати, важный момент, необходимо подчеркнуть, который парадоксальная ситуация. Местные власти в разных, значит, регионах и в разных городах, прекрасно зная поведение водителей, что они все равно на 20 км больше, быстрее едут, отвечают занижением скоростного режима. В столице, например, отдельные ограничения уже доходят до 10 км в час, представьте себе. И в регионах жалуются. Вот из обращений много из Тюмени, где радикально снизили скоростной режим на многих участках. Да, в Тюмени вообще ездить невозможно, кстати, на машине, потому что, не знаю, как там выстроено дорожное движение, светофорное регулирование, просто все это похоже на какое-то дикое издевательство. Так, у нас Михаил Притеченский. Далее песня по случаю. 9 октября, 100 лет со дня рождения одного из моих любимейших актеров, и вашего тоже, я уверен, Евгения Евстигнеева отмечалась. Михаил об этом рассказывает. Затем будем к московским новостям обращаться.
1: Песня по случаю.
7: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Профессор Преображенский из «Собачьего сердца» и товарищ Дынин из «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Режиссер самодеятельного театра «Берегись автомобиля» и ручечник «Вместе встречи изменить нельзя». Александр Иванович Корейко из «Золотого теленка» и жених Алевтины в «Зигзаге удачи». Про Моша из «Бега» и старый саксофонист из «Ночных забав». Профессор Плечнер в «17 мгновениях весны». Звездочет из «Красной шапочки». Абсолютно разные персонажи и характеры. И все они блистательно сыграны великим русским актером Евгением Александровичем Евстигнеевым. Накануне исполнилось 100 лет со дня его рождения. Он родом из Горького, нынче это Нижний Новгород, из простой рабочей семьи. Женя, как и многие сверстники, занимался в самодеятельности, был даже ударником в джазе, где его случайно увидел директор местного театрального училища. Пригласил на учебу. А потом был он к тому времени почти 30-летним, видавшим виды актером, стал студентом школы-студии МХАТа. Курс, где он учился, стал основой для современника лучшего московского театра 60-х годов. На Евстигнеева в спектакле «Голый король» ходила, что называется, вся Москва. В том числе и выпускник режиссерского факультета в ГИКа Лем Климов. Он и пригласил Евстигнеева на роль товарища Дынина в свой дипломный фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». То была его первая работа в кино. Всего их более 120. Роли большие и маленькие, но почти все запомнились. Таков был его удивительный талант. Например, Эльдар Рязанов признавался, что так и не смог понять феномен Евстигнеева. Тот приходил на съемки, находил где-нибудь укромное место и спал. Когда все было готово, режиссер подходил к нему, трогал за плечо, он шел в кадр и играл сразу замечательно. Мы же вспомним песенку «Звездочета» из фильма «Про красную шапочку» в исполнении актера.
8: Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра, в полночный безоблачный час распахивает небо

0: А тем, кому не спится.
1: Пернатые хищники Кавказа.
2: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
1: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь? Возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Александровной Солнцевой. Добрый день, Нина Александровна.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении. Появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. Чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снимают симптомы.
3: Нина Александровна, к чему может привести развитие артроза?
4: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
3: Но в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
4: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене суставов. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью. На самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мази, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
3: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросит наш слушатель.
4: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
3: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
4: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия. Ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из этих факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь Аврора воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Первым 100 дозвонившимся подарок от компании Prodex при заказе аппарата Аврора. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат Аврора. Особенно выгодно, ведь именно сейчас на аппарат Аврора действует социальная акция. Персональная скидка всем пенсионерам. 10 тысяч рублей. Доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товаров и подарков ограничено. 8 800 777 83 22. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
4: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат. А дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными. Хоть сейчас марафон беги, но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
3: Уважаемые радиослушатели! Напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует персональная социальная скидка для всех пенсионеров 10 тысяч рублей. И доставка по всей России бесплатна. Звоните номер 8 800 777 83 22. Нина Александровна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
4: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует социальная скидка 10 тысяч рублей для всех пенсионеров, дозвонившихся по номеру 8 800 777 83 22. Первые 100 радиослушателей, оформившие заказ на аппарат «Аврора», могут стать обладателями особого подарка от компании «Продакс». И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товаров и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
3: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
4: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия. Ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки. Ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно. А болит ведь постоянно. Но приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Просто в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса 100 лучших товаров России. Такие призы получают только лучшие из лучших.
3: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Александровну Солнцеву.
4: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких, поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 10 тысяч рублей. Это специальная скидка для всех пенсионеров, позвонивших по номеру 8 800 777 83 22. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. И напоминаю про подарок. Первые 100 дозвонившихся радиослушателей получат подарок от компании «Продакс» при заказе аппарата «Аврора». Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – шанс жить без боли. Номер 8 800 777 83 22.
3: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Радио России. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
5: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
6: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
5: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске наши войска освободили 2 населенных пункта и создали условия для продвижения на Добропольском направлении. В Кремле оценили военные возможности Украины. Пассажирский автобус перевернулся в провинции Анталия. Есть пострадавшие. Подробности далее. 2 населенных пункта за сутки освободили вооруженные силы России. Под наш контроль перешли село Никольское в Запорожье и Лидино в ДНР. Об этом сообщила Минобороны. Освобождение Лидина позволило войскам создать условия для продвижения на Добропольском направлении, уточнили в ведомстве. В самом Доброполье бойцы зачищают от противника жилые кварталы. Боевиков выбивают из шахты Добропольская. Об этом рассказал телеканалу «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
2: Группировка «Центр» продолжила освобождение самого непосредственно населенного пункта Доброполя. Противник еще упирается, но тем не менее сейчас работа наших бойцов сконцентрирована на освобождении территории жилой застройки, а также наше подразделение выбивали противника с шахты Добропольская. Далее продолжаются бои за Дружковку. Здесь противник также упирается, использует многоэтажную застройку, промышленные объекты. Но опять же, метр за метром идет освобождение данного населенного пункта. Ну и опять же, здесь помогает охват данного населенного пункта, что также способствует освобождению данного города.
1: В ДНР удалось предотвратить переброску переодетых в российскую форму военных ВСУ. Боевики запрещенной в России группировки «Азов» в форме наших военных под видом союзников пытались пробраться на российские позиции в Днепропетровской области. Однако разведчики вычислили врага и направили на уничтожение огневую группу. В Кремле оценили военные возможности Украины. Ударный потенциал киевского режима ежедневно сокращается благодаря действиям российских военных. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Наши вооруженные силы наносят удары по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников. Тем самым происходит сокращение ударного потенциала киевского режима, сказал Песков. Также в Кремле отвергли предложение Зеленского о 60-дневном перемирии для выборов. Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира и готова делать для этого все возможное, уточнил пресс-секретарь президента. Бюджет России противостоит любым вызовам. Он был подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям на международных рынках. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Как уточнил глава ведомства, для этого правительство снизило базовую цену на нефть для учета расходов федерального бюджета с $59 в текущем году до 50 за баррель на протяжении всех 3 лет финансового плана. Тем временем правительство принимает меры по защите дата-центров. Проблемой, в частности, оперативно занимаются Минцифры и Минобороны. Об этом заявил в Госдуме министр цифрового развития Максуд Шадаев. Он назвал беспрецедентные атаки на инфраструктуру Яндекса. По его словам, вместе с оборонным ведомством эксперты обсуждают вопрос прикрытия этих объектов. Напомню, за последнее время Яндекс столкнулся с чередой атак на свои дата-центры в разных регионах. Из-за выхода из строя системы с перебоями работают многие популярные сервисы цифровой инфраструктуры. Подростков активно вербуют в террористическую сеть. За последнее время спецслужбы предотвратили диверсии и террористические преступления с участием детей в более чем 20 регионах страны. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Дела поступают для приговора в суды.
3: В текущем году в суды направлено 39 уголовных дел в отношении 57 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах по заданию украинских спецслужб различных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, а также базовых станций связи. Кроме того, в Белгородской, Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Челябинской областях, Удмуртской республике на основании собранных Следственным комитетом России доказательств вынесено приговор в отношении 18 фигурантов в возрасте от 14 до 31 года. Они осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 21 года.
1: У подростков тем временем есть «Выход 31». Это специально созданный властями проект, который помогает оказавшемуся завербованным ребенку вырваться из клубка преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственные органы. Номер 31 в названии проекта означает номер статьи Уголовного кодекса, которая освобождает от ответственности лицо за добровольный отказ от преступления. Напомню, сегодня в МВД сообщили о росте преступности среди подростков. За 8 месяцев совершено на 12% больше преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Власти хотят убрать с тротуаров курьеров на электросамокатах. Кроме того, для них в обязательном порядке необходимо ввести водительские права. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по экономической политике и бывший глава Минтранса Евгений Дитрих, сообщает «Парламентская газета». По его словам, это тяжелые, мощные устройства, а нахождение их на тротуаре опасно. Дитрих считает, что порядок допуска курьеров к работе можно выстроить по аналогии с выдачей водительских прав категории М для мопедов. И напомню, московские власти ужесточили ответственность курьеров на дорогах. С середины октября каждый из них будет проходить ежегодное тестирование на знание правил дорожного движения. Пассажирский автобус перевернулся в провинции Анталия. Пострадали по меньшей мере 17 человек. По разным данным, максимальное количество пострадавших достигает 23. Об этом сообщает телеканал CNN Turk. Авария произошла на трассе Анталия-Эспарта в уезде Аксу. По предварительной версии, водитель потерял управление, в результате чего автобус завалился на бок и перегородил автотрассу. На место оперативно прибыли медики и пожарные. Пострадавших доставили в больницы. Данных о наличии россиян среди пассажиров пока нет. Почти 1000 медведей отстрелили в Красноярском крае за последние пару месяцев. Об этом сообщает Минприроды региона. По данным ведомства, на 8 октября было ликвидировано 898 особей. Всего в регионе насчитывается не менее 25 тысяч хищников. Пойти на крайние меры власти заставила тревожная ситуация, которая сложилась с хищниками в нынешнем году. По официальным данным, жертвами медведя-людоедов по всей России стали 24 человека. И треть погибших – это жители Красноярского края. Причиной выхода медведей к населенным пунктам эксперты называют недостаток кормовой базы в тайге из-за неурожая кедрового ореха. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит новости спорта и сводка погоды.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжаются матчи регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Хабаровским Амуром и Тольяттинской Ладой. Во втором периоде счет 1-0 в пользу Амура. Отличился Константин Лукин. Максим Дорожкин из Хабаровского Амура признан лучшим вратарем пятой недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он одержал две победы в двух встречах. Один матч отыграл на ноль и отразил 76 бросков в створ ворот из 77. Также лучшими в своих амплуа на минувшей неделе стали канадский защитник Череповецкой Северстали Янис Калдис, сын нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов. Лучшим новичком назван форвард Челябинского трактора Артемий Незамеев. В эти минуты продолжается матч третьего круга теннисного турнира в Шанхае между Даниилом Медведевым и чехом Далибором Сварчиной. В первом сете сильнее был Медведев 6-2, во втором он впереди 1-0. Ранее на женских соревнованиях в Ухане Екатерина Александрова в первом круге уступила канадке Лаэль Фернандес 4-6, 6-3, 3-6. А в парном разряде соревнований Ирина Хромачева и американка Суэфи Кеннин были в стартовом раунде сильнее Иши Мухаммад и Джессики Пигулы 6-3, 7-5. Александра Панова и британка Майя Люмсден потерпели поражение от китаянки Ханью Го и француженки Кристины Младенович 4-6, 3-6. Европейская федерация плавания достигла договоренности со странами-хозяйками турниров до 2028 года о выдаче виз российским спортсменам. Об этом заявил глава Европен Акватикс Антонио Силва. Как отметил председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин, Международная федерация плавания готова рассмотреть возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в России. Однако соревнования должны пройти только в Москве или Санкт-Петербурге, а не в Казани. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. О погоде на завтра. В Южно-Сахалинске 17-19 градусов, во Владивостоке 13-15, временами дожди. В Тюмени от 7 до 9 градусов, временами осадки. В Сургуте плюс 3-5, в Новосибирске 8-10, небольшой дождь. В Архангельске и Петрозаводске плюс 3-5, облачно, временами дожди. Во Владимире и Туле плюс 15-17, в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нальчике и Владикавказе 22-24. В Санкт-Петербурге завтра временами осадки, днем максимальная температура составит 8 градусов. В Москве ожидаются кратковременные дожди, воздух остынет до плюс 11. Сейчас в столице 16 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в норме 743 миллиметра ртутного столба.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи из своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
5: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
6: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
5: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем говорить о русском мировоззрении. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как развивалась русская мысль при виде и при восприятии того, что нам дают чудотворные иконы. Это наш специальный проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков». И мы в гостях у его автора, замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русского писателя, историка и философа Сергея Вячеславовича Перевезенцева. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
9: Здравствуйте, Дмитрий.
8: Сергей Вячеславович, мы с вами уже говорили о роли чудотворных икон для русских людей, которые были свидетелями и чудес, которые им и казались абсолютно нормальным явлением и для русских мыслителей. Но все-таки давайте уже сегодня предметно поговорим о том влиянии, которое оказывали иконы на людей. Потому что люди атеистического склада характера могут сказать, опять занимаются люди каким-то своим таким реакционным взглядом на прошлое. А если посмотреть на будущее, ведь люди, которые жили тогда, в те годы, у них не было понимания, что будет. На них шли враги, на них шли всякие беды. Они сами могли, как тот дом, оказаться построенным на песке или просто переругаться между собой. Но почему-то они связывали последующие события и свое избавление от напасти с действием икон. Почему так? Что с ними было такого особенного, что они именно в иконах видели свое спасение?
9: Во-первых, переубеждать людей атеистического склада ума бессмысленно. Как вообще переубеждать кого-то, у кого есть сложившийся комплекс убеждений? Я давно уверен в очень простой истине, что в спорах та самая истина не рождается. В спорах рождается головная боль. Тем более с людьми, которые категорически занимают обратную позицию. Друг другу мы никогда ничего не докажем. Да и не наше с вами дело кому-то что-то, я так считаю, доказывать в данной ситуации нашим коллегам ли, или просто людям, которые видят этот мир по-своему, что может быть и по-другому. Мы просто делимся теми ощущениями и теми знаниями, которые нам помогают лучше понять наше прошлое. Потому что, когда человек отрицает то же самое Божие влияние на мир, это его право. Мы никто не можем навязывать никакого иного права. Но бессмысленно отрицать тот факт, что наши с вами предки верили в участие Господа в их жизни и, исходя из этой веры, выстраивали свое собственное поведение, оценивали свои собственные поступки, видели свое собственное будущее. Вот здесь, кстати, я с вами не соглашусь. Вы сказали, что наши с вами предки будущего не видели и не знали. Они видели и знали будущее. Для них знание было понятно, ибо любое будущее – это конец света. Это все тот же страшный суд. И как раз исходя вот из этого понимания будущего, наши с вами предки, верующие предки, и выстраивали свою судьбу. Отсюда и такая любовь, именно любовь и вера в чудотворную силу икон. Ну, как мы с вами говорили в прошлый раз, чудотворных икон в христианском мире вообще, в православном мире в частности, огромное количество. Естественно, о всех невозможно рассказать. Я думаю, сегодня мы с вами начнем такую часть небольшую этого разговора, освещения, так сказать, о том, какие иконы были наиболее почитаемы, и сосредоточим свое внимание в этой, в нашем с вами разговоре, может быть, и в следующем, если мы сегодня не успеем поговорить обо всем, именно на чудотворных иконах Божьей Матери. Потому что все-таки именно Пресвятая Богородица рассматривалась нашими предками и современными верующими православными людьми как та огромная божественная сила, которая распростерла свой покров над Россией и которая воспринимается верующими, воспринималась и воспринимается сегодня верующими людьми как главная молитвенная заступница перед Господом за русский православный народ. Не случайно, ну, практически во всех чудесных видениях, когда она появляется или появлялась перед каким-то визионером, которому приходило это чудо, она обязательно молилась перед Господом о том, чтобы спасти русский народ, или обещала свою защиту. Она являлась, во-первых, Сергию, самому преподобному, в 14 столетии, или как она являлась в какие-то иные времена людям, обещая заступничество перед Господом. И, наверное, начнем мы наш разговор с главной русской православной чудотворной иконы. Это Владимирская икона Божией Матери. Интересен сам факт появления этой иконы. До конца это не очень понятно, как и она объявилась на Руси. Скорее всего, ее привезли на Русь, естественно, из Константинополя. И считается, что письмо иконы принадлежит самому евангелисту апостолу Луке. Но, как показали исследования, скорее всего, это, конечно, икона была написана позднее. Это так называемый чудотворный список с собственной иконой, который писал евангелист Лука. Но в данном случае мы уже с вами обсуждали этот сюжет, это не важно, потому что божественная сила по нашей вере передается ну, практически на любой образ. А уж если он намолен, если к нему постоянно обращаются, через этот образ обращаются к Господу, ну, в данном случае к Пресвятой Богородице, как Матери Господа. И мы с вами говорили в свое время, когда беседовали об князе Андрее Боголюбском, что эта икона была в свое время, она находилась в районе Киева, и когда Андрей Боголюбский уходил из Киева на север, в Суздаль, ибо Киев он не любил, и с собой он взял эту чудотворную икону. Причем по соответствии со сказанием о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери, эта икона, ну, фактически сама повелела Андрею Юрьевичу взять ее с собой, и затем стала его путеводительницей. Интересен тут в данном сюжете, в данном случае сюжет этот в том, что, собственно, сказание, вот этот текст сказания о чудесах иконы Владимирской Божьей Матери, особенно первые его части, были написаны со слов самого Андрея Юрьевича. Это вот исследователи, по сути дела, установили совершенно точно, потому что в них явно идет пересказ тех чудес, которые случались лично с ним, с Андреем Боголюбским. И это был рассказ с его слов, записанных, ну, какими-то писами, которые, соответственно, потом этот текст оформили. И, ну, и, соответственно, вот в этом же сказании рассказывается о том, что, остановившись недалеко от города Владимира, а на самом деле-то Андрей Боголюбский шел в Суздаль. Все-таки Суздаль считалась центром того княжества. Не случайно она называлась, это княжество, мы называем его княжеством, а современники называли ее Суздальской землей. И во всех летописях Андрей Боголюбский проходит поначалу как Суздальский князь, потому что он в Суздале считался центром этого княжества. Вот. Но икона повелела ему оставить себя, и ему самому оставить во Владимире, в городе более молодом, нежели Суздаль, и, собственно, там поставить ей храм. И вот Андрей Боголюбский останавливается во Владимире, строит храм в честь Богородицы, знаменитый Успенский собор Владимирский, который сохранился до наших времен. И именно в этот храм помещает он икону Божией Матери и одаривает ее большими подарками. Делает большие вклады в этот храм, потому что считает, что эта икона принесла ему огромную помощь в различных делах. И одновременно служители этого храма записывают рассказы людей, которые приходят в храм и которые получили ту или иную помощь по молитвам перед ней. Так появляется вот тот первый текст, рассказывающий о чудесах и рассказывающий о том, что во Владимирском, ну, как мы его называем, во Владимирско-Суздальском княжестве, то есть в Суздальской земле, появилась своя великая святыня. Богородица явила чудо заступничества за Владимирскую землю, за Суздальскую землю, того, чего раньше не было. Это был крайне важный факт, потому что мало того, что, ну, в общем-то, небольшой и не сильно значительный город Владимир по тем временам Андрей Боголюбский превращает в крупнейший политический центр, военно-политический центр, он, ко всему еще прочему, превращает Владимир в духовный, или в один из значимых духовных центров тогдашней русской земли, ну а потом вообще русской земли как таковой. И вот этот факт, он крайне важен, потому что таким образом столица приобретает, его столица приобретает совершенно иное вес, иное звучание, иной авторитет среди иных людей. И самое интересное другое, что вот в том же сказании о Владимирской иконе Божией Матери в разных сюжетах, уявленных от этой иконы чудесах, вдруг появляются рассказы о том, что произошло чудо далеко за пределами Владимирской земли. Там-то, там-то, там-то. И тогда получается, что Владимирская икона помогает нам помолиться Богородице. Богородица проявляет себя защитницей не только Суздальской земли, но всей русской земли. Вот это тоже очень крайне, крайне важен факт. Потому что, по сути дела, именно благодаря Андрею Боголюбскому вот это ощущение того, что Богородица наша защитница, наша заступница, появляется в этом тексте. И не случайно Андрей Боголюбский в те же годы строит знаменитый Покровский храм на речке Нерли, Покрова на Нерли. Это мало того, что это некое такое явление великого художественного творчества, древнерусского зодчества, да? Но ведь он устанавливает еще и праздник в честь Покрова Божьей Матери. Праздник, которого не было нигде на протяжении многих до того и на протяжении многих столетий после того, ни в одной христианской церкви. Это русский национальный праздник в честь Покрова, православный праздник в честь Покрова Божьей Матери, установленный на 1 октября, ну, по новому стилю 14 октября. Да, вот мы скоро уже будем фактически этот праздник отмечать. И в этом отношении мы можем сказать, что то именно с деяний Андрея Боголюбского, который рассматривал свою жизнь и жизнь своего княжества как следствие заступничества Божьей Матери не только за него, но и за всю русскую землю, начинается почитание этой иконы как великой чудотворной силы, к которой может обратиться любой русский человек, православный человек, в любом конце русской земли, независимо, видел ли он оригинал этой иконы или нет.
8: Сергей Вячеславович, ваш цикл называется «История русской мысли. 10-17 веков». Мы говорим о мировоззрении, мы говорим о формировании взглядов на мир. В данном случае, когда люди, простые

0: Дорогие сограждане, что ж случилось-то? Что произошло? Радость-то какая? Вот здесь, как современная наука, что современные историки об этом говорят? И, да, может быть, и политологи, вообще социологи, как изучают вот этот феномен, вот этой поделиться радостью?
1: Ну, я не уверен, что это кто-то изучает, честно говоря. Опять же, представители социогуманитарных наук разные по своим религиозным или антитрадиционно религиозным пониманию и мировоззрению, и я не могу говорить за всех, но то, чем занимаюсь я, мои коллеги, мои ученики, мы как раз пытаемся и понять вот этот феномен, ибо во многом из-за этого феномена, собственно, и складывается своеобразие русской истории и своеобразие нашей русской цивилизации вообще как таковой. Вот я сегодня лекцию студентам читал и говорил им о том, как и насколько личные отношения между людьми определяют будущее цивилизации. Но вот помните, мы с вами в свое время беседовали о том, как митрополит Алексей в XIV веке поддержал юных детишек, 9-летнего Дмитрия Ивановича, будущего Донского, и 6-летнего Владимира Андреевича Серпуховского, в том, когда умер отец Дмитрия Ивановича, и 9-летний Дмитрий стал наследником Московского престола, и соседние князья начали тут же у него все отбирать. А митрополит Алексей этого не допустил. Но при этом помните историю о том, что митрополит Алексей был крестником Ивана Даниловича Калиты. И Иван Данилович Калита помогал митрополиту Алексею, потом будущему митрополиту на протяжении всей его жизни. И когда внуки Ивана Даниловича Калиты оказались в тяжелой ситуации, вот эти личные отношения, личные контакты сыграли огромную роль. Он помог детям. Но ведь это еще было связано и с той самой духовной ответственностью. Митрополит Алексей взял ответственность за этих детей перед Господом, за себя. А через этих детей он взял ответственность на себя перед Господом за всю русскую землю. Потому что не было более мудрого правителя на тот момент на Руси. И вот в этом состоит огромный феномен и религиозного сознания вообще, и чудотворных икон в частности, когда люди ощущают через личные отношения, через личное чудо какое-то имя полученное, они видят вот эту помощь Божью в делах. И когда они этим делятся, ведь что такое, я вот вам рассказал о том, что было в XII веке написано сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери. Зачем? Ну, кому это надо, казалось бы? Так это Андрей Боголюбский поделился этой огромной радостью со своими соотечественниками. Фактически это небольшое по объему, ну, дальше оно росло, потом стало огромным памятником, то есть чудес с веками прибавлялось, естественно. А вот этот первый текст, он же был очень небольшим, но Андрей Юрьевич поделился со своими соотечественниками радостью. Не в том, что вот он такой выдающийся, он поделился радостью, что Богородица с нами, Господь с нами. Это же каждый вот этих фактик свидетельствует о том, что то, что ты делаешь в своей жизни, благословлено Господом. И Господь говорит, ты делаешь правильно. Ты настоящий христианин, ты делаешь так, как должно быть. Вот так, как я предполагаю, ну, если говорить, прости Господи, словами, ну, подумать, что это означает, да, как думает об этом человек. Господь благословляет чудо. Это прямое благословение Господа на совершение или за что-то совершенное, или на совершение каких-то поступков. И наши предки именно так, это чудо. Тебе сказали, что надо делать, и теперь у тебя нет сомнений. Ты это должен сделать, потому что на это тебя благословили. Причем интересный момент. Как бы страшен не был этот поступок. Иногда благословляют на смерть. Вот когда было монгольское иго, монгольское нашествие, мы с вами говорили об этом, в свое время возникло сказание о том, как одного из смольнянина, ему явилась Богородица во сне и велела ему одному выходить биться с татарами. Татары не подходили к Смоленску, но вот возникает этот образ. И Богородица ему сказала, что ты погибнешь в этой битве, но когда ты погибнешь, я тебя возьму к себе. То есть возьму сразу в рай. Это страшно. Понять, что ты пойдешь и погибнешь. Но Господь повелел. Он пошел,

0: родился, он погиб, ему отрубили голову, но, вот как рассказывает это сказание, голова приросла к телу, и дальше он был взят на небеса и был потом канонизирован как святой. То есть, на самом деле, вот то, что Господь... Но дело в том, что для него это было страшно, но это была и радость одновременно, потому что Господь увидел в нем некую силу, которая была, могла спасти русскую землю. А ведь это чудо было явлено, мы о ней позже будем говорить, через Смоленскую икону Божией Матери, будущую почитаемую на Руси, очень почитаемую, до сих пор почитаемую. Вот, вот в этом радость. И понимание того, что Господь дает тебе поручение, дает тебе, благословляет тебя на поступок по твоим силам. Всякий крест, ну, как говорится в православии, всякий крест, который мы несем, как бы он тяжел не был, он по нашим силам. Значит, мы способны его нести. И вот в этом радость. И люди, естественно, этой радостью делятся со своими современниками.
1: Сергей Вячеславович, если мы посмотрим на поступки Андрея Боголюбского глазами, ну, так скажем, ему современника с Запада, и скажут, весьма образованный, весьма амбициозный, сын великого князя, берет в развитие огромную и перспективную территорию с огромным клином черноземов, расположенную чрезвычайно удачно экономически. Он развивает промышленность, он развивает торговлю, он все это делает, и он для того, чтобы лучше этот люд, который находится на территории, им управлять, устраивает, ну так скажем, в той земле, в том государстве устраивает вот такую хорошую идеологию. В принципе, он очень перспективен и, в принципе, в перспективе может создать, объединить земли близлежащие, ну, в какое-то подобие империи Шарлемани, уже известную на Западе, империю Карла Великого. Потому что потенциал есть, общегосударственная религия есть, все здорово и все, в принципе, просчитываемо. Да, конечно, потом, с точки зрения такого анализа, случилось ордынское нашествие, случались и другие штуки, но если вот так посмотреть, мне кажется, чего-то мы очень важного лишаемся, что-то мы очень упускаем. Только ли про нравственность говорит вот эта радость чуда?
0: Ну, к сожалению, вот тот взгляд на русское прошлое, ну, средневековое прошлое, да и не только, и на нашу современность, он, конечно, ущербен. Ущербен потому, что подразумевает человека исключительно как существо только социальное, материальное, политическое. И категорически отрицает главную природу человека, его духовную составляющую. Знаете, вот об этом хорошо отрицать духовную составляющую очень хорошо в молодом или в среднем возрасте, скажем так. Но чем дальше и чем ближе, что называется, я думаю, каждый начинает понимать, что намного все сложнее. И само это ощущение того, что жизнь человека, вот эта физическая жизнь, она, как мы можем надеяться, не кончается с нашей физической кончиной, она все чаще и чаще овладевает умами людей, потому что надежда на то, что все, что ты делал, все, что ты знаешь, все, что ты помнишь, не умрет вместе с тобой, а ты перенесешь это в некую новую форму твоего бытия, и если ты прожил свою жизнь правильно, пусть и даже в последнюю секунду своей жизни ты поверил, ну, как разбойник на кресте рядом со Спасителем, по-настоящему искренне поверил, пусть даже из страха физической смерти. Это не наше право судить, как когда человек искренне поверил. А вот эта надежда, она вдруг приходит к людям. И от этого никуда не денешься. И не случайно ведь говорить можно, опять же, все, что угодно, и быть очень умным, казаться себе очень умным. Но миллионы, а если мы берем сегодняшнюю статистику, миллиард с лишним, почти 2 миллиарда христиан на Земле, я не беру других представителей иных религий, то есть мыслящих, примерно то же самое о своем представлении о загробной жизни, да? Так вот, А по сути дела это несколько миллиардов, это большая часть вообще живущих на Земле людей. Ну, видимо, они все дураки, а тот, кто думает не так, очень умный. Сами понимаете, статистика, в которую верит не дурак, она говорит совершенно о другом на самом деле. Просто статистика, всего лишь, не более чем. Ну, это, понимаете, это все вот, опять же, что называется, разговоры в пользу бедных, потому что, повторяюсь, мы никогда никого не переубедим. И не надо переубеждать. И наши с вами предки, ведь они не сильно занимались, скажем так, так называемым миссионерством, особенно среди людей иной веры. Ну, имеется в виду, прежде всего, конечно, самое большое такое религиозное объединение, которое было на границах русского государства, это была, естественно, мусульманская орда и ее все последующие организации, так сказать, остатки этой орды во всех разных вариантах. А после того, как в конце 15 века орда была ликвидирована, а в 16 веке были ликвидированы практически все остатки этой орды, кроме Крымского ханства, которое, как вы знаете, было окончательно введено в состав российского государства в 18 столетии, не переубеждали особо мусульман. Они продолжали оставаться частью населения Российской империи. Те, кто хотел поменять веру, те переходили в православие. Те, кто поступал на русскую службу, не всегда веру меняли. То же самое, как в 19 веке огромное количество немцев, лютеран, служило русскому государю, не меняя своей веры. Но при этом они оставались русскими патриотами. Но это православная позиция. Именно поэтому в нашей истории практически не было никаких межрелигиозных войн. И даже внутри религиозных войн не было. Противостояние было. Войн, связанных с какими-то религиозными причинами, практически не было. Другое дело, что наши с вами предки, любое поползновение, любое наступление на Русь со стороны, как они говорили тогда, иноверцев, они, конечно, воспринимали это как покушение на свою веру, а свою защиту земли своей непосредственно связывали с защитой веры. Потому что для русского православного человека вера и отечество – это едино, и они неразрывны между собой. Защищая отечество, я защищаю веру, я защищаю отечество. Это абсолютно в нашем сознании и у предков, и у нас это единый комплекс. Поэтому в данной ситуации, повторюсь, никого переубеждать не нужно.
1: Сергей Вячеславович, все-таки с точки зрения, вот вы упомянули орду. Орда с точки зрения своего комплекса отношений с высшими силами была прекрасно знакома, так скажем, с практической, если угодно, магией. А все-таки вот эти русские с их православием, с их иконами, с их взглядом на прошлое, настоящее, будущее и страшный суд. Но все-таки, ведь это же не было, в понятиях тех людей, которые сейчас, кроме Гарри Поттера, ничего не читали, все-таки иконы – это не предмет практической магии, это не какой-то там магический предмет, что-то там произнес заклинание, и непременно случилось магический результат, магическая формула. Гораздо все сложнее. Мы не чувствуем вот этого, так скажем, формулы абракадабра, взмахнул палочкой и что-то непременно получилось. Вся штука в том, что то, что мы называем чудо, православные люди, оно происходит совсем по-другому. И это именно это ошеломляет, и именно это укрепляет веру. Вот этот момент я правильно понимаю?
0: Это несомненно. Но если говорить об отношении ордынцев, вообще монголов, а впоследствии населения Орды к русскому православию, оно было таким же, как к иным верам. Ведь по завету Чингисхана и в Монгольской империи, и затем во всех ордынских государствах соблюдался принцип веротерпимости. Главное, чтобы те, кто в той или иной зависимости находились от ордынцев, они молились за ордынских ханов и платили ордынский выход. А верить пусть как хотят. Другое дело, что я повторюсь, наши предки воспринимали любое поползновение на свою землю как покушение на свою веру, прежде всего. А мы с вами тоже об этом говорили, когда разбирали подвиг Михаила Черниговского. Так вот, в данной ситуации, если мы говорим о чуде, это чудо для них было реальностью тоже. Известная история, когда митрополит Алексей, о котором мы с вами уже говорили, отправился в Орду, он туда был вызван, потому что он при жизни прославился как чудотворец и отправился в Орду не просто так, а был вызван ханом Орды, соответственно, к себе для того, чтобы он вылечил ханскую жену Тайдулу, которая болела непонятно чем. И митрополит Алексей ехал туда целенаправленно. И, явившись в Орду, он по молитве, не каким-либо там иным магическим или мистическим свойством, а по молитве за, соответственно, здоровье этой не христианки, я подчеркиваю, не православной женщины, а мусульманки, по его молитвам она выздоровела. И это было чудо. Произойдет ли так? Ну, митрополит Алексей, я не думаю, что он был в этом уверен на 100%. Ибо вы абсолютно правы. Чудо не совершается по щелчку пальцев. Чудо не совершается по, в любом случае, когда вы этого хотите. Иногда, не иногда, а скорее всего, чаще всего, когда люди просят себе чудо, они его вообще не получают. Потому что, ну, Господь лучше знает, когда и кому чудо явить. И вот те, я слышал периодически обиды людей на Господа, что вот мы его просили там, спасти кого-то, да, ну, допустим, умирает какой-то близкий родственник, не дай бог, ребенок. А они молятся Господу, а ребенок все равно умирает. Или решить какую-то свою, ну, как кажется, совершенно жуткую проблему чуть ли не мирового значения, они просят об этом людей. Этого не происходит, они обижаются на Господа. Некоторые, особенно современные люди, ну, вроде как верить перестают. Ну, что я буду ему верить, когда он не спасает, да? Когда он чудо не являет. Вот это такое потребительское отношение к святыням и вообще Господу, это как раз говорит о духовном оскудении самого человека, о непонимании того, что такое истинная вера и каково взаимоотношение верующего человека, истинно верующего человека с Господом, со святым, благодаря какой-то иконе. Он этого не понимает. Он не понимает того, что ну, как принято говорить, все в руках Божьих. И, может быть, даже лучше, что что-то происходит с тобой, потому что это тебе урок. Или там даже ты теряешь какого-то близкого человека, может быть, и лучше. И для тебя, и для самого этого человека, что Господь прибрал, ну, как говорится, его к себе. Да? Не нам это судить, это будет все понятно потом. Поэтому, знаете, вот это вот такое обывательское, я бы сказал, потребительское отношение к вере, оно нереально. Оно не имеет отношения к жизни и, наоборот, убивает в человеке веру. Вот почему мне не нравится фильм Павла Лунгина «Остров». Именно поэтому. Там показан вот этот вот момент, что инок по заказу к нему приезжают люди, он хоп, помолился, чудо случилось, человек вырвался. Хоп, искренне помолился, чудо случилось, человек выздоровел. Вот получается как раз вот эта фиксация того самого потребительского отношения к вере, и это показано как чудо. Может быть, для нашего сознания сегодняшнего это было правильно, и это было хорошо. В реальности так не бывает.
1: И об этом мы поговорим через несколько секунд, потому что то, о чем мы говорим, это не про супермаркет. Это не про товарно-денежные отношения, когда ты потратил некие усилия перед иконой и ожидаешь, что тебе вместе с чеком будет выдан определенный результат в виде того или иного. Сколько вешать чудо в граммах? Но об этом мы сегодня и говорим в нашем проекте «История русской мысли 10-17 веков. Русское преображение». А вот как мы будем сами преображаться, какие усилия мы в отношении самих себя сами приложим, вот об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологде приступили к строительству нового аэровокзального комплекса. Сейчас подрядчик устанавливает ограждение, организует временное электроснабжение и разрабатывает котлован. Модернизация аэропорта проводится по поручению президента России в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Новый терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час. Историческое здание аэровокзала со знаменитой мозаикой сохранят. Также в этом году планируют начать реконструкцию и удлинение взлетно-посадочной полосы. После модернизации аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты. В Харовском округе временно ограничат движение через два железнодорожных переезда. Причина – ремонт железнодорожного моста через реку Кубину. Ограничение на переездах 586 и 587 километров перегона Харовская Пундага запланированы на сегодня, завтра и послезавтра. Время ограничений будет различаться. Работы пройдут как вечером, так и в первой половине дня. Сегодня ограничения действуют с 17:10 до 9 часов вечера. Северная железная дорога просит водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов. Завтра ограничения продлятся в первой половине дня с 8:50 утра до 12:50. В Череповце на этой неделе проходит плановое отключение электроэнергии. Сегодня с часу до 3 часов дня отключение запланировано на Советском проспекте, дом 98. 14 октября работы пройдут по отдельным адресам на улице Командарма Белова, а также на проспекте Победы и Набережной. 18 октября отключение затронут отдельные адреса на Парковой улице. Энергетики приносят жителям извинения за временное неудобство. В Вологде ремонт Мясноярского моста вышел на новый этап. Подрядчики завершили работы по переносу канализационных сетей за 4 месяца вместо запланированных 6. Специалисты также перенесли сети связи и переустроили водопровод. Теперь строители готовятся к основным мостовым работам. В ближайшее время начнут бетонировать конус и монтировать балки пролетного строения. До конца года на мосту планируют открыть технический проезд и пешеходный проход. Полностью завершить благоустройство и оставшиеся работы рассчитывают в 2027 году. Полмиллиона рублей потерял житель Череповца, поверив мошенникам под предлогом замены счетчиков. 55-летнему мужчине позвонила в мессенджере лжесотрудница водоканала и попросила назвать код из сообщения. Затем аферисты убедили череповчанина, что на его имя оформляют кредиты, а деньги якобы нужно перевести для помощи в поимке преступников. Мужчина снял со счетов 500 тысяч рублей и перевел мошенникам 495 тысяч через банкомат. Лишь после того, как перевод на оставшиеся 5 тысяч не прошел, пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию, сообщает региональное управление МВД. В Кремлевском саду Вологды благоустройство выполнено уже на 70%. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. На территории парка приступили к высадке 130 деревьев. Среди них березы, клены, ели, несколько видов ив. Вдоль проспекта Победы планируют создать кленовую аллею. Завершить озеленение рассчитывают до 15 октября. По сообщению администрации, здоровые деревья сохраняют, спиливают только аварийные и больные. Параллельно продолжаются и другие работы. Восточная часть сада практически готова. В западной устанавливают сцену, а входную группу готовят к завершению. Благоустройством занимаются около 60 специалистов. В Череповце на площади химиков устанавливают ажурную фигуру мамонта высотой 3,5 метра. Металлическую скульптуру весом 400 килограммов уже доставили в город. Ее изготовили из нержавеющей стали, поэтому инсталляцию называют призрачной. Мамонт станет отсылкой к истории Череповца, где когда-то обнаружили скелет этого древнего животного. Фигуру разместят в зеленой зоне рядом с фонтаном. Здесь обустраивают сцену с амфитеатром, зоны отдыха, детскую и спортивную площадки. На территории высадят 36 деревьев и более 1500 кустов. Часть пространства планируют подготовить к 1 ноября, а полностью завершить работы к 1 декабря. В ноябре на площади откроют каток. Вопросы развития спортивной медицины и цифровых медицинских услуг обсудили на коллегии Министерства здравоохранения Вологодской области. В регионе планируют обучить врачей спортивной медицине и лечебной физкультуре для работы в муниципалитетах. После обучения и аккредитации специалисты приступят к работе в феврале-марте будущего года. Также подвели итоги внедрения цифровых сервисов. С начала года более 200 тысяч жителей воспользовались записью к врачу и телемедицинским консультациям через мессенджер Макс. Еще более 40 тысяч человек дистанционно закрыли больничный. В Вологде еще 4 специалиста сферы ЖКХ успешно сдали квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний. С начала года аттестаты получили уже 30 человек. Участникам необходимо за 2 часа ответить на 100 вопросов. На последнем экзамене двое претендентов набрали по 192 балла из 200, а самый быстрый участник справился с заданием всего за 27 минут. Тестирование проводят ежемесячно. Следующие экзамены запланированы на 15 октября и 12 ноября. Более 2000 вологжан прокатились на новом колесе обозрения в парке ветеранов. Аттракцион «Выходные» собрал жителей города, которые приходили целыми семьями. Для детей и активистов досугового центра «Забота» организовали бесплатное катание. Открытие колеса обозрения прошло в минувшую субботу. Глава города Сергей Жестяников поблагодарил всех, кто разделил этот праздничный момент. Колесо обозрения работает ежедневно с 10 утра и до 10 вечера. Готические экранизации от классики до современности покажут в Вологодской областной научной библиотеке. С сегодняшнего дня и по 18 октября здесь проходит тематическая кинонеделя проекта «Киномир». Зрители ждут 7 фильмов, среди которых «Сияние», «Ворон», «Сонная лощина», «Франкенштейн» и «Семейка Адамс». Показы будут сопровождаться краткими вступлениями об истории создания картин и литературных первоисточниках. Сеансы начинаются в 17:30 в зале номер 12. Это основное здание библиотеки на Мариуле. Янова-1, вход свободный. Как создать выразительные фотографии и находить необычное в привычных вещах, расскажут в Вологде. 15 октября в галерее современного искусства «Красный мост» пройдет лекция «Обычная и необычная фотографии». Своими знаниями поделится фотограф, журналист и преподаватель Сергей Юров. На примерах мирового искусства он разберет приемы современной фотографии и объяснит, как придумывать идеи и создавать снимки, которые привлекают внимание. Встреча начнется в 6 вечера по адресу набережной 6-й армии, 143. В Череповце готовят спектакли «Ба Батюшков», посвященные 240-летию со дня рождения поэта Константина Батюшкова. Премьера запланирована на февраль будущего года. Постановку создает некоммерческая организация «Арт Альянс» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В основе сюжета история современных подростков, которые в старом школьном театре знакомятся с судьбой и творчеством поэта. В спектакле объединят драматические сцены, музыку, пластику и видеопроекции. Также для учеников 8-11 классов организуют интерактивные встречи о жизни Батюшкова. Первые 4 бесплатных показа во Дворце химиков посетят более 1600 школьников. В Вологодском доме актера представят моноспектакль «Гудбай, Одесса» по произведениям писателя Исаака Бабеля. Главную роль исполнит артист театра юного зрителя Руслан Житков. В основе постановки 3 рассказа из цикла «Одесские рассказы», «Король, справедливость» в скобках и «Закат». Зрители ждут истории о колоритной Одессе начала 20 века, ее жителях, приключениях и непростом прощании с родным городом. Режиссером и автором инсценировки выступил Денис Долбышев. По его замыслу, это история о памяти, человеческой идентичности и связи с прошлым, которая сохраняется даже вдали от родины. Спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей России. Увидеть постановку можно 25 октября в Доме актера. Разобраться в особенностях повести Николая Гоголя «Миргород» приглашают вологжан. 14 октября в областной научной библиотеке пройдет лекция в рамках «Школы серьезного чтения». О смыслах произведения, размышлениях писателя, о человеческой жизни и ценностях расскажет кандидат филологических наук, доцент Вологодского государственного университета Сергей Баранов. Также слушатели узнают о связи «Миргорода» с другими произведениями Гоголя. Встреча начнется в 6 вечера в конференц-зале библиотеки на Марии Ульяновой 1. До 25 октября россияне могут проголосовать за финалистов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». В народном голосовании участвуют 72 проекта в 6 туристических номинациях. Всего на премию поступило более 17 тысяч заявок. Голосование проходит в официальном сообществе программы во ВКонтакте и на сайте большечемпремия.рф. Итоги народного голосования повлияют на определение победителей. Премия поддерживает проекты, которые развивают внутренний туризм и знакомят россиян с достопримечательностями страны. И в завершении выпуска. В России начался всероссийский конкурс «Премия «Безграничные возможности». К участию приглашают людей с инвалидностью, добившихся успеха в разных сферах, а также организации и команды, которые развивают инклюзивные проекты. Конкурс включает два направления и 12 номинаций – от личных историй успеха до практик в образовании, трудоустройстве и культуре. Волокжан приглашают представить свои достижения и инициативы. Заявки принимают до конца ноября. Финал и награждение победителей пройдут в Москве в апреле будущего года. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Ветер восточный от 7 до 12 метров в секунду. Завтра днем облачно, местами сильный дождь. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура днем от плюс 5 до плюс 10, местами до плюс 15. Сегодня давление ночью будет расти, завтра днем падать. В Великом Устюге ночью небольшой дождь, 2 градуса тепла, завтра днем умеренный дождь, плюс 6. В Никольске небольшой дождь, ночью 5 градусов, завтра днем плюс 15. В Тотьме небольшой дождь, ночью 5 градусов, завтра днем сильный дождь, 9 градусов тепла. В Кириллове ночью умеренный дождь, плюс 5, завтра днем небольшой дождь, плюс 9. В Вытегре умеренный дождь, плюс 3, завтра днем плюс 7, небольшой дождь. В Бабаеве умеренный дождь, ночью 4, завтра днем без осадков, плюс 10. В Череповце и в Вологде небольшой дождь, максимальная температура сегодня ночью 7 градусов тепла, завтра днем и в Вологде и Череповце плюс 11, умеренный дождь. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
8: делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц.
0: Вы слушали Радио России Вологодская область.
4: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль два села. Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с председателем деловой России. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России взяли под контроль два села. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Никольская Запорожской области. Группировка «Центр» взяла под контроль село Лидино в ДНР. В ходе боев противнику также было нанесено поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Старорайская, Новоандреевка, Марьевка, Новоявленка, Светогоровка, Веселая гора, также Андроновка и Тарасовка Днепропетровской области. По данным Минобороны, в зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей, говорится в сводке. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинской армии и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная Харьковской области. Российские военные в течение суток сбили 646 украинских беспилотников самолетного типа и 5 управляемых авиационных бомб. Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с председателем деловой России Алексеем Репиком. Президент в целом принял приглашение посетить юбилейный 25-й форум организации. На встрече российский лидер выразил надежду, что ничего не помешало бы таким планам.
9: В общем, организация родилась из вашей встречи с предпринимателями 25 лет назад. И для меня большая честь пригласить вас на юбилейный форум. Очень надеемся, что вы найдете возможность принять в нем участие.
10: В прошлом году проводили такое мероприятие, я тоже участвовал. Посмотрим, ну, главное, чтобы ничего нам не помешало. Я надеюсь, что так и будет.
2: Предыдущая встреча президента с Алексеем Репиком состоялась в мае прошлого года. Тогда глава деловой России рассказал Путину о развитии отрасли электронной коммерции. Кроме того, Репик также представил президенту анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов. Россия заявляла, что была готова сразу после выборов в Госдуму продолжить мирные переговоры, но Киев стал наносить беспрецедентные удары по Москве. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, реально в Киеве не хотят проводить выборы, это совершенно очевидно. Москва заинтересована не в перемирии с Киевом, а в установлении долгосрочного мира, добавил Песков.
11: В Кремле неоднократно говорили и президент Путин, и на других уровнях. Мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине. Минцифра совместно с Минобороны России решает вопрос по защите российских центров обработки данных, подвергшихся атакам со стороны ВСУ. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев на заседании IT-комитета. Он отметил, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке.
12: Конечно, Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, что Минцифры совместно с Минобороной мы решаем вопрос, значит, прикрытия этих объектов. И, в общем, но при том объеме, значит, атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги, в общем, уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению. И, в общем, здесь хотелось бы как-то коллег поблагодарить. Потому что, конечно, атаки, значит, были по масштабу, ну, мы это все в режиме реального времени отслеживали, беспрецедентно. Да, и сейчас, конечно, вся отрасль помогает коллегам в решении вопроса.
2: Минцифра до конца года проработает меры поддержки строительства центров обработки данных, адаптирует для них механизмы, уже используемые для крупных инфраструктурных проектов, также отметил глава Минцифры Максуд Шадаев. Опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, однако соблюдение иранских условий остается обязательным для достижения компромисса, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он также отметил, что в переданном Вашингтону плане Тегерана из 7 пунктов излагаются законные требования, включая снятие США морской блокады Армузского пролива, прекращение войны на всех фронтах и разблокирование замороженных иранских активов. Багаи подчеркнул, что Иран не видит причин идти на компромисс в отношении своих прав. Представитель МИД добавил, что перекрытие Армузского пролива Ираном является не рычагом давления, а ответом на действия США. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи заявил, что американцы отреагировали на 7 условий, выдвинутых Ираном для прекращения войны и открытия Армузского пролива. По его словам, американская сторона частично согласилась с требованиями Тегерана, однако в отношении других условий заняла неопределенную позицию. Численность медведей в Красноярском крае сократилась почти на 1000 особей, сообщает пресс-служба регионального Минприроды. Отмечается, что опасность выхода медведей к людям в отдельных округах сохраняется. Как сообщалось ранее, участившиеся выходы медведей признали угрозой ЧС в Красноярске, из-за чего в городе введен режим повышенной готовности для оперативных служб. Следственные органы расследуют уголовное дело о халатности в связи с нападением хищников на людей в Красноярском крае. В Баку 37 человек арестованы за нарушение общественного порядка на фоне споров о школьной форме. По данным МВД, группа родителей спровоцировала конфликты с работниками школ. Участников стычек задержали. Ранее правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме и одежде педагогов. Правила предусматривают деловой стиль и исключают элементы, противоречащие светскому характеру образования в стране. Нововведения вызвали общественные дискуссии. В частности, некоторые верующие усмотрели в требованиях к единой школьной форме запрет на ношение ученицами и учительницами хиджаба, головного платка, покрывающего волосы и шею. Обсуждение этих вопросов выплеснулось в социальные сети. В ряде случаев сообщалось о недопуске школьниц и учителей в хиджабах в образовательные учреждения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч, завершился матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Хабаровским Амуром и Тольяттинской Ладой. Победу одержали хоккеисты Амура. Отличился Константин Лукин. Московский ЦСКА и Тольяттинская Лада произвели обмен, об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Состав москвичей пополнил нападающий Раэль Савчук. Тольяттинцы получат денежную компенсацию. В нынешнем сезоне 27-летний канадец сыграл за Ладу 13 матчей, забросил 6 шайб и удал 4 голевые передачи. Канадец Ионис Скалдис из Череповецкой Северстали признан лучшим защитником пятой недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он забросил шайбу и отдал 2 результативные передачи в 3 поединках за минувшие 7 дней с показателем полезности плюс 7. Помимо этого, на его счету 2 силовых приема, 10 заблокированных бросков и 1 отбор шайбы. Также лучшими в своих амплуа на минувшей неделе стали вратарь Хабаровского Амура Максим Дорожко и нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов. Лучшим новичком назван форвард челябинского трактора Артемий Низамеев. Россиянин Даниил Медведев пробился в 4-й круг теннисного турнира в Шанхае. Он в 3-м раунде взял верх над чехом Далибором Сварчиной со счетом 6-2, 6-3. Теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом. Титульный бой россиянина Дмитрия Бивола и британца Каллума Смита возглавит турнир RCC в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Поединок пройдет 12 декабря. Бивол будет проводить защиту чемпионского титула по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе. Команда Москвы заняла первое место в медальном зачете спартакиады народов России. У москвичей 76 золотых, 83 серебряные и 77 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга. Тройку лидеров замкнула команда Московской области. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Погода.
2: словам Центрофобос, 13 октября в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность без осадков и около 10 градусов тепла. В Южно-Сахалинске 17-19 без осадков, в Хабаровске и Владивостоке до 15 градусов временами осадки. В Ханты-Мансийске и Сургуте около 5 градусов без осадков, в Омске, Новосибирске и Красноярске днем около 10 градусов небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха днем составит 6-8 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов тепла, предстоящую ночью похолодает до 8-10 градусов, днем завтра в столице 10-12 градусов, давление 752 миллиметра.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Знаменитая странствующая труппа Бернард Гольцман и компания.
2: Лео Рафалеско из Бухареста.
3: Кто этот Рафалеско? Откуда он взялся?
4: Он всегда и везде серьезен.
5: Прост.
6: До наивности прост.
3: Правдив, как сама правда.
4: Естественен, как сама природа.
5: Кто он, этот чародей, этот молодой артист?
6: Откуда он родом?
3: Где учился?
4: Откуда у него эта сила?
5: Как он выглядит в жизни?
6: Как его настоящее имя?
1: Да мало ли что хочется знать публике. Знаменитого артиста зовут Лео Рафалеско. Родом он из Бухареста.
6: Наиболее шумный успех молодой артист, восходящая звезда Лео Рафалеско, имел в столице Галиции, во Львове.
5: Во Львове издавна существует еврейский театр. Хозяин этого театра – небезызвестная личность.
7: Директор Львовского еврейского театра ничем не отличается от прочих директоров еврейских театров, которые кормят публику душераздирающими мелодрамами и трагедиями.
3: Беглец на аутодафе.
5: Изабелла с тонкой талией.
4: Кровавая инквизиция во времена Собесского.
6: Скачи в постель.
8: А также другими подобными имперлами, которые сочиняются в сумерках разными разбойниками пера.
7: Отроду не встречал такой дубины. Легче перенести город Львов на другое место, чем добиться чего-нибудь от этого верблюда.
5: Нельзя слишком баловать публику. Ведь ей что ни подай, она все равно будет пальчики облизывать, кричать во всю глотку «Браво!» и неистовствовать.
1: Скажите, пожалуйста, мой дорогой Гетцл Бен Гетцл, не случалось ли когда-нибудь, чтобы к вам во Львов ненароком забрела холера?
5: До сих пор Бог миловал, а что?
1: Жаль. Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
5: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию? Выпить по рюмашечке хорошего вина, закусить гусиной печенкой и еще кое-чем.
1: Только с условием, что вы не попытаетесь бежать, не заплатив, как в прошлый раз, пани директор. А зачем вам утруждать себя? Директору, имеющему театр в таком городе, как Львов, не подобает удирать через черный ход.
5: Гольцман допекал директора не только словами. Он хорошо знал, что после первых же гастролей Рафалеско Львовскому театру будет нанесен такой удар, что он запомнит его на всю жизнь. И Гольцман не ошибся.
7: Во Львове, как и повсюду, Рафалеско с первого же выступления безраздельно завладел публикой. Львовские театралы, которые по своим вкусам не так уж далеко ушли от глинештинской публики, не могли отдать себе отчета, чем, собственно, так пленил их Рафалеско.
5: Кажется, такой простой, такой безыскусный, такой обыкновенный актер.
6: Спокойный.
5: Тихий.
6: Задушевный.
5: Не поет, не пляшет. Действует только силой слова.
4: И все же такой необыкновенный.
7: Каждый шаг, каждое движение, каждое слово его просты и естественны.
5: И говорит он как будто не так, как принято говорить на сцене. Совсем не как актер, как обыкновенный человек, как мы с вами.
4: И все-таки странное дело. Хочется смотреть и слушать только его одного. Потому что остальные рядом с ним... куклы, манекены, движущиеся чурбаны.
3: Кто он?
6: Бог его ведает. Какой-то Рафалеско из Бухареста.
5: Глупая публика. Словно стадо овец. Валит и валит в театр, платя кровные денежки за то, чтобы хоть раз увидеть и услышать этого пустозвона. Просто голова кружится не от игры Рафалеско, на него я и не смотрел, а от переполненного зала. С тех пор, как стал директором театра, не помню такого сбора. Надо постараться переманить его к себе во что бы то ни стало. Но как к нему подступиться? Предложить ему сразу бешеную цену, такую, чтобы чертям стало тошно? А что, если он, так, ух, возьмет да и расскажет обо всем своим директору? будет крупный скандал.
1: Дела львовского директора за последнее время сильно пошатнулись.
5: Публика не ходит в театр, хоть силком ее тащи.
6: И даже такая актриса, как Генриетта Швалб, не поправила дела, несмотря на красочные афиши.

0: про этот Буэнос-Айрес я написал просто потому, что о более отдаленных городах не слыхал.
1: Генриетта, держись как можно ближе к Рафалеско. Будь с ним приветливый и ласковый, хотя он совсем еще щенок. Понимаешь, Генриетта, надо ему вскружить голову этому щенку, чтобы он черта с два захотел уехать отсюда. Тогда нам всем будет хорошо. А почему хорошо? Не спрашивай. Потом сама увидишь. Остальное должна сама смекнуть, если у тебя мозги шевелятся. Переманить парня из Бухареста. Он так нужен для кассы.
2: Сама Примадонна Генриетта взялась за это дело, если можно так выразиться, прежде всего из чисто спортивного интереса, чтобы показать, на что способна красивая Примадонна.
3: Ха, как же так? Столько мужчин от меня без ума. Неужели я не в силах покорить этакого щенка? Выходит, стало быть, ни...
4: Красивые глазки.
3: Ни...
4: Шелковые брови.
3: Ни...
1: Чудесные волосы.
3: Ни...
1: Талия.
3: Ни...
4: Фигура.
3: Ни шляпа со страусовым пером. Ничто, ничто не производит на него ни малейшего впечатления. Это же безобразие, сущее светопредставление.
5: Гольцман, который был столь же умен, как они все вместе взятые, а может быть еще умнее, очень хорошо видел, что тут творится, и от души радовался, что красотка кокетничает с его Рафалеско. Надо переманить ее в нашу труппу. Не могу только понять одного. Почему этот глупый паренек избегает Примадонны Генриетты Швалб? И что вообще с ним произошло здесь, во Львове? Отчего он так задумчив, угрюм и кажется более озабоченным, чем всегда?
6: В первый же вечер, когда Гольцман со своей труппой появился во Львове в театре, он увидел за кулисами знакомую фигуру женщины низенького роста.
7: Второй звонок, господа, второй звонок, господа актеры!
8: Брандель и Казак! О!
6: Гольцман!
8: Тихо! Я теперь Гольцман. Никто не должен знать, что мы знакомы, слышите? Боже, боже, что с вами сталось?
6: Что?
8: Ну, вы так раздобрели. Вы служите здесь? Давно? А где наш директор? Чупак. А этот мерзавец? Шалом Мейер. Холера бы их обоих задушила в один день.
6: Аминь.
7: Третий звонок, господа актеры, третий звонок.
5: Послушай, я только что встретился с бывшей актрисой Чупака, мадам Черняк. Или, как ее называют, Брайндель и Казак.
9: Как говоришь, ее звали?
5: Брайндель и Казак.
9: Брайндель и Казак?
5: Да.
9: Не помню такой. Надеюсь, ты познакомишь меня с ней. Ну, как тебе нравится мой грим?
5: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь? К чему нам, чтобы кто-нибудь узнал, что и как? Ну, ты понимаешь или нет?
9: Ну, конечно, понимаю. Молодец. Чего тут не понимать? Который час? Угу. Пора уже. Чей выход?
5: Твой.
9: Мой? Раз, два, три.
5: С правой ноги!
10: Вот это твой Рафалеско из Бухареста. Да ведь это сынок хозяина сарая из Голенеште.
8: Тихо, тихо, тихо, ни слова. Поговорим лучше о другом.
10: О чем, например? Да, как может измениться человек? Поди угадай, что это тот самый Гольцман, который когда-то чистил ботинки у Щупака и получал тумаки точно собака в мясной лавке.
8: Да. Слишком много народу вьется вокруг парня. Оставить его одного среди такого стада волков-актеров немного опасно.
9: Она стоит рядом с Гольцманом и разговаривает с ним. Подойти к ней, сбросить с себя грим и бежать к ней. Не слыхали ли вы, не встречали ли вы девушку по имени Рейзел? Вы, вероятно, догадываетесь, кого я имею в виду. Это дочь голенештинского кантора.
11: Браво! Браво! Рафалеско! Рафалеско!
12: Кричать бы вам от зубной боли! Еще раз давать занавес, что ли?
5: Довольно. Хватит с них за их жалкие гроши. Хватит, не выходи больше.
9: Конец.
13: Больше не выйду ни за что.
9: Брайан Далекозак, единственный человек, от которого можно узнать хоть что-нибудь о дочери Кантора, о Рейзел. Рейзел, Рейзел, где бы ни был, что бы ни делал, всегда перед глазами Рейзел. А сегодня ярче, чем когда бы то ни было. И сердце уже трепещет в предвкушении весточки.
5: Ну, что ты сегодня так конетелишься? Давай, закутай шею шарфом. Не то, не дай бог, простудишься. Пошли, пошли.
4: Итак, господа, в кафе «Монополь».
14: О! Ну да, конечно. «Монополь», «Монополь».
4: Этот молодой артист, милостивые государи и государыни, этот юный артист сверкнул перед нашими очами совершенно неожиданно. Как иногда на небе неожиданно для астрономов вдруг сверкнет яркая блуждающая звезда. Совершенно неожиданно у нас появилась эта блуждающая звезда. Рафалеско! И озарила ослепительным светом все небо нашей еврейской сцены. Я пью за наши блуждающие звезды. Хо! Хо!
12: Хо! За наши блуждающие звезды. До завтра.
14: До свидания.
3: Благословен Господь, избавивший нас.
5: Все хорошо, что хорошо кончается.
12: Ничто не вечно под луной. Как говорит Дон Педро.
5: Остолоп! Да какой Дон Педро? Это сказал пророк Моисей.
14: Ты хотел сказать царь Соломон.
5: Да какая разница, пусть царь Соломон. Ребят, за работу! Ночь на исходе. Ну пошли, перекинемся в картишки. Пошли?
12: Пошли.
5: Пошли, пошли.
14: Пошли, пошли, пошли.
9: Если я не ошибаюсь, я видел вас как-то в Голенеште.
14: Нет, не ошибаешься. Я тебя сейчас же узнала, хоть ты и вырос, стал взрослым человеком.
9: Голенеште, театр, труппа, директор, Щупак. Где же он теперь, этот Щупак?
14: Щупак где? Мир праху его.
9: Умер?
14: Щупак умер. Нет, не такой он человек, чтобы сделать такую глупость. Сам-то он здоров, как Боров. Но надо надеяться, что теперь ему крышка. Что он с Божьей помощью никогда уже не воскреснет. Шутка ли? Человек до того издержался, что ему пришлось заложить и распродать все свои бриллианты. И на кого он потратился? На девушку, которая, как он вообразил, будет со временем его опорой и украшением. Примадонная она должна была стать у него, понимаешь? Примадонной, с помощью которой он надеялся сколотить себе состояние, чтоб ему все ребра переколотили. Но, оказывается, есть, видно, Господь в небесах. И что же судил Всевышний? Надо же было, чтобы эта девушка познакомилась где-то на концерте с мировой знаменитостью певицей Марчеллой Эмбрих. Марчелла Эмбрих, услыхав ее пение, пришла в неописуемый восторг, забрала ее к себе и определила в Венскую консерваторию. Как тут Щупаку не прийти в отчаяние, не сойти с ума, когда теряешь такую Примадонну, такой клад? А это Примадонночка. Красиво, как ясный день. А поет? Так поет, что по всем жилкам разливается. Зовут ее Розой. Роза Спивак.
9: Рейзел?
14: Теперь понятно, почему Роза Спивак так убивалась. О, такой молодой человек, право, стоит того, чтоб по нем тосковать. Ах, если бы он знал, как Роза по нем тосковала.
9: Тосковала?
14: Ой, такой молоденький и уже научился лукавить. Ай-яй-яй. Спрашивает, тосковала.

0: кавалер. Кавалер-блондин. И шестерка. Каждый раз шестерка. Путь-дорога. Значит, любовь, кавалер-блондин и путь-дорога. Ладно. Гадалка с нее глаз не сводит и объясняет, что кавалер-блондин о ней думает. Беспрестанно. День и ночь только о ней думает этот блондин. День и ночь он стремится к ней. К Розе, то есть, телом и душой, всей душой, всеми своими помыслами. Он хочет, говорит она, с тобой видеться. Он изнывает от тоски. Он жаждет встречи с тобой и не знает где, как. Потому что оба вы, говорит она, в дороге, вечно в пути, вечно в пути. Он туда, ты сюда. Он сюда, ты туда. Вы, говорит, любите друг друга, очень любите. Он тебя, ты его. И вы носитесь по свету навстречу один другому. Вы стремитесь, вы рветесь друг к другу. Но вы странствуете, блуждаете. Блуждаете, как звезды, как светлые звездочки в небе.
1: Как можно спать в такую ночь? Странная, наполовину зимняя, чудесная ночь. Будь благословенна эта ночь. Звезды погасли. В стороне висит бледная, затуманенная, ущербная луна. Вот-вот она скроется. Предутренняя синева мало-помалу сереет. Не успеешь оглянуться, как проснется шумный день. Прекрасен этот мир. Чудесный, милый, сладостный мир. Да будет благословен этот мир. Как можно спать, когда так хорошо на душе? Как можно спать, когда сердце так переполнено и хочется петь? Да, хочется петь. Петь без конца.
2: Примадонну Генриетту Швалб недаром награждали прозвищами.
3: Красивая тёлка.
4: Чурбан.
5: Овечка.
2: Генриетта Швалб, по-видимому, взялась доказать всему свету, что можно иметь красивое личико и не на волос ума.
6: Ах, мне пропойте про любовь.
3: Недаром Генриетта Швалб дала отставку всем своим кавалерам
5: и женихам и серьезно взялась за
7: покорение этого щенка.
2: У которого
7: либо сердце каменное, либо глаза не на месте, либо он вообще еще зеленый огурец.
2: Генриетта Швалб, привыкшая к тому, чтобы все с ума сходили по ней, никак не могла понять, что происходит с юношей.
3: Она, Генриетта, всегда у него на глазах.
4: Специально для него наряжается, прихорашивается.
2: Недавно, только ради него, шила новое бархатное платье «Реформ», подбитое мехом.
7: Делает все, что возможно. Из сил, можно сказать, выбивается. А он странный паренек, дикарь, настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит, как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
1: Но паренек Рафалеско был совершенно равнодушен к Примадонне Швалб. Его сердце, его помыслы, его мечты были далеко отсюда. Он грезил о Вене. Во сне и наяву видел он только Вену. Вену. Вену. Вена стала теперь для него тем раем, куда рвалась его душа. Там теперь было два человека, которые притягивали его к себе, как магнит. Увидеть бы их обоих и умереть. Рейзел теперь в Вене, так, по крайней мере, сказала Бранд или Казак. Я найду ее в Вене, в этом можно не сомневаться. Но узнает ли она меня? Как она выглядит? Какова будет первая встреча? Что скажу ей после первого рукопожатия? Я не скажу, кто я. Не представлюсь. Нет, пусть она сама узнает.
4: И она узнает его сразу, в первую же минуту узнает. Вот они уже бросаются друг другу в объятия, но слов нет, точно у них язык отнялся, только два имени.
1: Рейзел.
4: Лейбл.
1: Рейзел.
4: Лейбл.
1: Рейзел.
4: Лейбл.
1: К этим золотым грезам прибавилась еще одна мечта. Великий венский актер Зоненталь.
4: Трудно сказать, какая из этих грез больше пленяла его, кто из этих двух занимал больше места в его сердце, Рейзел его богиня или Зоненталь сам бог.
1: Вот он, Рафалеско, приехал в Вену.

0: Знаете ли вы, что такое Вена? Чем славится Вена? Вена – это город, где живет Зоненталь. С замиранием сердца он переступит порог дома великого артиста.
1: С улыбкой ясной, как солнце, ранним летним утром посмотрит на него этот бог артистов с ликом ангела, великий Зоненталь. Он возьмет его Рафалеско за руку и поведет во внутренние покои своего пышного, великолепного дворца, усадит против себя на стуле, послушает его игру и похвалит так, что у Рафалеско голова закружится.
2: Нет, не в таких ролях вам следует выступать. Нет, такой божьей милостью талант должен показать себя в более серьезных, классических ролях.
3: Должен показать себя в более серьезных, классических ролях.
4: Лео,
2: проснись. Ты что это?
0: Что?
2: Ты кричал во сне.
0: А?
2: Да.
0: А где мы? В Вене?
2: В
0: Вене?
2: Ты что, окстись, в какой Вене? Мы в Черновцах.

Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды». Действующие лица и исполнители. Рейзл Мириам Сихон. Лейбл Алексей Вертков. Кассир Валерий Маркин. Златка Софья Арендт. Беня Рафалович Михаил Богдасаров. Генриетта Ирина Евдокимова. В остальных ролях артисты московских театров. Автор сценария и режиссер радиоспектакля Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Вот такая историческая несправедливость. Его фамилию знает едва ли не любой в нашей стране, но только по одному его, ну, правда, совершенно выдающемуся детищу. В то время как был он, автор, человеком удивительного многогранного таланта, что называется, мастером на все руки. Кстати, о руках. И правый, и левый действовал одинаково ловко. Начинал как морской офицер и, будьте уверены, сделал бы карьеру, но чисто физиологически не мог переносить качку. Переучился, защитил даже докторскую диссертацию, стал блестящим военным хирургом, дружил с Пироговым, который его очень ценил, отличился в полевой хирургии прямо на полях сражений. Операции, между прочим, делал с ювелирной точностью. Особенно удавалось ему удаление катаракты. Представляете, в середине 19 века, без микроскопов и точных приборов. А он провел множество таких операций и весьма успешно. Отметился как превосходный военный инженер. Однажды во время польской кампании мастерски навел переправу через Вислу, обеспечил отход целой дивизии, а когда по ней двинулся неприятель, взорвал мост. Ну, там изначально была заложена такая хитрая конструкция, что он мгновенно рассыпался. За мастерство и отвагу в этом бою получил орден лично из рук государя Николая I. Прославился и как литератор. Это он подарил нам курочку рябу. Но над главным своим произведением бился аж целых 53 года. Имя. Владимир Иванович Даль. Время. Родился 10 ноября 1801 года. Ушел из жизни 22 сентября 1872. Ну, о том, как молодой мичман Даль, заслышав от извозчика странную фразу «Эх, замолаживает-то как, барин!» по поводу погоды, стал собирать слова для своего толкового словаря великорусского живого языка, знают все. А собрано в нем было ни много ни мало более 200 000 слов. Рассказывает Ирина Александровна Клейменова, директор музея и культурно-просветительского центра «Московский дом Владимира Даля».
2: Его словарь, словарь не академический, про него часто говорят авторский словарь. И, как мне кажется, как раз для знакомства, да, вот со словарем надо обязательно знать и биографию Владимира Даля. Я вот сужу по посетителям нашего небольшого музея. Многие говорят, что появляется желание, вот когда они знакомятся с биографией, как-то заново открыть словарь. Потому что в словаре у Даля очень много даже автобиографических заметок, буквально рассыпаны они по словарным статьям. И так сложилась судьба Даля, что, увлекшись изучением народного языка и быта, он в течение 40 лет много ездил по службе, побывал в различных частях Российской империи, соприкасался очень близко с представителями разных сословий. И таким образом его служебная деятельность, вот как раз его судьба, его жизнь, отразились в словаре. Они помогли ему в работе над словарем. И также, конечно, надо помнить о его разнообразных талантах в разных-разных областях, кем он только не был, да, и ученый-натуралист, кстати, и ученый-востоковед, и прекрасный инженер. Это действительно удивительный человек, и характер, конечно, характер Даля волевой, знаете, можно сказать, долгая воля, он действительно необыкновенно трудолюбивый, добивался всегда результата. Вообще вся его деятельность была как-то направлена на практическую. Он, кстати, вспоминал, что вот его матушка как раз воспитывала их так, чтобы их деятельность была практической. И, конечно, еще широкий круг его интересов, занятий, все это определили вот как раз богатство, исключительное богатство его знаменитого словаря. Но чаще всего о Дале говорят, что он писатель, этнограф и выдающийся лексикограф. Вот лексикография – это наука о составлении словарей. Но Даль бы сказала себе словарник. У него вот такое есть слово в словаре – словарник.
1: Вот, Ирина Александровна, да, вот это вот интересный момент, потому что у нас у всех перед глазами стоит портрет Перова, такой же седой старик с окладистой бородой, и все думают, что он родился таким, знаете, старцем, всю жизнь этим старцем прожил.
2: Я могу сказать, да, вот мне очень приятно всегда показать молодого Даля. Сохранились прекрасные, кстати, портреты. Всего три портрета, где-то на 30-м году, 40-м году жизни. Но очень хорошие художники. Вот один из портретов был сделан художником Корзиком. И там как раз видно даже в портрете вот какое-то любопытство, насмешливость, кстати, и... Прекрасные вот портреты, один романтический такой, да, там видно, что Даль, по сути, романтик. Вы понимаете, что такую большую работу мог совершить только исключительно человек, вот как-то страстно преданный своему делу и во что-то очень важное верящий. А другой вот как раз такой насмешливый, скептический такой взгляд у него. И тут сразу вспоминается, что он был осужден первый раз за написание эпиграмм. Был даже под арестом за эти эпиграммы, а потом он был осужден, правда, это быстро, буквально на один день его привели в третье отделение за написание сказок, там увидели насмешки над правительством в его русских сказках. «Пяток первый», вот, который он написал в 1832 году, этот сборник вышел. И третий раз был строгий выговор, тоже увидели вот неподобающее, там буквально одно слово в рассказе «Вражей».
1: Да. Вот, ну, извините, эпиграммы-то все-таки были на главнокомандующего флотом черноморским, да, да еще на его полюбовницу, так что это было очень дерзко.
2: Да, я, честно говоря, переживаю за Владимира Ивановича Даля, потому что он сам говорил, что... Ну, это шалость, и, в принципе, он за это ответил, и, собственно говоря, вот через 200 лет его как бы все это вдруг поднимает. Он, конечно, не любил вспоминать этот случай, да, он как дамоклов меч, на самом деле, вот висел этот штраф и запись в формулярном списке над ним, практически снят он был буквально вот уже, когда он выходил на пенсию, то есть при царствовании уже Александра II. Так что эта история, конечно, очень такая громкая, и она повлияла, конечно, на его жизнь. Даже в словаре, я вам скажу, в словарной статье «Формуляр», формулярный список, вот как раз, да, вот биографическая такая заметка, вы найдете такой пример. Формуляр у него не чист, замаран подсудностью. Ну вот, действительно, его формулярный список впечатляет, там и награды, причем очень... значимое. Это, например, орден Святого Владимира 4-й степени с бантом за настоящий подвиг, который совершил доктор Даль во время польской кампании 1831 года. И в то же самое время вот был ли под судом, эта графа тоже заполнена.
1: Но смотрите, он же ведь и на флоте успел послужить, но вроде как качку не очень хорошо переносил, да? Потом вот... все-таки он же ведь был не просто военный врач, но и участвовал в кампаниях, да, и с Пироговым дружил.
2: Да, да. Кстати, он сам разделяет, обратите внимание, он писал, что разнородные занятия и службы все это знакомили его с языком. И разделяет службы и занятия. Вот служба, то, что записано как раз в формулярном списке, это морской офицер, врач и чиновник.
1: Особая история – это дружба Даля с Пушкиным. Разница в возрасте у них, кстати, составляла всего 2 года. Ну, положительно, без этой дружбы Александр Сергеевич не смог бы завершить свою работу над историей Пугачевского бунта. Все-таки именно Даль, уже будучи в Оренбургской губернии чиновником по особым поручениям, выхлопотал командировку своему другу и повсюду сопровождал, помогая собирать материалы. Именно Владимир Иванович Даль не отходил от раненого в дуэли товарища, пытаясь облегчить его страдания. Умирая, именно ему Пушкин подарил свой знаменитый перстень с изумрудом. Но это уже будут другие истории. Такая многогранная личность, как Владимир Иванович Даль, проживший жизнь, по которой можно написать целый приключенческий роман, достойна далеко не одной серии нашей рубрики.
0: Имя и время. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, действовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
5: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
5: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
5: А вы говорили еще про ферменты.
6: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
5: Надо же, как интересно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
6: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
5: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
5: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
5: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
5: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
8: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
9: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
10: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
11: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
12: Это само собой.
11: Я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
10: Какой же может быть голос другой?
12: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16:10 по Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
13: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал, спал же.
14: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
15: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль два села. Еврокомиссия стала главным заказчиком информкомпании против Росатома в Европе, заявили в СВР. Об этих и других событиях далее подробно. Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности. На это указал Владимир Путин во время встречи с председателем общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. В ходе беседы глава государства попросил Репика высказать его мнение о том, как власти могут помочь бизнесу справиться с текущими вызовами.
2: Это вопрос инвест-климата. Всегда есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны бизнеса, и со стороны государства. Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда, появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы, это очевидно. Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия.
1: Во время встречи Путин также заслушал доклад Репика о подготовке съезда к 25-летию «Деловой России». Президент в целом принял приглашение посетить юбилейный форум организации. Российский бизнес накопил серьезные и важные для страны компетенции, в свою очередь отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом. Он отметил, что пренебрегать этим потенциалом для цели развития страны неправильно, как их задействовать по максимуму, у нас есть целый набор идей, сказал он. Вооруженные силы России взяли под контроль два села. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Никольская Запорожской области. Группировка «Центр» взяла под контроль село Лидино в ДНР. В ходе его освобождения военнослужащие 35-й мотострелковой бригады задействовали тактику ведения непрерывного огневого воздействия с земли и с воздуха, что привело противника в замешательство и оставление своих позиций. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинской армии и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, ведут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная Харьковской области. Потери ВСУ в зоне окружения за сутки составили более 55 военнослужащих, автомобиль и 5 наземных роботехнических комплексов. Расширяется и внешняя зона контроля, продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотная, Котовка и Гогина Харьковской области. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявили об этом в Кремле. Комментируя заявление Зеленского о необходимости 10-дневного перемирия для проведения выборов на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реально в Киеве не хотят проводить выборы, это совершенно очевидно, и 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну.
3: Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
1: Представитель Кремля также заявил, что России нужно не перемирие, а устойчивый мир на многие следующие поколения. Дмитрий Песков также отметил, что Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине. Правительство России при подготовке проекта бюджета на 2027-2029 годы уделяло большое внимание эффективности расходов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
4: Первый приоритет – это выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами. Все необходимые ассигнования для индексации заработных плат, для индексации пособий, пенсий, социальных выплат – все заложены в трехлетнем финансовом плане. Страховые пенсии будут индексированы дважды с февраля на уровень инфляции текущего года, тоже 6,8%. С апреля на 3,3%. Напомню, что выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал будут проиндексированы с учетом инфляции, которая сложится в текущем году, по оценкам Министерства экономического развития, 6,8%.
1: Глава ведомства также рассказал, что Минфин продолжит выделять регионам по 150 миллиардов рублей в год на инфраструктурное развитие. При этом все необходимые ассигнования для индексации пособий, пенсий, социальных выплат – все заложены в трехлетнем финансовом плане. Кроме того, как отметил министр, значительная часть ресурсов бюджета сконцентрирована на вопросах решения демографических задач. Руководство Еврокомиссии, главный заказчик развернутой в Европе грязной информационной кампании против российской госкорпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» Венгрии. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. Как отметили в СВР, Брюссель развернул клеветническую кампанию против «Росатома». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт премьер-министра Венгрии Петера Мадера отказаться от сотрудничества с Россией в сфере мирного атома, сообщили в СВР. Число абитуриентов, сдающих единый государственный экзамен по истории при поступлении в университеты, заметно увеличится в 2027 году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, в России с прошлого года последовательно увеличивается количество специальностей и направлений, где история воспринимается в качестве ключевой дисциплины при зачислении в университет. Ранее в этом году в России утвердили концепцию исторического просвещения. Новые подробности оперативной информации читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между уфимским Салаватом Юлаевым и нижнекамским Нефтехимиком. После первого периода счет равный 1-1. На гол Григория Селезнева уфимцы ответили точным броском Шелдона Рэмпола. Ранее хабаровский «Амур» был сильнее Тольяттинской «Лады» 1-0, отличился Константин Лукин. ЦСКА объявил о переходе канадского нападающего Райли Савчука из «Лады». В результате обмена тольяттинский клуб получил денежную компенсацию. 27-летний форвард провел 81 матч в составе «Лады», забросил 29 шайб и отдал 26 голевых передач. Прохор Полтапов из московского ЦСКА признан лучшим нападающим пятой недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он забросил 3 шайбы и отдал результативный пас в двух матчах недели с показателем полезности плюс 4. Также лучшими в своих амплуа на минувшей неделе стали вратарь хабаровского «Амура» Максим Дорожко и канадский защитник череповицкой «Северстали» Янис Калдис. Лучшим новичком назван форвард челябинского «Трактора» Артемий Незамеев. Российский защитник петербургского «Зенита» Георгий Жбанов и его канадский коллега по амплуа Ксавье Реттен-Мейс из казанского «Уникса» вошли в символическую сборную баскетбольной единой лиги ВТБ. По итогам минувшей недели также в пятерку лучших попали 3 американца. Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл, защитник пермской «Пармы» Джеремая Мартин и разыгрывающий саратовского «Автодора» Уэндал Грин. Баскетбольный клуб «Зенит», который выступает в единой лиге ВТБ, может переехать из КСК-арена в Ледовый дворец. Об этом сообщают российские СМИ. Ранее на этом стадионе играл хоккейный клуб «СКА» из континентальной хоккейной лиги. Россиянин Данил Медведев пробился в четвертый круг теннисного турнира в Шанхае. Он в третьем раунде взял верх над чехом Далибором Сварчиной со счетом 6-2, 6-3 и теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным центров ОБУС, 13 октября в Челябинске около 19 градусов, днем без осадков, в Тюмени плюс 9, и также, возможно, осадки утром, и будет облачно. В Мурманске плюс 1, плюс 3, небольшой дождь, в Архангельске и Петрозаводске завтра днем около 5 градусов, вечером возможны осадки. В Сыктывкаре до 6 градусов, возможны осадки, в Уфе до 23 градусов, без осадков, в Пензе около 24 градусов, и также будет сухо, в Ярославле 11-13, возможны дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами осадки, днем 6-8 градусов. В Москве облачно, кратковременные осадки, предстоящую ночью от 9 до 11 градусов. Днем завтра в Москве потеплеет до 10-12 градусов.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести, бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И не только об этом. Сегодня у меня в гостях Павел Квартальнов. Он, напомню, ученый-орнитолог, старший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных факультета биологии МГУ имени Ломоносова. Павел Валерьевич, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в студию.
2: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, слушатели.
1: Я напомню, что наш уважаемый гость изучает поведение птиц на Западном, Южном Кавказе и Калмыкии. Собственно, о птицах Кавказа мы сегодня и продолжим разговор. Павел Валерьевич, ваши коллеги, многие коллеги утверждают, что Кавказ – это удивительное место в части разнообразия дикой природы. И птицы, населяющие этот регион, вызывают особый интерес у всех орнитологов. Для тех людей, кто особенно увлекается хищниками, хищными птицами, Кавказ представляет настоящую сокровищницу. Ну, например, отмечается, что очень интересно наблюдать хищных птиц во время пролета. Так получилось, что Кавказские горы встают стеной на пути птиц, летящих на юг. Слева Каспийское море, справа Черное, а посередине величественные горы Кавказа. И чтобы преодолеть эти горы, хищные птицы выбирают не только удобное место, коридор пролета, но и подходящую погоду. Ведь чтобы перелететь горы из скалы высотой в 3-4 километра, нужно подняться на достаточную высоту, а чтобы сэкономить энергию, нужно поймать восходящие потоки достаточной силы. Вот именно поэтому на Кавказе можно наблюдать пролетные скопления большого количества хищных птиц. Что скажете?
2: Да, действительно, это очень такое впечатляющее зрелище, поскольку горы достаточно тяжело перелетать птицам, использующим парящий полет с одной стороны. С другой стороны, не могут они лететь над обширными водоемами. То получается, что когда хищники летят с мест, где они проводят зиму, возвращаются на места гнездования, то многие оказываются запертыми между Кавказскими горами и Черным морем. Да? Поэтому вдоль Черноморского побережья идет весной, ну вот это начинается в апреле, продолжается в начале мая, прямо такой поток хищных птиц. Вот если в день с хорошей погодой, солнечной, посмотреть в небо, то такое впечатление, что просто вот хайвей находится на некоторой высоте. Но здесь, правда, надо сказать, что многие хищники, они летят на достаточно большой высоте, да, потому что они проходят это место транзитом. Вот, то есть лучше все-таки вооружиться техникой, оптикой, вернее, для того, чтобы птиц наблюдать. Но в самом деле вот все птицы, которые гнездятся севернее Кавказа, это различные ястребы, например, орлы, другие хищные птицы, они, вот конюки, например, да, они летят этим путем, и наряду с ними летят другие птицы-парители. В частности, там же могут лететь аисты, могут лететь болотные совы, да, то есть некоторые ночные хищники, они тоже используют эти маршруты. И, конечно, этим пользуются и специалисты, и те любители птиц, да, которые хотят вот за короткое время познакомиться с разнообразием, например, наших дневных хищников. Тем более, что когда эти птицы прилетают на места гнездования, они значительно рассредотачиваются. Да? То есть, как правило, мы воспринимаем, ну, например, каких-нибудь степных орлов или там, подорликов как птиц достаточно редких. Ну, просто потому, что на места гнездования они редко образуют скопления. Да? Как правило, это одна пара птиц на большом расстоянии, не везде они могут гнездиться, А здесь за день можно увидеть там несколько десятков или даже сотен птиц одного вида. Надо сказать, что картина несколько менее впечатляющая, правда, чем где-нибудь на Босфоре, где тоже вот один из коридоров пролета, там они просто ниже спускаются. Вот. И кроме того, часть летит на Кавказ, а часть летит в сторону Западной Европы. Вот. Но, тем не менее, все равно картина интересная. Здесь я единственное хочу сказать, что, пожалуй, Кавказ даже более уникален не пролетом хищных птиц, да, потому что действительно, скажем, на Босфоре там это больше впечатление производит, а тем, что здесь многие местные хищники, они продолжают оставаться довольно обычными, да, в том числе и те птицы, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, скажем, в Западной Европе, птицы, численность которых резко сокращается, на Кавказе они еще достаточно обычны, ну, в частности, это птицы-падальщики, да, то есть это черные грифы, это белоголовые сипы, стервятники и вот та птица, которая вот относится, наверное, к одним из самых мной любимых, это бородач. Бородач или ягнятник, во-первых, это огромная птица, одна из самых наших крупных летающих птиц. Она очень значительно отличается от грифов, потому что у нее голова покрыта перьями, наоборот, вот даже есть такие пышные перья, похожие на усы или на бороду у основания клюва. У нее длинный хвост, в отличие от других грифов. И, кроме того, у нее совершенно уникальный способ питания, да, потому что если другие грифы интересуются, собственно, вот мясом погибших животных, то бородачи, они питаются костями, да, то есть они могут переваривать кости, они переваривают то, что вот в костях там сохранилось, костный мозг, например, и у них есть уникальное совершенно поведение, которое позволяет им дробить кости, да, потому что кость-то они переварить могут, но крупную кость, там, если попытаться заглотить, она просто застрянет в глотке.
1: И как они это делают?
2: Да, интересно. Они берут эту кость в лапы, несут ее к тому месту, где есть россыпь камней, не покрытой растительностью, и с высоты метров 30-40 сбрасывают эту кость на камни. Причем вот как раз в этот момент видно, зачем им нужен длинный хвост, потому что они хвостом резко тормозят, останавливаются в полете и практически вертикально вниз спускаются к этой кости. Если она не разбилась, они поднимают и бросают еще раз, еще раз, еще раз. Если она разбилась, то, соответственно, заглатывают. Очень важно спуститься сразу. Ну, во-первых, это экономит время, а кроме того, ну, мало ли там какой-нибудь шакал подбежит, да, и вот эту разбитую кость унесет, чтобы опередить. Вот, поэтому это очень интересное поведение, которое не встречается у других хищников. Единственное, близкое поведение есть у стервятника. Это вот как раз ближайший родственник бородача, но гораздо более мелкий. Он даже не столько падальщик, сколько мусорщик. Он встречается в том числе и на свалках, и просто в городах, в центре городов. Вот. И вот стервятник, для них описано, что тоже они могут кидать, например, там, черепах или там, камнями разбивать там, страусиные яйца. Но на Кавказе, в общем, не так часто им приходится проявлять это поведение, поэтому в исполнении стервятника я не видел, как они это проделывают, а вот за бородачами мне доводилось наблюдать.
1: Действительно интересно. Я сейчас, слушая вас, подумал, что если, в принципе, любого человека спросить, с чем или с кем ассоциируется у него Кавказ, ну, прежде всего, скажут, что Кавказ – это горы, ну и орел, собственно, да.
2: Да, ну вот про орлов почему-то в некоторых книгах написано, что якобы вот все орлы, которые на Кавказе, там, про которых в песнях поют, что это на самом деле грифы, это не совсем так, да, потому что ну, если вы приезжаете на Кавказ, да, и видите действительно крупных хищных птиц, то в самом деле, скорее всего, это будут именно падальщики, это будут белоголовые сипы, но орлы, конечно, там тоже встречаются, там живут и беркуты, живет орел-могильник, то есть Кавказ, конечно, это место гнездования в том числе и таких довольно редких в настоящее время хищников.
1: А самый крупный – это беркут?
2: Ну, если говорить вообще про хищных птиц вот, дневных, то самый крупный – это черный гриф. Он, конечно, тоже производит впечатление, но беркут, он самый сильный, да, потому что, например, он может не только добыть, например, какого-нибудь зайца, но потом перенести этого зайца. И беркут, конечно, самый сильный, но надо сказать, что беркут тоже не брезгует падалью. Вообще все орлы, если есть такая возможность, падальщики. Да, они... Ну, собственно, название могильник, оно тоже с этим связано. Не потому, что он сидит где-то на курганах, а потому, что что вот это вот где-нибудь в слове о полку Икеры, например, хорошо описано, да, вот когда выдвигались войска, в то время уже орлы знали, там степные орлы, могильники, что надо лететь, что там, значит, будет добыча. Ну, как любые другие птицы, в общем, хищники, они тоже довольно сообразительные, и они знали, как куда перемещаться, да, чтобы получить свою долю.
1: А, Павел Валерьевич, а правда, что, ну, есть такое мнение, что орлы, чувствуя приближение смерти, взмывают в небо и умирают во время полета?
2: Это... На самом деле интересная очень история, да, потому что, по-видимому, это трансформация таких древних представлений. Еще в Библии есть вот такие слова, ну, там, сравнение с орлами, где говорится, что вот орлы, они регулярно обновляются, да, что как бы были такие представления, что орел достигает преклонного возраста, он сильно там поднимается к солнцу, у него сгорают перья, затем он падает в море, но вылетает из моря уже омолодившись, да, с таким с новым оперением. И, по-видимому, это связано с тем, что вот изначально исконно эти представления возникали на берегах Средиземного моря, где в самом деле большинство хищников встречается во время пролета, где тоже идет мощный пролет. И вот и местные, просто обычные местные жители, и натуралисты, невозможно было разобраться с тем, что это, собственно, за птица, потому что, во-первых, хищники, они очень разнообразны, даже внутри одного вида есть очень большое разнообразие оперения. То есть они, например, те же самые там подорлики или куники, они могут быть практически белыми, они могут быть практически черными и так далее. И весь спектр переходов у них довольно значительный, изменчивость возрастная. Вот, то есть молодые птицы хорошо отличаются от взрослых, причем взрослые оперения, они в него одеваются только там спустя несколько лет после рождения. А кроме того, поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел в Средиземноморье гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются. Да, то есть, скажем, у Плиния есть рассуждение, что, может, вот есть птицы, скажем, чистые виды, а есть, на самом деле, гибриды. То есть, вот встретилась там папа одного вида, мама другого, вот у них совершенно другое потомство. Ну и вот было еще представление, что они как фениксы, просто регулярно обновляются, а иначе откуда они берутся, если гнезд не удается найти. Вот, видимо, отражение этих представлений, да, вот рассказы о том, что орлы перед смертью поднимаются наверх. Но изначально, в изначальной легенде, они после этого должны пройти вот такое вот обновление.
0: Кавказский акцент.
1: Павел Валерьевич, вот как вам работается в горах Кавказа? Все-таки есть своя специфика? Я понимаю, что не век гаджетов, интернета и так далее. Главное для орнитолога – это все равно ручка, блокнот, бинокль. Возможно, и дроны. Кстати, вы дроны использовали?
2: Нет, дронов не использовали, просто потому, что я работаю все-таки с очень маленькими птичками. И на самом деле это вот главная, наверное, специфика, да, что если я работаю где-то вот в долинах горных рек, там на Кавказе или в Средней Азии, то порой это птички, которые живут в зарослях колючих кустарников, да, например, в зарослях облепихи, куда не так-то просто забраться и потом еще оттуда выбраться. Здесь я единственное хочу сказать, что горы, они немножко такие коварные для орнитологов. Даже когда я был в Северной Осетии, там работает в местном заповеднике такой орнитолог Юрий Евгеньевич Комаров, и вот он говорил, что что такое горы, говорит, горы — это вообще камни, делать там нечего. Вот на самом деле, вот человек приходит, и он как зомбированный лезет в эти горы, а это действительно так, то есть часто даже когда специалист приезжает в горы, то хочется забраться как можно выше, потому что кажется, что все самое интересное, оно находится там, где-то уже на границе с ледниками. Поэтому многие, даже вот те же птички, которые живут в низкогорьях или живут не на горных склонах, да, именно вот в зарослях кустарников, часто действительно довольно густых, где-нибудь в горных долинках, они получают меньше внимания со стороны специалистов, орнитологов, и вот они в первую очередь оказываются меньше изучены, да, чем те птички, за которыми нужно как можно выше лезть. Вот. Но надо сказать, что порой действительно мне тоже приходилось, конечно, лазить по склонам, поскольку забираясь в гору, мы ловим птичек, да, тем более вот в ситуации, когда вот как на Кавказе нас интересует, а что это конкретно за птички, потому что там есть две близких формы, это чистые формы или это гибриды, поэтому мы несем с собой сетки, а в горах, собственно, как их ставить, эти сетки, да, значит, нужно растягивать, соответственно, нужны какие-то шесты, какие-то колья, вот, поэтому мы уже приспособились в качестве таких шестов, мы используем или такие телескопические удилища или телескопические ручки для швабр, вот, которыми моют витрины. Вот. И оказывается, что на самом деле их очень удобно использовать, просто забираясь в гору по склону, да, как вот такие палки, да, которые можно упереться, часто без них очень сложно даже это использовать. И вот даже вот эти опытные альпинисты спрашивают, а что это? То есть они первый раз видят, что люди забираются вот с такими странными штуками.
1: Такой ноу-хау, да.
2: Вот. Поэтому вот некоторая специфика именно нашей работы есть. То есть мы приспособились ходить, в том числе по склонам. Но еще раз повторю, что в отличие от многих орнитологов, работающих в горах, мы не стремимся именно для работы. Нам часто не нужно забираться на большую высоту. То есть нам комфортнее где-то вот иметь некоторую базу и от нее уже совершать такие радиальные выходы. Если подниматься, то ненамного. Но, правда, вот в Осетии нам приходилось с рюкзаками, в том числе, подниматься туда уже за границу леса. Ну, все-таки действительно это некоторое испытание. Вот, особенно это было в Адыгее, вот, в Кавказском заповеднике. Вот, это испытание, особенно когда мы первый раз там оказались, буквально чуть ли не на следующий день нас местно потащили туда наверх.
1: В этом контексте было ли какое-нибудь, скажем так, самое экстремальное наблюдение птиц на Кавказе у вас и у ваших коллег?

0: изучением копытных, да, вот тех же горных козлов. А следующий день он был очень ветреный, практически ураганный ветер, такой холод, и она там дико замерзла. Вот она как раз работает с дронами, да, понять, что дроны запускать невозможно. Вот, а мы, тем не менее, ну, всего несколько дней есть вот до того момента, когда нужно спускаться, нужно работать. Несмотря на ветер, мы там растягивали сетки, и буквально ветром заносила птиц в сетки. Она была поражена, что вот есть люди, которые в этих условиях могут работать. Да? То есть, действительно, вот всех поражает, что мы можем работать практически в любой ситуации, хоть снегопад, хоть ураган. Несмотря на то, что мы работаем с маленькими птичками, ну, вот, как ни странно, работа оказывается часто более продуктивной, чем вот наблюдение каких-то медведей или козлов горных, которых, казалось бы, гораздо лучше видно. Вот. А прям вот, к счастью, таких вот более сложных ситуаций вот именно на Кавказе не было.
1: Ну и слава богу. Павел Валерьевич, после нашей программы с вашим участием было много звонков и писем от наших радиослушателей. Собственно, я попытаюсь, у нас осталось не так много времени, но, по крайней мере, я попытаюсь их сейчас прямо переадресовать вам. Вот, например, спрашивают, орнитологи проводят ежегодные регистрации. Птиц на Кавказе становится больше или меньше?
0: Сложно, на самом деле, сказать, потому что, с одной стороны, меняется климат, да, и какие-то виды увеличивают свою численность. Как многие виды, к сожалению, численность уменьшают. И сложно действительно ответить на этот вопрос, потому что, ну, это будет просто получаться такая средняя температура по больнице или по палате. Ну, единственное, что вот такой глубокий исторический анализ я проводил для низовьев Терека, и там действительно прям видно, как, начиная с конца XVIII века, прямо катастрофическое падение разнообразия, но там просто уничтожили все заросли, вот эти вот тугайны, там были практически непролазные заросли, там тополей, каких-то кустарников. Ну, понятно, что когда они были уничтожены, то многие птицы просто покинули этот регион. Если говорить, собственно, про Кавказ, то там влияние человека гораздо меньше, и здесь, ну, единственное, надо сказать, что ситуация лучше, чем во многих местах в горах Европы, да, потому что многие хищники, которые уже исчезают в Европе, на Кавказе еще пока держатся с достаточно такой стабильной численностью.
1: Вот еще вопрос. Какие птицы из тех, что проживают на Кавказе и которых вы изучаете, имеют наиболее сложное поведение?
0: Опять же, очень сложно ответить, но надо сказать, что вот те птички, которыми я занимался, да, это маленькие птички, певчие. В чем их специфика, да, что они очень мало живут. И поскольку они мало живут, им нужно оставить потомство во что бы то ни стало. То есть они рождаются, на следующий год это уже первый сезон размножения. Для многих птиц он оказывается последним. Да, поэтому они стараются использоваться по максимуму. И они действительно пускаются во все тяжкие. И тут уже это на самом деле очень сложно ответить коротко, это, поскольку это мой конёк. Ну, хищники, что вот, например, там крупные хищники образовали пару, и в течение всей жизни они вот размножаются и очень редко изменяют друг друга. Да? Здесь вот супружеские измены, это очень частая ситуация. Самка часто летает от самца, самец от самки, и спицы, которые вообще не образуют пар. Есть очень странные такие союзы, когда там несколько самцов, несколько самок, это вообще непонятно, есть ли у них стабильный пар вот в какой-то группировке. Поэтому, конечно, у мелких воробьиных птиц, собственно, чем они мне интересны. И у пеночек, и у камышовок, которых изучал в Предкавказе, там действительно чего только нет, даже и людям не снилось такое разнообразие поведения, именно взаимоотношений социальных. В любом случае, это более активно происходит и более так сжато по времени. И на самом деле, очень много моментов тоже на эмоциях. В этом плане они очень похожи на человека. На самом деле, мелкие птички, они весьма эмоциональны. И действительно очень, очень интересно за этим наблюдать.
1: А какие-то заметные или интересные тенденции в отношении птиц наблюдаются на Кавказе или нет?
0: Это тоже очень сложно, на самом деле, сказать. Это то, что, в самом деле, мало изучено, к сожалению, да, потому что мы видим какие-то изменения. А вот с чем это связано, да, действительно, это изменение климата, это какие-то естественные, многовековые процессы, или это вот влияние человеческой деятельности. Тут, как ни странно, не хватает часто материалов. Опять же, потому что Кавказ – это расчлененный рельеф, то, что мы наблюдаем в одной долинке, может совершенно не соответствовать тому, что находится в другой долинке. И вот если для равнины, для той же дельты Терека все-таки можно более уверенно говорить о тенденциях, для гор очень сложно, если мы даже видим какую-то тенденцию, понять, в чем причина. А кроме того, даже любой мониторинг, он везде неполный, да, потому что мы приезжаем в какую-то долинку и видим, что здесь есть птичка, которую раньше не отмечали, но, может, она там каждые 20 лет гнездится в этой долинке, там потом лет на 10 исчезает. Может быть, она там 50 лет

0: назад появилась, просто никто ее тут не видел. А может, действительно, вот она только что появилась, когда мы только сюда приехали. То есть, к сожалению, для того, чтобы говорить о тенденциях, часто не хватает данных, но потом здесь мне сложно говорить, потому что, в самом деле, я приезжаю на Кавказ ради конкретных птичек, да, и, ну, поскольку они маленькие, серенькие, тут понятно, что очень мало информации о том, что было там 50-100 лет назад. А про другие просто это немножко не моя специфика, да, поэтому тут не могу ответить на вопрос.
1: Хорошо. Наверняка на вашей памяти есть какие-то интересные истории, которые случались с вами или, возможно, с вашими коллегами в процессе экспедиции во время выезда в горы. Может, поделитесь этими историями?
0: На самом деле, до Кавказа первый опыт работы в настоящих горах – это был Гисарский хребет в Таджикистане рядом с Душанбе. Вот. И мы туда приехали, оказалось, что тех птичек, за которыми приехали, на самом деле, по крайней мере, гнездиться они там не гнездятся. И вот там мы как раз в основном фактически фаунистикой занимались, и каждый день в новом месте оказывались. И действительно, это вот было первый такой опыт работы в горах, что часто лезешь наверх, и потом на самом деле не знаешь, а удастся ли спуститься, потому что действительно часто бывает, да, что лезешь и по крутому склону спуститься сложно, и тем более, что и скучно спускаться тем же маршрутом. То есть лезешь и не знаешь, а что, собственно, будет дальше, что будет каким-нибудь другой склон. А была самая курьезная ситуация, что мы, собственно, вот лезли и разделились все группы, причем это была ситуация, когда мы просто решили просто отдохнуть, да, там было приятное ущелье, туда долезли, такой пикничок себе устроили, там сардельки пожарили, потом смотрим еще до ночи далеко, погода хорошая, давайте залезем еще повыше. Конечно, тут начался дождь, ливень, и мы думаем, ну ладно, там доберемся, потом, может быть, как-то спустимся. И в итоге, значит, немножко разошлись, я побежал вперед, чтобы посмотреть, в принципе, можно забраться или нужно уже обратно. Мои коллеги чуть задержались, и оказалось, что они пошли в какой-то месте, мы разминулись другим маршрутом, и между нами пропасть, которую не преодолеть. Вот. И я поднимался дальше уже в сумерках, уже по вертикальной стене, причем дождь, и я боялся, единственное, что дальше будет обрыв. Потом я поднялся, и вижу, дальше относительно пологий склон, внизу кишлак, и понимаю, что даже если стемнет, я доберусь. В итоге, да, спустился, в общем, добрался до дома, и самое, конечно, было переживание, что я туда возвращаюсь, полная темнота, а никого нет. И связи нет. А я, главное, что человек ответственный. Там у меня студентка, а второй, в общем, мой коллега, но я все равно как руководитель экспедиции. Слава богу, через полчаса они вернулись. Вот. Ну, вот это, конечно, было самое такое переживание. Курьезное. Да. Вот. Ну, в общем, там мы научились работать в горах. То есть, когда мы были в Кавказе, таких курьезных моментов было меньше. Мы уже знали, что такое горы.
1: Что ж, спасибо огромное, уважаемые радиослушатели. Это был Павел Валерьевич Квартальнов, ученый, орнитолог, человек, изучающий птиц, в том числе и птиц нашего Северного Кавказа и Кавказа вообще. Павел Валерьевич, спасибо вам огромное за эту беседу. Удачи вам во всех делах и начинаниях. Всего вам самого
0: спасибо
1: доброго.
0: Спасибо вам большое. До свидания.
1: Уважаемые друзья, также хочу сказать спасибо большое продюсеру Наталье Стремневой, режиссеру Елене Рыжиковой. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем разговор про большую игру, про отношения Британии и России, про отношения элит, про забавную дихотомию, когда элита, с одной стороны, насквозь англофильская, а с другой стороны, Британия – это исторический противник для России. И помогает нам в этом разобраться публицист Михаил Леонтьев. Добрый день.
4: Добрый день. Вот мы недаром начали с Петра Первого, потому что Петр Первый был, собственно, ну, в какой-то степени это до него существовало, ну, в очень малой, наверное, в такой, в общем, обыкновенной, необыкновенная степень того, что умным словом называется десинкретизм культуры, да, это, значит, следствие петровских реформ, при которой вестернизация была насаждена сверху на элитный слой. И мы получили элиту, которая была культурна по языку, по традициям, по кухне. Это очень существенная часть. По кухне совершенно отдельный от всего остального
3: населения.
4: То есть, грубо говоря, вот дело даже не в достатке. Купечество тоже было достаточно зажиточное. Но купечество до определенного времени, оно жило в традиционной русской культуре. Они ели как только лучше, как русские люди, да? Распространение французского языка, потом английского тоже, чрезвычайное, да? То есть просто разговаривали на разном языке. И вот эта вестернизированная культура, то есть ценой быстрой вестернизации была вот эта вот культурный раскол.
3: И но ведь основу этого
4: это один момент.
3: Основу же заложил второй даже момент, не Петр, заложил его отец Алексей Михайлович.
4: Ну, он пытался. Петр сделал это просто разрыв. Там случился разрыв. Здесь очень интересная вещь. Если мы посмотрим, каким образом Россия в XIX веке вытесняла при Екатерине и после нее, да, ну, в первую очередь, это вот начиная от Петра и Екатерины, то есть то, что у нас сейчас является полем геополитического противостояния, это Северное Причерноморье, да, где было три основных игрока и один игрок, уходящий, можно сказать, уходящий игрок, это была Польша, которая постепенно в ничтожество уходила, да, а основные игроки, это была Габсбургская империя, Россия и Турция, да. И вот способность России к рецепции, к очень быстрому восприятию, причем не обязательно синтетическому, а просто какими-то любыми кусками, это западные военные организации, западные организации быта, логистики, управления и так далее. В отличие от Турции, которая, Великая Порта, держалась за свои традиции, пока им стало просто уже поздно, да, вот так и померла, да, она была причиной безусловной победы России.
3: Передайте его величеству, что в Англии ружья кирпичом не чистят?
4: Ну, в том числе и это. Да, с задержками иногда. Чистили, потом переставали чистить. Вот. Но колоссальные успехи именно в военной сфере, в управлении, в заселении этой территории, они обеспечили России огромное преимущество. В том числе в налоговой сфере, то есть просто дикое поле, которое было непригодное для цивилизованного существования территории, да, было России интегрально цивилизовано в исторически кратчайшие сроки. Мы сейчас к чему? Элиты. Что такое для России было самоуправление? Самоуправление для очень узкого слова. Идея аристократического самоуправления, наследниками которых, кстати, были декабристы, была идеей элитного самоуправления, то есть сделайте нам, как в Англии. Русский либерализм был генетически чрезвычайно как бы аристократическим, элитным. И преимущество российской самодержавной власти, что она имела возможность, не всегда ей правильно пользовалась, обращаться к народу через голову элит.
3: Чудесное островное государство тут при чем?
4: Чудесное островное государство для широких кругов узкой общественности
3: российской. Узкого круга ограниченных людей.
4: Да. Было образцом. Кто был основным проводником английского, пробританского влияния в российской элите 19 века? Смотрите. Граф Воронцов. Человек, который был послом империи российской в Британии. На самом деле он был послом Британии в России. Нессельроде, который просто постоянно обманывал государя для того, чтобы создать у него удобное для него, Нессельроде, впечатление о международном положении. Этих людей очень много, там фон Брунов тот же и так далее. Британия, понятно, значит, если вы говорите исторически, они панически до паранойи боялись потерять Индию, потому что колониализм британский очень сильно отличался от русской имперской концепции освоения территорий, да? А вот, которая не была колониалистской по сути своей. Значит, что если кто-то услышит, так сказать, шаги трубы российской армии, то Индия восстанет. Индия восстанет. То есть они боялись не физического завоевания Индии и России, а точно того же, что они потом боялись при Коминтерне. Антиколониального восстания, значит, при слухах, при виде и так далее российского вторжения.
3: А самый простой метод избежать угрозы – это нейтрализовать источник угрозы.
4: Да. России же, с другой стороны, нужен был Константинополь. И для того, чтобы получить Константинополь, понятно, почему был нужен. Потому что это выход из закрытого моря, ну, кроме всех рецепций значит, связанных с Третьим Римом и так далее. Да, безусловно, это очень важно для самоидентификации. Да. Это в первую очередь выход на геополитический простор, реальный, из закрытого. Мы так и не решили этот вопрос. Решали, так и не решили. Вот, окончательно. Мы сейчас стоим перед тем же самым. Мы сейчас обсуждаем Черноморскую дело. Но это же та же самая история.
3: Если говорить о том, что Афганистан становится камнем преткновения, мы как-то с коллегами делали достаточно длинный цикл программ, посвященных истории Афганистана. Ну, там просто британское присутствие на уровне...
4: Очень смешно, когда мы говорим об Афганистане, к чему мы, в конце концов, все пришли. Все афганские войны совершенно одинаковые. Абсолютно. 5 войн, значит, 2 британские чисто, значит, 3-я, ну, можно считать, с участием Британии и России, дальше советская и американская, да? Они похожи как близнецы. Они начинаются с безусловного военного успеха, потом наступает эйфория. Кстати, в советской части она была самой короткой и самой маленькой. Да ее практически и не было, эйфории. Там очень смешная история, почему мы появились в Афганистане. Да? Вот. Это отдельный вопрос. Надо читать книгу отца Михаила Леонидовича Богданова. Блестящая совершенно книга. Блестящая именно потому, что она написана языком, ну, в общем, чекистского отчета на самом деле. Там никаких фантазий нет. Там просто фиксация фактических обстоятельств. В этом смысле она производит, конечно, потрясающее впечатление. Так вот, но все равно одно и то же. Афганистан – это страна, которая... Она вообще, на самом деле, удивительная. Каким образом эта страна удерживается? Как Афганистан, понять совершенно невозможно. Афганская идентичность – это мистика. Потому что это разные народы, находящиеся в сложном, разные племена, находящиеся в сложном взаимодействии друг с другом, зачастую достаточно, как сказать, достаточно враждебным, но при этом они все равно себя идентифицируют, как афганцы. С этим сделать ничего нельзя. И военные силы туда лезть нельзя. Афганистан можно... Это вот как в свое время сказал, по-моему, кто-то из англичан. Английская поговорка, не могу сейчас вспомнить кто, что араба нельзя купить, но его можно взять в аренду. Афганца нельзя купить тоже. Его можно взять в аренду. Там деньгами можно сделать было всегда все, что угодно.
3: Британская империя была империя богатая, но даже они совершили эту
4: жертву. Но они лезли туда. Но каким образом туда прилезли американцы, имея британский опыт и имея российский опыт, точно под копирку повторить те же самые глупости, которые делали до них 150 лет все?
3: Слушайте, грабли, на которых можно сплясать, вещь интернациональная. Ну о чем? Мы продолжаем говорить о том, что из себя представляла большая игра. Не с точки зрения последовательности событий и фактов, как это делают исторические книги. Нет, с точки зрения смыслов и понимания первопричины связей. Почему это происходило именно так? И помогает нам в этом разобраться публицист Михаил Леонтьев. Спасибо.
4: Спасибо большое вам.
3: На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь на волнах Радио России. Мы в следующий раз продолжим. Продолжим говорить о том, что из себя представляет большая игра. И что же нам столько времени надо, что нам от англичанки, что англичанки от нас. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здрава Лайф».
5: 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Осетиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
6: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
5: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
6: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
5: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
6: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8-800-301-1212, 8-800-301-1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание, каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
5: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
6: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
5: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
6: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость.
5: Ну, то есть получается очень разноплановый продукт.
6: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
5: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
6: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите, количество таких комплектов ограничено.
5: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
6: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
5: Ну вот, кстати, вы говорили про антиоксиданты.
6: Да, антиоксидантами масло по-настоящему богато. Расскажу вкратце, как они работают. В процессе обмена в организме образуются свободные радикалы. Они запускают процессы окисления. Когда обмен находится в балансе, окислительными процессами он подавляет инфекции. Если же в обменной системе дисбаланс, окисление становится провокатором широкого спектра заболеваний. Знаете такое выражение? Где тонко, там и рвется. Вот, слабые места сдаются патологическому процессу первыми, но организм человека мудр. Он применяет средства, которые нейтрализуют такие реакции. Одно из них – антиоксиданты. Они связывают и выводят ненужные свободные радикалы, то есть предупреждают развитие болезни. Если организм уже болеет, они становятся орудием иммунной системы, которое она использует для борьбы с патологией.
5: А вот в каких именно направлениях работают антиоксиданты?
6: Ой, вы знаете, перечень довольно длинный. Благодаря работе антиоксидантов у нас появляются силы и энергия. Вот что важно. И чем мы старше, тем ценнее для нас эти ресурсы. Сосуды, сердце, зрение, суставы. Вот все это, с чем работают антиоксиданты.
5: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
6: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
5: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
6: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло. Чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
5: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
6: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму. Прямо сейчас позвоните на горячую линию 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Здесь можно задать вопросы и оформить заказ. Приобрести масло сосны можно только у нас. Больше вы нигде его не купите.
5: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты, имеет лишний вес.
6: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие в целом.
5: Ну да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
6: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
5: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
2: Радио России. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
7: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
8: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
2: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
7: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
9: Обжорство?
7: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
9: Но практически, да, то же самое.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
10: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101 и 5 FM. We'll be right back.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их провести, заявили в Кремле. На достижение национальных целей развития в ближайшие 3 года заложено 19 триллионов рублей, заявил сегодня глава Минфина. Об этих и других событиях далее подробно. Штурмовые группы 51-й армии группировки «Центр» продвинулись в центральной и северо-западной частях Доброполя Донецкой Народной Республики. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты «Добропольская». Подразделения войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, уничтожив до 220 военных ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, бои сейчас ведутся в районах населенных пунктов Волчий Яр, Березовка, Благодатовка, Осиново, Малеевка и Грушевка Харьковской области. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль 2 села – Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР. В течение суток ПВО сбили 646 украинских беспилотников и 5 управляемых авиационных бомб. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявили сегодня в Кремле. Комментируя заявление Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия для проведения выборов на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно, и 60 суток перемирия – это нужно им для не для выборов, а чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Россия заявляла, что была готова сразу после выборов в Госдуму продолжить мирные переговоры, но Киев стал наносить беспрецедентные удары по Москве, заявил Песков.
2: В Кремле неоднократно говорили, и президент Путин, и на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное.
1: Пресс-секретарь президента также отметил, что в Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине. А власти России последовательно выстраивают в стране экосистему от проведения научных исследований до запуска серийных производств и поставок готовой продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.
3: Для успешной реализации всех этих национальных проектов выработаны единые подходы, чтобы любое действие на горизонте планирования было четко синхронизировано с ожидаемым результатом. Для этого сейчас совершенствуется действующая нормативно-правовая база, в том числе, вы знаете, мы повышаем роль генеральных конструкторов и квалифицированных заказчиков. Обновляем также и матрицы с кооперационными связями компаний. Таким образом, последовательно выстраиваем полноценную экосистему от проведения научных исследований до запуска масштабных серийных производств и поставок потребителям готовой продукции.
1: Михаил Мишустин также назвал главной задачей устойчивую динамику роста экономики. По его словам, для этого, конечно, надо максимально эффективно использовать все инструменты технологической политики государства. На достижение национальных целей развития в ближайшие 3 года заложено 19 триллионов рублей. Об этом в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов. В комитетах парламента сегодня рассматривается проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Документ был подготовлен таким образом, чтобы обеспечить устойчивость к любым колебаниям на внешних рынках, в том числе нефтяном. Доля нефтегазовых доходов в ближайшие годы не будет превышать 17%. Основной упор будет делаться на доходы, не связанные с нефтью и газом. В числе главных приоритетов 3-летнего плана – обеспечение исполнения социальных обязательств государства перед гражданами, оборонная безопасность, а также достижение национальных целей. Рассказал об этом глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
4: Президент сказал, что основные, то есть приоритеты бюджета – это безусловное выполнение всех социальных обязательств государства. Важнейший вопрос – это развитие нашей экономики. В первую очередь, это, конечно же, технологический суверенитет. Поэтому, приступая к рассмотрению бюджета, мы понимаем, что наша с вами основная задача – проверить каждую цифру бюджета на предмет того, как выполняются данные приоритеты.
1: В бюджете заложено постепенное увеличение доходов. Как рассказал глава счетной палаты Борис Ковальчук, в следующем году они запланированы на уровне 43 триллиона 300 миллиардов рублей. Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок. Этим же указом на должность заместителя главы Мосгорсуда назначен Денис Шаповалов, говорится в указе президента, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее высшая квалификационная комиссия, коллегия судей России, рекомендовала назначить Птицына главой Мосгорсуда на второй срок. Его кандидатуру поддержал и председатель Верховного суда Игорь Краснов. Птицын также возглавляет Совет судей России. Россия требует прекратить любые атаки на Аравийском полуострове, заявил глава МИД Сергей Лавров. Военное противостояние между йеменскими движениями «Ансар-Аллах» и проправительственной армией, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновили в середине июля после четырехлетнего затишья. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города близ Баб-эль-Мандебского пролива. Как заявил сегодня замглавы МИД Георгий Борисенко, ограничения на поездки в Саудовскую Аравию российской стороной не вводилось. Пресс-секретарь губернатора Приморского края Макар Руденчик едва успел скрыться от медведя в тайге. Об этом он рассказал в телеграм-канале. По его словам, во время отпуска он поехал на рыбалку недалеко от села Красный Яр в Пожарском районе. На противоположном берегу реки чиновник заметил двух гималайских медведей, которые, в свою очередь, прыгнули в воду и поплыли в его сторону. Как признался пресс-секретарь губернатора, он незамедлительно покинул берег и уехал в деревню. По меньшей мере 26 жителей российских регионов стали жертвами нападения бурых медведей с весны, следует из данных, сообщает РИА Новости. Численность медведя в Красноярском крае сократилась почти на 1000 особей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды. Отмечается, что опасность выхода медведя к людям в отдельных округах сохраняется. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между уфимским Салаватом Юлаевым и нижнекамским Нефтехимиком. После второго периода счет 2-1 в пользу Салавата. На гол Григория Селезнева уфимцы ответили дублем Шелдона Рэмпола. Ранее хабаровский «Амур» был сильнее тольяттинской «Лады» 1-0. Форвард челябинского трактора Артемий Незамеев признан лучшим новичком пятой недели регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Он забросил шайбу и отдал результативный пас в трех встречах за минувшие 7 дней. Также лучшими в своих амплуа стали голкипер хабаровского «Амура» Максим Дорожко, канадский защитник череповецкий «Северсталь» Ионис Калдис и нападающий столичного ЦСКА Прохор Полтапов. Россиянин Даниил Медведев пробился в четвертый круг теннисного турнира в Шанхае. Он в третьем раунде взял верх над чехом Далибором Сварчиной со счетом 6-2, 6-3. Теперь встретится с греком Стефаносом Циципасом. Сборная России по футболу может провести один из матчей в следующую паузу на игры национальных команд в ретро-форме в память о лучшем бомбардире в истории московского «Спартака» Никите Симоняне. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. 12 октября отмечается 100 лет со дня рождения Симоняна. Российский защитник петербургского «Зенита» Георгий Жбанов и его канадский коллега по амплуа Ксавье Ретан-Майс из казанского «Уникса» вошли в символическую сборную баскетбольной Единой лиги ВТБ по итогам минувшей недели. Также в пятерку лучших попали 3 американца. Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл, защитник пермской «Пармы» Джеремая Мартин и разыгрывающий саратовского «Автодора» Уэндал Грин. Двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев встретится с соотечественником Доуреном Куруглиевым, представляющим Грецию. Схватку анонсировала профессиональная борцовская лига Real American Freestyle. Поединок состоится 14 ноября в Абу-Даби. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, 13 октября в Петропавловске-Камчатском переменной облачность без осадков до 10 тепла. В Южно-Сахалинске 17-19 без осадков, в Хабаровске и Владивостоке около 15 градусов, временами дожди. В Тюмени 7-9 градусов, временами осадки, в Ханты-Мансийске и Сургуте около 5 градусов, будет сухо. В Мурманске завтра плюс 1, плюс 3, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге ожидается завтра облачная погода, временами осадки, температура воздуха днем составит от 6 до 8. градусов. В Москве сейчас около 14 градусов. Предстоящую ночь синоптики обещают похолодание до 8-10 градусов. Завтра днем около 12 градусов со знаком плюс.
6: Театр «Радио России» представляет.
7: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
6: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
8: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
6: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
9: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
6: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
10: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие и хотя бы этим способные доставить радость.
11: Парни!

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
1: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
2: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
3: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
4: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны. Радио, естественно, России. На радио России в ближайшие два часа пройдет программа «Разное время», которую проведут Иван Фурсов и Борис Петхов.
5: Да, все так. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем рабочую неделю. Очень рады вас приветствовать. Но сперва напомним, что вы можете стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Можно сделать с любого мессенджера, а также подключайтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна и в Телеграме, и в мессенджере Макс, и на платформе ВКонтакте. В общем, выбирайте себе платформу по душе и не забывайте, конечно же, про наш портал вести.ру, где собраны все самые актуальные новости наших коллег.
4: Да, самое интересное сообщение обязательно озвучим, расскажем об этом. Начинаем мы традиционно, практически каждый день мы начинаем с Белгорода, и последняя информация: один человек погиб, три пострадали при атаках беспилотных летательных аппаратов на Белгородскую область. Об этом 11 октября сообщили в региональном оперштабе. Александр Сердюк уже на связи, готов рассказать нам подробности. Александр, здравствуйте.
5: Добрый день, Александр.
6: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, постоянно обновляются сводки оперативного штаба о пострадавших и погибших. Действительно, информация вот сегодня пришла о том, что еще 9 октября после удара феведрона по автомобилю мирный житель погиб, скончался на месте от полученных травм. Стало об этом известно только сегодня. Вот у нас за минувшие сутки 6 пострадавших, к счастью, без погибших. Воскресная сводка: 16 пострадавших, субботняя — погибшие, и 13 пострадавших. Всего за неделю у нас, вот если посчитать, более 2000 атак совершил противник на Белгородскую область. Вот есть у нас за эту неделю 80 пострадавших, 8 человек погибли, мирные жители. Среди пострадавших есть и несовершеннолетние. Так вот, в сегодняшней сводке указано, что двое подростков 15-13 лет были госпитализированы после ударов беспилотников, которые остаются главной угрозой мирных жителей. Противник бьет по, вот уже сказал, легковые, гражданские цели, легковые автомобили, спецтехника, те же экотранс, мусоровозы. Вот удар по Новой Таволжанке, по школе ударил, по Каменскому
5: объекту. Да,
6: продолжается бить. Вот, идет.
4: И сельхозработники тоже, да, страдают?
6: Тоже, конечно, есть по сельхоз специальной технике тоже идет. И очень опасно выходить в поле, но я об этом расскажу. Вот я просто подвожу вот эти сводки, удары беспилотные. Ну, а также был ракетный удар на той неделе вот по Валуйскому округу, где у нас девочка погибла, также несовершеннолетние получили ранения. Ну, давайте послушаем жителей Белгородской области,
4: да,
6: о последствиях атак, их рассказ.
7: Началась сирена, закончилась сирена, и, ну, точнее, заканчивается, и в этот момент просто сумасшедший звук и прилет, и посыпались стекла. У меня ребенок со мной там же был. Я ребенка бегом под стены, под стол, ну,
8: спрятать.
7: Стекла сыпались, вышли, смотрим, тут благо, что ничего не загорелось.
8: Дочь моя здесь была, она сказала: такого испуга я никогда в жизни не видела и не слышала. Это было жутко. Это было просто жуть.
9: Было такое чувство, что как домик Элли нас подняло и опустило.
10: Ужасные были взрывы. Даже потом, как оказалось, даже женщина у нас погибла на остановке, ехала на работу. Ну, когда я вышла на балкон, смотрю, что у меня окно, во-первых, было все вывернуто, которое я прикрывала, и разбито.
11: В течение недели не успели закрыть, а в производстве еще стеклопакеты готовы уже есть. И приходится выезжать в выходной.
5: Александр, а исправно ли работает система оповещения, извините?
6: Работает. У нас на минувшей неделе прошли всероссийские учения. Угу. Очень гремела система, все мы были предупреждены. Хорошо, что нас предупредили.
5: Ну да.
6: Хотя у нас, в принципе, мониторинговые каналы с утра рассказывают, предупреждают об опасности беспилотных летательных аппаратов. В 14:35 где-то была объявлена ракетная опасность на территории Белгородской области. Ну, пока о последствиях и информации нет, куда прилетело. Но действительно, вот вы сказали про сельхозработников, mm-hmm. да, сейчас у нас идут уборка технических культур, тоже сахарной свеклы, подсолнечника, горячая погода дала вот такую солнечную, малооблачная погода, работает механизатор, вот тракторист, машинист Николай Попов убирает сахарную свеклу, тоже торопится, ну и рассказывает о находках, о том, что тоже у него и бронежилет, и рация слушает предупреждения, потому что прекрасно по ним сам, он из Октябрьского к нему в дом прилетел беспилотник, угу. вот, а он убирает сейчас в Яковлевском округе, районе вот, сахарную свеклу. Ну давайте коротко послушаем.
12: По сухому ж лучше работать, чем по грязи. По грязи работаем, ну, не с такими темпами, скорость меньше, забивается все. Поэтому стараемся убрать, пока погода позволяет. В 23-м году свекла фактически осталась, 100 гектар убрали, и то эти репы помогали, прям на глазах падали. И находил я в этом году много, и в Октябрьском, и в Яковлево.
6: Да, вот это находил беспилотники. Просто хочу уточнить по этой социфре. То есть он не убрал Белгородский округ, не смог убрать все поле сахарной свеклы из-за опасности ракетных ударов и беспилотных летательных аппаратов. Ну вот, да, вот такая у нас реальность.
4: Да, да, я всегда хочу сказать нашим слушателям, да, которые чем-то недовольны иногда, высказывают свое недовольство прилетами там или еще что-то, посмотрите, как живут жители Белгородской области. Действительно, они не сидят по норам, по щелям, они работают, они продолжают свою работу, с учетом, конечно, этого, но, тем не менее, это стоит ценить и стоит, в общем, понимать. Александр Сердюк был у нас на связи из Белгородской области. Спасибо большое.
5: Спасибо большое.
0: Большая страна, разное время.
5: Ну, продолжим говорить о не очень радостных новостях. Приведем статистику того, что с начала года в пожарах в Приамурье, к сожалению, погибли 57 человек. Но так или иначе, произошло более 2500, погибло 57 человек, 44 получили травмы. Вот в этой печальной статистике будем говорить с нашим корреспондентом Любовью Ломака, что вообще предпринималось, какова будет подготовка на предстоящий пожароопасный сезон. Любовь, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Любовь.
13: Здравствуйте. Да, к сожалению, вот эти цифры вы привели верные. К счастью, за сутки, как опубликовали эту цифру, ничего не поменялось. Но, тем не менее, вот сейчас осень, это самый такой вот тяжелый период, когда уже начинается, холодает, и люди начинают отапливать свои помещения, частные дома, печками. И вот, к сожалению, статистика показывает, что осень-зима – это самые такие вот опасные, конечно, сезоны. Ну, что проводят наши спасатели в этом плане? Рейды по частным секторам, где дома с печным отоплением, информируют население, как правильно пользоваться печным оборудованием, электрооборудованием.
4: Да, потому что надо все время
13: присматривать. Мы все знаем, что делать.
4: Присматривать
13: пожар,
4: за этим, да?
13: Пожары происходят, да. И статистика показывает, что все-таки не в огне люди гибнут, печально гибнут они от отравления углекислым газом. И в нашей области были такие случаи, когда и целые семьи гибли, это было и в этом году, и, к сожалению, дети, это во сне происходило, вот, ну, не успевали спасти детей. Основной, наверное, вот такой сейчас у нас проходит основная мера по предотвращению трагедий – это выдача населению пожарных извещателей. У нас эта программа в области работает с 2023 года по поручению губернатора Василия Орлова. Выдают бесплатно пожарные извещатели, вот эти датчики дыма, следующим категориям населения. Могу перечислить. Это многодетные семьи, семьи участников СВО, одинокие пенсионеры старше 70 лет, одинокие инвалиды, ну и так далее. Там перечень, на самом деле, очень широкий. Вот. Еще есть такая акция при выписке из роддома. в рамках акции «Подарок новорожденному», я думаю, во многих регионах такое да. есть, туда вот как раз-таки кладут тоже вот эти вот датчики дыма. И вот на одну семью несколько таких устройств. Ну и в дальнейшем также помогают с их содержанием, с оборудованием их в квартире, как их там располагать и так далее. Вот такая программа у нас работает.
4: Это хорошо, это действительно сможет помочь обозначить, так сказать, задымление.
5: Вовремя.
4: Да, вовремя. Но, тем не менее, мы так понимаем, что еще и ко всему прочему состояние электро и сетей желает лучшего, да?
5: Оставляет.
13: Ну, в этом плане тоже идет проверка оборудования, напряжение мощности, где какое. Да, вот две основных причины – это неосторожное обращение с огнем и вот неправильное использование электрооборудования и печного оборудования. Это не только могут быть дома, которые вот ветхие, аварийные, но также и современная жилая застройка частная. У нас Благовещенск прирастает вот такими вот уже райончиками с домами, которые там 2 и 3 этажа, и, к сожалению, они тоже попадают в зону риска, и бывали пожары и в таких домах. Ну, вот проводят рейды регулярно, да, осенью мы периодически...
4: Ну, информирование,
5: да. Ну, да, кстати, интересно, проводятся ли какие-то мероприятия, лекции, мастер-классы там и на рабочих местах, и в школах, в средних, высших учебных заведениях, как бы, по предотвращению,
13: да, этим занимается МЧС как раз-таки, да. Вот основное это, ну, вот с детьми работа. Мы также освещали уроки безопасности, с детьми проводят правильное обращение с огнем. Вот нет уроков ОБЖ, но есть такие уроки безопасности. Казалось бы, вот мы, да, все думаем, что это прописные истины, но практика показывает, что, увы,
4: да, надо
5: на деле иначе оказывается.
4: Соблюдать, да, все эти...
13: Сейчас, тем более, еще Новый год близится, это гирлянды, свечки и так далее.
4: И это тоже обязательно.
5: Пиротехника в том числе.
13: Да, в этом плане тоже, конечно.
4: Ну, будем надеяться, что да, и вот эти выступления МЧСовцев, они достигают все-таки своей цели, и люди все-таки обращают внимание на все это. Любовь Ломака была у нас на связи. Поговорили мы, что с начала года в пожарах в Преамурье погибли 57 человек.
0: Большая страна, разное время.
4: Ну, а сейчас тоже новость хорошая, но вызвана она тревогой этой весны, когда вы все знаете, что на Дагестан обрушилась водяная вот эта вся история.
5: Наводнения, да, затопления были множественные.
4: Селевые потоки и прочие целые поселки исчезали, уплывали, и до сих пор Дагестан при помощи всей нашей большой страны ликвидируют эти последствия. И так получается, что надо строить новые поселки, притом в тех зонах, которые минимально подвержены оползням и затоплениям. А в Дагестане вот сейчас переселяют жителей территорий, входящих в зону оползней и затоплений. Лейла Магомедова готова нам рассказать, как это происходит. Лейла, здравствуйте.
5: Добрый день, Лейла.
14: Добрый день, коллеги. Да, на самом деле... Происходит переселение людей, и вот один из таких вот фактов мы уже наблюдаем, это поселок Мамедкала, вернее, новый микрорайон поселка Мамедкала, который буквально недавно был официально открыт, приезжали, значит, и Яна Ландрат, и было очень много гостей. Да, великолепный поселок, 52 коттеджных домика под ключ буквально, все инженерные, все, значит, дороги, оцифровано, все. Вот в данной ситуации, думаю, что очень подходит сюда небо, общаясь, да несчастье помогло, потому что старые саманные домики, которые постоянно латались.
4: А главное, места, где они размещались, да, они были в зоне постоянных подтоплений.
14: Да. Да-да, причем вот этот факт отмечался еще в самом начале, когда только-только вот в Дагестане были вот эти вот стихийные бедствия, о том, что надо переселять людей, то есть оставлять, допустим, ту же самую Мамедкалу в том месте невозможно было, это постоянно угроза какого-то прорыва это Гиджукской, значит, Гиджукского этого затона, и опять можно было затопить его, поэтому, естественно, нашли новое место, 10 гектаров, на которых сейчас люди великолепно могут жить. Та же самая ситуация сейчас и в Буйнакске, в Дагестанских огнях, в Хасаюртовском районе. Вот в Дагестанских огнях участок уже определен, поставлен на учет при содействии Росреестра, потому что это же земли какие, они другого назначения.
4: Ну,
14: например,
4: да.
14: В Мамет-Кале это сельхозназначение, там 10 гектаров виноградника, которые выкорчевали.
4: Статус нужно утвердить этих поселений.
14: Та же самая ситуация в Дагестанских огнях. Дагестанские огни, так вот если, значит, где

0: зон отдыха и тому подобное.
1: Да это понятно, да.
0: В Красноярском районе сейчас та же самая ситуация. То есть основное здесь упор на то, что надо все-таки все официально закрепить. Угу. Это юридически должно быть все это закреплено. Кстати, у нас не только же села, не только, например, в поселках. У нас в Махачкале три дома вот на улице Перова, которые все видели эти кадры, да, когда... Да. Буквально трехэтажная пристройка уползла вниз. Хорошо, что людей не было, потому что вовремя успели их вывести оттуда. И вот судьба была этих трех домов. Тоже была сначала ситуация переселять их, что с ними делать. Но после обследования решили, что его можно укрепить, хотя он находится буквально вот на самом верху этого оврага. Ну, решили его укреплять, посмотрели, что, в общем-то, он построен добротно, скажем так. Он в неположенном месте, но построен, тем не менее, добротно. И вот, значит, давайте сейчас послушаем пленочку. Это премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов как раз высказался по этому поводу. То есть вопрос о этих домах передан уже на федеральный уровень, Минстрой. И вот что там
1: происходит? Давайте послушаем.
2: В адрес Минстроя России направлено обращение с просьбой выделить средства из резервного фонда правительства Российской Федерации на капитальный ремонт по улице Перова многоквартирных домов, именно на устройство инженерно-защитных сооружений для домов и благоустройство прилегающей территории. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, мероприятия были включены в комплексный план.
1: Лейл, в связи с этим, наверное, все-таки его этот дом как-то официально зарегистрируют, да?
0: Да, официально зарегистрируют, потому что выяснилось, что он вообще не должен был стоять, он не должен, и люди не должны были там жить, но тем не менее оказалось, что вот есть вот такой вот дом-призрак, три дома-призрака, которые, тем не менее, в которых живут люди, причем там 12-13 этажей, достаточно высокие, три корпуса.
1: Опять же, теперь, не было беды,
0: Да, понимаете, то есть сейчас будет благоустраиваться территория, которая, в общем-то, она была, это просто было что-то запущенное, там был какой-то пустырь, а сейчас все это будет благоустраиваться, инженерно все это будет укрепляться, защищаться. Ну, то есть люди получают уже такое вот законное...
1: И главное, чтобы до зимы все это произошло, это очень важно.
0: Да, на это тоже делается упор.
3: Чтобы все коммуникации
0: в Дагестане у нас, в общем-то... коммуникации там уже есть, они готовы. Единственное, что вот это нужно укрепить, вот этот вот склон этого оврага, и надо обустроить территорию.
1: Спасибо.
3: Привести в дело. В общем.
1: Лейла, спасибо большое. Лейла Магомедова была у нас на связи из Дагестана, где переселяют жители территорий, входящих в зону оползней и подтоплений.
4: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
4: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
3: Разное время продолжает свою работу.
1: Да, продолжает свою работу. Иван Фурсов, Борис Петухов для вас сегодня работают. И вот сейчас мы поговорим вот на какую тему. Общая тенденция отъезда жильцов маленьких поселков и сел, на самом деле, сохраняется, но при этом в Тверской области ежегодно увеличивают площадь сельскохозяйственных земель.
3: Что не может не радовать определенно.
1: Да. И Андрей Собынин, корреспондент, уже готов рассказать нам, за счет чего это происходит и какие последствия этого. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день,
9: Андрей. Да, здравствуйте. Да, действительно, тенденция сохраняется уже не первый год. Угу. Например, в 2025 году у нас был прирост где-то на 25%. В этом году он более скромный, всего на 3000 гектар, но тем не менее. И сейчас вот посевные площади составляют где-то 144 тысячи гектар. Конечно, это не

0: там сравнить с условным Краснодарским краем, там и
1: там. Там уже все занято, что называется. А у вас как раз есть возможность увеличивать.
0: Да, дело в том, что многие земли когда-то были заброшены, естественно, да, и сейчас идет планомерная работа по возвращению этих сельхозземель в оборот. То есть есть прям отдельная программа, там есть свои показатели. Ну и плюс есть, конечно, частные инициативы, когда хозяйства хотят расширяться. Есть у нас и крупные, конечно, холдинги, и небольшие фермерские хозяйства. Кстати, небольших хозяйств достаточно много. И надо сказать о том, что они тоже стараются активно развиваться. Ну и, конечно, хочется сказать о том, что текущий сезон аграрный для наших центральных регионов и Тверской области не самый простой, потому что очень много дождей. И как все это повлияло, давайте мы послушаем Ларису Жукову, начальника отдела семенного стада Тверского филиала Россельхозцентра. Она как раз расскажет про это.
1: Слушаем.
2: В целом посевная прошла неплохо. Правда, в некоторых районах немножко с опозданием из-за погодных условий. В области в нашей по-прежнему на первом месте такие культуры, как пшеница, овес и картофель. Лето в целом у нас характеризовалось кратковременными волнами жары. Конечно, после теплых периодов отмечались грозы, в некоторых районах выпадал и град, и, конечно, сильные ливни. Инфекционная нагрузка на растения была в этом году очень большая. Наш филиал информировал своевременно хозяйство о тех болезнях, которые могут проявиться на фоне погодных условий. И аграрии справлялись своевременно со всеми трудностями. Сейчас осенью получили достаточно неплохой урожай.
1: Ну да, вот, Андрей, стоит сказать, что сейчас действительно, с одной стороны, вроде теплая погода стоит, но вот сейчас дожди, дожди опять пошли. Ну, в это время все хорошо знают, что студенты и прочие силы отправляются на картошку. А картошка, картошка второй хлеб в нашей стране, и это понятно. А как вот с видами на картофель?
0: Ну да, хотел сказать пару слов вообще про урожайность. Смотрите, например, пшеница у нас средняя урожайность по данным нашего Тверского Минсельхоза 31,4 центнера с гектара, что достаточно высокая для нашей зоны, особенно учитывая погоду. Ячменя почти 30 центнеров с гектара, у ржи тоже 22,9 для этой культуры, это достаточно хорошо. А если говорить про картофель, то урожайность средняя по данным Минсельхоза 274 центнера с гектара. Это хороший показатель. А давайте послушаем как раз Лариса Жукова. Она расскажет, с какими трудностями хозяйства, которые картофель высаживают, столкнулись.
2: Картофель – это наш второй хлеб. Мы все за него переживали, не только аграрии, да, но и мы, частники. И в первую очередь, конечно, мы наблюдали фитофтороз, который был распространен в этом году практически повсеместно. Но нам удалось эту инфекцию, эту болезнь сдерживать за счет обработок. Конечно, в этом году количество обработок было увеличено, и вследствие этого мы могли сдерживать болезнь.
3: Ну, с обработками, конечно, осторожно нужно быть.
1: Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять, да? Вот действительно.
0: Это обработки, очень... да, конечно, надо проводить согласно регламенту, и тогда все будет нормально. Есть, например, препараты, которые разлагаются на земле, не оставляя никаких химических следов. Я вот хотел принести пример с дачной кооперативы, где у меня дача. Так. Многие мои соседи и не смогли получить нормальный урожай просто потому, что вовремя не сориентировались, не сделали дополнительные обработки, и у многих очень скромный урожай. А есть хозяйства, с которыми я общался, у которых очень хороший урожай, потому что они соблюли все регламенты.
1: Что же на это влияет и как это вообще происходит?
0: Ну, хочу сказать о том, что у нас многие жители выращивают не только какие-то стандартные овощи, но и даже арбузы. В том году жительница нашего вот Тверской области Наталья Волку вырастила арбуз весом 90 килограмм и заняла третье место в федеральном конкурсе овощей-гигантов. Вот, представьте себе, в Тверской области.
1: Да.
0: Вот. И на самом деле давайте послушаем нашего спикера. Она как раз расскажет, за счет чего можно такую урожайность-то получить.
2: Селекция не стоит на месте. И арбузы, и даже дыни. Есть сорта, которые выращивают на приусадебных участках, даже и в открытом грунте. И умудряются эти культуры даже созревать и давать неплохой урожай. Но сказать, что да, повсеместно в промышленном производстве у нас, конечно, этого нет. Как вот были лидирующими культуры, это пшеница, овес, так и картофель, так они, в принципе, и остаются. На фоне гуматов мы проводим опыты, Россельхозцентр мы закладываем, и прибавка урожая, ну, мы в основном закладываем на зерновых тоже, на картофель, прибавка достаточно неплохая.
3: Андрей, скажите, пожалуйста, вот такие результаты урожайности, они помогают заложить какой-то резерв?
0: Да, конечно, у нас строятся различные хранилища. Кстати, можно вспомнить о том, что вчера аграрии свой профессиональный праздник отметили. Да. Да, можем их еще раз с этим поздравить.
1: Поздравляем от души.
0: Да, и, конечно, резерв удается сохранить. Строятся, например, современные у нас хранилища картофеля очень много в регионе. Так что это один из картофельных краев нашей Тверской области.
1: Ну, мы можем сделать вывод по Тверской области, как средней такой вот, средней полосы, извините за тавтологию. Но, тем не менее, я думаю, что вот в соседних с вами областях тоже такая же подобная ситуация, поскольку условия были одинаковые, и будем надеяться, что этой зимой мы не будем, так сказать, испытывать сложности с каким-то либо овощами. Поэтому, Андрей, спасибо вам большое. Андрей Собынин был у нас на связи. Тверская область ежегодно увеличивает площадь сельскохозяйственных земель на 5%.
3: Спасибо и за это.
4: Большая страна, разное время.
3: Теперь вот какая новость замечательная нам пришла из Уфы. Там стартовал полуфинал инженерного фестиваля «Техновзлет». Все это проходит в Уфимском университете науки и технологий. Что он под собой подразумевает вообще?
1: Кто участвует?
3: Да, кто участвует, как принять участие, какие призы будут. Узнаем у нашего коллеги Сергея Трифонова. Он уже у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
5: Приветствую вас, коллеги. Для участия в полуфинале в региональном инженерном фестивале в Уфу приехали более 600 школьников и студентов колледжей со всего Башкортостана. А всего отборочные этапы летом прошли свыше 4000 подростков. То есть, представляете, какой охват был? 4000 подростков, и из них 600 вот лучших выбрали, и они вот приехали в Уфу. И в эти дни для вот этих счастливчиков в Уфе подготовлена большая программа. «Техновзлет» вообще в этот фестиваль
1: называют. Откуда название такое?
5: Ну, то есть взлет как бы в технических отраслях для молодых инженеров, да, для начинающих. То есть это первый шаг в мир большой инженерии для них. И главное его направление одно актуальнее другого. Это беспилотная авиация, это робототехника и это электромеханика. То есть понятно, да, что
1: актуальности... прикладные вещи абсолютно.
5: Да, очень прикладные, да. И что конкретно сейчас будут делать школьники в Уфе? Они предполагается, что азы, базы у них есть, то есть они же приняли в отборочных этапах, и поэтому сейчас в Уфе они будут совершенствовать свои знания. А именно, они научатся собирать и программировать беспилотники, работать на 3D-принтерах, освоят робототехнику на базе российских технологий, что важно, и они 3D-принтеры, понятно, что они будут на них печатать необходимые комплектующие, лопасти, рамы и так далее, да. И вот все это, кстати, совершенно бесплатно. Вот представляете, на этот инженерный фестиваль питание, проживание для иногородних со всего Башкортостана приехали.
1: Большое мероприятие, да.
5: Да, и для них все это вот трансфер, все это бесплатно, потому что деньги гранта большие на это выделены. Вот, в Уфимском
1: движении первых, да?
5: Да, и финал будет в конце октября, то есть сейчас полуфинал, финал в конце октября, и по его итогам, что важно, создадут реестр из 30 лидеров для кадрового резерва в Башкирии. То есть в будущем предприятия смогут уже в этот резерв обращаться, ну, после того, как понятно, что эти дети получат образование, да, и плюс еще дипломы вот этого фестиваля, они дадут преимущество при поступлении в вузы. То есть, вот, например, сертификат, диплом, да, ты участвовал, и потом тебе будут дополнительные баллы в тот же университет науки и технологий, ну, на инженерные специальности, да. И, ну, очень-очень полезно, так скажем, да, для детей. И, конечно, сейчас мы послушаем самих школьников, да, участников инженерных
1: фестиваля. Что они там приобрели, да.
5: Что их привлекает в этом, да.
3: Слушаем.
6: Мне нравится собирать, программировать, испытывать. Я даже могу не на дроне, могу даже собственного робота собрать. Ему дать программу, он с точки А в точку Б может пройти.
7: Я всегда интересовался техникой и авиацией. Я хотел узнать, как это летать на нем. Когда первый раз залетел, было волнительно. Я пару раз упал, конечно. Потом уже и научился.
8: Я думал, дроном управлять очень тяжело, но это оказалось гораздо легче.
9: Участвовал на многих соревнованиях. Вот недавно участвовали на первом этапе Кубка Республики Башкортостан по гонкам дронов. Заняли 3-е место. Также участвовали на спартакиаде кадетских корпусов Приволжского федерального округа. Мы заняли 2-е место.
3: Сергей, ну у вас прям вот тенденция в вашем регионе, нет, что во-первых, не пристает удивлять.
1: Да, молодым
3: кулибины
1: гораздо местные. Проще, да. Гораздо проще все это осваивать, потому что они играют в основном все, да, и с джойстиками.
5: Ну да,
3: это ближе, конечно.
5: Для них это уже, как сказать, тем более это же все с программами создается, для них это и радостно, и
1: интересно, да.
5: И полезно. И поэтому, как мы услышали, что среди участников уже есть неоднократные победители, вот именно в гонке дронов, да, в авиационной технологии, и поэтому для них это будут еще вот совершенство, как я уже сказал, своих знаний. И о том, что вообще вот у многих может даже такое впечатление, что беспилотники в основном используются, ну, где-то вот в военном.
1: Обязательно, деле, да,
5: а
1: да.
5: Отнюдь
1: да.
5: не так.
1: Да.
5: Они уже используются во многих отраслях, да, и
1: в сельском хозяйстве, и
5: да, в сельском хозяйстве,
1: в лесном хозяйстве, да.
5: И так далее. И вот это вот подчеркнула заместитель министра просвещения Башкирии Светлана Антипина. Давайте
1: слушаем.
10: У многих, наверное, БПЛА вызывает ассоциацию со специальной военной операцией использование в каких-то военных целях. Но на сегодняшний день беспилотные системы используются во всех отраслях экономики. Это и агроинженерия, это и нефтедобыча. Ну, где-то роботы, а где-то уже и беспилотные именно авиационные системы. Поэтому это однозначно навык будущего, который пригодится, где бы человек ни работал.
3: Сергей, ну вот вы как-то сами к нам выходили в эфир и рассказывали о студенте, который создал беспилотник, который вот опыляет растения из добавляется от борщука в том числе.
5: Да, да, да, да, это вот тоже из города Октябрьского, да, Иван, совершенно верно. Этот студент, то есть это все еще вдогонку к тому, к той теме, что очень популярна эта тема среди студентов Башкирии, да, и этот инженерный фестиваль, он, ну, отнюдь не случайен. И еще скажу, что победители, вот когда уже пройдет финал, они получат 3D-принтеры и набор для сборки БПЛА, то есть даже призы.
1: Да, да, да, из этой же отрасли, да. Спасибо большое. Сергей Трифонов был у нас на связи, рассказал, что в Уфе стартовал полуфинал инженерного фестиваля «Техновзлет», и об успехах школьников, которые принимают в нем участие.
3: Пожелаем всем удачи, принимайте участие, кто, например, на будущий год хочет себя зарекомендовать и проявить это замечательную возможность, тем более тема очень актуальна.
1: И понимание, что у беспилотной авиации не только военное применение,
3: да, назначение много.
1: Огромное количество и гражданских профессий есть у этого вида транспорта.
4: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
11: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
4: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
13: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
14: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
15: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
16: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
15: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
16: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
15: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
16: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
15: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
16: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
17: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
15: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
16: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиоле Миндаль содержится более 100 необходимых сосудам, витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
15: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
16: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
17: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
15: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
16: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
17: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
15: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
16: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
15: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
16: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
17: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
15: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
16: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
15: Давайте подведем итог нашей беседы.
16: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
17: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
18: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
15: И можем, и нет.
19: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
4: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
21: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
20: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности, заявил Владимир Путин. Власти работают над тем, чтобы защитить дата-центры от ударов со стороны Украины, заявили в Минцифры. И российские туристы заблокированы в горах на западе Непала после мощного наводнения. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России взяли под контроль два села. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Никольской Запорожской области. Группировка «Центр» взяла под контроль село Лидино в ДНР. В ходе боев противнику также было нанесено поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Старорайская, Новоандреевка, Марьевка, Новоявленка, Святогоровка, Веселая гора, также Андроновка и Тарасовка Днепропетровской области. По данным Минобороны, в зоне ответственности группировки «Восток» в ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения украинской армии и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области, ведут бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черная. Российские военные в течение суток сбили более 640 украинских беспилотников самолетного типа и 5 управляемых авиационных бомб. Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности. На это указал Владимир Путин во время встречи с председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. В ходе беседы глава государства попросил его высказать мнение о том, как власти могут помочь бизнесу справиться с текущими вызовами.
2: Это вопрос инвест-климата. Всегда есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны бизнеса, и со стороны государства. Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда. Появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы, это очевидно. Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия.
1: Во время встречи Владимир Путин также заслушал доклад Репика о подготовке съезда к 25-летию «Деловой России». Президент в целом принял приглашение посетить юбилейный форум организации. Российский бизнес накопил серьезные и важные для страны компетенции, в свою очередь отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Он отметил, что пренебрегать этим потенциалом для цели развития страны неправильно, а как их задействовать по максимуму, у нас есть целый набор идей, сказал он. А власти работают над тем, чтобы защитить дата-центры от ударов со стороны Украины, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Ведомство вместе с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов, рассказал он на заседании IT-комитета. Министр подчеркнул, что Яндекс подвергся беспрецедентной атаке.
3: Конечно, Яндекс столкнулся с беспрецедентной атакой, что Минцифры совместно с Минобороной мы решаем вопрос, значит, прикрытия этих объектов. И, в общем, но при том объеме, значит, атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги, в общем, уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению. И, в общем, здесь хотелось бы как-то коллег поблагодарить. Потому что, конечно, атаки, значит, были по масштабу, ну, мы это все в режиме реального времени отслеживали, беспрецедентно. Да, и сейчас, конечно, вся отрасль помогает коллегам в решении вопроса.
1: Накануне утром компания сообщила об остановке ЦОДа в Владимире после налета БПЛА. Это спровоцировало сбой в работе части ее сервисов. А вечером в воскресенье к ним начали восстанавливать доступ. Также на прошлой неделе пострадала инфраструктура дата-центров Яндекса в Калуге и Сасове. Главы Минстран Евросоюза в понедельник приняли решение внести в санкционные списки по России еще более 1500 физических и юридических лиц, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Она уточнила, что более половины лиц из этого списка связаны с производством баллистических ракет. Каллас отметила, что это наиболее крупное расширение санкционных списков в отношении России с начала украинского кризиса. В Европейской комиссии ранее разъясняли, что утвержденное расширение списков на 1600 позиций не является 22-м вторым пакетом санкций. СМИ сообщали, что обсуждение полноценного 22-го пакета санкций, который будет включать новые секторальные, экономические и торговые ограничения, в том числе запреты на импорт металлов и удобрений из России, продолжается. 9 российских туристов заблокированы в горах на западе Непала после мощного наводнения. Об этом сообщили в посольстве России в стране. Наводнение произошло в момент, когда группа совершала пеший поход. Потоки воды разрушили более 40 домов и десятки мостов через реки. Туристы не пострадали, но вернуться назад самостоятельно они сейчас не могут. Как сообщил советник-посланник посольства России в Непале Арен Чен Аракшаев, для эвакуации необходим вертолет.
4: В результате произошедших вчера наводнений на реке Бодхи-Гандаки в деревне Джагат, округ Горха, оказалась отрезанная группа из 9 российских туристов, отправившихся в трекинг вокруг горы Манаслу. Наводнение разрушило дороги и тропы. Из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору и надеются на скорейшую эвакуацию вертолетом. Условия для ночлега плохие. Основной опцией выхода из ситуации является найм вертолета за свой счет. Страховками трекеров оплата эвакуации вертолета в результате наводнений не подразумевается. Собственных средств у туристов нет. Посольство обратилось к местным властям с просьбой рассмотреть возможность эвакуации соотечественников.
1: Как уточнили посольство, наводнение разрушило горные дороги и тропы. Прямой угрозы жизни и здоровью российских граждан нет. Октябрь перестроится на сентябрьский лад после кратковременного похолодания в среду, сообщила РИА Новостям ведущий метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, с четверга москвичей ждет очередное потепление, больше похожее на раннюю осень, чем на середину октября. Паршина добавила, что с четверга ожидается преимущественно погода без осадков. Ночные температуры составят плюс 5-10 градусов, а дневные от 11 до 16 градусов. Это на 4-5 градусов выше климатической нормы для середины октября, заключила специалист. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Уфимский «Салават» Юлаев дома взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 4-3 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У хозяев дубль оформил Шелдон Рэмпл. По разу отличились Владислав Ефремов и Максим Загребин. У гостей шайбы забросили Григорий Селезнев, Андрей Белозеров и Максим Федотов. Ранее хабаровский «Амур» был сильнее тольяттинской «Лады» 1-0. Первые 4 российских гимнаста получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира. У женщин визы получила только Алена Глотова, мужчин Даниил Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что остальные должны получить визы во вторник или среду. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Сборная России по футболу может провести один из матчей в следующую паузу на игры национальных команд в ретро-форме в памяти о лучшем бомбардире в истории московского «Спартака» Никите Симоняне. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. 12 октября отмечается 100 лет со дня рождения Симоняна. Сборная России продемонстрировала высокие результаты на чемпионате мира по дзюдо в Баку. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. На прошедшем с 4 по 11 октября турнире россияне завоевали 6 медалей. Одну золотую, одну серебряную и 4 бронзовые. Россиянки Дара Чупина, Александра Космина и Ксения Степина завоевали золотые медали в упражнении трап-трио среди юниорок на чемпионате Европы по стендовой стрельбе в Афинах. В соревнованиях юниоров россияне Никита Прытков, Тимур Гатаулин и Степан Константинов заняли 3-е место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 13 октября в Мурманске около 3 градусов тепла, возможен небольшой дождь. В Архангельске и Петрозаводске плюс 5, временами осадки. В Сыктывкаре до 6 градусов, также вечером возможны осадки. В Воронеже 21-23 градуса, завтра будет без осадков. В Сочи 26 градусов и также будет сухо. В Владикавказе 24 градуса, без осадков. В Перми и Калининграде завтра около 15 градусов, возможны небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 8 градусов. В Москве сейчас около плюс 14 градусов, предстоящую ночью от 9 до 11, днем завтра в столице максимум 12 градусов.

0: «Удачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Мы начинаем второй час нашего вещания. Мы, это Иван Фурсов и Борис Петухов, которые ведут сегодня программу «Разное время». Вы можете присоединиться к нам с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Кроме того, если вам хочется нас увидеть, а не только услышать, да, вы можете воспользоваться и телеграм-каналом «Радио России», и «Макси» идет трансляция, видеотрансляция нашего эфира, которая зачастую сопровождается еще в видео и фотоматериалами, которые вы тоже можете увидеть. Так что не стесняйтесь, пишите нам, мы самое интересное обязательно прочитаем.
12: Да, именно так, подключайтесь, не стесняйтесь, все доступно, все работает. Будем рады вашим сообщениям, но мы тем временем начинаем второй час нашей программы.
11: Отправляемся мы на берега Невы.
12: Да, Северо-Западный государственный медицинский институт имени Мечникова отмечает 15-летие, с чем, собственно, мы его и поздравляем. Но как он работает, какие кадры готовит, чем может похвастаться, узнаем у нашего коллеги Алексея Русанова. Алексей, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Алексей.
13: Борис, Иван, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, для Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова сегодня знаковый день, 15-летие. Это вот одно из ключевых центров медицинского образования, клинической помощи.
11: Да, и стоит сказать, что это не на пустом месте 15 лет, да, что это более чем 140 лет истории предыдущей существовало уже разного рода медицинские учреждения.
13: Действительно так, да, и вот из влияния военно-медицинской академии как раз-таки родился Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова. И здесь хочу отметить ключевую роль центра медицинского образования не только про Петербург, но и роль вузов в поддержке регионов, очень заметная. И это очень значимо. Образован в 2011 году, был в результате объединения как раз-таки двух старейших медицинских учреждений. Сегодня это не просто университет, а целый комплекс, где тесно связаны три направления основные. Это конечно же, образование, наука и клиническая практика. И вот именно эта связка позволяет и транслировать передовые подходы далеко за пределы Петербурга. И вот одна из главных форм помощи регионам – это, конечно же, программы дополнительного профессионального образования. Каждый год более 30 тысяч врачей со всей страны проходят в университете повышение квалификации. 870 программ специальных реализуются вот для повышения квалификации.
11: Да,
13: это 900 программ, и цифры говорят здесь сами за себя, да, 30 тысяч врачей со всей нашей страны.
11: Да, да.
13: И это не общие лекции, а именно вот практикоориентированные курсы, от узких клинических тем до организации здравоохранения.
11: Угу.
13: Для многих специалистов из регионов это, конечно же, возможность освоить и новые стандарты, и технологии, не отрываясь надолго от работы. Ну и, конечно, важный инструмент – это симуляционные технологии. На базе действует такой специальный центр, где есть высокотехнологичные тренажеры. Ну, вот обо всех направлениях, которые сейчас развиваются, рассказал ректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Сергей Сайганов. Давайте послушаем.
11: Слушаем.
14: Мы пересматриваем. Наши, что называется, мы пересмотрели все программы подготовки, создали наиболее оптимальные варианты, практикоориентированные варианты преподавания, чтобы уже наши выпускники выходили с теми необходимыми компетенциями, которые позволяли бы принимать необходимые решения для назначения того или иного лечения, для проведения оперативных вмешательств. Для этого тоже пришлось сделать достаточно много. Открыли мы и новые направления подготовки. Допустим, два объединения, шло обучение только по лечебному делу и медико-профилактическому. Сейчас мы готовим стоматологов, ребят, сейчас мы готовим педиатров. Открыли первую в России программу специалитета по остеопатии.
12: То есть программа расширяется?
13: Ну, да, расширяется, активно развивают и телемедицинские, дистанционные форматы, различные онлайн-курсы, например, врачи из отдаленных территорий могут получить консультацию специалистов профильных клиник университета и в том числе, конечно же, методическую помощь по внедрению каких-то новых протоколов. Уникальные программы тоже внедряются, развиваются в университете. Это и программа кадрового резерва будущего университета. Ее идея такая, вот, можно сказать, выращивать управленцев и преподавателей из числа перспективных выпускников и молодых специалистов. Она активно реализуется. Ну и, конечно же, хочется отметить, разработки университета не остаются только вот в стенах, потому что множество различных уникальных лабораторий, да, действуют. И все эти разработки активно внедряются в городские клиники, поликлиники, ну и в том числе транслируются в регионы, Северо-Запада и не только. И вот об уникальных разработках также рассказал ректор Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Сергей Сайганов. Давайте послушаем.
14: Наши, что называется, фишки, это у нас есть научно-исследовательский институт медицинской микологии, который занимается изучением грибковых инфекций. У нас разработано несколько наших тест-систем. Одни уже используются в практическом здравоохранении, и не только в нашем городе, но и в регионах другие уже на подходе. Мы получаем сейчас регистрационное удостоверение, и это поможет нашим врачам очень быстро определять тяжелые смертельно опасные инфекции. Если раньше это проходило, допустим, за несколько дней, то сейчас это несколько часов, фактически 2 часа, и у врача уже готовый результат анализа.
15: То есть интенсивнее стала, да, работа? Вот, если что-то где-то происходит, то сразу можно связаться с Санкт-Петербургом и получить дополнительную информацию, если сами ей не обладают.
13: Да, действительно, можно связаться и сразу. Ну и что еще хочу отметить, то есть это не только, да, консультирование телемедицинское, а специалисты непосредственно, если есть запросы, а запросы есть от регионов, и не от одного региона, а от многих, выезжает команда специалистов, то есть формируется бригада, они выезжают на место непосредственно в медицинское учреждение и проводят вот 2 недели, по 1,5 недели курс специальный, ну вот передают опыт какой-то, да, уникальные свои практики, программы везут, и вот, как мы отметили сейчас, да, вот эта лаборатория, которая научно действует на территории непосредственно, да, университета. Здесь такие самые актуальные темы для страны и эпидемиология, и общественное здоровье, и новые методы диагностики. То есть то, что сегодня актуально, результаты исследований быстро переводятся в практику, разрабатываются и методические рекомендации, и протоколы, которыми пользуются клиники по всей стране. И что важно отметить, партнерство, стажировки, то есть более 70 соглашений и с зарубежными, и российскими вузами.
15: То есть это еще и кадровое решение кадрового вопроса, да, в большой степени.
13: Да, что немаловажно, это еще и решение кадрового вопроса. А, кстати, программы у института имени Мечникова сейчас уже, в принципе, начинаются, можно сказать, со школьной скамьи ведется профориентационная такая составляющая. И вот ребята на специальные экскурсии непосредственно на территории университета выезжают в школы. Поэтому такая кадровая подготовка начинается и со школьной
15: скамьи. Да, действительно, тем более опыт, так сказать, военно-медицинской академии, исторически, да, сложившийся, лучшие всегда кадры были в именно там, и в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Это было главное, скажем так, медицинское учреждение, где, куда самые сложные случаи приходили. И поэтому мы думаем, что это в этом сотрудничестве большое будущее. Спасибо.
12: Спасибо.
15: Алексей Русанов был у нас на связи из Санкт-Петербурга.
0: Большая страна, разное время.
12: Ну, продолжим тему образования.
15: Да, тему студенчества мы продолжаем, потому что Тюменский государственный университет планирует почти вдвое увеличить долю студентов инженерных направлений до 30% в рамках стратегии развития до 2036 года.
12: Ну вот какая у нас тенденция интересно намечается. Мы и в пятницу обсуждали робототехнику, и сейчас вот в Санкт-Петербурге обсудили, и в первом части нашей программы мы отправлялись в Уфу, где также Сергей Трифонов похвастался успехами.
15: Потому что это действительно
12: ребят.
15: Очень важно, это основное из направлений развития нашей экономики, промышленности,
12: да.
15: И всего подобного, и увеличение студентов инженерных направлений, конечно, очень важно, потому что, наверное, юристов и всякого рода других специалистов
12: хватает,
15: а вот здесь как раз чувствуется нехватка кадров. Валерия Руднева готова нам рассказать из Тюмени уже подробности этой программы.
12: Валерия, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Валерия.
16: Да, здравствуйте. История ходит по спирали. Когда-то, еще сравнительно не так давно, тем, что ты инженер, не приходилось гордиться, это уже в какой-то степени было принято, ну, так, говорить об этом как о чем-то, ну, мол, извините, я инженер. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, в том числе на рынке труда. Сейчас инженеры практически любых специальностей, я сегодня специально посмотрела, даже инженер по технике безопасности очень востребованный.
15: Да.
16: Даже я не имею в виду, что это какая-то прям такая второсортная специальность, но просто вот не такая, допустим, там какая-то
15: громкая,
16: вот, сложно-техническая, да. Но даже они очень востребованы, и на нашем рынке труда им предлагают заработные платы.
15: Да, ну, существенно выше.
16: Трехцифренные.
15: Да.
16: Стоит
15: сказать, что, конечно же, еще и встречное движение есть, то есть у абитуриентов есть желание овладеть именно инженерной направлением.
16: Да, есть, потому что сейчас, видите, молодежь, заканчивая школу, еще далеко не всегда представляет, чем она хотела заниматься, в отличие от их пап и мам. Конечно, тут родительская профориентация играет большую роль, потому что они во многом и поддерживают,
15: и
16: оплачивают образование.
15: Поскольку они воспитаны в советских традициях, они знают, что такое инженерные профессии, насколько это важно и серьезно.
16: Да, особенно сейчас, потому что те инженеры, которые просто бумажечки из стороны в сторону перекладывали, это сейчас уже, конечно, прям совсем нереалистичная история. А поэтому ТюмГУ принял решение до 2036 года по программе развития увеличить количество специальностей инженерных на 30%, это во-первых. Второе, немаловажное, они хотят сделать свое образование конкурентоспособным и эффективным настолько, чтобы цифра трудоустройства их выпускников достигала 85%. То есть это прям, конечно,
12: высокий показатель.
16: Сложная задача.
15: И, естественно, в рамках этой стратегии наверняка будет уделено особое внимание практическому применению. То есть это практическая работа уже пойдет с ранних курсов университета.
12: На предприятиях, да?
16: Да, да. Уже сейчас, собственно говоря, на многих специальностях вот таких рабочих, условно скажу, уже сейчас за выпускниками тюменских вузов, которые учатся на той же георазведке, на том же строительстве, строительстве, на той же, на строительстве как гражданских, так и промышленных объектов, на них уже со второго, с третьего курса начинают ходить, так сказать, хантеры. На них ходят смотреть потенциальные работодатели. За особо перспективными начинается охота уже там на втором, третьем, четвертом курсах. Им предлагают всевозможные там условно целевые контракты по времени, как они будут заканчивать, ближе к тому моменту, как они будут заканчивать вузы. Им предлагается уже хорошо оплачиваемая практика посередине их обучения. То есть они максимально вовлечены в рабочий процесс.
15: В вашем регионе наверняка газодобыча и нефтедобыча достаточно забирает большое количество вот таких
16: требует разведка, рабочих конечно.
15: Рук. Угу.
16: Да, и сейчас недостаток именно технических специалистов, потому что курьеры, знаете, не всех берут, не все могут курьерами работать. Поэтому, конечно, специалистов высокого уровня подготовки сейчас за ними большая очередь. Сегодня вот я специально помониторила сайты вакансий. 200, 250 тысяч, 300, 350 тысяч. Понятное дело, что это уже как бы не
15: это серьезно.
16: Зарплата, которая не вчерашнему выпускнику предлагается. Но с другой стороны, вот человек, у которого есть инженерное образование, который самообразование продолжает, чтобы как-то на рынке
12: быть востребованным.
16: Да, я думаю, что ему не составит большого труда найти себе работу.
15: И сделать в хорошем смысле карьеру себе, да?
16: Да, безусловно. Это, конечно, направление, в котором имеет смысл развиваться как потенциальным абитуриентам, так и вуз стремится получить себе молодых людей, которые составят, так сказать, его славу, чтобы потом у вуза в его
15: репутации
16: была возможность сказать, знаете, вот наших выпускников прям вот буквально у порога перехватывают и забирают на хорошие зарплаты. Так что такая ситуация вин-вин, все в выигрыше.
15: А материальное сопровождение какое-то планируется вот в образовательном процессе?
12: Стипендии.
15: У целевиков.
16: Нет, у целевиков-то у них все хорошо на самом старте, по большому счету. И им-то предлагается образование, которое, то есть они

0: деятельность.
1: Позволяла два раза в столовую сходить, и все. И на этом она заканчивалась.
2: Ну, значит, да.
0: Валерия, а знаете, что интересно? Много ли абитуриентов и вообще в целом студентов из других регионов прибывают к вам, вот, чтобы вот, получить инженерные специальности, инженерную профессию?
1: Ну, к нам едут и в том числе из стран дальнего зарубежья, что уж говорить про иногородних. У нас, ну, во-первых, нужно понимать, что Тюмень – это как бы составная часть так называемой матрешки. То есть студенты из Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа, они, как правило, приезжают учиться в Тюмень, потому что здесь обучают специальностям, которые востребованы
2: на местах.
1: Да, в тех местах, откуда они приехали. То есть это высшее инженерное образование, высшее техническое образование, которое максимально востребовано там, откуда они приехали.
2: Да.
1: Ну, и приезжают, конечно, обучаться. У нас сейчас очень много иностранных студентов, прям вот настоящий интернационал во всех вузах в этом смысле. Ну, и Китай,
2: ну,
1: и понятно. Индия, и Нигерия, и так далее.
2: Нефть-то все добывают, как бы, да, и газ.
1: Или хотят добывать.
2: Или хотят добывать.
1: ПАО некачественное тоже, конечно.
2: А Тюмень, в общем, заслуживает, как мне кажется, уважения, потому что многие десятилетия эти направления были главными, и действительно они, Тюменский государственный университет выпускал всегда и будет выпускать, я думаю, в ближайшем будущем именно специалистов.
0: Да.
2: Да, с хорошей...
0: Которые, да, смогут решать конкретные задачи, и узконаправленные, в том числе специалисты, помогут, ну, вот, реализовать и поднимать, скажем так, нашу экономику. Валерия, спасибо.
2: Валерия, спасибо большое. Валерия Руднева была у нас на связи, рассказала, что Тюменский государственный университет планирует почти вдвое увеличить долю студентов инженерных направлений до 30% в рамках стратегии развития до 2036 года.

0: Премьера в Театре Гоголя 24 октября. «Обыкновенное чудо» по знаменитой пьесе сказки Евгения Шварца. В центре сюжета взаимоотношения двух людей. Он, сочинитель, подавлен творческим кризисом и вопросом собственного предназначения. Она, спутница его жизни, пытается осознать свое место в тени большого художника. Сумеют ли они найти выход из лабиринта, который сами же создали? Узнаем на премьере в Театре Гоголя. Информация на teatrgogolya.ru. 12+.
1: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. «Московский концерт» открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
2: Большая страна, разное время.
3: В разное время продолжает свою работу. Борис Петухов, Иван Фурсов работают сегодня для вас. И отправляемся сейчас на наш южный рубеж, в полуостров Крым. Севастопольский центр соцобслуживания признали лучшим в стране. Вот да. Так вот, очень рады мы за Севастополь, потому что, несмотря на
4: сложную ситуацию,
3: да, последние месяцы, так или иначе, жизнь продолжается, и вот Севастополь может похвастаться такими результатами.
4: Роль центров соцобслуживания хорошо всем
3: знакома. Такое время-то тем более.
4: Всем знаком, и действительно, не выходя из дома, можно решить огромное количество всяких дел. И Юлия Крайнова уже готова нам рассказать, за что же, собственно, Севастопольский центр соцобслуживания был признан лучшим. Юлия, здравствуйте.
3: Юлия, здравствуйте. Поздравляем, конечно же, вас с этим замечательным событием.
5: Спасибо. Приветствую вас, коллеги. На самом деле это настолько заслуженное вообще звание, статус, потому что Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания существует уже более 10 лет, и ну вот как с момента создания с момента Российской Федерации.
3: Воссоединение.
5: И за вот это вот время они настолько наших пенсионеров к себе привлекли. Ко мне вот приезжал сокурсник мой, однокашник из Ялты, и он посмотрел и говорит: слушайте, так у вас в Севастополе пенсионеры самые вообще обласканные.

0: социализированные люди, вообще вот именно социальной заботой, потому что они с утра до вечера чем-то заняты. У них утром зарядка, днем какая-то консультация, потом идут репетиции, они поют, танцуют, рисуют, вечером у них танцы.
1: И еще и сети плести умудряются.
0: Да, они все успевают. Вот я предлагаю из всего большого количества вот двоих представительниц Серебряного века послушать наших пенсионеров, как они об этом отзываются.
1: Слушаем.
2: Раз это спортивное соревнование, то спорт нас сближает. Мы общаемся. Спорт у нас еще укрепляет нам здоровье. Недаром же мы проводим это все на улице. Укрепляет наш иммунитет. Мы меньше болеем.
3: Здесь я участвую в танцевальном прыжке, в паровом прыжке, в тренажерном зале. Посещаю вот лекции психологические. У меня улучшилось настроение. Уменьшилась депрессия. Нервное напряжение снизилось. Познание мира улучшилось, вообще познание всего, принятие решений улучшилось.
1: Вот видите, как еще ментально помогает.
4: Мы не можем не нарадоваться,
1: помогают,
4: конечно, очень.
1: Да, единственное,
4: слышать.
1: Что меня все время расстраивает слегка, это как малое количество дедушек среди серебряных волонтеров.
0: Ну, я вам хочу сказать, что среди педагогов вот этого социального центра, угу. а их 75 человек, большая часть это люди молодые, от 35 до 50 ага. лет. Но они привлекают, что называется, волонтеров серебряного возраста. То есть угу. люди приходят к ним сначала попасть на их занятия, а потом сами начинают преподавать. Угу. И вот один из таких преподавателей, который там есть, Вячеслав Гурьев, вообще у него и медицинское образование, и социально-педагогическое образование. Он пришел познакомиться с работой центра, а сейчас он проводит активности, да, спортивные. Вот давайте послушаем, как он отзывается на своих подопечных.
5: Это нормализует их состояние. Они во время игры забываются о своих там болячках или все ж. Поначалу, конечно, это их очень сильно смущало. Да мы не умеем, да мы не хотим, да у нас не получится. А потом получилось так, что раз попробовали, два попробовали, и все прекрасно начало получаться, и я очень рад за них.
4: Ну вот это самое главное. Мы очень часто говорим о том, что, к сожалению, пожилые люди часто
1: да,
4: остаются
1: одиноки.
4: Одни, и им нужна какая-то поддержка, коммуникация, а здесь для них открываются такие колоссальные возможности и новые знакомства можно
1: да, завести. Да, и применить себя можно в разных областях. Вот центр организует и кружки, и экскурсии, и занятия спортом, даже компьютерная грамотность есть. И...
0: Да, компьютерная грамотность, психологическая
4: это важно.
0: Поддержка,
4: да.
0: очень важно. А сейчас у них активно ведутся занятия по борьбе с деменцией. То есть такие вот мелкую моторику развивают, какие-то веселые игры. И там занимаются инвалиды и детство, и зрелые люди, и в возрасте, и наши дорогие пенсионеры, наш серебряный век.
1: И действительно, в общении явно, и, во-первых, ты дольше проживешь, когда ты общаешься с ровесниками или с молодежью, и сама жизнь становится другой, потому что только за 2025 год вот эти 75 соцработников оказали свыше 175 тысяч услуг 890 жителям.
4: Поразительно.
0: Ну, почти тысяча
1: да,
0: людей.
1: Да.
0: Это при условии, что центр находится в одном только районе, но к нему съезжается целый город. Весь город знает про этот центр.
4: А
0: я
4: в других городах Крыма, Юля, есть такие центры?
0: Я даже сама когда-то туда обращалась со своим, да, со своим ребенком.
1: Другой город Крыма – это не Севастополь, потому что Севастополь – это отдельное.
4: Я понимаю, но я имею в виду территориально.
1: Ну да, есть ли какие-то контакты? Приезжают ли узнать какие-то методики, как вы с этим справляетесь и у себя внедряете?
0: Безусловно. Дело в том, что этот центр сотрудничает с другими и республиканскими, и областными, и они выезжают на разные консультации, рассказывать про свои методики, потому что то, есть то, что у них наработано уже есть, они прям целыми такими кейсами отдают, чтобы другие регионы могли ознакомиться с этой работой и вообще с построением логистики, как они же находятся, а рядом парк огромный, новый, в котором вот эти прорезиненные дорожки, тренажеры, у них огромные территории есть, где всякие вот настольные игры сложные, которые не просто шахматы и шашки, а там мини-бильярд какой-то, какие-то игры со сложными названиями. И вот эти все методики, да, конечно, эти социальные педагоги все высококвалифицированные, у них у всех их авторские работы запатентованы, и они на всевозможных конференциях и выездных совещаниях, они делятся этой работой, безусловно, да, конечно.
1: Юль, ну мы еще раз поздравляем Севастопольский центр соцобслуживания с этим высоким званием, да, и надеемся, что они не будут никаким образом...
4: Юля, ну знаете, что еще интересно? А как вообще вы, вот, ну, ваш Севастопольский центр принимает участие в этом конкурсе? Как идет отбор туда? Какие есть критерии отбора?
0: Я думаю, что это заявительный порядок. То есть для того, чтобы принять участие в конкурсе, высылаются на места положения, документация, и они их заполняют. И, ну, то есть это не просто так. Вот мы центр, мы хотим принять участие в конкурсе. Угу. Это сугубо внутреннее их. Просто по результатам и по охвату центр получился лучшим в стране, потому что такой... ну вот проделанной работы, наверное, больше нет нигде. Но настолько вот она прям точечная каждому человеку.
1: Ну да,
4: адресная, да.
1: Напомним, что итоги подвели в Сочи. То есть это было общее собрание, общий слет центров соцобслуживания. И явно они каким-то образом... ну, естественно, понимая, о чем идет речь, выбирали среди равных лучших, и им это удалось, и хорошо, что это стал Севастопольский центр соцобслуживания.
4: Да, Юлия, да, спасибо вам огромное. Мы еще раз вас поздравляем и гордимся, что вот Севастополь под натиском всех бед, которые, к сожалению, происходили, да, происходят последние месяцы, вот получил такое заслуженное звание Севастопольский центр, я имею в виду, соцобслуживание признали лучшим в стране. Юлия Крайнова была у нас на связи. Поздравляем.
1: Спасибо.
4: Еще раз.
6: Большая страна, разное время.
1: Ну и не поговорить о мошенниках мы, конечно, не могли. Мошенники. Мы все время вскрываем новые схемы, которые чаще всего оказываются старыми, но просто по-другому маскируются. И мошенники начали использовать взломанные аккаунты в мессенджерах и социальных сетях для распространения сообщений с просьбой поддержать знакомого в конкурсе.
4: Да, как же не поддержать вот друга или,
1: да,
4: родственника?
1: Как не породить родному человечку, как говорил Грибоедов в свое время. Сегодня у нас на связи Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков и платформ». Форма «Мышеловка» Народного фронта. Здравствуйте, Александр.
4: Добрый вечер, Александр. Александра.
7: Алло.
1: Да, Александр, Александр, здравствуйте. Ну вот что это за новая схема? Начнем вот с этого сообщения о том, что они используют взломанные аккаунты в мессенджерах и соцсетях для расстроения сообщений с просьбой поддержать знакомого в конкурсе.
4: Почему это именно сейчас?
1: Как работает эта схема?
7: Да, схема эта такая же новая, как и московский Кремль. Ну, на самом деле уже, наверное, более 10 лет граждане и в соцсетях, и в мессенджерах, и даже на почту получают ссылку, которая очень похожа на какое-то объявление в конкурсе. Это может быть конкурс детского рисунка, это может быть какой-то бальный конкурс.
1: Да, вот хотел сказать танцы. Да.
7: Да, соревнования каких-нибудь спортивных детских команд. Это может быть какой-то певческий конкурс, телевизионный. В общем, может быть любой предлог. И, как правило, такие сообщения снабжаются в аргументации, что это вот мой племянник, моя племянница, соседский мальчишка очень хороший, поддержи, пожалуйста, мы собираем голоса, хотим, чтобы... Очень часто злоумышленники не брезгуют даже такими ситуациями, когда рассказывают, что это команда, которая, или там молодой человек, да, ребенок, сообщество, да, это ребенок, оставшийся без попечительства.
1: Ну, то есть на жалость, обязательно.
7: На жалость, конечно. И так уж вышло, что в массе своей менталитет у нас такой. Мы очень отзывчивы.
4: Да, да, как же не помочь.
7: И есть еще такой момент, что когда нам рассказывают о том, что нужно кому-то поддержать, кого-то... кому-то помочь, кого-то поддержать. Мы, особенно если от нас это не требуется никаких особых денег, финансовых затрат, мы переходим хотя бы из любопытства посмотреть по ссылке, а что же там такое.
1: Что это за мальчик?
7: Правило. Да, что это за мальчик или что это за девочка. И ссылка, как правило, является фишинговой. Эта ссылка крадет данные, эта ссылка крадет пароли, эта ссылка может даже загрузить через переход как раз в скрытом формате вредоносное программное обеспечение. Очень часто такие ссылки используют как раз для взломов аккаунтов в мессенджерах и в социальных сетях для того, чтобы в последующем ровно точно таким же образом использовать эти аккаунты. Поэтому, собственно говоря, мы рекомендуем всем помнить о безопасности, устанавливать на свои устройства защитные решения, которые блокируют переход на вредоносные ссылки и блокируют в фоновом режиме скачивание вредоносного программного обеспечения. Это могут быть и антивирусы, это могут быть и блокировщики, это могут быть, ну, решений на самом деле достаточно много.
1: Все операторы практически, да, предлагают такие услуги.
7: Да, и операторы предлагают, и в общем и целом есть и в магазинах приложений масса таких программ официальных, проверенных. И, собственно, даже вот блогеры или эксперты, которые занимаются как раз изучением, исследованием таких защитных решений, даже составляют рейтинги подобных защитных решений. Нужно выбрать то защитное решение, которое подходит именно вам.
1: Спасибо большое. Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка» Народного фронта, была у нас на связи. А вас мы призываем быть аккуратными.
4: Да, и бдительными.
1: И не делать поспешных никаких деяний, а все-таки подумать, прежде чем нажать какую-то кнопку.
4: Лучше перезвонить и ничего не делать лишнего.
6: Радио России.
8: 26.
6: Радио России. Вологодская область.
9: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В Вологде приступили к строительству нового аэровокзального комплекса. Сейчас подрядчик устанавливает ограждение, организует временное электроснабжение и разрабатывает котлован. Модернизация аэропорта проводится по поручению президента России в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Новый терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час. Историческое здание аэровокзала со знаменитой мозаикой сохранят. Также в этом году планируют начать реконструкцию и удлинение взлетно-посадочной полосы. После модернизации аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты. В Харовском округе временно ограничат движение через два железнодорожных переезда. Причина – ремонт железнодорожного моста через реку Кубину. Ограничение на переездах 586 и 587 километров перегона Харовская Пундага запланированы на сегодня, завтра и послезавтра. Время ограничений будет различаться. Работы пройдут как вечером, так и в первой половине дня. Сегодня ограничения действуют с 17:10 до 9 часов вечера. Северная железная дорога просит водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов. Завтра ограничения продлятся в первой половине дня с 8:50 утра до 12:50. В Череповце на этой неделе проходит плановое отключение электроэнергии. Сегодня с часу до 3 часов дня отключение запланировано на Советском проспекте, дом 98. 14 октября работы пройдут по отдельным адресам на улице Командарма Белова, а также на проспекте Победы и Набережной. 18 октября отключение затронут отдельные адреса на Парковой улице. Энергетики приносят жителям извинения за временное неудобство. В Вологде ремонт Мяснорядского моста вышел на новый этап. Подрядчики завершили работы по переносу канализационных сетей за 4 месяца вместо запланированных 6. Специалисты также перенесли сети связи и переустроили водопровод. Теперь строители готовятся к основным мостовым работам. В ближайшее время начнут бетонировать конус и монтировать балки пролетного строения. До конца года на мосту планируют открыть технический проезд и пешеходный проход. Полностью завершить благоустройство и оставшиеся работы рассчитывают в 2027 году. Полмиллиона рублей потерял житель Череповца, поверив мошенникам под предлогом замены счетчиков. 55-летнему мужчине позвонила в мессенджере лжесотрудница водоканала и попросила назвать код из сообщения. Затем аферисты убедили череповчанина, что на его имя оформляют кредиты, а деньги якобы нужно перевести для помощи в поимке преступников. Мужчина снял со счетов 500 тысяч рублей и перевел мошенникам 495 тысяч через банкомат. Лишь после того, как перевод на оставшиеся 5 тысяч не прошел, пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию, сообщает региональное управление МВД. В Кремлевском саду Вологды благоустройство выполнено уже на 70%. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. На территории парка приступили к высадке 130 деревьев. Среди них березы, клены, ели, несколько видов ив. Вдоль проспекта Победы планируют создать кленовую аллею. Завершить озеленение рассчитывают до 15 октября. По сообщению администрации, здоровые деревья сохраняют, спиливают только аварийные и больные. Параллельно продолжаются и другие работы. Восточная часть сада практически готова. В западной устанавливают сцену, а входную группу готовят к завершению. Благоустройством занимаются около 60 специалистов. В Череповце на площади химиков устанавливают ажурную фигуру мамонта высотой 3,5 метра. Металлическую скульптуру весом 400 килограммов уже доставили в город. Ее изготовили из нержавеющей стали, поэтому инсталляцию называют призрачной. Мамонт станет отсылкой к истории Череповца, где когда-то обнаружили скелет этого древнего животного. Фигуру разместят в зеленой зоне рядом с фонтаном. Здесь обустраивают сцену с амфитеатром, зоны отдыха, детскую и спортивную площадки. На территории высадят 36 деревьев и более 1500 кустов. Часть пространства планируют подготовить к 1 ноября, а полностью завершить работы к 1 декабря. В ноябре на площади откроют каток. Вопросы развития спортивной медицины и цифровых медицинских услуг обсудили на коллегии Министерства здравоохранения Вологодской области. В регионе планируют обучить врачей спортивной медицине и лечебной физкультуре для работы в муниципалитетах. После обучения и аккредитации специалисты приступят к работе в феврале-марте будущего года. Также подвели итоги внедрения цифровых сервисов. С начала года более 200 тысяч жителей воспользовались записью к врачу и телемедицинским консультациям через мессенджер МАКС. Еще более 40 тысяч человек дистанционно закрыли больничный. В Вологде еще 4 специалиста сферы ЖКХ успешно сдали квалификационный экзамен для руководителей управляющих компаний. С начала года аттестаты получили уже 30 человек. Участникам необходимо за 2 часа ответить на 100 вопросов. На последнем экзамене двое претендентов набрали по 192 балла из 200, а самый быстрый участник справился с заданием всего за 27 минут. Тестирование проводят ежемесячно. Следующие экзамены запланированы на 15 октября и 12 ноября. Более 2000 вологжан прокатились на новом колесе обозрения в парке ветеранов. Аттракцион «Выходные» собрал жителей города, которые приходили целыми семьями. Для детей и активистов досугового центра «Забота» организовали бесплатное катание. Открытие колеса обозрения прошло в минувшую субботу. Глава города Сергей Жестянников поблагодарил всех, кто разделил этот праздничный момент. Колесо обозрения работает ежедневно с 10 утра и до 10 вечера. Готические экранизации от классики до современности покажут в Вологодской областной научной библиотеке. С сегодняшнего дня и по 18 октября здесь проходит тематическая кинонеделя проекта «Киномир». Зрители ждут 7 фильмов, среди которых «Сияние», «Ворон», «Сонная лощина», «Франкенштейн» и «Семейка Адамс». Показы будут сопровождаться краткими вступлениями об истории создания картин и литературных первоисточниках. Сеансы начинаются в 17:30 в зале номер 12. Это основное здание библиотеки на Мариульяновой 1. Вход свободный. как создать выразительные фотографии и находить необычное в привычных вещах, расскажут в Вологде. 15 октября в галерее современного искусства «Красный мост» пройдет лекция «Обычная и необычная фотографии». Своими знаниями поделится фотограф, журналист и преподаватель Сергей Юров. На примерах мирового искусства он разберет приемы современной фотографии и объяснит, как придумывать идеи и создавать снимки, которые привлекают внимание. Встреча начнется в 6 вечера по адресу набережной 6-й армии, 143. В Череповце готовят спектакль «Ба. Батюшков», посвященный 240-летию со дня рождения поэта Константина Батюшкова. Премьера запланирована на февраль будущего года. Постановку создает некоммерческая организация «Арт Альянс» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В основе сюжета история современных подростков, которые в старом школьном театре знакомятся с судьбой и творчеством поэта. В спектакле объединят драматические сцены, музыку, пластику и видеопроекции. Также для учеников 8-11 классов организуют интерактивные встречи о жизни Батюшкова. Первые 4 бесплатных показа во Дворце химиков посетят более 1600 школьников. В Вологодском доме актера представят моноспектакль «Гудбай, Одесса» по произведениям писателя Исаака Бабеля. Главную роль исполнит артист театра юного зрителя Руслан Житков. В основе постановки 3 рассказа из цикла «Одесские рассказы», «Король, справедливость» в скобках и «Закат». Зрители ждут истории о колоритной Одессе начала 20 века, ее жителях, приключениях и непростом прощании с родным городом. Режиссером и автором инсценировки выступил Денис Долбышев. По его замыслу, это история о памяти, человеческой идентичности и связи с прошлым, которая сохраняется даже вдали от родины. Спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей России. Увидеть постановку можно 25 октября в Доме актера. Разобраться в особенностях повести Николая Гоголя «Миргород» приглашают вологжан. 14 октября в областной научной библиотеке пройдет лекция в рамках «Школы серьезного чтения». О смыслах произведения, размышлениях писателя, о человеческой жизни и ценностях расскажет кандидат филологических наук, доцент Вологодского государственного университета Сергей Баранов. Также слушатели узнают о связи «Миргорода» с другими произведениями Гоголя. Встреча начнется в 6 вечера в конференц-зале библиотеки на Марии Ульяновой, 1. До 25 октября россияне могут проголосовать за финалистов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». В народном голосовании участвуют 72 проекта в 6 туристических номинациях. Всего на премию поступило более 17 тысяч заявок. Голосование проходит в официальном сообществе программы во ВКонтакте и на сайте большечемпремия.рф. Итоги народного голосования повлияют на определение победителей. Премия поддерживает проекты, которые развивают внутренний туризм и знакомят россиян с достопримечательностями страны. И в завершении выпуска. В России начался всероссийский конкурс «Премия «Безграничные возможности». К участию приглашают людей с инвалидностью, добившихся успеха в разных сферах, а также организации и команды, которые развивают инклюзивные проекты. Конкурс включает 2 направления и 12 номинаций – от личных историй успеха до практик в образовании, трудоустройстве и культуре. Вологжан приглашают представить свои достижения и инициативы. Заявки принимают до конца ноября. Финал и награждение победителей пройдут в Москве в апреле будущего года. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
8: Реклама. Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
10: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
11: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
12: Вот Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака. Пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
13: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4.5 часа человека еще можно спасти.
14: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Ветер восточный от 7 до 12 метров в секунду. Завтра днем облачно, местами сильный дождь. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура днем от плюс 5 до плюс 10, местами до плюс 15. Сегодня давление ночью будет расти, завтра днем падать. В Великом Устюге ночью небольшой дождь, 2 градуса тепла, завтра днем умеренный дождь, плюс 6. В Никольске небольшой дождь, ночью 5 градусов, завтра днем плюс 15. В Тотьме небольшой дождь, ночью 5 градусов, завтра днем сильный дождь, 9 градусов тепла. В Кириллове ночью умеренный дождь, плюс 5, завтра днем небольшой дождь, плюс 9. В Вытегре умеренный дождь, плюс 3, завтра днем плюс 7, небольшой дождь. В Бабаеве умеренный дождь, ночью 4, завтра днем без осадков, плюс 10. В Череповце и в Вологде небольшой дождь, максимальная температура сегодня ночью 7 градусов тепла, завтра днем и в Вологде и Череповце плюс 11, умеренный дождь. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
14: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны рассказала об ударах по судам с грузами для ВСУ. Трамп назвал верным решение о заключении сделки по дизелю с Россией. И Минобрнауки предлагает проводить вузовские олимпиады так же строго, как ЕГЭ. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам топливной инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. По данным Минобороны, наши военные нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в населенном пункте Терновка в Николаевской области, используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Николаев груз военных. Назначения. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки освободили населенный пункт Никольска Запорожской области, а группировка «Центр» взяла под контроль село Лидино в ДНР. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявили в Кремле. Комментируя заявление Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия для проведения выборов на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реально в Киеве не хотят проводить выборы. Это совершенно очевидно, и 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну. Россия заявляла, что была готова сразу после выборов Госдумы продолжить мирные переговоры, но Киев стал наносить беспрецедентные удары по Москве, заявил Песков.
2: В Кремле неоднократно говорили, и президент Путин, и на других уровнях, мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира и готовы делать для этого все возможное.
1: Пресс-секретарь президента также отметил, что Москве гораздо больше импонирует усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность России и США по российскому дизелю принесет пользу американскому народу, отметив, что европейские страны также покупают российские энергоносители. Как написал он в своей социальной сети, комментируя договоренности, ЕС заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие фейк-ньюс, не хотят обращать внимание на эту историю. Ранее министр финансов США Скотт Бессон заявил, что европейские страны проявляют лицемерие, когда критикуют договоренности о поставках дизельного топлива из России в США. Президент Трамп шокировал Европу и, прежде всего, Киев своими заявлениями о договоренностях с Россией по поставкам дизельного топлива. В украинских правительственных кругах опасаются новых требований со стороны американского лидера. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на источники. На строительство школ в ближайшие 3 года будет потрачено 105 миллиардов рублей, 280 миллиардов направят на модернизацию учреждения здравоохранения первичного звена. Как заявил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов, все необходимые ассигнования для индексации пенсий, пособий, заработных плат предусмотрены в бюджете. Также, по словам главы Минфина, вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
3: Первый приоритет – это выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами. Все необходимые ассигнования для индексации заработных плат, для индексации пособий, пенсий, социальных выплат, все заложены в 3-летнем финансовом плане. Страховые пенсии будут индексированы 2 раза с февраля на уровень инфляции текущего года, тоже 6,8%, с апреля на 3,3%. Напомню, что выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал – будут проиндексированы с учетом инфляции, которая сложится в текущем году, по оценкам Министерства экономического развития, 6-8%.
1: В фокусе внимания также прогноз социально-экономического развития, в том числе перспективы смягчения денежно-кредитной политики. Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, за 8 месяцев этого года экономика выросла более чем на 0,5%. По итогам года минимальный номинальный ВВП должен составить 232 триллиона рублей. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся и другие ключевые коммуникации. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Китае с министром транспорта КНР Лю Вэйм. По словам Патрушева, для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение. Он отметил, что Китай – признанный глобальный лидер в морском торговом судоходстве.
4: Для наших стран морская логистика имеет большое значение. Китай – признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве. Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой. Жизненно важным для Китая является Малакский пролив. Однако судоходство там очень легко дезорганизовать. Причем это можно сделать не только силами военных флотов, но и террористическими методами, которыми пользуется Запад.
1: Россия и Китай придерживаются аналогичных позиций по вопросам развития Северного морского пути. Об этом сегодня заявил глава МИД КНР Ван И. Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда до 15 октября 2027 года в Россию граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Безвизовый въезд для граждан Вьетнама касается поездок с целями туризма, науки и спорта, не распространяется на трудовую деятельность, говорится в указе. Миноборнауки России предлагает проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как организуется единый государственный экзамен. Об этом заявил министр науки высшего образования Валерий Фальков. Ранее Миноборнауки сократило более чем на четверть перечень олимпиад школьников, которые давало их победителям право на приоритетное зачисление в вузы. Их число снизилось с 83 до 60. По словам главы ведомства, Миноборнауки поменяет правила льготного зачисления олимпиадников в вузы. Право поступать без вступительных испытаний предлагается оставить только за победителями. Призерам планируется предоставить преимущественное право. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку в категории свыше 100 килограммов. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой, внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго, говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. Напомню, чемпионат мира в Баку проходил с 4 по 11 октября. Российские дзюдоисты выступали с флагом страны и гимном и завоевали в общей сложности 6 медалей, золотую, серебряную и 4 бронзовых. 6 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Сегодня Салават Юлаев победил «Нефтехимик» 4-3. «Нефтехимик» идет на втором месте в Восточной конференции. «Амур» победил «Ладу» 1-0. «Амур» уже третий в Восточной конференции. Для «Амура» это 4-я победа подряд. «Лада» потерпела 10-е поражение к ряду. Четверо российских гимнастов получили въездные визы в Нидерланды, где состоится чемпионат мира по спортивной гимнастике с 17 по 25 октября. У женщин визу получила Алена Глотова, у мужчин Даниэл Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин, а также тренеры и специалисты. В ожидании виз по-прежнему остаются олимпийские чемпионки Мельникова и Листунова, а также Калмыкова, Рощина, Заика, Съедин и запасные Каюмова и Якубов. Новости футбола. Криштиану Роналду заявил о том, что считает себя величайшим футболистом в истории. «Я величайший, и точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше меня. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь. Мои голы, если я дойду до 1000 голов, это будет потрясающе», — заявил Роналду. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Центр Фобос. 13 октября в Тюмени около 9 градусов тепла, облачно, временами дождей. В Иркутске плюс 13, без осадков. В Мурманске около 1 градуса тепла и небольшой дождь. В Калининграде и Перми завтра около 16 градусов, утром небольшие осадки. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде до 21 градуса будет сухо. Во Владимире и Туле плюс 17 градусов, без осадков. В Сочи завтра 24-26 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге ожидается безоблачная погода, временами дожди, температура воздуха днем 6-8 градусов. В Москве сейчас около 14 градусов тепла, предстоящую ночью синоптики обещают 9-11 градусов, завтра днем возможны осадки и максимум 12 градусов тепла.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. В студии у микрофона Евгений Масейко. За пультом работает звукорежиссер Дмитрий Белов. Месячник «Белая трость» – это ежегодная мировая акция, начало которой приходится на Международный день «Белой трости», отмечаемый 15 октября, и заканчивается 13 ноября – Международный день слепых. Проблемам, вопросам и планам этой категории нашего общества мы посвящаем вечерний эфир понедельника. Гости студии у нас сегодня председатель Вологодской региональной организации Всероссийского общества слепых Ольга Владимировна Мединцева. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: А также председатель Вологодской местной организации Всероссийского общества слепых Кирилл Олегович Фалин. Приветствую. Уважаемые радиослушатели, работаем в прямом эфире. Ваши вопросы нашим гостям принимаются, как обычно, по номеру 57-28-07. Ольга Владимировна, мы с вами не первый год встречаемся, не первый год обсуждаем месячник «Белой трости». Но вот скажите, пожалуйста, вот если мы берем 2026 год, в чем, по вашему мнению, главная идея для Вологодской области – этой мировой, так скажу, акции? И как в нашем регионе этот месячник отличается от других областей, регионов Российской Федерации или даже мира?
3: Ну, наверное, основной идеей месячника «Белой трости» остается это информирование общественности о том, что, да, есть такие люди среди всех. Есть те, кто пользуется «Белой тростью», есть у кого проблемы со зрением. И это основная идея месячника «Белой трости». И, собственно говоря, этой концепции мы придерживаемся, когда выстраиваем мероприятие месячника «Белой трости». Чем отличается? Наверное, специфика в регионах. Все равно есть своя как у самого региона, так и у всего, что здесь происходит. Не хватает, хотя нельзя отрицать, что с каждым годом становится лучше и больше, это вот той самой информированности, но, тем не менее, слышать стали нас больше, откликаться стали больше. Это именно то, что нужно для того, чтобы человек с той самой белой тростью мог спокойно выйти из дома и быть узнаваем окружающими. И они понимали, что это за человек, что, возможно, нужна помощь, можно как-то отреагировать, чтобы этот пазл или файл в голове, да, у окружающих уже был. Поэтому в этом году мы еще сделали такой инновационный конкурс. Впервые решили попробовать, и это, наверное, вот отличает этот месячник «Белой трости». В этом году мы запустили конкурс «Белая трость. Границы возможностей», конкурс творческих социальных проектов. Он как раз не для людей с нарушением зрения, а он для нормотипичных людей, условно здоровых, как мы говорим всегда, да, потому что абсолютно здоровых людей нет. Вот. Это конкурс, в котором могут поучаствовать все. Ну, мы поставили нижний предел, это дети, наверное, лет от 8, когда уже достаточно осознанно, и дальше у нас нет ограничений. Также нет ограничений по роду занятий. Мы были бы рады проявлению людей любых специальностей, любых направлений, сфер деятельности, которые могли бы нам рассказать по номинациям конкурса о том, как они видят жизнь людей с нарушением зрения, какие они предлагают проекты в плане доступной инфраструктуры. И много там разных номинаций, они творческие, социальные, там можно и рассказать, как видят жизнь, о людях, которым они помогали. Есть номинация про наставничество. Очень ждем мы работ, на самом деле очень ждем включенность в это все общество, и очень рады, что на самом деле вот я этот конкурс впервые презентовала на Совете по делам инвалидов, который у нас существует при губернаторе, Совет поддержал, и сейчас положение конкурса у нас разошлось по всем ведомствам, министерствам и подведомственным организациям. И очень хочется, чтобы охват был действительно широкий. Первые работы мы уже начали получать. Это очень радует. Поступили методические разработки уроков доброты. На самом деле здорово и радует, что люди, которые вроде бы не имеют непосредственно отношения к людям с нарушением зрения, думают о том, как рассказать детям, как себя вести при встрече с такой категорией.
2: То есть первые участники уже конкурса у вас зарегистрировались?
3: Да, да.
2: Так, давайте мы тогда еще напомним, если кто-то из радиослушателей захочет принять участие в конкурсе, куда нужно обращаться, где можно знакомиться с положением и Какие сроки вы принимаете еще заявки?
3: Заявки мы официально вообще старт заявок начинается 15 числа, но мы, в принципе, уже принимаем, потому что положение разослали. Можно, во-первых, есть на нашей страничке ВКонтакте региональной организации ВОС, есть на всех страничках местных организаций, которых у нас 5 по области, и можно позвонить по телефону региональной организации либо местных организаций, и они всегда подскажут, прочитают, помогут, объяснят, как это лучше сделать, подберут категорию, и, в общем-то, можно спокойно поучаствовать.
2: Еще такой оргвопрос. Поделитесь, вот вы возглавляете региональную организацию. Она, в свою очередь, объединяет 5 местных отделений. А в рамках вот месячника, которые проводятся, как вы координируете, кто что будет проводить, в какое время? Потому что, может быть, одним и тем же волокжанам хотелось бы побывать на всех мероприятиях. А если мероприятия начнутся в одно время, то куда-то можно опоздать.
3: Можно, конечно. Мероприятий у нас на самом деле очень много. Но, в принципе, председатели сейчас все достаточно опытные работают, поэтому стараются мероприятия разводить по времени для того, чтобы, как вы правильно заметили, могли попасть, поучаствовать. И, опять-таки, если мы все-таки в общую концепцию говорим о том, что это информирование, это больше мероприятия могут проходить на территории других организаций, да, куда придут наши председатели, наши члены, активисты, владельцы собак-проводников и будут рассказывать о том, что интересует общество. Поэтому здесь вероятность того, что куда-то кто-то не попадет, она очень мала. Мероприятия не пересекаются. Они идут в разных округах, но в каждом округе есть свой план. И этот план у нас согласовывается, этот план есть у всех председателей, этот план висит на всех страничках местных организаций. Притом у нас на всех страницах это у нас уже заведено в течение нескольких лет. Каждый понедельник на каждой страничке местной организации вывешивается план мероприятий на неделю, и у нас все члены организации могут заглянуть и выбрать для себя интересующие мероприятия и посетить любой из них.
2: Спасибо. Кирилл Олегович, вот возглавляя городскую вологодскую организацию общества слепых, поделитесь, пожалуйста, какие запросы чаще всего поступают от жителей города и что удается сделать именно в даты месячника, что, допустим, невозможно в другие даты?
4: В даты месячника Белой Трости от жителей города, имейте в виду от всех жителей города?
2: Ну, или всех, вот кто принимает участие, мы говорим, наших... потому что есть ведь лица с ограничениями, есть те, кто поддерживает их или живут рядом, ну, то есть заинтересованы, чтобы все же волокжане имели равные возможности.
4: Но в месячник Белой Трости, как вот Ольга Владимировна сказала, самое главное информирование, и у нас есть запросы от больше учебных учреждений для того, чтобы мы провели уроки добра, так называемые, где мы рассказываем детям, чаще всего это дети, студенты, то есть это как раз те, кто начинают свою жизнь, и они только еще входят в это, студенты входят во взрослую жизнь, дети только начинают, и для них самое необходимое узнать о людях с Белой Тростью, чтобы они понимали, знали и могли помочь, ну и тем самым они становятся как-то милосерднее, наверное, и добрее, когда они видят и уважают уже такую группу населения, они там пальцем показывают и не понимают, что делать. Вот. Наверное, это вот основное учебное заведение.
3: Ну и, наверное, запросы поступают по доступной среде, потому что все равно на слуху, что да, идет месячник, и очень часто наши члены, и даже не только члены организации, кто еще не состоит на учете, нам поступают звонки о том, что, например, где-то бы неплохо улучшить, и нам подкидывают работу в данном направлении, за что мы очень благодарны, потому что оценить доступность в целом, да, не всегда нам удается, и нам очень нужны тут помощь именно вот таких добровольных помощников, зрячих людей, которые могут подсказать, где еще что надо улучшить. И мы над этим работаем.
2: Ну вот если сейчас мы берем маршруты, которыми чаще всего передвигаются члены вашего общества, то везде ли, допустим, стоят звуковые светофоры, чтобы можно было спокойно переходить дорогу, зная, что ты идешь на правильный сигнал?
4: Работы в доступной среде, наверное, много в нашем городе. Но если какие-то брать определенные моменты, да, те же звуковые светофоры, то могу сказать, что наш город очень оснащен, в отличие от многих других субъектов Российской Федерации, где был, что для них удивительно, что как так у нас, ну, я думаю, 95%, наверное, светофоров, не могу сказать за все 100, но у нас везде в городе оснащен звуковым сигналом, и также есть светофоры с проговариванием улиц, переходов, то есть еще более даже инновационные светофоры.
3: Ну да, есть над чем еще на самом деле работать. Есть над чем, да. И вот эти светофоры, о которых говорит Кирилл Орешки, которые проговаривают улицу, это на самом деле более удобный вариант, да. Это более современный, который мы продвигаем, потому что, как я всегда объясняю, да, когда светофор пищит на перекрестке, если закрыть глаза, то непонятно, в какую сторону он пищит, какая, собственно говоря, улица остановилась. А если светофор говорит, переход улицы такой-то разрешен, то ты уже понимаешь, что именно эту улицу ты ее и переходишь. Это более безопасно, если ты сам принимаешь решение, и тут нет помощников, не на кого ориентироваться. Поэтому стремимся все-таки добиться как можно больше именно таких инновационных решений в нашем городе. К сожалению, за последние 2 года у нас не появилось ни одного нового светофора, у нас большая переписка с городом, но это все связано, наверное, с непростым финансовым положением. Но мы надеемся, что в этом году как-то ситуация сдвинется, в этом или в следующем, но мы, эта работа будет продолжена. А так до этого потихоньку появлялись, и вот, да, как Кирилл Григорьевич говорит, достаточно много их уже появилось в нашем городе, потому что люди с нарушением зрения, они двигаются по всему городу.
2: То есть нельзя сказать, что это маршрут там, дом, магазин,
3: нет.
2: Общество.
3: Нет.
2: Разобрались. Так, дальше. Кирилл Олегович, вот если бы вы объясняли смысл белой трости человеку, который слышит об этом впервые, как бы вы сформулировали это в 2-3 предложениях?
4: Наверное, не очень умно. Просто белая трость — главный сигнал о том, что человек не видит. Его ярлык, не сказать,
3: опознавательный
4: знак, так же, как у машины скорой помощи красная лента, у машины полиции синяя лента. Без белой трости идет только человек, который не видит.
2: Угу.
4: Любая другая трость, она будет
3: не
4: про это, да. А с белой тростью все сразу в голове включаются. Так, человек не видит.
2: Да. Спасибо. Так, ну а если бы вы стали разбирать самый распространенный барьер в общении между зрячими и незрячими людьми, вот здесь, как бы вы могли предложили его преодолеть простыми словами и действиями?
4: Угу. Ну, наверное, самое главное, барьеры между зрячими – это страх. Страх к незрячим людям. Не знать, как подойти, что сказать. Даже вот сейчас сталкивался, прям 2 дня назад ко мне подошел мужчина, сказал: извините, пожалуйста, был форум, было много людей без зрения, и он был там как волонтер. Он подошел ко мне и сказал: подскажите, пожалуйста, как я могу обратить, мне нужно вот обратиться там к человеку, что мне сделать? Его дернуть, потрогать, сказать.
2: Как привлечь внимание?
4: Да, да, вот люди теряются.
2: Ладно, расскажите мне, вот какая будет реакция нормальная? То есть, когда к зрячим подходишь и просто, допустим, потрогаешь за плечо, не всем, скажем, это может быть комфортно.
4: Да, но я ему в тот момент сказал: подойдите, скажите, обратитесь к нему, молодой человек, положите руку ему на плечо. Я сказал так в тот момент. Ну, там была большая толпа. В принципе, можно обратиться, подойти, сказать: молодой человек там или девушка. Понятно, что вы обращаетесь, если стоите перед ним лицом.
2: А если просто много народов? То есть здесь
4: вот как раз вот была толпа, да, я сказал: подойдите к нему, просто подойдите близко, скажите: молодой человек, положите руку на плечо, я обращаюсь к вам.
2: А взять за кисть, допустим, это, скажем, менее комфортно было.
4: Ну, почитывать. Наверное же, это уже такое...
3: Да, это детали, на самом деле, да, за да. какое вы там место возьмете, за плечо, за кисть.
4: Не, ну если берут за руку, наверное, это какое-то все-таки...
2: Более близко.
4: Более близко, да, это же все-таки нарушается, наверное, какие-то вот эти...
2: Границы.
4: Да, не все...
2: Я поэтому вот и уточняю, потому чтобы было комфортно обоим участникам.
3: И почему за плечо? Потому что за кисть, опять-таки, если с правой стороны подошли обычно в правой руке трость, если... Да, то когда хватают за или трогают за руку, то момент такой дезориентации, потому что ты всегда ориентируешься на трость, трогаешь, да, осязаешь, что перед тобой. И в этот момент, если берут за трость, очень часто это вот бывает, когда пытаются помочь сойти с поезда или еще откуда-то. Я много езжу в командировке, меня тоже хватают за руку и пытаются. И я в этот момент говорю: так, спокойно, а руку отпустите. Я тростью сейчас найду ступеньку, и мы потихоньку вместе с вами спустимся, вот, потому что тут получается такая блокировка того самого предмета, который мы осязаем под собой поверхность. Вот. Поэтому, наверное, за плечо здесь более безопасно, что нигде не блокируете движение.
2: Просто я вот сейчас вспомнил, встречая вас внизу, перед тем, как подняться в студию, какую руку я у вас взял, левую или правую? Сразу так, чтобы получается, это как зрячим закрыть глаза, по сути. Вот вы имеете в виду забрать трость, закрыли, подходят к вам, закрывают глаза и говорят: идите сюда.
3: Обычно я успеваю сказать, что я вас беру под правую руку, и мы с вами идем. Поэтому можно здесь не запоминать. Я на самом деле против, когда вот людей... проводят вот эти все информационные встречи, ну вот сначала придут слепые, расскажут, как себя вести со слепым, потом придут глухие, расскажут, потом придут колясочники, расскажут, да, а потом уже просто все, кто к этому не имеет отношения, скажут: боже мой, как вас много, и про всех надо знать, с какой стороны к вам подходить. Нет, не надо. Надо запомнить одно золотое правило: хочешь помочь, спроси как, все.
4: Да, золотой вопрос, да, да. Чем я могу вам помочь?
3: Чем я могу помочь, или как я могу помочь, все, и дальше мы расскажем.
2: Да. А у нас первый телефонный звонок гостей, прошу взять наушники. Добрый вечер, слушаем вас.
5: Алло, здравствуйте, Владимир Васильевич вас беспокоит, ваш постоянный слушатель. Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, уважаемые гости, Ольга Владимировна и Кирилл Валерьевич.
2: Олегович, правильно я назвал? Кирилл Олегович.
5: У меня два таких вот момента. Первый момент, это хотел бы...

0: чего ты сюда собаку притащила? Не имеешь ты права собак притаскивать в медицинское учреждение. Ну, еле-еле мы ее угомонили, эту вот женщину, что, вы понимаете, она же плохо видит. Вы, может быть, видите еще хоть что-то, а человек совсем слепой пришел на прием к врачу. Так еле-еле ее успокоили. И вот просто хотелось бы узнать вас, Ольга Владимировна, Кирилл Валерьевич, ведь человек, который идет на прием к врачу с собакой-поводырем, ведь собака-то поводырь, может туда заходить? У него же собаку-поводыря же не оставишь тут на входе в поликлинику. Ты же с ней должен к врачу подняться.
1: Совершенно это верно, вот, может.
0: Может, это первый момент. И второй момент, ну это такой популярный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, у нас вот белая трость существует. А хотелось бы узнать, вот в зарубежных странах, например, Германии, США, Японии, Австралии, там что-то подобное есть? Там тоже белая трость называется или там что-то другое? Спасибо.
1: Спасибо, Владимир Васильевич. Замечательный вопрос, замечательный постоянный слушатель. Да, если можно, да, отвечу, прокомментирую. Конечно. По поводу собаки-поводыря. Мы неоднократно, Евгений, с вами затрагивали, наверное, в каждом эфире мы об этом говорим, и это как раз вопрос про, опять-таки, недоинформированность, что согласно 181-му федеральному закону собака-проводник имеет право прохода во все учреждения, кроме мест, считающихся официально стерильными, ну, то есть операционные. Все остальные места пожалуйста, собака-проводник при наличии шлейки, намордника и паспорта не может быть никем остановлена, даже если это кому-то сильно не нравится. Поэтому здесь совершенно прав наш радиослушатель и все те, кто вступились за человека с собакопроводником, большое им спасибо. Ну, хорошо, если у нас учреждения где-то будут эти памятки вывешивать, да, и вот как сейчас на всех наших, наверное, театрах уже появилась такая-то желтый круг, где написано «С собакой-проводником можно». Вот это такой призыв для всех остальных в том числе. А вот это то, что касается собаки-проводника. То, что касается зарубежья, собственно говоря, белая трость к нам пришла из Англии, поэтому мы присоединились к этому движению позже, чем присоединилась Европа, поэтому это все оттуда идет, и там тоже та же белая трость.
2: Во всем мире.
3: Ну да, и праздник вроде не международный.
1: Международный.
3: То есть у вас, можно сказать, клуб «Леди и джентльмен».
1: Да, да, точно.
2: А насчет вот собаки-проводника как раз, и я хочу сказать, что как раз государственным учреждением, наверное, даже и необходимо такую информацию давать, чтобы не было конфликтов, не было вопросов у клиентов того или иного учреждения, и споров о том, что почему здесь собака, когда на государственном учреждении, на информационном стенде написано про собаку-проводника, тогда и вопросов не будет. Почему она тут, почему запрещено, почему вы с ней пришли?
1: Ну да.
2: Все сразу будет ясно и понятно, и тогда вопросов не будет.
3: Соглашусь также, поддерживаю, что мы много различных стендов наблюдаем в медучреждениях, но вот в части того, что учреждение доступно с собаками-поводырями, почему-то вот таких уведомлений я тоже практически не встречал.
1: Ну, может быть, еще связано с тем, что на самом деле в Вологодской области не так много собак-проводников, но их становится больше, и, наверное, потихоньку мы это тоже раскачаем, и люди будут толерантнее, активнее идти навстречу. А вообще, вот как в начале, да, вы говорите, чем отличается мечник белой трости в Вологодской области, есть такая мечта, не мечта, да, может быть, какой-то информационный флешмоб, да, если в Международный день белой трости 15 числа, например, появились бы на сайтах каких-то министерств, учреждений, да, большого количества вот информационный пост о том, что это за день, что за организация на территории Вологодской области, которая занимается людьми с инвалидностью по зрению, может быть, где-то про собак-проводников, и вот опять-таки мы равняемся, да, на лучших наших соседей, сейчас очень много связей там с тем же Санкт-Петербургом, и вот на, например, сайте правительства Санкт-Петербурга, да, от имени Беглова, губернатора Санкт-Петербурга, каждый год появляется это информационное сообщение «Международный день белой трости», и это уже привлекает не первый год внимание жителей большого федерального города, и если у нас мы поднимем до такого уровня, да, информирования людей, потому что страницы органов власти читаются намного больше, чем

0: другие страницы, и на этих страницах будет появляться информация о месячнике, а вообще просто о том, что даже один день, вот этот Международный день белой трости, вот такой информационный флешмоб, наверное, он бы очень помог людям, которые живут в Вологде с нарушением зрения, и проинформировал тех, кто об этом еще не знает.
1: Я думаю, мы поддержим эту акцию, и наш интернет-отдел обязательно разместит пост на эту тему.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, далее. Мы перейдем к вопросам вновь доступной среды и безопасности. Вот анализ той ситуации, которую вы наблюдаете сейчас, Ольга Владимировна. Доступная и безопасная городская среда. По вашему мнению, три самых острых вопроса для нашего региона. Это какие вот основные проблемы и что бы вы хотели, чтобы было реализовано в ближайшее время?
0: Ну, наверное, это транспорт наш. Не первый раз мы поднимаем этот вопрос. И озвучивание остановок, озвучивание транспорта, какая-то должна быть система, и мы не раз указывали на то, какая бы могла быть система. А сейчас, с учетом той ситуации, в которой мы живем, где плохо работает интернет и так далее, зачастую просто получается, у нас был период, прям сыпались обращения членов организации о том, что люди, ну, выходят не на своих остановках, люди не могут попасть в автобус. Это вот как раз про небезопасность, потому что не объявляются остановки. Это уже не по причине там вредности водителя или еще что-то, ну просто не работает техника, да, а техника, которая может работать без интернета, у нас, к сожалению, пока не внедрена.
1: Она просто снята с производства. Раньше были магнитофоны и кнопку включали, я помню. Осторожно, двери открываются или
0: стреляют. Да, было предложение. У нас на межведомственной рабочей группе много разных было предложений. Что-то внедрили, что-то нет. О том, чтобы объявлять, как раньше, водитель, там, микрофон, да, те же остановки. Но сейчас и кондукторов очень мало осталось в автобусах. А водители, их просто, ну, жалеют, потому что очень большая нагрузка. Они теперь и собирают деньги за проезд, и должны за дорогой следить, если еще и объявлять. В общем-то, у них просто ресурсов физических не хватает. Поэтому эта проблема остается по-прежнему острой, но...
2: Можно еще добавлю про транспорт сразу же?
0: Да.
2: У нас теперь новый период обращений пошел по той теме, что у нас теперь автобусы брендированные стали. И теперь у нас, если... говорить, остановки объявлять, это более незрячим людям нужно, то сейчас у нас люди с остатком, очень сложно им добраться до своего места, они не видят номера.
0: Номера
2: да, стали светодиодные. Если это солнечный день, человек просто может стоять, и мимо него пройдет очень много автобусов, потому что он не успеет разглядеть. И нас люди не все говорят и помогают. И вот сейчас мы собираем как раз подписи и хотим обратиться к Сергею Жестянникову о том, что надо что-то с этим делать, потому что это не 10 человек, не 50 человек, это сотни людей, которые просто не могут увидеть. Нет табличек. Таблички убрали, автобус красивый, но недоступный.
1: Секундочку, я-то не понял. Я думал, да, что светодиоды позволяют издали увидеть
0: информацию. Нет, они наоборот. Они не видны, когда у людей плохое зрение. Их сложно различить. Они и бликуют, и не так ярко. А вот просто белый лист с черной цифрой, да, он был бы более выгодный. Мы с этим предложением...
1: Читабельный.
0: Формат А4, но нам отказали именно по причине брендированности нынешнего транспорта.
1: Я думаю, что если вопрос поставить губернатору, он обязательно решит этот вопрос буквально щелчком пальцев.
0: Я думаю, что да, потому что одно другому не может противостоять. Да? Здорово, что это стало красиво, но жаль, что боятся сделать чуть-чуть там на этой красоте разместить цифру для того, чтобы это было еще и удобно. Потому что категория, ну, инвалиды, да, но еще помимо инвалидов очень много людей, которые просто со слабым зрением, пожилые, у которых нет
1: инвалидности. Смотрите, брендирование у нас идет по бокам, лобовое стекло обычно
0: На лобовом стекле вообще нельзя ничего размещать, это вообще...
1: Над головой, вот где, вы помните, раньше были номера?
0: Не знаю, говорят, что ГИБДД здесь встает всегда в позу, говорят о том, что здесь нельзя ничего на лобовом стекле, а именно вот на бортовой части маршрута мы просили, там, где как раз эти светодиоды, рядом формата А4. Но вот в Череповце, как нам отчитались, что что-то по этому поводу сделали, в Вологде пока, к сожалению, не идут на это, чтобы не нарушать общий вид транспорта.
2: Обращения сыплются, и даже звонят люди, люди, которые не наши члены организации, у них нет нарушения. Это просто пожилые люди, но они видят, что Всероссийское общество слепых, чем мы занимаемся, и звонят и говорят, что, может, вы сможете чем-то помочь и как-то продвинуть вот этот момент, потому что не видно, просто не видно. Стало многим. Очень много жалоб поступило.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Ваши вопросы по номеру в Вологде, код 88-172-57-2807, актуальны, и наши гости с удовольствием ответят на ваши вопросы. Тема «Месячник белой трости». Так, а еще давайте мы поднимем вот такой вопрос. Элементы городской среды в городе, что в Вологде, что в Череповце, может, в других городах, там Сокол, Белозерск. Тротуары, переходы, остановки, навигации чаще всего становятся источником риска для незрячего. Вот скажите, пожалуйста, что является препятствием вот на сегодня, на 26-й год, на осень?
0: Мы как раз недавно, не хочу сказать, что у нас все плохо, да, но раз мы говорим про острые, да, вопросы, самом деле, наболевшие, которые надо решать, вот опять последнее заседание правления, да, и мы подняли вопрос, очень острый вопрос и очень небезопасный, это подход к Вологодской офтальмологической больнице. Там подхода, в принципе, нет от остановки, там приходится идти людям по проезжей части, и у нас тоже собрана большая переписка, но, понятно, там несколько, получается, структур между собой делят это пространство, им надо как-то согласовать, чтобы этот проход был. Но это много лет нерешенная проблема. Я знаю даже, что и на радио поступали вопросы по этому поводу, потому что приходили наши члены организации, рассказывали. И вот от членов организации каждый раз поход в офтальмологическую больницу, он получается небезопасен. То есть от автобуса дойти до больницы прохода как такового его нет в принципе. И, наверное, это было бы здорово, если бы эту проблему мы как-то сдвинули и появился этот проход. Вот это по инфраструктуре. Переходы, да, там, где есть светофоры, где они озвучены, там, где есть какие-то элементы бордюры, где не все бордюры снесли, да, некоторое время назад у нас была такая практика введена в городе, но, слава богу, сейчас это приостановилось, когда начали выравнивать, просто сглаживать переходы тротуара и проезжей части. Вроде как это делается для людей, которые на коляске, чтобы они плавно переходили дорогу, но для людей с нарушением зрения бордюрный камень всю жизнь являлся ориентиром. И когда убрали бордюры, мы перестали понимать, когда мы оказываемся на проезжей части. И здесь мы тоже обращались неоднократно. Но вот сейчас вроде бы приостановлены, только часть дороги делается понижение, а какая-то часть остается с бордюрным камнем, где можно сориентироваться, когда ты оказываешься на проезжей части.
1: Кстати, тоже никогда не задумывался, что является ориентиром. То есть человек с белой тростью, он априори в приоритете, да, как у пешеходов, так и у автотранспорта, а то, что ему еще нужны ориентиры в виде бордюров, никогда не было
0: обычно такого. Обычно, да, вот идет человек с белой тростью, он стучит сбоку по бордюру, который определяет и направление движения, и то, что он идет вдоль этого ориентира, потому что идти ровно, не видя, не так просто, и тут понимаешь, что тут проезжая часть закончилась, и началась дорога. Вот. А так, получается, вылетаешь на проезжую часть, и ты уже не понимаешь, что здесь уже началась проезжая часть.
1: Хорошо, а если ты идешь с собакой и проводником, а здесь как пес определяет границы?
0: Пес не определяет, пес определяет, как его научили. Если его научили здесь, когда учили маршрут останавливаться, он останавливается. А если пес не видит преград и ему нет команды, так он может тоже вперед и пошел.
2: Но хочу обратить внимание, сейчас вот в центре, там, где уже сделан ремонт на площадях, где есть переходы, стали делать бордюрным камнем предупредительную линию, но, опять же, не желтым цветом. То есть столько нюансов, что для людей без зрения, если он пойдет с тростью, это будет сигнал для остановки перед проезжей частью. Но с остатком зрения люди как раз видят желтый цвет. Лучше всего он выделяется для них, что здесь, значит, нужно остановиться, здесь нужно обратить внимание. Должен быть желтый.
0: Она на самом деле должна быть контрастной, самое главное. То есть она может быть и не желтой по санпинам, но да, она должна, конечно,
2: быть желтая.
0: Да, в идеале желтая.
2: В идеале желтая.
1: Так, про обратную связь с обществом, с региональным отделением общества. Поделитесь вот здесь. Вы фиксируете обращения от населения, которые поступают из разных, получается, округов нашей большой области. А дальше, куда они отправляются и как отслеживается результат? Вот можете поделиться каким-либо примером?
0: Ну, отслеживается так, как и все обращения, собственно говоря, зависит от того, какое обращение, какой тематике оно направляется в соответствующее ведомство, составляется письмо, ответ мы ждем, получаем ответ. Если ответ на наш вопрос получен, соответственно, мы доводим до того, кто обратился, что его вопрос либо взят в работу, либо решается. Если не решается, значит, начинаем выяснять, как можно дальше помочь и решить. Поэтому здесь эта система, в принципе, у нас та же самое, как система у всех ведомств, то есть обязательно официальное обращение, потому что нужно зафиксировать, что это обращение было. К сожалению, простым телефонным звонком ничего не решается, но это, наверное, неправильно, потому что у тех, кому мы переадресовываем свое обращение, тоже должно быть время на принятие решения и подбор стратегии решения вопроса.
1: Ну, хорошо, а вот если взять пример последний из того, что поступило и было в положительном ключе разрешено.
2: Тоже сложно мне подобрать сейчас.
0: Да, так много у нас разных по разным.
2: Ну, могу сказать, допустим, самое не так давно было обращение на улице Гоголя. Автобус подъезжает к остановке со стороны центра. Там большая яма. А член нашей организации он постоянно выходит на этой остановке. И так как яма, он оступается. И тоже большой риск упасть. Обратился к нам, мы написали в ЦУР. Мы не дали прям заявление официальное ведомство, а написали в ЦУР в ВК, ВКонтакте. И прошло пару дней, они, конечно, очень быстро решили этот вопрос.
1: То есть был проведен ямочный ремонт?
2: Да, да.
0: Ну да, кстати, ЦУР реагирует достаточно быстро, да. И мы неоднократно обращались, вот тоже опять эффект из примеров. Есть. Например, когда чистится дорога улицы Чернышевского, въезд к нам, ну поскольку официально вроде как въезда нету, но по этой улице заходят к нам в организацию, его засыпали снегом. То есть снег с дороги счищали, и он такой сугроб у нас образовывался. Какой-то
1: стена
0: снег...
1: такая.
0: Да, к нам просто уже в организацию было не прийти, не заехать. Мы несколько видео записали, отправили в ЦУР, но в итоге нам все расчистили и больше нас снегом не заваливали.
2: Да. Ну, эффект есть.
1: Это хорошо, что работают и государственные механизмы для решения вопросов. Так, Кирилл Олегович, теперь про Вологду. Вот можете ли вы привести конкретный участок или маршрут в городе, который для вас показательный, что там все сделано для того, чтобы вы не чувствовали себя скованным, и вопросы безбарьерной среды там разрешены на ура, доступной среды?
2: Если быть придирчивым, то я не могу найти такого участка идеального.
1: Ну хорошо, парк какой-нибудь или что-нибудь? Нет?
2: Прям полностью нет. Не могу сказать. Могу сказать, если маленький участочек, где нужно перейти дорогу и где мне комфортно и выровнено, ну, наверное, вот от нашей организации попасть...
0: Домой.
2: Да, до дома. Ну, на улице Чернышевского, да, более-менее все удобно, но есть нюансы.
1: И у нас еще один телефонный звонок. Прошу взять наушники. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, Ольга Владимировна. Вроде по этой, как у нас, по правилам, незрячие люди, бесплатный проезд в автобусах городского типа.
1: Это вопрос.
0: Это вопрос, понятно. Ну, правила устанавливаю не я, да, а правила устанавливает администрация, поэтому, к сожалению, сейчас таких правил у нас нет. Единственное, что второй билет на сопровождающего, да, позволяют не оплачивать. Вот, но поскольку, опять-таки, непростое финансовое положение в нашей области, вот таких привилегий, можно сказать, таких льгот, как есть, например, в Санкт-Петербурге, где все незрячие, все инвалиды первой группы получают ежемесячно проездной на проезд для себя и для сопровождающего бесплатно. Есть в других регионах, где там инвалиды второй группы также получают на себя, например, там 50%, 50%, ну, разные меры. Да, у нас такой системы пока, к сожалению, нет. Я думаю, что мы когда-то к этому придем. Раньше по ВОСовскому билету можно было ездить бесплатно, да, и все знали, что это такое, знали, что это ВОСовский билет, его показывали, и был бесплатный проезд. Сейчас мы от этого ушли, очень жаль, вот особенно пожилое население, те, кто у нас состоит на учете, они не раз этот вопрос поднимают и недоумевают, что как же так, вот большая организация всероссийская, было такое уважение, можно было показать билет и ехать бесплатно, но сейчас, к сожалению, мы от этого ушли, потому что, как говорят транспортники, объясняют, у них нет адаптации, их не субсидируют, и они рады бы пойти нам навстречу, но, к сожалению, такой возможности у них нет. Они такого себе позволить не могут.
1: Так, ну а теперь вопрос на засыпку. Сколько у нас человек в обществе состоит сейчас, вот если мы берем региональное, да?
0: В обществе состоит около 1500, а по области проживает около 3,5, будем говорить, тысяч людей, имеющих инвалидность по зрению. Около 3000 – это взрослое население, около там 200-300 – это дети.
1: Ну, то есть мы говорим, что половина из них однозначно общественным транспортом пользуется.
0: Ну да, конечно.
2: Большинство живет в крупных городах. Там Вологда, Череповец.
0: Инвалиды по зрению за рулем не ездят, поэтому да, мы как раз-таки общественным транспортом.
1: Ну, я думаю, что это дело за небольшим будущим.
0: Ну да, беспилотное.
1: Беспилотное такси, это уже не за горами.
0: Точно.
1: Так, давайте мы вновь вернемся к месячнику. Вот, смотрите, запланированы и акции, и выставки, и мастер-классы, концерты. А вот какие форматы вы считаете самыми резонансными для участников? Чтобы вот формировалась именно культура инклюзии?
0: На самом деле, чем больше разных форматов, тем лучше, потому что у нас настолько разнообразное общество, поэтому вот все, что вы перечислили, это все как раз имеет место быть и должно быть, и к этому я призываю всех наших сотрудников в местных организациях, они именно это все и напланировали на месячник «Белой трости», у них большие планы, где будут и выставки, и концерты, и большой у нас будет областной конкурс чтецов совместно со специальной библиотекой областной, посвященной 90-летию Рубцова, они съедутся со всей области к нам сюда, талантливые люди, которые будут демонстрировать свое творческое чтение. Есть во всех наших округах, где есть местные организации, вот и Кирилл Олегович занимается сейчас организацией, это традиционная акция «Незрячий пешеход» для автомобилистов совместно с ГИБДД, и спасибо, что ГИБДД у нас откликается положительно, всегда на эту акцию приезжают, раздают информационные материалы, останавливают автомобилистов и подсвечивают эту акцию еще и в своих СМИ, не только в своих, если нам удается пригласить и телевидение или какие-то каналы на эту акцию, то об этом узнает еще больше людей, потому что опять-таки о пункте, где написано в правилах дорожного движения, что человек с белой тростью имеет приоритетное право при переходе даже там, где нет зебры, знают далеко не все автомобилисты, очень многие удивляются. Хотя у нас было предложение, например, ко всем автошколам, когда учат нам этот пункт обращать внимание, и ГАИ, когда они принимают экзамен, просто даже устно задавать этот вопрос, один-единственный вопрос про этот пункт. Вот, потому что в тестах его, как правило, нет, а вот задавать именно при приеме экзамена, чтобы сакцентировать на этом внимание, потому что это безопасность, это жизнь.
1: Все верно. 3500 человек в Вологодской области – это... С этим как минимум надо считаться, и все они могут быть участниками движения. Так, еще поделитесь, Ольга Владимировна, мероприятия у вас с различными форматами, а где особенно востребованы волонтеры или партнеры среди вот этих мероприятий? Кого мы можем сейчас пригласить вот с помощью радиовещания?
0: партнеры, волонтеры, меценаты, инвесторы, спонсоры актуальны во всех наших мероприятиях. Там, где у нас есть большое скопление членов нашей организации, мы всегда приглашаем волонтеров, обучаем их, готовим заранее. Кто-то, если хочет поучаствовать впервые, пожалуйста, добро пожаловать, объясним, как это можно сделать. Мероприятия, которые связаны с выходом в другие организации. Также хочется, чтобы как можно больше организаций охватить, чтобы звали, приглашали. Именно вот сейчас Мечник Белой Трости готовы выйти, прийти. Вот Кирилл Алексеевич рассказывал об уроках доброты в школах, в вузах, колледжах. Сейчас у нас на самом деле уже налажена связь с очень многими образовательными учреждениями, в которые мы выходим. Ну а меценаты, спонсоры для проведения мероприятий на более высоком уровне, да, мы пишем проекты, выигрываем гранты, но это не всегда хватает, потому что мы растем, мероприятий становится больше, организация становится с большим размахом, потому что область большая и хочется дотянуться до каждого на самом деле, даже людей, которые живут где-то далеко, и какие-то подарки отправляются некоторым в отдаленные какие-то места. У нас стараются председатели найти на это средства ветеранам, особенно людям пожилым, и пригласить на мероприятия. В общем-то, поэтому от любой помощи мы не отказываемся.
1: Кирилл, к вам вопрос. Вот как человек без инвалидности может стать участником месячника? И вообще, что можно сделать за один день, ну, чтобы это действительно имело реальный эффект?
2: Человек без инвалидности, в первую очередь, это, наверное, помощник, может быть нашим волонтером, прийти с какой-то инициативой.
1: Востребованы ли такие инициативы?
2: Востребованы, конечно. Люди, которые, во-первых, захотят к нам прийти, значит, это люди с большим сердцем, с добром, и они готовы помогать, они будут заинтересованы. Есть моменты, где люди без нарушения зрения нам очень нужны.
0: За один день может, по крайней мере, рассказать, может снять видеосюжет, может снять ролик на эту тему. Вот опять-таки волонтеры, вы говорите, нам очень бывает востребовано. У нас люди любят очень участвовать в различных творческих конкурсах, где надо сделать какие-то ролики, видеомонтажи. Это не всегда доступно людям с плохим зрением. И мы ищем вот всегда таких волонтеров, которые помогут нашим людям сделать что-то такое интересное из их жизни, какой-то сюжет. И хорошо, что есть студенты разных колледжей, которые приходят нам на помощь. Это вот если так вот за один день, прям очень быстро и несложно для тех, кто хорошо владеет информационными технологиями, это можно сделать. Можно помочь
2: с перемещением.
0: Да. Люди сидят дома, они выходят гулять и очень часто просят, нам звонят и говорят, нет ли у вас волонтеров, которые бы ну вот просто пошли погулять. Потому что вот соцработник — это такая помощь государственная, она, во-первых, платная, во-вторых, она строго расписана. Нельзя там заказать соцработника, да, на одну прогулку.
1: Ну, например, хороший день. Вот сегодня, наверное, вряд ли кто-то бы пошел гулять.
0: Да,
1: дождь. Но если солнечный, осенний день. Или
0: конечно, но для этого это должна быть целая процедура, подписание договора, обговаривание услуг и так далее. То есть просто позвоните и сказать, что я сегодня хочу гулять, и пришлите мне соцработника. Но это так не работает, потому что у людей ведь это тоже работа, и у них должен быть план их мероприятий на месяц, за который они получают зарплату. Поэтому выдернуть просто вот так невозможно. А вот иметь такой список волонтеров проверенных, да, потому что непроверенных волонтеров мы не отправляем к нашим людям. Человек, который не видит, да, и еще к нему придет незнакомый человек, ну, это может закончиться чем угодно. Поэтому, если у нас есть такие проверенные люди, то мы, собственно говоря, их отправляем к нашим членам, они могут с ними там погулять, кого-то помогают доставлять в театр, когда у нас идут спектакли с тифлокомментированием, привозят на машине, вот как автоволонтеры, то есть, да.
1: Все они востребованы.
0: Да. Все.
1: К сожалению, время программы у нас подошло к концу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы разбирали сегодня особенности акции «Всемирный месячник Белой Трости». В гостях студии у нас был были председатели Вологодской региональной организации Всероссийского общества слепых Ольга Владимировна Мединцева. Спасибо вам за участие.
0: Спасибо.
1: А также председатель Вологодской местной организации ВОС Кирилл Олегович Фалин. Благодарю вас за участие.
2: Благодарю.
1: Сегодня со звуком работал Дмитрий Белов, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
4: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
5: Синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Ветер восточный от 7 до 12 метров в секунду. Завтра днем температура от плюс 5 до плюс 10, местами до плюс 15. Давление сегодня ночью составит 749 миллиметров ртутного столба. Завтра днем 755. Устюги завтра днем умеренный дождь, плюс 6, в Никольске умеренный дождь, плюс 15, в Тотьме сильный дождь, 9 градусов тепла, в Кириллове небольшой дождь, плюс 9, в Вытегре небольшой дождь, плюс 7, в Бабаеве плюс 10, без осадков. В Череповце и Вологде синоптики завтра днем обещают плюс 11, в Череповце небольшой дождь и в Вологде умеренный дождь. На этом передачи из Вологды окончены. Всего вам доброго. До свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль два села – Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР. И главком НАТО не считает, что конфликт с Россией неизбежен. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России сегодня днем продолжили наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. По данным военного ведомства, наши военные нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в населенном пункте Терновка в Николаевской области, который использовался для хранения грузов двойного назначения. Кроме того, был поражен сухогруз на переходе морем, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения. Группировка «Центр» за сутки взяла под контроль село Лидино в ДНР. Подразделения войск «Восток» освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Подробнее о работе рассказал представитель армейского объединения Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» решительными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Терновки, Вольнянки, Подговориловки, Коломийцев, Васиновки и Скотоватова. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
1: По данным Минобороны, подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города Доброполе и территории шахты Добропольская. За сутки подразделения группировки взяли под контроль 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Власти России последовательно выстраивают в стране экосистему от проведения научных исследований до запуска серийных производств и поставок готовой продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.
3: Для успешной реализации всех этих национальных проектов выработаны единые подходы, чтобы любое действие на горизонте планирования было четко синхронизировано с ожидаемым результатом. Для этого сейчас совершенствуется действующая нормативно-правовая база, в том числе, знаете, мы повышаем роль генеральных конструкторов и квалифицированных заказчиков. Обновляем также и матрицы с кооперационными связями компаний. Таким образом, последовательно выстраиваем полноценную экосистему от проведения научных исследований до запуска масштабных серийных производств и поставок потребителям готовой продукции.
1: Михаил Мишустин также назвал главной задачей устойчивую динамику роста экономики. По его словам, для этого надо максимально эффективно использовать все инструменты технологической политики государства. Глава Кабмина также отметил, что нужно достичь не только независимости в критически важных для экономики отраслях, но и обеспечить возможности для формирования совершенно новых рынков прорывных отечественных разработок. Премьер добавил, что для достижения этой цели активными темпами реализуются 9 масштабных нацпроектов, каждый по своему направлению. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудили в понедельник ограничительные меры для российских дипломатов, туристов и спортсменов. Кроме того, по ее словам, страны ЕС продолжают обсуждать вопросы имплементации плана на запрет на въезд для участников спецоперации. При этом конкретных решений министры пока не приняли. Евросоюз планирует обсудить ряд визовых ограничений для россиян, в частности, введение виз с ограничительной территориальной действительностью. Об этом сообщили в России. В Российском Союзе туриндустрии. Такие визы отличаются от обычных тем, что позволяют находиться не только в одном или нескольких государствах, прямо указанных в документе. Если ограничения введут, они осложнят организацию автобусных и экскурсионных туров с посещением нескольких европейских стран, морских круизов с заходами в разные порты государств, а также комбинированных программ, объяснили в РСТ. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексис Гринкевич, выступая на конференции по безопасности в Варшаве, изложил план действий Альянса на случай нападения на одно из государств-членов. Генерал заявил, что Альянс может и впредь гарантировать, что ни одна страна не осмелится напасть на его члена, а в случае такого нападения НАТО будет способна защитить себя. Вместе с тем он постарался снизить градус опасений европейских союзников по поводу якобы готовящегося вооруженного нападения. Нападение со стороны России, подчеркнув, я не считаю, что конфликт неизбежен или произойдет в ближайшее время. Треть россиян согласились бы уступить свое место на рейсе при сверхбронировании, если авиакомпания предложит компенсацию. Как показал опрос ЦУМ, еще столько же поддерживает предложение расширить в стране овербукинг при условии обязательной компенсации пассажирам. Среди тех, кто не против официального разрешения овербукинга, 34% считают, что эта мера поможет людям и создаст равные условия для пассажиров и компаний. А также каждый пятый ответил, что самолет не должен лететь пустым, еще 14% считает узаконивание сверхбронирования справедливым и удобным. Овербукинг – это продажа на самолет большего числа билетов, чем в нем имеется мест. В российском законодательстве это прямо не запрещено, но и никак не регламентируется. До четверга в столице ожидается дождливая и пасмурная погода, но с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его мнению, во вторник ожидается небольшое похолодание.
4: Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнем, а температура воздуха понизится и с обратным суточным ходом в течение суток будет колебаться от плюс 13 до плюс 10. Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги и не выше плюс 8-11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся и потеплеет до 11-14. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских плюс 14-16.
1: Как добавил Евгений Тишковец, золотая осень, которую мы сейчас наблюдаем в Москве, сменится на осень глубокую, которая продлится до 28 октября включительно. Метеоролог отметил, что с началом глубокой осени температура воздуха значительно понизится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сегодня заявил президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва. Со своей стороны, я готов подтвердить это, уточнил Силва. Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием – это будет не Казань, сообщил Мазепин. Команда Москвы заняла первое место в медальном зачете спартакиады народов России. На счету москвичей 76 золотых, 83 серебряных и 77 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга. Третьей стала команда Московской области. Программа спартакиады состояла из 44 видов спорта. Соревнования проходили с конца июля в 7 регионах России. Теннис. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саворчину 6-2, 6-3. За выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. Тем временем Мира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. Генеральный директор московского футбольного «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о том, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится 18 октября, на стадионе «Красно-белых» откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось ровно 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера. В завершении бокса официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом WBO Каллумом Смитом. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 13 октября в Магадане ожидается переменная облачность без осадков и около 1 градуса тепла. В Хабаровске и Владивостоке до 15 градусов, небольшой дождь. В Тюмени 7-9 градусов, временами осадки. В Мурманске около 3 градусов и также возможен дождь. В Уфе завтра около 23 градусов, без осадков. В Пензе 24 градуса и также будет сухо. Во Владимире и Туле около 17 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно, временами осадки, днем 6-8 градусов. В Москве Челябинске сейчас около 13 градусов тепла. Предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 80 градусов. Завтра днем в Москве 10-12. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
6: Театр на Радио России.
7: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
8: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
6: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхима.
9: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
6: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
10: Ну, как тебе нравится мой грим?
7: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
6: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время.
12: С Игорем Шатровым и Людмилой Шаулиной мы сегодня в таком составе расскажем вам о самых важных событиях дня и даже нескольких последних дней, потому что выходные прошли, и очень много накопилось новостей, и с самыми компетентными экспертами эту тему обсудим. Не будем тратить время на представление тем, потому что очень много тем и очень много экспертов. Начнем с самой главной, сенсации. Я думаю, что месяца, точно, даже не недели, потому что, а может и года, не знаю, что там еще Дональд Фредович до Нового года придумает, но неожиданно он сказал, что он поговорил с Путиным, как всегда, все это замечательно, все это отлично, фактически, я не знаю, чуть ли не в любви признался и сказал, что он, спасибо Владимиру Владимировичу, решил продать нам солярку, без которой мы страна, которая является, между прочим, самым главным поставщиком дистоплива на мировой рынок, это Соединенные Штаты. Вот мы умираем без дистоплива, и надо что-то делать, и Россия нам решила нас спасти. Очень удивительно, как это все выглядело. Причем это наверное, в чем необычность ситуации. Вообще все ожидаемо как-то, вроде бы, должно было к этому прийти, видно же, что проблемы страшенные, что цены на заправках в Штатах выросли, меньше, чем через месяц выборы, в том-то и дело, что меньше через месяц, чем через месяц выборы, а ничего не изменилось.
13: Но ожидал ли ты, что Россия станет участником этого процесса снижения цен.
12: Погоди, Иран, что ли?
13: По логике, да. Здравствуйте, дорогие друзья.
12: Да, здравствуйте. Что-то мы так разговаривались и не поздоровались.
13: По идее, по логике-то вещей. причина? В чем причина таких цен? В чем причина того, что цены все время растут? В чем причина дефицита? В том, что Соединенные Штаты ведут с Ираном вот эти вот странноватые взаимодействия.
12: И не только с Ираном. А что тут... они так смотрят еще так сквозь пальцы на то, что хуситы там ведут что-то с Саудовской Аравией непонятное. Вы свои там интересы защищают. Два пролива закрыты, важнейших в мире, да? И вдруг выясняется, что Зеленский, который бьет по российским НПЗ, самый главный враг вот этого мирового рынка нефтепродуктов. Но Россия спасет цивилизацию. Вот как-то так. Это было очень удивительно.
13: Ну, действительно, 9 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. И вот в ходе этого разговора в том числе говорили о том, что Россия будет поставлять нефтепродукты на рынке США. Причем, ну, даже обозначено какие. Дизельное топливо. Речь о нем.
12: Да, причем уже даже цифры названы, объемы поставок в октябре, в ноябре, после ноября. Вот как-то тоже немножко интересно звучит. Mm-hmm. После ноября, это, видимо, после выборов, я не знаю, как понимать Дональда Трампа. Но, в общем, интересно все это было. Потом выяснилось, что судно с дистопливом вообще уже у берегов Америки находится.
13: И 10 октября оно там оказалось.
12: Да, и мы поняли, что договорились-то, господа, чуть раньше, просто не особо на это обращали внимание мирового сообщества, и стало понятно, что, например, у такой страны, которая оказалась вне этого контекста совершенно, как Украина, ну, явно нет своей разведки. Ну, идет вот российское судно идет в Америку, а Зеленский узнает вообще о договоренностях из средств массовой информации. Это, конечно, интересно.
13: Украинская делегация срочно свернула переговоры с Уитковым и Кушнером после сделки Трампа с Путиным.
12: Ну да, хотели о чем-то договориться.
13: Досрочно они там завершили, да, переговоры со спецпосланниками, те благополучно покинули.
12: Но они хотели, видимо, какие-то нам выставить условия, какие-то очень жесткие, а выясняется, что Кушнер и его милый друг собираются, наоборот, какой-то компромисс предложить. И они решили тоже не ехать пока в Москву, а разобраться, готовы ли после всего этого Украина и Европа на компромисс. Ну что, есть еще пара каких-то свежих новостей,
13: да,
12: сообщи
13: есть,
12: о них,
13: есть.
12: И будем переходить к экспертам.
13: Ну вот, например, да, заявление Владимира Зеленского. Для нас важно, говорит украинский президент, электричество. Если они не могут, они, то есть Соединенные Штаты, не могут гарантировать защиту нашей энергосистемы, мы не будем реагировать на их спрос на дизельное топливо. То есть как бы от Зеленского зависит количество дизельного топлива на топливных рынках Соединенных Штатов.
12: Люд, я еще больше заметил, он там еще наглее сказал. Вообще, почему, если у него вопрос по дизельному топливу возник, он обратился не к нам, ведь мы решаем, работать ли российским нефтеперерабатывающим заводом. Но это, конечно...
13: Как-то заносит человек.
12: Да не то, что заносит, это уже даже, по-моему, занесло уже.
13: И на этом фоне появились разговоры о так называемом энергетическом перемирии. Достаточно активно разговоры о нем ведутся. Что это за перемирие, каковы его параметры, никакой информации точно нет. Но, тем не менее, вот тот же самый, например, гражданин Зеленский. Что он говорит? У нас нет значительных запасов нефти, крупных мощностей по ее экспорту или десятков нефтеперерабатывающих заводов. Мы импортируем большой объем дизельного топлива и других нефтепродуктов, поэтому Украина согласится не наносить удары по НПЗ России, если Россия откажется от ударов по всей украинской энергетике. Такое вот прозвучало.
12: Он показывает, что мы-то слабее, поэтому мы вот не будем бить вот это, а вы практически по всей нашей инфраструктуре не бейте, но мы же слабенькие.
13: Ну и официальное заявление по поводу энергетического перемирия тоже уже есть. Дмитрий Песков, помощник президента, пресс-секретарь, прошу прощения, президента России, сказал, продолжаются контакты, по мере того, как нам будет что сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем. То есть пока сказать нечего.
12: Ну, похоже, это вот должны были сказать, видимо, переговорщики, а Дональд Фредович, ну, по своему обыкновению, он просто опередил события, но есть такое у него. Ну, и, к сожалению, это, наверное, говорит о том, что ну, не получится с энергетическим перемирием, потому что вот стоит только какую-то вот такого рода информацию бросить раньше времени, и она сразу же...
13: Ну, еще. Да. Еще одно заявление, последнее, и уже будем подключать нашего эксперта. Сергей Лавров, глава МИД. Я не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещание. Я не думаю, что передышку он, то есть Зеленский, заслужил.
12: С нами заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте. У меня немножко, правда, должность сменилась, и вроде я ваших коллег информировал. Ну, возможно, до вас не успели донести.
12: Да, ну, проинформируйте их еще раз. Поговорим. В следующий раз исправим. Да. Александр Сергеевич, пожалуйста, ваше мнение по поводу вообще всего произошедшего, потому что вот, казалось бы, и логично все случившееся, и в то же время, так как они, наши враги вообще-то, да, Европа и Украина, не ждали этого, значит, у них была другая версия развития событий. А как иначе мог бы поступить Трамп в этой ситуации? И, с другой стороны, еще, а успеет ли это вот как бы изменить ситуацию на заправках США? Похоже, что не особо.
14: Хорошо. Смотрите, я хочу, вот я слушал вашу беседу, не было там никакого судна с дизельным топливом у берегов Соединенных Штатов. Это судно везло карбамид.
12: Спасибо. Вот, спасибо, вот, будем знать.
14: Это важная оговорка, а то, знаете, тут у наших слушателей сложится несколько превратное впечатление о дипломатическом процессе.
13: Но, тем не менее, видите, как такая информация-то просочилась?
14: Да, это была неправильная информация. Это люди просто нашли какое-то судно, которое им очень понравилось, и они решили, что ну вот, знаете, мы его нашли сегодня, сегодня были переговоры, значит, это судно... Нет, там другой был груз. Ну, не суть. А что касается всей этой ситуации, ну, давайте начнем вот с чего. Порадуем наших с вами слушателей тем фактом, что Российская Федерация в обычное время, когда не запрещает экспорт дизельного топлива, находится на втором месте в мире по объемам экспорта дизельного топлива. Ну и в целом на втором месте в мире по
12: США.
14: Экспорту нефтепродуктов.
12: После США имеется в виду про дизельное топливо, если мы говорим.
14: Да и про нефтепродукты вообще тоже. То есть США является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов вообще и дизельного топлива в частности. Мы являемся вторым по величине игроком в мире. Ну, у нас просто любят друг другу рассказывать о том, что мы только сырой нефтью торгуем. Дорогие друзья, не только, каким-то удивительным образом мы вот на втором месте оказались. А далее, учитывая общую динамику восстановления внутреннего рынка, ну, в целом ожидалось, что в октябре досрочно, скорее всего, отменят запрет на экспорт дизельного топлива. Это предположение базировалось и на ряде заявлений, которые делались официальными представителями официальных властей, и, в общем, на том факте, что с четвертого квартала, а мы как раз уже в четвертом квартале, сокращается спрос на дизельное топливо, на бензин, ну и внутреннему рынку в любом случае становится проще. Зато нарастает перспектива и угроза затоваривания складов. Ну, опять же, раз мы крупный экспортер, значит, мы производим, ну, самую малость больше, чем потребляем. Самую малость – это, ну, примерно на 70-80% больше, чем потребляем. И если у нас восстанавливается нефтепереработка, если из плановых и внеплановых ремонтов уходят заводы, то будет затоваривание складов, если запрет на экспорт сохраняется. Соответственно, это не надо воспринимать, это я так нашу аудиторию призываю, не надо воспринимать происходящее, как Трамп позвонил и разрешил нам экспортировать. Каким-то удивительным, опять же, образом, до того, как он звонил, с 22-го года мы все еще занимали второе место в мире по экспорту. И никто нас с этой позиции не сместил.
13: Ну, я думаю, что наши слушатели сами, в общем, могут убедиться, знаете, да, но на заправках дизель есть.
14: Это правда. То есть,
13: вот, другого кризиса, бензина нет, если вдруг, но дизель есть.
14: Да, дизельное топливо присутствовало. То есть в этом плане снабжение внутреннего рынка осуществлялось в достаточном масштабе. Вот, далее. Тут, правда, можно сказать, что легковых автомобилей у нас гораздо меньше, которые на дизельном топливе работают. Это правда, но если брать суммарное потребление, ну, то есть у нас не только легковые автомобили ездят, но и там автобусы, большегрузы и так далее, то у нас примерно в равных объемах потребляется и бензин, и дизель.
12: Поэтому Александр Сергеевич, большая просьба. Давайте минуты за три объясним, что изменится на рынке. Вот, ведь мы, понятно, что мы
14: на
12: поставляли...
14: На мировом или на нашем?
12: На мировом мы поставляли, да? Но сейчас мы поставляем в США. изменится что-то на мировом рынке, цены упадут, или в США мы помогли республиканцам на выборах?
14: Что мы поставляем в США? Постойте, кто вам это сказал, что мы поставляем в США? Дональд Трамп, даже Дональд Трамп не решился на такие заявления.
12: Так.
14: Он сказал на американский и мировой рынок. А наше правительство буквально 10 октября заявило следующее, что сейчас начнется процесс контрактования. Вот если американские компании придут контрактовать это топливо, мы поставим его в Соединенные Штаты. Если не придут, будем поставлять тем, кто покупал до этого. А это Турция, это Бразилия, Саудовская Аравия, ну и ряд других стран. Например, страны Центральной Азии, там Монголия и так далее, так далее. Ну вот, то есть в этом плане на мировом рынке станет попроще, станет поспокойнее.
12: А на заправках американских перед выборами станет попроще? А
14: до американских заправок наше топливо, уверяю вас, не успеет
13: добраться. Не дойдет.
14: Никак, потому что... Нет, ну даже если сейчас вот есть какой-нибудь танкер, который вот сейчас загрузили, он куда и он поплыл в сторону Соединенных Штатов, прибудет он туда в ноябре. Вот, даже если его успеют чисто теоретически разгрузить, то до заправок он уже после выборов доберется, этот самый дизель. Поэтому на американских заправках в большей степени будет...
13: Но факт его движения в сторону Соединенных Штатов все-таки, мне кажется, хорошо повлияет на ходе выборов.
12: Но фьючерсы точно изменились, а фьючерсы это будущая цена, скажем так. Александр Фролов был с нами.
13: Да, заместитель директора Международного института энергетической политики МГИМО, главный редактор портала Infotech.
12: А мы сейчас продолжим разговор с политологом, американистом, писателем, историком, человеком, который прекрасно знает Дональда Трампа, имеется в виду его характер, а сейчас самое важное, наверное, все-таки в данной ситуации это, Кириллом Бенедиктовым. Кирилл Станиславович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
12: Кирилл Станиславович, сколько было в сказанном Трампа, а сколько реально президента Соединенных Штатов, который заботится о своих республиканцах, о выборах, или это был просто Трамп, вот Трамп такой, как вот мы его знаем, как личность, что ли?
15: Ну, это был Трамп в своем таком классическом варианте. Трамп такой шоумен, Трамп человек, работающий, конечно, на публику. Ну, понятно, что все политики в той или иной степени работают на публику, но Трамп, конечно, среди них номер один. То, что он сделал, то, что он сказал, то, что он будет говорить дальше, потому что он будет говорить вот в такой манере, ну, вплоть до, я думаю, ноябрьских выборов, до там 3 ноября, конечно, это все рассчитано прежде всего на психологический эффект. Вот эти вот там 300 тысяч тонн дизеля, которые, значит, Россия поставит на американский рынок, это, ну, в масштабах американской экономики, это там, ну, в лучшем случае, не знаю, там сутки, наверное, работы. А психологически это важно. Психологически там уже вот на этих новостях как бы цены на дизель упали на 15%. Вот. И, возможно, будут продолжать падать. Хотя, все равно, конечно, это борьба таких словесных интервенций. Потому что после заявления Трампа, выступил, собственно, нелегитимный президент Украины, значит, сказал, что будет продолжать бить там по российским ПЗ. Цены на нефть тут же, значит, поползли вверх. Ну, что для нас, опять же, неплохо на самом деле, потому что вот сегодня, например, в моменте наша нефть, вот Urals, да, то есть есть бренд, который там где-то там 106-107 долларов за баррель, а есть Urals наша, которая в моменте сегодня была 118 долларов за баррель.
13: Прекрасно,
15: Да.
12: Вот, Кирилл Станиславович, а что дальше будет? Ну, до 3 ноября он протянет. Разрешил он, ну, в кавычках, разрешил нам там торговать, да, до апреля. А он до апреля-то дотянет вот эту вот подачу России как спасительницы мира? Или он уже забудет 4 ноября все это?
15: Ну, посмотрим на результаты выборов. Надо посмотреть, насколько это сыграет, как бы, да. Но самое интересное, знаете что? Вот интересно же, что вот эта вот его инициатива, ну, она такая, как бы, личная инициатива, да, то есть это там указ о, значит, о разрешении продажи там на значит, российского дизеля. Он вызвал колоссальное сопротивление в Конгрессе. И в этом смысле, значит, обе партии, то есть республиканцы трамповские, да, и демократы, его враги, которые вообще обычно грызутся, как кошки с собаками, они вдруг внезапно слились в объятия.

0: называют, с Украины. А с другой стороны, значит, там есть бипартийный, как бы уже, значит, двухпартийный проект, законопроект, отменяющего этот указ и так далее, да. Вот как они выглядят в глазах своих же избирателей? Потому что я же напомню, сейчас выборы-то, вот эти промежуточные, это выборы в Конгресс, то есть это выборы, как бы, конгрессменов, палату представителей, там, какого-то количества сенаторов, там, и так далее, да. Вот просто как они будут выглядеть в глазах своих избирателей, которые на заправках сталкиваются с этими, значит, заоблачными ценами там, на тот же дизель.
1: Да, да, и выступают, значит, против позиции Трампа. Конечно, интересная история. Будем наблюдать. Но камень с горы, конечно, он спустил.
2: Там же еще прекрасное было. Там же Европа тоже выступила против вот этого всего, вот этого, что это такое происходит. Там Америка будет платить России. Ну, и Трамп тут же ответил, а сколько вы заплатили бы России
1: за энергоносители? До американцев это не дойдешь. Там Европа сказала, Кирилл Бенедиктов, политолог, американист, писатель, историк. Мы говорили о Трампе и дизельной сделке.
3: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
4: 22 октября в концертном зале «Москва» пройдет выступление известного турецкого коллектива «Огни Анатолии», одного из самых известных танцевальных шоу в мире, дважды попавших в Книгу рекордов Гиннесса. В красочном представлении, объединяющем самобытные танцы, яркие костюмы и народную музыку, примут участие более 40 артистов. Московский концерт открывает масштабные гастроли в 15 городах России. 6+.
5: Радио России. Наше время.
1: С Игорем Шатровым, Людмилой Шаулиной мы продолжаем и перемещаемся в мягкое...
2: Прежде чем мы переместимся, я все-таки напомню наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших мессенджеров. По этому номеру в любом мессенджере вы можете писать ваше сообщение. Мы все увидим и прочитаем. Также действует наш Макс-канал к вашим услугам. Там тоже можно оставлять ваши комментарии.
1: Да, но мы перемещаемся на Кавказ поближе. В Грузию мы перемещаемся, которая впервые с 2006 года вдруг получила от России частичный запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды. Мы за это время уже как-то вот привыкли, и, между прочим, с 2008 году были вот события определенные, mm-hmm. а все равно все продолжалось. Мы не запрещали поставлять на наши рынки эти товары. Если честно, я не заглядывал в магазин, это несколько дней назад случилось все. Я не заглядывал в магазин, но, например, в моих соседних магазинах этих грузинских вин, было... Ну, извините, огромное количество.
2: Нет, был на самом деле период запрета поставок Боржоми на наш рынок.
1: Это была отдельная история.
2: Он потом завершился.
1: Да, это была отдельная история. Вин очень много, воды много. И вот сейчас все это попало под временное ограничение. Даже Кока-Кола известная американская попала под временное ограничение. Я, правда, увидел, что весь магазин, тот, где была Кока-Кола, сразу заменился другой Кока-Колой. Просто, знаете, вдруг неожиданно. Просто все завалили Кока-Колу. Я думал, что такое? Посмотрел, белорусская. Теперь, значит, белорусская. Ну, я понимаю, что это замещение произошло. Это не то, что у нас там белорусские производители выдавили грузинских, надеюсь. А меня единственное, Люд, волнует.
2: Да.
1: Ну, мы же как-то с Грузией очень специфические отношения у нас. У нас дипломатических нет там и так далее. При этом экономические просто шикарные растут и так далее. Грузины не ввязываются против нас ни в какие кампании. Не хотят объявлять нам второй фронт открывать. Их прямо в открытую призывали к этому, да? Угу. И вот мы им такую подножку ставим. Мы...
2: Ну, подожди, да. Давай все-таки мы пока вот в информационном поле, а потом наш эксперт, может быть, внесет ясность, пока говорится о том, что конкретные производители беспокоят наш Роспотребнадзор и качество их продукции. Я не буду зачитывать всех производителей.
1: Не надо зачитывать
2: их 7.
1: Всех. Но
2: их 7.
1: Но, Люда, по вину это 80% вин, которые приходят из Грузии. Вот этих производителей в том числе.
2: Ну, в общем, надо разбираться.
1: Да, Дмитрий Солодников, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга с нами. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
6: Добрый вечер.
2: Ну, вот воп-

0: вопрос такой. Роспотребнадзор, как правило, если что-то запрещает какой-то стране, то это такой, ну, сигнал, да, политический. Это как у китайцев панды. Испортились отношения с какой-то страной, они раз и забрали оттуда панд. Ну, вот у нас другой язык, другие инструменты. Вот в данном случае это дипломатический язык, это сигнал, или действительно просто у этих семи производителей некачественная продукция, которая не соответствует нашим требованиям?
1: Ну, начнем, видимо, с продукции все-таки, потому что давно говорят специалисты, что количество вина, которое Грузия поставляет в Россию в тоннах, заметно превышает количество винограда, который в Грузии выращивается. То есть явно совершенно что-то здесь не совсем так. Вот той Лозаннской долины, которая есть у нас здесь, это как бы вот ту реальную Лозаннскую долину, которая есть на карте, можно в несколько слоев уложить все. Нет там столько винограда и нет там столько вина. А, возможно, решили навести порядок. Первый момент. Второй момент. А чьи это производители? Это производители, которые поддерживают нынешнюю грузинскую власть, или это производители, доставшиеся в наследство нынешней грузинской власти от времен Саакашвили? И тогда мы принимаем участие во внутригрузинских разборках, возможно, в пользу нынешних властей. И мы не столько боремся с конкуренцией на нашем внутреннем рынке, предположим, помогая белорусам против грузин, ну, условно, то, что вы сейчас рассказывали про Кока-Колу, а мы боремся с конкуренцией внутри Грузии, помогая одним производителям вина против других производителей вина. Тоже вполне себе рабочая схема. Говорить о том, что мы собираемся испортить отношения с Грузией в целом, ну, вряд ли. Нам это совершенно не нужно, и никаких поводов для этого нет. Однако, опять же, там, говорить о том, что мы бы хотели с Грузией установить более тесные отношения, и давайте теперь сейчас будем совместно говорить о качестве сельскохозяйственной продукции, в том числе и вина, и какие-то совместные межгосударственные отношения начнутся на уровне институтов власти, а не только торговых партнеров. Ну, вполне себе тоже разговор. Мы давно говорили, что хорошо бы Грузия присоединилась к формату 3+3 на Южном Кавказе. Мы говорили о том, что у нас там есть целый ряд интеграционных проектов общих. Давайте Грузию к этому подключим. А отношения Грузии и Армении в нынешний сложный период отношений России и Армении тоже крайне важны. Поэтому политика тут тоже может быть. Но мне кажется, что, скорее всего, для начала нужно разобраться с экономическими вопросами.
2: Да, наверное, вы правы, потому что вот за эти несколько дней, когда поступила информация по поводу решения Роспотребнадзора, мы не видели каких-то жестких заявлений со стороны Грузии. Или ты, Люд, видел?
0: Нет, Я не видел. Как-то вот... Да, ну, можем... просто появилась вот такая новость. Оно и удивительно, поэтому нам показалось, поэтому мы, собственно, к вам и обратились, ну, Дмитрий Владимирович.
2: Похоже, нам все объяснили. Огромное спасибо. С нами был Дмитрий Солодников, политолог, политехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга. А мы к следующей теме переходим.
3: Наше время.
2: Тут как-то пересеклись две страны в мировой повестке. Южная Корея и Украина. И по этой только, наверное, причине, хотя не только. Все-таки сейчас расскажем. Мы решили эту тему взять. Дело в том, что у Южной Кореи вдруг резко ухудшились отношения с Украиной. Причем речь идет о, практически об отзыве даже посла. Ну, по крайней мере, из Сеула звучат именно такие заявления.
0: Там прекрасное заявление звучит. Не оправдали ожиданий Сеула.
2: Да.
0: Сеул 5 лет внимательно следил за Украиной, и вот, наконец, не оправдали все.
2: Да, ну а такой формальный или неформальный повод, или на самом деле причина все-таки, а не повод, это то, что Зеленский просто на голубом глазу не смог сохранить государственную и военную тайну двух стран, Южной Кореи и Украины. Это он рассказал о том, что, ну, Украина передала двух корейских, ну, то есть граждан севера, да, граждан КНДР, двух военнопленных, передала Южной Корее, ну, и Южная Корея там с ними, наверное, что-то все-таки делала, это какой-то, ну, действительно, это большой секрет, это разные государства, вообще, это, ну, такое событие очень неоднозначное, и получается, ну, мазанули так это публично с трибуны ООН практически Южную Корею, ей это очень не понравилось, и мы хотим разобраться, а что вообще за отношения этой страны вообще, ну, нужна ли Украина Южной Корее, да, и почему Южная Корея так все-таки осмелела-то, она же вроде бы к западному блоку себя относится.
0: Даже к американскому, я бы сказала.
2: Фактически,
0: вот так, да. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской академии наук Константин Асмолов с нами. Константин Валерьянович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Ну, Константин Валерьянович,
4: государственные и военные тайны вы слегка перегнули.
2: Так.
4: Тем не менее, это действительно довольно чувствительный момент по целому ряду причин. Трансфер северокорейских военнопленных в Южную Корею — это вообще-то серьезное нарушение международного права, поскольку по всем конвенциям военнопленных возвращают в ту страну, за которую они воевали, и Российская Федерация неоднократно включала этих двоих в списки. Однако, поскольку Южная Корея север не признает и смотрит на север примерно как Киев на Донецк и Луганск, то, заявив, что это наши граждане, они активно требовали переправить их себе. Естественно, по двум причинам. Первая – разведывательная. Угу. Двое пленных – это способ понять, что представляет собой Корейская народная армия. Вторая – пропагандистская. Заявляется, что они выбрали свободу, хотя никто из них таких заявлений не делал. Говорили об этом только южнокорейские правозащитники, предъявляя странные рукописные документы.
0: Так.
4: И, собственно говоря, скандал, на мой взгляд, связан с тем, что Зеленский проболтался, и южнокорейцы испугались того, что он проболтается не только о факте передачи пленных, но и о том, чем Сеул за этот очень важный для него момент мог заплатить.
2: А вы знаете, чем?
4: Понимаете, к сожалению, я могу только предполагать, но судя по размеру последующей истерики, это может быть, подчеркиваю, может быть, что-то весьма неприятное, например, для российско-южнокорейских отношений.
0: Ну, например, ну понятно, что это из области домыслов, что мы не находимся на территории фактов, ну, но вот что могло бы быть?
4: У меня есть референтный пример. Угу. История с разведывательными дронами, которые запускались на север. Когда северяне подняли шум, то выяснилось, что разведывательные дроны кустарные запускала группа молодых ученых, которые, оказывается, представить себе не могла, что их пуски через самую охраняемую границу мира и наблюдение за ядерными объектами могут вызвать военный конфликт.
0: То есть они просто ради интереса запустили дроны, да? Ну, потому что хотелось узнать, как там дела.
4: Да, потом просто выяснилось, что эти люди были на подсосе у южнокорейской разведки, получали от них деньги, и справедливый южнокорейский суд принял замечательное решение. Люди, которые могли вызвать войну, получили 8 месяцев условно за нарушение правил безопасности полетов.
2: Ну прелесть, да, Соломоново решение, да, ребята просто неправильно, не согласовали.
4: Поэтому где гарантия, что какая-нибудь подобная группа молодых ученых нарушит запрет на поездки в Украину и ради любви к демократии отправится учить южнокорейских военных исключительно в частном порядке южнокорейским технологиям?
2: Все может быть. Тем более, они, конечно, очень это восприняли с зубовным скрежетом явно участие.
4: Опять же, вот недавно, например, случился взрыв в демилитаризованной зоне. Южане утверждают, что это северокорейские мины. Даже их показали. Угу. Если совсем уходить в конспирологию, то где гарантия, что эти мины не были переданы украинской стороной для организации провокации?
0: А для чего нужна такая провокация Украине? Ну, для чего? Ну, где Северная Корея?
4: Ну, например,
0: Корея, где...
4: для того, чтобы Сеул, который сейчас все-таки пытается как-то балансировать,
0: получил
4: бы жесткую реакцию Москвы, после чего у него были бы развязаны руки, потому что Сеул постоянно склоняют к сотрудничеству с Киевом, особенно к военно-техническому, но пока, по крайней мере, официально красную линию не перешли.
2: Ну что ж, у нас буквально 30-40 секунд. А Сеул может на этом фоне улучшить отношения с Россией, воспользоваться этим для улучшения отношений? Ухудшения с Украиной, улучшения с Россией? Нет?
4: Нет. На это есть очень большой блок причин. От популизма южнокорейского руководства до американского влияния необходимости идти в фарватере. И потом снабжать оружием недружественные страны это гораздо больше денег, чем оживлять российский рынок.
2: Да, но тем не менее, все-таки какой-то уже сухогруз шел через Северный морской путь.
4: Сухогруз, от сухогруза ничего Россия не получила.
0: Но тем не менее он шел. И он же тоже, шел. И вот 6 сентября, да, еще месяц назад, но тем не менее, появлялись такие вбросы, что вот южнокорейские автомобили могут появиться на нашем рынке. Тоже.
4: Ключевое слово могут.
0: Могут. Понимаете, а вот оно вот как-то все вокруг да около, вот понимаете, и создается такое ощущение.
4: Сеул пытается, естественно, сидеть между двух разъезжающихся стульев.
2: Вот.
4: И старательно подавать России сигналы, что все не так плохо.
2: Это понятно, замечательно. Понятно. Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Автомобили, бывший Сан-Йонг, сейчас не знаю, как называется, они не ушли, например, с российского рынка и не закрыли здесь свои представительства. Так что что-то вот замутят.
0: Что-то нечисто.
2: Что-то мутят они там, да.
5: Карл войско поведет на Полтаву. Петр будет вынужден дать бой. Приготовиться к атаке.
6: Вали!
7: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
8: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: С Игорем Шатровым и Людмилой Шаульной мы продолжаем. Тема, наверное, всех коснувшаяся, тех, кто пользуется интернетом. И вот в эти дни мы ощущаем многие. Нанесены были удары по трем центрам хранения данных компании Яндекс. И, ну, дата-центр это называется по-другому. Ну и последствия довольно серьезные. Я думаю, что мы не будем перечислять или будем.
0: Ну почему? Мы можем назвать, во-первых, в Рязанской области, да, в САСУ это было первое событие 8 октября. Затем последовало такое же событие в Владимирской области и вот в Калужской области третий дата-центр.
2: Да, ну и в результате сбоя зафиксировано в большом количестве приложений, там Яндекс.Пэй, Яндекс.Го, Яндекс.Еда.
0: И не только Яндекс. Пострадали и другие приложения, которые сотрудничали с платформами Яндекс,
2: да,
0: которые
2: вообще,
0: на их платформах базировались.
2: Да, и вообще в этих дата-центрах базировались и государственные компании, некоторые и ресурсы официальных каких-то структур, органов. Вообще, по большому счету, вот эта современная инфраструктура цифровая, она, ну, по большому счету, является такой же важной, как в бывшие годы, в былые годы, там, не знаю, там, железнодорожная, да, магистрали железнодорожные. Почему у нас РЖД? Ну, такая холдинг государственный, да, ну, потому что, извините, да, ну, вот, или там, не знаю, нефтяная инфраструктура. Сейчас все на этой цифре, все абсолютно, и это же не только там такси вызвать, да, ну, вообще, начиная от баз данных, кончая управлением, процессами управления, там, информация, которая критического характера, и выясняется, что у частных компаний, какой является Яндекс, кстати, один из создателей, да, и руководителей этой компании, тут не очень задолго до всех этих событий сбежал фактически в Соединенные Штаты.
0: В сентябре,
2: да. Да, и мы, не знаю, почему-то как-то не заметили этого, да, некоторые. Часто у нас так бывает. А потом прилетело в центры, которые, знаете, не каждый этот городок Сасово найдет-то на карте. И не все знают, что там один из крупнейших центров. Ну и вот эти все рязанские, владимирские центры, они тоже, знаете, не в центре города находятся, эти дата-центры. И не каждый знает, что это там. Вполне возможно, мы получили еще утечку каких-то данных через этого человека нехорошего, вот, и Волош, фамилию даже надо назвать, чтобы все понимали, и надо какие-то выводы делать, поэтому мы сегодня будем говорить не с IT-специалистом на эту тему, потому что это тема не IT-эксперта, а вот тема человек такой государственных взглядов на ситуацию, государственника, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько с нами на связи. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Богдан Анатольевич, вот такой вопрос. Ну, людям, которые, может быть, не очень разбираются в этой ситуации, ну что там, ну, он цифровые какие-то услуги предоставляет этот Яндекс. Ну, хорошо, пользуемся мы поисковиком, там, ну, Яндекс.Такси, да, там что еще? Еду заказывают. Ну, ничего такого, как бы ничего так. Ну, переживем мы без этих заказов еды. Но ведь на платформах Яндекса базируется огромное количество серьезных цифровых ресурсов, в том числе и государственных. А вся наша государственная система, государственная экономика стремится к цифровизации. Правильно?
6: Да, совершенно верно.
0: То есть Яндекс — это чуть больше, чем коммерческая цифровая компания, пусть даже и очень крупная.
6: Ну, это цифровая компания, которая постепенно приобретает характер национальной компании. Но вы знаете, даже на уровне бытовом, просто таком чисто бытовом, вот сегодня я, например, столкнулся с тем, что ряд сайтов не работает.
0: Да.
6: Я захожу в почту, которая тоже у меня на Яндексе, и вижу, что документы, например, которые приложены к письмам, они не открываются.
0: Такси подорожало в полтора раза и только наличными. Карты не всегда и не везде показывают. Да, действительно. Но как? Мы это воспринимаем как? Ну, временный дискомфорт. Ну, починят. Но здесь же другой вопрос. Мне кажется, что это вообще уже уровень госбезопасности.
6: Ну, я думаю, что вы правы. Почему? Потому что в значительной степени нынешняя экономика, она все больше становится цифровой. И в определенный момент эта зависимость, она может быть критической. В любом случае, центр обработки данных – это крайне важный элемент инфраструктуры, который должен защищаться и который, конечно, должен быть частью государственной машины, просто потому что государство тоже от этого зависит. Вот, например, совершенно недавно, в августе, Яндекс неожиданно предупредил всех пользователей своего почтового сервиса, что теперь он будет взимать плату за пользование почтой. Я не помню, сколько точно миллионов, по-моему, порядка 20 миллионов пользователей Яндекс.Почты вообще существует. Но самый цимис состоит в том, что значительная часть этих почтовых ящиков – это корпоративные ящики. То есть это ящики чиновников, служащих, работников бюджетных учреждений и так далее. И, соответственно, раз уж он взялся брать плату за обычный почтовый сервис за хранение данных, ну, наверное, часть этих средств стоило бы направить на защиту от возможных атак беспилотниками. Это же не новость. Ну, у нас война идет уже, военный конфликт продолжается уже пятый год.
0: И вот это ключевое.
6: Можно было бы позаботиться.
0: И вот это ключевое. Почему в течение 5 лет никто не подумал о том, что действительно эти центры необходимо защищать? Ну, вот сегодняшняя новость, да, действительно, Минцифра уже обсуждает. Это Максуд Шадаев, глава Минцифры, заявил. Процитирую его слова. Минцифра совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов. Ну, имеется в виду дата-центры. Но при этом, но при том объеме атаки, то, что продолжают эти сервисы функционировать, показывает, что коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению.
2: Люда, выпал снег. Январь наступил, да, снег выпал. Как неожиданно, да, что он...
0: Как всегда.
2: Как всегда. Понимаешь, вот Богдан ведь сказал очень ключевой момент. Это уже ведь несколько лет длится, наверное, с 2014 года. Почта известной вражеской компании, да, все чиновники должны были отказаться от почтовых услуг этой компании и перейти либо на Яндекс, либо на еще одну нашу компанию, которую не хочется даже называть вслух, потому что потом скажут, что я навел на них очередной
0: не
2: удар.
0: Надо.
2: Да?
0: Ну,
2: просто это, ну, это смешно, если эта компания тоже окажется не готовой. Вот я о чем говорю. Блин, не смешно, это горько. Вот как, понимая, что там, правильно сказал Владимир Анатольевич, там наша переписка наших чиновников всех, и, может быть, даже государственные тайны, не охранять совершенно вот это, я не понимаю.
0: Облачный сервис.
2: Да, облачный сервис. Богдан Анатольевич, ваше мнение, продолжайте.
6: Ну, я думаю, что здесь необходимо выработать некий новый подход, который будет объединять усилия государства, государственных органов и частной компании Яндекс, которая является сейчас, во-первых, во многих отраслях монополистом, а во-вторых, приобретает характер национальной компании. То есть компания, от которой в государстве многое теперь очень зависит. Кстати, я думаю, что все-таки сбежавший на Запад Волош в реальности он не наводил на эти центры обработки данных. Почему? Потому что их в России не так много, насколько я знаю, их порядка 5. Некоторые из них строятся, Никто этого не скрывает. И, в принципе, те люди, которые просто ездят мимо них, они вполне могли бы, ну, не то чтобы рассказать об их размещении, но, то есть, это не секрет.
2: Богдан Анатольевич, это совершенно не секрет. А вот насчет того, что не секрет, и насчет Воложа, ладно, да, а насчет того, что не секрет, я вот, кстати, даже возмущен. Тут однажды, я даже написал, помнится, у себя в телеграм-канале, помню, открывали какой-то химическое предприятие какое-то в Подмосковье. Ну, чуть ли не локацию его показали. Я думаю, ну, наверное, зенитки там точно поставили. Это было недавно. Я надеюсь, что там зенитки стоят. Но вряд ли, если честно.
0: Ну, вот к разговору о зенитках, да, вот сейчас начали говорить о том, что надеются, что вооруженные силы помогут. А вот не пора ли уже применить, как вы считаете, указ президента о внешнем управлении? Он уже принят, такой указ. И здесь как бы, ну, все к тому идет. Было сказано, если должны вот, защищаться. Если не будете защищаться, защитим мы.
6: Вы знаете, здесь мне, конечно, очень сложно говорить, потому что такие решения принимаются у нас на самом верху, как когда задействовать этот указ. Но поскольку это действительно очень важная инфраструктура, если из 5 вот этих ЦОДов, скажем, вывели из строя сейчас 2 или 3, если выведут оставшиеся, и эта почта в принципе перестанет работать, сервисы Яндекс, ну, тогда, возможно, да, государственные мужи в рамках вот этого указа возьмут внешнее управление над этими активами. Просто я сейчас не готов назвать ни один какой-то крупный актив, который был бы взят под внешнее управление именно по этой причине.
2: Ну, пока да, пока такого еще не произошло.
0: Ну, и указ недавно.
2: Но мы видели, что, например, нефтяные компании газовые, они начали активно этим заниматься, они создали свои службы безопасности, оснастили их соответствующими вооружениями и так далее.
0: Спасибо большое. Мы благодарим нашего эксперта, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Беспалько был с нами. Ну что ж, будем смотреть за развитием событий, будем следить.
10: Наше время. Время.
11: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
12: Театр «Радио России» представляет.
13: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
12: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
14: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
12: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
15: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
12: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
10: Радио России.
16: 26 октября в Кремлевском дворце при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится гала-концерт «Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Автографы и имиджи» и будет посвящено юбилею легендарного артиста. На сцене мировые звезды балета Евгения Образцова, Виктория Терешкина, Мария Ильюшкина и другие. Автор и ведущий – народный артист России Андрис Лиепа. 6+.
10: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
13: Платье хочешь? Красиво.
17: Я для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли.
18: Блин!
16: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны рассказала об ударах по судам с грузами для ВСУ. На достижение национальных целей развития в ближайшие 3 года заложено 19 триллионов рублей, заявил глава Минфина. И Венгрии предстоит сделать сложный выбор по проекту АЭС ПАКШ-2 с участием России, заявили в СВР. Об этих и других событиях далее подробно. Подразделение группировки «Центр» освободили населенный пункт Лидина в ДНР. В районе Доброполя морская пехота зачищает западные кварталы и территорию шахты «Добропольская». Освобождено 216 зданий, а также отражена попытка деблокирования окруженного противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделение группировки войск «Центра» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидина Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской воздушно-десантной бригад ВСУ и 3 бригад Национальной гвардии. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
1: В Министерстве обороны также сегодня сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Никольское в Запорожской области. Вооруженные силы России сегодня днем нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в населенном пункте Терновка в Николаевской области, который использовался для хранения грузов военного назначения для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем поражено судно типа «Сухогруз», доставлявшее в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Также под удар сегодня попало судно, направлявшееся в порт Николаев. Бизнес в России должен чувствовать себя спокойно, уверенно и в безопасности. На это указал Владимир Путин во время встречи с председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. В ходе беседы глава государства попросил высказать мнение о том, как власти могут помочь бизнесу справиться с текущими вызовами. Репик, в свою очередь, предложил президенту создать в России налоговый инвестиционный сертификат. По словам главы общественной организации, это поможет компаниям инвестировать в новые проекты и получать на них кредиты. Алексей Репик добавил, что такой сертификат будет ценной бумагой, под которую банк сможет кредитовать проекты.
3: Мы предлагаем механизм, который позволяет завтрашней прибыли работать на инвестиции сегодня. То есть компания вкладывает в новые мощности, автоматизацию, НИОКР, и после подтверждения затрат получает инвест-налоговый сертификат, ну, например, на половину суммы вложений. Гасится он только из будущего прироста прибыли. Соответственно, если нет прироста, нет вычета. Вычет будет с 31-32 года, через 5 лет. После того, как появится дополнительная прибыль от предприятия, от этой инвестиции, ее часть банк может забирать, в том числе для погашения платежей, покрывающих стоимость кредита.
1: Во время встречи Владимир Путин также заслушал доклад Репика о подготовке съезда к 25-летию Деловой России. Президент в целом принял приглашение посетить юбилейный форум организации. Руководство Еврокомиссии – главный заказчик развернутой в Европе грязной информационной кампании против российской госкорпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «ПАКШ-2» Венгрии. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки России. Как отметили в СВР, Брюссель развернул клеветническую кампанию против «Росатома». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо поставила перед своим аппаратом задачу заставить Будапешт премьер-министра Венгрии Мадьера отказаться от сотрудничества с России в сфере мирного атома, заявили в СВР. Сейчас на единственной Венгрии АЭС ПАКШ, состоящей из 4 энергоблоков, вырабатывается почти половина всей электроэнергии Венгрии. На достижение национальных целей развития в ближайшие 3 года заложено 19 триллионов рублей. Об этом в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов. В комитетах парламента сегодня рассматривался проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Документ был подготовлен таким образом, чтобы обеспечить устойчивость к любым колебаниям на внешних рынках, в том числе нефтяном. Доля нефтегазовых доходов в ближайшие годы не будет превышать 17%. Основной упор будет делаться на доходы, не связанные с нефтью и газом. В числе главных приоритетов трехлетнего плана – обеспечение исполнения социальных обязательств государства перед гражданами, оборона и безопасность, а также достижение национальных целей, рассказал глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
4: Президент сказал, что основные, то есть приоритеты бюджета – это безусловное выполнение всех социальных обязательств государства. Важнейший вопрос – это развитие нашей экономики. В первую очередь, это, конечно же, технологический суверенитет. Поэтому, приступая к рассмотрению бюджета, мы понимаем, что наша с вами основная задача – проверить каждую цифру бюджета на предмет того, как выполняются данные приоритеты.
1: В бюджете заложено постепенное увеличение доходов. Как отметил глава Счетной палаты Борис Ковальчук, в следующем году они запланированы на уровне 43 триллиона и 300 миллиардов рублей. Платформа Яндекс.Клауд на фоне ситуации с суд Яндекса предупредила о возможном фишинге от ее имени и назвала вероятные легенды, которые могут быть использованы в преступных целях. Типичные предлоги мошенников могут звучать так, как данные повреждены, вводите для восстановления, аккаунт заблокирован из-за сбоя, компенсация за простой, укажите реквизиты, а также срочная миграция, откройте вложение. Об этом говорится в уведомлении на сайте платформы. Представители Яндекс.Клауд посоветовали проверять отправителя, а именно домен, с которого приходит письмо, обращать внимание на срочность писем, которая может быть признаком мошенничества, и с осторожностью относиться к вложениям. А в воскресенье дата-центр Яндекса во Владимире полностью остановила работу после атаки БПЛА. Также на прошлой неделе в результате атак пострадали центры обработки данных компании в Сасове, Рязанской области и в Калуге. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ очередные матчи. Борис Дом уступил Сибири 2-3. Салават Юлаев обыграл вторую команду в турнирной таблице Восточной конференции «Нефтехимик» со счетом 4-3. Амур одержал четвертую победу подряд, победив Ладу 1-0. Для Лады это 10-е поражение к ряду. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сегодня заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. «Со своей стороны я готов подтвердить это», — уточнил Силва. Четверо российских гимнастов получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. У женщин визу получил Алена Глотова, у мужчин Даниил Маринов, Арсений Духной, Сергей Найдин. В ожидании виз по-прежнему остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин и запасные Милана Каюмова и Мухаммаджон Якубов. Бокс. Официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге на УГМК-арене проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом по версии WBO Каллумом Смитом. Теннис. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саворчину 6-2-6-3 и за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. Тем временем Мира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного «Тысячника» в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. И пока это все новости спорта.
1: Погода. Алам центр Фобос. 13 октября в Иркутске до 13 градусов без осадков, в Архангельске и Петрозаводске днем около 5 градусов, временами дожди. В Калининграде и Перми днем около 16 градусов, утром небольшие осадки. В Казани и Нижнем Новгороде днем около 21 градуса без осадков. В Владимире и Туле днем 17 градусов, будет сухо. В Сочи завтра 24-26 градусов без осадков. В Нальчике такая же погода. В Симферополе около 21 градуса и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди. Температура воздуха днем 6-8 градусов. В Москве сейчас около 12 градусов. В предстоящую ночь синоптики обещают около 8-10 градусов. Завтра днем в столице не выше 12 градусов и возможны осадки.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
2: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
3: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
4: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
1: Яблоки – это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
3: Это само собой.
1: Я просто сегодня не обедаю.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
4: Какой же может быть голос другой?
3: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: «Разное время». В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время.
8: С Игорем Шатровым и Людмилой Шаулиной мы продолжаем в этом составе рассказывать вам о самом важном, самом интересном.
9: Давай я коротко напомню наши контакты. 8-925-222-99-92 в любом мессенджере. По этому номеру телефона вы можете писать ваше мнение, комментарии, может быть, вопросы нашим экспертам. Мы все прочитаем, а узнать, какие будут эксперты, какие темы, вы можете в нашем Макс-канале, они там все выложены, и там же можно тоже оставлять ваши комментарии, пожалуйста, мы ждем вас.
8: Да, воспользовался я служебным положением, увидел объявление, что завершается формирование состава 72-й российской антарктической экспедиции, набирают туда фактически по объявлению теперь как в космос, у нас же в космос теперь летают радиожурналисты, там, актеры, режиссеры, кто вот...
9: Кому не лень. Все, кто не помнит.
8: И в Антарктиду получается то же самое. Вот захотелось мне выяснить. Вдруг меня возьмут в Антарктиду. Люда, погоди, во-первых, мы еще спросим. Во-первых, не надо.
9: А во-вторых, есть уже известно, что там требуются конкретные специальности. Врачи-хирурги, анестезиологи-реаниматологи, повара, механики-водители, электромеханики и механики ДЭС. Вот что такое ДЭС, я
8: узнаем,
9: не подскажу.
8: Узнаем.
9: Специалисты по спутниковому оборудованию связи. Вот. Значит, кто-то из них?
8: Я попробую выдать себя за анестезиолога-реаниматолога, потому что я с ним общался пару недель назад, когда мне делали операцию. Я примерно могу повторить то, что он говорил. Понимаешь? А диплом я напечатаю на принтере.
9: Понятно. Ну, ладно, выдал бы себя за специалиста связи. Ну, там связи с общественностью или какие еще связи?
8: А вот мы сейчас про связи с общественностью поговорим. С нами Ольга Шемякина, руководитель службы по работе с персоналом арктического и антарктического научно-исследовательского института. Я как петербуржец даже знаю, где он находится, наш известный арктический, антарктический НИИ. Ольга Алексеевна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Ольга Алексеевна. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем с вами разговор, я на всякий случай, для тех, кто запутался, уточню, мы говорим об Антарктике, о Южном полюсе. Это там, где живут пингвины.
8: Да, не там, где
9: не
8: живут...
9: Не путать с Арктикой.
8: Не путать там, где живут белые медведи. Да, там не живут, в Антарктиде. А, Ольга Алексеевна, ну давайте вот я вначале личные вопросы решу, а потом перейдем к серьезным вопросам. А вот мне, журналисту, 50+ лет, да, можно найти работу в Антарктиде?
10: Ну, на данный момент таких вакансий у нас нет. Так. Но такое бывает, что ездят и фоторепортеры, так. И представители других профессий, журналистские да. братья.
8: Так, я тогда... Запишусь в очередь, я понял, хорошо, отдельно после эфира поговорим. Ольга Алексеевна, расскажите тогда, пожалуйста, как сейчас набирают в Антарктиду? Почему нас еще это удивило? Мы увидели, что вот обычное объявление, да? Раньше это где-то там за какой-то тайна какая-то, за, не знаю, там под флером каким-то секретности. Сейчас смотрим, в космос набирают чуть ли не через госуслуги. Вот. И в Антарктиду также, да?
10: Ну, к сожалению, да, это данность, наверное, нашего времени. А с другой стороны, Антарктида становится более доступной.
9: Да, вот интересно, я и подумала, почему к сожалению.
10: Ну, вы говорите, что раньше это была тайна за семью
8: печатями. Да,
10: да. Мы набираем, вот видите, объявление размещаем даже в открытом доступе.
8: Да, это мы увидели. То есть любой человек вот этих профессий, которые назвала Людмила, может куда-то позвонить, написать, и ему, ну, его вызовут на собеседование. Как это вообще происходит?
10: Значит, коротко сначала скажу, что Российская антарктическая экспедиция выполняет работы на 5 круглогодичных действующих полярных станциях в Антарктиде. Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс, Восток и Мирный. И... у нас есть два состава Российской антарктической экспедиции. Это сезонный состав. В районе полугода ребята там находятся вместе с дорогой, с учетом дороги. И зимовочный состав, плановый период пребывания зимовочного состава до 1,5 лет.
9: Мамочка.
8: Тоже, ого.
10: Дорога занимает 2-3 месяца, потому что добираются туда наши полярники на судах наших же, нашего института. Дорога достаточно длинная. Значит, все вакансии, которые выставлены сейчас и на данный момент еще не совсем закрыты, они размещены на нашем официальном сайте нашего института. То есть найти очень легко, просто набрать Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт или ААНИ. И в разделе «Вакансии. Работа» размещены все вакансии, и можно заполнить анкету прямо на сайте без какого-либо резюме, просто проходя по, скажем так, определенной форме, да, отвечая на вопросы. Mm-hmm. Эта анкета попадает в отдел по работе, по подбору персонала. В зависимости от вакансии передается в отдел, который заинтересован в подборе данной категории работников. И далее с работником, ну, с кандидатом связываются ответственные сотрудники, задают вопросы, освещают какие-то вопросы, которые интересуют кандидатов. И дистанционно мы начинаем проводить процедуру предварительную перед приемом, потому что у нас достаточно большой пул кандидатов, которые идут из других регионов, не Санкт-Петербург. И приехать им достаточно проблематично. Как правило, они приезжают уже перед самим трудоустройством и отправкой в Антарктиду.
9: Ольга Алексеевна, но получается, что тогда желающих-то очень много, то есть при таком открытом способе, да, заполнения, да, способе набора.
10: Много.
9: А по каким критериям отбирают или наоборот, по каким критериям отсекают?
8: Вот, наверное, отсекают.
9: Что
8: да.
9: Не, точно нет.
8: Ну, например, здоровье, какое
9: возраст.
8: Значение имеет? Возраст.
9: Пол.
10: Да, достаточно углубленная медицинская комиссия, которая предписывается нам законодательством. Соответственно, все кандидаты проходят эту медицинскую комиссию. И на стадии прохождения медицинской комиссии достаточно большой контингент отсекается по состоянию здоровья.
9: А какие требования к здоровью?
10: Вы знаете, там огромный перечень врачей, которых нужно пройти, которые допустят вас до работы в Антарктиде. То есть это не должно быть никаких заболеваний, скажем так, которые хронические. Потому что есть у людей проблемы с давлением. Мы знаем, что в Антарктиде другое давление, и с этим могут быть связаны усугубления проблем со здоровьем. Да? То есть там все от стоматолога до обычного терапевта.
8: До гинеколога. До гинеколога, как мы поняли.
9: А женщин берут, кстати?
8: Да.
10: А сезонный состав берут и женщин, в зимовку нет. У нас в зимовке женщин, это очень длительное пребывание, станции очень небольшие по составу, это 12 человек, например, на станции, и как-то женщин там на зиму не оставляют.
8: Ольга Алексеевна, а ведь это, наверное, психологическая причина, да?
9: С надеждой спросил Игорь.
8: Нет, ну просто, ну а почему не оставляют? Это психологический момент, видимо, играет роль.
10: Психологический момент тоже, ну и, как правило, женщина — это мать семейства, это дети, и оторвать женщину на полтора года от семьи, ну, наверное, это очень проблематично.
8: Ну, вы добрые, в космос некоторые летают и подольше в последнее время. Ольга Алексеевна, а вот скажите, еще такой вопрос. Ну, понятно, что там они всем обеспечены, у них все есть, и понятно, и даже не будем, хотя хотелось бы узнать, конечно, чем там еда отличается, например, ну, может быть, вы скажете об этом, от нашей обычной. А вот они возвращаются оттуда, они опять становятся обычными рядовыми гражданами, за этой медаль не повесили на грудь, пенсию там не повысили или там зарплат, премию не выплатили. Как вообще вот это происходит?
10: Ну, во-первых, Антарктида географически не относится к районам Крайнего Севера.
8: Отлично, потому что это крайний юг, наверное.
10: Да, но потому что это юг. Но участники российской антарктической экспедиции имеют законное право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. То есть чем больше стаж работы в Антарктиде, тем раньше человек может уйти на пенсию. Mm-hmm. Поэтому это такой бонус за поездку в Антарктиду. Yeah. Во-вторых, люди, которые ездят в Антарктиду уже неоднократно, они зарабатывают себе полярные надбавки, которые причисляются к заработной плате. Чем дольше человек там работал, тем выше эта полярная надбавка. Mm-hmm. Это такие преференции, которые даны законодательно участникам российской антарктической экспедиции. Ну и по поводу обеспечения, естественно, они обеспечены всем, одеждой климатической, да, они проживают на полярных станциях в абсолютно сейчас комфортных условиях. Это теплые помещения, которые рассчитаны на воздействие низких температур и сильного ветра. На каждой станции есть душевые, санузлы, бани,
9: ну, в общем, комфорт обеспечен.
10: И так далее.
9: Самый главный вопрос.
10: Жизнь, скажем так, интересная. Они играют в шахматы, участвуют в диктантах, в каких-то мероприятиях, которые проводятся между станциями других государств. В принципе, они не совсем оторваны от мира, скажем так. Да?
9: Понятно.
10: Плюс там есть интернет, соответственно, есть коммуникация с родственниками, там работает МТС.
9: Ольга Алексеевна, прошу прощения, перебью вас, просто времени совсем мало остается, а мы же самый-то главный вопрос-то не задали. Понятно, что за романтикой люди едут, это все ясно, а зарплата-то какая?
10: Зарплата. Вот смотрите, все зарплаты абсолютно прозрачные, их можно увидеть. Каждой вакансии выставлены на нашем сайте. Сейчас вот, ну, долго тут это все перечислять,
9: ну,
10: но тем интересно, они могут зайти на сайт, открыть профиль вакансии, там все расписано.
8: Я думаю, что зайдут теперь после этого точно. Один все-таки тогда вопрос. Мы увидели завершающие, мы увидели все такие обслуживающие профессии. А ведь вообще, на самом деле, ведь в экспедиции, наверное, и ученые присутствуют. А эти люди, которых вы набираете, это те, кто помогает ученым. Правильно мы понимаем?
10: Да, конечно, это технический персонал, который способствует обеспечению жизнедеятельности станции. Очень ищем механиков-водителей. Это трактористы, вот обычные трактористы.
8: Вот.
10: Очень нужны.
8: Если среди наших слушателей есть трактористы, вот обращайтесь в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге. Вы, вполне возможно, окажетесь в Антарктиде. С нами была Ольга Шемякина, руководитель службы по работе с персоналом Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Зарплату вы найдете на сайте этого института.
9: Переходим к другой теме.
8: К другой теме.
0: Наше время.
9: Вот у кого какие проблемы, а власти Железноводска, это курорт Ставропольского края, сейчас крайне обеспокоены ситуацией с енотами. Еноты в городе.
8: Да, енотов много.
9: Расплодились.
8: Енотов много. Семьями, семьями гуляют. Несколько лет назад это произошло. Видимо, с енотами случилось то, что однажды случилось в Москве с утками, вот этими желтыми огари называются, да? Угу. Эти утки сбежали из зоопарка московского, теперь живут в Москве, как у себя дома, их тут тысячи. Вот что... Еноты сбежали из кафе. Да, несколько лет назад.
9: Вот что пишут в объявлениях. Убедительная просьба. Пожалуйста, не пытайтесь их кормить, не подходите близко. Да, они выглядят мило и забавно, но не забывайте, они дикие животные. Мало того, еще и способные переносить бешенство. А, к нам присоединяется зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомеранов. Илья, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Илья.
11: Здравствуйте.
9: Как же так сложилось? Сбежала пара енотов из кафе, где, видимо, их там держали для развлечений. И вот теперь целый город страдает от нашествия енотов. Как так произошло?
8: Как они размножаются, так как кролики, извините.
11: Ну, я, во-первых, не уверен, что это именно еноты, сбежавшие из ресторана, потому что мы знаем, что программа была по переселению енотов в советское время. Эта программа была достаточно крупная по разведению пушных зверей, которые не свойственны нашим регионам, и завозилась и американская норка, и канадский бобр, и, собственно, из Соединенных Штатов Америки, из Канады завозились, в том числе и еноты. Было несколько попыток переселения енотов в на территории нашей страны, и первые попытки были на Дальний Восток, но там еноты не прижились из-за холодного климата, потому что в целом это, конечно, звери более теплолюбивые, чем климат средней полосы России, допустим, или климат Приморского края. Однако они хорошо прижились на Кавказе, в Дагестане и в Ставропольском крае, где, собственно, продолжают жить и по сей день. Это 51-й год переселения енотов в эти регионы.
9: А, это вместе с борщевиком, колорадским жуком и кукурузой произошло что-то?
11: Ну, что-то происходило не специально там, да. Допустим,
8: Хрущев привез из командировки.
11: Но вот енота завозили именно специально, потому что действительно мех, зверь очень пушистый, мех енота используется в пушной промышленности. Ну и зверьки эти хорошо привыкли жить с людьми. Если мы посмотрим любой американский фильм, мы увидим, насколько енотов много в городе, потому что это животные, легко привыкающие к сожительству с человеком. И главное, что питающиеся очень разной пищей. Соответственно, они легко выходят на помойки, находят себе вкусную еду. И нужно не забывать, что еноты животные очень умные, очень сообразительная, и еще у енотов есть ручки, а мы знаем, что если есть сложный мозг и свободные две руки, то дальше эти руки применяются, чтобы залезть куда угодно. Еноты этим широко пользуются, они залазят в контейнеры, к людям в карманы, ну и, в общем, вот ведут себя как настоящие такие бандиты, как шпана городская.
9: А чем они еще опасны, кроме того, что могут что-нибудь украсть?
11: Ну, они, во-первых, могут украсть, во-вторых, это довольно крупные животные, и на самом деле не очень так приветствующие взаимодействие с собой. То есть енот к вам-то может полезть, но он не очень хочет, чтобы вы его трогали и хватали. И, соответственно, енот в ответ на это может очень сильно укусить, это могут быть серьезные повреждения. В слюне енота содержится много бактерий, которые там просто живут из-за того, что ротовая полость нечистая, это может вызвать неприятные такие раны. Ну и действительно, еноты могут переносить разные болезни, в том числе и бешенство, но опять же они должны откуда-то его подхватить, это должен быть очаг бешенства, то есть большинство енотов все-таки не переносят страшных болезней, однако повреждения от укусов енотов могут быть очень сильные, примерно сопоставимы, вот слушателям наверняка знакомы макаки в Юго-Восточной Азии, вот укусы могут быть похожего типа, то есть достаточно серьезные.
8: В общем, гладить их не советуете, и детей к ним не подпускать лучше.
11: И не гладить, не кормить, лучше не подкармливать и ни в коем случае не бежать, стараться сделать с ним селфи, засунуть телефон в морду еноту. Это всегда приводит к плохим последствиям взаимодействия с дикими животными. Мы должны действительно помнить, что несмотря на то, что еноты живут в городе, они легко выходят к человеку, это все равно дикие животные, которые не хотят.

0: амфибий. Ну и это действительно сказывается на экосистемах. Но в целом, поскольку животные достаточно крупные, конечно, численность не настолько быстро растет, хотя потенциальная угроза есть. И в целом сейчас, наверное, вообще
1: поняли.
0: Мы должны задумываться о том, как...
2: Спасибо.
1: Поняли. Игорь Гомеранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, был с нами. Говорили мы о енотах.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Наше время.
2: С Людмилой Шаулиной и Игорем Шатровым, и Андреем Кудряшовым, который пришел к нам
5: Здрасте.
2: В студию с очень интересным рассказом. Привет, Андрей.
5: Ну, я так понимаю, что мы сегодня хотим поговорить про коллекционирование всяческих спортивных вещей.
2: Это фетишизм, мне кажется, называется просто и все.
5: Сразу. Ну, я думаю, мне кажется, на этом...
1: Отрубил,
5: стоит...
1: на этом тема да, закрыта. Нет,
5: на этом, да, мы идем уже к психиатрам, и, собственно говоря, да. нам не о чем разговаривать, да?
2: Ну, мне казалось, да.
5: Нет, ну, действительно, люди отдают какие-то большие деньги за футболки, может быть, какие-то карточки с автографами. С чем это связано?
2: Ну, где карточки? Слушай, это автограф, вообще отдельная история, можно тоже поговорить. Но нестиранная майка, которая будет тебе все нестиранной висеть у тебя... до твоей смерти, я не знаю, зачем это вот.
5: Что-то какое-то, ты мне нарисовал мое будущее, мне оно уже не нравится слово совершенно, я, пожалуй, эту майку постираю и продам ее тебе, наверное, да?
1: За 5 рублей, да?
5: Чтобы хоть какой-то профит у меня был в моей жизни. Нет, ну на самом деле эта история больше лежит, наверное, конечно, в психологии, потому что люди закрывают таким образом какие-то вещи, да? Ну, не только психология, да, это какой-то, знаете, эмоциональный, может быть, капитал, да, может быть, так это называть, и эффект какой-то сопричастности к тому или иному спортивному событию. Это не просто вот вонючий текстиль, о котором ты говоришь, там, либо рваная майка, либо там носок Лионеля Месси, который, по-моему, это он, по-моему, в нем играет, да, с дыркой и не стирает, да. Ну была какая-то история.
2: Ну, да, слышал.
5: Да. Вот. Это какие-то материализованные эмоции, которые ходят, на которых на эти вещи ты смотришь, и ты вспоминаешь какие-то очень хорошие вещи, когда ты был эмоционально рад чему-то, и, соответственно, такое, знаете, это есть в психологии понятие магического мышления, да, и человек верит, что вещь сохраняет энергетику вот великого момента.
1: Слушайте,
5: какого-то, да.
1: Может это быть банальным желанием заработать денег?
5: Нет, это безусловно есть, и это есть инвестиция. Инвестиции.
1: Да.
5: Здесь все люди разные, на самом деле. Я же не говорю, что все там 100% коллекционеров, они магические моменты, да, там, вспоминают, смотря там на карточку или
2: вот.
5: На рваный носок Лионеля Месси. Совсем нет, конечно.
2: Инфоповод. Какой инфоповод? 10 миллионов рублей.
5: За майку Спартака, да.
2: За футболку Спартака 10-летней давности. Да. Настолько владелец оценил красно-белую джерси, которую выставил на продажу в интернете и на рынке, она с автографом это вот самый дорогой лот сейчас. Игровая футболка Матвея Сафонова с полуфинала Лиги Чемпионов обойдется в 6 миллионов.
5: Да?
2: А на спартаковской семейной реликвии автографы 13 игроков основы сезона 15-16 года.
5: Ну,
2: понимаешь, нет, вот я понимаю произведение искусства. Там, значит, это художник приложил свое творческое...
5: Здесь мы можем даже пойти немножко дальше.
2: Если
5: мы говорим о каком-то серьезном, да, произведении искусства, которое стоит на протяжении веков этот лот

0: по сцене, безусловно, он там стоил сначала, там, не знаю, за картину, не знаю, там, Мане отдавали там миллион, сейчас отдают десятку, да, 10 миллионов или 40 миллионов.
1: Так есть, и это что же,
0: да,
1: видимо,
0: нет,
1: растет,
0: если мы,
1: да,
0: можем поговорить о современном искусстве, да, которое никому не известно и которое там ради коллекционирования, если у тебя есть какие-то финансовые возможности, ты эти вещи покупаешь, да, какую-то картину, может быть, изображение, да, которое вполне возможно потом через несколько лет автор этой картины станет очень известен.
1: Потому что и, да, 10 дураков купили,
0: ну,
1: за,
0: да,
1: 10 миллионов,
0: ну,
1: и теперь он...
0: Не, а потом, да, будет, ну, если так, я, наверное, не буду все-таки 10 дураками их называть, да, потом эти 100 человек купят, да, еще какие-то картины, ну, и он, может быть, станет популярен, да, или там войдет в какой-то там, я не знаю, попадет в музей, да, на какую-то, в какую-то галерею.
1: Не, ну,
0: почему
1: хорошо,
0: нет?
1: Это отдельная
0: это
1: история.
0: Это отдельная история.
1: А
0: нет,
1: ты
0: с точки,
1: вот
0: нет,
1: про
0: с,
1: этих?
0: С точки зрения
1: про трусы и майки.
0: Спортивных каких-то вещей, ну, здесь вы правильно, конечно, говорите, это могут быть инвестиции, потому что такая, ну, она не основная, естественно, инвестиция, она альтернативной является, да, потому что там, например, ты можешь купить эту майку вот за 10 миллионов, через 20 лет она может стоить там уже там 30 миллионов, да, ты можешь...
1: Вот, твои, я говорю, твои, она твои... та же, как это, растет,
0: да,
1: в цене.
0: Да,
1: да,
0: да,
1: ну...
0: да, твои... это тоже часть истории, почему нет? Да. В принципе, элитные спортивные артефакты, это как вот, как, не знаю, ну, давайте скажем, хороший пример, как вино 18+, да, естественно, да, которое там, бутылка какого-нибудь там бургундского 18+.
1: Согласен.
0: Там 1900, я не знаю, там, 81-го года урожая,
1: да,
0: там, в шато, которое было, да, когда солнце во Франции в этом шато светилось, я не знаю, это светило только 20 дней, да, а не 19, оно стоит, вот, там, не знаю, там, 50 тысяч евро, ну и так далее.
1: Согласен, но просто кто вот эти спортивные артефакты, правильно ты сказал, да, приравнял. Вот это интересно. Как они вдруг, знаешь, вот, ну как,
0: есть специальные,
1: стали...
0: Есть специальные... Нет, ну, нет, смотрите,
1: кто,
0: есть,
1: что,
0: есть специальный,
1: да,
0: рынок, грубо говоря, на Западе. Но там большие аукционные дома, естественно, Сотби и так далее, да, куда эти лоты выставляются. Да, здесь, конечно, у нас немножечко, я думаю, все по-другому устроено. И, я думаю, рынок все-таки держится на институте там репутации, например, да. То есть вот этот коллекционер, который выставляет майку, она действительно, ну, если это имя известное, скорее всего, и автографы тоже подлинные, но это, я думаю, проверяется. И, соответственно, эти какие-то майки могут покупаться лично у спортсменов, да, они там расписываются, и потом они выкупаются. Ну, давайте смотрите, у нас мы сегодня побеседовали с Андреем Зверовским, психологом, доктором наук по культурологии, и вот что он говорит о вопросе спортивного коллекционирования.
2: У человека есть такая интересная особенность, как фактор дофамина, то есть фактор предвкушения от того, что я получу удовольствие, достигну какого-то результата. И поэтому дофаминовое стимулирование, именно оно является тем источником энергии для различного рода коллекционеров. Потому что здесь важно не только обладание каким-то объектом, маркой или значком, или чем-то еще. Важен сам путь, как в известной пословице, что для самурая не важна цель, важен путь. Именно путь окрыляет, именно преодолевание различных сложностей является мощнейшим мотиватором к деятельности, после чего человек чувствует себя результативным, чувствует себя успешным. И в этом плане как раз это такая особенность психологических нюансов. Дело в том, чтобы стать всем нам директорами, начальниками, какими-то видными политиками, генералами или олигархами не получится, невозможно. Просто не хватит таких вакансий в окружающем нас обществе. Но почувствовать себя успешным, почувствовать себя результативным, как бы управлять своей жизнью, своими действиями, это получается у нас не всегда. А коллекционирование — это как раз та деятельность, где я не завишу от начальников, не завишу от каких-то алгоритмов, там, служебных инструкций. Я сам себе их пишу и создаю. То есть я являюсь полностью управляющим своей жизнью. Хочу — коллекционирую, хочу — не коллекционирую. Не нравится мне какая-то цена, на нее не иду. Могу создавать интересные обменные схемы, могу общаться с интересными людьми. То есть именно управление своей жизнью и управление своими результатами и получение удовольствие от результатов, и самое главное, получение удовольствия от движения к этому, все это в совокупности приводит к тому, что это оказывается ценно для человека, и люди готовы тратить на это огромные деньги. Бывает миллионы, десятки миллионов, казалось бы, в деятельность, которая не дает ничего им полезного с точки зрения материальных ценностей, но это дает ощущение радости, это дает ощущение успешности, самоуважение, а все вместе ощущение успешности, самоуважение и именно динамики, активности процесса продляет нам молодость, удлиняет нам жизнь, повышает нам качество жизни, делает нас более здоровыми, психологически более устойчивыми. Поэтому с точки зрения профессионального психолога, коллекционирование – это очень важный ресурс долголетия, сохранения интеллекта, формирования такого эмоционального интеллекта, наличия круга общения альтернативного, очень позитивного и высокоинтеллектуального. Поэтому мы считаем, психологи, что коллекционирование – это прекрасная, отличная вещь, это визитная карточка, одна из визитных карточек человека как вида, и мы рады, что коллекционеры существуют.
1: Пришли к выводу, что спорт – это культурный феномен.
0: Культурный,
1: да?
0: Ужас, да. Нет, ну смотрите, рынок предметов спортивного коллекционирования, нет, смотрите, он жестко завязан на понятие редкость. Вот то, что редко, то, что там, не знаю, там вот Матвей Сафонов выиграл эту Лигу чемпионов, он носил только там одну джерси. Вот этот джерси там сейчас может стоить, там, как мы уже сказали, там 6 миллионов рублей, ну и так далее, там подобное. Ну, в принципе, за коллекционерами ходить далеко не надо, у нас в спортивной редакции работает такой один, мы его очень ценим.
1: Такой один, да, хорошо
0: такой,
1: сказал.
0: Такой один. Мы его очень ценим, бережем и всячески холим и лелеем. Это Дмитрий Калугин, который собирает теннисные ракетки не только. И мы сегодня с ним, мы его отловили и с ним тоже поговорили.
3: Также в коллекции были лоты такие интересные, как личная ракетка Сирены Уильямс, Новака Джоковича, а Рафаэля Надаля. Каких-то лотов уже нет, но коллекция, она такая плавающая. То есть постоянно в ней присутствуют очень интересные экземпляры. Кстати, вот буквально сегодня с почты забрал автобиографию Роджера Федерера с его личным автографом и с бумагой, официально подтверждающим, что именно рука Федерера оставляла автограф на этой замечательной книги, она пахнет по-книжному, да, представляете, и вот Роджер Федерер это все-таки величина. Ну и таких экземпляров интересных, не только ракеток, в моей коллекции тоже немало. По поводу того, насколько обширен рынок спроса, понятное дело, что не очень обширен, понятное дело, что нужно быть или фанатом тенниса таким, причем трушным, да, не просто человеком, который любит играть в теннис, пошел в спортивный магазин, купил ракетку среднего сегмента, его в общем-то, на этом его любовь к теннису плюс пару раз в месяц посмотрел теннис по телевизору ограничивается, да, его симпатия к теннису. Нужно иметь какую-то ламповость по отношению вот к тем годам, которые уже минули, а именно на этой эпохе я сосредоточен, она меня привлекает, какую-то ностальгию такую светлую и желание какой-то мостик иметь, да, от себя к той эпохе. Такие люди, безусловно, есть, и это очень здорово, что мы общаемся на одном языке, и я надеюсь, мы будем строить эти мосты и дальше, моя коллекция будет пополняться, а я с удовольствием буду делиться этой коллекцией с неравнодушными людьми.
0: Вот он делится этими коллекциями с трушными, неравнодушными людьми. Давайте мы объясним слово «трушный». Это от английского true, истинный, правдивый. Ну и, соответственно, это такой англицизм, который уже поселился в нашем русском языке. И вот и Дмитрий Калугин, как настоящий коллекционер всяческих ракеток, да.
4: Как трушный.
0: Да, как трушный, да. Ну, давайте не будем стесняться, но всячески используют это слово.
1: Так что, когда будете слышать теперь его в эфире, знаете, что это коллекционер с вами.
0: Да, что вы можете что-то у него приобрести.
1: Или ему отправить. Или его отправить.
4: Нет, подожди, он или коллекционер, или мы можем что-то у него приобрести.
1: Да не путай людей, слушай.
0: Нет, зависит от настроения, на самом деле.
1: У него есть центральная часть коллекции, как мы поняли, которую никому не отдает.
0: Правильно делает, да. Он хранит и потом, да, и потом мы все, потом это выставят в какой-нибудь галерее.
1: Слушай, музей.
4: Я знаете, о чем подумала? Вот когда в детстве все же коллекционировали марки. И марки коллекционировали для чего? Чтобы вместе собираться и меняться зачем.
1: Да, да.
4: И никто не понимал ценность того, чем они обладают. Просто вот это красивее, а это мне не нравится. Да, поменяемся. Вот менялись. Но потом сейчас, можно нет, было вот обратно поменять.
0: Такие коллекционеры, которые там занимаются там, покупкой-продажей, например, таких очень дорогих вещей, они, как мы уже слышали, они просто вот у них есть своя группа какая-то, да. Общение, да, куда ты приходишь, где тебя все понимают, где тебе не нужно там ничего там из себя там выцеплять.
1: Своя вот социальная
0: там,
1: группа.
0: Да, ты там фанат, там, я не знаю, там Спартака, Динамо, там, я не знаю, хоккей, Ракета, Дмитрий Калугин, да, и он тоже туда приходит, он там свой, да, и вот они общаются без всяких таких каких-то вещей. Ну, смотрите, вот, 10 секунд у меня остается, ну, давайте яркий пример Александр Овечкин. Сейчас любая его шайба, любая его клюшка этого сезона будет там стоить, просто там отрывать будут с руками.
1: Причем. Да, причем у нас и в Штатах.
0: Да, нет, абсолютно. Да. Здесь на торгах эти клюшки уходят с его личным автографом за 1,5-3 миллиона рублей.
1: Да, я думаю, что
0: на всякий случай. Дороже. А последняя клюшка, которую забросит последнюю шайбу своей карьеры на Хаковске, ну, цифру сами называйте.
1: Спасибо,
4: Андрей Кудряшов. О высоком говорили мы с Андреем Кудряшовым.
5: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
7: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
8: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны.
11: На правах рекламы.
12: ООО «Здрава Лайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. ИНН 971-534-1005. Телефон горячей линии 8-800-301-1212. Представляет специализированный пищевой продукт «Пищевое масло сосны». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Сегодня с нашей гостью Аллой Михайловной Асютиной мы поговорим о самом важном – об укреплении здоровья, особенно сердечно-сосудистой системы иммунитета, о сохранении силы молодости и о полезных пищевых привычках. Алла Михайловна, я знаю, у вас есть некий очень эффективный продукт. Что же это?
13: Да, добрый день, дорогие друзья. Это пищевое масло сосны. Продукт с потрясающими свойствами. Он недавно появился на российском рынке, и аналогов ему просто нет. Много веков хвойные использовались для оздоровления людей и приготовления разных снадобий. И сегодня мы с вами можем снова получать весь спектр витаминов, макро- и микроэлементов этого дерева.
12: Расскажите нам, в чем ценность масла сосны?
13: Ну, во-первых, укрепление иммунитета. Это раз. Сегодня, когда еще не отступил ковид, а впереди сезон простуд, масло сосны, ну, просто незаменимый помощник. Поддержка сердечно-сосудистой системы – это два. И еще. Полезно для суставов, нервной системы, источник питания для мозга. Сосна как будто специально создана для укрепления здоровья. Ну, не зря же дух дерева сосны называется сохна. Это значит силу и бодрость дающая. А масляный экстракт сохраняет все ее свойства, ну, практически на 100%.
12: Ну, звучит потрясающе. А вот какие у масла особые компоненты?
13: Ну, это каротин, ударная доза витамина С, витамины группы В, витамины К, П, хлорофилл, масса ценнейших микро- и макроэлементов, антиоксиданты, которые известны омолаживающим эффектом, и мощные природные фитонциды. Что важно, все элементы, говоря языком диетологов, находятся в биодоступной форме. Дорогие радиослушатели, записывайте телефон на бесплатной горячей линии 8 800 301 1212. 8 800 301 1212. Звоните по этому номеру и заказывайте масло сосны. И внимание! Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, при покупке 6 флаконов масла, еще 6 получаете в подарок.
12: Масло, вот оно имеет много ценных свойств. А вот какое наиболее яркое?
13: А, вы знаете, сосна известна фитонцидами и их антибактериальным и противовирусным действием. Вспомните, в Советском Союзе санатории строили в сосновых барах. И это отнюдь не случайно. Именно за счет действия фитонцидов люди, гулявшие среди сосен и елей, оздоравливались. Сегодня для нас эти свойства, ну, просто незаменимы.
12: Согласен. А вот какой вкус у масла? Как его использовать в питании?
13: О, это особо приятный момент. Ну, во-первых, необходимо различать пищевое масло сосны и эфирное, которое продается в аптеках. Это совершенно разные вещи. Наше масло – именно пищевой продукт, предназначенный для питания. Оно густое, насыщенное янтарного цвета, а аромат – ну, вспомните свежесть хвойного леса. Как только вы откроете бутылочку масла, вы уже не сможете отказаться от возможности попробовать его. Вас ждет вкус бархатистый, одновременно терпкий и мягкий. При этом его можно и нужно использовать наружно. Например, смазывать носовые ходы для профилактики, наносить на кожу, если есть какое-то шелушение или сухость, например.
12: Ну, то есть, получается, очень разноплановый продукт.
13: Да, и все полезные вещества, их называют нутриенты, составляют единую систему и действуют на организм комплексно.
12: Ну, думаю, что сегодня пожилые люди и даже дети очень нуждаются в такой поддержке. Можно ли рекомендовать им масло?
13: Да, естественно. Пищевое масло сосны полезно абсолютно всем. И особенно часто болеющим детям, пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями суставов. Здоровым людям нужно принимать его, когда наступает период стрессов, повышенной нагрузки. По сути, оно нужно каждый день. Как нужно обычное питание. Вот, возвращаясь, кстати, к пожилым людям, в определенном возрасте недомогания начинают, ну, как говорится, сыпаться одно за другим. И помощь требуется нашему организму сразу. И тут пищевое масло сосны, где нутриенты собраны самой матушкой природой, ну вот просто оптимальный для нас продукт. Друзья, натуральное масло сосны можно приобрести прямо сейчас. Звоните по телефону бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И если вы дозвоните в течение 20 минут, то при покупке 6 флаконов масла еще 6 вы получаете в подарок. 6 покупаете, еще 6 мы вам дарим. Спешите. Количество таких комплектов ограничено.
12: А вот в каких случаях масло будет особенно полезно?
13: Ну вот смотрите, кроме упомянутых уже сердечно-сосудистых заболеваний и поддержки иммунитета, оно помогает людям с бронхолегочными заболеваниями. Это что называется профильная работа сосны. С заболеваниями лор-органов ощутимо поддержит тех, кто страдает бронхитами, грипп, ангина, кашель, ну и так далее.
12: Можно еще вот про суставы? Вообще очень актуальный вопрос.
13: Да, я бы сказала, один из самых актуальных, к сожалению. Тут масло сосны станет вам добрым помощником. Кроме приема внутрь, очень хороший эффект дает нанесение на страдающую область местно. Смазываем маслом и массируем область суставов. Друзья, у вас наверняка есть свои вопросы про пищевое масло сосны. По телефону горячей линии 8 800 301 12 12 вы сможете получить все ответы. Звоните по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 301 12 12. Знакомьтесь с этим уникальным продуктом и приобретайте его для себя и своих близких. И помните про отличную возможность. Каждому, кто дозвонится в течение 20 минут, к заказу из 6 флаконов еще 6 мы отправим в подарок.
12: Чудесное масло. И, как вы сказали, на нашем рынке оно уникально.
13: Да, мы на сегодняшний день единственные, кто производит его в России. И купить его можно только у нас. Вы знаете, мы более 15 лет изучаем масла и технологии их производства. Когда мы стали погружаться в историю и результаты применения сосны в народных рецептах, в терапии, познакомились с исследованиями, которые проводились в 19-20 веке, мы поняли, что этот продукт нужно вернуть людям. И именно в масляной форме, так как вся польза сохраняется наилучшим образом. Нужно, чтобы в каждом доме, на каждом столе оно стояло. Чтобы оздоравливались дети и взрослые. Ведь это же так просто. Пара столовых ложек в утреннюю кашу, и организм накормлен. Замечу, что наше масло абсолютно натуральное, нерафинированное.
12: Давайте кратко расскажем о продукте для тех, кто присоединился только что.
13: Да, давайте. Друзья, мы говорим о пищевом масле сосны. Не эфирном, а именно пищевом. Оно богато витаминами, микро- и макроэлементами, фитонцидами, антиоксидантами. Является хорошим помощником для организма. Замедляет процессы старения. Поддерживает бронхолегочную, нервную и сердечно-сосудистую систему. Заботится о суставах. Дает силы жить и улучшает качество жизни. Смело добавляйте в пищу масло сосны. Оно содержит все, что требуется вашему организму.
12: Вы знаете, Алла Михайловна, вот мне кажется, что масло полезно не только тем, у кого есть вопросы с сердцем, но и тем, кто придерживается диеты и имеет лишний вес.
13: О, про диеты это особая история. Люди меняют образ питания навсегда или временно, чтобы скорректировать вес, показатели здоровья, отказываются от ряда продуктов. Вместе с отказом, ну, от, скажем так, вредной части продуктов, происходит отказ и от полезной части. Организм перестает получать питательные элементы, которые раньше поступали в достаточном количестве. В результате мы получаем дефицит и видим, как страдает кожа, волосы, ногти, настроение, ухудшается самочувствие.
12: Ну да, то есть мы как бы оздоравливаемся, но без особой радости.
13: Да, можно и так сказать. В общем, если вы убрали что-то из своего питания, калорийное, но качественное, найдите ему замену. И масло сосны в этом отношении оптимальное решение. Натуральное, нерафинированное, ценное по составу и уже готовое к употреблению. Продукт с невероятным потенциалом. Друзья, не забудьте, все, кто дозвонится в течение 20 минут, имеют уникальную возможность при покупке 6 флаконов масла еще 6 получить в подарок. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Телефон бесплатной горячей линии. Звоните.
12: Дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Напомню, что мы обсуждали новый уникальный продукт – пищевое масло сосны. Продукт с вековой историей, эффект которого на себе проверили сотни поколений. Сегодня этот потрясающий продукт можно приобрести и для себя. Бесплатная горячая линия 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Операторы ответят на ваши вопросы и помогут оформить заказ. Все, кто дозвонится в течение 20 минут при покупке 6 флаконов масла сосны, еще 6 получат в подарок. Спешите, количество комплектов ограничено. А мы с вами прощаемся. Желаем вам крепкого здоровья, радости, энергии и отличного настроения.
5: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
14: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
5: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
15: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
16: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
5: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
17: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
18: Обжорство?
17: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная привычка.
18: Да, то же самое.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
18: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
5: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
18: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
5: Громче звук – это только начало.
18: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
21: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
22: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. Над регионами России в течение дня сбиты 33 украинских БПЛА. Владимир Путин готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их провести, заявили сегодня в Кремле. Об этих и других событиях далее подробно. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами 33 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, с 8 до 20 часов беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. По данным ведомства, наши военные сегодня днем также нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в населенном пункте Терновка в Николаевской области, который использовался для хранения грузов двойного назначения для обеспечения ВСУ. Кроме того, были поражены сухогрузы на переходе морем, доставлявшие в порт Николаев грузы военного назначения, а также в порту Одесса. Группировка «Центр» за сутки взяла под контроль село Лидино в ДНР. Подразделения войск «Восток» освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Подробнее о работе рассказал представитель армейского объединения Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» решительными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Терновки, Вольнянки, Подговориловки, Коломийцев, Васиновки и Скотоватова. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
1: По данным Минобороны, подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города Доброполя и территории шахты Добропольская. За сутки подразделения группировки взяли под контроль 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары в день выборов на Украине, если Киев решит их действительно провести, заявили в Кремле. Комментируя заявление Зеленского о необходимости 60-дневного перемирия для проведения выборов на Украине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реально в Киеве не хотят проводить выборы, это совершенно очевидно, и 60 суток перемирия им нужно не для выборов, а чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну.
3: Президент говорил об этом уже, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью сказать, что если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение.
1: Представитель Кремля также заявил, что России нужно не перемирие, а устойчивый мир на многие следующие поколения. Дмитрий Песков отметил, что Москве гораздо более импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Он также отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся и другие ключевые коммуникации. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Китае с министром транспорта КНР Лю Вэйм. По словам Патрушева, для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение, отметил он. Он также говорит, что Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве.
4: Для наших стран морская логистика имеет большое значение. Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве. Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой. Жизненно важным для Китая является Малакский пролив. Однако судоходство там очень легко дезорганизовать. Причем это можно сделать не только силами военных флотов, но и террористическими методами, которыми пользуется Запад.
1: Николай Патрушев также заявил, что Россия и Китай способны изменить мировую геоэкономическую карту, сделать морскую торговлю более дешевой, доступной и защищенной от военной эскалации, пиратства и санкций. В свою очередь, как заявил глава МИД КНР Ван И, Китай готов совместно с Россией защищать взаимные морские интересы и обеспечивать нормальное судоходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расходы на транспортировку и страхование энергоносителей достигли беспрецедентного уровня. Они превышают треть стоимости товара, об этом говорится в заявлении министров стран ОПЕК+, на встрече в Риаде. Они также подтвердили важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования поставок энергоносителей. Главы делегации, помимо этого, договорились взаимодействовать с другими международными организациями для улучшения условий судоходства во всем мире. Между тем, танкер в Ормузском проливе подвергся сегодня обстрелу, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Как отмечается, никто из членов экипажа не пострадал, о повреждениях судна не сообщается. Все малые труднодоступные населенные пункты России – это более 8 тысяч численностью от 100 до 1000 человек до конца 2030 года – будут обеспечены доступом к мобильному интернету по технологии LTE, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, в текущем году планируется покрыть еще 1800 поселений за счет дополнительного финансирования. Кроме того, планируется начать финансирование ряда проектов по строительству магистральных каналов связи на отдельных территориях, отметил министр. Обеспечение малых поселений доступом в интернет и установка в них базовых станций LTE реализуется в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Жители Подмосковья в октябре ожидают всплеск активности клещей, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона. Октябрьская погода – идеальное время для этих кровососущих. Осенью, если погода остается теплой и влажной, клещи могут сохранять активность практически весь световой день. Чаще всего в это время года их можно встретить там, где есть влага и растительность, на лесных тропинках, возле водоемов, в зарослях кустарников, а также среди опавшей листвы. Поэтому специалисты призывают даже осенью не терять бдительность и советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду, тщательно осматривать себя после прогулок. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом сегодня заявил президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва. «Со своей стороны я готов подтвердить это», — уточнил Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. «Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием. Это будет не Казань», сообщил Мазепин. Сегодня в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги очередные матчи. Сибирь прервала победную серию «Барыса» из трех встреч, обыграв «Барыс» на выезде со счетом 3-2. Салават Юлаев остановил вторую команду Восточной конференции «Нефтехимик» 4-3. Амур одержал четвертую победу подряд, на сей раз дома над «Ладой» 1-0. Для «Лады» это 10-е поражение к ряду. Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ озвучила имена лауреатов минувшей игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем признан Максим Дорожко из Амура, лучшим защитником Иоаннис Калдис из Северстали, лучшим нападающим Прохор Полтапов из ЦСКА, лучшим новичком Артемий Низамеев из Трактора. Команда Москвы заняла первое место в медальном зачете «Спартакиады народов России». На счету у москвичей 76 золотых, 83 серебряных и 77 бронзовых медалей. А второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третье стала команда Московской области. Программа «Спартакиады» состояла из 44 видов спорта. Соревнования проходили с конца июля в 7 регионах России. Теннис. Данил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Сворчину 6-2, 6-3. И за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. И пока это все новости спорта.
1: Погода. По данным центров ОБОС, 13 октября в Екатеринбурге 13-15 градусов, небольшой дождь, в Челябинске около 19 градусов, без осадков, в Тюмени 7-9, временами осадки. В Омске и Новосибирске, а также Красноярске завтра около 11 градусов, небольшие осадки. В Архангельске и Петрозаводске около 5 градусов, временами дожди. В Перми и Калининграде около 15 градусов, также возможен дождь. В Казани и Нижнем Новгороде 21 градус, преимущественно облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами осадки, днем 6-8 градусов. В российской столице сейчас около 12 градусов тепла, предстоящую ночью синоптики обещают понижение температуры еще на 2-3 градуса. Завтра днем возможны небольшие осадки и максимум 12 градусов тепла.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада всех приветствовать на волнах Радио России. В эфире дорогая передача, и я с вами, Диана Гурцкая, ведущая этой чудесной программы, я этим горжусь. Сегодня у меня в гостях удивительный, классный, популярный певец, автор текстов и композитор Дмитрий Колдун. Дима, привет!
1: Диана, привет всем слушателям Радио России, тоже хорошего настроения и хорошего дня.
0: А сейчас... По традиции программы представляю нашим слушателям досье на сегодняшнего гостя.
2: Сегодня в главной роли.
3: Певец и композитор Дмитрий Колдун родился летом 1985 года в Минске в семье педагогов. Родители развелись, когда Дмитрию было 7 лет. В школьные годы мечтал о профессии врача, ходил в специализированную медицинскую гимназию, которую окончил с серебряной медалью. Благодаря старшему брату увлекся музыкой и самостоятельно освоил гитару. Играл в школьном ансамбле. По настоянию родителей окончил химический факультет Белорусского государственного университета. На протяжении 2 лет работал в Государственном концертном оркестре Беларуси. Принимал участие в фестивалях «Молодечный славянский базар» в Витебске. В 2006 году стал победителем проекта «Фабрика звезд 6». Дмитрий Колдун – участник многих телевизионных проектов. На его счету несколько ролей в кино. Он также сыграл главного героя оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Выпустил 6 студийных альбомов. Женат, у него 2 детей – сын Ян и дочь Алиса.
2: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
0: В твоем репертуаре огромное количество песен. Я даже говорила перед началом нашей программы, какую песню я люблю. И вообще весь твой репертуар – это абсолютный мелодизм. В твоем репертуаре есть песня, которую ты считаешь своей визитной карточкой?
1: Спасибо большое за хорошие слова. Это очень приятно всегда. Что касается песни, наверное, тут уж не мне решать, потому что я сегодня зашел в студию, и ты сказала мне, какие песни тебе больше нравятся. Да? Иногда вот какие-то совершенно неочевидные вещи. Ты вот считаешь одни песни визитной карточкой, а кого-то цепляют совершенно другие. Иногда на концертах люди приходят и просят спеть песни, которые я, например, вообще никогда или там последние лет децать не исполнял. Поэтому... Наверное, в этом и смысл творчества, смысл вот того, что песен должно быть много, потому что одни песни попадают в какое-то большое количество людей, но есть еще и другие люди, которые чувствуют несколько иначе. Это такой спектральный разброс каких-то эмоций. Кто-то счастлив все время, кто-то все время грустит. И в этом, наверное, вот особенность слушателей, потому что, вот, например, на Западе они все время в мажоре веселятся и грустят в мажоре. У нас тут и грустят, и веселятся в миноре.
0: Да.
1: Поэтому в каждому свое. Естественно, люди больше знают какие-то песни, которые чаще всего звучали по радио. Там «Дай мне силу», «Корабли», «Город больших огней». То есть эти песни, которые растиражированы, но есть еще и много других, которые ничем не хуже, просто их меньше было в эфире.
0: Давай тогда послушаем песню «Дай мне силу», потому что, ну, во-первых, чтобы у всех были силы, чтобы у всех было хорошее весеннее настроение. Так что «Дай мне силу» на волнах Радио России. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня Дмитрий Колдун.

0: продолжается наша беседа. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Колдун. Только что мы послушали песню «Дай мне сил». Силы вам, дорогие друзья! Вот что значит, когда приходит ко мне на эфир человек, которого я очень уважаю, и это не пустые слова, это на самом деле так. Ты родился и вырос в Минске. Каким тебе запомнился твой город детства?
1: Ой, мой город детства, Диана, мне запомнился таким, что мои родители работали учителями в школе, они преподавали географию. И, собственно, наверное, как-то безвыездно у меня прошло все детство, потому что было не до жиру, что называется. Мы максимум выезжали куда-то в деревню, поэтому все детство я провел непосредственно в городе. Город на тот момент меня абсолютно устраивал, потому что мне не с чем было сравнивать. И сейчас у меня самые теплые воспоминания о моем детстве и вообще о Беларуси в целом, времен моего детства. Конечно, все это было сопряжено с всем известными событиями, там, окончание эпохи Советского Союза, талоны, очереди, все это мы можем посмотреть в хрониках. Да, поэтому как-то вот Минск у меня именно в то время ассоциируется с каким-то таким дефицитом продовольствия, дефицитом одежды. Но, тем не менее, я не могу назвать с этим свое детство несчастливым. В общем, все было достаточно весело, и несмотря ни на что, вот еще раз убеждаюсь, что люди все равно ищут по своей природе что-то хорошее в том, что происходит вокруг.
0: Вот ты сказал уже об этом, вот я тоже подчеркнула, твои родители – педагоги. А кем ты мечтал стать в детстве? Не хотел стать учителем, вот видя своих родителей, все-таки не было желания?
1: На самом деле, наблюдая за родителями, наверное, такое желание просто у меня отпало, потому что это довольно тяжелый труд, эмоционально. Я прекрасно понимал, когда они возвращаются с работы, насколько велико может быть их состояние угнетенное, психическое, потому что ученики отнимают очень много сил, эмоций, душевных каких-то ресурсов. Поэтому я как-то для себя это сразу отмел автоматически. Меня очень интересовали разные книги и материалы по хирургии. У меня была любимая книга, называлась «Первая помощь при ранениях». Вот я почему-то решил помогать людям таким путем. А потом, когда отец очень сильно заболел, я что-то передумал, подумал, что, наверное, однажды тоже не смогу помочь кому-нибудь, и что-то на меня так это все навалилось, и я пошел заниматься химией.
0: Во-первых, у меня такой вопрос. Как ты считаешь, музыка лечит?
1: Главное, чтобы не наносила увечий. Это вот самое главное предназначение. Она может веселить, она может заставлять немножко задуматься. Лечит, возможно, но все-таки медицина лечит лучше. Однако музыка должна способствовать тому, чтобы у людей было хорошее настроение.
0: Ты знаешь, вот ты не стал врачом, но ты очень многое делаешь именно через свою музыку. Я это говорю абсолютно уверенно, поверь мне.
1: Спасибо.
0: Тебе здорово все удается. Слышала, что на сцену ты попал прямо из химической лаборатории. Как так получилось?
1: Ну, музыка всегда была моим хобби. Отец очень много слушал музыки, у него была богатая фонотека. Ну, в основном это, конечно, был такой рок, пласт музыки. Вот там были и западные исполнители, и советские. Поэтому это всегда было в нашей крови, и у меня, и у брата. Брат раньше начал играть Георгий на гитаре, потом я немножко подтянулся. Мама всегда верила в то, что вот это не должно ограничиваться там спальней нашей, где мы спали и пели под магнитофон, и всегда меня куда-то отправляла на какие-то кастинги, в оркестр Михаила Финберга сперва я там устроился, на бэк-вокалах там работал. Потом уже поехал на народный артист, там тоже дошел до определенного уровня. Потом уже на «Фабрику звезд», ну и так далее. То есть это не было такое, скажем так, с одной стороны, случайное попадание, а с другой стороны, все-таки какая-то работа до этого была произведена. Хотя, на самом деле, вот музыкальные грамоты я до сих пор владею с большим трудом, не знаю, чисто все вот на интуиции. Наверное, так же, как и делались какие-то химические открытия, иногда совершенно случайно вот какие-то звуки ложатся рядом, и что-то получается интересное и полезное.
0: Первая ступень в карьере – народный артист, затем была победа на «Фабрике звезд» после Евровидения. Что нужно артисту для достижения успеха?
1: Это у каждого индивидуально. Я думаю, что все согласятся с этим. Просто мне кажется, что самое главное — это запастись терпением, потому что все-таки творческий путь, путь исполнителя и путь на большую сцену, на сцену с большим количеством зрителей, это все равно какие-то тернии нужно проходить. Быть готовым к тому, что у тебя долго-долго будет плохая аппаратура, что у тебя долго-долго не будет каких-то возможностей записывать песни в том качестве, в котором ты себе это представляешь. Это все равно постоянные какие-то лишения, большое количество работы для того, чтобы набрать себе аудиторию. Это, конечно же, сложности с тем, чтобы найти команду единомышленников, в которой не будет такой текучки. Один ушел, а другой пришел, потому что это тоже все это немножко разрушает процесс. Нужно найти команду, конечно, нужно найти свой жанр. Иногда это не сразу получается.
0: Вот мы говорили об оркестре Финберга. Расскажи чуть-чуть об этом, пожалуйста. Поскольку работа в государственном оркестре Белоруссии, вот что тебе лично дал этот опыт?
1: Мне этот опыт дал незабываемые воспоминания. Дело все в том, что я работал в этом оркестре, как я уже говорил, не имея никакого музыкального образования, когда мне приносили вот эти партитуры все. Для меня это вообще, наверное, самый тяжелый момент был, потому что я не понимал, что это
0: а
1: такое.
0: А ты об этом говорил, признавался, или ты старался для себя?
1: Ну, они видели, что у меня нет музыкального образования. Я, конечно, их читал там кое-как, но все равно снимал это все на слух. Иногда видел такие вещи, когда кто-то играл там неправильно, я все время боялся и старался на слух очень хорошо снимать, потому что Михаил Яковлевич, он, скажем так, очень эмоционально реагировал на, ну, на какие-то такие ошибки, и однажды он забросил в саксофон дирижерскую палочку, попал в саксофон, ее пол репетиции выковыривали оттуда. В общем, я думал, что в следующий раз такая палочка может прилететь мне в глаз. В общем, старался петь хорошо.
0: Как ты считаешь, это ведь большая школа?
1: Я уверен, что вот на каждом этапе жизни, я абсолютно помню, как я тогда относился к этому, то есть на том этапе моего пути для меня это было очень существенно и очень важно, и значит, так оно и было, потому что иногда вот мы забываем какие-то основополагающие вещи, которые с нами происходили, а ведь если бы их не было, то не было бы и всего того, что есть сейчас. А сейчас можно выйти, то стало, скажем так, чаще, когда на сцене стоит оркестр, ты можешь что-то выйти, там, спеть с оркестром, и уже вроде как бы это немножко с другой стороны рассматриваешь, вроде как вот, ну, оркестр, сейчас мы выйдем, сейчас просто много музыкантов, сейчас все вместе мы это сделаем большим звуком. А тогда это такой страх, дрожь в коленях, ты выходишь, ты не можешь никого подвести, ты в себе не уверен где-то, поэтому, конечно, это большая школа, так же, как и любая другая, в которой оказывается артист в тех или иных условиях.
0: Основной репертуар в оркестре был на белорусском языке?
1: Там разные были песни и на белорусском, и на русском, и приезжали артисты, помню, из Москвы, и тоже надо было, все-таки работа в оркестре, это ты поешь на каких-то мероприятиях специальных, да, там, посвященных чему-то, и тогда исполняешь песни сам, либо ты вот становишься на бэк-вокал, и приезжали разные артисты, пели, не помню даже всех. Но это тоже была отдельная работа, пение хоровое вот это в пачке, тоже это длилось какое-то время, потом уже я уехал на другие кастинги.
0: Да. Можешь ли ты спеть для наших слушателей буквально несколько строк на белорусском?

0: ну как-то так.
1: Вот, друзья, как у нас происходит на волнах Радио России. Все живьем, и все просто великолепно. Так тепло и так здорово, Дим. Я очень рада, что ты с нами сегодня.
0: Спасибо, я тоже рад.
1: Ну что же, вот давайте тогда прервемся и послушаем музыку. Что послушаем?
0: А я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали, и все, чтобы послушали мою новую песню, это медленная романтическая баллада, которая называется «Целую другую», о том, что иногда замену так и не найти.

0: На волнах Радио России, дорогая передача, я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня Дмитрий Колдун, как вы уже, наверное, знаете. Сегодня тебя все чаще можно увидеть в жюри. Где себя чувствуешь комфортнее, в жюри или когда ты поешь на разных конкурсах?
1: Ну, не так часто я сижу в жюри, вот на самом деле только в одном проекте. Я пока находился в одном сезоне, в этом году тоже, где из разных регионов России, ну и Белоруссии, и стран СНГ приезжают участники, представляют свои регионы. Честно скажу, мне на сцене как-то комфортнее. Я, когда сижу в жюри, у меня есть такое ощущение, что я какой-то диванный эксперт, да, ведь все равно творчество — это такой субъективный вид спорта, да, как, не знаю, фигурное катание, как художественная гимнастика. То есть ты можешь и так оценить, и сяк, и дело вкуса, тебе нравятся какие-то одни элементы, какие-то определенные жанры. И, конечно, это большое удовольствие сидеть в жюри, потому что ты знакомишься с тем, чем живут в разных уголках там, нашей большой страны, но вот выступать мне нравится больше, мне больше нравится сидеть в студии, работать над звуком, над аранжировкой, но иногда в качестве, так сказать, социальной нагрузки надо же как-то отделиться какими-то советами, опытом. Не то, что надо, а, наверное, все-таки кто-то хотел бы что-то услышать, потому что для творческого человека, который выходит на сцену, ему все равно важно слышать какой-то фидбэк, и лучше, чтобы он слышал этот отклик от человека, который что-то видел, что-то прожил, что-то понял. Поэтому, наверное, так.
0: А что для

0: Ну, наверное, это не мое. Я думаю, что нужно как раз-таки обзаводиться и окружать себя людьми, которые верят в тебя, которые не будут тебя пилить и рассказывать, что ты неудачник, обесценивать в этот момент, а наоборот, протянут руку. Я, например, в своей жизни очень часто оказывался в ситуации, когда многие двери были закрыты, но мне в этом плане везло. Рядом появлялись люди, которые помогали выходить на сцену, да, в те моменты, когда эти сцены были закрыты. Поэтому, наверное, такой мой совет. Верить в себя. Я иногда даже, мне кажется, верил в себя меньше, чем те люди, которые меня окружали, и за это им большое спасибо.
1: Концерт большой, сольный, большой зал. Испытываешь волнение перед своими концертами? И есть ли у Дмитрия Колдуна специальные ритуалы, такие обряды на удачу?
0: Нет, Диан, никаких зелий я не варю, и там, значит, не это самое, не...
1: Нет, а это я не это имела.
0: колдовских я имею в виду.
1: Не-не-не.
0: Ну, у меня такая странная, наверное, традиция, потому что, в общем-то, распевки я не использую, хотя концерт идет там 2 часа. В этом году вот мы уже дали, точнее, с начала сентября вот до нынешнего момента дали уже порядка 30 концертов, и еще предстоит в этом году до конца года еще порядка 20 концертов в разных городах России, и иногда эти концерты происходят каждый день, ну, бывает там 3 подряд концерта, и, конечно, это большая нагрузка на голос, но я себе придумал такой тоже секрет. Вместо распевок я устраиваю какой-нибудь спор, и, значит, мы очень долго спорим, там, минут 20 о чем-то. Можем даже друг на дружку повышать голос в коллективе, вот, использовать какие-то слова, да, эмоциональные. Вот. И я могу сказать, что это очень сильно разогревает речевой аппарат, и тебе уже даже распевка не нужна. Ты уже как немножко проорешься так в гримерной комнате, и все, и у тебя уже все становится на месте. На самом деле абсолютно неважно для голосовых связок, они не понимают, что ты там кричишь, ты ругаешься или пытаешься какие-то интервалы петь. Поэтому вот я абсолютно просто усвоил на опыте, что если я, например, по телефону даже с кем-то поругаюсь там, или поспорю, или там детей начну там что-то журить за что-то. Вот 10-15 минут, вот все уже готовы, что я... И все, и на сцену.
1: А веришь ли ты в Бога?
0: Разумеется, разумеется. В моем случае так это вообще, даже мне спрашивать об этом, наверное, даже не нужно. Потому что если так вот посмотреть на то, что со мной происходило в жизни, и те изначальные перспективы, которые были передо мной открыты, когда я родился, вот находился, жил в Минске, и так как я жил, и так как жил мой брат, и так как жили мои родители, я уверен, что всегда вот вело меня вперед. У меня не было столько сил и не было столько, опять же, веры в себя. Наверное, ну, не наверное, точно, абсолютно, потому что сам бы я, нет, не смог бы пройти этот путь.
1: Тебе исполнилось 40. Ты как-то сказал, что именно к этому возрасту тебе удастся найти себя. Что ты имел в виду и все ли сложилось, как ты планировал?
0: Все ли сложилось, как я планировал? Но я так не планировал, на самом деле. Я вообще ничего не планировал. В этом весь секрет. Когда ты ничего не планируешь, у тебя вроде как бы разочарования нет от того, что сбылись планы или нет. Вот ты живешь, просто плывешь по течению, как получается, что-то пытаешься попутно подгребать в какую-то сторону. Что касается найти себя, ну, в чем-то нашел, в чем-то нет. Опять же, вся загвоздка была в том, что я так для себя усвоил, что мне слишком много разных вещей нравится. А все равно, так или иначе, что касается музыкальной жизни, то в какой-то момент ты должен выбрать что-то одно. И вот меня все время штормило. То немножко эстрадная музыка, то чуть-чуть потяжелее, то потанцевать, то погрустить. И всегда вот это вот болтание в лодке, такое оно у меня было в жизни. Сейчас я пытаюсь это как-то собрать. Наверное, что-то получается, что-то еще предстоит наладить.
1: Путь в шоу-бизнесе не был для тебя легким и гладким. Конфликты, ссоры, предательства. Хотел бы ты что-то изменить,
0: Нет,
1: исправить?
0: вообще нет, никак. А это называется, кто понял жизнь, тот в цирке не смеется. Но вот, если говорить серьезно, то подобные вещи, испытания, там, не знаю, всякие человеческие отношения, они заставляют тебя посмотреть на какие-то предстоящие вещи, на то, что с тобой может произойти в будущем, с легкой иронией.

0: иронией, а когда ты относишься с иронией к чему-то, ну, ты, считай, абсолютно неуязвим, потому что ты уже не расстраиваешься, когда тебя обманывают, ты просто удивляешься себе, как ты мог это не предвидеть. И, наверное, в этом плане жизненная школа, она самое ценное, что вообще может быть из того, что человек может получить вот на своем собственном опыте. Поэтому я иногда смотрю, там дети начинают со мной спорить, что-то мне доказывать, я так смотрю, думаю, о, ты ничего ты не понимаешь, вот, ничего да. С тобой еще не было.
1: Твоя карьера исполнителя давно строится без участия продюсеров. Какие плюсы и минусы этого выбора ты бы отметил?
0: Ну, не совсем так. Я ведь работаю не один, со мной работает группа людей, которые в чем-то разделяют мои предпочтения, интересы и музыкальные вкусы, в чем-то нет. И в этом, наверное, залог. Какой-то коллективный разум должен быть всегда. Будет это продюсер, который возьмет на себя всю ответственность и все сопутствующие, так сказать, расходы. Либо это будет просто команда, которая в тебя верит и хочет тебе искренне благополучия и добра. Плюсы. Наверное, из плюсов это возможность не нести ответственность. Как бы у нас же всегда все хотят ни за что не отвечать и получать только все самое хорошее. Вот в этом, наверное, есть плюс для таких людей, которые сами ничего не создают. Я таким был до там, 2008 года, пока меня не оставили за бортом, собственно. И тогда только я начал учиться плавать в этом шоу-бизнесе, потому что до этого я плыл на матрасе. А так меня с него спихнули так в речку, и все. Я поплыл. Разные плюсы, разные минусы. Здесь, когда ты работаешь один и пытаешься что-то делать сам, вся ответственность на тебе и на тех решениях, которые ты принимаешь. Это два разных подхода к делу, и тут каждый сам для себя решает.
1: У тебя колоссальный график концертный, выступления, гастроли. Как ты формируешь свои программы? Как ты решаешь, какие ты будешь песни петь? Вот это, кстати, с тем вот вопросом как раз то, что ты говоришь о том, что вот кто-то разделяет мое мнение, кто-то нет. Кто-то тебе говорит, что вот ты сейчас поешь вот это. Нет, а вот это вот не надо. Либо ты сейчас выпустишь вот эту песню, либо не выпустишь эту песню, выпустишь другую песню. Как ты к этому относишься и как ты с этим справляешься?
0: Ну, конечно, говорят, и спасибо за то, что говорят. Другое дело, что заставить меня что-то петь, ну, это невозможно.
1: Вот надо и правильно.
0: Это, наверное, надо меня бить сильно.
1: Эх,
0: и
1: нет,
0: больно.
1: Не надо, ну, вот как
0: ремнем.
1: Иногда мы топнем там ножками, и мы не будем это делать. Я не буду это петь.
0: И такое было, и было, и я так говорил, особенно в самом начале пути, и за это очень хорошо мне доставалось, и вот, и из разных концертов меня за такое поведение выгоняли, что называется. Нет, все, что я исполняю на концертах, это исключительно добровольно, я ни за какие карточные долги там не пою эти песни, ну, то есть это абсолютно мое личное желание исполнять именно то, что я пою.
1: Несколько лет назад ты принимал участие в спектакле «Вера, надежда, любовь». Расскажи о нем и как тебе в роли актера?
0: Там не совсем актерская роль у меня была, я все-таки исполнял самого себя, человека, который приезжает на передовую и, значит, для бойцов рассказывает музыкальные истории. Это была постановка арт-кластера «Таврида», и в нескольких постановках в разных регионах России я поучаствовал. Ну что же, это чудесная история. Я думаю, что для поддержания настроения может оказать такую хорошую поддержку.
1: В твоем репертуаре появилась песня «Жди меня». Как родилась идея создания этой песни?
0: Ну, стихи Константина Симонова мне всегда очень нравились, и я, честно говоря, был сильно удивлен, когда забил в поиск песни на эти стихи, нашел только исполнение Людмилы Гурченко из кинофильма, и я подумал, а почему больше никто не взял и не сделал что-то свое, ведь на разные стихи можно написать разную музыку, несколько вариантов, и вот долго как-то вынашивал это в себе историю, и в какой-то момент просто эта музыка, она, так сказать, вышла из меня, появилась. я немножко подошел так с творческой точки зрения. У меня там некоторые строчки повторяются. Ну, это сделано для того, чтобы добавить эмоциональное и художественное усиление. Угу. То есть все равно музыка, которая была написана на это стихотворение, она написана в каноне тех времен, когда на такие стихи писались мелодии. Это такая стилистика 60-х, 70-х. Меня тогда еще не было, но изучив большое количество музыкального материала советской музыки, вот такая история получилась. Я, кстати, очень доволен тем, что вышло, и уже на нескольких концертах государственных мне удалось эту песню исполнить.
1: Угу. А насколько сегодня тебе близка военно-патриотическая тема, и есть ли в планах продолжить писать в этом направлении?
0: Ты знаешь, Диан, я никогда у меня не было это в профиле, да. У меня такие песни появляются, знаешь, вот когда
1: отзывается,
0: ну, когда
1: душа.
0: Вот просто вот такое, да, настроение, и вот хочется что-то сказать, что-то такое сделать. Я все-таки пою больше песни о человеческих отношениях, там, о любви, о мужчинах, о женщинах, там, о каких-то таких вещах житейских, но те обстоятельства, в которых мы все сейчас живем, и тот информационное поле, то, в котором мы находимся, но все равно так или иначе задумываешься о таких вещах, и это отражается в творчестве.
1: Предлагаю послушать песню «Жди меня» на волнах Радио России.
2: Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара, жди, когда других не ждут, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет, жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра всем, кто знает наизусть, всем, кто знает наизусть, что забыть пора.

вернусь всем смертям назло.

0: вернусь, только очень жди. Жди меня, я вернусь, только очень жди.
1: На волнах радио России, дорогая передача, я Диана Гурская, вместе с нами Дмитрий Колдун. Только что послушали песню «Жди меня», дорогие радиослушатели. Верьте обязательно, что ваши любимые вас ждут. Вы с женой уже четверть века вместе. В чем секрет ваших крепких отношений?
2: Страшно подумать. Неправда, в этом году, в октябре, 25 лет, как мы познакомились и начали встречаться. Не знаю, в чем секрет. Каждый раз, когда кто-то спрашивает, в чем секрет, я все больше не понимаю, что происходит и почему мы так долго вместе.
1: Потому что любите друг друга и дополняете.
2: Ну, было бы все так просто, если бы люди любили и дополняли. Я думаю, что вся история в другом немножко, в том, что мы не лезем на территорию друг друга глубже, чем хотелось бы, наверное, иногда залезть. Просто мы даем друг другу ровно столько свободы, сколько сами готовы для себя вынести. И мы доверяем друг другу, мы друг друга пытаемся не раздражать без необходимости. Ну, все равно это терпение, это уважение, терпение. Так или иначе, 25 лет — это такая дата, когда, наверное, сложно уже говорить о какой-то такой вот этой первородной химии, да, которая возникает между людьми. Это немножко другое состояние. Но, тем не менее, это все равно очень большая теплота сквозь долгие годы живет. Ну, это сложно вообще как бы объять словами и какими-то предложениями. 25 лет жизни все-таки это не книжку прочитать.
1: А песню супруги посвящал?
2: Отчасти, наверное, иногда посвящал, но так, чтобы вот конкретно вот я тебе сейчас песню написал. Наверное, в некоторых песнях есть какие-то сюжеты, которые рождаются из подобных отношений.
1: Конечно.
2: Но так, чтобы вот супруге посвящал песню. Знаешь, я всегда вот как-то старался избегать демонстративности, да, вот что я вот сейчас вот выставлю фотографию, там какой-то в одинаковые мы костюмы разоденемся и будем выставлять наши снимки в интернет, потому что чаще всего как раз-таки вот эта вся демонстративность, она заканчивается очень плохо. Я считаю все равно, что
1: отношения... Счастье любит тишину?
2: Да, да, поэтому и песни, наверное, не посвятил целиком. Так, может, где-то куплетик один, а может быть, к 50 годам совместной жизни, может быть, и напишу что-нибудь.
1: Твоя жена и дети живут в Минске, как я понимаю.
2: Да,
1: ты же часто в Москве, плюс гастроли. Трудно ли поддерживать все-таки отношения на расстоянии? Как часто удается бывать дома с семьей?
2: В последнее время очень сложно поддерживать такой ритм жизни, чтобы успевать и на все рабочие моменты отреагировать и успеть везде, и побыть дома с семьей. Но так или иначе, периодами я беру какой-то для себя отпуск и уже отказываюсь от каких-то рабочих предложений, чтобы побыть со своими детьми, семьей, провести время на природе и заняться какими-то простыми семейными вещами, которые всем нам нравятся.
1: Какой ты родитель? Ты строгий или наоборот?
2: Раньше я был строгий и нервный, теперь я немножко подуспокоился и понял, что в определенной степени воспитывать детей не нужно. Они все равно не такими, как мне себе представляется, и никакое воспитание здесь до поры до времени только разве что не поможет. Поэтому я стараюсь как-то больше направлять, нежели лишать, указывать и кричать.
1: А мы хотим, чтобы дети были такие, как мы, все-таки вот это правильно? Вот я, как часто ты указываешь, что вот я вот в твоем возрасте, в вашем возрасте сделал то-то, то-то, то-то.
2: Ну, вот. Бывает, конечно. Что? Ну, конечно, бывает. Ну, а что? Ну, если оно так и есть. Вот когда там мне говорят, там, я не могу задачу решить, я говорю, а я в твоем возрасте на одни пятерки учился. И это действительно правда. Ну, то есть, вот, скажем так, я пытаюсь показать пример в тех местах, где он действительно может служить примером. Конечно, в чем-то я был и хуже, в чем-то я был менее там талантлив, но в том, где я был лучше, я вот всегда это указываю, всегда так немножко поддеваю, стараюсь зацепить. Ну, может быть, это сработает, а может, наоборот. Вырастут, посмотрим.
1: Чем увлекаются ребята, Ян и Алиса?
2: Ян, вероятно, будет увлекаться тем же, чем увлекался я, точными
1: музыка?
2: Науками. Вряд ли. Нет. До музыки там он вряд ли дойдет. Я пытался научить его играть на гитаре. Ну, вот опять же, вот пытался, говорит, а я в твоем возрасте уже играл там на гитаре. Нет, что-то душа не лежит. Алиса, возможно, позже, она пока еще не понимает, чем ей заниматься. Она танцует, иногда поет, иногда мы вместе с ней играем на гитаре, поем. Но так, чтобы сказать, чтобы она занималась этим профессионально, об этом речи нет. Хотя она любит побренчать и на синтезаторе, и на гитаре иногда. Приходит, что-то там пытается меня спросить, но пока это все несерьезно.
1: Если кто-то из них решит все-таки посвятить себя музыке, будешь ли помогать, советовать, направлять?
2: Ну, наверное, буду, если смогу чем-то помочь, потому что сейчас такая музыка, что я иногда слушаю и думаю, что ничем я уже не могу ей помочь, этой музыке. Она совсем другая.
1: Понятно. Что ожидать поклонникам?
2: Ну, я думаю, много будет и интересных музыкальных новинок. И не хочу анонсировать, не люблю, но очень будет интересно. Будут какие-то вещи из далекого прошлого, которые, казалось бы, оказались давно забытыми. Будет, думаю, что и сотрудничество с людьми, с которыми я перестал работать много лет назад, какие-то возвращения музыкальные. Поэтому, конечно, сейчас я отправляюсь продолжать свой гастрольный тур, а в ближайшем месяце, конечно, очередная премьера состоится, и осенью будет уже, уже запланировано две, из которых находятся в работе. Поэтому вот когда мне часто присылают песни разные авторы, а я слушаю их и понимаю, что я, ну, даже если я их сейчас возьму в работу, я неизвестно, когда они смогут появиться на свет. Поэтому проектов очень много, и в том числе и телевизионных, и разные концерты. Просто нужно ловить, смотреть. Все это находится на моем официальном сайте. Можно следить за афишей и видеть меня в вашем городе и слышать меня на каких-то концертах.
1: Приходите обязательно, потому что на самом деле это величайшее наслаждение слушать музыку Димы. Время нашей программы неумолимо подходит к концу. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время прийти к нам сегодня. Спасибо за твою музыку, за твое отношение к жизни, за то, что вообще ты есть, поскольку реально ты классный, чудесный, замечательный, нереальный. Спасибо еще раз. И какую песню послушаем в завершении нашей программы?
2: Спасибо большое, Диана, за твои теплые слова, за приглашение. Ну, а я хочу пожелать всем, чтобы ваши корабли обязательно возвращались домой. Спасибо, Радио России. Спасибо, Диана. Всем пока.
1: Песня «Корабли на волнах» Радио России. Дорогие друзья, чудесное плавание всем вам. Всегда я, ваша Диана Гурцкая. До встречи через неделю.

0: Передача. Театр на Радио России.
1: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
3: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
4: Ну, как тебе нравится мой грим?
1: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
7: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
0: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
8: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
7: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
9: Ну да, стараюсь.
7: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
10: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
0: От всей души в новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтарганан».
12: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России, заявил вице-премьер Александр Новак. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Лидина в Донецкой Народной Республике, сообщают в российском Минобороны. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Южный федеральный округ. Темой поездки в том числе стали вопросы совершенствования перспективных образцов вооружений. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лидина в Донецкой Народной Республике. В районе Доброполья морская пехота защищает западные кварталы и территорию шахты Добропольская. Освобождено свыше 200 зданий, а также отражена попытка деблокирования окруженного противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, в зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе составили до 330 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Центра» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидина Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
1: В Минобороны также сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Никольская в Запорожской области. Также сообщается, что в Курской области при атаке дрона на реанимобиль пострадал фельдшер. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над регионами России. Таковы данные Минобороны. ВКС нанесли удар по городскому рынку в Каменке, Днепровской, Запорожской области. Масштабы разрушений уточняются, сообщили в администрации муниципального округа. В Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет урегулирование на Украине.
3: Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола. Мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
1: Напомню, что на прошлой неделе в Майами состоялись переговоры между делегацией Украины и представителями США, которые, по сообщениям СМИ, прекратились досрочно из-за объявления президентом США Дональдом Трампом о заключении сделки с Россией по дизельному топливу. В ходе встречи планировалось обсудить новое всеобъемлющее предложение по завершению украинского конфликта. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». В соответствии с договоренностями между президентом Путиным и президентом Трампом, правительство оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива и возможности поставок его на мировые рынки, в том числе и рынки США. Ранее действовавшие санкции сняты на 6 месяцев, уточнил Новак. По его словам, наша страна при этом продолжает исполнять действующие контракты. Россия за 9 месяцев текущего года поставила в Европу энергоресурсы на более чем 21 миллиард долларов, сообщил вице-премьер.
4: Если говорить о 2026 году, то только за 9 месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов. То есть Ну, несмотря на санкционные ограничения, тем не менее, у нас продолжаются поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения. И Россия, как надежный поставщик, который ранее всегда обеспечивал эти контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине, там в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.
1: Новак также добавил, что российский рынок дистоплива в приоритете, и он полностью обеспечен соляркой, в частности, обеспечены сельскохозяйственные работы, уборка урожая, посевная, северный завоз. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Южный федеральный округ. Темой поездки в том числе стали вопросы совершенствования перспективных образцов вооружений. Медведев осмотрел беспилотные аппараты, среди которых были дроны самолетного типа, включая «Герань». Также ему представили компактные наземные робототехнические комплексы различных назначений, от боевых до инженерных. Как первый зампред военно-промышленной комиссии, Медведев понаблюдал за показательными стрельбами на полигоне. Их провела в том числе российская САУ «Мальва». Игровая майка шестикратного чемпиона NBA Майкла Джордана продана за рекордные $14 миллионов. Покупателем стал инвестор в недвижимость из Майами. На майке был автограф Джордана. Сумма покупки стала рекордной среди предметов коллекционирования, связанных с баскетболом, отмечает агентство Associated Press. Предыдущий рекорд составлял 10 миллионов, и лот также принадлежал Джордану. Спортсмен завершил карьеру в 2003 году. Помимо шести чемпионских титулов NBA, на его счету две победы на Олимпийских играх в составе сборной Соединенных Штатов Америки. У меня же на этом пока все. Далее вас ждет информация о спорте и более подробно о погоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием. Это будет не Казань, отметил Мазепин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Напомню, Тасоев взял золото в категории свыше 100 килограммов. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. Внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго, говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. На чемпионате мира наши дзюдоисты выступали с флагом и гимном Российской Федерации, завоевали в общей сложности 6 медалей, золотую, серебряную и 4 бронзовых. Теннис. Данил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саврчину 6-2, 6-3 и за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. Амира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. В завершении бокса официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом по версии WBO Каллумом Смитом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, 13 октября в Петропавловске-Камчатском до плюс 10 градусов, переменная облачность и без осадков. Во Владивостоке теплее до плюс 15, но временами дожди. В Челябинске до 19 градусов прогреется воздух, а вот в Сургуте всего плюс 3-5 и без осадков. В Мурманске еще прохладнее, до 1-3 градусов выше нуля и небольшой дождь. В Оренбурге до плюс 25, осадков не ожидается. В Ярославле плюс 13 и дожди. В Ростове-на-Дону до 24 тепла, в Сочи до плюс 26. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем плюс 6-8, по области до 10 тепла. В Москве кратковременные осадки, днем плюс 10-12, ночью до 10 тепла.
6: Театр радио России. Очень страшная история. Детектив, который сочинил Алик Деткин в 17 главах. Радиоспектакль по одноименной повести Анатолия Алексина. Часть шестая.
7: Понял я. Ни речи, ни отметки остаются в памяти навек. В этот день ты доказал нам, Деткин, что делами славен человек. Чтоб хвалу могли воздать мы смелости, ты вернись в сохранности и целости. Хочешь, Алик, хочешь, я пойду вместе с тобой?
8: И я пойду.
9: В ее фразе было только три слова. И в двух из них было всего по одной букве. Всего по одной. Но слова эти обожгли меня. В положительном смысле.
10: Мне понятно ваше желание разделить со мной трудности. Поверьте, мне очень не хочется наступать на горло вашей песни. Народная мудрость гласит, один в поле не воин. Но в данном случае совершенно необходимо, чтобы воин был в поле один. Но вы все время будете рядом со мной. Но если я не вернусь...
7: Ты вернись в сохранности и целости.
10: Постараюсь.
8: Ты уходишь?
10: Боишься остаться без руководства?
8: Что ты задумал? Может быть, скажешь, Алик, что ты задумал?
10: Я открою вам путь к телефону. Я устраню племянника.
7: Устранишь?
10: В каком смысле? Физически? В каком смысле? В том смысле, в котором надо.
7: Устранишь? Но ведь это... Он, знаешь, его все тут как огня.
10: Уж ты бы помалкивал.
7: Значит, идешь один. Окончательно.
10: Я сделал решительный шаг, сбросил с себя пальто.
8: Ты простудишься?
10: Что поделаешь? Это необходимо.
8: Алик.
10: Она протянула руки и взяла пальто. Если что, пусть это будет память обо мне.
8: Алик.
7: В случае чего, ты кричи.
10: Кричать? Ни за что.
7: Что же нам делать? Бездействовать?
10: Нет. Спрятаться за деревьями и ждать моего сигнала. Когда я высунусь из окна и незаметно махну рукой, знаете, с племянником покончено.
7: Навсегда?
10: Навсегда или временно? Ну, какое это имеет значение? Важно, что путь к телефону будет свободен. Я вам незаметно махну.
7: Почему незаметно? Ты маши позаметней, а то мы не заметим.
11: Будь осторожен.
10: Думал бы раньше. Я смелым, решительным шагом двинулся к даче, навстречу риску, подвигу и неизвестности.

0: Глава 12. Вы все еще трепыхаетесь.
1: Дальнейшее развитие социалистической демократии. Единой дружной семьей живут народы Советского Союза. На должном уровне поддерживается наша обороноспособность.
2: Мы в космос улетаем на работу, стыкуем на орбите корабли.
3: Все еще трепыхаетесь. Тогда уж мы вас добьем.
0: Племянник по-прежнему играл сам с собой в дурака. Я остановился, но лишь на секунду. Потом, чтобы не оставлять себе времени для сомнений, распахнул куртку, разорвал свою старую рубашку на тех самых местах, где она уже была заштопана. Потом ее распахнул, чтобы было видно голое тело, и толкнул дверь.
4: Это ты, парнёк?
0: Я.
4: Сквозь стену прошу.
0: Нет, я через дверь. Через ту, которая перекосилась и открывается только чуть-чуть. Сбросил пальто и пролез. Видите, рубашку порвал, но пролез. Остальные застряли и вернулись обратно. А я прямо к вам.
4: Чего же не смылся?
0: Мне вам нужно сказать, сообщить.
4: Смелый ты, я погляжу, парнёк. А если я тебя обратно туда запихну, как сельдь в банку?
0: Запихните, пожалуйста. Я сам с удовольствием запихнусь. Но сначала послушайте, я должен вам сообщить.
4: Я бы вас выпустил немного попозже. Но раз вы сами хвост подымаете, смотрите, гаврики. Там ведь написано, не подходить. А ты, парнёк, подошел, начихал, значит. Запихнул я тебя обратно. И будешь сидеть тихо, будто мать родная не родила.
0: Да запихните, пожалуйста. Но сначала послушайте.
4: Чего там?
0: Мы обнаружили там исключительно интересную запись на крышке стола. Прямо на крышке, сверху. Вы не заметили, потому что эта запись сделана карандашом и чуть-чуть стерлась. Но зато очень важная и адресована лично вам.
4: Мне?
0: Лично вам, представляете?
4: Мне лично?
0: Да вам. Не верите? Можете посмотреть.
4: На столе?
0: Да-да-да, прямо на круглой крышке. Если вам за какие-то бумажки там музей объявил благодарность, то уж за стол с надписью, наверное, портрет ваш в музее повесят. И всем экскурсантам будут рассказывать.
4: А может, и деньжатами пахнет.
0: Заплатят. Во-первых, за стол. Это же предмет, непосредственно связанный с жизнью писателя. И с его творчеством. Потом, он же всего на трех ножках. А в музее, знаете как? Чем старее вещь, чем больше поломана, тем сильнее за нее хватаются. Слышали, говорят, музейная редкость. Это значит что-нибудь поломанное или разорванное. А во-вторых, там же надпись, обращенная к вам. Табличку прибьют из личного архива. Я так и читал. И повесят портрет. Ваш портрет.
4: Ну ты не умничай. Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя. Понял?
0: Понял, не дурак. Довольный собой, он рассыпал мелкий противный смешок и затопал вниз, перешагивая через две или через три ступени. Я еле за ним поспевал. Лишь бы не сорвалось. Но если сорвется, я погибну в подвале. И не так, как Аида и Радамес, которые все-таки были вдвоем. Нет, я закончу свою жизнь в темном, сыром одиночестве. Все решится буквально через секунды. Вот сейчас. Мы остановились у двери, ведущей прямо в подвал. Племянник схватился за щеколду. Железо со ржавым стоном проехало по железу.
4: Заходи-ка, парнёк.
0: Нет, вы вперед проходите. Вы ведь старше, я себе не позволю.
4: Вежливый ты, парнёк. Не люблю вежливых.
0: Он шагнул в сырой мрак подвала, и в то же мгновение я решительно закрыл за племянником дверь. Тут же навалился на щеколду и с трудом задвинул ее. вам мешать?
5: Открой дверь! Открой!
0: А вы нам открыли, а?
5: Ну, парнёк! Ну-ка у меня!
0: Пока что не я у вас, а вы у меня. Сидите в подвале!
5: Я сейчас твоих дружков!
0: Что? Что?
5: Я их всех будто мать родная не родила!
0: Сначала найдите!
5: Я их...
0: Посидите вдвоем со скелетом!
6: Он стал колотить в дверь ногами, но она была прочно обита ржавым железом.
0: Да, попробуйте пролезть через другую дверь. Хотя через нее пролезет только ваша голова или ваша нога.
5: Наврал!
0: Нет.
5: Ты мне наврал!
0: Нет, я сказал правду. Подойдите к столу и убедитесь.
6: Послышался топот его ножищ. Вот сейчас он остановился возле стола. А сейчас вот читает. Племянник, передай привет своей тете.
5: Открой!
6: Раздался крик из глубины подземелья, похожий на рев циклопа, запертого в пещере.
5: Открой!

0: Глава 13. На воле.
1: Аля, как ты это сделал?
2: Как
1: это
2: получилось? Как Аля, важен результат. Он сидит в подвале. Сидит. Он кричит в подвале. Кричит. Остальное, как говорится, детали.
3: Победителей не судят и не расспрашивают.
2: Точно.
0: Я глянул на покойника.
2: Да, зачем оглядываться назад? Лучше будем смотреть вперед.
3: Я слышал, что у военных принято анализировать военные операции, которые привели к победам. На них учатся остальные.
2: Давайте спустимся на минутку.
0: Спустились все, кроме Глеба.
2: Ну, как там дела? Как у вас настроение?
4: Открывай! Открывай!
0: Все отскочили в сторону, но я остался на месте, даже не шелохнулся.
2: Мы же освободились собственными силами, без вашей помощи. Вот и вы постарайтесь, проявите инициативу, находчивость. Посидите, похудейте, тогда, может быть, пролезете через ту дверь, через которую мы.
4: Я разнесу дачу!
2: Тетя будет очень огорчена. Прошу вас наверх, к телефону. Прошу.
0: Все тихо подчинились, а телефона в комнате не было. Но уже в следующий миг Глеб поднял со стула старый женский халат, и оказалось, что телефон скрывался под ним.
5: Зачем это? Тетя очень боится, если соседи, которые с других дач, то всегда будут просить. Она прячет, чтобы не знали. Он ведь прямой.
0: В каком смысле?
5: Сразу соединяется с городом. Такой только дедушке. В благодарность.
0: Я прочитал надпись на потускневшей пластинке. Гл. Бородаеву от благодарных читателей.

0: Наташа?
1: Да.
0: По-моему, твоя мама.
1: Как? Алло? Мамочка.
0: Если бы она сказала таким голосом: «Алик, я отдал бы все самое дорогое. Новый велосипед, двухколесный, и шариковую ручку, и бильярд с металлическими шариками».
1: Алло? Мамочка? Нет, не из города. Мы еще здесь, на даче. Ну, опоздали на электричку. Мамочка, все хорошо, ты не волнуйся. Я буду часов в 11. Да. Мамочка, ты попроси, пожалуйста, Анну Петровну, чтобы не уходила. Ну, чтобы еще посидела с тобой, дождалась меня, если может. Попросишь? Мамочка, честное слово? Нет, нет, все хорошо. Сейчас мы на даче. Нет, нет, не на улице, ты не волнуйся. Просто опоздали на электричку. Да. Целую тебя.
0: Ну уж этого-то мне точно никогда не услышать. И вдруг она сказала:
1: «Спасибо, Алик».
0: «Не стоит, пожалуйста», — ответил я и громко закашлялся, чтобы не услышали, как заколотилось в груди мое сердце. И протянул трубку Мироновой.
2: «Сколько минут можно разговаривать?»
3: «Сколько хочешь, ты же не в автомате».
4: «Разве не ясно?»
1: «Что?»
4: «Разве не ясно, что и другие родители тоже волнуются? И что поэтому не надо затягивать, разве не ясно?»
0: Миронова быстро набрала номер, а я, как детектив, постарался представить себе весь ее разговор полностью.
2: «Валентин Николаевич?»
0: «Ты говоришь?»
2: «Издалека».
0: «Очень плохо».
2: «Слышно. Это потому, что я нахожусь за городом».
0: «Тебе нужно?»
2: «Маму или папу, или брата, или сестру. Передай маме, Михаил, что я приеду в 11 или в 11 часов 10 минут, потому что мы опоздали на электричку. Повтори все это слово в слово».
0: «Ты приедешь в 11 или в 11 часов 10 минут, потому что ты опоздала на электричку».
2: «Не я опоздала, а мы. Мы все опоздали. Повтори еще раз».
0: Он повторил, на этот раз без ошибок, и она повесила трубку. Не сказала ни «целую», ни «до свидания», а просто повесила.
3: «Это младший твой брат?»
2: «Он моложе на 1 год и 7 месяцев».
0: Как только Миронова отошла от аппарата, покойник, не дожидаясь приглашения, сам бросился к телефону.

0: разве нельзя было в другое время? Разве можно так долго? Алло, алло, алло, мамочка, это я. Телефон был так долго занят. Ты звонила дежурному? Какому? Ах, по городу? В больницу? Что, и в морг? Нет, мы на даче одни. Ну, то есть, без взрослых. Нет, мы не сами. Нам не Нелли разрешила.
1: Зачем? Зачем ты это сказал?
2: Но было уже поздно. Мама кричала, что она родила покойника не для того, чтобы его потерять, или что-то похожее. Я вновь, как опытный детектив, мысленно представил себе весь разговор.
3: Боже мой, Геночка, как ваша учительница могла это сделать? Боже мой, боже мой. Ведь мы же ее предупреждали.
0: Мамочка, ну когда предупреждали?
3: Ой, ты меня доведешь, но это уже последняя капля.
0: Мамочка, нет. Ну как последняя? Подожди, в каком смысле?
4: Иди, твоя очередь.
2: Глеб пригнулся так низко, как не пригибался еще никогда.
5: Я потом, после тебя. Я могу после.
4: Еще бы. У тебя дома ведь никто не волнуется. Ты, конечно, заранее предупредил. Уж ты-то знал. А Нинель, ты подумал? Скоро я выясню все, все мотивы. Зачем тебе было нужно, а? Ладно, потом объяснишь. А теперь звони, как ни в чем не бывало. Иначе все догадаются раньше времени. Звони, будто и у тебя дома волнуются.
5: Мы тут. Я поздно. В 11.
0: А разве нам не пора на станцию?
6: Пора, пора.
4: Пора, мой друг, пора. Бежим.
2: Ходить мы вообще разучились.
6: Стойте. Сначала надо выпустить из подвала племянника.
4: Зачем его выпускать?
6: Чтобы он там не умер. Алик, жестокостью нельзя победить жестокость.
2: О, как ты добра.
0: Пусть сидит за решеткой в темнице сырой. Разве он не заслужил наказание?
6: По-моему, он свое отсидел.
4: Мы сидели гораздо больше. Хотя ни в чем не были виноваты. Почему же он должен сидеть меньше, чем мы?
2: Мне не хотелось ей возражать, выполнять любое ее желание, моя мечта. Но как же нам его выпустить? Каким способом? Пожалуй, освободить его из подвала еще труднее, чем загнать туда.
5: Он ведь не сам. Это же я.
2: Молчи.
7: Наташа права. По-моему, племянник Григорий уже осознал. Сидит тихо.
2: И как раз в эту минуту из подвала донеслось.
8: Слышишь, парня, сломаю стену, оторву тебе голову.
4: Я готов пожертвовать своей головой, но она еще может вам пригодиться. Следствие не закончено. Кое-что мне не ясно. Следствие будет доведено до конца, до победного. И может быть, я найду смягчающее вину обстоятельства. Так что сидите тихо.
8: Открой! Дачу сожгу. Не пожалею себя.
4: Вот видите, он себя не хочет жалеть, а вы думаете, он пожалеет вас. О, как вы доверчивы.
6: Что же делать? Время идет. Где выход, Алик?
4: Освободить должен кто-то один, а остальные должны перед этим исчезнуть и в условленном месте ждать того, кто отправится навстречу опасности.
6: Ты не пойдешь.
4: А почему бы мне не пойти?
6: Потому что тебя он ненавидит больше, чем нас. И именно тебе собирается оторвать голову.
2: Значит, она дорожит моей головой? Это заставило меня устремить все свои силы на поиск решения.
4: Глеб, понимаешь ли ты, что в это жуткое положение мы попали именно из-за тебя?
5: Ну, понимаю.
4: Я еще выясню, для чего, с какой целью ты это сделал.
5: Я сам. Хоть сейчас.
4: Нет, нет, не теперь. Ни в коем случае не теперь. Пойми, решают секунды. Мы можем опоздать на последнюю электричку. И тогда, одним словом, готов на подвиг?
5: Я бы, конечно, если бы...
4: Никаких «если бы». Готов или нет?
5: Готов.
4: Тогда именно ты спустишься в подвал и освободишь оттуда племянника. Только тебе одному он не сделает ничего. Ведь вы же сообщники, соучастники преступления.
5: Да он меня... Ведь... Это же я его сначала, а потом с вами вместе. Он не простит.
4: О, как ты наивен. Неужели ты думаешь, что я всего этого не предвидел? Излагаю свой план коротко, или, как говорят, конспективно. Разжевывать нету времени. Для племянника все должно выглядеть так. Ты не с нами, ты против нас. Запомнил?
2: Я отвел Глеба на задний план и изложил в жестах свой замысел. А из подвала продолжал...

и исполнители. Ученики 6 В класса. Алик по прозвищу Детектив. Михаил Шкловский. Глеб по прозвищу Внук Бородаева. Алексей Мишаков. Андрей по прозвищу Принц Датский. Александр Доронин. Гена по прозвищу Покойник. Константин Днепровский. Наташа Кулагина, Рамиля Искандер. Валя Миронова, Дарья Семенова. Племянник Григорий, Дмитрий Писаренко. Автор сценария и режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Скрипка Людмила Фрайонова. Кларнет Денис Бокарев. Фортепиано Людмила Дмитриева. В спектакле прозвучали фрагменты композиции группы «Битлз». Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр «Радио России». Окончание радиоспектакля «Очень страшная история» по одноименной повести Анатолия Алексина слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и, наконец, Игорь Филиппович Петрухин, заслуженный артист России –

0: многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России. Здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Игорь, в прошлую передачу мы закончили разговором с Сашей Рукавишниковым о карате. Я его спросил, карате – это спорт? Он сказал, что нет, это более глубокая какая-то инстанция. Тебе можно такой же вопрос задать? Ты же все-таки стоял у истоков возрождения карате в России. Насколько я помню, в 87-м году. Вопрос звучит так. Карате – это спорт?
3: Ну, я совершенно согласен с Александром Ильиновичем, который в прошлой передаче рассказал о базовых основах карате. Но и вместе с тем стоило бы расшифровать некоторый формат этого искусства. Это на самом деле искусство, спортивное искусство, образ жизни. До – это, конечно, путь. Приставка «до» ко всем видам карате, их огромное количество, разновидность отличается степенью ответственности и разрешенными ударной техникой. Это, например, великий стиль, созданный Масата Цуаяма, кёкушин карате, кстати, переводится «Союз искателей абсолютной истины». Он отличается от многих видов спорта, где не разрешена ударная техника руками в голову. Но объясняется это только тем, а Яма объяснял, что в лицо руками попасть очень легко, просто. А мы ищем тяжелые пути. И в основном ударная техника в полный контакт в голову, маваши верхний, средний уровень. Удары с разворота в голову ногами разрешены и очень ценятся. Так что вот может здесь судить, контакт есть, контакт нет. Более того, что в частности в этом стиле есть позиция, которая на самом деле принципиально отличает от других стилей. Там нет очков, там нет счета, там есть твое поведение во время удара. То есть, ежели ты, по мнению судей, удар, пропущенный от противника, не можешь держать, тебе, естественно, дается и полочка, или полный проигрыш. Иппон. Айкидо, айкикай. Есть, естественно, красивый стиль айкидо, который популярен. Есть айкидо джутсу, боевой стиль. То есть те же самые движения, направленные на противоположность движения кисти, рук и так далее, они идут уже в боевом порядке. Многие стили на самом деле достаточно условные. Но сегодня такое разнообразие видов боевых искусств и, в частности, смешанное единоборство. Люди, которые пришли в смешанное единоборство, это люди, конечно, прошедшие прежде всего курс боевого бойца в карате разных стилях.
0: А теперь, с вашего позволения, вот два молчаливых парня сидят, Володя и я. Я Володе все-таки задам вопрос. Володь, вот послушай, цитата опять из тебя. Я все время тебя цитирую, ты понимаешь? С утра до ночи я цитирую только тебя. Я артистом стал из-за того, что очень хотелось путешествовать. Я же знал, что театры на гастроли часто ездят. Случилось это счастье? Ты всю жизнь путешествовал?
1: Ну да, отец брал меня всегда маленького еще с собой на гастроли. Придя в номер, он сбрасывал на пол матрас. Это для себя. А меня клал на постели. После спектакля музыка. Я засыпал, он шел ужинать или что-то такое. Ну и путешествие продолжалось, да. Да, путешествие.
0: Ну, это я так, где это я сказал? По сей день продолжаются путешествия, я так полагаю.
1: Да нет, я убежал из города и...
0: Где ты сейчас обитаешь?
1: В пригороде, под Истрой. Под Истрой.
0: Под Истрой? Вот смотри, интересное у тебя интервью. На вопрос. У вас чаще приглашают на драматические и даже трагические роли. Ответ твой. Наверное, дело в моих бровях. Они слегка приподняты и создают на лице ощущение чего-то трагического.
1: Ну, это я шутил, видимо, я не знаю.
0: Это шутка была.
1: Ну да.
0: Юморная передача, видать.
1: Дают уже, так что, бери. Я хотел вставить немножко.
0: Пожалуйста.
1: Что есть еще одна красота. До я знал Дао, даосы, Дао тоже путь. И есть такой Валерий Васильевич Мартынов, который приходил к нам в театр Маяковского. И порой днем мы собирались, и есть такое Тайди Чуань Фа. Он нам формы показывал, все эти шикарные движения. Не балет, ни в коем случае балет.
2: Это гимнастика, чистый китайский гимнастик.
1: И мы этой гимнастикой занимались чуть-чуть.
2: Да, и вот даже касаясь того, что сейчас Володя сказал по поводу Дзюнь, там же есть здоровый раздел, а есть раздел боевой, саньдо. Полный контакт, полный контакт. Очень много дагестанских бойцов, которые потом перешли в UFC, они все оттуда. То есть полный контакт, голова, ноги, руки и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но я все-таки позволю к Володе еще раз обратиться, потому что нам не дают, а хочется слова-то человека нормального услышать. Вот в свое время, когда на предложение написать книгу, ты ответил, опять же, это было давно, лет 10 назад, манит иногда белый лист бумаги, манит. В моей жизни было много историй, но они связаны и с другими людьми. Поэтому я всегда останавливаюсь, не могу найти ответ на вопрос, этично ли описывать все так, как было на самом деле. Врать не хочется. Я к тому, что Игорь перед началом передачи мне подарил шикарную книгу. Так все-таки белый лист манит. Возьмешься ли ты за перо когда-нибудь?
1: У Игоря Филипповича... Наковыряешь ли ты какие-то... талант, которого нет у меня.
0: А ты же не знаешь о своих талантах ничего.
1: Он обходит эти вещи.
0: Если ты не пробовал, то и не знаешь, какой в тебе талант закрыт. Я чувствую.
1: И можно ли об этом говорить? Вот можно ли рассказывать ту историю, которая была? Она смешная до невозможности.
2: Да, на самом деле, вы знаете, я с Володей согласен, потому что то, что взялся я делать, это на самом деле это абсурд настоящий. 68-й год отмечает день Новый год с Ростроповичем в общественном туалете в Париже. На минутку. В очередь стоит Трамп, чтобы со мной сфотографироваться. Ну, как это можно назвать, понимаете? Не написать, я Вовке рассказывал, он говорит, нет, ты должен это написать. Это же было, и столько было историй, с Сашей связаны, у меня истории были связаны с художником. И море этих проблем. И Володя, естественно, обязан это писать, я с вами полностью согласен. Другое дело, что если он не хочет, я ему карандаш заточу.
0: Нет, Володя обязан. Его первая фраза из предыдущей передачи, когда травка и опята там за окнами, это же просто поэзия. Это
2: лирик.
0: Мертвые души, лирик. Поэтому давай, напрягайся. Надо.
2: Как рыбалка.
0: Нет, но рыбалку ты закинул спиннинг, и в это время пишешь, потому что рыба все равно не клюнет. Много времени.
1: Это искушение.
0: Так, друзья мои, вот посмотрите, сидит Игорь. У Игоря столько всяких званий, как ни у кого из всех присутствующих. Я хочу с ним поговорить о телевидении. Так расскажи, пожалуйста, кто тебя привел на телевидение, чем ты занимался там?
2: В 1990 году вместе с народным артистом Советского Союза легендарным Олегом Поповым уезжаю в Европу. На 2 недели. Остался 6 лет, и Олег Константинович навсегда. Я нашел ему там невесту, женил его. Он там, к сожалению, и умер. А уже в середине 93-94 денег нам не платили. Есть было нечего. Обманывали и так далее. Короче, я решил приехать домой. Да, а так как меня практически родил Юрий Владимирович Никулин, естественно, к нему в ноги. Отец родной, что делать? Он говорит, ну подожди, все будет хорошо. Конечно, длилось 5 лет, ничего не получалось. Меня пригласили на какую-то я передачу дурную вел, и там что-то я вроде стряпал курицу или там котлету какую-то жарил. И он увидел эту передачу и говорит мне, слушай, ты вот там, я говорю, Юрий Владимирович, одно дело перед камерой фиглярствие, другое дело деньги на котлетах зарабатывать. Он говорит, у нас с правой стороны пилон в цирке на Цветном бульваре, есть свободный, бери его и сделай ресторан. Вот сейчас кому-то сказать, никто не поверит. Первая линия, центр Москвы, крыша, Юрий Владимирович Никулин, бери. Денег он не берет, естественным образом. Что это просто сказка какая-то. У меня какие-то деньги остались. Ленька Якубович меня спас. Эти деньги я не отдал в МММ. И сложились, и построили там ресторан 38 попугаев. Что-то вроде начал опять снова тренироваться. Про меня сняли передачу на основном канале и так далее, и так далее. Сняли передачу, 6 раз ее показали, и руководство пригласили меня работать. Причем они сразу мне дали должность начальника силовых видов спорта. А в связи с тем, что в 1997 году был юбилей Москвы, то в Москву Лужков пригласил президента Международной ассоциации наполеонистов Бена Вайдера, который параллельно родил бодибилдинг. Вот взял его, родил, да, и заодно он помешан на Наполеоне. Он написал книгу «Смерть Наполеона». Он приехал, а так как мы с ним были как-то знакомы, значит, я к нему в ноги падаю, тот и тот. И... Он говорит, это было бы интересно сотрудничество нашей федерации и телевидения. Так это вообще класс. Короче, мы пару раз встретились за рыбой, за белым вином. И в конце концов подписали эксклюзивный контракт на 10 месяцев на все СНГ. И я хозяин всего этого. Я не понимал тогда, что это такое. Тут же осенью, третья декада сентября, проходит самый великий турнир, который выиграл 7 раз Шварценеггер, мистер Олимпия. Меня покупают билеты, мне дают право на съемку, эксклюзивную съемку. И я еду в Лос-Анджелес. Это была моя первая Олимпия. И таких у меня было 21. И таким же образом, совершенно случайно, у Шварценеггера, которому я уже потом стал ездить в 2001 году, мы тоже привозили деньги Арнольду за его турнир «Арнольд Шварценеггер Классик». Человек, которого, ну, его назвали «Карман Шварценеггера», его финансист, мы даем деньги. Он говорит, ты знаешь, обрати внимание вот на этого мужика, вот за ним будущее. Я говорю, а кто он такой? Он говорит, он попросил в рамках нашего большого турнира помещение, чтобы провести турнир по смешанным единоборствам. Впервые я тогда услышал, что такое UFC. Это был, естественно, Дана Уайт. Он провел мероприятие, касса зала 3 миллиона. Так мы с ним познакомились, так мы с ним подружились. Он, естественно, увидел во мне тоже, что там говорить, телевидение российское для него было очень важно. Только поэтому, по-другому я не мог быть никому интересен. И так мы стали дружить. Уже через 3 года открылся Российский союз боевых искусств, а через 4 года я открыл телеканал «Боец», специализированный, единственный канал по сегодняшний день. Но в это время, значит, Федор Емельяненко закончил свою деятельность в Японии. И вот, общаясь с этими людьми, естественно, регулярно приезжаю туда, на все турниры мы показывали, да. И вот благодаря Федору, несомненно, потому что я практически все его бои, которые там были, и так далее, и так далее. Один из боев, когда были проблемы, Трамп, который тогда намеревался стать президентом, он купил право на один ивент, это Лос-Анджелес, Honda Center, 20 тысяч зрителей. На разогреве при входе играет Металлика. Металлика, которая собирает стадионы. Они сидели мальчиками и играли на разогреве. Вот такой уровень. Вот он подарил, естественно, за победу Федор подарил им огромный бриллиантовый пояс и так далее, и так далее. И вот там как бы вот получилось то, что получилось. Закончился бой, 3 линии полиции на ринге. Весь Голливуд, супер прям звезды. Естественно, мечтает Федор сфотографироваться, мечтает, естественно, с Федором там взять интервью. А я в углу стою. И у меня какая-то бумажка, если написано, что я там как бы, ну, не последний человек. И вылезает какой-то мужчина, желтые волосы, желтый галстук, белые зубы. И с ним девушка и парень. И обращаясь ко мне, спрашивает дословно. Скажите, а с Федором можно сфотографироваться? Не потому, что он видел там толпа, на него никто внимания не обращает. Я говорю, что не видно, что он занят? На что он говорит, ну а с тобой-то, мол, можешь сфотографироваться? Я говорю, конечно. Вот так получился вот этот снимок.
0: Игорь, замечательный рассказ. Обхохочешься. Дорогие мои друзья, начнем с Саши Рукавишник. Расскажи, пожалуйста, твою долгую-долгую историю взаимоотношения с архитекторами. Архитекторами, которые занимались метро. Я знаю, что ты уже не один десяток лет делаешь что-то в метро, и в последнее время буквально 10 станций ты сделал, расписал, причем это была не скульптура даже, это не свойственно тебе.
4: Если я правильно считаю, по-моему, 6 станций. Вот я вот 6. Недавно я кому-то рассказывал, поэтому я запомнил, и вот сейчас я помню, что 6.
0: Расскажи, пожалуйста.
4: У меня есть друг один. Есть один друг, великий русский архитектор, каких мало, Николай Иванович Шумаков. Он давно начал попытки меня позвать в метро, но как-то все не срасталось в связи с обстоятельствами там, по разным, независимым от нас, от обоих причинам. Вот. И на станции Электрозаводская как-то вот получилось это. Ну, там тоже не без анекдота, потому что станция Электрозаводская, все знают, что есть старая станция, и вот рядом строилась новая станция. На ней-то и должно было быть мое панно, которое по просьбе Николая Шумакова должно было изображать битву. Так называемая вот одна из путевых стен, куда подходят составы, должна была быть битва. Причем битва, ну так я понимаю, 11-12 века, там рыцари должны быть сражающиеся. Почему он это придумал? Николай Иванович, будучи автором этой станции, со своими соавторами Александром Орловым и Александром Некрасовым. Да. Почему? Потому что рядом была деревня Рубцова, названная в честь непобедимого человека, кличка или имя, которое, я думаю, что кличка была такая у него, Рубец. И вот за то, что он был непобедим в битвах, вот в этой вот, в этих сражениях, да. Я начал работать, причем первый раз я начал работать со сложностями, потому что технологически нужно было заложить места, где будут надписи, и там должно изображение не быть, чтобы потом вся стена разделена на стекла, которые на стене это есть, и там есть швы, и вот эти швы не должны попадать на какие-то важные там на лице детали, там типа глаза, рот, вот это все. Длина стены 168 метров.
5: 162
4: метра. Ну, я в масштабе это начал делать, и когда я разложил приготовленные левкасы, левкас — это то, что применяли иконописцы. У меня там придуманная мной есть определенная техника, там на левкасе я там царапаю, и такая смешанная техника. Когда я разложил на даче на участке эти листы, я понял, что зря я сказал «да», и это было бравадой. И не рассчитал я свои силы, потому что, учитывая все вот эти вот еще казуистику с этими надписями, с этими швами, как бы сдаваться я не привык, потому что была длинная жизнь и хорошая школа. Ну и натянул из ниток разбивку на стеклах, да. Купил лупы разного размера и начал заниматься. Прислал я первые опыты вот этому великому архитектору. Он человек честный, искренний. Он мне: «Саша, говорит, честно?» «Конечно, честно». «Ну, это вообще, говорит, ужасно. Все, это какое-то мыло вообще невнятное, какие-то мухами все засижено. Это левкаство, ерунда это все. Ты как-то соберись». Вот. Но я ему, видимо, не тот фрагмент прислал. Вот, я обиделся, меня это подстегнуло. И я начал работать уже со злостью нужной, которая необходима в изобразительном искусстве, да и в любом искусстве, я думаю, она, в любых видах она иногда должна включаться. Все я нарисовал, и тут мне звонит Александр Некрасов и говорит: «Я ходил в организацию, где должны это все как бы одобрить, и там, ну, связано с деньгами, там какой-то, ну, я не знаю, разрешительная какая-то организация. Не знаю, не буду врать, как это называется. И мне сказали, он рассказывает: то, что делал Рукавишников, теперь вряд ли нужно, не нужно это все. Почему? Потому что станция все-таки будет теперь решено называть ее Электрозаводская тоже, как и рядом стоящую. Никакой Рубцовской не будет, поэтому битва это не нужна. Поэтому вы ему передайте, что, ну, чтобы не, дальше он не работал». Он говорит: «А он уже год работает, и я вряд ли ему смогу это вымолвить». Вот. Он говорит: «А у вас какой этаж?» Саша мне рассказывает. Они говорят: «11-й, а лето было». Он говорит: «Я залезаю, там открытое окно, залезаю на подоконник». И говорит: «Я сейчас выброшусь тогда, если не разрешите дальше работать, и там расторгните контракт». Вот. Они его стащили, испугавшись. Он такой был человек немалого размера, такой выразительный, с бородой, ну, красивый по-своему. Вот они его стащили и обещали его, заверили, что это все независимо от названия, все состоится, и что битву они туда всунут и напишут какую-то там аннотационную табличку, что, значит, здесь была деревня Рубцова, поэтому, потому, все. Вот это. Ну, так. Вот так я пришел в метро, благодаря вот этому своему товарищу Николаю Шумаку.
0: Но этот разговор мы все-таки, извини меня, продолжим в одной из следующих программ. Напоминаю, у нас в студии был народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников, заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо вам, ребята.
4: Спасибо вам.
2: И вам спасибо. Спасибо.
6: «Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей» на Радио России.

0: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
1: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
2: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие. Все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Минобороны сообщили, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Никольское в Запорожской области. Установкой «Град» уничтожен опорный пункт ВСУ вместе с находившимися в нем боевиками. Дополнительные поставки дистоплива из России на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак. Он также уточнил, что внутреннему рынку ничто не угрожает, ему будет отдаваться приоритет. Хуситы заявили об очередном ударе баллистической ракеты по аэропорту Эр-Рияда. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центра» освободили населенный пункт Лидина в ДНР. В районе Доброполя морская пехота зачищает западные кварталы и территорию шахты Добропольская, заявили в Минобороны России. Также группировкой войск «Восток» освобожден населенный пункт Никольское в Запорожской области. Установкой «Град» уничтожен опорный пункт ВСУ вместе с находившимися в нем боевиками. Как сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов, в зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе составили свыше 275 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» решительными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Терновки, Вольнянки, Подговориловки, Коломийцев, Васиновки и Скотоватова. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
1: Бойцы южной группировки продолжают выполнять задачи по контролю обстановки в освобожденной Константиновке в ДНР. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов ВСУ. Герани поразили используемые в интересах противника 4 локомотива в Днепропетровской области. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Точность и дальность поражения российских перспективных образцов вооружений постоянно повышается. Это дает дополнительные возможности для уничтожения объектов противника в глубине его обороны. Об этом на совещании в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, разрабатываемые образцы вооружений являются уникальными.
3: Результаты сегодняшних испытаний в целом показывают, что наша наука, наша промышленность способны создавать образцы вооружений, которым нет аналогов в мире. При этом точность и дальность поражения постоянно повышаются. Но это вот мы с вами наблюдаем и здесь в ходе испытаний. Это открывает и дополнительные возможности для уничтожения объектов противника в глубине его обороны. Наша задача как можно скорее наладить серийный выпуск, поставку в войска такого современного эффективного оружия. Ну, некоторые образцы, которые мы с вами сегодня смотрели, уже активно применяются.
1: Дмитрий Медведев также напомнил, что неделю назад в ходе учений «Центр-2026» ряд изделий уже был показан верховному главнокомандующему. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». Он уточнил, что дополнительные поставки дистоплива из России на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение. Новак также отметил, что внутреннему рынку, который всегда по значимости на первом месте, ничто не угрожает.
4: Для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтепереработчиков заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложный.
1: Александр Новак также добавил, что Россия до конца года может выйти на экспорт дизельного топлива в объеме 3-3,5 миллиона тонн в месяц. Хуситы заявили об очередном ударе баллистической ракеты по аэропорту Эр-Рияда. Как отметил военный представитель йеменского мятежного движения Ансаралах Ахьяр Саре, попадание было точным. Он вновь предостерег международные авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, назвав их небезопасными, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайд. Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что отразила ракетный удар хуситов по Эр-Рияду. До этого национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях выпустила оповещение о потенциальной угрозе в столице королевства. Памятник народному артисту СССР, хореографу Юрию Григоровичу открыли на Новодевичьем кладбище, где в мае прошлого года был похоронен мастер, передает ТАСС. Бронзовый монумент поставлен на его могиле рядом с захоронением жены балерины Большого театра Натальи Бессмертновой. Над памятником работал скульптор Максим Малашенко. На церемонии присутствовали ректор Академии русского балета имени Ваганова и народный артист России Николай Цискоридзе, прима-балерина Большого театра, ректор Московской государственной академии хореографии, народный артистка России Светлана Захарова и другие. Напомню, Григорович ушел из жизни 19 мая 2025 года в возрасте 98 лет. Снег в Москве может выпасть в первой пятидневке ноября. Конец октября в столице будет с положительными температурами. Об этом в Москве 24 рассказал главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она напомнила, что на этой неделе в городе удерживается очень теплая погода с температурой до 15 градусов. Кроме того, ночи также очень теплые для этого времени года, а прошедшая ночь и вовсе стала самой теплой за всю историю наблюдений. Для 12 октября было зафиксировано 12,5 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Четверо российских гимнастов получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. У женщин визу получила Алена Глотова, у мужчин Даниэл Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин. В ожидании виза по-прежнему остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин и запасные Милана Каюмова и Мухаммаджон Якубов. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. В регулярном чемпионате КХЛ состоялись очередные матчи. Отмечу четвертую победу подряд «Амура», который дома победил «Ладу» 1-0. Для «Лады» это 10-е поражение кряду. Салават Юлаев нанес поражение второй команде Восточной конференции «Нефтехимику» со счетом 4-3. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о том, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится 18 октября, на стадионе «Красно-белых» откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил о том, что он лучший футболист в истории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Portugal. «Я величайший в истории и точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше меня. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь. Мои голы. Если я дойду до 1000 голов, это будет потрясающе», — отметил Роналду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В этом центре ФОБОС 13 октября в Южно-Сахалинске до 17-19 градусов тепла и без осадков. В Екатеринбурге до плюс 15 небольшой дождь. В Иркутске до плюс 13. В Петрозаводске всего 3-5 тепла, облачно и временами дожди. В Казани воздух прогреется до 20 градусов, а во Владимире и Туле до 15-17. Здесь без осадков. В Волгограде плюс 24. В Ялте до 23 тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем 6-8 тепла. По области до плюс 10, атмосферное давление будет выше нормы. В столице кратковременные осадки. Ночью до плюс 10, днем до 12 градусов тепла, а на востоке возможно и до плюс 17. Ветер северный, атмосферное давление выше нормы.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе ветераны британского постпанка, знаменитая манчестерская группа The Fall, культовый шотландский дуэт Arab Strap, бывший гитарист легендарных The Smiths Джонни Марр и лос-анджелесский певец и музыкант-мультиинструменталист Бек Хэнсон, более известный как Бек. А открывает нашу очередную встречу мастер электронных манипуляций Энтони Гонзалес и его проект M80 Freeze с композицией Losing Ground.

M83 Losing Ground из альбома I Wrote You a Letter, выпущенного M83 Recording Inc. Проект, названный в честь спиральной галактики Месье-83, появился на рубеже веков в небольшом курортном городке Антип на лазурном побережье Франции. И на его примере можно отследить те эволюционные изменения, которые произошли в современной популярной музыке за последние четверть века. Поначалу это был дуэт единомышленников, друзей и бывших одноклассников Энтони Гонсалеса и Николя Фромажу. Оба участника обожали Sonic Youth, Blond Redhead и Mogwai и, естественно, пытались подражать своим кумирам, исполняя эпические композиции на стыке пост-рока, шугейзинга и нойса. В 2004-м, после выпуска двух альбомов и успешного мирового турне, Николя покидает группу. С его уходом M83 превращается в сольный проект Гонсалеса, а вектор развития творческих идей смещается в сторону дрим-попа, инди-рока, ностальгической новой волны, эмбиента и синти-попа.

0: Это был французский проект M83. Прозвучала композиция Feeding Time из нового альбома «Я написал тебе письмо».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди одна из самых влиятельных групп постпанка «The Fall» с композицией «Отступление полковника».

Default Conal Set Read из альбома Postscript, выпущенного лейблом Cock Sinister. Длившаяся 42 года карьера легендарной манчестерской группы The Fall закончилась 8 лет назад в связи со смертью создателя и бессменного лидера коллектива Марка Эдварда Смита. Но безошибочно узнаваемый голос этого уникального артиста навсегда останется с нами. В минувшем феврале он прозвучал на альбоме Gorillaz – The Mountain, а теперь вышел целый альбом, состоящий из неиспользованных вокальных записей Смита с новым музыкальным сопровождением.

Это был великий манчестерский музыкант Марк И. Смит и его группа The Fall. Прозвучала песня «30 градусов» из официально финального альбома «Постскрипт». А наш обзор на виноградозаписи продолжает шотландский дуэт «Эрб Страб» с композицией «Будь мужчиной».

Хилтон занимались своими сольными проектами, но все же вернулась на сцену и продолжает выступать и записывать отличные альбомы. Поклонники дуэта ценят Эрбстрап за честную жизненную позицию, откровенные тексты, едкую иронию и черный юмор. Ну и, конечно, за необычную музыку в широком диапазоне от задумчивых баллад и философских речитативов до песен, стиль которых сами участники дуэта определяют как диско-метал-заклинание, заставляющее вас танцевать.

Это был культовый шотландский дуэт Herb Strap. Прозвучала композиция «You-You-You», «Ты-ты-ты» из нового альбома «Недосказанные истории». А у нас на очереди бывший гитарист манчестерской группы The Smiths Джонни Марр с песней «Только еще раз».

Джонни Марр, Just Once More, из альбома The Age of Everything, эпоха всего, изданного компанией BMG Rights Management. Джонни Марр, легендарный гитарист не менее легендарной группы The Smiths, за свою 44-летнюю карьеру был участником самых разных коллективов, от Pretender, ZZ Electronic, до Modest Mouse и The Crips. К тому же Марр один из самых востребованных сессионных музыкантов. Его гитару можно услышать на множестве альбомов. Услугами Марра в частности пользовались такие звезды, как Пол Маккартни, Pet Shop Boys, Talking Heads, Том Джонс, Джейн Биркин, Оазис и Брайан Ферри. Был у Джонни и собственный проект, недолго просуществовавшая группа Джонни Марр and the Healers. Но вот сольный лонгплей он впервые удосужился записать лишь в 2013-м, накануне своего 50-летия. Так что новый альбом – всего лишь пятая студийная пластинка в дискографии этого талантливого артиста, по праву считающегося одной из знаковых фигур британского рок-пантеона.

0: Это был Джонни Марр, знаменитый гитарист не менее знаменитой группы The Smiths. Прозвучала композиция All in a Life из нового альбома The Age of Everything.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор новинок американский певец Бек, неожиданно вернувшийся к атмосферному психоделическому звучанию альбомов Morning Face и Sea Change. Предлагаю вашему вниманию песню «Ускользая из моих рук».

Beck, Falling Through My Hands из альбома Riot Lonesome, изданного Capitol Records. Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит заглавная песня из нового альбома Бека. Она называется «Riot Lonesome. Поездка в одиночестве».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Но в то время, как ЕС скрывает, критикует Соединенные Штаты, сам Евросоюз скрывает покупку российских энергоносителей. Вооруженные силы России освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике. Успехов добились силы группировок войск «Восток» и «Центр», сообщили в Минобороны. А Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря. Об этом заявил Николай Патрушев. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». По его словам, Россия до конца года может выйти на экспорт дизельного топлива в объеме 3-3,5 миллиона тонн в месяц. Вице-премьер также рассказал о причинах повышения цены на нефть, в том числе, по его словам, такая ситуация сложилась из-за проблем в Ормузском проливе.
2: Большую часть этого повышения цены на себя взяли именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования. Ну, понятно, что это учитывают сегодня риски, глобальные мировые риски, недостаток транспортных средств, закрытие Ормузского пролива, военные риски. Мы видим и нападения на гражданские суда, перевозящие нефтепродукты или нефть в различных уголках мира. Это тоже накладывает свой отпечаток на то, что растут цены на перевозку.
1: Новак также добавил, что российский рынок дизтоплива находится в приоритете и полностью обеспечен соляркой. По его словам, в частности, обеспечены сельскохозяйственные работы, такие как уборка урожая, посевная и северный завоз. Вооруженные силы России освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР. Успехов добились силы группировок войск «Восток» и «Центр», сообщили в Минобороны. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Герания поразили используемые в интересах ВСУ 4 локомотива в Днепропетровской области. Средства ПВО за сутки уничтожили 646 украинских беспилотников. В течение дня были перехвачены и уничтожены 33 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил с рабочей поездкой Южный федеральный округ. Темой поездки в том числе стали вопросы совершенствования перспективных образцов вооружений. Медведев осмотрел беспилотные аппараты, среди которых были дроны самолетного типа, включая «Герань». Также ему представили компактные наземные робототехнические комплексы различных назначений, от боевых до инженерных. Как первый зампред военно-промышленной комиссии, Медведев понаблюдал за показательными стрельбами на полигоне. Их провела в том числе российская САУ «Мальва». Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся и другие ключевые коммуникации. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Китае с министром транспорта КНР Лювзе. По словам Патрушева, для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение. Он отметил, что Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве.
3: Для наших стран морская логистика имеет большое значение. Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве. Страны Запада пытаются организовать перехваты наших судов. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Другие ключевые коммуникации также находятся под угрозой. Жизненно важным для Китая является Малакский пролив. Однако судоходство там очень легко дезорганизовать. Причем это можно сделать не только силами военных флотов, но и террористическими методами, которыми пользуется Запад.
1: Как подчеркнул Николай Патрушев, Россия предлагает безопасную, экономически выгодную альтернативу – трансарктический транспортный коридор. Вьетнамцы теперь могут находиться в России без виз непрерывно до 30 дней. Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в Россию граждан Вьетнама, действующий до 15 октября 2027 года. Безвизовый въезд для граждан Вьетнама касается поездок с целями туризма, науки, спорта и не распространяется на трудовую деятельность, говорится в указе. Платформа Яндекс предупредила о возможном мошенничестве от ее имени на фоне ситуации с дата-центрами. На сайте платформы приводятся и типичные предложения мошенников. Например, данные повреждены, войдите для восстановления, аккаунт заблокирован из-за сбоя, компенсация за простой, укажите реквизиты или срочная миграция, откройте вложение, говорится в уведомлении. Представители Яндекс.Клауд посоветовали проверять отправителя, а именно домен, с которого приходят письма, и обращать внимание на срочность писем, которая может быть признаком мошенничества, а также с осторожностью относиться к вложениям. В компании напомнили, что никогда не просят по электронной почте пароли, коды, API-ключи, реквизиты карты и предоставить возможность удаленного доступа. До четверга в столице ожидается дождливая и пасмурная погода, но с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Во вторник, по его словам, нас ждет небольшое похолодание.
4: Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливнем, а температура воздуха понизится и с обратным суточным ходом в течение суток будет колебаться от плюс 13 до плюс 10. Среда станет самой дождливой, выпадет до 14 литров небесной влаги и не выше плюс 8-11. В четверг, ослабевая, осадки продолжатся и потеплеет до 11-14. В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских плюс 14-16.
1: Атмосферное давление в столице на этой неделе будет высоким. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Зато снега и заморозков пока не ожидается. Ранее ряд синоптиков прогнозировали мокрый снег в Москве не раньше 20 октября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием – это будет не Казань, отметил Мазепин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Напомню, Тасоев взял золото в категории свыше 100 килограммов. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. Внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго, говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. На чемпионате мира наши дзюдоисты выступали с флагом и гимном Российской Федерации, завоевали в общей сложности 6 медалей, золотую, серебряную и 4 бронзовых. Теннис. Данил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саврчину 6-2, 6-3 и за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. А Мира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. В завершении бокса официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом по версии WBO Каллумом Смитом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 13 октября, в Хабаровске днем до плюс 15 градусов, переменной облачности и небольшой дождь. В Тюмени тоже дожди, временами плюс 8 и облачно. В Красноярске до плюс 10, облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки. Ожидаются они и в Вологде, там до плюс 10, в Калининграде до плюс 15, утром небольшой дождь. В Перми 15-16 градусов, также утром небольшие осадки. В Самаре до 24 тепла, в Ставрополе до 26, а в Севастополе до плюс 22. Небольшой дождь. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем плюс 6-8. В столице кратковременные осадки плюс 10-12.
0: Оператор «Радио России» представляет.
6: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
7: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
8: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
9: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем говорить о русском мировоззрении. Сегодня мы с вами будем говорить о том, как развивалась русская мысль при виде и при восприятии того, что нам дают чудотворные иконы. Это наш специальный проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков». И мы в гостях у его автора, замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русского писателя, историка и философа Сергея Вячеславовича Перевезенцева. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
14: Здравствуйте, Дмитрий.
13: Сергей Вячеславович, мы с вами уже говорили о роли чудотворных икон для русских людей, которые были свидетелями и чудес, которые им и казались абсолютно нормальным явлением, и для русских мыслителей. Но все-таки давайте уже сегодня предметно поговорим о том влиянии, которое оказывали иконы на людей. Потому что люди атеистического склада характера могут сказать, опять занимаются люди каким-то своим таким реакционным взглядом на прошлое. А если посмотреть на будущее, ведь люди, которые жили тогда, в те годы, у них не было понимания, что будет. На них шли враги, на них шли всякие беды. Они сами могли, как тот дом, оказаться построенным на песке или просто переругаться между собой. Но почему-то они связывали последующие события и свое избавление от напасти с действием икон. Почему так? Что с ними было такого особенного, что они именно в иконах видели свое спасение?
14: Во-первых, переубеждать людей атеистического склада ума бессмысленно. Как вообще переубеждать кого-то, у кого есть сложившийся комплекс убеждений. Я давно уверен в очень простой истине, что в спорах та самая истина не рождается. В спорах рождается головная боль. Тем более с людьми, которые категорически занимают обратную позицию, друг другу мы никогда ничего не докажем. Да и не наше с вами дело кому-то что-то, я так считаю, доказывать в данной ситуации нашим коллегам ли, или просто людям, которые видят этот мир по-своему, что может быть и по-другому. Мы просто делимся теми ощущениями и теми знаниями, которые нам помогают лучше понять наше прошлое. Потому что, когда человек отрицает то же самое Божие влияние на мир, это его право. мы никто не можем навязывать никакого иного права. Но бессмысленно отрицать тот факт, что наши с вами предки верили в участие Господа в их жизни и, исходя из этой веры, выстраивали свое собственное поведение, оценивали свои собственные поступки, видели свое собственное будущее. Вот здесь, кстати, я с вами не соглашусь. Вы сказали, что наши с вами предки будущего не видели и не знали. Они видели и знали будущее. Для них знание было понятно, ибо любое будущее – это конец света. Это все тот же страшный суд. И как раз исходя вот из этого понимания будущего, наши с вами предки, верующие предки, и выстраивали свою судьбу. Отсюда и такая любовь, именно любовь и вера в чудотворную силу икон. Ну, как мы с вами говорили в прошлый раз, чудотворных икон в христианском мире вообще, в православном мире в частности, огромное количество. Естественно, о всех невозможно рассказать. Я думаю, сегодня мы с вами начнем такую часть небольшую этого разговора и освещения, так сказать, о том, какие иконы были наиболее почитаемы, и сосредоточим свое внимание в этой в нашем с вами разговоре, может быть, и в следующем, если мы сегодня не успеем поговорить обо всем, именно на чудотворных иконах Божьей Матери. Потому что все-таки именно Пресвятая Богородица рассматривалась нашими предками и современными верующими православными людьми как та огромная божественная сила, которая распростерла свой покров над Россией и которая воспринимается верующими, воспринималась и воспринимается сегодня верующими людьми как главная молитвенная заступница перед Господом за русский православный народ. Не случайно, ну, практически во всех чудесных видениях, когда она появляется или появлялась перед каким-то визионером, которому приходило это чудо, она обязательно молилась перед Господом о том, чтобы спасти русский народ, или обещала свою защиту. Она являлась, во-первых, Сергию, самому преподобному, в 14 столетии, или как она являлась в какие-то иные времена, людям обещая заступничество перед Господом. И, наверное, начнем мы наш разговор с главной русской православной чудотворной иконы. Это Владимирская икона Божией Матери. Интересен сам факт появления этой иконы. До конца это не очень понятно, как и она объявилась на Руси. Скорее всего, ее привезли на Русь, естественно, из Константинополя, и считается, что письмо иконы принадлежит самому евангелисту апостолу Луке. Но, как показали исследования, скорее всего, это, конечно, икона была написана позднее, это так называемый чудотворный список с собственной иконой, который писал евангелист Лука. Но в данном случае мы уже с вами обсуждали этот сюжет, это не важно, потому что божественная сила по нашей вере передается ну, практически на любой образ. А уж если он намолен, если к нему постоянно обращаются, через этот образ обращаются к Господу, ну, в данном случае к Пресвятой Богородице, как Матери Господа. И мы с вами говорили в свое время, когда беседовали об князе Андрее Боголюбском, что эта икона была в свое время, она находилась в районе Киева, и когда Андрей Боголюбский уходил из Киева на север, в Суздаль, ибо Киев он не любил, и с собой он взял эту чудотворную икону. Причем по соответствии со сказанием о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери, эта икона, ну, фактически сама повелела Андрею Юрьевичу взять ее с собой, и затем стала его путеводительницей. Интересен тут в данном сюжете, в данном случае сюжет этот в том, что, собственно, сказание, вот этот текст сказания о чудесах иконы Владимирской Божьей Матери, особенно первые его части, были написаны со слов самого Андрея Юрьевича. Это вот исследователи, по сути дела, установили совершенно точно, потому что в них явно идет пересказ тех чудес, которые случались лично с ним, с Андреем Боголюбским. И это был рассказ с его слов, записанных, ну, какими-то писами, которые, соответственно, потом этот текст оформили. И, ну, и, соответственно, вот в этом же сказании рассказывается о том, что, остановившись недалеко от города Владимира, а на самом деле-то Андрей Боголюбский шел в Суздаль. Все-таки Суздаль считалась центром того княжества. Не случайно она называлась, это княжество, мы называем его княжеством, а современники называли ее Суздальской землей. И во всех летописях Андрей Боголюбский проходит поначалу как Суздальский князь, потому что он в Суздале считался центром этого княжества. Вот. Но икона повелела ему оставить себя, и ему самому оставить во Владимире. В городе более молодом, нежели Суздаль, и, собственно, там поставить ей храм. И вот Андрей Боголюбский останавливается во Владимире, строит храм в честь Богородицы, знаменитый Успенский собор Владимирский, который сохранился до наших времен. И именно в этот храм помещает он Божьей Матери и одаривает ее большими подарками. Делает большие вклады в этот храм, потому что считает, что эта икона принесла ему огромную помощь в различных делах. И одновременно служители этого храма записывают рассказы людей, которые приходят в храм и которые получили ту или иную помощь по молитве перед ней. Так появляется вот тот первый текст, рассказывающий о чудесах и рассказывающий о том, что во Владимирском, ну как мы его называем, во Владимирско-Суздальском княжестве, то есть в Суздальской земле, появилась своя великая святыня. Богородица явила чудо заступничества за Владимирскую землю, за Суздальскую землю, того, чего раньше не было. Это был крайне важный факт, потому что мало того, что, ну, в общем-то, небольшой и не сильно значительный город Владимир по тем временам Андрей Боголюбский превращает в крупнейший политический центр, военно-политический центр, он, ко всему еще прочему, превращает Владимир в духовный, или в один из значимых духовных центров тогдашней русской земли, ну а потом вообще русской земли как таковой. И вот этот факт, он крайне важен, потому что таким образом столица приобретает, его столица приобретает совершенно иное вес, иное звучание, иной авторитет среди иных людей. И самое интересное другое, что вот в том же сказании о Владимирской иконе Божьей Матери в разных сюжетах, о явленных от этой иконы чудесах, вдруг появляются рассказы о том, что произошло чудо далеко за пределами Владимирской земли. Там-то, там-то, там-то. И тогда получается, что Владимирская икона помогает нам помолиться Богородице, Богородица проявляет себя защитницей не только Суздальской земли, но всей русской земли. Это тоже очень крайне, крайне важен факт, потому что, по сути дела, именно благодаря Андрею Боголюбскому вот это ощущение того, что Богородица наша защитница, наша заступница, появляется в этом тексте. И не случайно Андрей Боголюбский в те же годы строит знаменитый Покровский храм на речке Нерли, Покрова на Нерли. Это мало того, что это некое такое явление великого художественного творчества, древнерусского зодчества, да? Но ведь он устанавливает еще и праздник в честь Покрова Божьей Матери. Праздник, которого не было нигде на протяжении многих до того и на протяжении многих столетий после того, ни в одной христианской церкви. Это русский национальный праздник в честь Покрова, православный праздник в честь Покрова Божьей Матери, установленный на 1 октября, ну, по новому стилю 14 октября. Да, вот мы скоро уже будем фактически этот праздник отмечать. И в этом отношении мы можем сказать, что то именно с деяний Андрея Боголюбского, который рассматривал свою жизнь и жизнь своего княжества как следствие заступничества Божьей Матери не только за него, но и за всю русскую землю, начинается почитание этой иконы как великой чудотворной силы, к которой может обратиться любой русский человек, православный человек, в любом конце русской земли, независимо, видел ли он оригинал этой иконы или нет.
13: Сергей Вячеславович, ваш цикл называется «История русской мысли. 10-17 веков». Мы говорим о мировоззрении, мы говорим о формировании взглядов на мир. В данном случае, когда люди простые и образованные обращали свои молитвы к иконе, когда они с радостью делились какими-то радостями о том, как им помогла икона, что это было за мировоззрение такое с людьми, чем они делились? Своими извините, с точки зрения атеистов, предрассудками, какими-то совпадениями с точки зрения теории вероятности и так далее, так далее. Ну, если так подходить. Или вот какое-то состоянием любви, вот состоянием какого-то поделиться чудом, поделиться радостью, вот именно радостью. Посмотрите, дорогие сограждане, что ж случилось-то, что произошло, радость-то какая. Вот здесь, как современная наука, что современные историки об этом говорят, и, да, может быть, и политологи, вообще социологи, как изучают вот этот феномен, вот этой поделиться радостью?
14: Ну, я не уверен, что это кто-то изучает, честно говоря. Опять же, представители социогуманитарных наук разные по своим религиозным или антитрадиционно-религиозным пониманию и мировоззрению, и я не могу говорить за всех, но то, чем занимаюсь я, мои коллеги, мои ученики, мы как раз пытаемся и понять вот этот феномен, ибо во многом из-за этого феномена, собственно, и складывается своеобразие русской истории и своеобразие нашей русской цивилизации вообще как таковой. Вот я сегодня лекцию студентам читал и говорил им о том, как и насколько личные отношения между людьми определяют будущее цивилизации. Но вот помните, мы с вами в свое время беседовали о том, как митрополит Алексей в XIV веке поддержал юных детишек, 9-летнего Дмитрия Ивановича, будущего Донского, и 6-летнего Владимира Андреевича Серпуховского, в том, когда умер отец Дмитрий Иванович, и 9-летний Дмитрий стал наследником Московского престола, и соседние князья начали тут же у него все отбирать. А митрополит Алексей этого не допустил. Но при этом помните историю о том, что митрополит Алексей был крестником Ивана Даниловича Калиты. И Иван Данилович Калита помогал митрополиту Алексею, потом будущему митрополиту на протяжении всей его жизни. И когда внуки Ивана Даниловича Калиты оказались в тяжелой ситуации, вот эти личные отношения, личные контакты сыграли огромную роль. Он помог детям. Но ведь это еще было связано и с той самой духовной ответственностью. Митрополит Алексей взял ответственность за этих детей перед Господом, за себя. А через этих детей он взял ответственность на себя перед Господом за всю русскую землю. Потому что более, не было более мудрого правителя на тот момент на Руси. И вот в этом состоит огромный феномен и религиозного сознания вообще, и чудотворных икон в частности, когда люди ощущают через личные отношения, через личное чудо какое-то имя полученное, они видят вот эту помощь Божью в делах. И когда они этим делятся, ведь что такое, я вот вам рассказал о том, что был в XII веке написано сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери. Зачем? Ну, кому это надо, казалось бы? Так это Андрей Боголюбский поделился этой огромной радостью со своими соотечественниками. Фактически это небольшое по объему, ну, дальше оно росло, потом стало огромным памятником, потому что чудес с веками прибавлялось, естественно. А вот этот первый текст, он же был очень небольшим, но Андрей Юрьевич поделился со своими соотечественниками радостью. Не в том, что вот он такой выдающийся, он поделился радостью, что Богородица с нами, Господь с нами. Это же каждый вот этих фактик свидетельствует о том, что то, что ты делаешь в своей жизни, благословлено Господом. И Господь говорит, ты делаешь правильно, ты настоящий христианин, ты делаешь так, как должно быть. Вот так, как я предполагаю, ну, если говорить, прости Господи, словами, ну, подумать, что это означает, да, как думает об этом человек. Господь благословляет чудо, это прямое благословение Господа на совершение или за что-то совершенное, или на совершение каких-то поступков. И наши предки именно так, это чудо, тебе сказали, что надо делать, и теперь у тебя нет сомнений. Ты это должен сделать, потому что на это тебя благословили. Причем интересный момент. Как бы страшен не был этот поступок. Иногда благословляют на смерть. Вот когда было монгольское иго, монгольское нашествие, мы с вами говорили об этом, в свое время возникло сказание о том, как одного из смольнянина, ему явилась Богородица во сне и велела ему одному выходить биться с татарами. татары не подходили к Смоленску, но вот возникает этот образ. И Богородица ему сказала, что ты погибнешь в этой битве, но когда ты погибнешь, я тебя возьму к себе. То есть возьму сразу в рай. Это страшно. Понять, что ты пойдешь и погибнешь. Но Господь повелел. Он пошел, он бился, он погиб. Ему отрубили голову. Но вот как рассказывает это сказание, голова приросла к телу, и дальше он был взят на небеса. И был потом канонизирован как святой. То есть на самом деле, вот то, что Господь... Но дело в том, что для него это было страшно, но это была и радость одновременно, потому что Господь увидел в нем некую силу, которая была, могла спасти русскую землю. А ведь это чудо было явлено, мы о ней позже будем говорить, через Смоленскую икону Божией Матери, будущую почитаемую на Руси, очень почитаемую, до сих пор почитаемую. Вот в этом радость. И понимание того, что Господь дает тебе поручение, дает тебе, благословляет тебя на поступок по твоим силам. Всякий крест, ну, как говорится в православии, всякий крест, который мы несем,

0: успешно экономически, он развивает промышленность, он развивает торговлю, он все это делает, и он для того, чтобы лучше этот люд, который находится на территории, им управлять, устраивает, ну так скажем, в той земле, в том государстве устраивают вот такую хорошую идеологию. В принципе, он очень перспективен и, в принципе, в перспективе может создать, объединить земли близлежащие, ну, в какое-то подобие империи Шарлемани, уже известную на Западе, империю Карла Великого. Потому что потенциал есть, общегосударственная религия есть, все здорово и все, в принципе, просчитываемо. Да, конечно, потом, с точки зрения такого анализа, случилось ордынское нашествие, случались и другие штуки, но если вот так посмотреть, мне кажется, чего-то мы очень важного лишаемся, что-то мы очень упускаем. Только ли про нравственность говорит вот эта радость чуда?
1: Ну, к сожалению, вот тот взгляд на русское прошлое, ну, средневековое прошлое, да и не только, и на нашу современность, он, конечно, ущербен. Ущербен потому, что подразумевает человека исключительно как существо только социальное, материальное, политическое. И категорически отрицает главную природу человека, его духовную составляющую. Знаете, вот об этом хорошо отрицать духовную составляющую очень хорошо в молодом или в среднем возрасте, скажем так. Но чем дальше и чем ближе, что называется, я думаю, каждый начинает понимать, что намного все сложнее. И само это ощущение того, что жизнь человека, вот эта физическая жизнь, она, как мы можем надеяться, не кончается с нашей физической кончиной, она все чаще и чаще обладевает умами людей, потому что надежда на то, что все, что ты делал, все, что ты знаешь, все, что ты помнишь, не умрет вместе с тобой, а ты перенесешь это в некую новую форму твоего бытия. И если ты прожил свою жизнь правильно, пусть и даже в последнюю секунду своей жизни ты поверил, ну, как разбойник на кресте рядом со Спасителем, по-настоящему искренне поверил, пусть даже из страха физической смерти. Это не наше право судить, как и когда человек искренне поверил. А вот эта надежда, она вдруг приходит к людям. И от этого никуда не денешься. И не случайно ведь говорить можно, опять же, все, что угодно, и быть очень умным, казаться себе очень умным, но миллионы, а если мы берем сегодняшнюю статистику, миллиард с лишним, почти 2 миллиарда христиан на Земле, я не беру других представителей иных религий, то есть мыслящих примерно то же самое о своем представлении о загробной жизни, да, так вот, а по сути дела это несколько миллиардов, это большая часть вообще живущих на Земле людей. Ну, видимо, они все дураки, а тот, кто думает не так, очень умный. Сами понимаете, статистика, в которую верит не дурак, она говорит совершенно о другом на самом деле. Просто статистика всего лишь, не более чем. Ну, это, понимаете, это все вот, опять же, что называется, разговоры в пользу бедных, потому что, повторяюсь, мы никогда никого не переубедим. И не надо переубеждать. И наши с вами предки, ведь они не сильно занимались, скажем так, так называемым миссионерством, особенно среди людей иной веры. Ну, имеется в виду, прежде всего, конечно, самое большое такое религиозное объединение, которое было на границах русского государства, это была, естественно, мусульманская орда и ее все последующие организации, так сказать, остатки этой Орды во всех разных вариантах. А после того, как в конце 15 века Орда была ликвидирована, а в 16 веке были ликвидированы, ну, практически все остатки этой Орды, кроме Крымского ханства, которое, как вы знаете, было окончательно введено в состав российского государства в 18 столетии, ну, не переубеждали особо мусульман. Ну, они продолжали оставаться частью населения Российской империи. Те, кто хотел поменять веру, те переходили в православие, те, кто поступал на русскую службу, не всегда веру меняли. То же самое, как в XIX веке огромное количество немцев, лютеран, служило русскому государю, не меняя своей веры, но при этом они оставались русскими патриотами. Но это православная позиция, именно поэтому в нашей истории практически не

0: межрелигиозных войн. И даже внутри религиозных войн не было. Противостояние было. Войн, связанных с какими-то религиозными причинами, ну, практически не было. Другое дело, что наши с вами предки любое поползновение, любое наступление на Русь со стороны, как они говорили тогда, иноверцев, они, конечно, воспринимали это как покушение на свою веру, а свою защиту земли своей непосредственно связывали с защитой веры. Потому что для русского православного человека вера и отечество – это едино, и они неразрывны между собой. Защищая отечество, я защищаю веру, защищая веру, я защищаю отечество. Это абсолютно в нашем сознании и у предков, и у нас это единый комплекс. Поэтому в данной ситуации, ну, повторюсь, никого переубеждать не нужно.
1: Сергей Вячеславович, все-таки с точки зрения, вот вы упомянули Орду. Орда с точки зрения своего комплекса отношений с высшими силами была прекрасно знакома, так скажем, с практической, ну, если угодно, магией. А все-таки вот эти русские с их православием, с их иконами, с их вот взглядом на прошлое, настоящее, будущее и страшный суд. Но все-таки, ведь это же не было, ну, какое в понятиях тех людей, которые сейчас, кроме Гарри Поттера, ничего не читали, все-таки иконы – это не предмет практической магии, это не какой-то там магический предмет, что-то там произнес заклинание, и непременно случился магический результат, магическая формула. Гораздо все сложнее. Мы не чувствуем вот этого, так скажем, формулы абракадабра, взмахнул палочкой, и что-то непременно получилось. Вся штука в том, что то, что мы называем чудо, православные люди, оно происходит совсем по-другому. И это, именно это ошеломляет, и именно это укрепляет вере. Вот этот момент я правильно понимаю?
0: Это несомненно. Но если говорить об отношении ордынцев, вообще монголов, а последствии населения Орды к русскому православию, оно было таким же, как к иным верам. Ведь по завету Чингисхана и в Монгольской империи, и затем во всех ордынских государствах соблюдался принцип веротерпимости. Главное, чтобы те, кто в той или иной зависимости находились от ордынцев, они молились за ордынских ханов и платили ордынские выходы. А верить пусть как хотят. Другое дело, что я повторюсь, наши предки воспринимали любое поползновение в свою землю как покушение на свою веру, прежде всего. А мы с вами тоже об этом говорили, когда разбирали подвиг Михаила Черниговского. Так вот, в данной ситуации, если мы говорим о чуде, это чудо для них было реальностью тоже. Ну, известна история, когда митрополит Алексей, о котором мы с вами уже говорили, отправился в Орду, он туда был вызван, потому что он при жизни прославился как чудотворец, и отправился в Орду не просто так, а был вызван ханом Орды, соответственно, к себе для того, чтобы он вылечил ханскую жену Тайдулу, которая болела непонятно чем. И митрополит Алексей ехал туда целенаправленно. И, явившись в Орду, он по молитве, не каким-либо там иным магическим или мистическим свойством, а по молитве за, соответственно, здоровье этой не христианки, я подчеркиваю, не православной женщины, а мусульманки, по его молитвам она выздоровела. И это было чудо. Произойдет ли так? Ну, митрополит Алексей, я не думаю, что он был в этом уверен на 100%. Ибо вы абсолютно правы. Чудо не совершается по щелчку пальцев. Чудо не совершается по, в любом случае, когда вы этого хотите. Иногда, а не иногда, а скорее всего, чаще всего, когда люди просят себе чудо, они его вообще не получают. Потому что, ну, Господь лучше знает, когда и кому чудо явить. И вот те, я слышал периодически обиды людей на Господа, что вот мы его просили, там, спасти кого-то, да, ну, допустим, умирает какой-то близкий родственник, не дай бог, ребенок. А они молятся Господу, а ребенок все равно умирает. Или решить какую-то свою, ну, как кажется, совершенно жуткую проблему чуть ли не мирового значения, они просят об этом людей. Этого не происходит, они обижаются на Господа. Некоторые, особенно все современные люди, ну, вроде как верить перестают. Ну, что я буду ему верить, когда он не спасает, да? Когда он чудо не являет. Вот это такое потребительское отношение к святыням и вообще Господу, это как раз говорит о духовном оскудении самого человека, о непонимании того, что такое истинная вера и каково взаимоотношение верующего человека, истинно верующего человека с Господом, со святым, благодаря какой-то иконе. Он этого не понимает. Он не понимает того, что ну, как принято говорить, все в руках Божьих. И, может быть, даже лучше, что что-то происходит с тобой, потому что это тебе урок. Или там даже ты теряешь какого-то близкого человека, может быть, и лучше. И для тебя, и для самого этого человека, что Господь прибрал, ну, как говорится, его к себе. Да? Не нам это судить, это будет все понятно потом. Поэтому, знаете, вот это вот такое обывательское, я бы сказал, потребительское отношение к вере, оно нереально, оно не имеет отношения к жизни и, наоборот, убивает в человеке веру. Вот почему мне не нравится фильм «Павла Лунина. Остров». Именно поэтому. Там показан вот этот вот момент, что инок по заказу к нему приезжают люди, он хоп, помолился, чудо случилось, человек вырвался. Хоп, искренне помолился, чудо случилось, человек выздоровел. Вот получается как раз вот эта фиксация того самого потребительского отношения к вере, и это показано как чудо. Может быть, для нашего сознания сегодняшнего это было правильно или это было хорошо. В реальности так не бывает.
1: И об этом мы поговорим через несколько секунд, потому что то, о чем мы говорим, это не про супермаркет, это не про товарно-денежные отношения, когда ты потратил некие усилия перед иконой и ожидаешь, что тебе вместе с чеком будет выдан определенный результат в виде того или иного. Сколько вешать чудо в граммах? Но об этом мы сегодня и говорим в нашем проекте «История русской мысли 10-17 веков. Русское преображение». А вот как мы будем сами преображаться, какие усилия мы в отношении самих себя сами приложим, вот об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Русское преображение. История русской мысли 10-17 веков». В моих гостях у нашего доброго друга, автора цикла замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, русского писателя, историка-философа Сергея Вячеславовича Перевезенцева. И вот, Сергей Вячеславович, мы говорили о том, что когда мы говорим о чудотворных иконах и о том, как русские люди преображали все эти столетия, все-таки икона не является предметом магии. Икона – это не кассовый аппарат, где ты, затратив некие усилия, тут же получишь определенное количество чудес. И вообще, все, что касается чудотворных икон, это не про здесь и сейчас, а про то, что где-то там и в твоей душе. И вот здесь, возвращаясь уже к самим чудотворным иконам, а как они людей меняли? Вот примеры. Вот что происходило и происходило с людьми, думающими, когда они видели перед собою иконы.
2: Можно один свой пример приведу, личный? Потому что одно дело то, что было в истории, а то, что было со мной. Пару лет назад я набрал очень сильный вес на зиму и очень хотел похудеть. Ну, как все, да, чтобы живот-то ушел куда-нибудь. Причем лучше всего сам по себе, без особых затрат. Ну и в том числе в каких-то молитвенных своих обращениях я обращался за помощью на этот счет. У меня есть, наверное, зрители обратили внимание, у меня есть несколько таких для меня очень важных икон. И это произошло. К осени я похудел. Правда, для этого мне пришлось полежать пару недель в больнице, испытать определенные очень большие неприятности, после чего мне пришлось просто-напросто полгода мне соблюдать пришлось очень жесткую диету, и к осени я похудел. Я сбросил где-то примерно 8 килограммов, и мне это было, в общем, по тем временам достаточно. Почему я говорю? А вот так вот все и происходит чаще всего. То есть ничего не дается просто так, в том числе и Господу. И нужно понимать, что тебе открывается путь, и только потом, когда что-то произойдет, ты вдруг понимаешь, то, что с тобой произошло, желание-то мое исполнилось. Болячка, которая на меня обрушилась, она была неожиданна совершенно, вот, абсолютно неожиданна. И так я был излечен, получил излечение в том числе и от своей самоуверенности, что все дается просто так, и вот щелкнул пальцем, и вдруг все это произошло, ничего к этому особо не применяя никаких сил, никаких физических упражнений и так далее. Вот почему я об этом говорю совершенно уверен. Я прекрасно знаю, как это бывает. И такой пример, был не один в моей жизни, в моей личной жизни был. Можно верить в случайность кто-то. Можно говорить о том, что сам дурак, что ты заболел. Но я больше чем уверен, что это произошло все не просто так. Потому, вот я знаю это. Это вопрос о том, как поделиться радостью, что для того, чтобы эту радость испытать, нужно пройти через испытание. Именно испытать радость. Вот это я просто на это обратил внимание, что радость, она дается через какое-то испытание. Это какое угодно. И вот это тоже нужно понимать. Это крайне важно, в том числе и когда мы обращаемся к иконам или через иконы обращаемся за помощью Господу. И в этом отношении, конечно, очень многое зависит от нас самих. Потому что на Господнюю помощь надо, конечно, надеяться, но надо многое делать, соответственно, самим. Как делали наши предки, кстати говоря. Вот знаменитое, например, чудо. Ведь Владимирская икона Божьей Матери чем прославилась? Она прославилась трижды чудом заступничества за всю русскую землю. В 1395 году, 14 век, неожиданное нашествие на русскую землю хана Тимир-Аксака, ну, или Тимура. Да, на Руси его называли Тимир-Аксак, то есть Тимур-Хромец. Он шел громить русскую землю, но остановился в Ельце. Елец он полностью разгромил, а дальше остановился. На Москве готовились к защите, но не были уверены, что смогут остановить это страшное полчище. Тогда из Владимира по просьбе тогдашнего митрополита Киприана по распоряжению была принесена в Москву Владимирская икона. Ее встречали всей Москвой. На месте встречи иконы, Сретения иконы, позднее был основан знаменитый московский Сретенский монастырь, который сегодня является одним из крупнейших духовных центров нашей жизни и нашего общества вообще. И русский люд молился перед этой иконой о заступничестве. И вдруг Тимур ушел. Да, говорят историки, у него начались беспорядки где-то там в тылу, еще что-то. Да, они начались, несомненно. Но вопрос, а кто помог этим начаться этим беспорядком? А кто сделал так, чтобы Тимур ушел? В русской традиции появляется повесть о Тимире Аксаке, рассказывается, что ему явилась сама Богородица и просто велела уйти. Было ли так, не было в реальности? Мы верим, что было, кто-то может не верить, но он ушел. И Владимирскую икону стали прославлять как величайшую заступничество за русскую землю, а в честь этого события установили знаменитый до сих пор памятник, церковный день Сретения Владимирской иконы Божьей Матери как заступницы за русскую жизнь. Это 26 августа или 8 сентября по новому стилю. 1480 год. С огромным войском на русскую землю, с огромной ордой идет Ахмат. Об этом стало известно заранее. И еще летом 1480 года в Москву опять привозят Владимирскую икону Божией Матери и полгода перед ней молятся. К осени, к ноябрю 1480 года противостояние на Угре между русскими и татарскими войсками достигает своего апогея. Наши предки на левом берегу Угры приходят к выводу, что вот сейчас в эту ночь татары пойдут в наступление через реку. А лед уже встал на реке, перейти можно совершенно спокойно, кони перейдут. Наши с вами предки решили отойти от берега реки и встать уже в боевые порядки где-то в поле, чтобы встретить эту конную атаку. А татары, услышав этот шум, не поняли, что произошло, и ушли. Ушли, и все. И никакого сражения великого, ничего. И зимой того же года устанавливается новый день церковной памяти этой иконы в честь спасения Москвы от Ахмата. 1521 год. Уже практически почти царство. Великое княжество Московское. Крупнейшее на тот момент восточноевропейское государство. И вдруг является огромная крымская орда. Сжигает весь посад. Окружает город. Обстреливает город. Город загорается. И вдруг одной монахине приходит видение. Она видит, как из города уходят святые в видение и уносит с собой Владимирскую икону Божьей Матери, которая к тому времени была уже в Москве. Но сон уходящих святых останавливают два русских святых. Преподобный Сергий Радонежский и преподобный Варлаам Хутынский. Молятся, просят не уходить, не покидать Москву. И в Москву возвращаются икона и святые. И Москва остается не взятой, сохраняется как город, сохраняется как независимое государство московское. Устанавливается новый праздник в честь спасения Москвы от нашествия Менгрегерея, крымского хана. Вот мы, современные, вроде бы такие умные люди, можем писать об этом все, что угодно. Для наших современников, для современных тех событий, для наших предков было абсолютно ясно. По молитвам перед Владимирской иконой. Так же, как мне было ясно, вот эти все мои, допустим, какие-то очень мелкие, очень личные какие-то надобности, которые вдруг осуществились. А тут спасение всей страны. И после этого Владимирская икона Божьей Матери приобретает статус главной святыни русской земли, по молитвам перед которой спасается вся русская земля. И она пребывает в Москве. Но вот после крушения Российской империи ее переносят, отправляют, вернее, в Третьяковку, в Третьяковскую галерею. Там уже позднее, уже в послевоенное время ее размещают в храме. Но вот сейчас она была передана, возвращена обратно церкви, и сейчас любой из жителей нашей страны может прийти в храм Христа Спасителя и помолиться перед Владимирской иконой. Я вот недавно, когда мы с супругой приходили к мощам Спиридона Тримифунского, нас благословили, и мы отдельно подошли к Владимирской иконе, приложили к ней. Это впервые, потому что в музее не разрешают прикасаться, естественно, к иконам. И в Третьяковке нельзя это было сделать. Впервые в жизни я приложился к Владимирской иконе. И, ну, знаете, вот ту радость, о которой вы говорите, вот она была в самом деле испытана, потому что я много читал, я много писал об этой иконе, я много говорил об этой иконе, а вот впервые лично произошла моя встреча с этим чудотворным образом, который почитается всей русской православной землей вот на протяжении уже, считайте, скольких лет, с 12 века, почти 1000 лет.
1: Сергей Вячеславович, напишет ли летописец будущего о событиях года 2026, о том, что по молитвам русских что-то случилось в этом году и было спасено Отечество? Или мы являемся свидетелями изнутри, и мы все знаем сами?
2: Пока трудно сказать. Время покажет. Повторяю, как мы с вами поняли, чудо по щелчку не происходит. Будет достойно, напишет.
1: Будем достойны, напишут. А это очень ведь на самом деле важный ответ, уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. Чудеса не случаются по щелчкам. Вообще, мировоззрение не меняется само по себе. Для этого очень много нужно потрудиться, очень нужно много испытать. И самое главное, усвоить этот урок, который мы получаем. Для этого мы и ведем наш проект «Русское преображение». Как мы сами преображаемся, вот так оно и будет. И сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, философа, писателя, подвижника Сергея Вячеславовича Перевезенцева. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Сергей Вячеславович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Всего доброго.

0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть третья.
1: Каждая комната буквально пронизана вот живой жизнью.
0: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Главное радио страны.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта. Один в Запорожской области, другой в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки «Юг» продолжают выполнять задачи по контролю обстановки в освобожденной Константиновке в ДНР. Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин больше стремится к урегулированию ситуации на Украине, чем Зеленский. Российские и американские компании уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России, тогда как европейцы скрывают, что пользуются российским топливом. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в ДНР. Успехов добились силы группировок войск «Восток» и «Центр». Об этом сообщило Министерство обороны России. Бойцы южной группировки продолжают выполнять задачи по контролю обстановки в освобожденной Константиновке Донецкой Народной Республики. О результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 2 механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты в районах Ясногорки, Беленького, Николаевки, Васильевской пустоши, Дружковки, Семеновки, Краматорска и Славянска. Противник потерял до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: За минувшие сутки российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. В населенном пункте Терновка Николаевской области под удар попал логистический центр, используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев груз военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного и двойного назначения. Герани поразили используемые в интересах ВСУ 4 локомотива в Днепропетровской области. Средства ПВО за сутки уничтожили 646 украинских беспилотников. Дональд Трамп считает, что Владимир Путин больше стремится к урегулированию ситуации на Украине, чем Зеленский. Об этом глава американской администрации заявил во время общения с журналистами на Южной Лужайке. Он утверждает, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие и заключат сделку, передает ТАСС. Киевский режим во время выборов в Госдуму сорвал возможность возобновить переговоры на текущем этапе, но Москва готова к их продолжению. Об этом заявил «Известиям» замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Он напомнил слова президента, что мы всегда были и остаемся открытыми для переговоров, а когда их проводить, это мы еще подумаем. Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов. Под угрозой находятся и другие ключевые коммуникации. Об этом заявил помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Китае с министром транспорта КНР Люве. По словам Патрушева, для Москвы и Пекина морская логистика имеет большое значение, тем более что Китай признанный глобальный лидер в мировом торговом судоходстве. Как подчеркнул Николай Патрушев, Россия предлагает безопасную, экономически выгодную альтернативу – трансатлантический транспортный коридор. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, дополнительные поставки дизтоплива из России на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение. В то же время Новак заверил, что внутреннему рынку, который всегда по значимости на первом месте, ничто не угрожает.
3: Для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтепроводящих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены сельхозработы, уборочные и посевные работы. Обеспечен северный завоз и внутренний рынок также. Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной.
1: Новак добавил, что Россия до конца года может выйти на экспорт дизельного топлива в объеме 3-3,5 миллиона тонн в месяц. Между тем, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что сделка по дизельному топливу между Вашингтоном и Москвой приносит пользу американским фермерам, потребителям, энергетическому рынку и миру. Однако Евросоюз и традиционные западные медиа имеют наглость ее критиковать, при этом скрывая факт покупки энергоносителей России на сумму более 320 миллиардов долларов. Министерство науки и высшего образования выступило с инициативой учитывать при поступлении в вузы только победителей олимпиад. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, такая мера позволит сделать систему отбора абитуриентов более прозрачной и адресной. Помимо этого, ведомство выступило с инициативой проводить вузовские олимпиады по таким же жестким требованиям, как и ЕГЭ. Также Миноборнауки сократило с 83 до 60 список олимпиад, победа в которых давала право на приоритетное зачисление в высшие учебные заведения. На платформе «Смотрим» уже доступен новый сезон уникального документального цикла «Рожденные в СССР 35 лет» режиссера Сергея Мирошниченко. Проект основан на реальных историях. Съемки начались в 1989 году. 20 детей, начиная с 7-летнего возраста, рассуждали о жизни и делились мечтами перед камерой. После этого режиссер каждые 7 лет возвращался к своим героям, и теперь зритель увидит, как сложилась их судьба. Картина захватывает с первых минут. Это уникальная кинолетопись, подлинные истории и масштаб, которому нет аналогов. За эти годы проект собрал призы на многочисленных международных и российских премиях и фестивалях «Ника», «Тэфи», «Золотой орел», «Эмми» и многие другие. «Смотрим» – рожденные в СССР 35 лет на платформе «Смотрим» на любых устройствах онлайн. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Четверо российских гимнастов получили въездные визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. У женщин визу получила Алена Глотова, у мужчин Даниэль Маринов, Арсений Духно и Сергей Найдин. В ожидании виза по-прежнему остаются олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Илья Заика, Савелий Съедин и запасные Милана Каюмова и Мухаммаджон Якубов. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. В регулярном чемпионате КХЛ состоялись очередные матчи. Отмечу четвертую победу подряд «Амура», который дома победил «Ладу» 1-0. Для «Лады» это 10-е поражение к ряду. Салават Юлаев нанес поражение второй команде Восточной конференции «Нефтехимику» со счетом 4-3. Футбол. Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов сообщил о том, что перед домашним матчем 11-го тура РПЛ против «Рубина», который состоится 18 октября, на стадионе «Красно-белых» откроют памятник Никите Симоняну. 12 октября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного футболиста и тренера. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду заявил о том, что он лучший футболист в истории. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN Portugal. «Я величайший в истории и точка. Когда речь заходит о забитых голах, цифры говорят сами за себя. Я не знаю никого, кто был бы лучше меня. Люди не ценят ту форму, в которой я нахожусь. Мои голы. Если я дойду до 1000 голов, это будет потрясающе», — отметил Роналду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В этом центр Фобос сегодня, 13 октября, в Магадане до плюс 2 градусов, переменной облачности и без осадков. В Омске и Новосибирске воздух прогреется до плюс 10, пройдет небольшой дождь. В Архангельске 3-5 тепла, вечером дожди, в Уфе до 23 градусов выше 0. В Нижнем Новгороде до плюс 20 без осадков. В Нальчике 22-24, в Симферополе до 20-22 градусов. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди, днем до плюс 6-8 градусов, по области до 10. Атмосферное давление будет выше нормы. В Москве кратковременные осадки, ночью плюс 10, днем до плюс 12, а местами на юге и востоке до плюс 17. Ветер северный слабый, атмосферное давление будет выше нормы. В данный момент в столице плюс 11, ночью возможен слабый дождь.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Координаты вы слышите в эфире Радио России, чуть позже их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Наш сегодняшний гость – журналист, ведущая интернет-ресурса, одноименный ресурс Анастасия Кашеварова. Мы с Настей знакомы довольно давно, работали вместе в газете «Известия». Материалы ее жесткие, аргументированные. Неизменно они строились и строятся на темах, которые многие хотят обойти. Фигуранты этих материалов тоже не всегда в восторге от повышенного внимания к их персонам в этом контексте. Настя, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей. Приветствую всех ваших жителей.
1: Ты знаешь, ты по своей натуре для меня всегда защитник, правдоруб. И на этих направлениях ты работаешь неизменно, несмотря ни на какие сложности. И вряд ли это когда-нибудь изменится, это твое направление. И посты на твоих интернет-ресурсах, напомню, они называются, именно так и называются, одноименные, Анастасия Кашеварова, они жесткие, проблемные и убедительные еще и потому, что все эти публикации подвергнуты, я это знаю просто по нашей работе, вижу, потому как это делаешь, ты неизменно делаешь, они подвергнуты четкой проверке, есть такой журналистский термин «факт-чекинг», у тебя с этим неизменно все четко и на высоте, проверка фактов осуществлена. Так вот, тема, которую я сегодня хочу поднять, она животрепещущая, и тема, может быть, даже темы, и Анастасия Кашеварова, сегодняшняя наша гостья, уделяет немало внимания. В первую очередь, это женщина и война. Только поговорим мы на эту тему не в контексте женщин, работающих на фронте, помогающих фронту, женщинах-волонтерах, женщинах, ждущих с фронта сыновей, мужей, отцов и братьев, а о тех, кто наживается на фронтовиках, о том, кто, переступив, в общем, все формы доступной человеческой социальной морали, идет на преступление, на ложь, обман, мошенничество. И мы попробуем не только разобраться в этом явлении, но и защитить тех, кто сам еще недавно стоял или стоит в рядах защитников, но и при этом оказывается беззащитен перед теми, даже и определение это дать сложно. Мы разберем это явление и попробуем дать советы, как себя вести в подобных ситуациях. И дополнительным поводом для нашей беседы стал видеорепортаж, недавно размещенный на ресурсе Анастасии Кашеваровой. Сюжет, запечатлевший попытку воровства денег у фронтовика. Сюжет обычным вечером в обычном городском парке. Мы к нему еще подойдем, но начнем немножко с другого. Начнем мы с этого феномена, если так можно выразиться, который обозначен как «черные вдовы». Вот я хотел бы, чтобы ты подробно рассказала, потому что, как мне кажется, именно женщины и война, и именно в том контексте, про который я начал сегодня говорить, эта тема у тебя и стартовала.
2: Ты знаешь, эту тему я с 2022 года веду, но она у меня изначально была как, знаешь, когда ребята приезжают на фронтовые вот эти территории, и там остались от СБУ очень многие женщины, так сказать, они низкой социальной ответственности, и они работали на СБУ, работали на врага. Ребята наши ДВКР, они вскрывали эти ячейки, и у нас же в нашем представлении, что если женщина с низкой социальной ответственностью, она что-то от мужчины хочет, она либо работает на врага, вот, либо вот просто там падшая женщина. Далее у меня, я как-то приехала к моему боевому товарищу Аиду, и он мне рассказал такую историю. Он говорит, возле тебя боец сидит, вот только что я его спас. И мы узнаем, что он познакомился, значит, в соцсетях с девушкой, переписывался. Ну, а ребята на войне, особенно молодые, им хочется каких-то положительных эмоций, вот это чувство влюбленности, любви, потому что это спасает. Это благородное чувство, с которым ты идешь на боевое задание, оно дает тебе силы сохранить себя, силы выстоять. И, естественно, мальчишки, они не всегда видят, что ими просто пользуются. И вот он наткнулся на такую девушку, он даже женился на ней, потому что она сказала, что у нее, значит, после там встречи от него ребенок. А мы потом вот так вот сидели, высчитали, оказалось, что что-то нахимично с датами встреч и датой рождения ребенка. Потом оказалось, что он воспитывал не своего ребенка, что эта женщина была уже один раз замужем за парнем тоже СВОшником, она его бросила, ободрала до нитки, бросила, развелась, и он теперь у нее следующий. После того, как я вкратце одну из историй опубликовала, у меня просто вал на почте писем от бывших жен, от матерей, от самих парней, что да, нас начали кидать на деньги, а у нас здесь, значит, знакомые ребята попались так, что они не были женаты, а тут они оказались задним числом женаты. И мы поняли, что это началось формирование такой преступной группы. Сначала это были одиночки, такие женщины, которые вынюхивали, пронюхивали, что за гибель у нас... Почему черные вдовы, да? Потому что они обманным путем, то есть либо женят на себе, либо они в алкогольном опьянении, либо дурят им голову, говорят, что они беременные. И потом, естественно, там получают выплаты гибели. И в основном они выбирают себе не тыловых, да, там не повар, так какой-то, не водитель в тылу. Они выбирают именно штурмовиков. А штурмовики - это ребята, они как танки, да, потому что у танка на поле боя жизнь короткая, так и у ребят здесь раз на раз не приходится, как Господь сегодня распорядится, как его смекалка, как обманет враг, не обманет. То есть это слишком рисковая профессия.
1: А получается, что они наименее защищены психологически, да, в контексте мошенниц таких?
2: Они, во-первых, и психологически защищены менее, и они постоянно рискуют свою жизнь, потому что они в штурмовых группах. Это штурморазведчики, да, это ребята, которые на самые ЛБС идут, то есть у них очень опасные задания все боевые. И они выбирают, женщины стали выбирать именно таких мужчин. А потом, оказывается, сформировались уже целые ОПГ, я уже разговаривала с нашими силовиками, они мне все это подтверждали, я им тоже перекидывала данные какие-то, что, ребят, вот здесь вот очень странная информация мне пришла, проверьте. И потом мы даже взаимодействовали с некоторыми подразделениями, воинскими частями. Тоже командиры есть, которые хотят сохранить своих бойцов, потому что приходят... Вот пришел, вот мне недавно одна женщина, она работает в одном из подразделений, рассказывала, пришли ребята, двое, они не были, ну, то есть женаты, они приходят и говорят, нас женили, их напоили, куда-то там свозили, привезли документы, они подписали, оказалось, что они уже женаты, у них там жены, им по 20, женам по 50. И карточек, они приехали без карточек, то есть и банковские карты забрали, и женили их. И вот подразделение с этим совсем разбирается. То есть есть те уже, которые командиры, они все знают, они сразу передают эти данные и ловят этих черных вдов и черных рекрутеров, которые работают в связке с этими черными вдовами. То есть у нас как система наша силовая, правоохранительная и внутренняя система Министерства обороны, оно с этим борется. Но там, где большие деньги, выплаты за контракты, за ранения, всегда будут эти мошенники. И здесь еще очень сложно иной раз доказать, что это черная вдова. Потому что есть момент такой, что он сам на ней женился. Вот он сам. Есть, например, у меня ситуация одна, когда развелся со своей женой и женился на женщине, с которой просто пил. Вот она в Горловке живет, а он там служил. И он вместе с ней пьет. Она его стала обрабатывать. Мы на нее навели там справки, узнали, что у нее было уже вот два таких бойца. Также она с ними гуляла, кутила, обработала их. Они погибли, она получила за одного 7 миллионов и за другого там, порядка 10, по-моему. Есть у меня еще одна ситуация, но она вообще, вот она просто, вот, знаешь, она прям вот какая-то античеловеческая, антисемейная даже. Мне пишет женщина, она разошлась со своим мужем, у них двое детей. И он пошел на СВО. Пошел на СВО, во время СВО опять встретил какую-то женщину, расписался с ней, там удочерил ее детей, и усыновил. И он погибает на фронте. Начинает она узнавать про эту женщину. Эту женщину он знал, ну, неделю. Вот он ее неделю знал, и с ней расписался, да, ну, возможно, это любовь, да, кто скажет, что нет. Но дело в том, что вот как у нас закон на это реагирует. Эта женщина получает выплаты, дети которых он усыновил за короткий срок, дал им свою фамилию, дал им свое отчество. Причем дети не, там, не трех месяцев, не четырех месяцев, а вполне уже взрослые дети, но несовершеннолетние. Он усыновляет их, дает им свою фамилию, свое отчество. И эти дети имеют право на выплаты, и она имеет право на выплаты. А семья, которая у него была до этого, жена и двое детей, не имеют права на выплаты. Почему? Потому что жена уже бывшая, а дети уже совершеннолетние. И даже совершеннолетняя девочка, которую он, там, у нее много детей было, он ее усыновил, но из-за того, что она студентка, она получила выплаты. Не родная его дочь. Родные дети не получили ничего.
1: Да, но здесь все-таки все подстраивается под закон, опять-таки, да? То есть получается, что в итоге все это закон. С точки зрения морали, наверное, это неправильно, да, но с точки зрения закона получается, что чисто.
2: Да, но у нас получается так, что закон у нас настолько несовершенен. Мы вот, ты не можешь доказать иной раз, что это черная вдова, хотя все моральные, да, вот, то есть все понимают, что это черная вдова, все понимают, что она надурила. Но тяжело очень доказать, если там не было факта измены, да, ну... Не было факта там того, что он под влиянием это сделал. Это очень тяжело, вот этот мошеннический посыл. Но у нас закон не защищает совершеннолетних детей, то есть родных детей он не защищает. Они самые последние в очереди наследования у нас.
1: Насколько эти истории, все, вот ты привела две, это такие наиболее яркие, я помню, я читал, ты их описывал довольно подробно, ими занималась, напомню, ресурсы Анастасии. Анастасия Кашеварова, вы посмотрите в интернете, там очень много на эту тему пишется. Вот насколько это массовое явление? То есть ты на связи со многими регионами нашей страны, много случаев рассматриваешь самых разных. Вот то, что касается черных вдов, насколько это явление масштабное?
2: Вот смотри, я просто забиваю у себя в почте сейчас черные вдовы. Вот у меня за сентябрь 23 письма новых. И вот я листаю вниз, сентябрь, вот уже август пошел. То есть вот черные вдовы, просто черные вдовы. Если забивать еще кредит в почту, там еще дополнительно, потому что люди иной раз пишут не про черных вдов, а пишут, что вот на него незаконно там взяла женщина кредит, он ей там деньги дал, она его обдурила. То есть вот этого мошенничества в месяц мне приходит порядка там 100-150 писем. И эти все истории, они новые. Это настолько повальное мошенничество.
1: Ну вот если мы вообще берем этот женский контекст, черные вдовы — это то направление, с которого мы начали, и ты давно этим занимаешься, это уже, в общем, история серьезная. И есть какие-то, не то что перспективы, какие-то подвижки в этом направлении? Ну, правоохранительные органы к этому присоединились. Я, ну, вот ты рассказываешь, что и подразделения, в которых сами бойцы служат, те, которые попадают в подобного рода ситуации. Может быть, какая-то динамика прослеживается, что их становится меньше, раскрываемость подобного рода преступлений выше становится? Или все равно наивность человеческая, ну, действительно, требовать от людей с передовой именно постоянной концентрации еще и в тылу, наверное, сложно. Поэтому вот как ты сейчас описываешь ситуацию?
2: Смотри, когда я начинала ее, когда я первый раз об этом написала, мне сказали, что это единичный случай, зачем ты дискредитируешь. Вот благодаря таким коллегам-журналистам, вот как ты, мы эту тему педалировали, поднимали. И нас поддержали правоохранительные органы, силовики, нас поддержали военные, которые с этим сталкиваются, нас поддержали семьи бойцов, которые, собственно, сталкиваются с тем, что выплаты погибели уходят непонятным людям, которых вообще никогда в жизни в их семье не было. После этого, естественно, все больше и больше работать стали внутри замполиты, и ДВКР, и наши там военно-следственные отделы, и гражданские органы власти. Но, естественно, и мошенники стали обучаться.
1: Это был мой следующий вопрос. Да, ведь, наверное, формы приобретают более изысканные. Вряд ли такое, знаешь, перевоспитание тотальное наступило. И как это выглядит?
2: Да, они уже перестали, например, да, там такие браки заключать прям уж явные, прям чтобы подставные были, они стали втираться больше в доверие. И, ты знаешь, есть даже такой момент, вот эти ОПГ, они стали уже прорастать иной раз внутри. Вот ловили уже такие ОПГ, когда, например, в сотрудничестве с кем-то из военкомата, в сотрудничестве с кем-то из военных, то есть я не могу об этом говорить, называть, да, там фамилии, но у нас ребята уже ФСБшники задерживали таких, уже публиковались эти все отчеты, естественно, без фамилии, но что вот накрыли там банду. И в этой банде были уже люди, кто-то при погонах, кто-то в ЗАГСе работал, то есть они становятся, их схемы становятся все сложнее, и становятся уже не только вот мошенники средней руки там или просто какая-то веселая бабенка, можно так сказать, а когда это уже представители власти.
1: То есть кто пытается наложить лапу именно на боевые, на выплаты, на все вот эти финансовые истории?
2: Да, то есть это уже становится прямо организованные преступные сообщества. И с этим, конечно, и Министерство обороны бьется, они всегда отдать им должное. Я сообщаю там знакомым, вот всегда они берут, проверяют все это, пишут запросы, передают контрразведки, все это. Наши органы, они работают, но они, честно сказать, они завалены этой работой, потому что помимо этого есть еще и другое. И здесь самое важное, чтобы наши ребята сами понимали, что их разводят на деньги.
1: Да, вот скажи, пожалуйста, вот все-таки самое главное, что бы ты хотела выделить во всем этом деле, как от этого должны быть люди защищены? Вот, пожалуйста, вот максимально подробно, это в контексте вдов мы пока говорим, вот этих мошенниц, втирающихся в доверие, сковывающих себя узами брака и выстраивающих весьма завуалированные схемы. Вот скажи, пожалуйста, что должны люди предпринимать? Люди, пришедшие с фронта, или пришедшие на побывку, приехавшие в отпуск, как они должны действовать в подобного рода ситуациях?
2: Я скажу первое, что мы с некоторыми моими товарищами, которые как главы подразделений, как замполиты у себя, мы применили одну схему. Они не отпускали ребят, если к ним, значит, приезжала не жена и не женщина, с которой они там встречаются достаточно длительное время. То есть вот эти все похождения – полный запрет, потому что это, безопасность твоя, ты не знаешь, кто перед тобой, может быть, это агент СБУ, б, это может быть всякие заболевания, в, это может быть черные вдовы или мальвинки, как там по-другому их, не их называют, а вот распространенные, тоже с низкой социальной ответственностью, которые деньги выманивают у пацанов. Первое, это работа, конечно, замполитов, это работа командиров, которые должны следить за обликом своих бойцов. Второе, вот сейчас, например, расширили полномочия, вот сегодня, да, военной полиции. Военная полиция может сейчас и в отношении совершенных преступлений к военным разбираться, да, и следить за порядком, и... То есть у них больше полномочий, и здесь, я думаю, это очень хорошо, потому что ребята иной раз, когда находятся в отпуске, они попадают, ну, они же все немножко вот в эмоциональном нестабильном состоянии, и они могут там где-то выпить и деньги все отдать, где-то выпить, пойти подраться, где-то там или еще что-то. Понятное дело, что у них психика страдает. И здесь, конечно, важно, чтобы семья правильно принимала, да, и чтобы у бойца не терялась вот эта связь с родными, с родственниками, там, второй, третьей линии, с друзьями, потому что, когда он запирается сам в себе, он становится жертвой сразу, жертвой этих мошенников. Поэтому вот эти родственные связи, семейные связи, естественно, там, чтобы люди сами видели, если видите, что бойцу нужна помощь, лучше вот как ребята эти сделали, отогнали на видео вот эту женщину, которая пыталась перевести с телефона себе деньги.
1: Давайте прервемся на музыку. Сегодняшняя музыка – это выбор нашей гости Анастасии Кашеваровой, журналиста, ведущего одноименных интернет-ресурсов. Музыка, Настя, что будет звучать?
2: Ты знаешь, очень часто слушаю кино «Невеселая песня моя».
1: Давайте послушаем.

0: Это была песня в исполнении группы «Кино», песня «Невеселая», песня «Моя». Наш гость ее сегодня предложила поставить. Анастасия Кашеварова, ведущая одноименных интернет-ресурсов. Занимается она, я бы сказал, проблематикой специальной военной операции. И тема наша сегодняшняя женщина, женщина, связанная не боевыми действиями, не гуманитарной помощью, а направившая свои силы на то, чтобы обдирать, обманывать участников специальной военной операции, обдирать фронтовиков. Тема сложная, и давно ее хотел поднять, и мы поговорили вот о «Черных вдовах», а сейчас главный повод, благодаря которому я решил, что с Настей надо связаться и обсудить, это пост, который возник на ее канале, видео. Вначале я прочитаю часть описания к этому посту. «Как бесстыжие нахалки обдирают участников специальной военной операции». Ребята зафиксировали на видео, как сидящего на лавочке бойца пытаются развести некая мадам, у которой оказались еще какие-то корочки при себе. Корочки, объясняю, удостоверение. История такая. Сидел мужчина в военной форме, к нему подошла мадам, стала что-то у него просить. Он не звал никого на помощь, ничего ни у кого не просил. Тихонько выпивал. Она сама к нему подошла и стала что-то впаривать. Он зачем-то дал ей свой телефон, и она стала лазить. Предполагаю, что пыталась через приложение банковское перевести себе деньги. В комментариях у этих ребят эта мадам объявилась и писала всякую чушь, что хотела помочь. Но все объяснения ничтожны, так как военный никого о помощи не просил, и она подошла сама. Когда ребята, видящие все, что это разводка, уже вмешались, она стала грубить и бить по телефону. Помогающий человек спокойно бы объяснил ситуацию, но тут ее поймали. Таких историй в моей практике множество. Парни приходят в отпуск или выходят из госпиталя. На карте большие суммы, выплаты по ранению, выплаты с контракта, боевые, зарплата. И они становятся добычей для всех этих тварей, которые ищут в поисках бойца. Чтобы его измученного, у которого в голове полный раздрай и хаос, ободрать по полной. И это уже делают не хохлы, это делают граждане России. Это делают многие. Я немного корректирую этот пост, то есть я не все читаю. Значит, буквально небольшая действительно такая корректировка. Сидит очень приятного вида дяденька на лавке. Может быть, он выпил какую-нибудь флярочку, у него с собой бутылочка. Он в невменяемом состоянии, он просто в мирную жизнь он входит. В обычный двор, не знаю уж какого города. Рядом с ним стоит дева полуэкзотической народности, которая действительно роется в его телефоне. Эти ребята подходят, начинают пытаются разобраться в ситуации, и она ведет себя агрессивно. То есть, если бы человек действительно хотел помочь, он попытался бы объяснить, включил бы какой-то доброжелательный тон. Нет, здесь явно. Плюс у нее еще есть подельница, которую он неистово начинает зазывать, подбегает подельница. Там финала у этого видео нет. Догадываюсь, что хотя бы человека они спасли от подобного рода воровства. Но, тем не менее, случай этот не единственный. У тебя есть еще какие-то истории, связанные с этим. И к этому мы привлекаем внимание сегодня. Поэтому я прошу тебя рассказать, вот что тебе еще известно непосредственно по этой ситуации, и какие еще случаются.
1: Смотри, по этой ситуации, там ребята потом выложили полное еще видео, которое они доснимали, что просто сидит этот мужчина, да, потому что она стала там врать, что ее попросили о помощи. Они занимались спортом на этой площадке, а он сидел там, выпивал, может, просто сидел. Потому что это вечер, детей никаких нет. И вот она прям бежит к нему, подходит, видно, что он ее не знает, она что-то начинает.
0: Да, это видно, что это человек, который был на фронте, он сидит в камуфляже, у него сумка, то есть понятно, что человек имеет отношение к боевым действиям, да, вот что важно. Да, прости, пожалуйста, дальше.
1: Да. И вот ребята, например, они, когда идут в отпуск, они вот совсем там своим шмурдяком этим, ну, видно, что это их шмурдяк, что они вот в отпуск там или на вокзалах они, или где-то во дворах, может быть, или ждут там автобусной остановке. Все. Вот к ним сразу пристальное внимание со стороны всяких мошенников. У меня были случаи, писали, что парня цыгане ободрали, просто вот ободрали цыгане. Подошла одна, вторая, там куча, и вещи пропали, и деньги он им отдал.
0: Фронтовик тоже, да?
1: Да, фронтовик, да. Потом у меня был случай, это вообще в госпитале. В госпитале получилось так, что не все медсестры тоже хорошие, да. А вот ты был на операции, а раз у тебя деньги там пропали.

0: очень многие госпиталя сейчас стали, плюс еще, ну, я госпиталь говорю не военный, это был не военный госпиталь, ну, это не госпиталь, это больница была, вот. Это была больница гражданская, поправлюсь. Третий момент, то, что госпитали прекратили волонтеров всех пускать. Почему? Потому что начинается брожение непонятных людей. Они говорят, что мы волонтеры, они непроверенные, да, кто они, что они не в организации, или просто это волонтеры. А есть проверенные волонтеры, там, сестры милосердия. Их, конечно, всех проверяют и пускают. Уже списки, уже как-то системно уже эта работа стала вестись. Почему? Потому что обдирали пацанов вот эти самые волонтерши. Они под видом волонтеров заходят, узнают, у кого какая судьба, видят, что он там, ну, какой-нибудь, да, ну, обычный мужичок, да, там половины зубов нет, руки нет. И вот она его обхаживает, сидит, к нему ходит, а потом говорит, ой, ты знаешь, у меня вот тут проблемы, там проблемы. Он ей раз деньгами помог, он раз там тем помог, этим помог. И получается так, она его ободрала до нитки, потом исчезла. Был у меня случай, это вообще просто, мы разбирались вместе со Следственным комитетом, сейчас, по-моему, там до сих пор суды идут. Лежали два парня, бойца, в госпитале. Пока один был в реанимации, другой с его телефона перевел себе деньги. И все, пока он там пришел в себя, пока вот это вот все, тот уже выписался, и след простыл, и мы вот занимались этой историей, потому что тот говорит, да он был в невменяемом состоянии, то он сам не перевел. Но там уже сделали, что он не мог перевести, потому что он уже был в это время под наркозом. Эти ситуации, они везде, вот на каждом шагу, в любой мелочи. В любой просто мелочи. То есть есть люди, которые действительно помогают, последние там штаны снимают с себя, отдают все. А есть люди, которые пользуются вот этим, ну, у пацанов, у них, понимаешь, жизнь и смерть, да? У них ценнее жизни уже нет ничего. Они к этому, ко всему, вот как для нас, вот к деньгам, ко всему относятся так поверхностно. Они живут одним днем, вот реально одним днем. Я даже по своему мужу смотрю, я у него там деньги на раз отбираю, потому что вот он вот все, на детей ничего, все туда, куда-то. Попросили, я дал. Он не задумывается, он привык жить одним днем.
1: Давайте прервемся на музыку. Сегодняшняя музыка – это выбор нашей гости Анастасии Кашеваровой, журналиста, ведущего одноименных интернет-ресурсов. Музыка, Настя, что будет звучать?
0: Хименес и Татьяна Баранова «Последний бал». Очень красивая песня.
1: Эта песня прозвучит по заказу нашей сегодняшней гости Анастасии Кашеваровой.

0: была песня «Последний бал», Татьяна Баранова, «Симнес».
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес поле@radiorus.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России.
2: Наш сегодняшний гость – журналист, ведущая интернет-ресурса, одноименный ресурс Анастасия Кашеварова.
0: Настя, тогда, ну а какой выход? То есть картину, которую ты нарисовала, она очень жесткая, она очень страшная, и это всего лишь несколько эпизодов. А у тебя огромная читательская аудитория, я думаю, что огромная база писем уже, с которыми ты сталкиваешься ситуациями. Какой ты видишь выход во всем этом деле? То есть это же ну, совершенно получается, что на каждом шагу люди, прошедшие фронт, они ну, могут быть подвергнуты этому мошенничеству. Как они могут защититься при обостренной психике, при, в общем-то, сложности адаптации после фронта? Это огромное количество ну, просто тварей, которые готовы наброситься на эти деньги в любой момент. Как себя вести?
3: Здесь нужно ужесточать наказание, и чтобы доказательная вся эта база. Ты знаешь, у нас же сейчас очень тяжело доказать факт мошенничества, на самом деле, очень тяжело. И бывает так, что человек сам погиб, и без него это дело не станут рассматривать. Ну, он уже погиб, да, ну, как ты теперь докажешь? Но уже создаются прецеденты, мы создали один прецедент по суду, выиграли дело, второй прецедент создали. И сейчас, я думаю, что этой задачей государства и общества изменить вот этот подход к доказательной базе, несмотря на то, что человек погиб, все равно его последняя воля, например, его телефонные звонки, его переписки, да, он то, что он там писал, у нас было так, что маме там писал, говорит, она меня обманула, у меня там украли деньги, мам, разберись, пожалуйста. Вот когда человек погибает, это суд не особо воспринимает. Сейчас нужно, чтобы это воспринималось, чтобы общество само стало трезветь. Это вот работа с обществом. Нужны везде методички, как распознать мошенника. Нужно с ребятами говорить, нужно заниматься, чтобы психологи, фонд защитники Отечества, там, социальные центры. И вообще, я считаю, что нужно ужесточить наказание за преступление против военного. За мошенничество над ним, да, там, за избиение его. У нас же есть ужесточение наказания за нападение, например, на полицейского. Но на военного у нас нет такого. Нужно приравнять, что военные наши ребята, они такие же, и они сейчас страдают там. Это же не только да, со стороны внутреннего, со стороны внешнего врага. Нужно сейчас защитить вот облик военного.
0: Мы с тобой разобрали несколько ситуаций. Тем не менее, может быть, какие-то еще? Приведи, пожалуйста, примеры. Просто мне бы хотелось, чтобы аудитория у нас весьма значительная, понимала, в какие ситуации может попасть военнослужащий, ну, может быть, на секунду расслабившийся, не понимающий вообще структуры работы мошенников и людей, ну просто безнравственных.
3: Вот, смотри, пишет мне женщина, брат в 23-м году выпивал в доме у женщины. Она вместе с ним там выпивала с мужиками. И она с ними там, я не знаю, что там происходило, она агитировала их всех на СВО. Приходили в этот дом эти рекрутеры, выпивали вместе с ними. И там несколько человек подписали контракт в пьяном виде. Вот, а потом, когда протрезвел, оказалось, он уже едет в автобусе куда-то. Да, то есть есть вот такие вещи. Потом, значит, брат расписался с женщиной в Сыктывкаре за день до подписания контракта. На него в этот же день оформились кредиты. Как, я не знаю, банки дают, и вот здесь вот еще с банками нужно проработать. Людям иной раз так тяжело, да, там вот сейчас, который пострадавший там бизнес от атак, он не может взять кредиты, а здесь направо и налево. Да, вот он оказался, значит, женатым, и на него уже были взяты кредиты. И отправлен также на СВО. Погиб, кстати, этот парень, брат ее погиб, и эта женщина получила все выплаты. Несмотря на то, что было подано в суд, она все-таки успела быстрее. А почему у нас так происходит? Потому что, ну, раз вот жена, которая указанная, она получает сведения быстрее, нежели там мама и сестра. А эта жена быстрее-быстрее все документы оформила, отдала и получила выплаты.
0: Ну, то есть случаев подобных, я понимаю, что у тебя полная почта полна подобными историями.
3: Да, да, вот машину отняли, то есть у него была там машина, его опоили, машину переписали на себя. Также вот есть случаи, когда подходили, просили позвонить, а сами переводили деньги себе. Ну, то есть вот подходит, вот он сидит, да, на автобусной остановке, говорит, дай позвонить. Ну, вот он дал телефон, поковырялись себе, деньги быстро перевели.
0: Ну, ты резюмируешь свой как раз пост на своем ресурсе, Анастасия Кашеварова. Мужики, снимайте форму, ходите по гражданке, не пейте. Вы под прицелом не только на фронте, но и в тылу. Ну, что я могу здесь добавить? Ну, вот так оно и есть, получается. То есть пока какой-то нравственный ценз не включится у тех людей, которые этим занимаются, пока не будут приняты строжайшие законы, касающиеся защиты людей, прошедших фронт, как пока они не будут приравнены действительно к людям, в том числе и к силовикам, по защищенности, такие случаи будут иметь место. Потому что, ну, опять-таки, мы сталкиваемся с той проблемой, о которой мы сегодня говорили. Люди, возвращающиеся с фронта, прибывшие с передовой, они не защищены просто от элементарных, от элементарного мошенничества, подлого абсолютно мошенничества в мирной жизни. Наш сегодняшний гость – журналист, ведущая интернет-ресурса, одноименный ресурс Анастасия Кашеварова. Настя, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Тяжелый разговор, тема сложная. Понимаю, насколько тебе тяжело и психологически этим заниматься, и насколько много этих случаев. Я тебе желаю сил тебе и твоей команде, чтобы получалось все, чтобы в вашей нелегкой борьбе были результаты. Они есть, конечно, и чтобы их было больше, но и прецедентов для этого, чтобы становилось все меньше.
3: Спасибо вам, потому что благодаря вот коллегам, моим журналистам, которые врубаются, вместе идем и вместе получается, потому что чем больше мы об этом говорим, тем больше до людей это доходит. Спасибо большое.
0: Ну и в завершение прозвучит песня тоже, она звучит сегодня по просьбе нашей сегодняшней гости, ведущей интернет-ресурсов Анастасии Кашеварова. Обратитесь, пожалуйста, в интернете, вам... В многих сетях можно найти Анастасию Кашеварову. Она пишет честно, искренне. Делает очень-очень много в тылу для фронта. По ее просьбе звучит песня в исполнении группы «Монгол Шудан» «Дальняя дорога». Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
2: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
1: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
3: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
4: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
5: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
6: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
4: Это само собой.
6: Я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
5: Какой же может быть голос другой?
4: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев. Я ведущий программы «Доступная среда».
8: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят бы чувствовать себя нужными.
9: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева. Я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
10: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91.2 FM.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкали.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки «Центр» освободили населенный пункт Лидино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Также российские средства ПВО в течение дня перехватили 33 украинских беспилотника на территории российских регионов. Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин больше стремится к урегулированию ситуации на Украине и добавил, что добьется заключения сделки. Все подробности далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лидино в Донецкой Народной Республике. В районе Доброполья морская пехота зачищает западные кварталы и территорию шахты «Добропольская». Об этом заявили в российском оборонном ведомстве. Освобождено 216 зданий, а также отражена попытка деблокирования окруженного противника. Как сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук, в зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе составили до 330 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад Национальной гвардии. В Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территорию шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженное подразделение ВСУ. В течение суток освобождено 216 зданий, в том числе 4 производственных сооружения. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих.
1: В Минобороны России также сообщили об освобождении группировкой войск «Восток» населенного пункта Никольское в Запорожской области. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами России. В Курской области при атаке дрона на реанимобиль пострадал фельдшер. Он госпитализирован. ВКС России нанесли удар по городскому рынку в Каменке Днепровской. В Запорожской области масштабы разрушений уточняются, сообщили в администрации муниципального округа. Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин больше стремится к урегулированию ситуации на Украине, чем Зеленский. Глава американской администрации сказал это во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо. Американский лидер добавил, что добьется заключения сделки для урегулирования украинского кризиса. Путин и Зеленский должны встретиться, чтобы положить конец этой глупой войне, сказал Трамп. О том, что в Москве гораздо больше импонируют усилия переговорщиков США по украинскому урегулированию, заявил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа не относится к партии мира, которая ищет регулирование на Украине.
3: Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться. Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий. Мы не ищем здесь раскола. Мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование.
1: Напомню, 23 сентября Дмитрий Песков заявил журналистам, что Зеленский может приехать в Москву, если желает контактов с российским руководством. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. То, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию, подтвердили и в российском МИДе. Замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин напомнил известиям слова президента, что мы всегда были и остаемся открытыми для переговоров, а когда их проводить, это мы еще подумаем. Российские и американские компании, а также Минэнерго России и США уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». В России частично сняли запрет на экспорт дизельного топлива и возможности поставок его на мировые рынки, а со стороны США на 6 месяцев снятые ранее действовавшие санкции, уточнил Новак. По его словам, наша страна при этом продолжает исполнять действующие контракты. За 9 месяцев текущего года Россия поставила в Европу энергоресурсы на сумму свыше 20 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер.
4: Если говорить о 2026 году, то только за 9 месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 миллиарда долларов. То есть, ну, несмотря на санкционные ограничения, тем не менее, у нас продолжаются поставляться энергетические ресурсы по отдельным направлениям, по которым сделаны исключения. И Россия, как надежный поставщик, который ранее всегда обеспечивал эти контракты, которые были подписаны, продолжает исполнять свои контракты. Да, не по нашей вине, там в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.
1: Новак также добавил, что российский рынок дизтоплива в приоритете. Он полностью обеспечен соляркой, в том числе на сельскохозяйственные работы, такие как уборка урожая, посевная и северный завоз. Гололедица и мокрый снег на этой неделе возможны только в северных и восточных регионах России. Об этом сообщил РИА Новости ведущий метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. Гололедица ожидается в Мурманской области 15 октября, в Хабаровском крае до среды возможны смешанные осадки и мокрый снег. В Якутии и на Арктическом побережье не исключены метели, а на юге Красноярского края и в Хакасии прогнозируется сильный снег, гололед и налипание мокрого снега уже сегодня, 13 октября, рассказала синоптик. Погодные условия могут осложнить ситуацию на дорогах, однако Москвы и Московской области это не коснется. В столице почти всю неделю ожидаются только дожди. Снега и заморозков пока не прогнозируется, заключила она. Ранее ряд синоптиков прогнозировали мокрый снег в столице на 20 октября. Добавлю, что в связи с достаточно теплой погодой метеорологи допускают, что время замены летних автомобильных колес на зимние придет не раньше конца октября, начала ноября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские спортсмены, представляющие все водные виды спорта, будут участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом в понедельник заявил президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. А глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о том, что чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России. Президент World Aquatics сказал мне, что готов рассматривать проведение чемпионата мира в России, но с одним условием. Это будет не Казань, отметил Мазепин. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева с победой на чемпионате мира в Баку. Напомню, Тасоев взял золото в категории свыше 100 килограммов. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. Внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго, говорится в телеграмме президента на сайте Кремля. На чемпионате мира наши дзюдоисты выступали с флагом и гимном Российской Федерации, завоевали в общей сложности 6 медалей, золотую, серебряную и 4 бронзовых. Теннис. Данил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. Пятый сеянный россиянин победил Далибора Саврчину 6-2, 6-3 и за выход в четвертьфинал сыграет со Стефаносом Циципасом. Амира Андреева снялась с турнира категории WTA 1000 в Ухане. Она пропустит соревнования из-за изменений в расписании. Ранее Андреева вышла в финал еще одного тысячника в Пекине и после этого поднялась на наивысшее для себя на данный момент место в рейтинге третье. В завершении бокса официально анонсирован следующий бой россиянина Дмитрия Бивола. Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Бивол 12 декабря в Екатеринбурге проведет обязательную защиту своих поясов в бою с временным чемпионом по версии WBO Каллумом Смитом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня, 13 октября, в Южно-Сахалинске до плюс 19 градусов и без осадков. Чуть прохладнее во Владивостоке, там 13-15, тепла, временами дожди. В Тюмени 7-9 градусов выше ноля, облачно и дождливо. В Омске до плюс 10, небольшой дождь. В Архангельске 3-5, тепла, дожди вечером. В Кирове температура поднимется до плюс 17, утром пройдут небольшие дожди. В Воронеже воздух прогреется до 22 градусов. Без осадков. В Волгограде плюс 24, в Ставрополе до 26 тепла. На юге России по-прежнему осадков не ожидается. В столице днем до плюс 12.

0: Шалом алейхем. Рассказы о театре. Радиоспектакль по роману «Блуждающие звезды».
1: Театр приехал в Вену. Гольцман был весел и жизнерадостен.
2: Рафалеско был печален, мрачен и ходил, как в воду опущенный. Первой его мечтой было встретиться в Вене с дочерью кантора Рейзел, Розой Спивак, из-за которой он ночей не спал. Второй мечтой была встреча с великим Зоненталем. Но напрасно он нарывался в Вену к знаменитой певице Марчелле Эмбрих, у которой воспитывалась его Рейзел или Роза Спивак. После долгих расспросов и поисков он узнал лишь одно.
3: Ни Марчелле Эмбрих, ни Розы Спивак в Вене нет.
2: Мадам Черняк, вы же ручались, что Роза в Вене. Уверяли, что непременно разыщете ее. Я встречу ее.
3: Мне передавали, будто Роза Спивак разошлась с Марчеллой Эмбрих и уехала ни с того ни с сего с каким-то артистом в Берлин. Стало известно, что Роза в Парижской консерватории обучается музыке за счет какого-то богатого мецената-француза. По секрету могу сказать, что по самым достоверным сведениям, Роза Спивак теперь в Лондоне, выступает там в концертах вместе со знаменитым скрипачом Гришей Стельмахом. Поговаривают даже, что этот Гриша будто бы жених Розы. А может быть, они уже переженились?
2: Ложь, ерунда.
3: Что ложь, ерунда?
2: Старая ведьма.
4: Совершенно различного склада люди сидели в ложе в Бургтеатре. И каждый по-своему воспринимал спектакль и игру великого Зоненталя.
5: Вот это театр! Ах, если бы Господь помог приобрести такой театр хоть через 3 года, я бы уже показал всему свету, кто такой Гольцман. Это был бы такой театр, что черт бы его батьку взял. В театре я знаю толк, понимаю не меньше, чем эти немцы. Одно только беспокоит. Где взять такую публику, как здесь? Холера. Вена тоже мне город, подумаешь. Надо поскорее убираться отсюда в какое-нибудь местечко, в обыкновенное еврейское местечко. К черту всю эту расфранченную публику, все эти плешивые лысые головы, к черту. Я их не променяю ни на одного еврея из Гринеште.
6: Почти тоже думает и мадам Черняк.
7: Она только ждет той счастливой минуты, когда Гольцман объяснится ей и скажет, что готов с ней идти рука об руку, по-настоящему.
3: То есть обвенчаться по всем правилам закона. Тогда, о, тогда мы вдвоем открыли бы театр. Уж это был бы театр. Жена директора Гольцмана, мадам Гольцман. У них, слава богу, собственный театр с собственными декорациями, собственной труппой из самых знаменитых актеров. Среди них парень, молодой Рафалеско, с примадонной Генриеттой. Но она уже не Генриетта Швалб, а Генриетта Рафалеско. А когда эта парочка обвенчается, Гольцман перестанет заглядываться на Примадонну, как кот на сметану, и не будет гоняться за пташечками, болячка ему. Раньше всего надо вышибить у этого чудаковатого парня из головы всякие мысли о Розе Спивак.
8: Кружка доброго пива с сосисками была бы теперь как нельзя более кстати.
6: Так думает Примадонна Генриетта. Она тоже смотрит на сцену, но занята собой.
8: Принарядилась так, что любо поглядеть. Прическу сделала у парикмахера по последней моде, надела свое лучшее платье и нацепила на себя все свои настоящие и поддельные бриллианты. Не столько ради великого Зоненталя, сколько ради молодого Рафалеско. Но что с ним? Его не узнать.
2: Перегнувшись всем корпусом, он душой и телом перенесся туда, на сцену. Он так поглощен игрой, что никого не видит и не слышит. Для него в эту минуту не существует никого, кроме Зоненталя. Великого Зоненталя. Он дрожит всем телом. Лицо горит, глаза блестят. Из груди его то и дело вырывается глубокий вздох.
8: Хоть бы на минуту он оторвал глаза от сцены. Сидеть со мной в одной ложе и не вымолвить ни слова, не подарить ни одним взглядом. Пусть только кончится акт, уж я его возьму в оборот. Скажу ему... Ну, что это? Вот, первый акт уже кончился.
9: Зоненталь! Зоненталь! Зоненталь!
10: Он точно не в своем уме.
11: Вот это игра. Вот это называется играть. Вот как надо играть.
10: Нет, этот парень с ума сошел. Не иначе как рехнулся.
4: По окончании первого акта Гольцман тотчас вступил в переговоры с капельдинерами Бургтеатра относительно пропуска за кулисы к Зоненталю. Но оказалось, что Зоненталь может принять только одного, а именно молодого актера.
5: Лео, у Зоненталя, знаешь ли, есть сынок. Это такое сокровище, что я от души желаю ему короткой жизни и долгих бедствий. Шалопай! Первостепенный. Этот наследничек только и знает, что подписывать векселя, а отец за него плати. Поэтому ты должен постараться говорить с ним определенно и ясно насчет того и этого. Понимаешь? Молодому таланту, мол, нужна монета. Понимаешь? Мол, как отца родного благодарить буду.
12: Нет, не пойду.
5: Что значит не пойду? Что?
12: Не пойду и... Баста!
5: Это было первое «нет», услышанное Гольцманом от своего юного друга. Гольцман почувствовал то же, что испытал когда-то библейский Валаам, когда его ослица неожиданно заговорила человечьим голосом. Нет, так нет.
10: На обратном пути из театра все актеры труппы Гольцман и компания, как сидевшие в ложе, так и занимавшие места на галерке, сошлись вместе и, шагая по улицам Вены, заговорили все разом.
6: Размахивая, как водится, руками.
13: Делились впечатлениями, произведенными на них спектаклем.
6: Дубина.
14: Остолоп.
13: Полено.
15: Балда.
6: Пустобрех.
15: Бульбоед.
2: Только два человека не принимали участия в этом шуме. То были директор Гольцман и премьер труппы Рафалеско. Оба были погружены в свои думы.
5: Гольцман, шедший под руку с Брайндери Казак, делал вид, что слушает ее болтовню, но на самом деле думал о парне, который первый раз в жизни сказал ему «нет».
8: А парень шел рука об руку с Примадонной Швалб. Она говорила, громко смеясь, сверкая глазами и белыми зубами. Да какие здесь носят шляпки? Этой дыре Львову и не снилось ничего подобного.
2: Он делал вид, что слушает ее, и отвечал не впопад. А мысли его были далеко. Он воображал себя на сцене в той же роли, что и Зоненталь. И мысленно дал себе клятву, да не будет его имя Рафалеско, если он со временем не будет играть так же, как Зоненталь.
16: И юный мечтатель стал строить воздушные замки, создавая в своем воображении новый рай. Вот он, Рафалеско, начал работать над другими ролями. Теми же ролями, что и Зоненталь. Весь мир восторгается его игрой. И все в один голос твердят, что вскоре он превзойдет самого Зоненталя. И вот его приглашают в Венский Бургтеатр на гастроли. Зоненталь... Великий Зоненталь сидит в партере наравне с обыкновенными зрителями и смотрит. Потом в неописуемом восторге бежит на сцену, бросается ему на шею, целует и громко во всеуслышание заявляет:
17: «Нет, не в таких ролях вам следует выступать. Нет! Такой Божьей милостью талант должен показать себя в более серьезных, классических ролях».
5: Тяжкая это была ночь для нашего Гольцмана. Тяжкая. Он долго не мог уснуть. Как будто тяжелый камень давил на сердце. Что же случилось-то с парнем? Виноват во всем этот проклятый город, чтобы ему сгореть. С тех пор, как мы приехали в Вену, парня не узнать. Бежать. бежать отсюда поскорее. Слишком много завистников. Кто знает, кто и на что может его толкнуть. Теперь за ним нужен глаз да глаз. Надо. Надо, чтобы мама с сестренкой приехали. Нужно бежать из Вены, бежать. Куда глаза глядят, бежать.
13: Единственным образованным человеком во всей труппе Гольцман, Швалб и компания был суфлер Бенни Горгл. Тот самый, которого Гольцман переманил к себе из Львовского театра. Директор во Львове не раз хвастался, что ни у кого нет такого суфлера, как у него, потому что его суфлер, видите ли, человек с образованием. Именно потому, что он был человек с образованием, Гольцман переманил его к себе заодно с Примадонной.
5: Я и сам не знаю, на кой черт он мне сдался, этот человек.
13: Было это, когда труппа Гольцман, Швалб и компания покинула проклятую Вену и пустилась по белу свету играть по старинке, ставить опереты, мелодрамы и всякую всячину, как бог на душу положит.
10: По улице.

0: однажды во время репетиции, когда очередь дошла до Рафалеска, вдруг спохватились. Ой, отрока нет.
1: Пропал первый любовник.
2: Куда он девался?
1: Нет ни Рафалеска, ни суфлера, человека с образованием.
3: Просто чудо из чудес, что с Гольцманом тогда не случилось удара. До того он был потрясен.
4: Воображение рисовало ему ужасы, один страшнее другого.
5: После первого «нет», которое он услышал от Рафалеска в Венском бургтеатре, он готов был допустить все, что угодно.
1: Он до того встревожился и разволновался, что у него начался жестокий приступ лихорадки.
6: Компресс из уксусной воды. Ага. И станет легче.
0: Ага, сейчас, ведьма старая, я тебе такой компресс покажу, что ты и внукам, и правнукам своим закажешь. Не соваться в чужие дела. Брайндели, казак, кикимора.
3: Обезьяна, облезла я.
4: Ко всем этим любезностям я привыкла. Такова участь всякой женщины, влюбленной до безумия. Знай, вытирай слезы, да помалкивай.
1: Поздравляем, потеря нашлась.
3: Где, где, где?
1: В гостинице. Оба, Рафалеска с суфлером, забрались в отдельную комнату и читают книжку.
7: Нашел, нашел сокровище, сокровище, сокровище!
0: Где? Какое сокровище? Что за билиберда?
7: Уриэль Акоста. Та самая пьеса, в которой мы видели великого Занаталя в Вене, есть у нашего суфлера на еврейском языке. Кончено. Больше Рафалеска не играет никаких других ролей, кроме роли Уриэля Акосты. Конец. Долой оперетты, мелодрамы, всю эту дребедень. Конец.
0: Что это? Что это еще за слова? Что за выражение? Какой язык у этого парня? Что значит, он не будет больше играть в опереттах? А где же я, директор Гольцман? Убить мало этого суфлера. Вот напасть-то на мою голову. Человек с образованием. Фу.
7: С тех пор беспрерывно шел Уриэль Акоста.
8: Куда бы труппа Гольцмана и компании не приезжала, всюду после первых 2-3 представлений давали Уриэля Акоста.
4: А стоило только раз показать эту пьесу, как ставить что-нибудь другое было уже немыслимо.
9: В некоторых городах с самого начала требовали.
5: Никаких оперетт, только Уриэля Акосту.
9: В Париже, например, где труппа дала 12 спектаклей, шел все время Уриэль Акоста.
1: И, как выражался Гольцман, там было столпотворение вавилонское. Едва театр не разнесли. В газетах так Рафалеска сравнивали с великими актерами и предсказывали, что он со временем превзойдет самого Занаталя и всех знаменитейших актеров мира.
0: Такая, с позволения сказать, дребедень. Такая дрянь, прости господи, как Уриэль Акоста, отдает почти такие же полные сборы, как самая лучшая оперетта, хотя нет в этой пьесе ни пения, ни танцев, ни веселых куплетов. Ну и времена, все шиворот на выворот, ко всем чертям. Полусумасшедший Акоста на сцене им более по душе, чем самая красивая примадонна. Пусть сам черт помог, лишь бы хлеба кусок. Дай ему бог здоровьечка этому незадачливому суфлеру за то, что он выкопал эту книжонку. Если бог пожелает, то и веник стреляет.
4: Одного только не хватало нашему Гольцману – хозяйки. Собственно говоря, у него, если хотите, была хозяйка. Да к тому же еще такая, которая ему ничего не стоила. Мадам Черняк. Она вела его хозяйство, дрожа над каждой копейкой, убирала комнату и была предана Гольцману, как собака. Она чинила ему белье, штопала чулки, частенько готовила ему гоголь-моголь против кашля. Дело зашло так далеко, что актеры за глаза перестали уже называть ее мадам Черняк или Брайндели Казак, а называли ее мадам Гольцмах. У Гольцмана на этот счет были совсем иные виды. Ему хотелось бы жениться на молодой девушке и обязательно красивой.
0: Взять, к примеру, такой апельсинчик, как эта примадонна Генриетта. А Рафалеску на нее все равно не глядит, но сватает. А мне чем не партия? Ну, она не очень-то умна, зато хороша собой. Да, да чего хороша-то? Черт побери. побери.
3: Куда это он?
4: Понятия не имею. Принарядился, словно готовясь на тот свет.
0: А я тебе, Генриетта.
1: Когда соскучусь, пошлю за вами.
0: Ой, ты как все шутишь. Да, а пора перестать тебе порхать, точно бабочка. Пора подумать о цели.
1: А к чему такая забота о других? Почему бы вам не оглянуться на собственный нос, который уже давно травой порос?
0: А я и говорю о себе. Может быть, я и сам собираюсь в скором времени стать женихом.
1: В самом деле? А кто невеста? Не бабушка ли смерть?
4: Ай-яй-яй. Что, так и сказала, мерзавка? Я вам глаза открою, глупый вы человек. Если у вас глаза не сзади, а спереди, должен сам видеть, чья кошка мясо съела. Генриетта и Рафалеско влюблены друг в друга.
0: Неужели?
4: Просто не показывают. Этим я вознаградила себя за бессонные ночи и пролитые слезы. Ясно как день, что не сегодня-завтра нарыв прорвется. Примадонна выйдет замуж за Рафалеско, и тогда Бернард Гольцман будет принадлежать только мне. На этот счет сомнений быть не может.
0: Как кобухом по голове ошеломило Гольцмана недвусмысленное сообщение Брайндере Казак, что между Примадонной и Рафалеско разыгрывается роман.
1: Не говоря уже о том, что он рисковал в один прекрасный день потерять всякую надежду на такой апельсинчик, как Генриетта Швалб. Этот роман рассеял в прах его заветнейшую мечту, разрушил очень важный, чудесно задуманный, блестящий план, который должен был стать фундаментом великолепного здания.
2: Моему дорогому, любезному сыну Герш...
0: План этот зародился у него в голове совершенно неожиданно. В одно прекрасное утро, после прочтения письма, полученного из дома от матери вдовы Сора Брохи.
2: И кланяется тебе сестра твоя Златка. Посмотрел бы ты на нее, не сглазить бы, не узнал бы.
0: Девица, не сглазить бы, не узнаешь ее. Если она действительно так хороша, как пишет мать, то, пожалуй, имеет смысл выписать сюда старуху вместе с сестрой. Пусть познакомится с парнем, она ему понравится. Тогда побьют посуду, справят помолвку и аминь.
10: Пустите!
11: Пустите!
12: Только с билетом. Билеты в кассе.
0: Что случилось?
12: Какая-то бедная женщина с девушкой спрашивает Гольцмана и хочет прорваться в театр бесплатно.
0: Да черт бы вашего батьку взял, мошенники! Ведь это мои гости!
12: Твои гости? Поздравляю!
1: Только двое не смеялись. Примадонна Генриетта Швалб
4: и мадам Черняк по кличке Брайндели Казак.
1: Генриетта была вообще недовольна, что на свете кроме нее существует еще одна красивая девушка, и очень сердилась на Рафалеско за то, что он заглядывается на эту неотесанную провинциалку с красными руками и острым носиком.
9: Но как ни старалась она найти в девушке недостатки, она не нашла ничего, кроме красных рук и острого носика.
1: Это еще больше разозлило ее.
13: Бедная мадам Черняк чувствовала, что ее 7 сытых лет кончились, что сейчас вот у нее отберут ключи и передадут этой старой ведьме мамаши Гольцмана, которой она от всей души желала скорого конца и легкой смерти. Мадам Черняк не раз уж приходилось испытывать горечь разочарования. Не первый раз ее выбрасывают, как битую посуду, как вышедшее из моды старое платье или просто как давно приевшуюся вещь. Ах, этот обманщик, обманщик Гоцмах. Теперь сделает вид, что знать ничего не знает, ведать не ведает. Забудет все, о чем мы говорили. А когда я ему напомню, он притворно закашляется на полчаса.
0: Гольцман не любил церемониться. У него раз, два, три и готово. Он даже не поблагодарил ее за хозяйничанье, за заботу о здоровье, за все ее усердие.
4: Нет, я еще отомщу этому Гоцмаху. Я еще дождусь своего часа. Разве что я буду лежать в сырой земле...

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья.
3: 2026 – год двойного юбилея, связанного с именем Владимира Ивановича Даля. 225 лет со дня рождения морского офицера, врача-хирурга, инженера, участника военных походов, путешественника, писателя-сказочника, собирателя фольклора, этнографа. И 160 лет со дня выхода в свет в 1866 году последнего четвертого тома его исторического труда – толкового словаря живого великорусского языка.
2: А родился этот удивительный человек в 1801 году, 22 ноября, по новому стилю. О его сказках мы с преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Николаевной Васильковой и Надеждой Николаевной Вольской уже вам поведали. Продолжим рассказ о нем самом.
4: Потрясающий человек. Отец его был кто? И отец, и мать.
5: Они были датчане.
4: А где-то все, что мать была немка. А в каких-то вообще опускается, кто была мать?
5: Почему нет единого мнения? Ведь тогда всех иностранцев называли немцами.
3: Мать Владимира Ивановича Даля, Мария Христофоровна Даль, урожденная Юлия Мария Фрейтак, была обрусевшей немкой. Ее предки по материнской линии происходили из рода французских гугенотов де Мальи. А бабушка Даля, Мария Ивановна Фрейтак, занималась русской литературой, переводила и печатала на русском языке немецкие драмы.
2: Сама Мария Христофоровна свободно владела 5 иностранными языками, обладала голосом европейской певицы и хорошо играла на фортепиано. На плечах этой хрупкой женщины держался дом Далей и воспитание детей.
5: Мать получила хорошее образование, детей учила всему сама.
6: Его отец Йоган Кристиан Даль принял российское подданство и вместе с ним принял имя русское Иван Матвеевич Даль.
3: Как свидетельствуют архивные документы, на Луганский литейный завод датчанин Даль с семьей прибыл 15 августа 1798 года и уже на следующий день вступил в должность старшего лекаря. В Луганске он и принял российское подданство, поэтому старший сын Владимир, родившийся в 1801 году в поселке Луганский завод, был уже полноправным гражданином российского государства.
6: И вот когда мы говорим о том, что он полиглот, и это нас потрясает, и мы не можем даже как-то это уложить у себя в голове, так его батюшка, датчанин, обрусевший, тоже знал. Немецкий, английский, французский, русский, идиш, латинский, греческий и древнегреческий.
5: Но самое интересное, что Владимир Иванович Даль не знал датского.
4: Да, вот

0: я тоже
1: именно
0: поразила,
1: вот мы с вами говорили, как трудно детям мигрантов изучать русский язык. Почему? Потому что в семьях они говорят на своем родном языке, а вот в семье Владимира Ивановича Дали не говорили по-датски, а говорили по-русски.
2: Ну, вообще-то удивительно, потому что если он знал немецкий, английский, французский, кучу других языков, плюс еще славянский, почему же все-таки не датский?
1: А потому что у родителей была стратегия определенным образом воспитать и образовать детей.
0: Причем был такой момент, когда он на корабле прибыл в Данию и с трепетом выходил на берег и хотел окунуться в ощущение родины. А потом он написал, что нет, Россия, только Россия для него родина. Да и даже псевдоним, который он взял, Луганский.
2: Казак.
0: Казак Луганский. Когда сказки-то он первые опубликовал под псевдонимом Казак Луганский.
3: Владимир Даль по отцу – датчанин, по матери – немец и француз. Но по своему образу мыслей, по вкладу в русскую культуру – великий россиянин, русский человек. Сам он сказал так.
4: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать принадлежность его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа, мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу принадлежит. Я думаю, по-русски».
0: Много раз он говорил о том, что ощущает себя абсолютно русским.
2: Но у нас, по-моему, немало таких людей, которые изначально, и даже из самых высших их величеств, кто был не русским и стал прямо совсем русским-русским.
0: Да, и воспринимал себя русским.
2: Да.
0: В те годы это было не то чтобы так уж совсем удивительно.
1: Ну а что значит быть русским? Это же не просто набор каких-то генов или цвет кожи, или форма носа. Это именно определенная культурно-историческая система, парадигма, в которую ты окунаешься, в которой ты живешь и развиваешься.
0: И туда будет входить и знание языка,
1: и знание истории.
0: Истории, и знание культуры.
2: Да. Всей жизни.
0: Вот этой вот всей жизни.
2: Интересно, конечно, как он начал собирать слова.
0: Вот он в 11 лет вместе со своим братом Карлом, который был младше его на 1 год, поступил в Петербургский морской кадетский корпус. И после него продолжил службу на Балтике в Кронштадте. И вот тогда, как раз по пути на эту службу, первые записи слов фиксируются вот именно в тот момент.
2: Потому что там было огромное количество матросов из разных уголков страны,
0: да.
2: Огромный, которые говорили на своем, условно говоря,
0: вот
2: диалекте.
0: Вот как хотели, так и говорили. Да.
2: И он записывал.
0: Он это все записывал. Вот именно тогда. То есть он в сущности был совсем-совсем молодой человек.
1: Считается, 1819 год ему было 18 лет, когда он заинтересовался впервые такими странными словами и стал записывать их в книжечку.
4: Произошло это по дороге из Петербурга к месту службы в марте 1819 года. Близ почтовой станции Зимогорский Ям, что в 300 верстах от столицы, ямщик обернулся к замерзающему седоку, мичману Далю, и ободрил. «Замолаживает!» «Как это замолаживает?» – удивился незнакомому слову Даль. «Замолаживает! Вишь, пасмурнеет! Знать к теплу!» Владимир вытащил тетрадку и коченеющими пальцами записал. «Замолаживает!» В новгородской губернии значит «небо пасмурнеет, заволакивается тучами».
3: А работая над своим главным трудом, толковым словарем живого великорусского языка, он так сформулировал свою задачу.
4: Живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стройность, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи.
3: А еще он говорил, что...
4: Общее определение слов и самих предметов и понятий – дело почти неисполнимое и притом бесполезное. Оно тем мудренее, чем предмет проще, обиходнее. Передача и объяснение одного слова другим, а тем паче десяткам других, конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры еще более поясняют дело.
0: А ведь он служил как военный моряк, и ничего не предвещал такого логического будущего. А вот интерес уже проявился тогда.
2: Да, но он, насколько я поняла, как раз не считал, что он военный, что это совсем не его.
0: У него даже морская болезнь была, да, которую он не смог преодолеть.
2: Ну, так сложилась жизнь.
0: Но все-таки несколько лет в службе на флоте он отдал свои.
2: Да, конечно.
1: Но, с другой стороны, я бы сказала, что его прежде всего интересовали люди. И именно поэтому он обращал внимание на то, кто как говорит и какой смысл в это вкладывает. Причем люди самые простые. Ямщики, хозяева постоялых дворов, постояльцы и так далее.
0: И вот что интересно, когда он понял, что быть военным моряком – это не его, он тогда в 26-м году поступил в Дербский университет на медицинский факультет, это сейчас Тарту. Но что любопытно, он уже тогда зарабатывал на жизнь, преподавая русским, русский язык. Там он со многими познакомился в студенческие годы, он подружился тогда и с Жуковским, и с Воейковым, и с Языковым. Там жизнь-то кипела, и кипела, между прочим, на русском языке.
1: Как на языке посредники.
3: Золотым веком своей жизни назовет позже Даль 3 года, проведенные в Дербте.
4: Здесь мы творим свою судьбу. Здесь гений жаться не обязан. И Христа ради не привязан к самодержавному столбу.
3: Писал друг Даля поэт Николай Языков о Дербте тех лет. В этом свободном и веселом студенческом городе Даль жил раскованно, как никогда прежде. Здесь, писал он,
4: каждый сам располагает собою и временем своим, как ему лучше, удобнее, наконец, как хочется.
3: Здесь можно было вслазь заниматься наукой, изучать языки.
4: Даль добросовестно каждый день выучивал 100 латинских слов. Память у него была замечательная.
3: А вот о том, как ему в голову пришла мысль составить словарь, мы поговорим в следующий раз. До встречи, друзья.
5: Родная речь с Ксенией Липановой.
6: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
6: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
6: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
6: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
11: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
10: Но цифры действительно пугают.
11: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
10: Но почему это происходит?
11: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка избытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
10: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
11: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
10: А разве это не так?
11: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
10: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
13: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
10: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
13: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
10: А вот что насчет технологии производства?
13: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
10: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
13: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
13: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
10: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
12: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Радио России. Фестиваль «Зодчество. Россия». Продолжение беседы.
14: Пространство создает архитектор, и его создания, они могут быть величественные, как пирамида, простые, как какая-то юрта, пещера. Это пространство внутри нужно создать, и функциональность внутри тоже продумать.
6: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
15: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
6: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
6: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Никольское в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин больше стремится к урегулированию ситуации на Украине, чем Зеленский. Дополнительные поставки дизельного топлива из России на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение, заявил вице-премьер Александр Новак. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ледина в Донецкой Народной Республике. В районе Доброполя морская пехота зачищает западные кварталы и территорию шахты «Добропольская», сообщили в Минобороны России. Также группировкой войск «Восток» освобожден населенный пункт Никольское в Запорожской области. Установкой «Град» уничтожен опорный пункт ВСУ вместе с находившимися в нем боевиками. Как сообщил представитель армейского объединения Дмитрий Меськов, в зоне ответственности группировки потери ВСУ в живой силе составили свыше 270. 25 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Восток» решительными действиями освободили населенный пункт Никольское в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Ивановки, Терновки, Вольнянки, Подговориловки, Коломийцев, Васиновки и Скотоватова. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, боевую бронированную машину и 12 автомобилей.
1: Бойцы южной группировки продолжают выполнять задачи по контролю обстановки в освобожденной Константиновке Донецкой Народной Республики. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов в ВСУ. Герани поразили используемые в интересах ВСУ 4 локомотива в Днепропетровской области. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей. Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин больше стремится к урегулированию ситуации на Украине, чем Зеленский. Глава американской администрации сказал это во время общения с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Огайо. Американский лидер добавил, что добьется заключения сделки для урегулирования украинского кризиса. Путин и Зеленский должны встретиться, чтобы положить конец этой глупой войне, сказал он. Я считаю, что обе стороны хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать, добавил Трамп. Киевский режим во время выборов в Госдуму сорвал возможность возобновить переговоры на текущем этапе. Но Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию, заявил «Известия» замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Он напомнил слова российского президента, что мы всегда были и остаемся открыты.